0: Антипов бежал следом, как кузнечик, прыжками вскидывая негнущиеся ноги. Фрицы отставали, пытались стрелять на бегу, но никак не могли толком прицелиться.
1: «Сюда!» — крикнул Демин. «Сюда давай!»
0: Антипов прыгнул к крыльцу и вдруг споткнулся. Нырнул вперед головой, навалился на лейтенанта и ткнулся в плечо. Демин поддержал его и обмер. Сколько раз он видел такое? Споткнулся, упал и не встал. Пуля в спину. Вот обо что спотыкаются беглецы. Семен обхватил солдата, затащил за крыльцо и прислонил спиной к холодным камням. Антипов заворочился, вскинул руки и попытался оттолкнуть лейтенанта.
2: «Живой!» —
0: булькнул он.
2: «Живой!»
0: Демин заглянул ему в лицо, наткнулся на режущий взгляд черного глаза и лишь кивнул в ответ. Потом приподнялся и выглянул из-за крыльца. Фрицы, рассыпавшись по улице цепью, шли к убежищу. Их было десятка два, не меньше. Шли, не торопясь, подбадривали друг друга криками и не переставали стрелять. Они охотились на самую ценную добычу, на человека. И настолько увлеклись, что даже не подумали о том, что дичь умеет огрызаться. Семен скинул с плеча автомат и дал короткую очередь. Одна из серых фигурок сложилась пополам, осела на мостовую и замерла. Остальные прыснули в стороны и быстро попрятались за грудами битого кирпича и горелыми остовами машин. Лейтенант снова поднял автомат, и тотчас десяток пуль выбили из крыльца каменную крошку. Антипов заворочился, ухватил Семена за рукав и притянул к себе.
1: «Погоди!» — бросил Демин. «Я им...»
2: «Иди!»
1: «Сейчас!» — бормотал лейтенант, прислушиваясь к выстрелам. «Сейчас!»
0: Он пытался уловить паузу, чтобы высунуться и дать еще одну очередь по ненавистным серым фигуркам. Он не собирался отступать. Не сейчас. От сильного толчка Демин потерял равновесие и сел на мостовую, растерянно хлопая глазами. Николай заворочился, поднялся на колени и снял с плеча карабин.
2: «Ты иди», — велел он. «Я тут. Мне недолго».
0: Не договорив, он вскинул карабин, высунулся из-за крыльца и выстрелил два раза. Лейтенант не сомневался, попал.
2: «Да иди же!»
0: — не оборачиваясь, бросил Антипов. Семен ничего не ответил. Он смотрел на спину солдата. Там между лопаток красовалось аккуратное отверстие от пули. Оно уже потемнело по краям, и лейтенант знал. Сейчас струйка крови течет по стене, пропитывает одежду и вот-вот красным ручейком потянется наружу. Демину снова стало страшно. Антипов должен лежать на земле, харкать кровью и умирать. Но солдат продолжал стрелять, словно не замечая пули в спине. Лейтенант поднялся на ноги, привстал, выглянул из-за крыльца и спрятался. Немцы наступали. Бежали вперед, стреляли, все ближе подбираясь к крыльцу. От перекрестка к ним бежала подмога, еще десятка три солдат. А за их спинами фырчал мотором броневик, пытаясь объехать сгоревший Т-4. Не обращая внимания на свистящие пули, Антипов встал и взмахнул рукой. Угол дома вздрогнул, как от взрыва. Стена зашаталась, рассыпалась и выплеснула каменный язык из разбитых кирпичей аж до середины мостовой. Семен попятился, не понимая, откуда у Николая взялась противотанковая граната. Он понимал, что обычная лимонка или итальянская ананаска не развалят стену. Не было у них гранат. Не было! Антипов снова взмахнул рукой, и теперь зашаталась стена дома, стоявшего на другой стороне улицы. Не выдержала и она. Обрушилась на мостовую горным оползнем, засыпала улицу и заодно десяток немцев. Остальные прекратили стрельбу и попрятались.
2: «Ну?»
0: — сказал Антипов и обернулся. На лейтенанта смотрел знакомый черный глаз. Смотрел зло, потому что не мог по-другому. Такой глаз не может смотреть по-доброму. Не умеет. И все же лейтенант замотал головой. Он не хотел уходить.
2: «Иди», — настаивал Антипов, и злой глаз говорил то же самое. «Мне недолго».
0: Лейтенант отступил на шаг, чувствуя, как чужой взгляд толкает его в грудь.
2: «Дочка», —
0: напомнил Николай, и из перекошенного рта поползла темная струйка крови.
3: 3 года. Жена... Лена.
1: Демин не выдержал. Он затрясся, из глаз хлынули слезы, обожгли обветренные щеки. Он не мог остаться. «Иди», — говорил злой глаз. «Проваливай, пока цел. Катись, Летеха, к нашим, может, еще увидишь Берлин».
3: «Точка»,
1: — одними губами прошептал Антипов. И Семен сдался. Он повернулся и бросился со всех ног прочь от черного взгляда фрицев и от самого себя. Когда он добежал до угла, немцы снова начали стрелять. Семен вскрикнул и обернулся. Антипов по-прежнему стоял у крыльца. Он даже не пригнулся, похоже, и не собирался прятаться. Под его ногами начала собираться лужица крови, такая яркая, красная, что казалось ненастоящей. Лейтенанту было видно, что она похожа на звезду. Только отсюда ему казалось перевернутой. Демин всхлипнул, вытер нос рукавом, погрозил кулаком немцам и крикнул:
4: «Коля! Мы тебе... твоим... Коля! Звезду, слышишь? Звезду!»
1: Антипов, не оборачиваясь, махнул рукой. Тогда Семен повернулся и побежал дальше. Туда, где его ждал Комаров, Семенчук, Агарьян и дорога на Берлин. Вечность была исполнена боли. Багровые сполохи шершавили натянутые нервы, водили по ним наждаком, играли на жилах, как на струнах. Темнота и боль — вот что скрывало вечность. И голоса. Шепот, несущийся со всех сторон, пронизывал насквозь всю сущность, дырявил то, что не тронуло боль. Визг пилы, грызущей кость, добивал остальное. Среди океана боли появился крохотный островок тепла, не больше булавочной головки. Робко подмигнув в темноте, он начал расти, даря успокоение, прогоняя боль, страх, страдания. Стало так хорошо, что Николай понял: он есть, он существует и летит сквозь темноту, раскинув руки, как крылья, летит вверх, прочь от вечности. У него появилось тело, вылепилось из багровой боли, вытянулось из тьмы, заставило почувствовать себя живым. Николай опустил голову и увидел, что на груди, прямо напротив сердца, сияет маленькая ослепительно-белая звезда, похожая на орден. Это она дарила покой. Это она тянула его вверх, помогая парить над темной бездной. Это она вытащила его из вечности, наполненной болью. Тьма расступилась, пропуская солдата, и ушла вниз. Наверху, прямо над головой, распахнулось окно. Из него лился ослепительный свет, теплый и ласковый, как утренние лучи летнего солнца. Звезда на груди забилась, подменяя сердце, потянулась к сиянию, стараясь слиться с ним в одно целое. И следом пришли голоса. Далекие, едва слышимые, но теплые и такие знакомые.
5: «За боевые заслуги!»
1: Звезда горела все ярче, пульсировала в такт словам, заставляла вздрагивать новое тело, наполняла его новой жизнью. Николай почувствовал, что может дышать, и судорожно вдохнул, набирая воздух, как перед прыжком в воду.
5: «При исполнении священного долга...»
1: Сияние в окне дрогнуло, пошло волнами и разделилось на две части, как занавес в театре. Там, за ним, лежала длинная дорога, исходящая белым светом, несущим тепло и нежность.
5: «Награждается!»
1: Звезда дрогнула и потащила Антипова вверх, как маленький буксир тащит огромный корабль. Когда они миновали сияющий проем, Николай ощутил нежное касание ослепительного света, идущего от белой дороги. Он коснулся его и почувствовал, как сливается с этим сиянием, становится его частью. Навсегда.

0: закате, сверкнув в косых лучах солнца, во дворе дома номер 16 приземлился антрацитовый вертолет с золотым двуглавым орлом на борту. Знак президентской связи. Детишки, игравшие во дворе, разбежались по углам, но двухметровый фельдъегерь в форме с галунами заметил их и, улыбнувшись, негромко спросил: «А ну, кто скажет мне, где проживает профессор Лев Христофорович Минц?» Он вынул из верхнего кармана шоколадную конфетку и показал ее детям. Дети наперебой закричали: «Во второй квартире!» Фельдъегерь кивком поблагодарил детей, спрятал конфету в карман, раскрыл рыжую, давно не крашеную дверь и вошел в дом. На лестнице было темно, потому что опять перегорела лампочка, но фельдъегерь был готов к нестандартным ситуациям и включил фонарик, вмонтированный в козырек фуражки. При ярком свете он отыскал квартиру номер 2. Фельдъегерь позвонил в дверь. Никакого ответа. Он постучал в дверь кулаком в стальной перчатке. Наконец, дверь распахнулась. В проеме стоял пожилой человек. Взгляд его был гневен. «Сколько можно повторять?» — воскликнул он. «Что до 16:00 я ежедневно думаю!» С этими словами он пытался закрыть дверь, но фельдъегерь успел вставить обшитый титановым сплавом острый носок сапога в щели, и профессор был вынужден сдаться и отступить. «У меня конверт для профессора Минца, Льва Христофоровича», — зайдя в комнату, сообщил фельдъегерь. «Давайте конверт». Минц расписался в специальной книжке, неуважительно бросил письмо на кипу журналов, но фельдъегерям не положено давать советы адресатам. Как только дверь за фельдъегерем закрылась, профессор протянул руку за конвертом, ибо был не лишен любопытства, но тут перед его носом в воздухе столкнулись две осы, и Минц занялся подсчетами вероятности такого столкновения. Так что, когда через полчаса к Минцу заглянул его сосед Корнелий Иванович Удалов, то застал профессора углубленным в подсчеты. «Уже 17:30, — сказал Удалов. — Мы с тобой собирались сходить на выставку цветов в парке. Забыл, что ли?» «Я ничего не забываю», — ответил профессор. «Через 3 минуты я завершу работу над новой теорией столкновений свободно летающих тел и сам буду свободен, как это самое тело».
1: «Зачем к тебе фельдъегерь заходил?» — спросил Удалов. «От президента, что ли?»

Может показаться странным спокойствие, с которым обитатели дома номер 16 относились к мировой славе профессора Минца. Но в этом не было притворства. Удалов, например, и сам славой не обойден, да и весь великий гусляр занимает не последнее место в мировых новостях. «Давай, вскрывай конверт», — сказал Минц. «Может, что срочное?» Удалов сломал печать и вытащил лист бумаги. «Глубокоуважаемый Лев Христофорович», — писал президент Минцу. «Не откажите в любезности посетить меня в среду, часиков 4. Заодно и пообедаем. Моя жена чудесно готовит котлеты с картошкой. Если соберетесь, возьмите с собой Корнелия Ивановича. Ваш президент». «Надо съездить», — сказал Минц, когда Удалов кончил читать письмо. «Не отстанут ведь».

0: Президент был не один. В кабинете сидело несколько авиационных генералов и академиков. Удалов оробел. Хоть ему приходилось в жизни попадать в разные ситуации, но стесняться он не перестал, в отличие от Минца, который давно уже ничему не удивлялся. Он пожал руку президенту, поздоровался с академиками и генералами. Некоторые академики радовались встрече с Минцем, другие завидовали ему и не скрывали неприязни. Нас редко любят гении. «Садитесь», — попросил президент и сам уселся во главе длинного стола. «Разговор предстоит серьезный. Надо поговорить о дальнейших космических исследованиях». В кабинете воцарилась тишина. «Есть у нас кое-какие трудности», — продолжал президент. «Поломки, неполадки, раздается зарубежная критика, иные ставят под сомнение тот факт, что мы, понимаешь, великая держава». Эти слова вызвали возмущение среди генералов и академиков. Они принялись высказывать возмущение открыто, чтобы президент их услышал. Президент поднял руку и произнес: «Хватит, я все слышу, все понимаю. И думаю, что мы найдем способы. Не оскудела наша Земля талантами. Есть у нас еще камни за пазухой». Президент сделал знак референтам. Тут же открылась дверь и ввели юношу лет 15. Худенького, лохматого, с серьгой в ухе, в футболке, джинсах и грязных кроссовках. Некоторые из присутствовавших не смогли держать своего негодования из-за того, что наша молодежь оставляет желать. «Погодите вы», — рассердился президент. «В молодежь верить надо, а не подножки подставлять. Подножки подставлять — это каждый умеет. Иди сюда, Сережа, расскажи нашим корифеям, что ты открыл и обнаружил, пока они по заграницам ездили». Юноша оказался не таким робким, как того ожидал Корнелий Иванович. «Объяснить, как произошло открытие, или вкратце?» — спросил он президента. «А если подробно, мы поймем?» «Ну, боюсь, что пока нет», — смущенно улыбнулся Сережа. «В общем, мне удалось вычислить, что в нашей галактике есть обитаемые планеты. К сожалению, они находятся довольно далеко, но я точно знаю их координаты. Если кто захочет, могу показать расчеты». Всем захотелось возмутиться, но заявление Сережи было настолько неожиданным и наглым, что никто не отыскал нужных слов. И тут, как назло, поднялся академик Кочубей, ведущий наш астрофизик, и сказал: «Мальчик занимался в моем кружке при планетарии. Я проверял его расчеты, ошибки нет». Вот тогда начались споры и даже крики. Словно президента не было в комнате. Таким сенсационным было открытие. Пошумели, покричали, потом президент легонько стукнул ладонью по столу, стол вздрогнул, и академики и генералы вспомнили, где они находятся. «Хочу заметить», — сказал президент, — «информация совершенно секретная, Сережу мы пока изолировали». «Вот об этом я и хотел сказать», — вмешался Сережа. «Ну сколько можно? Если б знал, никогда бы такого открытия не делал».
1: «Эх, юноша, юноша», — заметил академик Беневоленский. «Поработали бы со мной при изобретении водородной бомбы, тогда бы не возмущались». «Кстати», — добавил генерал-полковник с дьявольской бородкой, «всем присутствующим придется дать подписку о неразглашении».
0: «Ну, это ты поспешил», — остановил ретивого генерал под президент. «Это мы успеем. А знаешь почему? А вот не знаешь, раз мигаешь глазами. До нашего брата по разуму еще долететь надо. А ведь не долететь. Сколько у тебя парсеков получается?» 6, ответил юноша. «Вот я и говорю, а долететь надо. Так что давайте, думайте». Академики начали допрашивать Сережу с целью его унизить в глазах президента. Президент понимал и посмеивался. Генералы тоже стали спрашивать о военном потенциале наших братьев по разуму. Удалов же крепко задумался. Он-то отлично знал, что галактика кишмя кишит разумными цивилизациями. Удалова не раз возили на отдаленные планеты. Но это, разумеется, тайна в пределах великого гусляра. Сережа до своего открытия дошел самостоятельно. А раз так, скажите, почему президент вызвал в Москву именно Минца с Удаловым из великого гусляра, а не Рабиновича с Ивановым из Нижнесосенска? Совещание продолжалось часа полтора, но решения принято не было. Даже если кто и поверил мальчишке, то предложить космическую экспедицию, чтобы утереть нос всем американцам, не мог. Нет у России такой возможности. Наконец, уставший президент поблагодарил всех участников. Когда они стали подниматься, он сказал Минцу: «Лев Христофорович, останьтесь.
2: И вы, Корнелий Иванович.
1: Ёжись под злыми взглядами некоторых академиков, Удалов с Минцем остались сидеть.
2: «Ну, что думаете?» – спросил президент.
1: Профессор Минц поскреб блестящую лысину и произнес:
3: «Достаточно сложить 2 и 2, чтобы получилось 2 в квадрате».
2: «Надо запомнить», – сказал президент и записал слова профессора.
1: «Смешной парадокс».
3: «Вам принесли координаты иноземной цивилизации», – продолжал Минц. «И вы, как государственный человек, сделали вывод...»
1: «Я сделал вывод, надо лететь», – сказал президент.
3: «Это единственный способ сегодня обогнать Америку и показать всему миру, что Россия остается великой страной».
1: «Ну, молодец ты, наш старик», – обрадовался президент. «Продолжай».
3: «Ну, я тоже не представляю, каким образом», – начал было Минц, но тут Удалов его перебил.
4: «Я думаю, что речь идет о минимизации».
1: «Об этом неудачном опыте?»
3: «Вот именно», – воскликнул президент.
1: «Зря вы это изобретение забросили, Лев Христофорович.
3: Зато сейчас оно нам очень пригодится.
1: Если у нас имеется отдаленная цивилизация, и если у нас нет денег, чтобы отправить туда космическую экспедицию, то почему бы не уменьшить космонавтов до миниатюрных размеров, и тогда запасов воздуха и пищи надо в 100 раз меньше. Вес корабля в 100 раз меньше. Всего надо в 100 раз меньше», — заявил Удалов. «Вы гений!»
4: «О гениальности это лишнее. У меня есть семья и другие советчики. В коллективе живу, думаем вместе. А решение приходится принимать, знаете, в одиночестве.
1: Устал я, ребята. Пошли, что ли, пообедаем? Супруга ждет».

0: Все приборы для корабля создавали на станции юных техников и в Институте борьбы с вредными насекомыми. Мебель и прочие вещи поручено было изготовить фабрике твердые игрушки, которую оцепили автоматчики и сотрудники ФСБ. В Министерстве обороны об операции «Звезды зовут» знали 3 человека. Зато очень многие были в курсе параллельной операции «Галактика». На полигоне в Плесецке готовили к старту настоящий космический корабль, и хоть цель полета держали в тайне, половина населения Земли знала о цели. В США эксперты категорически заявили, что российская экономика такого запуска не выдержит, а если корабль и пролетит несколько миллионов километров, то обязательно рассыплется. Однако американские агенты и купленные ими мафиози вели поиски юноши Сережи. Но найти не могли, потому что он сдружился с академиком Минцем и уехал с ним на время подготовки экспедиции в Великий Гусляр, где жил на правах внучатого племянника и вел со Львом Христофоровичем бесконечные научные споры. Присутствие Минца пока не требовалось. Подготовка к полету была взята под президентский контроль. Дети в доме номер 16 уже привыкли, что в 7 вечера во дворе опускается черный вертолет с золотым гербом России на борту, и из него выходит дюжель фельдъегерей. Наконец, уже осенью, когда трава в городском парке пожухла, а клены стали огненными, подготовка к экспедиции была завершена. В Гусляр пришло послание от президента Удалову и Минцу быть в Плесецке к 6 вечера. На том же фельдъегерском вертолете и вылетели. На космодроме наших знакомых тут же провели в бункер. Там находился президент, нет, не инкогнито, а совершенно официально, так как мог он только помахать рукой летающим космонавтам. Президент сидел за простым дубовым столом, который остался в наследство от академика Королева. Справа сидел Кочубей, слева генерал с бородкой под Троцкого. Комиссия принимала доклады служб. Когда выяснилось, что все службы свое дело сделали и корабль к полету готов, президент отправился на пресс-конференцию. Журналистов собралось столько, словно президент только что взял штурмом Кремль. В коридоре в тот момент, когда никого рядом не было, президент по-товарищески обнял Минца и Удалова и спросил: «Не передумали?» «Нет», — сказал Минц. «Средства привезли?» Минц похлопал себя по верхнему карману. «Инкубационный период проверяли?» «И не раз! Вы не волнуйтесь!» — сказал Удалов. «Короткий у нас инкубационный период!» Президент поспешил на пресс-конференцию. От двери обернулся и громко прошептал: «Вся надежда на вас, мужики! Если опозоримся, меня скинут, вас под колесо истории, а удар по репутации России будет такой, что уже не очухаться!» «Не подведем!» — заверил Удалов. В секретной комнате они просидели минут 20. Работал маленький телевизор. Они видели, как президент отбивается от журналистов. Настроение было тревожным, ответственность громадной. В дверь заглянула дочь президента, доверенное лицо. Она сделала жест рукой. Дочь была вся в черном, на голове черный платок. Черной монашкой она повела друзей по коридору. Они вышли на поле. Дул холодный ветер. Удалов пожалел, что не взял плащ. Впереди возвышалась громадная башня, космическая ракета. Дочь президента легко вспрыгнула на небольшую платформу. Минц с Удаловым последовали ее примеру, и тележка покатилась к кораблю. Возле корабля было тихо. Часовые возле башни мирно спали. «Никто не заметит нашего прихода», — сказала дочь президента. Они поднялись на лифте в космический корабль, прикрепленный спереди к ракете-носителю. Ракета была большой, корабль казался маленьким. «Папа очень на вас рассчитывает», — сказала дочь. Минц поцеловал руку молодой женщине, а Удалов крепко пожал ее прохладные пальцы. Минц и Удалов остались одни. «Что ж», — сказал Удалов, — «давай попрощаемся. Мало ли что может случиться».
1: «Ничего не случится», — отрезал Минц. «Мои открытия абсолютно надежные».
0: А тем временем пресс-конференция кое-как закончилась. Президенту не удалось убедить иностранных корреспондентов, что миссия к дальней звезде завершится успешно. Оппозиционные журналисты обвинили его в безжалостном отношении к русским людям. Сознательные попытки убить космонавтов по указке западных спецслужб. Репутация страны и лично президента была поставлена на карту. На глазах у сотен телекамер президент пожал руки космонавтам и пожелал им скорейшего возвращения. Гедике Петр Матвеевич был высок ростом, у него были курчавые черные волосы и нос с горбинкой. Он отличался безумной храбростью и находчивостью. Еще 5 лет назад, до окончания летного училища, он был капитаном команды веселых и находчивых Московской консерватории. Петр Иванов, коренастый, светлоглазый, малоподвижный, с пшеничными волосами, которые спадали на лоб, был слесарным гением. Он собственными руками построил действующий самолет и пытался улететь на нем в Америку. Его поймали в районе Северного полюса и вместо тюрьмы отправили в отряд космонавтов. Весь мир глядел на то, как космонавты строевым шагом, поблескивая прозрачными круглыми шлемами, прошагали последние метры до ракеты. Петр Гедике отрапортовал лично президенту. «С Богом!» — напутствовал президент. Патриарх сказал небольшую речь. Космонавты исчезли внутри космического корабля. Весь мир затаил дыхание. Начал.

0: Кир Булычев. «Звезды зовут». Космонавты не смогли скрыть изумление, увидев в космическом корабле двух пожилых людей. «Вы что здесь делаете?» – воскликнул командир Петр Гедике. «Сейчас же покиньте корабль!» «Нет», – твердо сказал Минт, – «мы летим с вами». «Да вы что?» – возмутился Петр Иванов. «У нас каждый кусок хлеба на учете». «Хлеба достаточно», – отрезал Удалов. Он вынул из кармана и протянул космонавту Гедике свой заграничный паспорт с открытой космической визой. Минт также дал космонавтам убедиться в том, что его документы в полном порядке. «Отныне и до конца полета, — сказал Минц, — я буду научным руководителем экспедиции, а Корнелий Иванович — консультантом по межгалактическим вопросам». Космонавты пребывали в растерянности, но тут вспыхнул экран телевизора, на котором обнаружилось усталое лицо президента. «Как верховный главнокомандующий, я беру на себя всю ответственность за неожиданные назначения. Я подтверждаю полномочия моих представителей Минца и Удалова. Космонавтам Гедике и Иванову предписывается во всем слушаться старших товарищей. Счастливого пути и мягкой посадки». Экран погас. «Вот блин», — заключил Иванов. В ответ Минц заявил: «Ненормативную лексику попрошу оставить при себе». Петр Иванов надолго замолчал. Почти весь полет он старался придумать фразу без этой самой лексики, но дело продвигалось туго. «А сейчас, — продолжал Минск, — мы с вами сделаем уколы и отправимся в полет». «Уколы уже делали», — возразил Петр Гедике, но его возражения не были приняты, были во внимание. За 12 минут до старта космонавты заснули. Еще через минуту они стали уменьшаться и уменьшались до тех пор, пока Минц не положил их в спичечный коробок и не отнес в секретный носовой отсек корабля, где помещался такой же космический корабль, только в 100 раз меньше настоящего. Минц сделал уколы и себе с Удаловым, только из другой склянки. Снотворное спасителям России не требовалось. Друзья уселись у ступенечек, что вели в маленький кораблик, и стали ждать, пока подействует зелье. «Кто-то американцев трутся», — сказал Удалов, — «со всей их хваленой техникой. Им до звезд никак не добраться». «Геополитически важно», — развил его мысль Минц, — «что некоторые страны Восточной Европы, в первую очередь Польша, откажутся от притязаний на членство в НАТО». «Вот именно», — согласил Удалов и стал уменьшаться. Вместе с ним уменьшался и Минц. Так как они делали это одновременно, то уменьшение проходило незаметно, лишь отсек корабля быстро увеличивался. «Под ложечкой щекочет», — признался Удалов. Когда уменьшение закончилось, Минц с Удаловым быстро поднялись в миниатюрный кораблик, прикрепленный к носу корабля настоящего. Космонавты спали на полу в гигантском двуспальном гробу. Таким предстал глазам Удалова спичечный коробок. «Как только мы их вытащим», — удивился он.
1: «А нам этого не надо делать».
0: «Как не надо?»
1: «Увидишь», – загадочно ответил Минц и надел на нос какой-то аппаратик, смысл которого Удалов понял буквально через минуту.
0: Глухой и чуть взволнованный голос руководителя полетов заполнил отсек. «Готовы ли вы к полету, друзья?» – спросил он. «Готовы», – ответил Минц голосом Гедике. «Вот для чего ему понадобилась насадка на носоглотку. Великий человек велик и в мелочах. Удалову бы никогда не догадаться до такой гениальной детали». «Помните, за вами наблюдает вся наша страна», — сказал руководитель полетов. «Весь мир, все цивилизованное человечество. Но и наши недруги, закусив губу, не отрываются от телевизионных экранов в надежде на то, что ваш полет сорвется».
1: «Погоди», —
0: послышался другой голос, голос президента.
1: «Я вам тоже скажу. Заранее приношу вам благодарность от всего народа и от меня лично».
0: «Начинаем отсчет последних секунд», — произнес руководитель полетов. 20, 19, 18. Минц с Удаловым уселись в кресло и привязали себя ремнями. Только успели это сделать, как невероятная сила прижала их к креслам.
1: «Поехали!» — сказал сакраментальное слово профессор Минц.
0: Когда завершился взлет и ракета исчерпала свои возможности, первая ступень отлетела и сгорела, как положено в атмосфере. То же случилось со второй и третьей ступенями. Но в отличие от остальных носителей, звездная ракета имела дополнительную четвертую ступень, при включении которой миниатюрный кораблик отделялся от своего большого брата, а тот оставался на орбите ждать возвращения космонавтов. Когда это случилось, пришла пора просыпаться Петру Гедике и Петру Иванову.
1: Разумеется, космонавты были крайне обеспокоены тем, что проспали старт, но Минц заверил их, что научные руководители полета будут хранить тайну. Мастера с фабрики «Твердые игрушки» потрудились на славу. Даже рояль в 3 сантиметра длиной почти не фальшивил. В назначенные часы начинались сеансы связи, и космонавты плавали в воздухе, общаясь с Землей. В эти минуты Удалов с Минцем сидели в туалете, чтобы случайно не попасть на глаза зрителям. На 8-й или 9-й день полета сеансы связи прекратились из-за дальности расстояния. Кораблик уже покинул пределы Солнечной системы. Его скорость приблизилась к скорости света. Время на нем существенно замедлилось, и дни, которые мелькали для землян, словно огоньки пролетающего навстречу поезда, потянулись на корабле, как положено, с трехразовым питанием. На 3-й месяц пути Удалов начал узнавать знакомые созвездия и космические маяки. Они влетели в обжитую чуждыми цивилизациями часть галактики. Но Удалов помалкивал. Его могли неправильно понять. Да, он путешествовал по Вселенной, но на чужих кораблях, капитаны которых не подозревают о существовании Альберта Эйнштейна, а пользуются обычным космическим флопом, то есть прыгают через пространство. Эту технологию Земле знать еще рано. Слишком нестабильны ее внутренние вложения, слишком много на ней очагов напряженности и взаимной вражды. А вот и планета, открытая мальчиком Сережей. Она лежит на краю Космической Федерации, сюда редко залетают корабли. Наступило время решительных и ответственных действий. Минцу предстояло возвратить космонавтам их обычные размеры, чтобы их не растоптали туземцы. Но сделать это надо было осторожно, уже после посадки. Для этого садиться придется вдали от местного космопорта, ежели таковой имеется, потом превращаться в людей нормального размера, а уж затем идти на контакт. Опустились они на поляне. К счастью, лес был невысоким, к тому же темнело. Настроение было приподнято. Распили бутылочку водочки, взятую для этого случая. Удалов в который раз порадовался таланту российских умельцев. Ведь высотой бутылочка едва достигала 3 миллиметра, но в ней оказалась пробка, наклейка и содержимое. Когда же занялся тихий, прохладный рассвет, и незнакомыми голосами запели инопланетные птицы, Минц растолкал Удалова и сказал: «Пора!» Удалов с некоторого похмелья помотал головой и спросил: «Это чего пора?» Минц показал на спящих товарищей космонавтов.
2: «Вытаскиваем их на поляну и вкалываем увеличитель. Через несколько минут мы становимся обычного размера».
3: «Ясно», — согласился Удалов. «А корабль?»
2: «Для корабля мне выдали надувную копию».
1: Минц перекинул через плечо сумку со сложенным кораблем-гигантом. С немалым трудом они вытащили крепко спящих космонавтов на лужок. Минц притащил медицинский ящичек. Только он собрался сделать уколы для увеличения космонавтов, как кусты неподалеку раздвинулись, и незнакомый голос произнес на космолингве, к счастью, знакомым Удалову:
4: «Добро пожаловать на планету Столоки! Мы поисковая партия, наблюдавшая спуск вашего замечательного корабля в наш заповедный лес!»
1: Удалов выпрямился и сделал шаг навстречу дружественно расположенным аборигенам. «Ну, слава богу!» — подумал он. «Они оказались нормального роста!» Он посмотрел на Минца, который так и остался сидеть на корточках возле спящих на траве космонавтов, и увидел на лице профессора выражение крайнего изумления. Он переводил взор с профессора на скромно, по-походному одетых аборигенов, которые мило улыбались. Удалов пошел к туземцам, протягивая руку. Рукопожатие получилось теплым, дружеским, настоящим.
5: «А это профессор Минц», — сказал Удалов, указывая на друга.
1: Тот стоял со шприцем в руке, и с иглы капал ценный увеличитель. И только тогда Удалов понял, что местные жители — это не нормальные туземцы, а очень маленькие туземцы. Такие же, как Удалов, минцы-космонавты. И нет нужды никого увеличивать.
0: Снимал встречу, дабы впоследствии утереть нее с американцами. Его настроение улучшалось.
3: Куда хуже было бы, окажись, братья Паразовы, скорпионами или гигантами-циклопами. А ведь и те, и другие в галактике существуют, занимаются науками и культурой, ходят на свидания и не подозревают о своем страшном уродстве. Может, даже считают нас, людей, не очень-то красивыми. 5 дней пребывания на планете Столоки, как называли ее жители крупнейшего из континентов, пролетели как сон. Космонавты и консультанты питались как на убой, посещали увеселительные заведения, а также школы, фабрики, заводы и фермы. Хозяева были откровенны и доброжелательны. Они предложили установить дипломатические и торговые отношения, обмениваться студентами и попросили оказать им помощь в развитии новой технологии. Минц с Удаловым взяли на себя официальные мероприятия, а молодые Петры пропадали неизвестно где и даже ночевать на корабле не являлись. Это было грубейшим нарушением дисциплины. Удалов хотел было собрать всю группу и обсудить поведение молодежи, но Минц возразил. «Зачем, — сказал он, — изображать из себя тоталитаризм?» «Не лежит у меня душа к этим гулянкам. Ох, плохо это кончится!» И вправду это кончилось не очень хорошо. На 6-й день космонавт Петр Гедике заявился к ужину с молодой зеленоватой особой, с небольшим 3-м глазом во лбу, но в остальном простой девушкой. Девушка смущалась и зеленела еще больше. «Мы полюбили друг друга», — просто сказал Петр. Девушка потупилась. «Ну, блин», — сказал Иванов.
6: «И что же вы предлагаете?» — спросил профессор Минц.
3: «Жениться», — сказал Гедике.
6: «Этого еще не хватало», — воскликнул профессор. «Да вы понимаете, что вы говорите?»
7: «Понимаю, но Гругена настаивает».
5: Минц посмотрел на Удалова, Удалов на Минца.
6: «А ничего в этом плохого нету», — сказал Гедике. «Ну, привезем мы с собой представительницу другой планеты. Нам же за это спасибо скажут. Тогда американцы уж точно утрутся».
2: «Молодой человек», — строго заметил Минц. «Вы ошибаетесь, если полагаете, что наш полет осуществляется в пику Западу. Он осуществляется с научными целями».
3: «О, блин», — сказал Петр Иванов.
6: «А может, мы отложим свадьбу?» — спросил Минц. «Вы ведь даже взаимную генетическую совместимость не выяснили».
2: «Любовь все превозможет», — сообщил Гедике.
7: Невеста висела на его локте, как спелая груша.
2: «Ну что вас так торопит?» — спросил Минц.
6: «По законам нашего общества, если он не женится, мне придется утопиться», — сообщила невеста.
3: «Не может быть», — удивился Минц. «Такое гуманное общество».
6: «Для кого гуманное? Для меня сволочное», — ответила девушка. «Живем здесь как в 4 стенах, отстаем в прогрессе, даже кино не изобрели. А чтобы из галактического центра попросить, не-не, и все эти проклятые старцы».
5: И она с неприязнью посмотрела на Минца.
6: «Если ее утопят, я тоже утоплюсь», — заверил Гедике.
5: Гругена зарыдала, Гедике заплакал, и даже Иванов капнул скупой мужской слезой.
6: «Придется брать», — сказал Минц.
2: «Но тогда приготовьтесь выслушать горькую правду. Сначала скажите, известно ли вам, что наша страна переживает временные экономические трудности?»
6: «Читали», — ответил Гедике, — «только при чем здесь любовь?»
2: «А при том, что в естественном состоянии ты не смог бы поцеловать свою невесту, потому что случайно проглотил бы ее».
3: «Во, блин!»
5: Петр Иванов даже зажмурился от отвращения. Гедике страшно побледнел.
6: И тогда, понимая, что отступать некуда, Минц рассказал собратьям по полету всю горькую правду.
5: Наступила тишина, прерываемая лишь редкими короткими вздохами невесты. Потом Гедике сказал: «Могли бы нам довериться с самого начала. Я ведь успел в комсомоле побывать».
3: «И в пионерах», — добавил Иванов.
2: «Правительство полагало, что стресс, вызванный страхом остаться в миниатюрном виде, будет слишком сильным».
5: Экспедиция оказалась в страшном положении. Можно отвезти Гругену домой, на Землю. Кажется даже, что такой выход устраивает всех, его одобрит и президент. Но подумайте, на Земле космонавт просто обязан стать снова большим, иначе всемирный обман будет разоблачен, и на нашу страну падет тень, а президент станет посмешищем в реакционных кругах среди радикалов. Значит, Гедике будет давать пресс-конференции, выступать по телевизору, писать отчеты о полете, а где будет его жена? В спичечном коробке! А где окажется его ребенок, который, по словам невесты, должен годиться уже в этом году? В том же коробке. Тут невеста зарыдала и сказала, что лучше утонет на родине, чем станет насекомым на планете мужа.
2: «Есть другой вариант», — сказал Минц. «Гедике останется здесь».
3: «То есть как это я остаюсь здесь?» — возмутился космонавт.
6: «Меня товарищи ждут. Мне звезду героя должны дать, очередное звание присвоить. Меня за границу, наверное, пошлют. А вместо этого меня будут судить за дезертирство с космического фронта».
8: «Дорогой!» — взмолилась невеста. «Неужели все это важнее, чем наша любовь? Папа дает нам виллу на берегу моря и яхту. Ты давно хотел иметь яхту, не так ли? Я рожу тебе 5 или 6 богатырей!»
2: «Нас ждут!» — сказал Минц, который полагал, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. «Вся страна приникла к телевизорам, ведь пленки, на которых снят наш прилет и встреча, уже получены на земле!»
7: «Придется возвращаться», — печально вздохнул Гетике. «Сначала долг, а потом любовь».
8: «Но если мне придется утопиться?» — спросила невеста.
2: «Полетишь с нами», — сказал Гетике. «Обойдемся без яхты. Нам правительство подарит и виллу, и катер, и верхового коня. Лев Христофорович, у вас найдется еще немного средства, чтобы привести Грудену в крупный человеческий размер?»
9: «Ох, не знаю, получится ли», — развел руками Минц. «Средства испытаны только на людях. А вдруг не получится?»
7: Тут зазвонил телефон.
2: Незнакомый голос с иностранным акцентом спросил:
10: «Здесь ли находится известный космический путешественник Корнелий Удалов?»
9: «Это я, Алги, кто?»
10: «Ты что, не узнаешь старых друзей?»
7: Необычный акцент, певучие интонации вызвали в памяти Удалова образ старого знакомца, с которым он общался на съезде обыкновенных существ галактики несколько лет назад, когда Удалов удостоился почетного звания самого среднего обитателя галактики. Разумеется, на Земле Удалов об этом не распространялся, да и жена Ксения не одобряла той его поездки. Но сейчас он искренне обрадовался, услышав голос кузнечика Тори.
10: «Надо встретиться», — сказал Тори. «Я для этого специально из центрального разведуправления сюда хлопнул. Даже уменьшиться пришлось. Спускайся на улицу, видишь сферик, садись за розовым кустом на 3-ю скамейку справа. Нас не должны видеть вместе».
7: Удалов мысленно улыбнулся таинственности, которую так любит напускать на себя кузнечик. Но спорить не стал.

0: эфире «Модели для сборки». Рассказ Киры Булычева «Звезды зовут». Окончание. На улице было пасмурно. Дул осенний ветер и нес над мостовой желтую листву. Розовый куст, за которым стояла нужная скамейка, уже отцвел, и лишь последняя алая роза печально осыпала лепестки на желтую траву.
1: «Ну, старик, ты совсем не изменился!» — раздался пронзительный голос.
0: К удалову подбежал, подпрыгивая, зеленый кузнечик, одетый олиповато и ярко. Он уткнулся твердым носом в живот приятелю и всхлипнул от радости. Удалов тоже растрогался. Они уселись на скамейку.
1: «Я, как увидел в сводке нашего разведуправления, что на Статокол прибыл миниатюрный кораблик с Земли, то решил, что не иначе, как вы с профессором Минсом что-то придумали. Ведь раньше звездных экспедиций Земля не посылала».
0: «Ты прав», — сказал Удалов. «А ты почему сводки смотрел?»
1: «Я теперь в разведуправлении Галактического центра, специалист по России».
2: «Ну какой же ты специалист?»
1: «Не хуже других», — обиделся кузнечик. «После того, как я твоим переводчиком работал, мне полное доверие в центре».
0: «Ну, спасибо», — сказал Удалов. «Искреннее спасибо, что вспомнил меня, прилетел поздороваться».
1: «Ты дурак, Удалов», — с грубоватой прямотой возразил ему кузнечик. «Если бы только поздороваться, мы бы с тобой в таверне «Жареный индюк» встретились. А если я тебя на секретную встречу вызываю, значит, есть обстоятельства».
0: «Что же говорит», — вздохнул Удалов. «Он-то надеялся посидеть в Торе, поговорить, вспомнить молодость, а тут опять о делах».
1: «Скажи мне, друг», — спросил кузнечик, — «вы уже отослали на землю с кассетой с кадрами вашей встречи?»
0: «Отослали», — ответил Удалов.
1: «Плохо», — сказал кузнечик.
0: Он задумчиво водил носком башмачка по песку, вырисовывая на нем загадочный узор.
1: «А что случилось?» — встревожился Удалов. «Я тебе этого говорить не должен», — признался кузнечик, поворачиваясь к Удалову и внимательно глядя на него неподвижными выпуклыми глазами. «Но Тори никогда не предавал друзей».
0: «Не томи», — взмолился Удалов.
1: «Мы получили по своим каналам информацию. На тайном совещании в верхах принято решение вас ликвидировать».
0: Кузнечик вздохнул и поднял к небу выпуклые глаза.
2: «Зачем нас ликвидировать, если мы гордость нашей необъятной родины?»
0: «Минутку», — сказал Тори, и большими прыжками умчался следом за большой разноцветной бабочкой.
2: Минуты через три он возвратился, стирая платочком с углов рта цветную пыльцу.
1: «Я только поглядел», — сообщил он. «Не занесена ли она в Красную книгу?»
0: «Что ты говорил о секретном совещании?» — спросил Удалов.
1: «Как обычно. Собрались генералы и некоторые секретные академики, а также представители службы безопасности, и решили, что вам придется героически погибнуть на подлете к Земле».
2: «Но почему же? Мы полностью выполнили задание, даже невесту везем».
1: «Фильм ваш на Земле. Весь мир знает о вашем

0: И тогда секрет минимизированного космического полета выплывет наружу и будет громадный ущерб престижу России. Хуже, если бы не начинали.
1: Нет, заявил Удалов, президент этого не допустит.
0: Президент уже 3 дня в отпуске, сказал Кузнечик. Похоже, президенту сообщат неприятные новости. Так и так, героически погиб твой друг Удалов. Президент сплакнет, велит бюсты поставить на родинах героев.
1: Как нас уничтожат?
0: Удалов вдруг поверил Кузнечику и ужаснулся. На подлете ракеты собьют. К тому же должен тебе сказать, что деньги, которые на полномасштабную экспедицию выделили, между прочим, 1/3 годового бюджета уже разворовали.
1: Нет, я не могу поверить. Я отказываюсь поверить.
0: Можешь послушать на досуге запись переговоров с вашей ликвидацией.
2: Тори протянул Удалову кассету.
0: Удалов собрал товарищей по полету. Он боялся, что они поднимут его на смех, обвинят в трусости или даже в отсутствии патриотизма.
2: Но космическое путешествие делает людей мудрыми. Выслушав удаловскую информацию, помолчали. Петр Гедике крепко сжал руку невесте, она прильнула к нему.
1: «Ну и что делать, блин?» – задал вопрос космонавт Иванов.
0: «Мне грустно признавать такой вариант», — сказал Минц, прикинув в уме вероятность предательства. «Но все к этому шло, и только такой доверчивый старый дурак, как я, умудрился не предусмотреть самой простой возможности!»
2: «Звони папе», — обратился Петр Гедике к своей невесте. «Скажи старику, что я согласен на яхту».
0: Невеста Гругена счастливо засмеялась и кинулась к телефону. Космонавт Иванов, как человек военный, вдруг сказал целую речь.
1: «Корабль, блин, запускаем в режим автоматического полета. В сторону Земли, блин, но без экипажа».
2: «А экипаж?» – спросил Удалов.
1: «Экипаж, блин, в составе Петра Гедики и меня остается на постоянное жительство на планете Сталоке, учитывая удовлетворительные жилищные условия».
2: На прощание все вместе пошли в таверну «Жареный индюк», пели песни, клялись в вечной дружбе. Хмельной Тори приставал к официанткам, повар набил ему физиономию. На следующий день расстались. Космонавты остались на Сталоке, а консультантов Тори на своем служебном корабле доставил на Землю. Они успешно миновали космические заслоны и опустились на опушке леса у Великого Гусляра.
0: «А может, передумаете?» – спросил на прощание Тори.
2: Минц сделал укол себе, Удалову, а Тори остался малюткой. Пока они увеличивались, Тори сказал:
0: «Боюсь я за вас».
2: «Не бойтесь», — возразил Минц. «Ведь для всех, кроме президента, мы оставались в Великом Гусляре. Нам же нет нужды обманывать кого-то. Нас нет в списке космонавтов, ни живых, ни погибших».
0: «Мое дело предупредить», — сказал Тори и улетел в галактический центр.
2: А Минц с Удаловым пошли к автобусной остановке. Им еще минут 20 надо было ехать до Пушкинской улицы.

Под псевдонимом Ричард Старк заставляет своего неожиданного мелодраматического героя в рискованных похождениях слышать мелодии из кинофильмов. Грофилд отправляется на опасное дело, а в голове у него крутится пластинка, к примеру, из «Морского ястреба» Эрла Флинна. Этим мягко сказано, что Грофилд умеет смеяться над собой даже в минуту величайшего риска, и сполна выражен его характер. Внутренняя фонограмма у Грофилда, движение, которым Урия Гип моет руки невидимой водой, фаллический рубильник Пиноккио, преступные легкомыслие Бьюкининов и жены моего писателя, ухмылка Бритера — все эти примеры писательского мастерства, которое обязательно должно присутствовать

книги, если автор намерен создать живых персонажей. Именно эти маленькие черточки и странности пробуждают в читателе мгновенную вспышку узнавания. Они — сердцевина создаваемого характера. Писатель, который считает, что ему довольно трюков, социологии, концепции прибамбасов и не старается вдохнуть жизнь в актеров, которым прилагает трюки, социологию, концепции и прибамбасы, обречен на провал, хуже — на бесцветность. Я не раз цитировал прежде и, без сомнения, еще не раз процитирую лучшее определение предмета литературы. Уильям Фолкнер в своей Нобелевской речи сказал, что это проблемы раздираемого внутренними конфликтами человеческого сердца, которые одни могут составить хорошие произведения, поскольку одни достойны описания, достойны пота и мук. Все сказанное столь очевидно любому профессионалу, что может показаться нелепым излишеством. Однако опыт моего общения с молодыми писателями показывает, что на удивление много талантливых людей подходит к созданию книги как к головоломке. Есть задачка, что-то вроде тайны запертой комнаты, и ее надо распутать. Они относятся к работе как к программисты к эвристической ситуации. Они попросту не понимают, как, я уверен, понимает любой из вас почти на клеточном уровне, и с каждой начинаемой вами книгой это все глубже въедается в плоть и кровь. Единственное, о чем стоит писать, это люди. Люди, человеческие существа. Мужчины и женщины, чью индивидуальность надо создать строчка за строчкой, озарение за озарением. Если вы этого не сделали, книга не удалась. Пусть в ней пропагандируются наисовременнейшие научные идеи, она не удалась. Можно повторять бесконечно. Нет, во Вселенной черные работы благороднее, чем держать зеркало реальности и слегка его поворачивать, дабы по-новому, иначе отразить заурядное, обыденное, нормальное и само собой разумеющееся. В этом зеркале отражаются люди. Люди и никто иной. Зеркало – выдуманные ситуации, в которые вы их помещаете. Увиденное должно просветить и преобразить наше восприятие окружающего мира. Если вам это не удалось, значит, не удалось ничего. Мелвилл выразил это так. Невозможно написать великое и вечное сочинение о блохе, хотя много есть таких, кто пытался это сделать. Я не собирался в этом очерке углубляться в психологию писательского ремесла. Оставляю это педантам и академикам, которые теребят подобные идеи, как щенок мехового мишку, пока совсем не распотрошат. Однако деваться некуда. В наше время, когда фантастика раскололась на множество группировок и немало писателей проповедует обскурантизм и пресный, сложно закрученный сюжет ради банальной сути, или погрязли в стерильном высокомерии, которое играет с умопомрачительными идеями, но не в силах явить и одного живого узнаваемого человеческого существа, я считаю своим долгом посвятить защите человеческого в литературе еще несколько минут. Один из самых уязвимых доводов в защиту ценности научной фантастики как полноправного литературного жанра был выдвинут в 1920-х. Она ставит и разрешает задачи. Это липовая отговорка, служанка более расхожего, но столь же ложного клятвенного заверения, что фантастика якобы предсказывает будущее. Пережиток паранойи, оставленный нам временами, когда писать или читать фантастику, значило расписаться в умственной неполноценности. Но это было давно. С тех пор, как такие писатели, как Силверберг, Диш, Вильгельм Гаррисон, Муркок, Типти и Легуин подняли фантастику на такие высоты, что презирать ее могут лишь самые близорукие реакционные критики. Что не спасает нас от идиотских излияний Питера Прескотта из «Времени» или от придурков, которые пишут для сельских газетенок и почитают шиком именоваться фантастами. Как, впрочем, не делает светлее мрачные катакомбы, где обитают последующие «Золотого века», которые считаются нынче великими историками и критиками жанра и продолжают обсасывать каждый жалкий фильмец, каждый знак внимания со стороны газет главным образом потому, что не находят в себе моральной смелости признать «фантастика давным-давно состоялась». Приходится терпеть этих старых вонючек, но незачем их приколы делать своими приколами. Подведем итог. В фантастике преобладает устаревший подход. Плохие писатели оправдывают свою почкачню и колоссальные авансы, которые им платят издатели, тем, что пишут якобы настоящую фантастику. Флаг им в руки, пусть пишут, если считают, что достоинство книги определяются сногсшибательной идеей, провозглашаемой на безграничных космических просторах, без чувств, без людей, без остроумия, на одном железе. Такое сочинительство ближе к редактированию научных журналов, чем к наследию Мелвилла, Твена, Шелли и Борхеса. Убеждаю всех, кто хочет стать писателем, избегайте подобного тупика.
Оставьте это инженерам, которые на досуге балуются литературой, где, как правило, попросту мифологизируют собственную эвристическую ситуацию. Через 10 лет их книги забудутся, станут нечитабельными, как нечитабельны сегодня кэмпбелловские аналоги за 50-е и 60-е годы. Лишь те книги будут жить. Лишь те стоят писательских пота и мук, которые властно взывают к человеку. «Звездные войны», конечно, занятны, но, пожалуйста, не путайте их с «Гражданином Кейном», «Таксистом» или «Разговором». Ваша миссия – писать о людях. Что возвращает нас к теме очерка после отступления, вызванного скорее злобой и раздражением, чем чувством меры. Приношу свои извинения. Если вы принимаете мой мессианский пыл в отношении императивов писательства, не откладывая, посмотрите в словаре, что значит императив, то согласитесь, что создание нереальных, но правдоподобных людей – безусловная норма. Оно же требует куда больше умения, чем остальные аспекты сочинительства. Оно подразумевает пристальное изучение людей, внимание к мелочам, знание психологической и социологической подоплеки, иначе необъяснимых или примелькавшихся привычек, культурных тенденций, знакомство с одеждой, речью, внешними чертами, чудачествами и тем, как люди говорят вовсе не то, что хотят выразить. Это значит быть достаточно зрелым, достаточно выразительным и жестким, чтобы вместить созданное вами человеческое существо в строчку или, по большей мере, в абзац. Идеален простой жест или привычка – сухость. Сухость, ни капли жира и минимум слов. Как можно меньше слов, затемняющих момент узнавания. Литература должна быть сухой и суровой. Прочтите это. Человек обладает формой. Толпа бесформенна и бесцветна. Скопление сотен тысяч лиц расплывается в невыразительную блеклость. Их одежда добавляет тени. У них нет слов. Этот человек мог быть одной стотысячной безликой бледности, скучной серости, ровного гудения покорного стада. Он был меньше, чем незаметен. Он был размыт, неопознаваем, словно смазанный отпечаток пальца. Он носил костюм неопределенного серовато-коричневого цвета, рубашку в серо-голубую полоску, галстук в горошек, похожий на втоптанные в пыль конфетти. Щеточка его рыжеватых усов походила на расползающийся в чайном блюдце сигаретный бычок. Так покойный Джеральд Керш описывает неописуемое. Человека без лица, заурядность, человека-невидимку, маленького человека, на которого никто не задерживает взгляда. Конечно, весь фокус в словах, но оцените образность. Никакого цинизма, одна голая целесообразность. Конфетти в пыли, смазанный отпечаток пальца, расползающийся в блюдце сигаретный бычок, а итог образности и выбора слов – самоограничение в наиболее творческом, разумном и продуктивном смысле, изображение неизобразимого. Единственное, что я могу поставить рядом – кинематографическое описание специалиста по установке подслушек Гарри Колла в «Разговоре Копполы». Критик Паулина Келл определяет его так. Он человек, задвинувшийся на одиночестве, ас электронной разведки, который так боится разоблачения, что опустошает собственную жизнь. Он ноль, страдающий ноль. О нем нечего узнавать, и все же он до смерти боится быть подслушанным. Мастерство Копполы, помноженное на актерское мастерство Джина Хэкмена, воспроизводит невоспроизводимое человека-тень. И Керш, и Коппола достигают этого с помощью минимума средств. Сухо, жестко, точно. Словом, писателю, который хочет создавать сильные и стремительные вещи, я настоятельно советую сурово и беспощадно очерчивать персонажей несколькими словами, наделять их особыми говорящими чертами. Ухмылка Бретера, руки Урии Гиппа, воля Скарлетт выжить даже перед лицом полного поражения. Приведу еще несколько примеров. Заслуженно известной повести Эдмунда Уилсона «Человек, который стрелял каймановых черепах», героя по имени Аза М. Страйкер одолевают хищные панцирные. Они живут в его пруду и таскают его любимых утят. Ненависть перерастает в манию, и, наконец, Страйкер берется за промышленный отстрел черепах. Он все больше походит на каймановую черепаху, пока его движения и повадки не становятся типическими для тех самых животных, истреблению которых он посвятил жизнь. Приведу отрывок. Страйкер, расположившись стаймя за письменным столом, в привычно затемненной комнате вытянул длинную подвижную шею и уставился на него маленькими блестящими глазками, расположенными позади буроватого выступа с отчетливо выраженными ноздрями. Уилсон пользуется прямой аналогией, чтобы выразить подтекст рассказа. Страйкер стал тем, на что он смотрит.
это один из способов охарактеризовать персонажа. Разновидность диснеевской манеры очеловечивать зверей и вещи, вроде карандаша или мусорного ящика, делая их антропоморфными. Использованный Уилсоном прием, по-научному антропоскопия, показ характера через внешние черты, может быть использован в лоб или замаскированно, когда внутренняя сущность героя прямо противоположна его внешности. Вспомните Квазимода, горбуна из собора Парижской Богоматери Виктора Гюго. Чехов как-то наставлял молодых писателей. Если в первом акте на сцене висит ружье, оно должно выстрелить не позднее второго акта. Смысл очевиден. Избегайте несущественного. Уж если что-то включили, пущай работает. Тоже и с характерными чертами. Возьмем, к примеру, Билли Бада. Мелвилл сообщает нам, что Билли заикается, но не всегда. Только когда сталкивается с ложью, двуличием, подлостью. Символически мы можем истолковать так. Билли, живое воплощение добра в мире несправедливости, остался не затронут злом. Это был бы академический взгляд, но я как писатель вижу в его заикании сюжетный ход. Невозможность оправдаться перед лицом ложного обвинения становится в повести тем механизмом, который обрекает Билли на смерть. Герман Мелвилл был великий писатель, но он в первую очередь именно писатель. Он знал, как построить сюжет. Он знал, ружье должно выстрелить. Исторически писатели вроде Готорна использовали телесные недостатки для выражения душевных пороков. В «Алой букве» у пастора Димсдейла жгучая рана на груди. Он согрешил с чужой женой. Рана – внешнее проявление мук его совести. Когда он обнажает грудь перед всеми своими прихожанами, это потрясает. Ружье выстрелило. Шекспир пошел дальше. Может быть, потому что он гениальнее всех. Он использует не просто внешнюю красоту или уродство. Он призывает самые силы природы в их безудержной страсти выразить душевное состояние персонажа. В акте втором, сцена четвертая, «Короля Лира», когда несчастный старик уходит в лес, отказавшись от власти, но пытаясь сохранить королевское достоинство, доведенный почти до умопомешательства неблагодарными дочерьми, мы читаем. «Вам кажется, я плачу?» «Нет, не заплачу я. Мне есть о чем рыдать, но сердце прежде на 1000 обломков разобьется, чем я заплачу». Шут. «С ума схожу я». И тут вдали раздаются гром и шум бури. Шекспир отражает умственное помрачение Лира в буйстве расходившихся стихий. Он говорит нам, что ощущает Лир в эту минуту последней ясности перед наступлением безумия. В этой жизни власть и достоинство неразделимы. Чтобы жить в почете, нужно иметь власть. Он отдал власть, и природа ее узурпировала. Он одинок, раздавлен, беззащитен перед человеком и природой. Это мифологическая характеристика с космическим размахом. Не столь масштабен, но также выразителен в плане изображения человека в контексте общества маленький прием, которым Тургенев пользуется в «Отцах и детях», чтобы показать неуверенность Павла Петровича. Роман был написан в переломный для России исторический момент во время мучительной раздвоенности между аристократической традицией и тягой к народовластию. Чтобы показать внутренние колебания Павла Петровича, Тургенев включает в сцену его встречи с племянником-студентом такую подробность. Совершив предварительное европейское «shake hands», он 3 раза по-русски поцеловался с ним, то есть 3 раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек и проговорил «добро пожаловать». «Тигр-тигр» Альфреда Бестера – классический роман, который можно читать и перечитывать ради таких блестящих находок. К примеру, превращение героя Гулли Фойда из полудикого хама в культурного мстителя отражается в его языке и манере говорить. Поначалу он владеет лишь грязным жаргоном будущего, который Бестер выдумал, чтобы сжато обрисовать эпоху, но по мере того, как Гулли растет и покупает себе образование, его речь меняется, становится более выстроенной. Одновременно преображается и скрывающая его лицо тигриная маска. Пока он зверь, она проступает то и дело, затем становится почти невидимой, проявляясь лишь в минуты животной ярости. Двойник Хайнлайна – еще один неисчерпаемый источник таких приемов. Вот почему обе книги будут оставаться классикой долго после того, как канут в лету иные бестселлеры «Однодневки». Бодрис как-то написал рассказ, не припомню название, где толстяк, служащий непомерно раздутой межзвездной военно-промышленной организации, во время разговоров с героем набивает рот карамелью. Так, отображая большое в малом, Бодрис помогает нам увидеть в обжоре парадигму ненасытной организации.
На язык просится куча примеров из моих собственных произведений, но скромность мешает рассмотреть их в подробностях. Как-то я наградил персонажа заячьей губой, чтобы показать прирожденного страдальца. Люди, излишне педантичные в одежде и прическе, обычно оказываются у меня ничтожествами или получают мозгам. В «Красотке Мэгги Деньгоочи» в замечательном рассказе оба героя, на мой взгляд, отлично обрисованы с помощью описанных выше приемов. Будет время, прочтите. В сценарии по повести «Парень с собакой» я ввел героиню, сильную женщину по имени Спайк, которая противостоит негодяю Вику. По ходу сюжета она подружилась с псом Бладом. Вик, бросивший Блада, хочет восстановить отношения, но друг Блада теперь Спайк. Чтобы выказать свое презрение к Вику, она обращается к нему через пса. «Скажи ему, пусть заткнется, пока цел», — говорит она собаке. Блад повторяет Вику то, что он, разумеется, слышал. Это продолжается, пока Вик не выходит из себя. Заставляя Спайк говорить с собакой о человеке, отзываться о человеке как о неодушевленном предмете, я надеялся создать параллель к мужскому обращению с женщинами, словно с вещами. Сделанные исподволь, киношники никогда бы не позволили, зная ни что я замышляю, подтексты какой, не дай бог, символизм. Это помогает углубить зрительный сюжетный ряд. Я предложил эти примеры тонких характеристик, гримас и граней, ради того, чтобы показать, как при крайней экономии средств создать полнокровное действующее лицо, пусть даже без слов. А в книге такие штрихи помогут читателю преодолеть многие концептуальные страницы, встать на точку зрения автора. Это музыка, которая наполнит все произведение. И в заключение, позвольте еще раз напомнить. О чем бы вы ни думали написать, пусть о самом лучшем и важном предмете, пишите-то вы всегда об одном – о людях. Создание похожих, правдоподобных людей, нереальных, но правдоподобных, достигается средствами, которые я перечислил. Или, как сказал Джон Ле Карре, автор «Шпиона, который вернулся с холода», «Хороший писатель видит ищущую по улице кошку и понимает, каково это, когда на тебя прыгает бенгальский тигр». Когда на вас прыгает тигр, когда вы объясняете, как улыбка труса обращает врагов в бегство, как беззаботная женщина губит окружающих, или почему лицемерие выражается в бессмысленном мытье сухих рук, как заикание губит доброго и красивого юношу, если вы хотите писать хорошо, писать для вечности или хотя бы для развлечения, не забудьте выстрелить из ружья.

сделать машину. Эйдельман одержим идеей. Одна единственная, но неотступная мысль захватила его внезапно и полностью нарушив размеренное течение спокойной и пресной жизни. И вот Эйдельман с каменным лицом стоит прямо в центре растекающейся по полу лужи спрайта. Рядом лежит перевернутая тележка. Штук 20 двухлитровых пластиковых бутылок валяются вокруг. Из них и сочится зеленоватая жидкость, сливаясь в большую кучу. Эйдельман это видит, но ему все равно. Он погружен в раздумья. Когда Майк, помощник управляющего магазина A&P, где Эйдельман работает вот уже почти 10 лет, тихонько трогает его за плечо, тот, пытаясь избавиться от наваждения, трясет головой, будто вымокший пес. Эйдельман смотрит на широкую веснушчатую физиономию Майка. Покупатели тем временем снуют вокруг, толкая свои тележки мимо липкой лужи и безуспешно стараются делать вид, что происходящее их абсолютно не интересует. «Слушай», — говорит Майк, — «может, тебе стоит сходить позавтракать? Ты как вообще чувствуешь себя? Нормально?» «Нормально», — отвечает Эйдельман. «Вполне». «Ты все-таки пойди поешь, ладно?» «Ладно». Эйдельман механически пожимает плечами и уходит, шлепая прямо по газированной луже, не замечая ее. Эйдельман – крупный мужчина лет 30, рыхловатый, но не толстый. Прямые русые волосы безжизненно падают на лоб. Он не урод и не красавец. В его лице есть какая-то незавершенность, словно в куске мягкой глины, работу над которым скульптор бросил в тот самый миг, когда очертания только начали проявляться.

Сначала он ухитрился уронить поднос с пончиками, затем наступил на буханку хлеба, а после разбил банку с какими-то соленьями. Все эти промахи совершенно для него нетипичны, поскольку Эйдельман человек очень добросовестный и аккуратный. Одержимость ему не свойственна.

себя, осознал сущность машины, ее предназначение и цель. Он долго лежал, глядя через открытое окно на ветви дерева, чернеющие на фоне серого неба, размышлял об ответственности, которая обрушилась на него помимо его воли и согласия, и пытался

это оборачивается. Она стоит в дверном проеме, засунув руки в карманы халата и, недоуменно подняв брови, глядит на Эдримана. У Синди приятное, хоть и некрасивое лицо, и темные, коротко остриженные волосы. Глаза у нее зеленые, как весенняя трава. Она не улыбается. Ее зубы цветом и формой напоминают древние кости, искривленные от долгого пребывания в гробу. Эйдельман слышал однажды, как она говорила другой кассирше, что откладывает деньги на отбеливание и выпрямление зубов. Может быть, когда это произойдет, он наконец увидит ее улыбку. Впрочем, он понимает, каково это копить деньги, когда работаешь в маленьком продуктовом магазине. «Что ты сказала?» – переспрашивает Эйдельман. Его голос звучит хрипло и неуверенно, словно ему нечасто приходится вести беседу. В общем, так оно и есть. «Я спрашиваю, что с тобой?» – повторяет Синди. Прежде чем он успевает ответить, она уже рядом, а ее прохладная ладонь на его лбу. «Жара вроде нет», – объявляет Синди, поджав губы. «Нет, правда, ты хорошо себя чувствуешь?» «Если честно, не очень». Он на секунду встречается с ней взглядом и тут же отводит глаза, проникшись внезапным интересом к засиженным муками квадратным плафоном на потолке. Синди кивает. «Так я и думала. Я сказала Майку, и он разрешил тебе уйти. Работы сегодня немного». «Да. Спасибо. Наверное, я так и сделаю». «Ну ладно, поправляйся». Когда Синди уже стоит на верхней ступеньке лестницы, Эйдельман произносит: «Синди, будь осторожна завтра с этим землетрясением». «Эйдельман, никакого землетрясения не будет», — отзывается девушка. «Это же ясно». «О, только и произносит Эйдельман».

Он идет домой по улицам Стаус-Коннерс, под сводчатыми куполами дубов и кленов, сквозь утреннее безмолвие маленького городка. Тишину этого утра нарушают лишь лай собак да шелест.

Но его это не беспокоит. Он привык к тишине, привык к молчанию. Вся его жизнь вписана в рамки тишины и одиночества. Отец ушел и не вернулся, когда ему было 9. Мать умерла, когда ему исполнилось 24. Теперь эту пустоту заполнила машина. Страх и тревога электрическими разрядами пронзают Эйдельмана. О возможности неудач он боится даже думать. Эйдельман слышал предсказания, как слышали его все в Стаус-Конерс, а может быть и во всем штате. И никто не поверил. Над такими вещами смеяться легко, особенно если принять во внимание тот факт, что предсказание доктора Бернхэма как раз совпало с выходом его знаменитой книги о землетрясении в Лос-Анджелесе. Землетрясение, которое он не смог предсказать. Над его книгой издевались во всех утренних ток-шоу. Да еще это нелепая точность. По словам Джека Бернхэма, Земля должна содрогнуться в среду, 23 марта, ровно в 5 часов утра, и именно в городе Стаус-Конерс, штат Миссури. Когда о предсказании сообщили в новостях, жители городка пожали плечами и, как ни в чем не бывало, вернулись к обычной жизни. Точно так же поступил и Эйдельман. Но только до прошлой ночи. До этого сна. Во сне Эйдельман стоит на крыльце старого обшарпанного дома, доставшегося ему от матери. На дворе ясный солнечный день. У ворот Эйдельман видит Синди в ее форменном халатике. Волосы девушки искрятся на солнце, некрасивое лицо светится радостью. Она улыбается, и зубы у нее

под ногами. Так клочок бумаги кружится в безветренном воздухе, так круги разбегаются от камня, брошенного в спокойную воду. Такое чувство, будто планета сорвалась с якоря. Эйдельман слышит, как позади рушится дом. Сухими пистолетными выстрелами трещат и лопаются балки. Со звуком рвущихся сухожилий расщепляются стропила, словно жухлая трава шелестит осыпающаяся штукатурка. Эйдельман слышит все эти звуки, воспринимает их какой-то частью сознания, но они кажутся ему далекими и незначительными, словно шум машин на оживленной улице. Все его внимание приковано к Синди и к открывшейся в земле широкой трещине, что их разделяет. Дорожка уходит из-под ног Синди, соскальзывая внутрь планеты, и девушка падает, тщетно цепляясь пальцами за осыпающуюся почву, раскрыв рот в беззвучном крике. Эйдельман делает шаг ей навстречу, протягивает к ней руки, пытаясь удержать равновесие, несмотря на бешеную качку, но Синди проваливается под землю, и треснувший асфальт дорожки вспучивается перед ним, опрокидывая его на землю. Раздается грохот, будто хлопнули сразу сотни дверей, и земля, вздрогнув напоследок, замирает. Эйдельман поднимается на ноги. Расселина закрылась.

Дом, доставшийся Эйдельману от матери, стоит на широкой тенистой улице за потемневшим от дождей забором. Зданию почти 100 лет, и оно неумолимо дряхлеет. Чердачные окна пустыми глазницами глядят из-под нависших бровей шиферной кровли. Петли проржавели. С потолка, что еле виднеется на высоте 30 футов, змеиной кожей облезает краска. Глухо звучат одинокие шаги Эйдельмана по паркету, когда-то бывшему источником гордости и заботы его матери, а ныне изрядно поцарапанному. Эйдельман старается поддерживать в доме порядок. На истершемся ковре нет ни соринки, на кухонной утвари ни пятнышка, но все здесь покрыто налетом ветхости и увядания, словно старая пожелтевшая фотография. У Эйдельмана нет ни времени, ни денег, чтобы содержать дом так, как это делала его мать после ухода отца, когда часть комнат сдавалась в наем, и в доме царили молодость и веселье. Эйдельман методично обходит комнату за комнатой, сквозь косые лучи золотого света, проникающие между портьерами, сквозь тени и затхлый воздух. Он собирает вещи, которые остались от его родителей. Он заглядывает в чулан и под лестницу, распахивает двери, которые не открывались годами, исследуя комнаты для гостей со старинными железными кроватями и фарфоровыми умывальниками. Скрипят несмазанные дверные петли. Над лестницей разносится стук и грохот. Это Эйдельман собирает детали для своей машины и сквозь череду заброшенных комнат стаскивает их в просторную галерею, что протянулась вдоль восточной стены дома. Из спальни матери Эйдельман забирает радио и переносной телевизор. На тумбочке в стакане пылится вставная челюсть, забытая здесь 6 лет назад, но Эйдельмана она не интересует. С карточного стола он берет старую швейную машинку «Зингер». Она простояла здесь не одно десятилетие, и в толстом слое пыли на ее месте остается призрачный след. Не без труда выдирая из окна кондиционер, Эйдельман вспоминает, как покупал его в то лето, когда мать заболела и постоянно жаловалась на духоту. В галерее скапливается все больше вещей. Пылесосы, стереопроигрыватель с колонками, лампы, 3 или 4 вентилятора. Из кухни Эйдельман забирает тостер, миксер, электрический нож и микроволновку. Он даже подумывает о том, чтобы освободить холодильник и тоже перетащить его в галерею, но вскоре отказывается от этой идеи, слишком много возни. Можно обойтись и без холодильника. Настает черед взять и то немногое, что досталось ему от отца. Эти вещи хранились в доме многие годы, своим присутствием лишний раз напоминая о том, что их хозяина здесь нет. В детстве Эйдельман мог рассматривать их часами, эти частички, выпавшие из жизни отца, и пытаясь разгадать по ним его характер и причину исчезновения. Когда ему было 10, Эйдельман распотрошил отцовскую электробритву, собрал выпавшие оттуда крохотные волоски в склянку из-под аспирина и долгие годы хранил ее как святыню. Теперь Эйдельман, не раздумывая, кладет бритву в карман. В глубине ящика письменного стола, там, где он спрятал их много лет назад, Эйдельман находит заржавевший швейцарский армейский нож и часы, стрелки которых навсегда застыли на 1:06. Вот и все, что осталось. Эйдельман долго сидит на краю своей детской кровати, такой же, как в комнатах для гостей, и вертит нож в руках, решая, может ли он ему пригодиться, если да, то каким образом. В конце концов он пожимает плечами и, сунув нож в карман, спускается на 1-й этаж. Из сарая за домом Эйдельман извлекает вещи, которые хоть и достались ему от отца, однако никак с ним не ассоциируются. 3 газонокосилки, 2 из которых не работают вот уже много лет, электрокультиватор, цепную пилу и электрические ножницы для стрижки живой изгороди. Здесь же хранится ящик с инструментами, который тоже когда-то принадлежал его отцу. В юности Эйдельман столько раз держал его в руках, что пальцы до сих пор помнят шершавые грани и острые углы. В полумраке восточной галереи Эйдельман любовно поглаживает ящик. С аккуратным щелчком открывается замок. Крышка легко откидывается на смазанных петлях, и его глазам предстают сверкающие ряды начищенных инструментов, аккуратно разложенных каждый в свое отделение. Эйдельман окидывает комнату взглядом. Он уже придвинул всю мебель к восточной стене под широкие окна, так что в центре галереи образовалось много свободного места, и теперь оно плотно заставлено разнообразными механизмами. Выглядит это так, словно Эйдельман ограбил магазин бытовой техники. Усмехнувшись, он берется за инструмент.

Наступает ночь, окутывая город тьмой. Эйдельман отрывается от работы, чтобы включить свет и съесть сэндвич. Он жует, стоя в дверях кухни, и обозревает восточную галерею. Комната завалена разобранными приборами. Телевизоры со снятыми задними панелями изрыгают лампы, кинескопы и клубки разноцветных проводов. Рядом валяются перевернутые и выпотрошенные корпуса колонок, из которых словно кишки свисают провода и динамики. Со своего наблюдательного пункта Эйдельману хорошо видны аккуратно разложенные на бумажном полотенце крошечные шестеренки и другие детали отцовских часов. А еще транзисторы и приводные ремни, пустые ламповые патроны и свечи зажигания, нагревательные элементы и медные трубки. Все, что нужно. К полуночи машина заполняет собой все пространство Восточной галереи. Любой сторонний наблюдатель принял бы ее за груду хлама, и лишь одному Эйдельману видны его очертания и известен ее тайный смысл. Он трудится, как заведенный, час за часом. Проворные пальцы так и мелькают, когда Эйдельман орудует инструментами, тут что-то прикручивая, там что-то прибивая. Водрузив лопасти от вентилятора на вершину шеста, он замирает на мгновение, чтобы обдумать следующий шаг, а затем вновь погружается в работу. Уже под утро Эйдельман подключает к машине колонки проигрывателя, надежно прикрутив их к полу. В окно Эйдельман видит, как на востоке горизонт соединяет небо и землю серыми стежками рассвета. Скоро 5. Эйдельман работает с остервенением. Подошвами, чувствуя растущее напряжение земли, он торопливо привинчивает над машиной патрон от лампы, провод от которого идет вниз сквозь причудливые переплетения стали, стекла и алюминия к двигателю газонокосилки, похороненному в лабиринте разнородных деталей. 4.56. Эйдельман вкручивает в патрон лампочку на 100 ватт. 4.57. Эйдельман сосредоточенно расхаживает вокруг машины, обследуя соединение и проверяя, все ли на месте. Небо становится еще чуть-чуть светлее. В окнах соседних домов загорается свет. Эйдельману невольно представляются люди, которые там живут, как они стоят в дверях своих домов, все еще не веря, отказываясь поверить, не в силах смириться с судьбой. 4.58. Так и есть. Отсутствуют необходимые контакты, провода свободно висят в том месте, где он плохо закрепил винт. Эйдельман тянется в задний карман за отверткой, но ее там нет. Он вспоминает, что положил ее на стол, который придвинут к стене на другом конце комнаты. Эйдельман бросает взгляд на электронные часы. Времени уже нет. За окном полная тишина. Молчат даже сверчки. Эйдельман чувствует, как растет напряжение земли. Наверное, это предвестник грядущего землетрясения. А может и нет. Эйдельман вспоминает об отцовском армейском ноже. 4.59. Он вынимает нож из кармана, высвобождает из него проржавевшее лезвие отвертку. Кровь стучит у него в висках, он вставляет лезвие в ложбинку болта, закрепляя висящий провод, и закручивает, закручивает, закручивает, пока лезвие с треском не ломается, зато болт встает на место. Ровно и плотно. Эйдельман бросается через комнату и включает машину как раз в тот миг, когда цифры на часах меняются на 0500. Машина наполняется жизнью, высасывая ток через пуповину провода, который змеится от розетки на восточной стене. Эйдельман замечает тускнеющий свет в домах соседей и представляет себе, как они по-прежнему, не веря, что предсказание оказалось правдой, все же пытаются взять себя в руки. Они еще не знают, что он, Эйдельман, трудился всю ночь в надежде спасти их всех. Машина гудит и потрескивает. Крутятся лопасти, горят лампочки. Микроволновка, установленная на самом верху машины, подмигивает потолку красными огоньками. Грохочут колонки, трясется пол, звенят стекла в рамах. На мгновение Эйдельману кажется, что ничего не вышло. Что он не справился, и теперь по всему городу гибнут люди. Что именно в этот миг Синди беспомощно соскальзывает под землю, и бетонные стены с грохотом смыкаются над ней. Но это всего лишь буханье колонок, от которых сотрясается ветхое здание. Колебания проходят сквозь пол, вдоль балок и стропил вниз, подвала оттуда еще ниже, в почву. Вибрация от машины Эйдельмана струится сквозь дом в напрягшуюся землю, вливая в нее покой и гармонию. Часы показывают 0501. Земля не дрожит.
Несколькими часами позже Эйдельман наклоняется к газетному автомату возле магазина A&P. Заголовок на первой полосе «Вестника Стаус Корнес» гласит. Заголовок на первой полосе «Вестника Стаус Корнес» гласит. «Пророчество Бернхэма не сбылось. В Стаус Корнес все спокойно». Эйдельман выпрямляется. Газету он не покупает. Когда он входит в магазин, Майк приветливо улыбается и спрашивает Эйдельмана о самочувствии. «Лучше», — отвечает тот, — «гораздо лучше». А потом он видит Синди. Она, как всегда, сидит за кассой. Синди оборачивается, чтобы поздороваться с ним. И тут Эйдельмана охватывает чувство, которое он не может ни объяснить, ни измерить. Что-то вроде счастья. Как будто он выпал из самолета и все это время падал с такой высоты, что видно было, как изгибается линия горизонта, но, наконец, его парашют раскрывается, расцветает в холодном воздухе, его тянет вверх и назад, стропы под мышками натягиваются, и вот он уже не падает, а летит. И мир внизу наконец-то складывается в лоскутную геометрию порядка. Это был рассказ Дейла Бейли «Сделать машину» в переводе с английского Зои Ватяковой.

Усложнение нашего бытия сыграло с нами злую шутку. Никто не понимал толком, как устроен мир, как он работает, и поэтому его воспринимали как нечто незыблемое, постоянное. В глубине души мы не верили, что какие-то наши действия могут его изменить. Мы, как дети, толкали его, двигали, пробовали на прочность. И, конечно, однажды мы уронили его, и он разбился. Из записок Николая Эмодзи Пришвина. Солнце в зените палит нещадно, вокруг бывшие поля, заросшие сухой ломкой травой. Дорога, даром что грунтовка, сохранилась неплохо, ровная, плотная. Наш броневичок, инкассаторская Ивека, бежит легко, норовит разогнаться. От рощи, из которой мы выехали, до опушки буквально 200 метров. Но я осторожничаю, держу 30 километров в час. Опушки, они бывают разные, и это нам сильно не нравится. Но так и есть. Скупая на три выстрела очередь, пули проходят в сантиметрах над кабиной. Останавливаюсь. Я за рулем, следовательно, вылезать для переговоров Николаю. Из кабины побеседовать не получится, нравы сейчас средневековые. Если боишься вылезти под пули, значит и разговаривать с тобой не о чем. Николай открывает дверь, и в этот момент оживает рация. Цель зафиксирована. Таша выделывается, старается говорить сухо и официально, но скрыть довольные нотки не получается. Да и мы тоже рады. Вовремя Серега вычислил место, где сидят оппоненты. Николай выходит на грунтовку. Длинный, весь как на шарнирах, облокачивается на дверцу, сложившись каким-то совсем несуразным образом. «Пацаны! Нам просто дальше проехать! Даже останавливаться в вашей деревне не будем!» Врет, конечно. Нам надо и остановиться, и поговорить, иначе какой смысл? Но начинать надо с малого. «А дальше дороги нет!» Голос у отвечающего неторопливый, уверенный. «Здесь у нас конец географии, жопа мира. Так что выкладывайте все, что в кузове, да и валите по-хорошему. Пугните их», — даю команду по рации. Пуля выбивает щепу из чахлой березки, через секунду грохочет выстрел. «А можете и не выкладывать». Голос не сбивается, звучит так же ровно. «Разворачивайте таратайку и дуйте отсюда». Николай складывается еще раз, упаковывая себя на сиденье, закрывает дверь. Я разворачиваюсь. Ловить здесь нечего, не хлестаться же с ними в самом-то деле. Было бы из-за чего. Заехав в рощу, притормаживаю. Через пару секунд на дорогу выходит Серега с Ташей. «Как дела, герои? Памперсы не протекли?» Таша довольна, щурится на солнце, улыбается. «Ну да, все целы. По нынешним временам уже немало». Карабкается в фургон, следом аккуратно, чтобы не зацепиться снайперкой, залезает Сергей.

После выстрела он всегда молчалив, разговорится хорошо, если к утру. На другой стороне рощи среди тоненьких березок зеленой глыбой высится наш Урал. Огромный, неповоротливый, слишком большой для этих березок, для этой рощи и для всего этого мира. Рустам спрыгивает с подножки, мы вылезаем из броневичка. Надо решить, что делать дальше. Ну, как решить? Пару километров назад мы проезжали перекресток, можно свернуть на нем направо, можно налево. Вот и весь наш выбор. После короткого совещания выстраиваемся в колонну. Мы с Николаем на броневичке впереди, остальные на Урале следом, как всегда. Говорят, что впереди ставят самых лучших бойцов. Может быть, нас с Николаем поставили как самых бесполезных. Никому сейчас не нужен эрудит и классный хакер Эмодзи в миру Николай. Да и от моего незаконченного мехмата толку немного. Зато Рустам за 20 лет в рядах непобедимый, дослужившийся только до старшего прапорщика и не забывший крестьянскую юность, другое дело. Он реально вытащил нас всех. Сгинули бы мы в Питере без него однозначно. Счастье наше, что вовремя спохватился Серега, единственный из нас, отслуживший срочную. Как только все начало разваливаться, он повез нас к Рустаму, Блимболова к обзводному. Мир разрушился необратимо. Сейчас даже самым безнадежным оптимистам ясно, возврата к прошлому не будет. И так уж вышло, что нам точно известно, кто в этом виноват. Мы четверо. Эмодзи, Серега, Таша и я. Это мы развалили цивилизацию. Мечтали о цифровой свободе, хотели, чтобы нас услышали. Что мы тогда собирались сказать миру? Сейчас уже и не припомню. Глупость, наверное, какую-нибудь. Теперь вот поумнели.

У человека всегда было четыре фундаментальных изобретения, которые обеспечили ему принципиальные преимущества в эволюционной гонке. И это вовсе не колесо и даже не укрощение огня. Во-первых, это речь. С изобретением речи человек смог использовать не только собственный опыт, но и опыт других людей. Во-вторых, письменность. Именно она убрала временные и пространственные барьеры. Отныне человек мог использовать опыт людей, отстоящих от него на тысячи километров и сотни лет. В-третьих, книгопечатание. После его изобретения каждый, буквально каждый человек получил доступ к концентрированному опыту лучших представителей человечества. В-четвертых, интернет, а точнее объединенная социальная сеть, когда каждый мог воспользоваться опытом любого человека и каждый мог поделиться своим опытом со всеми. Именно что мог. Сейчас уже не может. Мы не думали, что люди настолько легковерны, что прочитанному и увиденному на экране смартфона человек станет доверять больше, чем собственному опыту. А зря. Доверие – важнейшее эволюционное преимущество человека. Именно оно позволяет делать выводы на основании не только пережитого лично, но и использовать все, что было сотворено, придумано, выстрадано другими. Из записок Николая Эмодзи-Пришвина.

0: День клонится к вечеру, дорога плавно стелится под колеса. Кругом холмы. Лес далеко, никаких неприятностей не предвидится. Урал уверенно катится в 100 метрах позади, а больше до самого горизонта никого и ничего. Я начинаю подумывать, где бы остановиться на ночлег. И тут все и происходит. Мы взбираемся на вершину очередного холма и утыкаемся в БРДМ. Угловатый корпус уверенно возвышается посреди дороги, башня развернута на нас. Пулемет уставился прямо в лобовое стекло. Это верная смерть, без шансов. КПВТ прошьет наш броневичок насквозь, как бумагу. Остервенело давлю на тормоз, кричу эмодзи «Сваливаем!» и выпрыгиваю из машины. Как назло, земля под ногами ровная, ни малейшие кочки. Единственное место, где можно укрыться, мертвая зона под носом у бардака. До него 70 метров, и я изо всех сил рвусь к бронированному чудовищу. Мышцы сокращаются безумно медленно. Я двигаюсь каким-то нелепым аллюром, почти на четвереньках, то и дело отталкиваясь руками от земли. Все вокруг необыкновенно четкое. Я вижу каждую травинку, каждый камешек, каждое зернышко асфальта. БРДМ все не стреляет, и я своим обострившимся чутьем внезапно понимаю, в нем никого нет. Можно расслабиться, но как раз в этот момент я, наконец, добираюсь до вожделенной мертвой зоны. С меня льет холодный пот, кружится голова, ноги заплетаются. Без сил приваливаюсь к колесу, слабо машу рукой Николаю. Он выбирается из кювета, лезет в наш броневичок, что-то говорит в рацию, затем подходит ко мне и садится рядом. Вид у него потрепанный, опустошенный, да и у меня, наверное, не лучше. Рустам решает остановиться на ночлег прямо здесь. Особого выбора у него нет, мы с Эмодзи уже ни на что не годны. Я все еще сижу на земле и отстраненно смотрю, как из кузова Урала неуклюже вылезают приблудные, разводят костер, готовят незамысловатый ужин. Приблудные — это 5 женщин с 2 младенцами, которые постепенно прибились к нам за первый месяц нашего скитания. Тогда еще встречались одиночки, можно было заехать в некоторые города, иногда нас просили остаться в деревнях. Невнятное было время, неустроенное. Сейчас мир успокоился, принял устойчивые формы, стал жестким и прагматичным, но все же понятным, стабильным. Есть не хочется, двигаться тоже. Даша пытается вытащить меня к костру, затем приносит миску с горячим. Я вяло отбрыкиваюсь, и она отстает. Когда я, наконец, отклеиваюсь от колеса, уже темнеет. Приблудные давно утянулись в свой курятник, мирно трещит костерок. Таша колдует над чаем, Серега над снайперкой, Рустам попеременно косится на бардак с Уралом и думает о чем-то своем.
1: «Я к приблудным!»
0: Николай встает, с трудом удерживаясь на ногах.
2: «Кого думаешь подписать?»
0: Таша поднимает глаза над плюющимся паром чайником.
1: «Все равно».
2: «Бери тогда Веру. Брюнетка, круглолицая».
1: «Пофиг. Веру так Веру».
0: Руки у Николая начинают крупно дрожать. Засунув их в карманы, он уходит к Уралу, еле переставляя ноги.
2: «Вот бы еще к Марине кого-нибудь командировать».
0: Таша сосредоточенно хмурит брови.
2: «Сергей, ты как?»
0: Тот отрицательно качает головой и снова берет в руки СВД. Протирает, подчищает что-то невидимое, чем-то щелкает, хмурится.
1: «Марину?»
0: Рустам поднимается, с хрустом разминает плечи.
1: «Я возьму».
0: Он тоже уходит. Мы остаемся втроем. «Что там с приблудными?»
2: «Ерунда, не бери в голову. Поясняют, кто в курятнике главный. Надо им мозги в нужную сторону повернуть. Ну вот, можно пить».
0: Таша аккуратно снимает чайник. Чай получился хороший, терпкий, с легкой горчинкой. Сахар мы экономим, но без него даже вкуснее.
2: «Все чай, да чай».
0: Таша отставляет чашку и приваливается к моему плечу. Мечтательно смотрит на звезды.
2: «Пиво бы свежего, американского Pale Ale, как United Butchers».
0: Прежний докатастрофный мир сейчас вспоминается призрачно, зыбко. Мы помним, как было, но уже не можем прочувствовать реальность той прошлой жизни. Помним United Butchers, но забыли, каково это – просто пойти и выпить пиво. Помним, как выглядят деньги, но не верим, что на них можно купить еду. И уж совсем нереальными кажутся наши тогдашние мечты и надежды. Словно это были не мы. Словно нам рассказывают о каких-то других людях. Будто кто-то другой боролся против ранжирования сообщений в соцсети, представления уровней достоверности, управления порядком поисковой выдачи. Будто кто-то иной считал все это фактической цензурой и цифровым диктатом. Причем особо оскорбительным по диктатам.

Сейчас Эмодзи во всем винит себя, потому что именно он создал червя, который прогрыз сервера и подменил алгоритмы. Но если быть честным, он-то как раз хотел просто отключить ранжирование, а мы настояли, чтобы ранжирование осталось, но оценки были инвертированы. Нам казалось, так будет справедливо предоставить слово тем, кого раньше замалчивали, дать им минуту славы, а потом... Потом, думали мы, выйдут на работу сисадмин и все исправят. Не исправили. Скорее всего, не вышли на работу, как и все остальные. В конце концов, сисадмины тоже люди, и на них, как и на остальных, вывалилось все это безумие, эти ужасы, эта ложь. Видимо, они, как и все, поверили смартфону, а не собственным глазам. Поверили, что мир уже развалился. На самом деле мир продержался еще больше недели. Трудно сказать, что можно считать концом цивилизации. Паника, массовые беспорядки и развал управления начались почти сразу. Через 8 дней и 4 часа единая энергосистема перестала отдавать мощность. Города и заводы остались без электричества. Тогда же перестал существовать и интернет, и, конечно, соцсеть. Но было уже поздно. Человечество было обречено на новое средневековье. Я притаскиваю два спальника, один отдаю Таше, сам ложусь на второй. Небо покрыто россыпью звезд, ярких, колючих. Под боком тихо сопит Таша, в курятнике копошатся притихшие приблудные. Серега со снайперкой на коленях дремлет у костра. В темноте ритмично ойкает Вера. В броневичке возится Рустам с Мариной. Ночь мягко окутывает меня. Покой и умиротворение ощущаются почти физически. Я постепенно расслабляюсь. И сегодняшний суматошный нервный день наконец меня отпускает.

Что такое вообще была объединенная социальная сеть? Технически понятно. Конгломерат социальных сетей, мессенджеров, поисковиков, общение каждого с каждым, друзья, группы, автоматический перевод и так далее. А концептуально? Многие фантасты мечтали о времени, когда все люди смогут объединить свои разумы в некое планетарное сознание, сверхразум, который вберет в себя опыт всех людей. Ну вот, люди сделали это, построив соцсеть. Конечно, разум каждого был подключен к сети не напрямую. Конечно, общение проходило не мгновенно. Одному надо было набрать сообщение, другому прочитать. Но в целом это работало именно как единый организм. И искусственный интеллект, который определял достоверность сообщений и ранжировал поисковую выдачу, на самом деле определял, как связаны синапсы этого сверхмозга, какие сигналы кому и когда они передают. А когда его взломали, коллективный разум обезумел, и мир взбесился. Из записок Николая Мудзи-Пришвина.

Бардак оказывается правильным. Дизельный, арзамасской модификации. Все вроде на месте, есть даже 6,5 лент КПТВ. Просто у него кончилась горючка, баки абсолютно сухие. Сергей с Рустамом ковыряются в его потрохах, заглядывают во все закоулки, только что не обнюхивают. Можно попробовать завести его. В кузове Урала 8 бочек солярки. Настоящее сокровище по нынешним временам. Посовещавшись, решаем не оживлять монстра. Куда он нам с его прожорливостью? Забираем ленты. Патроны к КПВТ нам не нужны, но оставлять в тылу оружие мы не хотим. Выстраиваемся в колонну и трогаемся дальше, объезжая трассы, выбирая затерянные обходные дороги. Главное, без заправок. Почему-то мы были уверены, что после апокалипсиса главными ценностями окажутся патроны, лекарства и тушенка. Мы ошиблись. Главными стали солярка и бензин. Бензоколонки мгновенно превратились в маленькие крепости. Въезды в города и поселки оказались

0: оказались перекрыты. Нам остались только крошечные селения, рядом с которыми не было даже заправки да заброшки. Одинокие дома и деревеньки, покинутые жителями. Через 30 километров мы попадаем именно в такую заброшку. Десяток коттеджных домиков, аккуратных, чистеньких, разбросаны в нарочитом беспорядке на опушке леса. Людей нет, ветер гоняет по улице сухую пыль. Поблизости журчит не то ручей, не то маленькая речка. Приблудные сразу направляются в приглянувшийся коттедж. Девчонки рады настоящему жилищу, намучились в кузове. Остальные тоже довольны. Поселок хороший, шансы найти книги у нас есть. Это эмодзи заразил нас всех, заставив заниматься почти безнадежным делом. Или придал смысл нашему новому существованию, как посмотреть. Он ведь тогда после взлома чуть руки на себя не наложил. Сначала мы были рады. У нас все получилось. Потом удивлялись, почему сисадмины ничего не предпринимают. Потом испугались. Конечно, эмодзи пытался вернуть все обратно. Он снова запустил червя, что-то правил, что-то дописывал на ходу. А город погружался в хаос. Пора было уносить ноги. Мы с Сергеем буквально отдирали не спавшего трое суток эмодзи от клавиатуры, почти безумного, с воспаленными от усталости глазами. Пока работал интернет, он просматривал на мобильнике отчеты червя, наплевав на все правила безопасности. Мне кажется, он даже хотел, чтобы его задержали. Но задерживать хакеров уже было некому. Червю банально не хватило времени, энергосистема отказала раньше. Для эмодзи это стало страшным ударом. Почти неделю он ни с кем не разговаривал, а потом выдал новую сверхзадачу. Раз уж восстановить цивилизацию невозможно, мы должны хоть что-то сделать для умирающего по нашей вине мира. Например, сохранить знания, чтобы потомкам было проще строить жизнь заново. У него развилась идея фикс — найти хотя бы один институтский курс математики и хотя бы один курс физики. Пусть устаревшие, пусть Фихтенгольц и Ландау с Лившицем, главное — на бумаге, чтобы могли храниться сотни лет. Сначала мы искали книги лишь за тем, чтобы поддержать эмодзи. Конечно, глупо искать институтские учебники в заброшенных деревнях, но мы все равно мотались по округе, пытаясь выбрать место, где осесть. Результат обескуражил. За 4 месяца мы обнаружили комплект учебников за 7 класс, еще советских, подшивку науки и жизни за 90-й год и универовскую методичку по квантовым вычислениям. Бумажные книги остались в прошлом. Все переместилось в сеть. Но пока мы лазали по чердакам и подвалам, в нас крепло убеждение, что сохранять знания — единственная достойная цель в этом новом, безумном и жестоком мире. Пришедший в себя эмодзи стал тянуть нас в Новосибирск. Он был уверен, что там осталась цивилизация. Рассказывал про какой-то секретный вычислительный центр с автономным питанием. Новосибирск так Новосибирск. Город не хуже прочих. А пока мы больше по привычке обшариваем все, что попадается по пути. Захожу в первый попавшийся коттедж, оглядываю комнаты, не пропуская чуланы и кладовки. Спускаюсь в подвал и застываю на месте. Внизу горит лампочка. Это настолько невероятно, что я цепенею. Тупо моргая, таращусь на это чудо. Губы непроизвольно растягиваются в глупую улыбку. Наконец очухиваюсь и с воплями бегу на улицу. Мы прочесываем окрестности и, конечно, находим. В 100 метрах от поселка речка забрана в трубу, а через 10 метров снова выходит на поверхность. Рядом стоит сарай с щитовой. Микро-ГЭС в нынешнем мире — почти невозможная удача. 2-3 киловатта круглые сутки, ежедневно, десятки лет. Это легко может оказаться разницей между жизнью и смертью. Мы толпимся вокруг щитовой и, похоже, думаем об одном и том же. До Новосибирска далеко, а здесь... «Надо поговорить». Таша дрожит от напряжения, губы сжаты, взгляд колючий.
1: «Надо?» Рустам, как обычно, спокоен.
0: Но надо понимать, если мы задержимся здесь, неважно, на месяц или год, то снова сняться с места уже не сможем.
1: И что? Думаете, Новосиб — святой Грааль? А если и там ничего нет? Во Владик ломанемся? Вы хоть понимаете, что когда-нибудь нам не повезет? Что наши метания могут закончиться только смертью, завтра, через месяц, каждую минуту? Ничем другим они закончиться не могут. Мы просто умрем глупо, бездарно, так и не сделав ничего, что могло бы хоть как-то оправдать наше существование!
0: Кричит Даша.
1: Здесь у нас есть шанс! Есть энергия, жилье. Подгоним бардак, будет защита. Здесь мы можем выжить, а мотаясь по вымершим деревням, нет.
0: Таша.
1: Что Таша? Я уже 20 лет, Таша. Да, мы виноваты. Да, мы развалили этот мир. Не очень-то он был крепок, если четверо студентов сумели его опрокинуть. Что нам теперь, хором повеситься? Не исправим мы эту ошибку. Не исправим. И все книги мира нам не помогут. Надо уже когда-то принять это.
0: Даша. Рустам, наконец, поднимает взгляд, смотрит ей прямо в глаза. Грош нам цена, если наши дети будут глупее нас. Она обмякает, словно из нее выдернули стержень, и виснет на моем плече. Самозабвенно рыдает, уткнувшись в грубую куртку, многословно и невнятно на что-то жалуется, шмыгает носом. Я бормочу ей на ухо какую-то ерунду, перебираю волосы и аккуратно поглаживаю ее, пока совсем плоский,

0: Ричард Абернетти. Отпрыск.
1: «Сын!»
0: — взревел родитель.
2: «Сын!»
0: — взвизгнула родительница, точно дрожащее эхо.
1: «Снова удрал куда-то безмозглый молокосос! Если он вздумал играть на отмеле во время отлива!»
0: Родитель оборвал фразу на зловещей ноте. Он откинулся на склон, насколько хватило его длины, гневно вглядываясь в мутную воду отмели, где поверхность моря блестела, как осколки разбитого зеркала. Сына нигде не было видно. Родительница испуганно смотрела в противоположную сторону, туда, где склон прибрежного шельфа быстро уходил в зеленую тьму, сгущавшуюся по мере того, как солнце спускалось все ниже. Где-то там риф, который вздымался над ними, надежно их укрывая, круто обрывался прямо в бездну.
2: «О-о-о!» — рыдала родительница. «Он погиб! Он уплыл в бездну, его съело морское чудовище!»
0: Ее стройный стебель колебался и подергивался у основания, а розовые щупальцы изящного венчика спутанными прядями колыхались в воде, увлекаемые отливным течением.
1: «Вздор, дорогая!» — сказал родитель. «Никаких морских чудовищ не существует. В худшем случае, — мужественно утешил он ее, — сын мог застрять в луже, оставленной отливом».
2: «О-о-о!» — всхлипывала родительница. «Его съест земное чудовище!»
1: «Земных чудовищ не существует!» — презрительно отрезал родитель.
0: Он выпрямил стебель настолько резко, что камень, к которому он и родительница были супружески прикреплены, прямо-таки заскрипел под ними.
1: «Сколько раз я должен повторять тебе, дорогая, что мы — высшая форма жизни!»
0: И для его мира и его геологической эпохи это вполне соответствовало действительности. Стонала родительница. Супруг перестал ее утешать и голосом, от которого затряслись кораллы по всему рифу, рявкнул:
1: «Сын!»
0: К этому времени их несчастье начало привлекать всеобщее внимание. В сгущающихся сумерках щупальца переставали выжимать воду из ужина обладателя этих щупалец, и головы на стеблях повертывались в сторону расстроенных родителей. Троица девственных тетушек, прикрепившихся пучочком к одному внушительному валуну неподалеку, выражая сочувствие, принялась щебетать и жадно следить за родительницей.
1: «Ему пора понять, что такое дисциплина», — проворчал родитель. «Дай только мне...»
2: «Ну, милый!»
0: — в расстройстве начала родительница.
3: «Привет, предки!»
0: — пропищал сверху отпрыск.
1: Его родители разом повернулись, так что могло показаться, будто их головы сидят на одном стебельке.
0: Их сын плавал в нескольких фотомах над ними, лениво гребя навстречу приливу. Было ясно, что он сию секунду выплыл из

0: какой-нибудь трещины в рифе неподалеку. В одной паре болтающихся щупалец он небрежно держал круглый камень, отполированный прибоем.
1: «Где ты был?»
2: «А нигде»,
0: — с невинным видом ответил отпрыск. «Просто играл в прятки-тонушки с головастиками».
2: «С другими личинками»,
0: — чопорно поправила родительница. Она терпеть не могла жаргонных выражений. Родитель устремил на отпрыска зловеще спокойный взгляд.
1: «А где ты взял этот камень?» — спросил он.
0: Отпрыск виновато съежился. Отполированный прибоем камень выскользнул из его щупалец и упал на морское дно, подняв облако мути. Отпрыск отплыл в сторону бормоча.
2: «Ну, может быть, я нечаянно повернул к берегу?»
1: «Может быть! Когда я был личинкой, — объявил родитель, — мелюзга слушалась старших, и не было никаких «может быть».
2: «Но, дорогой, —
0: сказала родительница. —
1: И ни одна моя личинка,
0: — родитель постепенно входил в раж,
1: — ни одна моя личинка не посмеет меня слушаться. Сын, плыви сюда!»
0: Отпрыск осторожно кружил около родного камня, оставаясь в недосягаемости щупалец. Он шепнул:
2: «Не поплыву».
1: «Ты слышал, что я сказал?»
2: «Да»,
0: — признался отпрыск. Соседи вытягивали стебли. Три девственные тетушки с тихим повизгиванием уцепились друг за друга, заранее смакуя выражение, каким должен был теперь прибегнуть родитель. Но родитель только булькнул и промолчал.
2: «Но, дорогой»,
0: — поспешно вмешалась родительница,
2: — «мы должны быть терпеливы. Ты знаешь, что все дети обязательно проходят стадию личинки».
1: «Когда я был личинкой?»
0: Хрипло начал родитель, закашлялся, выплюнул случайно заглоченного рачка и начал снова.
1: «Ни одна моя личинка!»
0: Голос его замер, и он свирепо зашевелил щупальцами, а затем взревел.
1: «Прилипни!»
2: «Не хочу!»
0: — ответил отпрыск и поплыл основанием вперед в тень, отбрасываемую рифом.
1: «Этой таске!» — бесился родитель. «Надо задать хорошую личинку! То есть я хочу сказать...»
0: Он злобно оглянулся на родительницу и соседей.
2: «Дорогой!»
0: — ласково сказала родительница.
2: «Разве ты не заметил?»
1: «Конечно, я... О чем ты говоришь?»
2: «Ты видел, что делал сын? Он таскал камень! Я думаю, он пока еще не понимает, почему, но...»
1: «Камень? Хм! Да, камень!» «Дорогая моя, ты догадываешься, что это означает?»
0: Родитель снова занялся умственным развитием родительницы. Это была долгая работа, которой не предвиделось конца, особенно потому, что он и подруга его жизни до конца своих дней должны были оставаться на одном и том же со вкусом убранном камне. Родитель самолично украсил этот камень цветной галькой, ракушками, морскими ежами и обломками коралла в стиле рококо, который был в моде в те дни, когда родитель, еще свободно плавающая личинка, ухаживал за своей невестой.
1: «Разум, дорогая, — объявил родитель, — совершенно несовместим с подвижностью. Вот подумай сама, как могли бы идеи почковаться в мозгу, который таскают туда и сюда, бомбардируя его постоянно сменяющимися впечатлениями? Взгляни на низших животных, которые всю жизнь плавают и не способны ни прикрепляться к корням, ни думать. Истинный разум, дорогая, в отличие от инстинкта, подразумевает постоянную точку зрения».
0: Он сделал паузу, а родительница пробормотала: «Да, дорогой», как делала всегда, услышав эту фразу. Мимо, колыхаясь, проплыл отпрыск по направлению к бездне. Теперь он двигался неуклюже, ему становилось все труднее удерживать свое толстеющее тело в горизонтальном положении.
1: «Вот, посмотри на нашу собственную молодь», — продолжал родитель. «Пустоголовые личинки, которые шляются по отмели в поисках новых стимулов. Но, к счастью, в конце концов, они достигают зрелости и становятся разумными сидячими взрослыми особями. И пока не сложившийся интеллект восстает против неизбежного окончания беззаботной стадии личинки, инстинкт, эта природная мудрость, заставляет их готовиться к великой перемене».
0: Он самодовольно кивнул, когда из сумрака глубоководья появился отпрыск. Щупальца отпрыска сжимали осколок базальта, который он, вероятно, подобрал на усеянном камнями склоне. Отпрыск медленно плыл по краю рифа, а взрослые актинии под ним задирали головы и раздраженно шипели. Теперь отпрыск плыл не так неуклюже, и если бы родитель не столь свято веровал в инстинкт, он, возможно, вспомнил бы грубо материалистическую теорию, которую выдвинул некий неспровергатель основ, утверждавший, что склонность хватать тяжелые предметы у личинок объясняется лишь потребностью уравновесить тяжелеющую заднюю часть тела. «Взгляни!» — с торжеством объявил родитель. Он вряд ли еще понимает, почему он это делает, но инстинкт толкает его собирать материал для своего будущего дома. Отпрыск бросил осколок базальта и начал беспокойно хвататься за отростки кораллов.
2: «Дорогой», — сказала родительница, — «не думаешь ли ты, что тебе следовало бы объяснить ему...»
0: сказал родитель. «Мудрость инстинкта...»
2: «Как ты сам говоришь, личинка нуждается в родительском руководстве», — заметила родительница.
0: Повторил родитель, выпрямил свой стебель и властно приказал. «Сын, плыви сюда!» Блудный отпрыск с опаской приблизился.
3: «Что, папа?»
0: «Сын!» — торжественно провозгласил его родитель. «Теперь, когда ты становишься взрослым, тебе следует узнать некоторые факты».
1: Родительница залилась нежно-зеленым румянцем и отвернулась.

0: Вскоре, продолжал родитель, ты почувствуешь непреодолимое стремление опуститься на дно, прикрепиться в каком-нибудь уютном местечке, которое станет твоим домом до конца жизни. Может быть, ты уже нашел общий язык с какой-нибудь очаровательной юной личинкой противоположного пола, которую пригласишь разделить с тобой твой дом. Если же нет, тебе следует сделать свое место прикрепления как можно более привлекательным, дабы такая личинка решила украсить его своим...
1: Ага, догадался отпрыск. То-то ребята говорят, что их ничем так не прошибешь, как первоклассным камнем.
0: Родитель собрался с мыслями. Ну, оставляя в стороне такие чисто материальные соображения, как выбор подходящего камня, остаются некоторые моменты, которые при обычных обстоятельствах не принято обсуждать вслух.
1: Все это ерунда, упрямо сказал отпрыск. Я вовсе не хочу прикрепляться. Я хочу и дальше двигаться свободно. И в океане есть еще столько всякой всячины, которую я пока не видел. Я не хочу врастать в камень.
0: Родительница побелела от ужаса. Родитель бросил на своего отпрыска уничтожающий, полный возмущения взгляд.
2: «Ты скоро узнаешь, что с биологией не спорят», — хрипло сказал он, с похвальной осторожностью понизив голос.
0: «Сын, я тебя больше не задерживаю». Отпрыск заколыхался прочь, а родитель внушительно предостерег родительницу. «Мы должны быть терпеливы, дорогая. Все дети проходят через личиночную стадию».
3: «Да, милый», — вздохнула родительница.
0: В конце концов, отпрыск, казалось, смирился с неизбежностью и начал готовиться к неумолимой перемене. Как ни мешала ему тяжелеющая задняя часть тела, он, не жалея усилий, принялся таскать камни, водоросли и раковины к облюбованному месту на склоне, где, по-видимому, намеревался воздвигнуть внушительное жилище. По мнению родителей, обиталище их сына могло даже стать украшением всей колонии, так думала родительница, и соблазнить очаровательную подругу. К такому выводу пришел отец. Отпрыск по временам все еще плавал возле рифа в обществе своих друзей, других личинок, хотя его родители никогда не одобряли подобные дружбы, опасаясь, что среди этих личинок попадаются особи сомнительного происхождения. Они даже подозревали, что некоторые из друзей их сына, занесенные на риф отливом с дальней отмели, пользовавшиеся самой скверной репутацией, вообще появились на свет почкованием, способом в порядочном обществе непринятым. Однако внешность отпрыска и медлительность, с которой он теперь плавал, показывали, что с юношеским легкомыслием скоро будет покончено. Как указывал родитель, с биологией не поспоришь, и по мере того, как нижняя часть твоего тела приобретает грушевидную форму, романтические иллюзии молодости рассеиваются без следа.
4: «Я всегда знал, что основа у малыша здоровая», — великодушно объявил родитель.
3: «Во всяком случае, он уже недолго будет плавать с этим отребьем», — радостно вздохнула родительница.
2: «Но с какой стати этот молокосос возится с мыльным камнем?» — проворчал родитель, критически вглядываясь в зеленую мглу, где трудился отпрыск. «Неужели он не знает, что мыльный камень и 2 лет на месте не продержится?»
5: «Погляди, дорогой!»
0: — расстроенно прошипела родительница.
5: «По-моему, это та самая личинка, которая однажды мне нагрубила. Мне не нравится, как она вертится вокруг сына. Наш северо-западный сосед совершенно точно знает, что она отпочкованная».
0: «Пустяки», — поспешил успокоить супругу родитель. «Как только сын обоснуется по-настоящему, у него хватит достоинства не подпускать к себе всякую шваль. Это вопрос психологии, дорогая. Вертикальная поза производит переворот в образе мыслей». Великий день настал. Отпрыск старательно завершил свое сооружение, которое, насколько можно было судить на расстоянии, имело достаточно приличный вид, хотя и казалось более низким и плоским, чем было принято, а такая оригинальность почти граничила с дурным тоном. Последний раз оглядев сооружение, отпрыск поставил свое тело вертикально и устало опустился нижним концом на место, которое приготовил для прикрепления. Минуту спустя он попробовал грести щупальцами, но уже не смог подняться. Он окончательно и бесповоротно прикрепился. Личинки помоложе следили за ним из трещины в рифе с благоговейным ужасом.
1: «Поздравляем!» — кричали соседи.
0: Родители-родительницы благодарно раскланялись, и родительница снисходительно помахала щупальцем трем девственным тетушкам.
4: «Ну, что я говорил?» – торжествующе воскликнул родитель.
3: «Да, дорогой», – кротко согласилась родительница.
0: Внезапно обитатели нижних уступов испустили тревожный вопль. Волна растерянности и недоумения прокатилась по всей колонии. Оглянувшись, родитель и родительница окаменели. Отпрыск снова начал грести, но на этот раз совершенно непринятым способом. Он закручивался и нагибался, что выглядело очень неуклюже. Однако, судя по уверенности его движения, он проделывал это не в первый раз. Поскольку он сохранял вертикальную позу, создавалось впечатление, будто он старается плыть вбок.
6: «Он помешался!»
0: — взвизгнула родительница, цепляясь за наиболее удобную соломинку.
4: «Боюсь», — буркнул отец, — «боюсь, что нет».
0: Во всяком случае, они видели, что в действиях отпрыска была система. Он продолжал грести все тем же нелепым способом, причем и он, и построенные им платформы как будто отодвинулись и продолжали удаляться. Отдельные части места прикрепления, которое не было настоящим местом прикрепления, вращались самым непонятным образом для тех, кто никогда ничего подобного не видел. И все сооружение ползло по дну, подскакивая на песчаных неровностях и оглушительно скрипя. Но тем не менее оно двигалось. Личинки покинули трещины и теперь кружили около отпрыска, разглядывая его движущиеся приспособления и засыпая его вопросами. А их родители возмущенно кричали, требуя, чтобы они не смели иметь с ним ничего общего. Три девственные тетушки, тихо взвизгнув, попадали в обморок в щупальца друг к другу. Такого потрясения колония не помнила с последнего цунами.
4: «Вернись!» — гремел родитель. «Так не делают!»
6: «Вернись!» — визжала родительница. «Так не делают!»
4: «Вернись!» — верещали соседи. «Так не делают!»
0: Но отпрыск был глух к доводам рассудка. Отпрыск обзавелся колесами.

Дэвид Лэнгфорд. Контакт иного рода. В тот момент ночь казалась нам вполне подходящей для нашей работы. Из-за сеющейся тонкой водяной пыли, наполовину тумана, наполовину дождя, луна казалась размытой, а вокруг фонарей на шоссе сияли головы. Избранная нами темная дорога была до сих пор покрыта лужами после вечернего ливня, так что, когда наш грузовик пробирался по ней, кренясь и подскакивая, отражения фар молчаливыми сияющими пузырями тут и там возникали между деревьев. Даже мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это такое. Правильное состояние ума — очень важная вещь. Мы находились в Уилтшире, в зоне высокой активности, откуда регулярно, в зависимости от времени года, поступали сообщения. Это также был район кругов на посевах, но к этой работе я всегда относился с подозрением. Она слишком бьет на эффект и слишком приземлена, а благодаря этому слишком многим мошенникам с хорошим воображением удавалось испортить впечатление от наших собственных, настоящих, авторизованных творений. Впрочем, то, что мы избрали именно эту плодородную область, было чистой случайностью. Здесь неподалеку жил человек по имени Глаз, и было известно, что он часто проезжает по этой грунтовой дороге, ведущей от деревни Пьюси к его дому. Этим вечером он собирался читать одну из своих лживых и оскорбительных лекций, а для того, чтобы доехать сюда из Лондона... Я посмотрел на часы. Возможно, жена Гласса делала сейчас то же самое, расставляя на столе кофейные чашки. Поверит ли она невероятной, бессвязной истории, которую он расскажет ей через несколько часов? Приготовив все необходимое, мы затаились рядом с дорогой на поле, достаточно грязном и истоптанном, чтобы нельзя было различить наших собственных следов.

Декорации были установлены в надувной палатке. Маккей уже давно закончил укладывать свои кабели и сутулился над маленькой контрольной панелью, восторженный, как мальчишка, играющий в железную дорогу. Иногда Маккей удивляет меня. Его запросто можно представить работающим на кого угодно, хоть на Ирландскую республиканскую армию. Он будет также ухмыляться во всю свою жирную физиономию, собирая замысловатые схемы из чистой любви к технике. По-видимому, он так и не усвоил идею, что мы евангелисты, трудящиеся на благо великой истины. Единственный янтарный огонек мигнул в коробочке два раза. 10-минутная проверка. Все было чисто, и парнишка пока еще не заснул на своем посту около развилки на темной дороге. Мы были готовы так, как только могли быть готовы. Роль парня была относительно небольшой, но я все же волновался, сумеет ли он сделать все как надо. Никогда не знаешь, чего можно ожидать от этой подростковой мешанины волос, кожи и клепок. Однако он задавал разумные вопросы о том, что было известно о посещениях в этой и других местностях. Иногда это были карлики с лицами цвета оконной замазки и огромными глазами, иногда великаны 6-7 футов ростом. «Осмелюсь предположить, что они могут принимать любой облик, какой захотят». Так я ему ответил, и мне показалось, что ответ его удовлетворил. Маккею, например, были глубоко безразличны подобные рассуждения, а глаз, разумеется, превратил бы их в мишень для своих насмешек. Да, Питер Глаз был человеком, давно привлекавшим к себе внимание небес. Если в мир стыдливо просачивался хоть малейший намек на что-либо таинственное и чудесное, он всегда был первым, кто стремился дать интервью, чтобы превратить все в грязь своим прикосновением. Это была планета Венера. Это был низко пролетевший самолет. Свидетели все это выдумали. Он попросту лжет. У нее непорядки с психикой. И вообще, кто может верить в маленьких зеленых человечков? Что до последнего, то это дешевый газетный штамп. В классических сообщениях они никогда не бывают зелеными. Меня особенно бесит, когда объясняют галлюцинациями контакт, который, как мы совершенно точно знаем, был физически реален. Людей, которые должны были бы бороться на нашей стороне, соблазняют разговорами о том, что посещение и похищение всего лишь следствие необычных психических состояний, бла-бла-бла, которые при надлежащем изучении могут открыть новые горизонты в наших представлениях о работе мозга, бла-бла-бла. Что это как неуприукрашенная версия того же «он спятил, а она все выдумала». Хотя, разумеется, нельзя отрицать, что некоторые люди действительно выдумывают подобные вещи. Ненавижу таких мошенников. Большой продолговатый индикатор в самом центре Маккеевой панели налился красным светом, и раздалось тихое жужжание. Вообще-то я держусь в стороне от всеобщего увлечения электроникой, но это было достаточно очевидно. Парень засек проезжающую мимо машину, которая, по всей видимости, была именно той, что была нам нужна. В данный момент он должен был вытаскивать из промокшего подлеска большой знак с надписью «Объезд». Скоро тихая деревенская дорога станет еще тише. Я всегда откладывал натягивание мертвенно-бледной маски до самой последней минуты. В ней слишком жарко и неудобно. В отдалении замигали огни, приближаясь к нам. Глаз тоже должен был видеть эти призрачные отражения среди мокрых деревьев. Возможно, скоро они обретут для него новый смысл. Сейчас или в ретроспективе, поскольку Маккей уже щелкнул первым из своих переключателей. Было ли слышно тихое шипение за шумом двигателя? Нам было необходимо добиться восприимчивого состояния сознания. Классические контакты с НЛО на ночных автострадах начинаются с того, что вверху появляются таинственные огни, а зажигание автомобиля необъяснимым образом само собой отрубается. Часто это предшествует переживанию провала во времени или даже похищения инопланетянами. Мы, разумеется, собирались позаботиться об этом. Со вторым щелчком переключателя на панели Маккея в небе ослепительным светом вспыхнул пучок кварцево-галогенных ламп, в действительности крепившихся к кабелю, предусмотрительно перекинутому между двух высоких деревьев по обе стороны дороги, а с третьим зажигание у Гласса таинственным образом выключилось.
Небесные божества, разумеется, распоряжаются силами вне наших возможностей, но их служителям здесь, внизу, приходится прибегать к земным средствам. Я думаю, что нечто подобное может чувствовать священник, когда он раздает хлеб и вино, уверенный, что они воплощают истину, но в то же время сомневаясь, что чудо претворения в кровь происходит в действительности, как это было в библейские времена. Напарник Маккея в Лондоне сделал свое дело как надо. Реле в цепи высокого напряжения и маленький цилиндр с сервоуправляемым клапаном под самым водительским сиденьем. Разумеется, именно сигнал с первого переключателя прерывает подачу топлива. Лонгстед 42 — это прозрачный и почти лишенный запаха психотропный агент, используемый для того, чтобы обеспечить достаточно восприимчивое состояние сознания. Его действие не длится долго, но глаз еще трясся, почти беспомощный в своем замершем Вольво, когда мы нацепили свои выпуклые маски и подошли к нему. Последовательность событий, яркая и усиленная мягким галлюциногеном, должна была уже запечатлеваться в глубине его памяти, тем более что он заранее был теоретически знаком с предметом. Его собственные глумливые исследования должны были теперь усиливать воздействие происходящего. Я старался производить впрыскивание аккуратно, но не было нужды особенно тщательно скрывать эту инъекцию. Необъяснимые шрамы и следы уколов часто входят в классические описания случаев похищения. Мотоцикл парня с выключенными фарами кашлял возле ворот, когда мы вели Гласса, поддерживая под руки к нашему кораблю-носителю. Маккей коснулся своего карманного пульта, и в огромном надувном чуме заплясали пульсирующие потоки цветных огней. Надувной шатер — отличная вещь для подобной работы, невзирая на тихий гул компрессора. Здесь имелся даже тамбур, игравший роль шлюзовой камеры. Лично я находил это зрелище глубоко волнующим. Если только... Он не сопротивлялся, когда мы раздели его и уложили на смотровой стол. Настолько неземного дизайна, насколько могли позволить наши ресурсы. Для Гласса это место должно было выглядеть наполненным пронизывающим сверхъестественным светом, благодаря нескольким каплям атропина, до предела расширившим оба его зрачка. А над ним нависали странные маленькие существа. Парень, который тоже надел свою маску и белое трико перед тем, как присоединиться к нам, был и так достаточно низкорослым, а обманчиво высокий стол делал карликами нас всех, поскольку поднимавшийся от сухого льда туман затруднял возможность выяснить, насколько далеко в действительности простираются наши ноги. Истина всегда зависит от того, как ее представить. Наши маски цвета оконной замазки раздувались кверху в купола, говорящие о могучем интеллекте, а сами мы выглядывали наружу сквозь огромные глаза, сделанные из темного стекла. И вот мы принялись за работу, следуя указаниям, изложенным в миллионах опубликованных сообщений. Подобные феномены описаны до мелочей. Маккей и я уже прежде вдостально практиковались на добровольцах обоих полов и теперь действовали слаженно. Биопсия, крошечные надрезы, иголки, втыкаемые глазу в пупок, жидкость, сочащаяся ему в ухо, сюрреалистические инопланетные механизмы, помигивающие, попискивающие, не воспринимая и не регистрируя при этом абсолютно ничего. Вызванные химикатами перемежающиеся помрачнения сознания создавали разрывы в потоке его памяти. Частичная амнезия — весьма характерная черта. Наготове была и карта звездного неба, чтобы показать ему лишенное какого-либо смысла хаотическая россыпь точек, на которую он впоследствии сможет наложить любое значение, какое захочет. Его рот раскрылся. Я понял, что он готов. Почему он так громко выражал свой отвратительный скептицизм, если не потому, что он уже был близок к тому, чтобы уверовать, и лишь ожидал знака? Записанные на пленку послания мира и тысячелетние предупреждения потоком лились над ним. Голоса, превращенные компьютером в мистические заклинания, приличествующие посланникам с далеких звезд. Никогда впредь он не сможет сказать с уверенностью, что все это вздор, что люди, похищенные инопланетянами, пусть и в кавычках, просто стремятся привлечь к себе внимание при помощи бредовых фантазий.
Кульминацией процедуры являлся ужасный зонд. Предмет, игравший значительную роль в одном из рассказов о контакте похищений, в свое время разошедшемся едва ли не в большем количестве экземпляров, нежели все остальные вместе взятые. Это большой безобразный объект, напоминающий фаллос, какой мог бы нарисовать Г.Р. Гигер в припадке желчного настроения. 13 дюймов в длину, отдаленно треугольные формы в поперечном сечении, серые и чешуйчатые, увешанные на конце неровной проволочной клеткой. В действительности ствол был сделан из раскрашенного стекловолокна. Это совершенно необходимая часть переживания. Похищенный сам должен ощутить, как зонд проникает в его анальное отверстие. Разумеется, мы полагались на силу внушения. После того, как мы показали ему объект и перевернули лицом вниз, чтобы затруднить ему зрительное восприятие, я фактически собирался ввести ему свой палец. Намазанная вазелином резиновая перчатка уже была на моей руке.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мы продолжаем знакомство с рассказом Дэвида Лэнгфорда «Контакт иного рода». Далее еще кое-что.
1: Однако прежде чем зонд вступил в действие, произошла заминка. Когда у тебя на голове маска, не так-то просто видеть, что находится справа или слева. Мы как раз заново отключили глаза, чтобы позволить себе короткую передышку и чашечку чая из термоса. И тут раздался какой-то неясный звук. Я принялся нетерпеливо возиться с маской и в это же время почувствовал короткую острую боль в ляжке. Возможно, какое-нибудь жалящее насекомое. Когда я наконец-то стянул со своей головы эту душную штуку, я увидел, что Маккей лежит на полу. Над ним клубился туман. Вначале я подумал, что он, должно быть, случайно нюхнул отключающего вещества. Все вокруг было каким-то расплывчатым. Стены палатки мерцали. Парень улыбался мне. Вряд ли возможно, чтобы маска могла улыбаться. Я велел ему убрать эту дурацкую штуку. Не знаю, имел ли я в виду маску или улыбку. Он предложил мне сделать это за него. И хотя вначале я протянул к нему руку, охваченный слепым гневом на его дурацкие игры, меня внезапно охватил страх. Что если я прикоснусь к этой огромной голове, то под моей рукой окажется живая плоть? Нет. Я что-то произнес вслух. Возможно, это было какое-нибудь несуществующее слово. Что это там? Тело Гласса тает, стекая вниз со стола. Нет. Дальше у меня пробел в памяти. Частичная амнезия является весьма характерной чертой подобных ситуаций. Все вокруг то наваливалось на меня, то выплывало из фокуса. Я помню, что ощутил еще один укус, и на этот раз понял, что это игла. К этому времени я уже был прижат к холодной сырой ткани пола палатки, кашляя в созданном нами искусственном тумане. Настойчивые пальцы дергали за мой белый в обтяжку инопланетный костюм. Внутри моего черепа все клубилось, складывались теснящиеся хаотические образы, среди которых трепыхалась глупая настойчивая озабоченность. Был ли шприц как следует простерилизован? Сам я всегда подхожу к этому очень добросовестно. Что я знал об этом парне? Это был его первый выход на дело. Я почти не встречался с ним прежде. Они могут принимать любую форму по своему выбору. Эти глаза! Он сказал... Я не могу припомнить всего, что он сказал. Этот скополаминовый коктейль специально предназначен для того, чтобы сбивать с толку. Тонкий голос сообщил мне, что мы играем в опасную игру. Более чем один раз он повторил «Моя сестра». Я подумал о сестринских планетах, о сестрах-кораблях, отблескивающих серебром, что делают безинерционные повороты, в дразнящую уворачиваются от экранов радаров. Он сказал «В институте». Может быть, он имел в виду институт изучения НЛО? В другой момент он сказал «Вы ублюдки!» И потом «Сделали с ней все это!» А потом еще «Я долго ждал случая!» Слова небесных богов всегда загадочны. Возможно, он хотел сказать, что мы всего лишь побочные ветви их цивилизации. Было очень трудно продолжать мыслить. Все смешалось в едином красном пятне боли, поскольку после этого, видимо, дабы лучше запечатлеть в моем сознании, что он говорит отчетливо и серьезно, он весьма грубо применил зонт. И здесь уже не было речи о внушении или о пальце, смазанной вазелином резиновой перчатки. «Это за нее! Ты слышишь? За нее!» слышал ли я? В тот момент я не мог по достоинству оценить происходящее как волнующее, трансцендентальное переживание. Я уверен, что никакие химические агенты не способствовали потере сознания, последовавшей сразу же вслед за этим. Хотя и не настолько быстро, как хотелось.

Очнуться, лежа на расстеленном в грязи холодном полиэтилене, с телом, истерзанным судорогами и другой, еще более глубокой болью, это не то переживание, которое можно было бы рекомендовать кому-либо. Парень давно уже скрылся. Я так и не узнал его имени, если он вообще имел какое-либо имя на нашей земле. Я старался не искать утешения в открытии, что Маккей тоже получил предупреждение до мельчайших подробностей, столь же выразительное, как и я сам.

Под угрюмой серой луной мы кое-как прохромали через процедуру уборки, оставив Гласса спать в своем жалком «Вольво», теперь тоже раздетым, лишившимся всех устройств нашего лондонского коллеги. Когда перед рассветом он придет в сознание, это будет пробуждение к новому членству в рядах похищенных инопланетянами, переживших провал во времени. Объявит ли он о том, что с ним произошло, или будет лживо блюсти молчание? Впрочем, кому это важно? Глаз больше не имел значения. Истина. Вот что имеет значение. После длительного периода выздоровления, в течение которого я старался держаться в тени, даже мой некогда дружелюбный домашний врач выказал ужасающую черствость по отношению к характеру полученных мною травм, я, наконец, вижу себя в положении мирского священника, получившего, наконец, свой собственный знак. Но этот знак подобен таинственному явлению лика Девы Марии в раковине унитаза. Это вещь такого рода, с помощью которой можно привлечь внимание простецов. Для самого человека она может значить очень много, но для большого мира это всего лишь еще одна дешевая повседневная сенсация. И за это помутнение вот я возлагаю вину на тех людей, которые сочиняют броские сказки о контактах с НЛО, ни разу не пережив настоящего столкновения с ними, подобно тому, какому... И за это помутнение вот я возлагаю вину на тех людей, которые сочиняют броские сказки о контактах с НЛО, ни разу не пережив настоящего столкновения с ними, подобного тому, какому мы подвергли Гласса. О, как я ненавижу и презираю этих шарлатанов! И намного меньше, чем самых узколобых скептиков. И кроме всего прочего, как я могу надеяться опубликовать такую правду и надеяться, что кто-нибудь поверит в ее совершенно особый статус? Когда они, наконец, во славе лучезарно спустятся со звезд, со всем своим чудесным грузом, чем это сможет помочь мне занять мое законное место среди избранных? Чем? Чем?

0: Вот такой вот рассказ о контактах с пришельцами, который назывался «Контакт иного рода». Написал его Дэвид Лэнгфорд.
1: Модель для сборки «Инахаус». Мы начинаем отстройку звука. Ну и буквально через пару-тройку минут, когда ее закончим, конечно же, начнем знакомство с рассказами-победителями нашего замечательного конкурса. А пока всем привет. За вертушками диджей Габович. У микрофона Влад Коп. Диджей Андрей Эдисон в зале. Сергей Чекмаев, наш литературный редактор, тоже где-то здесь. Вот он. Так что собирайтесь, настраивайтесь, устраивайтесь поудобнее. Скоро начнем. Думаю, надо будет по ходу еще порулить. Вот сейчас, наверное... Секунду. Сейчас возьмем что-нибудь из непобедившего. Просто случайно. Здравствуйте, Александр Николаевич. У меня к вам просьба большая будет. Если есть возможность, выдайте мне зарплату сегодня. Очень нужно. Заранее большое спасибо. Не успел еще даже свернуть окно, как в онлайне показался шеф. Упитанный пожилой мужчина с цепким взглядом, аккуратной прической и шикарными усами. «Хороши, столик и гордости», — подумал я, отмечая, что шеф не в конторе.

Снова щелкнул ружье Вульфа. Боевая пуля на вылет прошила листовой алюминий вместе с боссом, срикошетила от пола и ослепительная вспышка. Девушка ткнулась шлемом в брезент. По стенам и балкам ударил град блестящих таблеток. Бронебойный сердечник пробил корпус заряженного конденсатора «Эрго», выпустив на волю все 200 ватт разом, разметав по ангару остатки контейнера.

На облезлом потолке над музыкантом подрагивала лазерная надпись. Самодельный генератор высвечивал анонс его второго занятия. Ритуальные конструкты. Почти даром. И зеленая стрелка, указывающая на безногого ремесленника. И на всякий случай для контроля крик.

И снова здравствуйте, дорогие друзья. Модель для сборки готова представить вам на суд три рассказа с конкурса «Взломанное будущее», посвященного киберпанку. Явление это, в общем, сравнительно недавнее, хотя я думаю, что для собравшихся здесь достаточно известное, изученное по фантастике, да уже и по реальности. Поскольку уже не за горами, думаю, время, когда мы будем уверенно носить импланты, как заменяющие косточки, так и какие-нибудь органы. И плюс, наверное, когда наконец-то язык мозга переведут на язык компьютера, и мы получим интерфейс, позволяющий управлять всем непосредственно силой мысли. Вот случится такое счастье, что все мы будем глючить периодически, нас надо будет перезагружать. Посмотрим, как это будет, а пока познакомимся с какими-то мнениями на эту тему писателей-фантастов, победивших в вышеупомянутом конкурсе. Начнем с третьего места. Ну и, наверное, без лишних слов. Сейчас я присяду, сейчас еще один момент, извините.

Итак, третье место на конкурсе «Взломанное будущее». Одним из членов жюри, которого я имел счастье быть, и скажу вам, что теперь я гораздо лучше понимаю нашего литературного редактора Сергея Чекмаева, когда он говорит мне, что нелегкое это дело отбирать рассказы, да. Ну и одним из членов жюри, я так понимаю, был Брюс Стерлинг, которому специально переводили рассказы, и он читал их уже в переводе. Ну вот третье место в конкурсе занял Дмитрий Вагуцкий с рассказом «Бросающие кости». Человек не должен знать будущее. Ужасная истина, главные условия выживания в нашем сложно запутанном мире. И почему я всегда пробовал это условие обойти? Так что, пацан, задумчиво произнес Цербер, почесав седую щетину на подбородке металлическими пальцами. Толкал, значит, слитые из будущего данные? Типа того, ответил я, настороженно озираясь. Мы с Цербером отдыхали после восхождения на очередной этаж

0: углы. На самом краю отгороженного атриума, уходящего вниз и вверх на всю высоту здания, бездонная глубина терялась в дымке. Где-то внизу, кажется, летали птицы, а может, летучие мыши. Оттуда постоянно давил поток теплого воздуха. И мне казалось, что я слышу, как где-то рядом кричит женщина. Прошивка на моем нейроинтерфейсе не давала мне даже время узнать без разрешения Цербера. В этот раз меня плотно упаковали. Военная прошивка с собственным квантовым процессором, с длиннющим кубитным ключом на доступ. Такую можно 10 тысяч лет безуспешно ломать.
1: «Помогите мне!»
0: — прокричала беловолосая женщина прямо мне в лицо. Мы начали восхождение к заброшенной вершине иглы 3 дня назад, с населенных уровней. Здесь мы были одни. Я отлепил пластиковую заплатку с временной печенью от кожи на боку и сначала откачал кровь из временки обратно в общий кровоток, потом выдернул пару пластиковых вен из шунтов, установленных на правом 10-м ребре. Цербер передал мне свежую печень из стопки, запасенной на время моего этапирования. Я налепил новую на место прежней.
2: «Так она того стоила?»
0: — спросил Цербер, спрятав стопку в нагрудный оружейный ящик.
2: «Раз уж ты на этом попался».
0: Я, не глядя на него, похлопал ладонью по печени временки на боку.
2: «С этой штукой перебирать варианты у меня времени обычно нет. Хуже героина. Всегда требуется следующее».
0: «А собственную куда дел?» — спросил Цербер. «Злые гопники отжали», — буркнул я, разрывая заплатку временки и перемешивая пальцем мягкие слои печатного протеина, выглядевшие как настоящий паштет. «В кости проиграл. Будешь?»
2: «Не, я печенку не люблю».
0: Цербер, щурясь, озирал расчерканный штормом горизонт далеко внизу за бесконечно огромной стеной прозрачного смарт-композита.
2: «Что ж ты этого не предвидел, когда играть садился?»
0: «Чего это не предвидел?» – пожал я плечами.
2: «Предвидел, что догола их раздену, верняк. Все под контролем. Только, говорят, один умный дядька, Эйнштейном вроде его звали, сказал, что бог не фраер, костей не кидает. Вот и не фартануло. А проверить надо было, а вдруг он не прав?»
0: И начал есть свою печень. Штука питательная, а белок мне еще понадобится. Та биопогонь, что циркулирует в пищевом контуре иглы, без кулинарного принтера в рот не положишь. Эта биомасса даже на грибы не похожа, из которых вроде и производится. Игла. Самое высокое здание в этом полушарии. Чердачок с видом на Северный полюс. Квартирка на краю сингулярности. Самая заброшенная недвижимость на планете. 12 километров высотой. Изогнутый оптическим искажением тело иглы уходит вниз к острову Эдзо, где рассыпается на напряженные нити радиолярного фундамента, накрывающего всю территорию острова и прилегающего шельфа. Я знаю, я жил там, в северо-японской кластерной общине, в тени иглы. Видел ее снизу. Теперь я смотрю на нее отсюда. Мы уже почти в царстве пожирателя.
2: «О призраках на верхних этажах слышал?» – спросил Цербер, перебирая наши манатки.
0: «Слышал, конечно. Куда бы я делся?» 30 лет назад, когда меня еще на свете не было, рост иглы достиг проектной отметки. А вскоре после запуска комплекса что-то случилось, и игла обезлюдила. Все засекретили наглухо. Никто не знал, что там случилось. Только люди, пропавшие в игле, не исчезли совсем. Ведь что-то пугало команды по консервации здания, забиравшиеся слишком высоко.
2: «Такое впечатление», — произнес Цербер, медленно озираясь, «что про призраков здешний народишко как раз и не врал».
0: И я с ним был согласен. За годы заброшенности в игле сначала сложилась своя вертикальная биосфера, в основном из птиц и насекомых, жиревших на пищевых сервисах здания. А потом, вслед за едой, сюда переселились кочевые сквотеры. Вот они и двигались вверх, пока не наткнулись на настоящего хозяина иглы – пожирателя. С
2: Странные человекообразные чудовища, ужас, острия иглы, серийный убийца, пожиратель гипоталамусов. Жутким террором он очертил запретные пределы. Загнал сквоттеров обратно вниз, и лишь постоянная дань в виде заключенных, отправленных в жертву гневливому божеству, удерживали пожирателя от того, чтобы спуститься с горних вершин и сравнять человечество с землей. Вот так болтали внизу. Прилетевший сверху безголовый труп был намеком на то, что пора доставить нового раба. Деток, которые не слушаются родителей и плохо себя ведут, отдают пожирателю. А я себя, прямо скажем, вел необразцово, начиная с успешного побега из инвестиционных яслей и заканчивая азартными играми с уличными коллекционерами внутренних органов. Вот Цербер и ведет меня теперь наверх. А мы почти уж добрались. Мир за прозрачными конструкциями иглы с такой высоты казался вогнутой чашей. Цербера этот вид просто завораживал. А мне было интересно, как работают конструкционные темпоральные автоматы. Динамический каркас уходящего в стратосферу здания постоянно получает информацию из ближайшего будущего о нагрузках на несущие конструкции и заблаговременно их компенсирует, неощутимо смещая углы наклона силовых струн и меняя форму обтекания здания поддерживающими атмосферными потоками. Иначе иглу нельзя будет построить. Экая мощь. Вот где бы поковыряться.
1: «Помогите мне!» –
2: прокричала беловолосая женщина.
1: «Он убьет меня!»
2: Что-то у меня сегодня такое ощущение, словно кто-то на меня постоянно смотрит. Цербер мне нравился. Изувеченный ветеран гибридных войн, родом из тяжелой пехоты, полный ампутант в боевом сервокаркасе с полустертой эмблемой трехголового пса на побитой броне и девизом «Ад будет наш» с двумя парами рук-манипуляторов. Сам несколько трехголовый, седая башка между двумя мордами многоствольных пушек на плечах, живших собственной автоматической жизнью. Надежный, крепкий, все переживший, всем испытанный. В другой раз я бы с радостью доверил ему присмотр за моей тушкой, но сейчас, когда я сидел у него на привязи, чувства по его поводу у меня были смешаны. Сквоттеры наняли его доставить меня к пожирателю. Он и доставлял. Но он не стремался разговаривать со мной.
3: «Так чем ты там торговал?» – спросил Цербер.
2: «Да разным. Погоду предсказывал. Результаты собеседований или микрокредитных переговоров. На что хватало дальности сканирования погодного сервера? Минут на 100. Одно моральное удовлетворение и совсем никакого нарушения причинности. Будущее наступает и проходит, а доходы остаются».
3: «Интересно», — проговорил Цербер, усаживаясь поудобнее. «Ладно. Удиви меня, пацан».
2: «Это чем?»
3: «А узнай, что с нами будет. Ну, через 2 часа».
2: «Да ну, какие ты, Цербер. Это будет кое-что стоить».
3: «О как!» — усмехнулся Цербер. «А ты наглый».
2: «А мне терять-то чё, кроме своих цепей?»
3: «Ладно», — хитро прищурился Цербер. «Меняю весь мой запас твоей печёнки на то, что ты там выловишь».
2: «Ничего так себе сделка, есть смысл». «Замётано», — буркнул я. Когда кто-то, обладающий самосознанием, пытается манипулировать с темпоральным протоколом связи, перехватывает поток информации, идущий из будущего, и пробует осознать его содержание, он этот поток обесценивает. Такая естественная защита реальности от временных парадоксов. А вот автоматические системы, не обладая сознанием, способны обрабатывать такую информацию и отвечать в рамках построенного программистами дерева сценариев. Частный случай калибровочной инвариантности. Несанкционированные попытки узнать будущее разрушают темпоральную инфраструктуру, приводят к неполадкам, вплоть до самых катастрофических. Ракеты, бывало, падали. Так выходит, что автоматика и базы данных могут оперировать с информацией из будущего, а люди — только ценой разрушения канала связи и прогулкой к ближайшему пожирателю.
0: Вот человеческие факторы исключили из темпоральной информатики. Техникой безопасности запрещено интересоваться будущим. Но это ведь просто невыносимо. Хочется же знать, что будет. Ладно. Есть что сломать, спросил я.
3: Вот.
0: Цербер усмехнулся.
3: Этот не жалко. У меня еще есть.
0: Снял с брони и отдал мне ручной темпоральный сканер. Очень простая машинка, отслеживает, наступил ты в ближайшем будущем на мину или еще нет. Двухчасовая дальность. А прошивку с меня снимешь?
3: Еще чего, усмехнулся Цербер.
0: И тут он прав. Без прошивки я мигом помашу ему ручкой. Ладно, человеку с ловкими руками достаточно того, что есть. Главная проблема с данными из будущего — интерпретация. Они не предназначены для людей. Но я могу кое-что из них извлечь. Чисто технически эти данные не имеют общечеловеческого интерфейса. Это машинный язык процедур, инструкция на случай наступления того или иного события. Поэтому они представлены в виде машинных кодов и запрещены к передаче в медийной форме. Криптотемпоральное кодирование, так данные защищаются от уничтожения заинтересованным наблюдателем. Такая вот у нас машинная криптократия. Просто спешу запись нашего медицинского состояния на ближайшие сутки. Машинка Цербера честно сдохла. Так, посмотрим, что имеем в результате. То, что я считал, малость озадачило меня.
3: «Ну, чё там?» — наклонился ко мне Цербер, когда мое молчание затянулось.
0: «Да вроде как бы это, так вроде того уразумения, что как если бы типа гусь-свинье когерентен...»
3: «Чего?» — удивился Цербер.
0: «Так, это у меня нормальная темпоральная шизофазия пошла. Информационный предел предсказателя, не позволяющий полученные данные передать в социум, превращающий информацию из будущего в бессвязный бред, речь пророка. Будущее не так сложно узнать, как рассказать о нем. Ну да и я знаю, как это обойти. Сопричастностью к посланию. На, Цербер, смотри. Кажется мне, что тебе это тоже не понравится».
3: «Что это значит?» —
0: спросил Цербер, ознакомившись. «Твои и мои жизненные показатели прерываются после стрессового всплеска примерно через 2 часа. Почти синхронно. Сначала ты, потом я». Цербер искоса взглянул на меня. Теперь он вполне меня понял. Мы уже были в рамках одного предсказания.
3: «Это значит, что в течение 2 часов мы оба умрем?»
0: «Ага. На одну мину разом наступим. Хреновое вышло предсказание. А вот что нам теперь с ним делать, непонятно».
3: «Да я смотрю, не слишком напугался», — пробурчал Цербер, покрутив в руках неисправный сканер и повесив его обратно на сервокаркас.
0: «Не успел, наверное, еще», — пробормотал я. «Я как-то не думал, что это случится прямо вот так».
3: «Привыкай», — буркнул Цербер, запуская с рук рой сторожевых квадрокоптеров. «Идем дальше. Только осторожно».
0: «Ну, мы и пошли».
2: Пушки на плечах Цербера рыскали, разыскивая цель.
0: «Может, вернемся?»
3: «Мне не за это заплатили», — ответил Цербер, не оборачиваясь. «Если через 2 часа нам в живых не будет, так какая разница? И да, последний раз, когда я доверился человеку в картографировании будущего, мне и руки, и ноги оторвали, как мухи. Так что не обольщайся. Я не исключаю, что это ты как меня нагреть пытаешься».
0: «Угу», — согласился я. «Железная логика». «Нет, не пытаюсь. Печенку отдай, я заработал».
3: «Позже».
0: «Вот же сволочь». «И вот мы все равно идем вперед и вверх. Кто-то сам, а кто-то и не очень. И где-то через час довольно нервного подъема по радиальному пандусу мы наткнулись на труп беловолосой женщины. Тело в сильно изношенной униформе научного отделения иглы посреди размазанной кровавой лужи. Кто-то проломил ей череп и съел мозг».
3: «Где-то я ее уже видел», — хмуро произнес Цербер, наклонившись над телом.
1: «Блин, твою мать, да чтоб тебя!» — отозвался я
0: и проблевался вновь.
2: «Ты чего?»
0: «Да так, ничего», — отплевался я. «Печенка не в то горло пошла. У нас жизни осталось меньше часа».
2: Цербер прищурился. «Это пожиратель. Очень на него похоже. Теменные кости удалены по черепным швам, мозг просто оторван от позвоночного столба. Обычно он так и делает».
3: «А ты откуда знаешь?»
2: «Изучал объект», — задумчиво ответил Цербер, медленно поворачиваясь с пушками наготове, озираясь вокруг.
3: «И что ты? Бросишь меня тут с этим каннибалом?»
2: «Не ной!»
3: «Сука, не ной!»
0: Я проплевался, вытер рот. Мое будущее грудой мертвого мяса лежало у моих ног.
3: «Сука!»
0: «Мне нужно знать, что меня ждет».
3: «Хорошо.
0: Есть и более простые способы, чем темпоральный взлом.
3: У нее из позвоночника вход нейроимпланта торчит», — проговорил я. «Если дашь мне коннектор, может, узнаю, кто она такая».
2: «Во!» — буркнул Цербер. «Во, вот это по-нашему, а то сразу блевать. На, держи».
0: Я собрался с силами, отвернулся, сунул руку в опустошенный череп. Окровавленные волосы мазнули по руке и на ощупь вставил коннектор в нейроимплант. Старенький, давно таких не видел. Соединился своим входом.
3: Резкое погружение. А потом меня скрутило так, что я уже никак не мог выкрутиться. Убитая женщина выскочила из древних структур памяти остывающего позвоночника и намертво взяла меня за горло.
4: «Я умоляла тебя о помощи!» —
0: прорычала она мне в лицо. Белые волосы, словно змеи в воде, плавали вокруг искаженного яростью прекрасного лица.
4: «А теперь я тебя заставлю!»
0: Рука мертвеца. Троян, спрятанный в оперативной памяти биокибернетических имплантов мертвого тела, вломился в мое сознание. В другой раз я разодрал бы сценарий этой управляемой эндорфиновой галлюцинации. Разорвал связь, сбросил с себя эти призрачные руки, существовавшие только в угасающих воспоминаниях мертвеца. Но сейчас на мне висит запирающая прошивка, и я совсем ничего не могу сделать для своей защиты. Цербер мне не поможет, даже если поймет, что что-то происходит. Времени прошло очень мало, наносекунды, и прежде чем до него дойдет, она переформатирует мое сознание. Потом меня накрыло совсем. Я узнал, что игла — это ее проект. Огромная антенна, боевая машина, таран, пробивающий путь в будущее на десятилетия. Что ее зовут «Медуза». И она эволюционный биолог, и она шла к свержению машинной монополии на предвидение. И что пожиратель преследовал ее 30 лет и, наконец, настиг. Неуловимый, невидимый, методичный. И от него не было спасения. И это не было совпадением.
5: «Мне всегда было интересно», —
0: произнесла уже мертвая медуза.
5: «Что за тип приспосабливаемости вырабатывают серийные убийцы? Какое преимущество дает во внутривидовом соревновании потребность периодическому убийству ближнего? Почему эта форма поведения возникает снова и снова? Или это влияет случайный ген пауков-каннибалов, доставленный эпидемиологическим путем в человеческий геном, вирусом гриппа летучих мышей? А потом это стало не вопросом интереса, а выживания. Предсказательная мощность существующей квантовой сети напрямую зависит от ее масштабов. Поначалу, когда первая сверхсветовая квантовая сеть только превзошла по размерам циклотрон ЦЕРН и впервые заметили занятные неслучайные потери спутанных фотонов в оптоволокне, выбитых тем самым потоком тахионов, двигающихся из будущего в прошлое, речь шла только о наносекундах. Когда сеть развернулась до масштабов, сопоставимых с размерами планеты, речь шла уже об удержании четкой связи с перехваченными в этом потоке тахионами в пределах часов. Сейчас, когда в глобальную сеть завязаны Луна, Венера, Марс, система Юпитера, масса астероидов, околосолнечные спутники и группировка сверхдальних спутников связи, недавно покинувших облако Оорта, построен перехват данных из будущего на отрезке до 78 часов с устойчивой шириной канала в 8 кубит. Масштабы квантовой сети компенсируют потерю сигнала, возникающую при движении небесных тел. Сначала добились стопроцентной безотказности космических стартов, потом полетов атмосферной авиации. Потом масштабировали систему до физических пределов техносферы, вплоть до сердечных клапанов и межкомнатных дверей. Сложившуюся, безусловно, доступную и всепротяженную транспортную сеть невозможно сохранить, не реагируя на сигналы из будущего о ее ближайшем состоянии. И проект «Игла» как пик этого технологического взлета. Речь шла о годах, о десятилетиях картографированного будущего, о преодолении кризиса глобального планирования, о безупречном управляемом будущем и неумолимом процветании. Конец истории. Ради светлого будущего и функциональности квантовых сетей человечество отрешили от необходимости оценивать полученные ими из будущего данные, и даже появилась идея заглушить способность предвидеть. Врожденная потребность смотреть в будущее должна была быть ликвидирована массовой коррекцией генома с помощью управляемых эпидемий вирусов гриппа. Для реализации этого сценария меня и взяли в проект. Человечеству запретили знать будущее. Но живому свойственно предвидеть. С точки зрения эволюционного биолога, все человечество в целом большая машина для выживания генома, удобная обтекаемая форма при движении вверх по течению в потоке времени. Предвидение будущего — древнейший и самый архаичный наш орган чувств, сформированный горизонтом событий, ограниченным атомным взаимодействием. Древнее нашего собственного встроенного спектрометра, обаяние и кинестезии, чувство положения в пространстве — это то, как жизнь, почти ничем не отличавшаяся тогда от броуновского движения аминокислот, в бульоне которых варилась, взаимодействовала с реальностью в пейзаже сцепленных молекул, воспринимая информацию о будущем с квантового уровня. Первый вирус стал передовой молекулярной машиной эволюции с двигателем на спутанных атомах, резонирующих с ударами потока тахионов из будущего. Человечество никогда не погибнет вдруг. Ведь у генома одна задача — продолжить существование. Но кто сказал, что именно и только в человеческой форме? Если появится более эффективный механизм, нас предадут собственные гены. И, похоже, преследующий меня пожиратель — живой факт этого предательства. Огромный объем автоматических и осознанных предсказаний, чрезмерная нагрузка на реальность, и будущее старается защитить мейнстрим, оптимальный эволюционный поток, вызывает инстинктивную реакцию социума, и появляются личности-корректоры, фагоциты, пожиратели. Все эти голоса в головах фанатиков и серийных убийц, немотивированные расстрелы, непонятные теракты без заказчика вроде уничтожения моей группы в игле — что это? Сверхглубокое воздействие из далекого будущего? Мне кажется, кто-то готовит нашу гибель в эволюционной гонке. Если человек, получивший знания о будущем, попадает в информационную изоляцию, испытывает синдром Кассандры, то человек, избежавший смерти, изменивший течение мейнстрима, буквально выпадает из социальной реальности. Это я испытала лично, получив из будущего информацию о собственной близкой смерти. Мою группу перебили, а я исчезла из биологической реальности, уклонившись от смерти. Я жила рядом с вами, и меня уже не было. Глубокая темпоральная изоляция. Призрак. Я выяснила, что такие люди встречаются достаточно часто. Те, кто естественным образом смогли уловить из будущего леденящий ужас собственной смерти и избежать ее. До 100 000 человек в год исчезает подобным образом. Иногда их находят, обезумевших, потерявших память, безопасных для мейнстрима или мертвых. Временная развилка закрывается. А вот если изолированные упорствуют в попытках выжить и повлиять на исторический поток, за ними начинает охоту их собственный пожиратель. Мертвая медуза вколотила этот свой манифест мне в память буквально за микросекунды. Я был не в состоянии сопротивляться.
0: Параллельно с прессингом на мои когнитивные функции, Троян Медуза атаковал меня на физическом уровне. Он заставил нейроны моего мозга сформировать сложный каскадный сигнал, что привело к сборке из моих собственных аминокислот наноразмерных молекулярных заводов по производству миллиардов специфических медботов из белков крови, приступивших к ребилдингу моего генома.
5: «Я много думала»,
0: — сообщила напоследок Медуза.
5: «И у меня было достаточно времени. Я долго уклонялась от смерти. И я придумала. У каждого в голове собственная квантовая сеть. Мой вирус, моя дельфийская машина переберет твои гены, и каждая заново собранная клетка твоего тела будет резонировать с потоком света из будущего. Теперь ты сам себе машина по предвидению. Ты будешь моим оружием. Мой последний шанс. Мой последний удар. Я знаю, что умерла не зря. Удачи!»
0: И меня отпустило. Ух, как отпустило, аж подбросило. Удачи, твою мать! Как же больно! «Ты чего орал?» — спросил Цербер. Я валялся на спине, весь покрытый потом и совершенно обессилевший.
3: «По-моему, — прошептал я только что еще раз родился».
0: «С днем рождения!» — любезно поздравил Цербер. «И вставай давай, у нас проблемы. Пожиратель пожаловал». В горле было сухо, глаза слезились, и, кажется, у меня поднялась температура. Я сел, потом встал на колени, меня шатало. А мои стандартные медботы, взломанные техновакциной «Медузы», не регистрировали никаких проблем.
3: «Кажется, я болею».
0: Мягко проворковал, прожурчал, завибрировал мерзкий нежный голосок.
6: «Глупая тетя Медуза все-таки добралась до твоего мяса и все вкусное испортила».
0: Я поднял голову, прищурился и увидел пожирателя. Действительно, пожаловал. Один взгляд на него вызывал впечатление, схожее с нейрозаписями действия псилоцибиновых грибов, которые мне попались как-то в детстве. Кожа его была прозрачной, и сквозь стеклянные ребра видно, как бьется светящееся пурпуром сердце, как в такт пульсу неоном вспухает и угасает большой круг кровообращения, как изменяются пятнами Роршаха, подсвеченные синим зоны мозговой активности на поверхности мозга, в прозрачном черепе с зеркальными глазными яблоками. Я потряс головой. Пожиратель не исчез.
6: «Я есть!»
0: — помахал он мне прозрачной рукой.
6: «А ты будешь есть?»
0: «Тяжелый случай», — медленно проговорил Цербер. Его пушки держали пожиратели на прицеле, квадрокоптеры кружили, образуя жужжащий вращающийся нимб над его седой головой. Свой главный аргумент — плазменный огнемет, кустарно переделанный из двигательного факела, когда-то сбитого на луне космоплана, он удерживал в четырех руках-манипуляторах. Толстенный, обмотанный ржавой бронеизоляцией, питающий шлейф тянулся от сопла за спину, где висел импульсный реактор весом, наверное, в тонну, когда-то отвечавший за один из маневровых двигателей. Поистину тяжелая пехота.
6: «Добро пожаловать!»
0: Пожиратель оскалил на него прозрачные зубы.
6: «В ад!»
0: «Спасибо за приглашение», — вежливо ответил Цербер. «Но я там уже бывал». Наши 2 часа истекали с минуты на минуту.
4: «Какой-то ты в этом году дерзкий, Дедушка Мороз!» — захихикал пожиратель. «Ты подарки мне принес?»
0: «Сам такой», — бестрепетно ответил Цербер.
4: «А ты какой-то страшный, дедушка», —
0: огорчился пожиратель. «Я думал, ты мне летающего мальчика принес, а ты злой». «Работа такая», — буркнул Цербер.
5: Оно, конечно, как бы и вроде бы, но ежели вдруг чего, да это к типу того, так вот тебе и пожалуйста, улыбнулся пожиратель.
0: Не понял, прищурился Цербер. Это не бред, предупредил я. Это темпоральная шизофазия, он предвидит, берегись!
2: Пожиратель сначала улыбнулся мне прозрачными губами, а потом разорвал Цербера на куски.
0: И не помог военный квантовый локатор, способный уловить 3 миллиона атакующих объектов в разнесенных временных эшелонах. Как авиабомба взорвалась. Разлетевшийся сервокаркас Цербера всю площадку засыпал обломками. Исчезнувший и мгновенно появившийся пожиратель одной рукой поймал попадавшие обесточенные квадрокоптеры в одну неустойчивую стопку на ладони, а потом один за другим покидал их за ограждение атриума. Через 4 минуты они упадут в пятиэтажную груду мусора, скопившуюся за десятилетия на дне иглы.
3: «Твою мать!» – прошептал Цербер. Окровавленный обломок человека, вырванный из брони и небрежно брошенный на пол.
0: Из гигиенической системы текло. Обрубки рук и ног беспомощно шевелились. Дергались оторванные манипуляторы, получавшие сигналы по дистанционному каналу от его нейроинтерфейса.
3: Как так?
2: И я остался один на один против пары зеркальных глаз.
0: «Да ты вообще человек?» – спросил я у пожирателя, торопливо отступая назад и судорожно выбалтывая у смерти еще чуть-чуть времени.
1: «Ты им хоть был? Или ты натуральный человек-паук?»
4: «Подобных мне кричат гены другой, более совершенной расы!» – оскалился пожиратель.
2: И дал мне прожить еще пару минут.
4: «Никто из вас не знает, куда вас несет», — проворковал он, следуя за мной.
6: «И чем вы разродитесь, когда придете на нерест? Ведь ты безмозглая мертвая рыба, населенная хитрыми паразитами, которую несет потоком. Мой вид сражается за выживание там, в будущем, в котором мы обитаем, как пираньи в реке, где выбрали нас, а вы вымерли. Сигай на кубик, типа слаще упоротый водоворот».
2: Ну и вот оно, пошла речь пророка. Он и с Цербером так много трепался, чтобы получить описание ближайшего будущего, и сейчас он меня так же неотвратимо грохнет, вот прямо сейчас!
0: Я отшатнулся от мелькнувшей тени, рядом возник очень удивленный пожиратель, не сломавший мне шею. Я оказался чуть в стороне. Пожиратель промахнулся.
4: «Это еще что такое, рыба моя?» – произнес он, пошевелив прозрачными пальцами.
1: «Не знаю еще», – честно ответил я.
4: «Медуза!» – прошипел пожиратель. «Ну, это никуда не годится. Это неправильные жало, они дают, не приходя в сознание!»
2: И вновь промахнулся.
5: А я, кажется, уловил, как он действует. Это было что-то вроде глубокой изоляции медузы, только очень короткой. Он приближался, что-то радикально меняя в мейнстриме на коротких отрезках и выпадая из реальности. Никакой военный сканер тут не поможет.
2: Но геномный ребилдинг медузы что-то во мне изменил. И теперь я ясно чувствовал будущее, не меньше, чем на несколько мгновений. Так же ясно, как собственную кожу.
0: Пожиратель возник прямо передо мной, и я едва успел. Он лишь слегка зацепил меня, но сорвал кончиками пальцев временную печень с моего бока. Из разорванных пластиковых вен плеснула черная кровь. А вот теперь все. У меня максимум пара минут, прежде чем меня свалит печеночная кома. Только я и так уже живу сверх срока. 2 часа уже целых 5 минут как прошли. И я уже не теряю пожирателя из виду, хотя он и пытается потеряться.
2: Где-то там до меня и дошло, что мы с ним теперь в одной темпоральной изоляции. Я, да еще живой Цербер, видели его, потому что пережили свою смерть. И это стало концом пожирателя. Он кинулся ко мне, а я просто отступил в шевелящуюся груду обломков, оставшуюся от Цербера. Его оторванные манипуляторы просто поймали пожирателя за прозрачные ступни,
0: а лежавшая в стороне стволом к нам ионная пушка, повинуясь мысленному приказу Цербера, взревела реактивным выхлопом, и прежде чем унестись через атриум иглы на струе реактивного пламени и взорваться там, врезавшись в противоположную стену, сожгла ударом раскаленной плазмы прозрачную плоть пожирателя. В жаркой вспышке я увидел, как в секунду пошли кипящими пузырями его зеркальные глаза и как они испарились. Месть Медузы состоялась. Очищенный от выкипевшей плоти прозрачный костяк, постояв секунду, с грохотом осыпался на пол, раскатившись прихотливой фигурой, в которой, будь я древним предсказателем, гадателем по трещинам на костях, обязательно увидел бы несомненную благосклонность божества. И глядя на эти брошенные кости, я внезапно понял, что было и что останется нашим эволюционным преимуществом. Как сохранить верность собственных генов в гонке по потоку времени? Но сначала я добрался до оружейного ящика Цербера, достал оттуда стопку печени и времянок, налепил одну себе на бок и подождал, пока умирать. Оставшуюся стопку спрятал. Я их честно отработал, они мои. Потом я несколько часов собирал обломки сервокаркаса, тащил живой обрубок ругающегося Цербера в относительно уцелевшую корпус-капсулу, вставлял куда надо питающие трубки, подключал манипуляторы к резервному источнику питания. А там Цербер, пошевелив пальцами уже сам, орудуя сварным гелем, принялся за свой ремонт.
3: «Мне заплатили, чтобы я грохнул пожирателя», — проговорил Цербер, приладив обратно бронепластину с девизом «Ад будет наш». Сквоттеры скинулись, задолбал он их. А тебя я взял приманкой. С меня половина награды, если что.
0: Заметанно улыбнулся я.
3: Когда доберемся до людей, сниму с тебя прошивку, добавил он.
0: Я только усмехнулся. Удивить тебя, Цербер? Он мгновение смотрел на меня искосом.
3: Ну давай, покажи мне класс.
0: Я щелкнул пальцами и ввел верный ключ к прошивке с первого раза. И доступ в нейроинтерфейс мне тут же вернулся.
3: «Ага», — произнес Цербер. «И как ты это сделал?»
1: «Угадал!»
0: «Я серьезно. Попробовал бы я этот результат тупо в лоб пробить, как бывало. Падали бы мы из стратосферы на поверхность вместе с развалинами иглы еще лет 5». Случайность, удача, область непредсказуемых квантовых эффектов, как говорят, последнее прибежище Бога в этой учтенной до единой секунды и взвешенной до последней молекулы Вселенной. И теперь я не только чувствую будущее всей кожей, я нашел способ знать его, не нарушая причинности, если попросить Бога освободить место. Как спрятать всю пробивную мощь иглы в чистую случайность? Я перепрограммировал медботов Медузы и пересобрал из себя машину по безупречному угадыванию будущего. И плевать мне, куда понесет мейнстрим после такого. Пусть им там в будущем тошно будет. Мои гены только мои. Цербер только головой покачал.
3: Какой ты пацан.
0: Просто залез на плечи ребятам повыше, пожал я плечами. В конце концов, мы собрали из разрушенной брони Цербера что-то, что более-менее могло ходить.
3: «Так как?»
0: — спросил он, когда мы собрались.
3: «Мы теперь тоже призраки?»
0: «Вроде того», — скривился я.
3: «И что дальше? Что будем с этим делать?»
1: «Ну, у меня есть пара плодотворных идей».
3: «И что? Справимся?»
0: Я улыбнулся, покатал в ладони прозрачные фаланги пальцев, оставшиеся от пожирателя, и подбросил их в воздух. Кости упали и покатились, а медботы Медузы, получив точные данные от иглы, тонко повлияли на вероятности в области случайных квантовых эффектов. Остановившись, костяшки образовали комбинацию, означавшую утвердительный ответ.
1: «Конечно, Цербер.
0: Конечно, справимся. Чтобы угадать все функции ключа к моей прошивке, пришлось куда больше покидаться. Теперь осталось только что-то выдумать с моей временной печенью, и жизнь окончательно наладится. Над нами, сквозь серебристые облака в тропосфере, мерцали давно сгоревшие звезды. Бог не бросает кости? Теперь бросает. Спасибо. И после небольшого перерыва мы продолжим знакомство с победителями конкурса «Взломанная реальность».

одержавший победу. Он стоял на берегу моря и смотрел вдаль, за пенную гряду облаков на горизонте, где поднимались или скорее угадывались неясные очертания островов. «Там, — сказал он морю, — там мое королевство». Ну а море сказало ему в ответ те же слова, которые говорит всем людям. По мере того, как из-за спины Лифа на море наползал вечер, пенные облака на горизонте бледнели, ветер стихал, а где-то далеко засветилась уже то ли звезда, то ли огонек, то ли свет его надежды. Снова был уже поздний вечер, когда он поднимался по улицам родного города к себе домой. Теперь знакомые магазинчики и дома соседей выглядели совсем пустыми, заброшенными. Товары и домашняя утварь были вывезены или упакованы. Люди готовились к концу. Большая часть горожан участвовала сейчас в очередной церемонии покаяния в храме на холме. Остальные из числа гневных ушли с рейджерами в поля. А Лив пока не решался ни уйти из собственного дома, ни собрать и вынести на двор вещи. Его изделие и все в его доме было слишком тяжелым, чтобы с ним так можно было просто расправиться, и слишком прочным, чтобы сломать или сжечь. Только время, долгие века разрушат все это. Когда его изделия складывали в аккуратные штабеля или роняли с высоты, или даже специально швыряли оземь, надеясь разбить, они все равно образовывали нечто напоминающее или даже очень похожее на обитаемый город. Так что Лиф и не пытался избавиться от них. Его двор по-прежнему был завален множеством кирпичей, тысячами и тысячами прекрасных кирпичей, сделанных его руками. Печь для обжига была холодна, однако полностью готова к работе. Бочки с глиной, сухой известью и известковым раствором, творила строительный инструмент, лотки, тачки, лопатки, мастерки – все было на месте. Один из парней с улицы ростовщиков как-то спросил его, усмехаясь: «Ты никак собираешься кирпичную стену построить, да? И спрятаться за ней, когда миру конец придет, а, старик?» Другой его сосед остановился на пути в храм и некоторое время задумчиво смотрел на бесконечные штабеля, кучи, груды, курганы отлично сформованных, прекрасно обожженных кирпичей золотисто-красного цвета, того, каким бывает солнце на закате. Потом вздохнул, ибо тяжело даже ему было смотреть на всю эту красоту. «Вещи, вещи! Освободись от вещей, Лив! Освободись от того груза, что тянет тебя вниз! Пойдем с нами, и мы вместе поднимемся над концом этого мира!» Лив взял из кучи один кирпич, аккуратно положил его в ряд уже почти готового штабеля и лишь смущенно улыбнулся в ответ. Когда все, наконец, разошлись кто куда, сам он не пошел ни в поля уничтожать посевы и скот, ни в храм молиться. Он двинулся вниз, на берег моря, на самый краешек этого гибнущего мира, дальше которого была только вода. Вот и сегодня, когда он вернулся на заваленный кирпичом двор, то не захотел с безумным хохотом предаваться разрушительному отчаянию, подобно его соседям, рейджерам. Не захотел облегчать тоску в слезах вместе с теми, кто молился в храме на холме. В душе своей он ощущал пустоту, а ему еще очень хотелось есть. Лив был плотным коренастым мужчиной, прочно стоявшим на земле, так что даже яростный морской ветер здесь, на самом краю земли, оказался не в силах сдвинуть его с места. «Привет, Лив», — поздоровалась с ним вдова с улицы ткачей. Она попалась ему навстречу почти у самого дома. «Я видела, как ты поднимаешься от моря, а больше никого не видала с тех пор, как солнце село. Здесь вечерами становится так темно и тихо, гораздо тише». Она так и не договорила, зато спросила: «Ты ужинал? А то я как раз собираюсь доставать жаркое из духовки. Нам с малышом никогда в жизни не справиться с таким кусищем мяса до наступления конца. Будет очень жаль, если такая прекрасная еда пропадет зря». «Что ж, спасибо тебе большое за приглашение», — сказал Лив, снова надел свою куртку, и они стали спускаться по улице Каменщиков на улицу Ткачей. Вокруг было темно, ветер с моря продувал крутые улочки насквозь.

0: В уютном освещенном лампой домике вдовы Лив поиграл с ее сынишкой, последним рожденным в городе ребенком. Пухлый малыш как раз попытался встать. Лив поставил его на ножки. Мальчик засмеялся и упал. А вдова тем временем накрывала на стол. Достала хлеб, вытащила из духовки жаркое. Потом они уселись ужинать. И даже малыш старательно трудился с помощью 4 новеньких зубов над горбушкой хлеба. «Что же это ты не пошла вместе со всеми на холм или в поля?» – спросил Лив. И вдова ответила так, словно причина у нее была более чем уважительная. «О, так ведь у меня же маленький!» Лив осмотрелся. Этот уютный домик построил когда-то ее муж, каменщик, один из его заказчиков. «Хорошо тут у вас», — сказал он. «Я уж, по-моему, с год такого мяса не пробовал».
1: «Да-да, я понимаю, домов ведь больше не строят».
0: «Ни единого», — сказал он. «Ни одной стеночки не поставили, ни одного курятника, даже дырки ни одной не залатали. Ну, а твое ремесло как? Ткать-то еще приходится?»
1: «Да. Кое-кто непременно хочет встретить конец во всем новом. Это вот мясо я купила у рейджера, который всех своих овец разом прирезал, а заплатила ему теми деньгами, что получила за кусок тонкого полотна от княжеской дочери. Ей хочется сшить по случаю конца новое платье». Вдова как-то не то насмешливо, не то сочувственно фыркнула и продолжала. «Ну, теперь не осталось больше ни льна, ни шерсти, так что ни прясть, ни ткать не ищу. Поля сожжены, овец всех прирезали».
0: «Да», — сказал Лив, наслаждаясь прекрасно приготовленной бараниной. «Черные времена наступили, хуже не бывает».
1: «Да и хлеб-то», — продолжала вдова, — «теперь откуда возьмешь? А воду? Люди ведь в колодцы отраву подсыпают».
0: «Что-то и я заговорила, как те, что плачут, дыкаются в храме, да?»
1: «Ешь, пожалуйста, еще, Лив. Молодой барашек – самое вкусное блюдо на свете. Так и муж мой всегда говорил, пока осень не наступала. А уж осенью он начинал говорить, что нет ничего вкуснее жареной свининки. Давай-давай, отрезай еще кусок, да побольше».

0: ту ночь Лифу и приснился сон. Обычно он спал как мертвый, без сновидений. Так спят во дворе сделанные им кирпичи. Но на этот раз он плыл и плыл по волнам снов. Всю ночь напролет плыл к тем желанным островам, а когда проснулся, неопределенности как не бывало. Все его неясные догадки словно высветило солнцем, которое неизбежно затмевает свет звезд. Теперь ему все стало ясно. Он знал, что делать дальше. Но как же он во сне перенесся туда, на остров? Он ведь не летел над водой, не шел по ее поверхности, не плыл в ее глубине, подобно рыбе, и тем не менее пересек серо-зеленые, волнуемые ветром водяные холмистые просторы и попал на острова. Он слышал зовущие его голоса, видел огни городов. Одна мысль занимала его теперь: как человеку перебраться через море? Он вспомнил, как полые стебли травы легко плывут по ручью, и догадался, что можно, наверное, сплести из травы большой матрас, лечь на него и грести руками. Однако почти сразу в его пробном изделии стали образовываться дыры, стебли рассыпались, разваливались под напором воды. Они были слишком тонкими и непрочными, а связки ивовых прутьев, что горой лежали когда-то во дворе корзинчик, и теперь уже все были сожжены. На тех островах во сне он видел то ли тростник, то ли какую-то еще гигантскую траву высотой метров 15 с коричневыми толстыми стеблями. Пальцами не отхватишь. Стебли тянулись к солнцу, и на них трепетали бесчисленные продолговатые зеленые листья. Вот это да. Если бы ему такие стебли приспособить, так можно было бы и за море поплыть. Только у них-то подобных растений нету. Здесь вообще, кроме травы, ничего не растет. Хотя в храме на холме с давних пор хранилась ручка от ножа, сделанная из твердого коричневого материала, который, по слухам, назывался деревом. Только вот деревья эти произрастали где-то далеко, в иных землях. Не плыть же, в самом деле, по бурным морским волнам на ручке от ножа. Промасленные шкуры тоже неплохо держатся на воде. Вот только дубильщик и Кош уже несколько недель бездельничали, больше шкур для продажи не приносили. Все. С тем, что здесь осталось, ничего не придумаешь. Туманно-белым ветреным утром он перетащил лоток в самую большую тачку на берег моря и опустил их на поверхность тихих вод залива. И они поплыли. По-настоящему поплыли. Правда, чуть-чуть погрузившись в воду. А стоило ему одной рукой слегка нажать на них сверху, как и лоток, и тачка сразу наполнились водой и затонули. «Да, это не то», — подумал он. «Тяжести они не выдержат». Тогда он снова поднялся на крутой берег, прошел по улицам у себя во дворе, наполнил тачку прекрасно обожженными, но бесполезными теперь кирпичами и покатил ее вниз. В последние годы рождалось совсем мало детей, так что любопытная ребятня вокруг не собиралась. Только двое типов из семейства рейджеров, все еще не протрезвевшие после вчерашнего чудовищного пира, из-под лобби глядели на него, стоя в темном дверном проеме, когда он шел по залитой солнцем улице. Весь тот день он возил на берег кирпичи, готовил раствор. А на следующее утро, хотя сон про острова так больше и не приснился, начал что-то строить на исхлёстанном ветрами и мартовским дождем берегу. Здесь под рукой было достаточно песка для раствора. Он сложил нечто вроде небольшого сосуда, хитро выложенного с закругленными боками и похожего на рыбу. Кирпичи для этого приходилось класть как бы по спирали, что казалось довольно сложно. Если на воде может держаться наполненная воздухом тачка, то почему не сможет эта кирпичная рыбка? Она, к тому же, будет и очень прочной. Но когда застыл раствор, и Лиф, напрягшись, с трудом перевернул свое произведение и столкнул в набегающие волны, кирпичная рыба сразу же стала погружаться все глубже и глубже и зарылась во влажный песок, словно морской моллюск или песчаная муха. Волны заливали ее, отбегали назад и снова набегали, а он все пытался вычерпнуть из своей рыбки воду, пока огромная волна, зеленая, с белой шапкой, не налетела на нее и не поволокла за собой. Волна ударила рыбку о берег, и на песке в полосе прибоя осталась лишь груда кирпичей. Лив стоял рядом, мокрый до ушей, вытирая соленую влагу с лица. «Ничего там на западе нет, только гигантские морские валы да дождевые облака». Нет, острова все-таки там. Он точно знал это. Он сам видел их. Они были покрыты высоченными травами, раз в 10 выше человеческого роста. Там золотились поля, по которым волнами проходит морской ветерок. Там высились белые прекрасные города. Стройные башни смотрели с холмов в морскую даль. Слышались голоса пастухов, что пасли стада на сочных пастбищах. Все-таки мое ремесло — кирпичи делать да строить. а не с морем сражаться, решил Лив, внимательно обдумав свои действия. Теперь они казались ему довольно-таки глупыми. Он торопливо двинулся по мокрой от дождя боковой тропе наверх за новой тачкой кирпичей. Теперь, освободившись от власти дурацкой затеи с плаванием по воде, он заметил, наконец, что Кожевенная улица совершенно опустела. Дубильня тоже разворочена и пуста. Лавки кожевников зияют разверстыми черными пастями, а окна жилых комнат над лавками темны и слепы. В конце улицы какой-то старый сапожник жег костер, в котором с ужасающей вонью горела целая куча новых ненадеванных башмаков. Рядом с сапожником терпеливо ожидал оседланный ослик, придая ушами и фыркая от противного дыма. Во дворе Лив снова наполнил тачку кирпичами. На этот раз, когда он покатил ее вниз на берег, откидываясь назад и с трудом осаживая на крутых улицах свой тяжелый груз, скользя и едва сохраняя равновесие на извилистой тропе, спускающейся к морю, где его чуть не сдуло сильным ветром, за ним увязались двое. Потом подошли еще человека 2-3 с улицы ростовщиков, потом еще несколько с тех улиц, что возле рыночной площади. Так что, когда Лив смог наконец выпрямиться и вздохнуть, у самой кромки моря, где черная пенящаяся вода лизала его босые грязные ноги и пот высыхал на разгоряченном лице, на берегу уже собралась небольшая толпа. Люди стояли вдоль глубокой колеи, продавленной колесом его тяжелой тачки. У них был тот же равнодушно праздный вид, что у пьяноватых рейнджеров тогда утром. Так что Лив и внимания на них не обращать не стал, хотя заметил, что на вершине утеса стоит вдова с улицы Ткачей и смотрит вниз с перепуганным лицом. Он закатил тачку в море, и когда вода достигла его груди, опрокинул кирпичи в воду, а потом легко выбрался на берег сильной приливной волной, волоча за собой полную пены морской тачку. Кое-кому из семейства рейджеров это уже надоело, и он пошел прочь по берегу. Высокий парень с улицы ростовщиков, окруженный кучкой таких же, как он сам, лентяев, усмехаясь, спросил Лифа: «Что ж ты их прямо с утеса не сбросишь, старина?»
1: «Так они тогда только на песок упадут», — пояснил Лив.
0: «А так ты их утопить хочешь? Прекрасно! Знаешь, кое-кто уж решил, что ты что-то из них строить задумал здесь, на берегу. Так парни из тебя самого раствор сделать были готовы. Пусть-ка эти кирпичи в

0: Она спросила: «Ты выбрасываешь свои кирпичи в море, да, Лив?» Он громко рассмеялся и ответил: «Да». И на лице у нее появилось странное выражение, одновременно печальное и успокоенное. Впрочем, за ужином в своем уютном светлом домике она казалась спокойной и естественной, как всегда. Они с аппетитом ели сыр с черствым хлебом. Весь следующий день он продолжал возить кирпичи на берег. Тачка за тачкой. Если даже рейджеры и видели это, то наверняка считали, что и он тоже занят, как и они сами, как и все вокруг, разрушением. Прибрежная отмель была довольно пологой, так что до настоящей глубины было еще далеко, и он мог заниматься своим делом почти незаметно для посторонних, так как кирпичи все время находились под водой. Он начал укладывать их во время отлива при низкой воде. Правда, во время прилива работать было очень тяжело, потому что море вокруг кипело, плевалось ему прямо в лицо, и волны с грохотом обрушивались ему на голову. Однако он продолжал работать. Ближе к вечеру, в сумерках, он принес на берег длинные железные прутья и сделал крепежные скобы, чтобы волны не подмыли и не разрушили его стену, в которой было уже целых 2.5 метра. Даже при отливе никто из гневных не смог бы ничего заподозрить. Парочка пожилых горожан, возвращавшихся из храма с очередного покаяния, встретилась ему, когда он с лязгом и скрипом тащил пустую тачку по камням мостовой. Встречные мрачно улыбнулись Лифу. «Да чего же хорошо освободиться, наконец, от власти вещей», — сказал один тихонько, а второй согласно кивнул. На следующий день, хотя снов про острова так больше и не было, Лив продолжал строить. Отмель начала резко уходить вглубь, и теперь он делал так. Вставал на ту часть стены, которую только что сложил, и рядом с собой вываливал в море из тачки аккуратно уложенные кирпичи. Потом вставал на кучу кирпичей и продолжал работу по горло в воде, задыхаясь, выныривая на поверхность и вновь погружаясь, но стараясь класть кирпичи точно в том направлении, которое он заранее определил воткнутыми в дно железными прутами. Потом снова шел по серому пляжу, поднимался по тропе, грохотал по затихшим улицам города, направляясь за очередной порцией строительного материала. Вдова, встретившись с ним у кирпичного двора, сказала вдруг: «Разреши мне помогать тебе, хотя бы сбрасывать их с утеса. Это ведь, по крайней мере, раза в 2 сократит тебе время».
1: «Груженная тачка слишком тяжела для тебя», — отвечал он.
0: «Ой, да ничего!» — воскликнула она.
1: «Ну ладно, помогай, если хочешь. Но кирпичи-то они, черти, тяжелые. Так что ты особенно много не нагружай, я тебе и тачку поменьше дам. А твой мышонок зато сможет тоже прокатиться».
0: И так вдова начала помогать ему. Стояли красивые дни. Серебристый туман по утрам застилал берег моря, рассеиваясь к полудню, когда начинало пригревать весеннее солнце. На прибрежных утесах и в расселенных зацвели травы. Больше на берегу не осталось ничего, что могло бы цвести. Теперь дамба уходила в море уже на много метров, и Лифу пришлось выучиться тому, чего раньше не умел никто, разве что рыбы. Теперь он мог плавать как на поверхности воды, так и под водой, не касаясь при этом земной тверди. Он никогда прежде не слыхивал, чтобы человек плавал в море. Однако не слишком над этим задумывался, слишком был занят весь вечер напролет. Вокруг него крутилась морская пена, всплывали пузырьки воздуха, когда он нырял, и капли воды оставались на коже, когда он выныривал, и приползали туманы, и шел апрельский дождь, и влага небесная сливалась с влагой морской. Порой Лив чувствовал себя почти счастливым в этом мрачновато-зеленом мире, где невозможно было дышать. Он упорно укладывал ставшие под водой странно твердыми и странно легкими кирпичи вдоль намеченного курса, и лишь потребность в воздухе заставляла его выныривать на волнующуюся под сильным ветром поверхность моря, задыхаясь и поднимая тучи брызг. Он строил с утра до ночи. Ползал по песку, собирая кирпичи, которые его верная помощница сбрасывала ему с обрыва, потом нагружал тачку и тащил ее по дамбе в море. Дамба была совершенно прямая, сверху с 0.5 метра воды. Добравшись до ее конца, он сбрасывал кирпичи в море, нырял и начинал кладку, потом возвращался на берег за новой порцией. В город он поднимался только вечером, совершенно измотанный, изъеденный соленой водой до чесотки, голодный, как акула. Они делили с малышом и вдовой ту нехитрую трапезу, которую ей удавалось приготовить. Была уже поздняя весна, стояли долгие, теплые, тихие вечера, но город казался очень мрачным, темным, каким-то застывшим. Как-то раз, когда он, несмотря на усталость, все же заметил разительные перемены в городе и заговорил об этом, вдова пояснила: «Ой, ведь они уже давно все уехали, мне кажется...»
1: «Все?»
0: Он помолчал. «И куда же они уехали?» Она пожала плечами и подняла на него свои темные глаза. Они сидели за освещенным столом друг напротив друга в полной тишине. Она долго и задумчиво смотрела на него. «Куда?» — переспросила она.
1: А куда ведет твоя морская дорога, Лив?

Он вздрогнул и застыл. «На острова», — наконец промолвил. Он потом с облегчением рассмеялся и тоже посмотрел ей в глаза. Она даже не улыбнулась, только сказала: «А они там есть? Неужели это правда? Там есть острова?» Потом оглянулась и посмотрела на спящего мальчика. В открытую дверь вливалось тепло позднего вечернего вечера, весеннего вечера, темным покрывалом окутавшего улицы, по которым больше никто не ходил, где больше никто не жил и не зажигал свет в своем доме. Потом женщина, наконец, снова взглянула на Лифа и сказала: «Знаешь, Лиф, кирпичей ведь совсем мало осталось, всего несколько сотен. Тебе, наверное, придется сделать еще?» И она тихонько заплакала. «О, Господи!» — сказал Лиф, подумав о том, что его подводная дорога длиной всего 40 метров, а в этом море от берега до берега... «Так я поплыву туда!» «Ну, успокойся, не плачь, милый. Неужели ты думаешь, что я могу вас оставить с мышонком одних? После того, как ты столько кирпичей мне на берег перетаскала, ведь так старалась, что чуть ли не на голову мне их высыпала. После того, как ты, Бог знает, из каких загадочных трав и ракушек готовила нам еду. После того, как мы с тобой столько раз сидели за этим вот столом, греясь у разожженного тобой огня. Неужели я могу забыть твои ласковые руки, твой смех и оставлю тебя одну в слезах? Ну, успокойся, не плачь. Дай мне подумать, как нам всем вместе добраться до островов». Но он знал, что добраться ему туда не на чем. Во всяком случае, кирпичей ему не хватит. Все, что было в его силах, он уже сделал. 40 метров дамбы, уходящие в море. «Как ты думаешь?» — спросил он после долгого молчания. Она за это время успела уже убрать со стола и перемыть посуду. Теперь, когда рейнджеры уехали, вода в их колодце снова, вот уже много дней, была чистой и прозрачной. «Как ты думаешь? Может быть, это... Ему оказалось очень трудно договорить последнее слово, но она стояла рядом, притихнув, и ждала, так что он все равно выговорил. «Может быть, это и есть конец?» И сразу стало очень тихо. И в этой единственной освещенной комнате города, и во всех остальных темных комнатах темных домов, и на всех улицах, и на сожженных полях, и на заброшенных землях замерло все. Замер, казалось, сам воздух. Все замерло и в храме, и на холме, и даже на небесах. Повсюду разлилось молчание, нерушимое, всеобъемлющее, не дающее ответа. И только издали доносились живые звуки моря, и еще гораздо ближе слышалось тихое дыхание спящего ребенка. «Нет», — сказала женщина. И снова села напротив него, положив руки на стол, тонкие, загорелые до черноты руки с нежными цвета слоновой кости ладонями. «Нет», — повторила она. «Конец и будет всему концом. А это все еще ожидание конца. Тогда почему же мы здесь остались одни?» «Ах, вот что», — удивилась она. «Ну ты же все время был занят своими кирпичами, а я малышом». «Завтра мы должны уходить», — сказал он, еще немного помолчав. Она только согласно кивнула. Они поднялись еще до рассвета. Есть в доме было нечего, так что она сложила в рисунку еще кое-какие детские вещички, а он сунул за ремень нож и мастерок, оба надели теплые плащи, он взял плащ, принадлежавший раньше ее мужу, и, покинув домик, пошли под холодными еще лучами едва проснувшегося солнца по заброшенным улицам к морю. Он впереди, она следом. На руках она несла спящего ребенка, прикрыв его полой плаща. Лиф, не сворачивая ни на северную дорогу, ни на южную, прошел прямо мимо рыночной площади к утесу и по каменистой тропе стал спускаться на берег. Она не отставала, оба молчали. У самой кромки воды он обернулся к ней. «Я буду поддерживать тебя над водой, пока хватит моих сил», — сказал он. Она кивнула и тихонько ответила: «Да, мы пойдем по той дороге, которую ты построил, как можно дальше». Он взял ее за руку и повел прямо в воду. Вода была холодна, обжигающе холодна. Холодный свет зари играл на пенистых гребнях волн с шипением лизавших песок. Когда они ступили на дамбу, то почувствовали, какая она на удивление прочная и ровная, так что мальчик, проснувшийся было, снова уснул у женщины на плече, прикрытой полой плаща. Они шли дальше, а волны все яростнее били в стену из кирпича. Начинался прилив.
Потом высокие валы стали окатывать их с ног до головы. Одежда, волосы, все теперь промокло насквозь. Но вот они настигли конца дамбы, которую он столь упорно строил. Совсем недалеко, почти у них за спиной, виден был песчаный берег. Песок в тени утеса оказался черным. Над утесом высились молчаливые бледные небеса. Вокруг кипели дикие волны, несли на гребнях клочья пены, а впереди лишь безбрежное, спокойное и беспокойное море, немыслимые бездны, темная пропасть. Огромная приливная волна, стремясь к берегу, ударила их с такой силой, что они едва устояли на ногах. Ребенок проснулся, разбуженный грубым шлепком моря, и заплакал. Странный был этот слабый, жалобный плач в безбрежности холодного, злобно шипящего моря, которое всегда говорит людям одно и то же. «Нет, я не могу!» – заплакала мать, но только крепче сжала руку мужчины и еще теснее прижалась к нему. Подняв голову, чтобы сделать последний шаг туда, где не было ни границ, ни пределов, он увидел вдруг на западе, на вздымающихся волнах, какой-то темный силуэт, потом подпрыгивающий в воздухе огонек, мелькание белого паруса, напоминающего грудку ласточки в ярких лучах солнца. Ему показалось, что над морской далью раздаются голоса. «Что это?» — спросил он, но женщина не ответила. Склонив голову к ребенку, она пыталась унять его слабый плач, словно бросавший вызов неумолчному шуму моря. Лив застыл, вглядываясь в безбрежную даль, и снова увидел белизну паруса и танцующий над волнами огонек. Огонек этот, покачиваясь, приближался к ним навстречу великому свету зари, что разгоралась у них за спиной. «Подождите!» — донеслось до них с той загадочной штуковины, что плыло по серым с пенными гребнями волнам. «Подождите немного!» Голоса людей сладкой музыкой звучали над морем, и парус уже белым крылом почти склонялся над головой Лифа, и он уже видел лица, видел тянущиеся к нему руки, слышал, как незнакомцы зовут его. «Идите к нам на судно, не бойтесь, и мы вместе поплывем на острова!» «Держись, милый», — нежно сказал он женщине, и они сделали последний шаг.

Хаос, царивший на политической сцене галактики, предопределил появление ДКЗ, дипломатического корпуса Земли, величайшей всенародной организации, служащей целям предотвращения войны и продолжающей древние дипломатические традиции. Являясь посредниками в спорных вопросах между звездными системами землян, представляя их интересы при контактах с инопланетными цивилизациями, дипломаты корпуса, до тонкости изучившие бюрократическое крючкотворство, безупречно контролировали социально-политико-экономическое положение в галактике. Примером может служить поистине виртуозное решение крайне щекотливого вопроса «Сектор Сирен», с блеском найденное старшим дипломатом корпуса, посланником Спредли. Выдержка из официальной истории дипломатического корпуса Земли, том 1, пленка 2, Солярион Пресс, Нью-Йорк, 479 год, 2940 год от Рождества Христова. В грязно-сером зале ожидания космопорта царил полумрак. Советник, два первых секретаря и атташе посольства столпились вокруг высокого толстого посланника Спредли. Яркая форма сотрудников дипломатической миссии резко выделялась в сумрачной комнате. Посланник нетерпеливо посмотрел на часы-кольцо. «Бен, вы уверены, что о нашем прибытии было сообщено заранее?» Второй секретарь Магнум торопливо кивнул. «Я специально связался по рации с мистером Ткай-Кай перед посадкой и особо указал...» «Надеюсь, вы не проявили излишней настойчивости», — сурово перебил его Спредли. «Что вы, господин посол, я только...» «Неужели здесь нет какой-нибудь комнаты отдыха?» Спредли обвел глазами зал ожидания, очень похожий на пищу.

0: пещеру. Даже стульев не поставили. Если вы не откажетесь присесть на один из ящиков, я постелю свой.
1: Исключено.
0: Посол еще раз посмотрел на часы и откашлялся, прочищая горло.
1: Нам выдалось несколько свободных минут, которые я намерен посвятить юным членам миссии, объяснив им некоторые тонкости дипломатии.
0: Фредли сделал многозначительную паузу.
1: Во-первых, мы должны придерживаться девиза «Все за одного, один за всех». Это создает впечатление гармонии. «Мы земляне, добрые, миролюбивые раса».
0: Посол улыбнулся доброй, миролюбивой улыбкой.
1: «Во-вторых, наше предложение более чем скромно. Мы настаиваем на осуществлении разумного контроля над всеми видами деятельности Элян».
0: Он опустил руки, стараясь выглядеть более чем скромно.
1: «В-третьих, мы начнем переговоры с ультиматума, потребовав предоставить в наше распоряжение весь сектор сирен, а потом согласимся на половину, разумеется, лучшую. Это, господа, дипломатия с дальним прицелом. Не пройдет и 10 лет, как наше положение упрочится настолько, что мы сможем предъявить новые требования».
0: Посол посмотрел по сторонам.
1: «Если нет вопросов...»
0: Джеймс Ретив, вице-консул и третий секретарь дипкорпуса, а также младший сотрудник земного посольства на планете Эль, сделал шаг вперед. «Раз уж мы, земляне, имеем преимущественное право на заключение договора, почему бы не выложить карты на стол? Возможно, мы с самого начала будем откровенны, и это поможет нам в будущем».
1: Посол Спредли посмотрел на молодого человека и заморгал глазами. Наступила мертвая тишина.
0: Магнан неуверенно кашлянул. «Вице-консул Ретив имеет в виду...»
2: «Я вполне способен интерпретировать высказывание мистера Ретифа», — рявкнул Спредли.
0: На лице его появилось отеческое выражение.
2: «Юноша, вы слишком неопытны и не успели разобраться во всех тонкостях игры, которая называется дипломатией. Надеюсь, вы неустанно будете следить за работой старших сотрудников миссии, вникая в существо сложных проблем, возникающих одна за другой. Вопрос, который вам предстоит решить, необычайно деликатен. Кроме того, смею вас уверить, грубые прямые методы унижают истинного дипломата. Я с ужасом думаю о том, что рано или поздно они могут привести к полной дискредитации нашей профессии».
0: Спредли отвернулся и начал вполголоса беседовать с советником и двумя первыми секретарями. Ретив подошел к застекленной двери и заглянул в находящуюся за ней комнату. Несколько десятков высоких серокожих элян, развалясь, сидели на мягких диванах, потягивая сиреневые напитки из разноцветных стеклянных трубочек. Слуги в черных туниках бесшумно двигались по устланному коврами полу, разнося подносы. Ретив обратил внимание на группу мужчин в ярких одеждах, остановившихся у выхода. Один из них попытался оттолкнуть второго, который нехотя поднял вверх сжатую в кулак руку. Первый элянин сделал шаг назад, кивнул головой и положил обе руки на макушку. Улыбаясь и весело разговаривая, оба вышли на улицу. Ретив вернулся к землянам, столпившимся вокруг грубых деревянных ящиков, стоявших на голом бетонном полу, и почти сразу же к ним присоединился невысокого роста серокожий элянин.
3: «Я звать Туа. Иди сюда!»
0: Он махнул рукой.
1: Земная делегация с послом Спредли во главе направилась к выходу.
0: Когда дородный дипломат подошел к двери, переводчик элянин неожиданно кинулся вперед, отпихнул Спредли плечом и замер в ожидании.
1: Глаза посланника вспыхнули, но он сдержался, видимо, не желая портить впечатление гармонии.
0: Изящным движением руки, пропуская Птуа вперед, Спредли скромно улыбнулся. Элянин что-то пробормотал на родном языке и вышел на улицу первым.
4: «Хотел бы я знать, что такое он сказал», — произнес Магнан, догоняя посла. «Когда так невежливо, так бесцеремонно толкнул ваше превосходительство».
0: С полдюжины элян стояли на тротуаре рядом с шикарным открытым автомобилем, непринужденно разговаривая, но, увидев, что Спредли направляется в их сторону, замолчали и сомкнули ряды. Посол выпрямился, побагровел, открыл рот и тут же его захлопнул, поджав губы. «Ну и ну», — скороговоркой пробормотал Магнан, стебеневший за Спредли. «Можно подумать, эти грубияны не понимают, какое почтение должны оказывать главе дипломатической миссии».
2: «Понимание — признак разума», — рявкнул Спредли.
0: Эляне, столпившиеся вокруг земной делегации, нервно засуетились, что-то выкрикивая.
4: «Кажется, они составляют против нас открытый заговор», — воскликнул посол. «В конце концов, куда запропастился Птуа?»
0: «Жаль, что нам приходится полагаться на местного переводчика».
1: «Если б я знал, что нам окажут подобный прием», — ледяным тоном сказал Спредли, — «то не преминул бы выучить эльский язык».
0: «О, господин посол, я вовсе не вас имел в виду!» – испуганно вскричал Магнан. «Великие небеса, кто бы мог подумать!» Ретив сделал шаг вперед. «Господин посол, я...»
4: «Не мешайте, юноша!» – резко сказал Спрейдли и сделал знак советнику.
0: Они отошли в сторону и стали о чем-то шептаться.
2: Голубое солнце сверкало на фоне темного неба.
0: Ретив наблюдал, как его дыхание белым облачком исчезает в морозном воздухе. К тротуару подкатил широкий фургон, и Элянин, жестом указав на маленькую заднюю дверцу, отошел в сторону. Ретив с любопытством посмотрел на выкрашенный в грязно-серый цвет крытый грузовик, на борту которого эльскими буквами было написано нечто вроде «Для Муската», и в душе пожалел, что, изучая язык по пути на Эль, уделял мало внимания письменности. Возможно, ему еще представится случай сказать, что он готов быть переводчиком всей миссии. Путешествие было не из приятных. Отсутствие амортизаторов заставляло грузовик подпрыгивать на каждой неровности дороги. На первом же повороте посол потерял равновесие, и Ретив едва успел подхватить его за плечи. Спрэдли бросил на вице-консула мрачный взгляд и попытался горделиво выпрямиться, но в эту минуту фургон повернул еще раз. Наклонившись к низкому пыльному окошку, Ретив увидел широкую улицу, вдоль которой располагались невысокие здания. Фургон въехал в большие ворота, замедлил ход и остановился. Они вышли в грязный двор перед задней стеной неприглядного серого дома. Ярко-красный автобус подкатил сзади, и группа Элян, оказавшая им столь недружелюбный прием в космопорту, вышла, весело разговаривая и смеясь. Сквозь большие стекла автобуса Ретив разглядел красивые чехлы на креслах и бокалы, стоявшие на небольшом баре. Туа махнул рукой, показывая на низенькую дверь в серой стене, и Магнант бросился вперед, открывая ее, чтобы пропустить посла вперед. Маленький Элянин тоже кинулся к двери, остановившись у входа, выжидательно посмотрел на Спрэдли. Глава миссии издал какой-то непонятный звук, но сдержался и, холодно улыбнувшись, сделал шаг в сторону. Эляне переглянулись, потом вошли в дом. Ретив, последним переступивший порог, заметил, как слуга в черной тунике снял крышку с квадратного бачка на улице и выбросил в него пластиковый поднос, заполненный объедками. На одной из сторон бачка было написано нечто вроде «Для Муската».

0: Примерно через час Ретив вышел из отведенной ему маленькой каморки, спустился вниз по лестнице, остановился у дверей банкетного зала и закурил дорогую сигару. Прищурившись, он стал наблюдать, как слуги в черном сновали по коридору и сервировали столы, расставленные квадратом в огромной комнате со свободным пространством в центре. Самый ближний к двери стол был застлан тяжелой, вышитой парчевой скатертью, остальные, кроме одного, белыми льняными, а последний резко выделялся среди общего великолепия голыми досками и алюминиевой посудой. Услышав за собой голоса землян, Ретив повернулся и увидел Спредли в сопровождении двух дипломатов. Бросив на Ретифа неодобрительный взгляд, посол поправил крахмальный манжет рубашки и заглянул в зал.
1: «По-видимому, нас опять заставят ждать», — возмущенно заявил он. «Меня с самого начала предупреждали, что иляне не идут ни на какие уступки, но я не предполагал».
0: «Господин посол», — сказал Ретив, — «вы обратили внимание, что...»
1: «Однако», — продолжал Спредли, гипнотизируя Ретифа взглядом, «опытный дипломат должен преодолевать трудности с гордо поднятой головой, не обращая внимания на мелкие неприятности. В результате...» «А, Магнан!»
0: Он повернулся и заговорил вполголоса. Откуда-то издалека донесся звук гонга. Через мгновение коридор заполнился шумной толпой элян, которые спешили к накрытым столам, не обращая на дипломатическую миссию ни малейшего внимания. Туа подошел к Спредли, поднял вверх руку и прошепелявил:
2: «Встать здесь!»
0: Постепенно свободных мест за столами становилось все меньше. Два стражника в шлемах встали по обе стороны двери, оттеснив землян в сторону. Сопровождение личной охраны звенят драгоценными украшениями на одежде. Элянин-гигант с огромным зобом прошествовал в банкетный зал.
3: «Глава государства», — услышал Ретив голос Магнана. «Его великолепие в Кау-Кау-Кау».
1: «Но я еще не успел вручить верительных грамот», — забеспокоился Спредли. «Мы вправе были рассчитывать на точное соблюдение протокола, хотя...»
0: Он покачал головой.
2: «Сейчас вылечь на свой кишки и ползти к столу», — сказал Пто и указал пальцем в дальний конец комнаты.
0: «Кишки?» — Спредли растерянно завертел головой.
3: «Мистер Птуа имеет в виду животы», — невольно улыбаясь, пояснил Магнан.
1: «Он говорит, что мы должны лечь и ползком добраться до наших мест, господин посол».
2: «Чему вы радуетесь, кретин?» — взвыл Спредли.
0: Лицо Магнана вытянулось. Спредли посмотрел на ордена и медали, украшавшие его грудь и свисавшие до пупа.
1: «Это я?»
2: «Оказать почтение богам», — сообщил переводчик.
1: «О, религия!» — уныло протянул один из секретарей.
0: «Ну, если речь идет о вере...» Спредли окинул недоверчивым взглядом натертый до блеска паркетный пол.
3: «Всего несколько сот футов», — утешил Магнан.
0: Ретив сделал шаг вперед.
1: «Его превосходительство посол Земли отказывается ползти», — произнес он отчетливым громким голосом. «Послушайте, юноша, сколько раз...»
2: «Не ползти?»
0: На лице Птуа застыло непонятное эльское выражение.
1: «Наша религия запрещает ползание во всех видах», — небрежно сказал Ретив.
2: «Запрещает?»
0: «Мы служители богини-змеи. Ползать — святотатство». Ретив прошел мимо переводчика, оттолкнув его плечом, и направился к дальнему столу.
3: Пыхтя от натуги, Спредли догнал Ретифа, подошедшего к дюжине деревянных стульев в дальнем конце квадрата напротив устланного парчой стола его великолепия в Кау-Кау-Кау.
2: «Мистер Ретив, будьте любезны зайти ко мне после банкета», — прошипел он. «А тем временем, надеюсь, вы удержитесь от дальнейших необдуманных поступков. Разрешите напомнить, что главой дипломатической миссии почему-то назначили меня, а не вас».
0: Магнан подошел к ним сзади.
3: «Разрешите мне вас поздравить, Ретив», — сказал он. «Хорошо, что не растерялись».
2: «В своем ли мы уме, Магнан?» — рявкнул Спредли.
3: «Я крайне недоволен».
1: «Но», — поперхнулся Магнан, — «я говорил в ироническом смысле, господин посол.
3: Естественно, я до глубины души возмущен такой наглостью».
0: Земная делегация села за стол из грубых зеленых досок, уставленные мелкими тарелками и алюминиевыми мисками. Ретив занял свое место последним. Эляне в простых черных или серых туниках, сидевшие рядом, то и дело вставали и уходили, уступая место своим товарищам и бросая на гостей любопытные взгляды. Трубы и свирели оркестра завывали вовсю, и, соответственно, голоса элян за соседними столами становились все громче и громче. Рядом с послом остановился элянин в черной тунике.
3: «В комнате воцарилась относительная тишина, и взгляды всех присутствующих устремились на большую миску, в которую слуга наливал суп молочного цвета. Туа стоял рядом, наклонив голову. «Достаточно», — сказал Спредли, когда миска наполнилась до краев. Не обращая внимания, слуга налил еще одну поварешку, и жидкость полилась по поверхности стола.
2: «Будьте любезны обслужить остальных членов моей делегации», — резко сказал посол.
3: Туа сделал знак рукой. Слуга нерешительно потоптался на месте, потом начал наливать суп в следующую миску. Ретив наблюдал, прислушиваясь к негромким разговорам вокруг. Эляне за соседними столиками вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Слуга быстро разливал суп, отворачивая глаза в сторону. Он подошел к Ретифу и зачерпнул полную поварешку. «Нет», — сказал Ретиф. Слуга замер на месте. «Я сказал нет», — повторил он. Подбежавший Туа что-то прошептал, и слуга с удвоенным усердием принялся доставать поварешку из кастрюли. «Я не буду есть суп!» Голос Ретифа прозвучал на весь банкетный зал, в котором внезапно воцарилось молчание. Некоторое время Туа смотрел на Ретифа, не опустившего глаз, затем пожал плечами и приказал слуге удалиться.
2: «Мистер Ретиф!» — раздался сдавленный голос Спредли с другого конца стола.
3: Посол наклонился вперед, сверля своего подчиненного взглядом и побагровев от возмущения до такой степени, что лицо его стало напоминать цветом переспелую свеклу.
2: «Я вас предупреждаю последний раз, мистер Ретиф. Лично мне приходилось кушать овечьи глаза в Судане, бараньи кишки в Бирме и столетний как на Марсе. И клянусь мощами святого Игнатия, вам придется съесть этот суп!»
3: Чуть не захлебнувшись от ярости, посол схватил ложку и твердой рукой запустил ее в миску.
1: «Не кушайте этого супа, господин посол», — сказал Ретиф.
3: Спредли уставился на него широко открытыми глазами и нарочито медленно поднес ложку ко рту.
1: Ретиф встал, схватился за стол снизу и рванул вверх. Огромная деревянная конструкция дрогнула, накренилась и опрокинулась с диким грохотом. Тарелки полетели на пол, молочно-белый суп растекся по паркету, несколько мисок, звеня, покатились по комнате.
3: Среди элян послышались крики, заглушившие придушенный вопль посла Спредли. Ретиф, стараясь не пачкать ботинок, подошел к главе миссии.
2: «Господин посол», — произнес он, — «мне бы хотелось...» «Я вас уничтожу! Мальчишка, молокосос, хулиган! Вы понимаете?» «Пожалуйста!»
3: Туа незаметно приблизился к Ретифу.
2: «Приношу свои извинения», — торопливо перебил Спредли, вытирая вспотевший лоб. «Мои глубочайшие...»
3: «Молчите», — быстро сказал Ретиф.
2: «Что?»
3: «Не извиняйтесь». Туа сделал жест рукой.
2: «Пожалуйста, все сюда идти».
3: Ретиф повернулся и пошел вслед за переводчиком. Их проводили к столу, устланному вышитой белой скатертью, уставленного посудой из тонкого фарфора. Эляне потеснились, уступая гостям место. Соседом Ретифа оказался Магнан.
2: «Что произошло?» — шепотом спросил второй секретарь посольства.
4: «Нам подали собачью пищу», — ответил Ретиф. «И усадили за стол для прислуги». Я подслушал разговор двух элян.
2: «Разве вы знаете местный язык?»
4: «Выучил по пути на Эль. Конечно, недостаточно хорошо, но...»
3: Забринчали медные тарелки, и оркестр взорвался, оглушая присутствующих. На середину комнаты выбежали жонглеры, танцоры и акробаты, которые, соответственно, жонглировали, плясали и водили колесом. Бесчисленные слуги сновали с огромными подносами, раскладывая деликатесы по тарелкам и наливая пурпурное вино в высокие бокалы. Ретиф попробовал яства и напитки элян, оказавшиеся восхитительными на вкус. А так как перекричать оркестр было невозможно, вице-консул с удовольствием принялся за еду, наблюдая за представлением.

0: Ретив откинулся на спинку кресла, наслаждаясь относительной тишиной. Музыка умолкла. Последние блюда с остатками пищи были убраны, бокалы наполнены до краев. Утомленные артисты, откланившись, подбирали с пола квадратные монеты, брошенные знатными элянами. Ретив вздохнул. «Давно он так вкусно не обедал».
1: «Послушайте, Ретив», — тихо спросил Магнан. «О какой собачьей пище вы говорили?»
0: «Разве вы не обратили внимания на целую систему намеренных оскорблений, которым нас подвергли?»
1: «Намеренных оскорблений? Это вы чересчур. Они, конечно, толкаются в дверях и вообще слишком много себе позволяют, но понятия о вежливости у нас разные», и он неуверенно посмотрел на Ретифа.
0: «В космопорту нас заставили ждать в камере хранения багажа. Затем привезли сюда на мусоровозе».
1: «Мусоровозе?»
0: «Символическом, конечно. Нас провели черным ходом и поселили в том крыле здания, где живет прислуга. Затем усадили за последний стол, предназначенный для местных кули».
1: «Не может быть! Вы наверняка ошибаетесь. Мы представители Земли, и эляне не могут не осознавать нашего могущества».
0: «В том-то и дело, мистер Магнан. Именно поэтому...»
2: Грохнули медные тарелки, и оркестр заиграл с удвоенной силой. Шестеро высоких элян в шлемах выбежали на середину зала и, пританцовывая, стали сражаться на саблях. Магнан, беззвучно шевеля губами, дернул вице-консула за рукав. Ретив покачал головой и продолжал наблюдать за представлением, медленно потягивая вино. Разговаривать по-дельски оркестр не смог бы ни один смертный.
0: Несколько изящных быстрых движений, и двое танцоров упали, а их партнеры повернулись друг к другу, отсалютовали, вызывая на бой, и яростно кинулись в атаку. Затупленные клинки звенели, музыканты играли все быстрее и быстрее. Вскоре упали еще двое элян.
2: Забыв о бокале с вином, Ретив, не отрываясь, следил за бешеным танцем.
0: Устоявшие на ногах соперники приближались и отступали, делали ложные выпады и парировали удары. Один из элян неожиданно поскользнулся и упал, а второй закружился по всему залу под вой труп и рев присутствующих. На пол посыпались монеты. Победитель неожиданно замер рядом с небольшим столом, поднял саблю вверх и ударил ею по белой скатерти перед богато одетым элянином. Тарелки лязгнули последний раз. Музыка заиграла медленно и тихо. С громким криком элянин, напротив которого остановился воин-танцор, вскочил на ноги и поднял вверх сжатую в кулак руку. Победитель наклонил голову, положил обе руки на шлем и, схватив со стола саблю, продолжил танец. Музыка зазвучала громче, а богато одетый элянин, небрежно помахав рукой, швырнул на пол горсть монет и сел на место. Во второй раз танцор остановился у стола, покрытого парчой, и сабля его опустилась перед толстяком в причудливой украшенной серебром одежде. И вновь получивший вызов встал и поднял вверх сжатую в кулак руку, а воин наклонил голову и положил обе руки на шлем. Зазвенели монеты, и танец возобновился. Танцор кружил по всему залу, делая выпады, вращая саблей, приседая, ни на секунду не сбиваясь с ритма. Неожиданно он остановился перед Ретифом, высоко занося саблю над головой. Оркестр перестал играть. Тяжелый клинок со свистом рассек воздух и ударил по столу с такой силой, что тарелки подпрыгнули, а из бокалов расплескалось вино.
2: Элянин, не мигая, смотрел Ретифу в глаза. В наступившей тишине было слышно, как икнул подвыпивший Магнан.
3: «Спокойно, мой мальчик!» — мужественным тоном произнес посол Спредли.
2: Ретиф неторопливо встал. Он оказался на дюйм ниже элянина, несмотря на своих 6 футов 3 дюйма. И молниеносным движением схватил саблю за эфес, одновременно выкручивая ее в сторону и вырывая из рук воина. В то же мгновение он замахнулся и по сверкающей дуге опустил клинок вниз. Танцор мгновенно пригнулся, избегая удара, отскочил в сторону и подобрал одну из сабель, лежавших на полу.
4: «Остановите этого безумца!» — взвыл Спредли.
2: Ретив перепрыгнул через стол, круша хрупкий фарфор. Элянин, пританцовывая, отступал, а музыканты заиграли с удвоенной силой, визжа свирелями и выбивая на барабанах сумасшедшую дробь. Даже не пытаясь следовать прихотливой мелодии эльского болеро, Ретив наступал, делая резкие выпады тупой саблей, неутомимо преследуя противника по всему залу. Положив левую руку на бедро, он отвечал ударом на удар, не давая воину опомниться. Элянин забыл о роли, которую должен был исполнять. Не думая больше о музыке, он стал сражаться с полной отдачей сил, делая выпады, нанося удары, парируя. Клинки бешено мелькающих сабель звенели в воздухе. Воин отступил на шаг, на два, остановился и стал теснить Ретифа все дальше и дальше. Ретив сделал ложный выпад, затем от всей души нанес удар плашмя по серому шлему и быстро отошел в сторону. Танцор покачнулся, роняя саблю, и рухнул на паркетный пол. Свирели протяжно вздохнули. Ретив перевел дыхание и вытер потный лоб.
4: «Немедленно подойдите ко мне, вы щенок!» — хрипло воскликнул Спредли.
2: Ретив крепче ухватился за эфес сабли, повернулся, посмотрел на устланный парчой стол и пошел через зал. Эляне сидели на своих местах, словно парализованные.
4: «Ретив, нет!» — взвыл Спредли.
2: Ретив подошел к его великолепию в кау-кау-кау, остановился, поднял саблю над головой.
4: «Только не главу государства!» — простонал кто-то из дипломатов.
2: Ретив резко опустил клинок. Тупое лезвие пробило тяжелую парчу и застряло в твердом дереве. Стояла мертвая тишина. Его великолепие в кау-кау-кау, семь тучных футов эльского тела, поднялся на ноги. С недоступным человеческому пониманию выражением на широком лице он поднял вверх руку, сжатую в кулак, похожий на окорок, увешанный бриллиантами. Ретив замер на долгое-долгое мгновение, показавшееся вечностью, и, грациозно наклонив голову, приложил кончики пальцев к вискам. Позади него раздался грохот. Посол Спредли свалился со стула в полуумрачном состоянии. Затем его великолепие в кау-кау-кау взревел и потянулся через стол, распахивая землянину объятия, а оркестр окончательно обезумел. Серые руки подхватили Ретифа, освобождая ему место рядом с в кау-кау-кау. Ретив уселся поудобнее, поднял высокий бокал, всунутый ему в руку соседом, чокнулся с его великолепием

0: Пиршество подходит к концу, сказал Кау-Кау-Кау. А теперь, Ретив, ты и я оседлаем стулья совета и подпишем договоры.
1: Это большая честь для меня, ваше великолепие, ответил Ретив. Но сначала я должен оповестить моих коллег.
0: Коллег? Спросил в Кау-Кау-Кау. Кто осмелится говорить за короля, у которого есть язык?
1: Будь Элян мудр, согласился Ретив. В Кау-Кау-Кау залпом опорожнил кружку розового Эля.
0: Я буду иметь дело с тобой, Ретив, как с наместником, раз ты говоришь, что король ваш стар, а расстояние между планетами велико. И никакие крючкотворцы не помешают нашим с тобой соглашениям.
1: Он усмехнулся эльской усмешкой.
0: А потом мы будем веселиться, Ретив. Стул совета тверд, ждущие нас девицы восхитительны, так что мы быстро договоримся.
1: Ретив улыбнулся. Ваше великолепие, сама мудрость.
0: Естественно, каждое существо предпочитает особей своего вида, заявил в Кау-Кау-Кау и рыгнул. Наше Министерство культуры импортировало несколько земных девиц для развлечений, говорят, образцы экстра-класса. По крайней мере, у них очень большие и толстые... забыл, как вы их называете.
1: Ваше великолепие необычайно предусмотрительны.
0: Так пойдем же, Ретив. Может, и я поразвлекаюсь с одной из землянок. Или изредка я не прочь заняться извращениями.
1: В Кау-Кау-Кау уткнул Ретифа локтем под ребро и зашел со смехом. Проходя по залу рядом с его великолепием, Ретив поравнялся со столом, за которым сидела земная делегация.
0: «Будьте любезны, принесите свои извинения главе государства и подойдите ко мне. Я хочу сказать вам несколько слов», — неожиданно услышал он приказание, отданное ледяным тоном, и, повернувшись, увидел посланника Спредли, позади которого стоял насмерть перепуганный Магнан, так и не справившийся с икотой.
1: «Я прошу простить меня за кажущуюся грубость, господин посол», — сказал Ретив, — «но сейчас не время».
0: «Грубость?» — вскричал Спредли. «Не время! Разрешите напомнить вам...»
1: «Будьте любезны, господин посол, говорите потише. Наше положение все еще остается крайне щекотливым». Спредли задрожал с головы до ног и на мгновение потерял дар речи.
0: «Вы... молчать!» — крикнул Ретив.
1: Спредли, как завороженный, уставился в глаза вице-консула. Со стуком захлопнув рот, глава миссии сглотнул слюну. «У Элян, кажется, создалось впечатление, что я руководитель делегации», — объяснил Ретив. «Нам придется поддерживать в них это заблуждение».
0: «Но!»
1: — заикаясь, произнес Спредли и, набрав полную грудь воздуха, гордо выпрямился.
0: «Это последняя капля», — прошептал он. «Я чрезвычайный посол и полномочный министр правительства Земли. Магнан сообщил, что нас подвергли намеренным оскорблениям. Заставили ждать в камере хранения багажа, отвезли на мусоровозе, поместили в комнаты для прислуги, предложили собачью пищу вместо обеда. А теперь я и мои помощники брошены на произвол судьбы. На нас не обращают ни малейшего внимания, в то время как эта кау-кауовая особа пьянствует».
1: Голос Спредли пресекся от возмущения.
0: «Возможно, я несколько погорячился, Ретив, удерживая вас от проявления чувств. Оскорбление местных богов, опрокидывание банкетного стола — крайние меры, но ваше рвение частично оправдано, и я готов отнестись к вам снисходительно».
1: В глазах Спредли появился лихорадочный блеск.
0: «Я удаляюсь, мистер Ретив, не желая больше подвергаться оскорблениям и...»
1: «Хватит!» — резко перебил его вице-консул. «Мы заставляем его великолепие ждать». Лицо Спредли налилось кровью. Магнан, наконец, перестал икать и обрел дар речи.
0: «Но что вы собираетесь предпринять, Ретив?»
1: «Я собираюсь заключить с ними договор». Он протянул Магнану пустой бокал. «А сейчас садитесь и создавайте впечатление гармонии».

0: Сидя за письменным столом в роскошной каюте на борту орбитальной станции, принадлежащей дипломатическому корпусу Земли, посол Спредли с поджатыми губами и свирепым выражением на лице смотрел на стоящего перед ним вице-консула Джеймса Ретифа. «Далее, — сказал Спредли, — вы обнаружили полное непонимание основ дипломатии, грубо нарушив дисциплину, оказав неуважение старшим товарищам и продемонстрировав полное отсутствие элементарной вежливости. Ваши отвратительные манеры, ничем не оправданные нервные срывы, сопровождающиеся насилием и почти не поддающиеся описанию наглость, а также явное превышение власти, делают невозможным ваше дальнейшее пребывание на посту агента и сотрудника дипломатического корпуса Земли. А следовательно, как это ни печально, я считаю своим долгом рекомендовать штаб-квартире сектора немедленно освободить вас».
1: Раздался приглушенный звонок коммуникатора. Спредли откашлялся, прочищая горло, и нажал на кнопку.
0: «Слушаю!»
1: «Сообщение из штаб-квартиры сектора, господин посол».
0: «Да, слушаю», — повторил Спредли. «Читайте, но только самое главное».
1: «Поздравляем с беспрецедентным успехом миссии. Условия подписанного вами договора являются самым удачным решением сложнейшей проблемы в секторе Сирен, которая поможет наладить тесные дружественные контакты земных штатов с Сельской империей. Вам и вашим коллегам объявляется глубочайшая благодарность. Подписано помощник заместителя секретаря министра Твердохлобер».
0: Спредли раздраженно ткнул в кнопку пальцем и принялся перебирать бумаги на столе, изредка бросая на Ретифа косые взгляды. «Внешнее впечатление обманчиво», — произнес он. «Сторонний наблюдатель может прийти к выводу, что результат, достигнутый, несмотря на неверные методы, оправдывает средства. Вот».
1: Полномочный министр улыбнулся печальной, мудрой улыбкой.
0: «Однако это далеко не так», — воодушевляясь, воскликнул он. «Например», — раздался приглушенный звонок коммуникатора. «Чтоб тебя», — пробормотал Спредли. «Слушаю». «Прибыл министр Ткайкай, что...» «Немедленно пригласите его ко мне».
1: Чрезвычайный посол посмотрел на Ретифа.
0: «Правда, у него всего два слога в имени, но я постараюсь исправить ложные впечатления, которые могло сложиться благодаря вашим выходкам».
1: Раздался стук в дверь.
0: «Надеюсь», — торопливо произнес Спредли, — «вы воздержитесь от того, чтобы воспользоваться преимуществами вашего положения. Войдите!»
1: Эльский министр протокола Ткайкай вошел в каюту, мимоходом посмотрев на Спредли, и повернулся к Ретифу, приветствуя его по-эльски. Обогнув стол, он остановился за креслом посла, движением руки приказал ему встать и удобно уселся.
2: «А у меня для вас небольшой сюрприз, Ретиф», — сообщил он на международном земном языке. «Я воспользовался обучающей машиной, которой вы судили его великолепию, и теперь могу объясняться без переводчика».
1: «Вот и прекрасно», — ответил Ретиф. «Уверен, что мистеру Спредли не безинтересно будет послушать наш разговор».
2: «Пусть его слушает», — милостиво согласился Елянин. «Сегодня я с неофициальным визитом».
1: Он с любопытством посмотрел по сторонам.
0: «Как просто вы украшаете свои помещения. Но в этом есть свое суровое очарование». Ткайкай засмеялся эльским смехом. «О, вы, земляне, странные существа. Знаете, всякие ходили слухи. Могу сообщить строго между нами, что до знакомства мы считали вас дуркополыми».
2: «Полудурками», — безжизненным тоном поправил Спредли.
0: «Такое самообладание! Невероятно! Какое наслаждение вы доставили истинным ценителям искусства дипломатии! Мне, например, своим безупречным пониманием протокола! Такое изящество! Как искусно вы игнорировали каждый наш ход, как бесподобно избегали прямых конфронтаций! Скажу по секрету, были среди нас сомневающиеся бедные дурачки, считавшие, что вы ничего не смыслите в этикете! Как восхищены были мы, профессионалы, в полной мере оценившие виртуозность задуманного вами плана, когда вы опрокинули стол с помоями. После этого нам оставалось только гадать, в какой форме вы окажете нам свое уважение».
1: Элянин гостеприимно раскрыл портсигар с оранжевыми сигарами и засунул одну из них в ноздрю.
2: «Должен признаться, даже я не надеялся, что вы почтите его великолепие. О, какое удовольствие иметь дело с братьями по профессии, понимающими истинное значение протокола».
1: Посол попытался что-то сказать, но из его горла вырвались какие-то хриплые звуки.
2: «Этот человек простудился», — заявил Ткайкай. «Отойди подальше, мой милый, я очень легко заражаюсь».
1: Он с сомнением посмотрел на Спредли и вновь обратился к Ретифу.
0: «Дорогой Ретиф, осталось одно небольшое дело, с которым я счастлив буду покончить прямо сейчас».
1: Он вытащил из папки большой лист бумаги.
0: «Его великолепие непреклонен. Никто, кроме вас, не будет аккредитован на Эле.
1: У меня с собой постановление правительства, подтверждающее ваше назначение генеральным консулом.
2: Ретив посмотрел на Спредли.
1: «Думаю, дипломатический корпус Земли даст согласие», — сказал он. «В таком случае я пойду».
2: Ткаикай встал с кресла.
1: «Мне бы лично хотелось познакомить вас с великой империей Элян Ретив, так что возвращайтесь поскорее».
2: «Не пожалеете».

0: Далее в нашем сегодняшнем эфире рассказ М. Шейн Белла «Пагоды Сибура». Однажды Морис едва не умер. Мать вынесла его на берег реки Ньев, и жизнь его навсегда переменилась. Тогда ему было 10. Стоял теплый день, около полудня, июнь 1885 года. Легкий ветерок дул с побережья, и в том месте, где сидели Морис и его матушка, ощущался запах морской соли. Его мама верила в целебность такого ветра.
1: «Когда приедет папа?» — спросил он у мамы.
0: «Может быть, даже сегодня», — отвечала она.
1: «В письме сказано, что скоро. А он привезет доктора, чтобы пустить мне кровь?»
0: «Не волнуйся», — сказала она. Она отодвинула волосы у него со лба.
1: «В Сибуре никто не будет пускать тебе кровь, Морис. Я не позволю».
0: Морис прислонился к матери и немного подремал на солнышке. Когда он проснулся, ему захотелось пройтись вдоль реки. Да, у него был жар. Да, он плохо себя чувствовал, но он хотел пойти вверх по течению. Его неодолимо тянуло туда. Хотелось узнать, что скрывается за пределами видимости. Мама следила, как он ковыляет по берегу.
1: «Не уходи слишком далеко!» —
0: крикнула она, обрадованная, что он почувствовал себя настолько хорошо, чтобы идти самому, но обеспокоенная, как бы он ни ушибся. Морис медленно шел по берегу реки. Он подобрал камышинку и со свистом рассекал ею траву перед собой. Трава сменилась цветущими кустами, и местность плавно поднялась к лесу. Небольшая речка, журча по камням, стекала чистая и холодная с Пиренейских гор. Почти сразу под деревьями на широкой поляне Морис увидел стены заброшенной гончарной мастерской. 500 лет назад эта мастерская поставляла сверкающие тарелки и суповые миски мавританским и христианским дворам. После того, как эта территория отошла к Франции, ее изделия ценились во всех дворцах и богатых домах Парижа, Лиона и Марселя. Но почти все члены семейства, владевшего гончарней, были казнены на гильотине во время революции. Немногие уцелевшие больше не захотели держать мастерскую. Крыша провалилась. Окна в каменных стенах зияли дырами. Морис поднялся на цыпочки и заглянул в одно из окон. Он увидел траву, растущую там, где когда-то по гладкому полу сновали работники. Морис обошел разрушенную постройку и остановился в изумлении. Три высоких холма внизу у реки сверкали на солнце. Он никогда не видел ничего подобного. Среди маргариток, шиповника и кружевных папоротников солнце играло и искрилось на том, что издалека казалось самоцветами. Как будто он наткнулся на сокровищницу эльфов.
1: «Мама!» —
0: закричал он, потому что хотел, чтобы и она увидела это чудо.
1: «Мама!»
0: Но она была слишком далеко, чтобы услышать. Тогда он решил не шуметь, если на тех насыпях драгоценностей ему не хотелось привлечь внимание кого-нибудь, гуляющего по лесу. Сначала он наполнит карманы, а потом приведет сюда маму. Если он нашел драгоценности, они смогут купить домик на побережье. Он поправится, и папа приедет жить с ними. Они снова будут счастливы. Он медленно спустился к насыпям. Под ногами захрустело, и он понял, что идет по осколкам фарфора и стекла. Когда он дошел до холмов, он понял, что сверкало на солнце. Осколки посуды. Насыпи были старыми кучами мусора из гончарни. На них не сделаешь состояние. Морис набрал горсть обломков, осторожно, чтобы не порезаться, и отнес их к реке. Он позволил воде смыть грязь, налипшую на осколки за долгие годы. Через некоторое время он стряхнул воду и разложил горсть фарфоровых черепков, мокрых и блестящих, на берегу. Некоторые были с золотой каемкой, а на одном оказалась целая черная геральдическая лилия. Три осколка были из голубого фарфора, такого нежного и тонкого, что через них можно было видеть очертания предметов, если смотреть на свет. Морис устал и взмок. Он немного посидел, тяжело дыша. Когда ветерок раздвинул ветки деревьев, солнце заиграло на отмытых в воде осколках. Морису понравилось это место. Пусть здесь нет драгоценных камней, но здесь приятно мечтать о том, что ты богат. Здесь приятно мечтать, что ты снова здоров. Это место навевало мечты. Он сидел тихо и достаточно долго, чтобы те, кто замер при его приближении, снова начали двигаться и петь. Сначала птицы, затем бабочки. Затем Морис увидел, как кучки фарфоровых осколков медленно поплыли над землей. Одна кучка, затем еще одна, затем больше, чем он смог сосчитать. Они медленно двигались между цветами и вокруг кочек. Морис сидел тихо, очень тихо. Он не знал, что заставило кусочки фарфора собраться вместе и двигаться. Он дрожал, но не смел бежать, с опаской наблюдая, едва осмеливаясь дышать. Иногда лишь три осколка двигались вместе. Иногда целая горстка. Двигавшиеся кусочки были яркими и чистыми, острые края сточены. Одна небольшая группка из шести снежно-белых кусочков приблизилась к вымытым Морисом осколкам. Остановилась у одного из голубых и попятилась, словно в изумлении. И тогда Морис услышал пение. Это была странная музыка, нежная и едва различимая. Ему пришлось напрячься, чтобы услышать ее. Ее заглушал обычный птичий гомон, однако белоснежные осколки позвякивали, передвигаясь, и среди позвякивания пел высокий чистый голос. Ему показалось, что музыка звучит как-то по-китайски. Подтянулись другие горстки фарфора, розовые и белые, а в некоторых горстках все осколки были разноцветные или с узорами. Когда вокруг него их собралось довольно много, до Мориса явственно донеслась музыка. И, слушая ее, Морис забыл о своем страхе. «Создания, способные музицировать, не причинят вреда», — подумал он. Казалось, в своих песнях они обсуждают достоинство каждого отмытого Морисом осколка. Морис медленно потянулся и взял белый осколок с черной лилией. Он положил его рядом с маленькой кучкой терракотовых обломков и подумал, что это хорошее сочетание. Всякое движение и музыка прекратились. Осколки медленно опустились на землю. Окажись кто-нибудь рядом, он не заметил бы их и не подумал, что в них есть что-то особенное. Морис положил руку обратно на колени и замер. Он хотел, чтобы они снова задвигались. Он хотел, чтобы они пели. Прошло некоторое время, прежде чем это вновь началось. Птицы уже долго пели одни, а бабочки кружились над Морисом. Когда терракотовые кусочки медленно сложились в ступенчатую пирамидку, крупные кусочки внизу, мелкие наверху. Осколок с лилией был зажат в середине, словно щит. «Похоже на елку», — подумал Морис. Но чем дольше он всматривался, тем яснее видел. Это похоже на китайский храм. Тогда он знает, что это за существа.
2: «Пагоды», — прошептал он. «Пагоды».
0: Мама рассказывала ему о пагодах. Она говорила, они похожи на крошечные китайские храмы. Это создания, сделанные из самоцветов, хрусталя и фарфора. Они живут во французских лесах. Если будешь к ним добр, они могут вылечить тебя. Морис думал, что это просто сказки. Он посмотрел на сверкающую реку, а затем на блестящие осколки рядом с собой.
2: «Пожалуйста, вылечите меня», — прошептал он. «Я хочу выздороветь. Прошу, помогите мне».
0: Он не знал, что следует сделать. Может быть, нужно дотронуться до одного из осколков? Какая-то сила тогда вольется в него и излечит. Он протянул руку и легко коснулся терракотовых кусочков. Они тут же осели. Он поднял поочередно каждый из осколков, затем положил на место. Он ничего в них не увидел. Он не нашел даже намека, на что же похоже пагода внутри своего керамического одеяния.
2: «Пожалуйста, помогите мне», — шептал он. «Мамины доктора не могут, а я не хочу, чтобы папин снова пускал мне кровь».
0: Но ничего не произошло. Когда он услышал, что его зовет мама, он очень осторожно встал. Он не хотел наступить на пагоды. Он снял туфли и обдумывал каждый шаг, стараясь идти по траве и цветам, а не по битому фарфору. Он надеялся, что не задел ни одну пагоду. Мама обнаружила его на ступенях гончарни, где он сидел, завязывая шнурки.
1: «Тебя так долго не было», — сказала мама.
0: Она огляделась, ожидая его.
2: «О, как здесь красиво!
1: Горы осколков прямо сияют. Но не ходи здесь босиком, Морис, ты можешь порезать ноги».
0: «Я осторожно, мама», — ответил Морис. Она улыбнулась и взяла его за руку. Они медленно пошли домой. Ей не пришлось его нести.

0: Тот, кто смотрел с одного конца, видел великолепные узоры. С другого конца располагалось отделение, которое можно открыть. В это отделение Морис складывал кусочки стекла, бусинки и полоски цветной бумаги, из которых в калейдоскопе получались волшебные узоры. Самые обычные вещи становились в нем прекрасными. Он мог менять картинки, когда ему хотелось, и вместе с мамой они проводили приятные часы, гуляя в поисках битых цветных стекол, достаточно мелких, чтобы поместиться внутрь. Он отвинтил крышку и вытряхнул три яркие синие стекляшки и хрустальную бусину. Высыпал из мешка оловянных солдатиков и уложил в ряд на дно ящика. Потом положил в мешочек осколки и бусину. «Он отнесет это пагодам», — решил он. «Может быть, они помогут, если подарить им что-нибудь?» Утром кровь из носа шла без остановки. Он засунул в нос лоскуты ткани, и мама заставила его лечь. Но каждый раз, когда он вынимал затычки, нос снова кровоточил.
1: «Папа приедет сегодня?» – спросил он.
2: «Может быть. А может быть, завтра утром».
0: Морис задумался. Он хотел увидеть отца. Ему становилось лучше, когда папа держал его на руках. Но ему не нравился доктор, которого папа привозил с собой, и маме не нравился. Хорошие врачи, как называла их мама, советовали создавать ему покой и давать лекарства, чтобы снять боль. Доктор, которого нашел папа, считал, что вылечит Мориса, пуская ему кровь. Папе приходилось удерживать его, пока доктор надрезал руку и сцеживал кровь в чашку. От этого тошнило и кружилась голова, и он пугал всех своим плачем. Вот почему мама увезла его из Парижа в Сибур, к другой бабушке.
2: «Мы не могли бы снова пойти на реку?» – спросил он.
0: Мама засмеялась, но потом посмотрела в окно и отложила шитье. «Сколько еще будет утр, когда ему захочется чего-то подобного?» – подумала она. «Кровь из носа можно перетерпеть». Она взяла с собой еду и запасные лоскуты для носа. Они медленно пошли к реке. Морис не мог дождаться, когда будет можно уйти. Проглотив несколько кусочков и рассовав по карманам лоскуты, он направился к деревьям. Его мама была рада, что он идет самостоятельно, но она не смогла удержаться.
2: «Осторожнее, Морис!» — крикнула она.

0: День выдался прохладный, и на Марисе был толстый свитер. Он снял ботинки, подходя к старым мусорным кучам. Он шагал вдоль реки очень осторожно, осторожно, чтобы не нарушить расположение фарфоровых осколков и чтобы не порезать ноги. Он начал узнавать кусочки, из которых состояли одеяния пагод. Они были яркие и обточенные, те, что сохранили цвет, а не те, что и покрыты грязью и пылью. Морис осмотрел землю, прежде чем сесть, и сел там, где сидел накануне. Он вслушивался, но китайской музыки не слышал.
1: «Пагоды!»
0: — позвал он шепотом.
1: «Пагоды!»
0: Ничто не шевельнулось. Он оглянулся вокруг и увидел несколько кучек, которые узнал. Терракотовые осколки с черными лилиями, светло-розовые осколки, совершенно белые.
1: «Не бойтесь», — прошептал он. «Я принес вам подарки».
0: Он вынул из кармана мешочек и раскрыл его на коленях. Достал один кусочек синего стекла и положил поверх ближайшей белоснежной кучки. Он не был уверен, но ему показалось, что она едва заметно дрогнула от его прикосновения. Он подождал.

0: Подождал немного, затем положил хрустальную бусинку на терракотовые обломки. Медленно, кусочек за кусочком, обломки терракоты поднялись. Морис смотрел, как бусина перекатывается с осколка на осколок, передается от одного к другому и застывает на самом верху. Другие пагоды задвигались. Они поднялись и собрались вокруг Мориса, держась на расстоянии. Он снова слышал их позвякивающую музыку и вдруг понял, что они спрашивают.
1: «Я Морис», — ответил он. «Меня зовут Морис Равель».
0: Они запели ему. Ему показалось, что они называют свои имена. Он никогда прежде не слышал таких. Кажется, терракотовые обломки выпевали
1: «Ти-ти-тин». «Так вы все китайцы», — засмеялся он.
0: Затем закашлялся и какое-то время не мог остановиться. Многие пагоды осели на землю, пока он кашлял. Но не Тититин. Тот даже немного придвинулся к мальчику.
1: «Вы можете мне помочь?» — спросил у него Морис. «Можете вылечить меня? Скажите мне, что делать, и я сделаю».
0: Все осколки замерли. Музыка окончательно замолкла.
1: «Я знаю, мои подарки не очень ценные, но это все, что я догадался принести сегодня».
0: Ничего не произошло. Пагоды больше ничего не говорили. Прошло немного времени. Морис видел, что пагоды движутся вокруг него. Он видел, как они копают в некоторых местах, выкапывают, решил, он осколки, которые подходят для их одеяний. В других местах они возводили что-то вроде защитного вала 4 или 5 дюймов высотой с острыми, выступающими наружу фарфоровыми краями. Каких крохотных врагов они опасаются? Как бы то ни было, они занимались своими делами, позабыв о его присутствии. Когда он услышал голос матери, он босиком дошел до ступени мастерской. Там и нашла его мать.
1: «Кровь из носа все еще идет?» — спросила она.
0: Морис вынул затычки. Кровь не шла. Он выбросил лоскуты, и они с мамой пошли домой. В тот день кровь из носа больше не шла. Перед сном бабушка заварила ему травяной чай, который она выписала из Испании. Священник из Сан-Себастьяна благословил этот чай, и бабушка даже заплатила, чтобы он приложил пакетик к кресту святой Терезы Авилской. Бабушка верила, чай излечит Мориса. Он выпил полную чашку, чтобы порадовать ее. На вкус чай был неплох. Мама принесла из спальни свою щетку с серебряной ручкой и принялась расчесывать бабушке волосы. Она делала это каждый вечер перед сном. Ему нравилось класть голову бабушки на колени и наблюдать за ее лицом, пока мама расчесывала ей волосы. Бабушка прикрывала глаза и замирала, откинув голову назад. Иногда Морис засыпал, наблюдая за бабушкой, и маме приходилось будить его, чтобы отвезти в постель. В этот вечер он не заснул. Он лежал головой на коленях у бабушки, пока мама не закончила расчесывать ее. Тогда она повела его спать.
1: «Расскажи мне о пагодах», —
0: попросил он маму, пока она до подбородка укутывала его одеялом.
1: «О, это волшебные существа», — ответила она. «Они живут в хрустальных и фарфоровых городах, спрятанных в лесу. Теперь люди редко видят их и их города. Но когда я была маленькой, твоя бабушка рассказывала мне о нехорошем человеке, который обнаружил такой город неподалеку отсюда. Он попытался украсть их драгоценности, однако пагоды напали на него со своими хрустальными мечами. Он бежал, но у него на руках и ногах на всю жизнь остались шрамы. И по этим шрамам каждый в Сибуре понимал, что он вор, и остерегался его». Она поднялась, чтобы уйти. «А пагоды могут лечить людей?» — спросил Морис. «Раньше ты говорила, что могут».
0: Она посмотрела на Мориса, присела на край кровати и взяла его за руку.
1: «Иногда во сне можно услышать их пение», — сказала она. «Своей музыкой они навевают исцеление. Надеюсь, этой ночью ты услышишь их музыку, Морис. Как бы мне хотелось, чтобы пагоды поселились у нас в саду. Я бы позвала их к твоему окну и позволила петь всю ночь».
0: Когда мама ушла, Морис потрогал нос. Кровь не шла, хотя с зимы нос кровоточил почти каждый день. Он подумал о прогулках, которые теперь может совершать сам, несмотря на жар. Пагоды помогают ему, он уверен. Если он сможет остаться здесь подольше,
1: Они вылечат его.
0: Морис спал хорошо, но музыки не слышал. Он проснулся от того, что на кухне спорили родители. Отец приехал. Часть его хотела выпрыгнуть из кровати, бежать в объятия отца, но он не стал этого делать. Вместо того он лежал, прислушиваясь к разговору. Слова было плохо слышно. Он встал с постели и съежился у двери. Услышал, как его отец произносит слова «доктор» и «кровопускание». Потом: «Я тоже хочу, чтобы он поправился. Он же мой сын».
1: «Я никому не позволю снова пускать ему кровь», — отвечала мать.
0: «У него по-прежнему появляются синяки? У него по-прежнему жар?»
1: «Да, но...»
0: «Тогда доктор Перро знает, как ему помочь. Он использует старинные методы лечения лихорадки, опухолей, кровотечения из носа и беспричинного появления синяков у детей. Я верю в его методы больше, чем в травы и благословения священников».
1: «Марису здесь лучше. То, что мы делаем с мамой, помогает, хотя я не знаю, имеет ли благословение священников к этому отношение. Он сейчас настолько окреп, что каждый день гуляет. Он спит по ночам. А как он будет спать в Париж за всем этим уличным шумом?»
0: «Ты не щадишь себя», — говорил отец. «Ты не можешь делать для него все сразу. Мы знаем недостаточно, Мари».
1: «Я знаю достаточно, чтобы не делать ему хуже».
0: «Все доктора, которых мы находили, сдались. Сказали: создайте ему покой. Наконец, доктор Перро решил, что может его спасти. Разве тебе не кажется, что мы обязаны попытаться, Мари? Не думаешь ли ты, что мы до конца дней будем корить себя за то, что не попытались?»
1: Морис услышал достаточно. Он выпрямился и открыл дверь. Увидел родителей, сидящих за большим деревянным столом перед очагом. Бабушка все еще оставалась в своей спальне.
0: «Морис!» — воскликнул отец.
1: Он встал и шагнул к сыну. Морису не хотелось, чтобы отец прикасался к нему, но тот уже опустился на колени и притянул его к себе.
0: «Дай-ка на тебя посмотреть!» «Загорел!» «Наши соседи в Париже подумают, что я усыновил крестьянского мальчишку, когда я привезу тебя домой».
1: «Я не хочу в Париж, папа», — сказал Морис. «Не забирай меня туда».
0: «Ты не хочешь в Париж? Как можно такое говорить? Наш дом в величайшем городе мира».
1: «Я люблю здесь лес, папа. Он волшебный».
0: «Все леса волшебные», — ответил отец.
1: Мать расставляла тарелки, и когда вышла бабушка, они сели завтракать. Сыром, свежим хлебом, клубникой и молоком. «Не увозите меня больше в Париж!» — выпалил Морис, прежде чем кто-нибудь успел проглотить хотя бы кусочек. Мать с отцом переглянулись. Некоторое время все ели молча. Отец откашлялся.
0: «А когда ты ходишь на свои прогулки, Морис?» — спросил он. «Можно мне сегодня пойти с тобой? Я хочу посмотреть на твой волшебный лес».
1: Морис понял, что выбора у него нет. Они пошли, на этот раз в полдень. Морис беспокоился. Он не хотел, чтобы отец нечаянно наступил на пагоды или разрушил их. Он решил не водить отца к кучам битого фарфора. Они остановятся у старой гончарни или вообще не будут заходить под деревья. Он скажет, что ему стало плохо, и отцу придется нести его домой. Отец снес в одной руке корзинку с едой, другой держал за руку Мориса. Они прошли через сад, где работала бабушка. При их приближении она распрямилась и потерла спину.
2: «Какое прекрасное лето!» — произнесла она. «На растениях почти нет слизней. И на салате нет, и в клубнике я нашла только одного на прошлой неделе. Если бы еще отогнать птиц!»
0: «Я сделаю пугало, когда мы вернемся», — пообещал отец Мориса. «Оно поможет».
1: Бабушка улыбнулась и снова взялась за мотыгу. Морис с отцом дошли до реки. Морис не был голоден.
0: «Ты должен есть, чтобы становиться сильнее», — сказал отец. «Вот, возьми еще кроличьи грудки. Мясо сделает тебя крепче».
1: «Да, папа», — ответил он и съел мясо. Оно было солоноватое и вкусное.
0: «Те деревья есть лес, где ты гуляешь?» — спросил отец, указывая рукой.
1: Скоро они уже были под деревьями у развалин гончарной мастерской. Они шли медленно. У Мориса заболели ноги, ему не пришлось это выдумывать.
3: «Может, посидим здесь немного?» — спросил Морис, и они присели на ступени.
1: Отец растер Морису ноги, потом обнял за плечи и притянул к себе. «Я...» — начал он, но тут же умолк. Отвернулся, просто держал Мориса за плечи. Морис посмотрел на кучи фарфора.
3: Они сверкали, но отец ничего о них не сказал. Морис оглядывался вокруг в поисках пагод, но не увидел ни одной. Это его не удивило. Они спрятались при их приближении. Но что-то шевелилось на ближайшей куче, что-то темное. Морис выпрямился. Отец пнул что-то у себя под ногами, и Морис увидел, что это слизняк в панцире. Он немного полежал в пыли, куда его сбил отец, а затем пополз к кучам.
4: «Это все слизни на той насыпи, папа?» — спросил Морис.
3: Отец посмотрел туда, куда он указывал. «Думаю, да. Странно. Я никогда не видел, чтобы они так собирались». Он поднялся, чтобы пойти к куче. Морис схватил его за руку.
4: «Не надо, папа!»
3: «Это просто слизни, Морис.
4: Нужно внимательно смотреть, куда наступаешь. Можно навредить кому-то и не заметить».
3: «Это слизням-то? Твоя бабушка будет признательна, если мы их затопчем».
4: «Нет, ты не понимаешь. Если мы туда пойдем, давай я покажу, куда надо ступать».
3: Отец снова сел рядом с ним. «Значит, волшебное начинается здесь, да? И чему же мы не хотим навредить?» Его отец весело улыбнулся. Морис знал, папа считает это игрой, но ему было все равно. Он должен добраться до насыпи и увидеть, что происходит.
4: «Сними ботинки и ступай туда же, куда и я», — сказал Морис.
3: Они расшнуровали ботинки, и отец пошел вслед за ним. Морис беспокоился по поводу больших ног отца, но по дороге он не заметил ни одной пагоды, на которую отец мог бы наступить. Осколки, мимо которых они проходили, не были вымытыми и обточенными. Ближайшая куча представляла ужасное зрелище. Она вся была покрыта слизнями в панцирях. Они облепляли ее темные массы, иногда слоем в 3-4 штуки. «Тестоцеллы», — произнес отец. «Панцирные слизни. Они едят земляных червей и других слизней. Неудивительно, что в саду у бабушки нет слизняков. Если такие тестоцеллы появляются где-нибудь, они сметают все на своем пути». Морис высматривал пагоды.
4: Куда они ушли, чтобы спастись от этих мерзких слизней, пожирателей других слизней?
3: «Я никогда не видел столько сразу», — продолжал отец. «Может быть, у них брачный сезон?»
4: Морис ощутил, как его охватывает паника. Он знал, эгоистично думать только о себе, но если слизни сделают что-нибудь с пагодами или прогонят их отсюда, и он не сможет их найти, он никогда не поправится.
3: «Кажется, они пытаются добраться до тех двух куч, но что-то им мешает», — сказал отец.
0: Это был построенный пагодами вал. Теперь Морис понимал, чего опасались пагоды, зачем они строили стену, но что нужно здесь слизням и где сами пагоды?
3: Потом он увидел терракотовые осколки и осколок геральдической лилии, лежащие на земле у разрушенной части стены. Три слизня шуршали среди обломков.
4: «Нет!»
3: — выкрикнул Морис. Он помчался к Тититину. «Вернись, Морис!» — позвал отец. «Ты поранишь ноги!»
0: Но Морис не поранился. Он шагал по траве, цветам и слизням. Он радовался хрусту панцирей под ногами. Он снял с Тититина трех слизней и выкинул их в реку, опустился на колени, чтобы поднять кусочки пагоды.
3: «Что это?» — тихо спросил отец. Он стоял рядом.
4: «Пагода», — ответил Морис.
0: Он едва мог говорить. «Он не заплачет», — сказал он себе. «Он не позволит себе плакать на глазах у отца».
3: Отец опустился на колени рядом с Морисом.
5: «Что такое пагода?»
0: Морис протянул на ладони терракотовые осколки, чтобы отцу было видно. Поднял кусочек с черной лилией.
4: «Его положил я», — пояснил он, «и подарил ему хрустальную бусину. Я не вижу бусины».
3: «Вот она, у твоей правой ноги». Отец поднял бусину и отдал Морису.
4: «Я видел, как они строили эту стену», — сказал Морис, кивая на низкую стенку перед ними, «но не знал, для чего они это делают».
5: «Тогда этот твой пагода храбрец».
3: Морис увидел, что некоторые пагоды, которых он узнал, лежат по эту сторону стены. Розовые, белые с кусочком синего стекла, который он подарил, разноцветные кучки.
4: «Нам нужно идти, папа. Они не смогут биться, пока ты смотришь».
3: Отец встал. Он собрал горсть слизней и швырнул их в реку. Морис шагнул вперед и положил кусочки Тититина рядом с другими пагодами. Может быть, они сделают что-нибудь для него. Он утер глаза и немного подождал, но ни одна пагода не поднялась.
4: Ему хотелось, чтобы они доверились его отцу и поднялись помочь Тититину, или хотя бы поднялись, чтобы сражаться со слизнями.
6: «Они пробили твою стену вон там», — сказал отец. «Давай выкинем слизней, которые заползли на кучу».
4: «Это не моя стена», — возразил Морис.
6: «Стену пагод, я хотел сказать».
4: Морис пошел за слизнями, которые переползли через стену. Они копошились среди осколков пагод за стеной. «Они их едят!» Морис догадывался, шагая вперед, что, возможно, он топчет пагоды, а не только слизней. Он не знал, что хуже, его вес или панцирные слизняки. Он бросал слизней в реку горсть за горстью. Ноги болели и руки болели, из носа снова пошла кровь. «Морис», — позвал отец, — «идем домой. Ты сделал все возможное».
6: Они сели на ступени разрушенной мастерской и стянули оцаревшие носки. «Лучше просто выбросить», — сказал отец. «Никто не станет их стирать».
4: Обтерли ноги о траву и натянули ботинки. Морису пришлось запрокинуть голову, чтобы кровь не накапала в них, пока он обувается. Он нашел окровавленные затычки, которые выбросил днем раньше, и сунул их в нос. Он видел новых слизней, медленно ползущих к насыпям.
7: «Пагоды помогают мне, папа. Они лечат меня».
4: Папа на некоторое время задумался.
6: «Уверен, это так», — сказал он. «Мы все хотим тебе помочь. Твоя бабушка священниками, мама хорошей едой, сном и покоем.
4: Я тоже хотел бы сделать что-нибудь для тебя, Морис.
6: Я старался. Уверен, пагоды сделают, что могут».
4: Он взял сына за руку и повел. Когда они вышли на дорогу, ему пришлось нести Мориса.
6: Но Морис решил, что не сделал всего возможного, чтобы помочь пагодам. Он лежал в лихорадке и слушал, как родители тихонько разговаривают за столом.
4: Отец пытался убедить мать вернуться в Париж на недельку-другую. Морис знал, что там будет. Доктор, перо и кровопускание. Морис знал, что там с ним будет без пагод.
6: А пагодам самим нужна помощь. Он не может позволить слизнякам сожрать их, помогают они ему или нет. Разумеется, никто не поверит его рассказам о пагодах. Все решат, что он это выдумал.
4: После того, как родители и бабушка ушли спать, и он некоторое время прислушивался к похрапыванию отца, Морис выбрался из-под одеяла. Он не раздевался и натянул на себя одеяло до того, как пришла мама, поэтому никто не догадался, что он до сих пор в одежде. Он надел свитер, подхватил ботинки, открыл дверь спальни и оглядел большую комнату. Никто не бодрствовал. Он босиком прокрался на кухню и осторожно придвинул стул к буфету. Встал на стул и открыл верхнюю дверцу. Достал бабушкин мешочек с солью. Он потом отдаст ей часть своих денег, чтобы расплатиться за соль. Слизняки ненавидят соль. Ею-то он и отгонит их от пагод.
6: Он тихо закрыл за собой дверь дома и пошел по дороге. Светила яркая луна, и дорога явственно белела впереди. У реки ему пришлось отдохнуть, но скоро он уже был у разрушенной гончарни. Под деревьями было темно. Ветер вздыхал в ветвях. Ночью под деревьями было совсем иначе. «Может быть, это из-за слизней лес изменился», — подумал Морис. Он поспешил к кучам. Слизни снова пробили стену и заполонили половину второй насыпи. Он взволнованно высматривал пагоды, но не видел ни одной. Он искал кусочки тититина, но их не было там, куда он их положил. Пагоды, рядом с которыми он оставил тититина, тоже куда-то передвинулись. Он осмотрелся.
7: «Не бойтесь», — позвал он. «Это я, Морис. Я пришел помочь вам сражаться».
4: Он начал посыпать солью слизни у себя под ногами. Они тотчас сворачивались в шарики при прикосновении соли. Он взял горсть соли и швырнул в массу слизней выше по насыпи у отверстия, которое Морис считал входом в подземелье пагод. Слизни корчились и сворачивались, когда на них падала соль. Они то заползали в свои панцири с насечками, то полностью вываливались наружу и заползали снова.
7: «Как, должно быть, щиплет их соль», — думал Морис, но он пришел на помощь пагодам.
4: Теперь поздно отступать.
7: «Где вы?» —
4: звал он пагод.
7: «У меня только один мешочек соли. Покажите, где особенно нужна помощь, пока соль не кончилась».
4: И он увидел пагоду. Одну из белых, белую с кусочком синего стекла, стоящую на краю второй насыпи.
6: Существо подняло кусочек стекла, будто бы в приветственном салюте. Но потом Морис понял, что оно указывает на что-то. Он посмотрел и увидел целую тучу слизней, медленно переползающих стену и кишащих в низине между второй и третьей кучей. Морис понял, почему они кишат там и что они там едят.
7: «Я иду!» — прокричал он.
6: Он напал на слизней с тыла. Он посыпал солью слизняков, лезущих через стену, и оставил их корчиться. Он начал сыпать соль на слизней в низине, но их было слишком много. Он хватал горсть за горстью, швырял их в реку, потом снова сыпал соль. Он увидел других пагод, розовых и белых, и многоцветных. Они стояли на линии обороны у основания третьей насыпи, и у них в самом деле были хрустальные мечи. Морис видел, как они сверкают в лунном свете. Мечи были тонкие, как иглы. Он видел, как они колют ими слизни в пасти. Они выжидали, пока слизняки зависнут над ними, раскроют пасти, и тогда кололи мечом и быстро отступали. Слизняки пытались кусать их, но падали и уже не шевелились. «Пагоды целят через пасть в мозг», — догадался Морис. Он не видел Тититина.
7: «Тититин!» — звал он. «Тититин!»
6: Но не видел его.
7: «Слизни убили его?» –
6: спрашивал он других пагод, но у них не было времени пропеть ответ. Морис начал беречь соль. Тех слизней, на которых соль не попала, он бросал в реку. Пагоды наступали на посыпанных солью слизней и легко поражали их мечами, пока те корчились в соленой агонии. Морис утомился в конец и сел передохнуть на третьей насыпи, там, где не было слизней и не было пагод, и сменил затычки в носу. Тот кровоточил постоянно. Он попытался потуже заткнуть его, хотя и знал, что кровь все равно пропитает лоскуты и снова начнет капать на одежду. Он хотел спать. Он устал. У него был жар, но слизни прибывали и прибывали. Потом он увидел Тититина. Тот едва живой стоял внизу за третьей насыпью. Морис поднялся и заглянул туда. Там были и другие поникшие пагоды, а некоторые лежали на земле. Три невредимые пагоды пели раненым. Он слышал негромкую музыку. Они пытались вылечить товарища.
7: «Поправляйся, Тититин!» – произнес Морис. «Я знаю, как плохо быть больным. Выздоравливай!»
6: Тититин слегка распрямился и взглянул на Мориса. Казалось, он силится что-то сказать, но Морис не расслышал, что. Морис протянул руку и легонько коснулся Тититина, а потом снова принялся сыпать соль. Когда соль вышла, он набивал мешочек из-под нее слизнями и вываливал в реку, а потом шел за новые порции. Он кидал непросоленных слизней на тех, на которых попала соль, пытаясь использовать соль дважды. Казалось, он трудится уже долгие часы. Ночь стала темнее, как это бывает перед рассветом. Ветер стих. Морис и пагоды прогнали слизни из низины между второй и третьей насыпью. Пагоды снова восстанавливали стену. Некоторые охраняли стену на второй куче, а некоторые даже вернулись на первую. Морис больше ничего не мог делать. Руки ныли, а ноги болели так, что ему пришлось сесть. Он на минутку даже прилег, чтобы унять текущую из носа кровь. Он наблюдал за пагодами. Битва продолжалась, но теперь перевес был на их стороне. Морис и бабушкина соль изменили ход сражения. Он знал, нужно идти домой, пока его не хватились.
7: «До свидания, пагоды», — сказал он. «До свидания, Тититин. Я постараюсь прийти еще».
6: Никто из них не услышал его. Они были слишком заняты. Морис устал и замерз, и решил немного полежать здесь. Может быть, ноги будут не так болеть. Он сомневался, что сможет пройти весь путь до дома такими ногами. Внезапно он проснулся. Пагоды стояли вокруг него. Они пели. Вокруг было столько пагод, сколько он еще ни разу не видел. Тититин стоял прямо у его головы. Битва закончилась. Морис чувствовал себя так спокойно, окруженный музыкой. Он не двигался. Голова стала какой-то другой, ясной. Жара не было. Из носа перестала течь кровь. Мягкий утренний свет заливал поляну и насыпи. Легкий ветерок дул с побережья, и было так тихо, что он явственно слышал музыку пагод. Они пели для него. Морис закрыл глаза. Ноги не болели. В носу пульсировало, но кровь не шла. Он понял, что его тело исцелено.
7: «Спасибо!» –
6: прошептал он. Кажется, Тититин тоже пропел «спасибо» в ответ. Он снова проснулся, когда услышал, как мама и папа зовут его. Было уже совсем светло. Пагоды ушли. Он видел их на насыпях и видел только мертвых слизней. Он осторожно поднялся на ступеньки гончарни и лег там, дожидаясь родителей.
7: «Морис!»
6: — услышал он голос мамы.
7: «Морис! Я здесь, мама!»
6: Он увидел, как она бежит по дорожке. Вскоре он был в ее объятиях. Папа и бабушка тоже были здесь.
7: «Мне теперь лучше», — сказал Морис. «Пагоды пели для меня этой ночью. Я заснул, слушая их пение, после того, как мы победили слизней, и теперь мне лучше. Они помогли мне». «О, Морис», —
6: произнесла мать.

0: Морис оказался прав. Он все еще был слаб, и ему пришлось потрудиться, чтобы восстановить силы, но кровь из носа больше не шла. На ногах перестали сами собой появляться синяки. Лихорадка не возвращалась. Бабушка думала, что это сделали ее священники и молитвы. Мама считала, что всему причиной ее нежная забота и, возможно, чудо. Папе было все равно, как это произошло. Главное, что сын снова здоров. В последний день перед возвращением в Париж они устроили пикник на берегу реки. Морису позволили пойти к старой гончарне. Он сразу же направился к кучам фарфора. Пагоды были там. Никто из них не опустился при его появлении. Он огляделся в поисках Тититина и увидел его стоящим на страже у восстановленной стены. Морис опустился на колени рядом с ним. Он раскрыл мешочек из-под оловянных солдатиков и высыпал осколки блюда, которое бабушка разбила накануне.
1: «Я принес вам подарки», — сказал он.
0: Пагоды собрались вокруг него. Он поставил перед ними мешочек с солью.
1: «Этим вы умеете пользоваться», — продолжал он. «Я принесу еще, когда на следующее лето мы приедем к бабушке».
0: Пагоды запели. Морис слушал. Он старался уловить мелодию, чтобы запомнить ее и напевать самому, но это оказалось слишком сложно. Тогда эта музыка еще была ему непонятна. Но Тититин, кажется, настаивал на чем-то. Морис наклонился, чтобы услышать, о чем он толкует. Тититин говорил, что со временем Морис поймет музыку. Морис запишет ее и подарит миру. Они знали это. Знали, что Морис станет композитором, который принесет прекрасную музыку миру, которому нужна красота. Морис сел и засмеялся.
1: «Надеюсь, так будет. Как это будет чудесно!»
0: Они попрощались, и Морис пошел по дорожке. В тени под деревьями, на краю поляны, он увидел отца. Тот смотрел как-то странно. Морис только улыбнулся и взял отца за руку. Они вернулись к остальным.

следующие годы, когда они приезжали к бабушке, Морис всегда приносил пагодам соли и осколки фарфора. Болезнь больше не возвращалась, и он вырос крепким молодым человеком. В свое время мир узнал имя Мориса Равеля благодаря прекрасной музыке, которую он сочинял. Он помнил, что ему сказал Тититин, и когда, наконец, она стала ему понятна, он использовал музыку пагод в своей сюите матушки Гусыни и в балете, написанном до нее, а еще раньше в пьесах для фортепиано. Музыка эта до сих пор приводит в восторг слушателей. Морис надеялся, что она поможет кому-нибудь во время болезни. Однажды его бабушка прислала письмо. Она писала, что корпорация купила разрушенную гончарню, чтобы на ее месте построить обувную фабрику. Морис помчался в Сибур. Носильщики, грузившие в поезд его багаж, удивлялись, зачем ему столько пустых сундуков, но когда он вернулся, они не были пусты. Морис купил дом в лесу Рамбуе под Парижем, а со временем скупил и землю вокруг. Соседи удивлялись, как часто семья Равеля устраивает в лесу веселые вечеринки с мерцающими фонариками и какой-то китайской музыкой. Морис всегда жертвовал на помощь детям, больным лейкемией. Порой он разрешал друзьям привозить в его поместье своих детей, если те были больны. Вскоре их увозили домой выздоровевшими. Потомки Равеля сохранили лесное поместье до сего дня. Это дикое, заросшее кустами ежевики место с таинственными цветочными полянами. На этой земле не строят. Здесь уже устроились иные существа. Вы слушали рассказ М. Шейн Белла «Пагоды Сибура», в переводе с английского «Е. Королевой».

«Жених-призрак. Рассказ путешественника». Читатель-эрудит, хранящий у себя в памяти достаточное количество пустопорожних россказней, обратит внимание на то, что этот сюжет, по-видимому, впервые попался на глаза некоему швейцарцу, в изданной по-французски маленькой повести, но только там действие происходило в Париже. «Тот, для кого весь в яствах стол стоит, тот, мне сказали, недвижим лежит. Вчера при мне он в горнице прилег, а нынче слал ему седой клинок». Сэр Эджер, сэр Грэм и сэр Грей Стил. Старинная английская народная повесть, впервые изданная в 1711 году. На вершине одного из нагорий Оденвальда, дикой романтической области в южной части Германии, лежащей близ слияния Майна и Рейна, в давние-давние годы стоял замок барона фон Ланцхорта. Теперь он пришел в совершенный упадок, и его развалины почти полностью скрыты от взоров буковыми деревьями и темными соснами, над которыми, впрочем, еще и поныне можно видеть сторожевую башню, стремящуюся, подобно своему былому владельцу, его имя я назвал выше, высоко держать голову и посматривать сверху вниз на окрестные земли. Барон был последним отпрыском великого рода Катценелленбоген, то есть локоть кошки. Это имя носили представители некогда могущественного рода. Нам говорили, что первоначально это было прозвище, данное в качестве комплимента одной бесподобной красавице, принадлежавшей к этой семье и славившейся красотой своих рук. Так вот, барон унаследовал от предков остатки угодий и их тщеславия. Хотя воинственные наклонности предшественников барона и нанесли непоправимый урон фамильным владениям, он, тем не менее, старался поддерживать видимость былого величия. Времена были мирные, и германская знать, покидая свои неуютные замки, прилепившиеся к горам точно орлиные гнезда, строила себе более удобные резиденции в плодородных долинах. Барон, однако, гордо отсиживался наверху своей маленькой крепости, поддерживая с наследственным упорством старые родовые распри и вражду, завещанную ему прапрадедами, и находясь по этой причине в дурных отношениях с некоторыми из своих ближайших соседей. Барон был отцом единственной дочери. Когда природа дарует родителям единственное дитя, она всегда старится и вознаграждает их за это ограничение, создавая настоящее чудо. И так было с баронской дочерью. Нянюшки, кумушки и окрестные родичи уверяли отца, что такой раскрасавицы не найти в целой Германии, а кому ж лучше знать о таких вещах, как не им. К тому же она выросла под неусыпным наблюдением двух незамужних тетушек, проведших некогда в дни своей молодости несколько лет при одном крошечном немецком дворе и отлично осведомленных во всем, что требуется для воспитания знатной дамы. Следуя их указаниям, она превратилась в верх совершенства. К 18 годам она научилась восхитительно вышивать и изобразила на коврах целые жития святых, причем выражение их лиц было до того непреклонным и строгим, что они скорее походили на души чистилища. Она могла также почти свободно читать и разобрала по складам несколько церковных легенд и почти всю книгу героев с ее нескончаемыми чудесами и подвигами. Она сделала значительные успехи даже в письме, умела подписать свое имя, не пропустив ни единой буквы, и так разборчиво, что тетушки читали ее подпись, не прибегая к очкам. Она преуспевала и в рукоделии, снабжая дом изящными дамскими безделками всякого рода, была искусна в самых сложных новейших танцах, наигрывала на арфе и гитаре немало романсов и песен и знала наизусть все трогательные баллады минизингеров. Ее тетушки, в дни молодости ужасные кокетки и ветреницы, были, можно сказать, предназначены к роли бдительных стражей и строгих судей поведения своей юной племянницы, ибо нет более чопорных и неумолимых дуэний, чем состарившиеся кокетки. За редкими исключениями она всегда находилась у них на виду. Она никогда не выходила из замка без большой свиты, или вернее охраны, и ей постоянно внушали правила благопристойности и беспрекословного послушания. А что касается мужчин, то, боже милостивый, ее научили держать их на таком почтительном расстоянии, относиться к ним с таким недоверием, что без надлежащего дозволения она не посмела бы взглянуть даже на самого красивого кавалера в мире. Да, да, не посмела бы, умирая он даже у ее ног. Прекрасные результаты такой системы были разительны и очевидны. Молодая девушка могла служить образцом послушания и благонравия. В то время как ее сверстницы растрачивали свое девическое очарование среди мирской сумятицы и мишуры, так что нежный цветок его мог быть сорван и потом выброшен какой-нибудь безжалостной рукой,
Она застенчиво и целомудренно, как роза между шипами телохранителями, расцветала под бдительным оком добродетельных старых дев и превратилась, наконец, в прелестную девушку. Тетушки поглядывали на нее с гордостью и торжеством, похваляясь, что хотя всем другим юным девам на свете недолго споткнуться, с наследницей рода Кацинеленбоген, благодарение небу, ничего подобного случиться не может. Хотя барону Лансфорту и не посчастливилось быть отцом многих детей, все же за его стол садилась куча народу, так как судьба с избытком наградила его бедными родственниками. Все они как один обладали характером пылким и привязчивым, что вообще свойственно небогатой родне. Все обожали барона и пользовались любым подходящим случаем, чтобы налетать к нему целыми стаями и оживлять своим присутствием замок. Свои семейные торжества эти славные люди неизменно справляли за счет барона и, угостившись всласть, уверяли, будто на всей земле нет ничего упоительнее, чем эти семейные встречи, чем эти праздники сердца. Несмотря на свой малый рост, барон обладал великой душой, и она пыжилась от удовольствия, сознавая, что в окружающем его крошечном мире ему принадлежит первое место. Он любил растекаться в длинных-предлинных рассказах о доблестных воинах старого времени, чьи портреты хмуро глядели со стены. Нигде он не находил таких внимательных слушателей, как среди тех, кто кормился за его счет. Он всею душой тянулся к чудесному и безоговорочно верил в бесконечным легендам и сагам, которыми в Германии славится любая гора и долина. Его гости были, впрочем, еще простодушней и слушали эти рассказы широко раскрытыми глазами и ртами, причем никогда не забывали выразить свое изумление, хотя бы им в сотый раз приходилось выслушивать то же самое. Так вот и жил барон фон Ланцхорт, оракул у себя за столом, абсолютный монарх в пределах принадлежавшей ему небольшой территории, и, что существеннее всего, счастливец, глубоко убежденный в том, что он мудрейший человек своего века. В момент, с которого, собственно, и начинается моя повесть, в замке происходило очередное сборище родственников, съехавшихся на этот раз по исключительно важному поводу. Предстояло встретить жениха, избранного бароном для дочери. Между отцом, невестой и одним престарелым дворянином-баварцем было достигнуто соглашение, ставившее своей целью объединить славу их благородных имен с заключением брака между детьми. Предварительные переговоры протекали со всеми подобающими формальностями. Молодые люди были помолвлены, ни разу не повидав друг друга. Уже был назначен день свадьбы. Молодой граф фон Альтенбург был вызван с этой целью из армии и в данное время находился в пути, направляясь в замок барона, чтобы тот передал ему из рук в руки невесту. Задержавшись по непредвиденным обстоятельствам в Вюрцбурге, он прислал оттуда письмо с указанием дня и часа своего прибытия. В замке начались оживленные приготовления к приему долгожданного гостя. Прекрасную невесту наряжали с необычайной тщательностью. Тетушки, которым принадлежала верховная власть во всем, что касалось ее туалета, из-за каждой принадлежности ее свадебного наряда спорили целое утро. Использовав их распрю, молодая девушка последовала указаниям своего вкуса, который, по счастью, оказался хорош. Она была так прелестна, как только мог пожелать юный жених. Тревога ожидания делала ее еще привлекательнее. Краска румянца, вспыхивавшая на ее лице и на шее. Учащенное дыхание, колыхавшая грудь, глаза, время от времени погружавшиеся в задумчивость, все свидетельствовало о нежном волнении, царившем в ее сердечке. Подле нее неизменно продолжали свои хлопоты тетушки, ибо незамужние тетушки проявляют особенный интерес к делам этого рода. Они преподали ей целую кучу благоразумных советов, наставляя ее, как держаться, что говорить и каким образом встретить своего суженого. Барон был не меньше других занят приготовлениями. Сказать по правде, его вмешательство вовсе не требовалось. Но этот живой и суетливый от природы маленький человечек не мог оставаться бездеятельным среди царившей вокруг суматохи. С невероятно озабоченным видом метался он по всему замку, беспрерывно отрывая слух от работы и увещевая их проявить как можно больше усердия. Его жужжание, доносившееся изо всех залов и комнат, было столь же докучливо и неугомонно, как жужжание большой синей мухи в разгар знойного летнего дня. Между тем зарезали заранее откормленного теленка, леса огласились гиканьем охотников, кухня была завалена отменной провизией, из подвала извлекались целые океаны Рейнвейна и Фернвейна, даже на большую гейдельбергскую бочку была наложена некая контрибуция. Все было готово к приему бесценного гостя с обычным для немцев веселым и шумным гостеприимцем. А гостя все нет как нет, он запаздывал. Час проходил за часом,
Солнце, еще недавно освещавшее своими косыми лучами могучие леса Оденвальда, теперь золотило уже только самую кромку горных вершин. Барон поднялся на свою самую высокую башню и напрягал зрение в надежде увидеть где-нибудь в отдалении графа и его спутников. Однажды ему показалось, будто он уже видит их. Из долины послышался звук рога, подхваченный горным эхом. Далеко-далеко внизу можно было различить всадников, медленно подвигавшихся по дороге. Почти достигнув подножия горы, они внезапно повернули и поскакали в другом направлении. Угасли последние лучи солнца. Дорогу уже едва можно было различить. На ней не было никого, кроме крестьян, устало тащившихся по домам после дневных трудов. Те самые часы, когда старинный замок Ландсхорд пребывал в тревоге и беспокойстве, тут же в Оденвальде, но несколько в стороне, произошло событие большой важности. Молодой граф фон Альтенбург безмятежно совершал свой путь той легкой размеренной рысью, какая подобает человеку, едущему жениться и знающему, что благодаря заботам друзей он избавлен от хлопот и сомнений в исходе своего сватовства, и его ждет невеста, ждет так же несомненно, как по окончании томительного пути его несомненно ожидает обед. В Вюрцбурге он встретился с товарищем по оружию, некоторое время служившим вместе с ним на границах. Это был Герман фон Штаркенфауст, славившийся среди немецкого рыцарства необычайной силой и благороднейшим сердцем. Он возвращался ныне из армии. Замок его отца находился неподалеку от старинной крепости Ландсхорд, но обе семьи издавна враждовали между собой и никогда не общались. Обрадованные неожиданной встречей, молодые люди повели речь о своих успехах и похождениях, и граф, среди прочего, сообщил также историю своей предстоящей женитьбы на девушке, которую он никогда не видал, но которую ему описали как редкостную красавицу. Так как друзьям предстояло ехать в одном направлении, они решили проделать остаток пути сообща и, не желая торопиться, выехали на рассвете из Вюрцбурга, причем граф велел своей свите последовать за ним несколько позже и в дороге нагнать его. Они коротали путь в воспоминаниях об эпизодах боевой жизни и былых похождениях. Впрочем, граф, рискуя наскучить своему собеседнику, снова и снова принимался описывать прославленную красоту своей нареченной невесты и говорить о счастье, которое его ожидает. Беседуя таким образом, они начали подниматься на один из самых глухих и лесистых перевалов Оденвальда. Известно, что леса Германии всегда так же кишмя кишели разбойниками, как замки ее нечистой силою. В то время, о котором здесь повествуется, число первых еще более возросло за счет беглых солдат, слонявшихся по стране. Никто поэтому не увидит ничего необычайного в том, что наши всадники подверглись в лесной глуши неожиданному нападению шайки этих бродяг. Они доблестно защищались, но их силы были уже на исходе, когда на выручку к ним подоспела графская свита. При виде ее разбойники разбежались, успев нанести графу смертельную рану. Медленно и бережно доставили его назад в Вюрцбург. Из соседнего монастыря был вызван монах, славившийся своим умением врачевать с равным успехом и тело, и душу. Впрочем, первое искусство оказалось излишним. Часы несчастного графа были уже сочтены. Перед смертью, изнемогая от удушья, он попросил своего друга немедленно отправиться в замок Ландсхорд и объяснить роковую причину, из-за которой он не мог явиться к невесте в назначенный срок. Не будучи человеком чересчур страстно влюбленным, он был в высшей степени аккуратным, и теперь, видимо, его очень заботило, чтобы это поручение было быстро и деликатно исполнено. «Если это не будет сделано, — сказал он, — я не смогу спать спокойно в могиле». Он произнес эти слова с особой торжественностью. Просьбу умирающего, высказанную при столь трагических обстоятельствах, следовало уважить. Штаркенфауст постарался его успокоить. Он обещал в точности выполнить его волю и в подтверждение своих слов протянул ему руку. Умирающий пожал ее в знак благодарности и вскоре после этого впал в беспамятство. В бреду он говорил о невесте, о своих обязательствах перед нею, о данном им слове, требовал, чтобы к нему подвели коня, на котором он сейчас же поскачет в замок Ландсхорд, и скончался, воображая, будто садится в седло. Штаркенфауст вздохнул обезвременно погибшим товарищем, смахнул с глаз скупую слезу солдата
и предался размышлениям о весьма неприятной миссии, выпавшей на его долю. Он брался за нее с тяжелым сердцем и со смятением в мыслях, ибо ему предстояло явиться незваным гостем к тем, кто считал его своим кровным врагом, и омрачить их празднество роковым для их радужных упований известием. Впрочем, в душе его пробудилось известное любопытство, и ему захотелось взглянуть на прославленную красавицу Катценелленбоген, столь ревниво скрываемую от света. Нужно сказать, что он принадлежал к числу страстных поклонников прекрасного пола, к тому же ему были свойственны эксцентричность и предприимчивость, так что любое приключение увлекало его до безумия. Перед тем, как покинуть Вюрцбург, он заключил с монастырской братьей необходимые соглашения о погребальных обрядах над его другом, которое решено было похоронить в местном соборе рядом с его славными родичами. Глубоко опечаленная графская свита взяла на себя заботу о его бренных останках.

Однако пора возвратиться к древнему роду Кацененбоген, члены которого нетерпеливо ожидавшие гости еще нетерпеливее ждали обеда, а также к достойному маленькому барону. Мы оставили его в час вечерней прохлады на сторожевой башне замка. Спустилась ночь, но гостя все не было. Барон сошел с башни в отчаянии. Обед, который откладывался с часу на час, дольше не терпел отлагательства. Мясные кушанья перепрели, повар выходил из себя, гости своим видом напоминали гарнизон крепости, вынужденный капитулировать из-за голода. Барону волей-неволей пришлось распорядиться подавать на стол, несмотря на отсутствие жениха. Но как раз в ту минуту, когда все, усевшись по местам, готовились приступить к долгожданному пиру, звук рога, раздавшийся у ворот, возвестил о прибытии путника. Еще раз протяжно протрубил рог, и старые дворы замка наполнились эхом. Стража подала со стены ответ. Барон заторопился навстречу своему нареченному зятю. Спустили подъемный мост. Путник подъехал к воротам. Это был рослый и красивый всадник на вороном скакуне. Лицо его покрывало бледность, глаза горели романтическим блеском, на всем его облике лежала печать благородной грусти. Барон был слегка обижен, что гость приехал один, без подобающей случаю пышности. На какое-то, правда, очень короткое время он почувствовал себя оскорбленным и готов был рассматривать этот факт как недостаток уважения к столь значительному событию в жизни столь значительного семейства, с которым гость должен был породниться. Впрочем, он тотчас же успокоился и решил, что причина всему — нетерпение молодости, побудившее жениха опередить свою свиту. «Я весьма сожалею, — начал путник, — что врываюсь к вам в столь неподходящее время». Тут барон прервал новоприбывшего рыцаря, обратившись к нему с бесчисленными приветствиями и поздравлениями, ибо, надо сказать, он всегда гордился своей любезностью и своим красноречием. Гость попытался было два или три раза остановить поток его слов, но это оказалось тщетной попыткою, и ему пришлось склонить голову и предоставить барону свободу действий. Между тем барон сделал первую паузу только тогда, когда они прошли во внутренний двор. Здесь путник снова попытался заговорить, но его намеренно помешало появление женской половины семьи с оробевшей и зарумянившейся невестой. Он взглянул на нее и замер, как зачарованный. Казалось, что в его взгляде пылает душа и что его навеки приковал к себе ее милый девический образ. Одна из ее незамужних тетушек шепнула ей что-то на ухо. Девушка сделала усилие, чтобы заговорить. Она робко подняла свои влажные голубые глаза, бросила застенчивый и в то же время пытливый взгляд на незнакомого рыцаря и тотчас же отвела его. Она не вымолвила ни слова, но на устах ее заиграла улыбка. На щеках появились легкие ямочки, и это доказывало, что она отнюдь не разочарована. Впрочем, было бы странно, если бы столь изящный и привлекательный кавалер не пришелся по сердцу 18-летней девицы, созданной для любви и замужества. Поздний час исключал возможность немедленного открытия переговоров. Барон был по-прежнему неумолимо любезен и, отложив беседу делового характера до утра, повел гостя к еще нетронутому столу. Он был накрыт в большом зале. На стенах висели портреты суровых с грубыми и резкими чертами лица героев рода Кацененбоген, а также трофеи, добытые ими на полях

казалось, был всецело поглощен своей невестой. Он говорил совсем тихо, чтобы его не могли слышать соседи, ибо любовь никогда не говорит полным голосом. Но разве существует на свете столь нечуткое женское ухо, которое не уловило бы самого невнятного шепота, если он исходит из уст возлюбленного? В его манере говорить сочетались сдержанность и нежность, что, видимо, производило на девушку сильное впечатление. Она слушала его с глубоким вниманием, и на щеках ее то вспыхивала, то угасала краска румянца. Время от времени она стыдливо отвечала ему на вопросы, а когда он отводил глаза в сторону, решалась украдкой бросить взгляд на его романтическое лицо, неслышно вздохнуть от избытка счастья и нежности. Было очевидно, что молодые люди влюбились друг в друга. Тетушки, а кому как не им знать толк в сердечных делах, решительно заявили, что и он, и она прониклись любовью с первого взгляда.

Ужин протекал весело или, во всяком случае, шумно, ибо гости были счастливыми обладателями того благословенного аппетита, который сопутствует пустым кошелькам и горному воздуху. Барон рассказывал самые лучшие и самые длинные из своих историй, и никогда он не рассказывал их так хорошо или, по крайней мере, с большим эффектом. Если в них попадалось что-нибудь сверхъестественное, его слушатели тотчас же начинали охать и ахать, если фривольные — хохотали, причем в самом что ни на есть нужном месте. Барон, надо признаться, подобно большинству великих людей, был до того преисполнен сознания собственного достоинства, что никогда не снисходил ни до какой иной шутки, кроме разве что в высшей степени плоской. Но она неизменно подкреплялась бокалом отличного хоккемейера. А когда стол уставлен веселым старым вином, самая плоская шутка хозяина становится неотразимой. Много всякой всячины было выложено другими, не такими богатыми, зато более смелыми остряками. Остроты их, впрочем, неповторимые, воспроизвести их можно было бы, пожалуй, лишь в сходных условиях. Много лукавых речей, сказанных на ушко женщинам, заставили их корчиться от еле сдерживаемого смеха, а один бедный веселый и круглолицый кузен проревел несколько песенок, заставивших девственных тетушек укрыться за веерами. Среди этого шумного пиршества молодой рыцарь сохранял какую-то совершенно особенную и неуместную тут серьезность. На его лице все яснее проступало выражение глубокой подавленности. По-видимому, как это ни странно, остроты барона еще более усугубляли его тоску. Порой он впадал в задумчивость, а порою, напротив, глаза его беспокойно и безостановочно блуждали, выдавая, что ему как-то не по себе. Его беседа с невестой становилась все серьезнее и загадочнее. На ее чистом безмятежном челе стало собираться хмурое облачко. По ее чувствительному нежному телу время от времени пробегала легкая дрожь. Все это не могло ускользнуть от внимания окружающих. Их веселье было отравлено непонятной мрачностью жениха. Она проникала в их души. Они начали перешептываться, обмениваться тревожными взглядами, пожимать плечами и покачивать головами. Песни и смех стали раздаваться все реже. Все чаще общую беседу прерывали зловещие паузы. Вслед за ними потянулись диковинные истории и повествования о сверхъестественном. Один страшный рассказ влек за собой другие, еще более страшные. Наконец барон довел нескольких дам почти до истерики своей повестью о всаднике-призраке, похитившем прекрасную Ленору. Эта жуткая, но правдивая история переложена была впоследствии в великолепные стихи и обошла в таком виде весь мир. Жених выслушал повесть с глубоким вниманием. Он устремил на барона пристальный взгляд, и когда рассказ подошел к развязке, начал медленно подниматься с места. Он становился все выше и выше, и завороженному взору барона почудилось, будто он превратился чуть ли не в великана. Как только повесть была закончена, рыцарь тяжело вздохнул и торжественно попрощался с присутствующими. Все были изумлены. Барон, казалось, поразил гром. Как? Покинуть замок в полночный час, но ведь все готово к его приему. Если ему желательно отдохнуть, то его ожидает опочивальня. Гость мрачно и загадочно покачал головой. «Этой ночью, — сказал он, —

0: Этой ночью мне надлежит почивать в другом месте. В ответе и в тоне голоса говорившего заключалось нечто, от чего сердце барона сжалось. Он собрался, однако, с духом и повторил свое гостеприимное приглашение. Гость молчаливо, но решительно отклонил его просьбу, махнул на прощание рукой и медленно отправился к выходу. Тетушки просто окаменели. Невеста опустила головку, в ее глазах заблестели слезы. Барон последовал за своим гостем. Они вышли на главный замковый двор, где, роя копытом землю и нетерпеливо пофыркивая, стоял вороной скакун жениха. Дойдя до ворот, глубокую арку которых тускло освещал факел, гость на мгновение остановился и глухим мертвенным голосом, приобретавшим под сводами еще более замогильный оттенок, сказал: «Теперь, когда мы одни, я могу объяснить причину моего отъезда. Я связан священным нерушимым обязательством».
1: «Но почему же, — прервал барон, — вам не послать кого-нибудь вместо себя?»
0: «Заменить меня не может никто. Я должен явиться лично. Мне нужно вернуться в Вюрцбург, в собор».
1: «Если так, — сказал воспрянувший духом барон, — почему же не сделать этого завтра? Завтра вы повезете с собой невесту».
0: «Нет, нет! — воскликнул гость намного торжественнее. — Мои обязательства совершенно иного рода, и невеста тут ни при чем.
1: Черви, черви ожидают меня. Я мертвец. Меня убили разбойники. Мое тело покоится в Вюрцбурге. В полночь меня предадут погребению. Меня ждет могила. Я обязан явиться в назначенное мне место».
0: С этими словами он вскочил на своего скакуна, вихрем пронесся по подъемному мосту, и топот конских копыт затих в завываниях порывов ночного ветра.

Возвратившись в зал в состоянии крайней растерянности, барон рассказал обо всем происшедшем. С двумя дамами приключился самый что ни на есть настоящий обморок. Остальные похолодели от ужаса при мысли о том, что они пировали с призраком. Одни высказались в том смысле, что это был, наверное, дьявол, дикий охотник, которому принадлежит столь видное место в германских поверьях, тогда как другие толковали о горных духах, леших и иных сверхъестественных существах с незапамятных времен, неотступно преследующих славный немецкий народ. Один из бедных родственников отважился намекнуть, что это просто-напросто забавная выходка юного кавалера, и что самая мрачность его причуды вполне согласуется с глубоко меланхолическим обликом юноши. Это предположение, однако, навлекло на смельчака негодование всего общества, в особенности барона, смерившего его таким взглядом, как если бы он был псом неверующим. Так что гостю пришлось поскорее отречься от своих еретических мыслей и вернуться в лоно истинной веры. Но каковы бы ни были возникшие было сомнения, на следующий день они разрешились, так как прибыло доставленное гонцом послание, подтвердившее сведения об убийстве юного графа и о его погребении в соборе города Вюрцбурга. Легко представить себе, какой ужас охватил обитателей замка. Барон заперся у себя. Гости, прибывшие для того, чтобы разделить его радость, не могли, конечно, покинуть его в беде. Они слонялись по двору или собирались кучками в зале, покачивали головами, пожимали плечами, ужасаясь несчастью свалившемуся на столь достойного человека, а потом сидели за столом дольше обычного и с еще большим рвением, чем обычно, ели и пили, дабы поддержать в себе бодрость духа. Но наиболее горестным было, несомненно, положение овдовевшей невесты. Потерять супруга, прежде чем она успела обнять его. И притом, какого супруга? Ведь если призрак его обладает таким изяществом и благородством, то чем был бы живой жених? Своими жалобами она наполняла весь дом. На вторые сутки своего вдовства она отправилась почивать к себе в комнату в сопровождении тетушки, пожелавшей провести ночь вместе с нею. Тетушка, одна из лучших на всей немецкой земле рассказчиц историй с участием привидений, долго тянула какую-то длинную-предлинную повесть и заснула на середине ее. Комната была уединенная и выходила окнами в небольшой сад. Племянница не спала. Она задумчиво глядела, как лучи восходящей луны трепетали на листьях осины у самого переплета оконной рамы. Башенные часы только что пробили полночь, как вдруг из сада полились нежные мелодичные звуки. Девушка поспешно встала с постели и бесшумно скользнула к окну. В тени деревьев виднелась высокая мужская фигура. Когда незнакомец поднял голову, его лицо осветил лунный луч. «О небо!» Пред нею стоял жених-призрак. В то же мгновение за нею раздался пронзительный крик. Тетушка, которую разбудила музыка и которая тихонько последовала за своей юной племянницей, упала на ее руки. Когда девушка снова посмотрела в окно, призрака в саду уже не было. Оказалось, что из этих двух представительниц прекрасного пола в уходе и попечении нуждается главным образом тетушка, ибо со страху она окончательно потеряла голову. Что же до юной невесты, то даже призрак ее возлюбленного и тот казался ей милым. В нем заключалось как-никак какое-то подобие мужской красоты, и хотя тень мужчины едва ли способна удовлетворить пылкие чувства жаждущей любви девушки, но раз нет ничего посущественнее, то и в ней можно найти чуточку утешения. Тетушка заявила, что не станет спать в этой комнате. В свою очередь и племянница, впервые в жизни выказав непослушание, столь же решительно заявила, что не станет спать ни в каком другом помещении замка, из чего последовал вывод, что ей придется спать в одиночестве. При этом она взяла с тетушки обещание не разглашать историю с призраком и не лишать ее последней оставшейся ей на земле горькой отрады, а именно занимать комнату, у которой тень ее милого выстаивает ночами на страже. Как
Как долго могла бы держать свое слово добрая старая дама, сказать невозможно. Она обожала тараторить про всякие чудеса, и если бы ей удалось раньше других рассказать об этой жуткой истории, ее ожидал бы настоящий триумф. Впрочем, в этих местах еще и поныне, в качестве достопамятного примера упорства, с каким женщины способны хранить в себе тайну, ссылаются на то обстоятельство, что тетушка боролась с искушением в течение целой недели, пока как-то за утренним завтраком с нее не сняты были дальнейшие ограничения, ибо обнаружилось, что юная дева бесследно исчезла. Ее комната была пуста, постель не смята, окно раскрыто, птичка упорхнула. Изумление и тревогу, порожденные этим известием, могут вообразить только те, что когда-нибудь присутствовали при суматохе, которую несчастье великого человека вызывают между его друзьями. Даже бедные родственники и те прервали на время свои неутомимые труды за уставленным снедью столом. Вдруг тетушка, которая в первую минуту потеряла дар речи, сплеснула руками и вскрикнула: «Призрак! Призрак! Ее унес призрак!» В немногих словах рассказала она о жуткой сцене в саду и закончила утверждением, что невесту бесспорно похитил призрак. Двое слуг подкрепили это предположение. Они показали, что приблизительно в полночь слышали у подножия горы цоканье конских копыт. То был без сомнения призрак на вороном скакуне, умчавший невесту в могилу. Присутствующим ничего иного не оставалось, как допустить вероятность этой ужасной догадки, ибо случаи подобного рода не представляют в Германии ничего необычного, что подтверждается великим множеством вполне достоверных рассказов. До чего же плачевно было положение бедняги барона? Душераздирающая дилемма предстала теперь перед ним, нежным отцом и представителем достославного рода Катценелленбоген. Одно из двух. Либо его дочь, его единственное дитя, похищено мертвецом, либо ему предстоит иметь зятем кого-нибудь из лесных духов, а внучатами чего доброго выводок лишенят. Как обычно, он потерял голову и поставил весь замок на ноги. Людям было приказано седлать лошадей и обшарить все дороги, тропы и долы Оденвальда. Сам барон, надев ботфорты и припоясавшись мечом, приготовился было вскочить на коня, чтобы пуститься в безнадежные поиски, но неожиданное событие задержало его отъезд. На богато убранном иноходце к замку подъехала какая-то дама и сопровождавший ее верхом кавалер. Подскакав к воротам, она спешилась, бросилась в ноги барону и прильнула к его коленям. То была его пропавшая дочь, а вместе с ней жених-призрак. Барон остолбенел. Он взглянул на дочь, взглянул на призрака и усомнился было в свидетельстве своих чувств. С женихом, надо сказать, после посещения им царства духов произошла чудесная перемена. На нем было роскошное платье, выгодно оттенявшее его благородное мужественное сложение. Он не был уже ни бледным, ни скорбным. Его прекрасное лицо дышало юношескую свежестью. В его больших черных глазах бегали неукротимо веселые огоньки. Тайна вскоре полностью разъяснилась. Кавалер, ведь вы знали на протяжении всей моей повести, что ее герой вовсе не призрак, объявил, что он Герман фон Штаркенфауст. Он рассказал о гибели юного графа, о том, как торопился в замок с печальным известием, как красноречие барона помешало ему изложить его грустную повесть, как его с первого взгляда обворожила невеста, как, сгорая от желания провести подле нее хоть несколько коротких часов, он решился молчать, дабы отступить, соблюдая благопристойность, пока барон своими историями о призраках не подсказал ему, наконец, эксцентрический выход. Он сообщил также о том, что из опасения перед старинную фамильную распри стал повторять свои посещения тайно, как приходил в сад под окна юной девицы, как добивался ее взаимности, добился ее, увез красавицу из дома и, короче говоря, обвенчался с нею. При других обстоятельствах барон был бы неумолим, ибо ревниво относился к своей родительской власти и, кроме того, отличался редким упрямством, если дело касалось застарелой семейной вражды.
Но он любил свою дочь. Он оплакивал ее как погибшую и теперь радовался, обретя целый и невредимый. Правда, муж ее происходил из враждебного рода, но зато благодарение небу не имел ничего общего с призраками. В проделке рыцаря, выдававшего себя за покойника, заключалось, надо признаться, нечто не вполне совпадавшее с представлением о безупречной правдивости, но некоторые из старых друзей барона, которым в свое время пришлось побывать на войне, убедили его, что в любви простительна любая военная хитрость, и что кавалер имел на нее тем больше права, что совсем недавно оставил службу в войсках. Итак, все уладилось как нельзя лучше. Барон тут же на месте простил молодую чету. Празднества в замке возобновились. Бедные родственники приняли нового члена семьи с радушием и любезностью. Он был так учтив, так благороден и так богат. Тетушки, правда, были немного сконфужены, ибо принятая ими система затворничества и беспрекословного послушания немало не оправдала себя, но приписали это своей небрежности, состоявшей будто бы в том, что они не позаботились поставить на окнах решетки. Одна из них никак не могла примириться с мыслью, что страшный рассказ ее безнадежно испорчен, и что единственный призрак, которого ей довелось повидать, оказался подделкой. Что же касается ее юной племянницы, то она, по-видимому, была бесконечно счастлива, обнаружив, что призрак состоит из самой, что ни на есть, доподлинной плоти и крови. Здесь повести нашей конец.

подкаст, который сегодня вы услышите, в котором вы сегодня побываете, в котором мы побываем вместе, вместе с Джо Холдеманом, американским писателем-фантастом, называется «Братья по крови». Гости улыбаются, кланяются при прощании. Хороший обед, много одобрительных разговоров среди собравшихся. Экономика санктуария фундаментально прочна. Спасибо тебе. Мой новый повар, он из Тванда. Разве он не чудо? Хозяину, по всей видимости, требуется новая диета, а не новый повар. Впрочем, тяжелые парчевые одежды, которые он носит, делают его несколько полнее, чем он есть на самом деле. Счастливого пути. Разумеется, завтра. Передайте вашей тетушке, что я думаю о ней. Ты, конечно, останешься, Амар. Один из уходящих гостей слегка приподнял бровь. Наш хозяин любит мальчиков. А у нас действительно дела. Энуар, ты можешь отпустить слуг до рассвета. Ты также свободен вечером. Мы будем ужинать в городе. И благодарю тебя за отличное обслуживание. Пока. Он смеется. Не благодарите меня. Не тратьте всю вашу благодарность на одну женщину. Как только надсмотрщик за слугами уходит, грубовато-простодушное выражение исчезает с лица хозяина и становится абсолютно нейтральным. Он прислушивается к шагам надсмотрщика, спускающегося по каменной лестнице, слышит, как тот распускает слуг. Поворачивается и указывает жестом на гору подушек рядом с огромным камином. Запах пепла забивает аромат фимиама. «У меня есть хорошее вино, Амар. Сиди, пока я схожу за ним. Тебе понравились наши гости?» «Да, купцы, только и всего. Но человек учится у других сословий, ты не согласен?» Он возвращается с двумя кубками вина такого пурпурного цвета, что кажется почти черным. Он ставит оба кубка перед Амаром. «Выбирай». Даже самые близкие друзья следуют этому ритуалу в санктуарии, где отравление является искусством, спортом, профессией. «Да, меня заинтриговал именно цвет. Большая удача». «Нет. Оно из рощи в горах, восток Сира. Колосс или что-то в этом роде. Не могу тебе даже передать, насколько у них варварские...» «Да, хорошее десертное вино. А ты не хочешь покурить трубку?» Энуар возвращается, звеня своим колокольчиком по мере того, как он поднимается по лестнице. «На сегодня все, спасибо». «Нет, я не хочу, чтобы гончих кормили. Лучше будут гнать зверя во время охоты, если останутся голодными. Как-нибудь проживем с их скулежом». Тяжелая входная дверь скрипнула, захлопнувшись за надсмотрщиком. «Ты нет? Ты не будешь единственным аристократом в свите. А отрасти немного.

день или два, займи услуги его лохмотья. Но существует две школы воспитания. Голодные собаки слабее, но дерутся отчаянно. А если твоих собак не кормить неделю, то всю следующую их не способна будет победить другая свора. О, такое случается. Я думаю, это случилось и со мной однажды. Не убивающий яд, а что-то, что сделало их безжизненными, неконкурентоспособными. Возможно, магия. Хотя яд дешевле. Он делает глубокий глоток. Затем осторожно ставит кубок на пол. Пересекает комнату, поднимается по ступенькам и выглядывает в узкое окно, прорезанное в толстой стене. Я уверен, что мы сейчас одни. Выпей. Я принесу пока крф. Он исчезает менее чем на минуту и возвращается с тяжелым бруском, завернутым в мягкую кожу. Лучший сорт из коронны. Чистый, черный, без примесей. Он разворачивает сверток. Черный, как смоль, брусок, тесненный по всей своей поверхности иностранной печатью. Попробуешь немного? Он качает головой. Мудрый виноторговец, избегающий употреблять собственные изделия. Золото с тобой. Он взвешивает мешок в своей руке. Этого недостаточно, нет и половины. Он выслушивает и забирает назад золото. Будь разумным. Если ты чувствуешь, что не можешь доверять моей пробе, возьми с собой небольшое количество назад в рынке. Пусть кто-нибудь попробует его. Затем привезешь мне сумму, о которой мы договорились. Другой мужчина неожиданно встает и судорожно хватается за свою короткую кривую саблю. Но он едва успевает вынуть ее из ножен, как сразу же гулко падает на мраморный пол. Он падает на четвереньки, весь дрожит, бормочет что-то и валится, ослабев. Нет, это не магия. Но почти так же сладко, ты не находишь? В этом достоинство коагулированных ядов. Первый ингредиент ты получил вместе со всеми в блюде со сладостями. Всеми, кроме меня. Вторая часть была в вине, в его сладком компоненте. Он проводит ногтем большого пальца по брикету, набирая тем самым щепотку крф. Растирает ее между большим и указательным пальцами и нюхает. Тебе действительно следовало бы попробовать это. Оно делает тебя молодым и храбрым. Но ты и так молодой и храбрый, не так ли? Он аккуратно заворачивает крф и забирает золото. Извини меня, я должен пойти переодеться. В дверях он колеблется. Яд не смертелен, он только парализует тебя на какое-то время. Хирурги используют его. Мужчина лежит, долго уставившись в пол. Он чувствует, что потерял контроль над своим телом и как у него течет слюна. Когда хозяин возвращается, его с трудом можно узнать. Свое красочное оперение он сменил на заплатанную, засаленную робу, подпоясанную веревкой вместо пояса. Напомаженная белая грива исчезла. Его лысый череп изуродовал старый ветвистый шрам, полученный от удара мечом. На левой руке у него отсутствует большой палец, отрубленный у самого основания. Его рот расплывается в улыбке и обнажает скорее зияющие дыры, чем зубы. Я собираюсь позаботиться о тебе. Есть некто, кто дорого дал бы за возможность попользоваться твоим беспомощным телом, а потом прикончил бы тебя. Он раздевает вялого мужчину, кудахтая и вновь нахваливая самого себя за проявляемую милость, а мужчину за его здоровую молодость. Он открывает решетку у камина и бросает одежду в нишу, куда обычно сгребают пепел. В другой части города я известен как культяпка. Здесь же я прикрываю свой обрубок протезом, изготовленным таксидермистом. Убедительно, не правда ли? Он легко поднимает с пола мужчину и несет его к главному выходу. Твоей вины, конечно, никакой нет, но ты состоишь в дальнем родстве с магистратом, который приказал отрубить мне большой палец. Лай собак становится громче по мере того, как они спускаются с лестницы. Вот мы и пришли. Он толчком открывает дверь, ведущую в псарню. Лай прекращается и переходит в вымаливание пищи. 10 воинственных гончих бегут, каждая к своей индивидуальной кормушке, вежливые в своей рабской преданности хозяину, разевая пасти, в которых виднеются острые серые клыки. Мы должны их кормить порознь, конечно, чтобы они не поранили друг друга.
дальнем конце псарни расположен деревянный разделочный стол высотой по пояс с вырезанными на его поверхности желобами, переходящими на навесные балки, на которые подвешивают туши. На стене над столом висит полка с ножами, мясницкими тесаками и пила. Он кладет тупо уставившегося на все это онемевшего мужчину на стол и выбирает тяжелый тесак. «Извини, Амар, я должен начать со ступней. Иначе будет страшный беспорядок.

0: Существуют философы, которые оспаривают то, что нет такой вещи, как зло ради зла, и что когда человек, не считая колдовства, которое, конечно, освобождает индивидуума от ответственности, совершает злое деяние, он становится жертвой самого себя, рабом своих последователей и учеников. Такие философы могли бы набрать вес, изучая санктуарий. Санктуарий – это морской порт, и его название восходит к тем временам, когда он являлся единственной охраняемой войсками гаванью, расположенной на главном караванном пути. Но долгая война закончилась, караваны забросили этот путь, так как открыли более короткий, и статус санктуария упал. Но не уменьшилось число его жителей, так как каждый честный гражданин, покинувший его, чтобы начать нормальную жизнь где-то на стороне, втягивался в борьбу за то, чтобы вести этот нормальный образ жизни. В настоящее время санктуарий все еще соответствует своему названию, но является пристанищем для тех, кто идет против закона. Большинство из них, в том числе самые опасные, сосредоточены в районе города, известном под названием Лабиринт, представляющим собой запутанные переплетения улиц и безымянных переулков, где нет храмов. Однако там есть своя община, хотя и грубого пошиба, большинство из которых посещают таверну под названием «Распутный единорог», что подтверждается вывеской в форме этого животного, невероятным образом ублажающего самого себя. А владельцем этого заведения является мужчина, обычно присматривающий за баром в позднее время, уродливый парень по имени Культяпка. Культяпка закончил кормление собак, промыл из шланга помещение и покинул свое имение, пройдя по длинному тоннелю, который вел из его личных апартаментов в подвал сада лилий, респектабельного публичного дома, расположенного в нескольких кварталах от лабиринта. Он взобрался наверх из подвала по длинной лестнице, где его приветствовал огромный евнух с тяжелым палашом, небрежно переброшенным через плечо. «Рановато сегодня, Культяпка!» «Иногда мне нравится нагрянуть с проверкой в единорог». «Неожиданная инспекция?» «Что-то в этом роде». «Хозяйка дома?»
1: «Спит. Хотите девку?»
0: «Нет, я по делу». Евнух наклонил голову.
1: «А, бизнес?
0: Скажи ей, что у меня есть то, о чем она просила. И даже больше, если она сможет себе это позволить. Когда она освободится?» «Если меня не будет в единороге, я оставлю сообщение, где мы можем встретиться».
1: «Я знаю, о чем речь», — сказал евнух певучим голосом.
0: «Мгновенная девственность». Культяпка взвесил на ладони брусок, завернутый в кожу. «Одна щепотка, правильно использованная, превратит тебя опять в девочку».
2: У евнуха округлились глаза.
1: «Усовершенствование в сравнении со старым методом».
0: Культяпка рассмеялся вместе с ним. «Я могу поделиться с тобой щепоткой другой, если хочешь».
1: «О, не на службе».
0: Он прислонил меч к стене и достал квадратный кусочек пергамента из своего кошелька пояса.
1: «Однако я смогу приберечь его на время своего отдыха».
0: Беспалый выделил ему щепотку. Он внимательно посмотрел на нее, прежде чем завернуть.
1: «Черное. Коронна.
0: Самое лучшее».
1: «У вас его достаточно много».
0: Он даже не потянулся за своим оружием. Свободная рука Культяпки дотронулась до головки эфеса его меча.
1: «Человек без принципов убил бы вас ради этого».
0: Беззубый ухмыльнулся. «С тобой я вдвойне в безопасности». Евнух кивнул и заботливо спрятал крв у себя за поясом, затем взял обратно свой широкий меч.
1: «В безопасности с кем угодно, но только не с чужаком».
0: Все в лабиринте знали о том дорогостоящем заклятии, за которое заплатил Культяпка, чтобы защитить свою жизнь. Если его убьют, то его убийца никогда не умрет, а будет влачить свое существование вечно в бессильной агонии. «Гори, как полыхают звезды ясные. Гори и после, как они погаснут. Успокоение в пепле не найти. Изгой, вдали от помощи богов. Людей или призраков, придет конец веков, а ты гори». Культяпка сам подозревал, что заклинание будет иметь силу до тех пор, пока будет жив колдун, породивший его, но это было несущественно. Мизраид и жестокость проклятия удерживали чужие клинки в ножнах, а яд в недосягаемости от его пищи.
1: «Я передам ваше сообщение. Огромное спасибо».
0: Знаешь, лучше смешай его с нюхательным табаком. Очень крепкий. Культяпка раздвинул бархатные занавески и прошел через фойе, обмениваясь приветствиями с некоторыми из женщин, которые слонялись там без дела, одетые в мягкие накидки. Покрой и цвет накидок извещали о цене, а в некоторых случаях демонстрировали пикантные подробности. И вышел в сумерки уходящего дня. Полдень был интересным сочетанием ощущений для мужчины, чей нос был так же чувствителен, как и велик. Сначала банкет со всеми ароматными деликатесами из Тванда, затем хорошее редкое вино с тонким резким привкусом полуотравы, потом вяжущая острота кровь детей ради спортивного интереса, а спорт этот находился в явном упадке в связи с введением надежного травяного средства, вызывающего аборт, уважительно приподнимали шляпы перед ним или держались подальше. Все-таки он был осторожен. Всегда находились чужаки, горящие желанием утвердить себя, или в отчаянии пытавшиеся добыть себе на хлеб или вино. И хотя Культяпка был грозным противником, с мечом или без него, он знал, как выглядел он. Скорее всего, как растолстевший купец, чье безобразие мешало ему торговать. Он также хорошо знал зло изнутри, в связи с чем и одевался так убого, чтобы не выказать ни малейшего внешнего признака своего благосостояния. И не для того, чтобы избежать нападения, поскольку он знал, что бедные намного чаще становятся жертвами, чем богатые, а для того, чтобы сократить число своих возможных врагов до тех, кто убивает из-за медиков. Обычно они не обладают особым искусством в бою.

0: По дороге к единорогу на серпантине за ним стал следовать по пятам мужчина с подчеркнуто небрежным видом, в котором, тем не менее, угадывался начинающий карманник. Культяпка знал, что переулок, поднимаясь вверх, попадает в глубокую тень. Там же всего в нескольких шагах была ниша в стене, в которой можно было укрыться. Он завернул за угол, вынул кинжал из голенища сапога, проскользнул в нишу, а Крф положил у себя между ступней. Мужчина все-таки последовал за ним. Достаточное доказательство. И когда его шаги неуверенно зазвучали в темноте, Культяпка волчком крутнулся из ниши позади него, заткнул ему рот и своей тяжелой рукой методично стал вонзать стилет ему в спину еще и еще раз, стараясь попасть в почки. Когда колени мужчины согнулись, Культяпка его отпустил, перерезав ему глотку, чтобы молчал. Он снял кошелек, пояс и сумку с монетой из бездыханного скрюченного тела, вытер и спрятал назад кинжал, поднял с земли Крф и продолжил свой путь по серпантину. На его робе было несколько свежих пятен крови, но никто на этой улице не обратит на это внимания. Иногда стражники проходили по улицам, но не для того, чтобы беспокоить добрых граждан или критиковать их странные обычаи. «Двое за один день», — подумал он. Прошел уже год или больше с тех пор, как это случилось в последний раз. Он почувствовал смутное удовлетворение по этому поводу, хотя ни один из мужчин не представлял собой достойного противника. Карманник был неуклюжим любителем, а молодой аристократ из Ренки – доверчивым дураком, чье убийство было заказано одним из советников его отца. Он поднялся по улице и вышел южнее от главного входа распутного единорога, в который он вошел с черного входа. Он заглянул в расходную книгу товаров в кладовой, отметил, что день был не очень-то бойким, и прошел к себе в офис. Там он запер Крф в сейф, затем налил себе в небольшой стакан лимонный аперитив и уселся рядом с прозрачным с одной стороны зеркалом, благодаря которому он мог наблюдать за паром, оставаясь невидимым. В течение часа он наблюдал за руками, обменивающими напитки на деньги. Бармен, в прошлом кок на борту пиратского судна, пока не потерял ногу, казался доброжелательным по отношению к клиентам и в меру честным, хотя и не доливал положенные дозы некоторым наиболее пьяным посетителям. Возможно, не из соображения об их самочувствии. Культяпка наливал себе третий стакан ликера, когда увидел входящую в заведение Эмули, хозяйку сада Лили, вместе с евнухом и другим телохранителем. Он пошел их встретить. «Вина сюда!» – сказал он обслуживающей девушке и проводил всех троих к столику с раздвинутыми занавесками. Эмули была почти красавицей, хотя едва ли была моложе Культяпки, в ее профессии старялись быстро. Она немедленно перешла к делу. «Колеб говорит, что у тебя есть на продажу 20 грималей коронны. Из первых рук и чистый». «Это немало!» – Культяпка кивнул. «Могу я спросить, откуда он поступил?» «Я предпочел бы не говорить». «Тебе бы лучше сказать. У меня был в сейфе моей спальни 20-грималевый брикет. Вчера его украли». Культяпка не пошевелился и не изменил выражение своего лица. «Это интересное совпадение». Она фыркнула. Они сидели, не произнося ни слова, пока через занавески им не подавался кувшин с вином и 4 бокала. «Конечно, я не обвиняю тебя в воровстве», — сказала она. «Но ты можешь понять, почему меня интересует лицо, у которого ты его купил?» «Во-первых, я его не покупал. Во-вторых, оно поступило не из санктуария». «Я не могу позволить себе отгадывать загадки, Культяпка. Кто это был?» «Это должно оставаться в тайне. Здесь замешано убийство». «Ты можешь быть замешан еще в одно», — сказала она жестко. Культяпка потянулся рукой вниз и достал кинжал. Телохранители напряглись. Он улыбнулся и швырнул его через стол Эмули. «Давай, убей меня. Что случится с тобой после этого, будет гораздо хуже, чем остаться без Крф». Она отбросила нож к нему назад. «Я не могу держать себя в руках эти дни, прости. Но Крф предназначался не только для меня. Многие мои женщины используют его и вкладывают в него свои деньги. Вот почему я предпочитаю покупать в больших объемах». Культяпка, подтягивая вино, кивнул. «Ты представляешь себе, какова доля моего капитала, вложенного в этот блок?» Он поставил наполовину опустошенные бокалы на круглый поднос и крутанул его. «Половина?»
1: И еще раз половина от этой половины. Я верну его, культяпка.
0: Она выбрала бокал и отпила из него. Надеюсь, что ты это сделаешь. Но это не может быть тот же самый блок.
1: Дай мне возможность судить об этом самой. У тебя этот блок находится больше 2 дней?
0: Нет, но он точно был привезен из Ренки более чем неделю назад. Он прибыл с караваном на Анн-день,
1: спрятанным в сыр. Ты не можешь быть уверенным, что он был с караваном все это время?
0: Он мог быть уже здесь и дожидаться прихода каравана. Я вижу, что ты переусердствовала в своей логике, Эмбли.
1: Не без основания. Как часто ты видел блоки весом в 20 грималей?
0: Только в этот раз, признался он.
1: И имеющий спрессованную форму, проштампованный со всех сторон печатью, изображающий орла в кольце.
0: Да, но это означает только одного и того же поставщика, его марку.
1: И все-таки, я думаю, ты обязан поделиться со мной информацией.
0: Культяпка подтягивал вино маленькими глоточками. Хорошо. Я знаю, я могу доверять Евнуху, а как насчет другого парня?
1: Я наложил на него рабское заклинание при покупке. Кроме того, покажи свой язык, Гейдж.
0: Раб раскрыл рот и обнажил ровный ветвистый шрам между испорченных зубов.
1: Он не может ни говорить, ни писать.
0: Интересное застолье у нас собралось, сказал культяпка. Не хватает большого пальца, языка и члена.
1: А чего не хватает у тебя, Эмули? Сердца и блока крв.
0: Хорошо. Он допил оставшееся вино из своего небольшого бокала и вновь наполнил его. При дворе в Ренке есть человек, занимающий высокое положение. Он старый и скоро умрет. Его сын, который должен унаследовать титул, ленивый, некомпетентный и нечестный. Советники пожилого господина предпочли бы видеть дочь в наследницах. Она не только более способная, но и доступнее для их контроля.
1: «Думаю, я знаю, о какой семье ты говоришь», — сказала Эмули.
0: «Когда я был в Ренке по делу, один из советников связался со мной и поручил мне избавиться от этого молодого голубка. Но сделать это надо было в санктуарии. 20 грималей была моя цена, а также приманка, крючок, который он должен был заглотнуть. Мальчик не наркоман, но он жадный, а цена кров в 3 раза дороже при дворе в Ренке, чем в лабиринте. Было подстроено так, что я подружился с ним и предложил ему в качестве оптового поставщика кров. Советник добыл отраву в Коронне и поставил меня в известность. Я выслал назад соблазнительное предложение мальчику. Он замыслил путешествие в санктуарии, предположительно, он должен был быть представлен брату императора. Он не прибудет на эту встречу.
1: «Это не его кровь на вашем рукаве?» – спросил Евнух.
0: «Ничего подобного, это другой случай. В то время, как его будут завтра ждать во дворце, он будет плавать в гавани, обезображенный сворой псов».
1: «Значит, ты получил кров, а также деньги, мальчишки», – сказала Эмули.
0: «Половину денег». Он пытался снизить цену. Культяпка наполнил бокал женщины. «Но ты видишь, здесь нет никакой связи».
1: «А я думаю, что есть. Анин день был как раз, когда исчез мой блок».
0: «Ты держал его завернутым в сыр?»
1: Она пропустила вопрос мимо ушей.
0: «Кто поставил тебе твой?»
1: «Мариб, младший сын моего колдуна Мизраита. Он занимается всеми моими караванными поставками».
0: Евнух и Эмили обменялись взглядами.
1: «Наконец-то! Именно у Марипа я купила свой блок. Не позже, чем через 2 часа после прихода каравана».
0: Ее лицо стало наливаться краской от ярости. Культяпка побарабанил по столу пальцами. «Свой я получил не раньше вчера», — признался он.
1: «Колдун?
0: Или более земная форма надувательства», — сказал Культяпка задумчиво. «Марип изучает ремесло отца, но я не думаю, что он такой знаток, что может перемещать материальные предметы.
1: Не мог твой кров быть иллюзией?» «Это не было иллюзией. Я попробовал щепотку». «Ты не помнишь, с какой части блока ты отщипнула?»
2: «С нижнего края, рядом с углом».
0: «Что ж, мы можем уладить одну вещь», — сказал он, вставая. «Давай проверим мой блок в этом месте». Она велела телохранителям остаться и последовала за Культяпкой. Подвели в его кабинет, пока тот пытался открыть ключом дверь, она взяла его за руку и мягко подняла ее вверх, положив ее ему на грудь.
1: «Ты не останавливаешься у меня больше. Ты держишь свою собственную женщину в имении. Мы что-нибудь сделали?»
0: «Ты не можешь знать все мои секреты, женщина».
3: И действительно, вот уже больше года он не имел женщину нормальным способом. Ему нужна была острота насилия. Это была единственная сторона его порочной жизни, которой он стыдился. И, безусловно, не из-за женщин, которым он причинял боль и даже дважды убивал. Он страшился своего бессилия больше, чем смерти, и сам задавал себе вопрос, какой орган ему откажет в следующий раз. Эмоли лениво поглядывала сквозь зеркало, пока культяпка возился с сейфом. Она повернулась к нему, когда услышала, как он судорожно начал ловить горлом воздух. «О, боги!» Кожаная обертка лежала на дне сейфа, мягкая и пустая. На какое-то мгновение они оба уставились на нее. «Марип пользуется защитой своего отца?» – спросила Эмоли. Культяпка покачал головой. «Это его отец сделал это».

0: Колдуны не всемогущи. С ними можно сторговаться. Их даже можно убить. Хитростью и вероломством. Заклинания обычно невозможно поддерживать без определенных усилий. Хороший колдун может удерживать 6 или даже дюжину заклинаний одновременно. Мизраид славился тем, что он поддерживал 100 заклинаний. Хотя хорошо было известно, что он проделывал это благодаря напусканию второстепенных заклятий на более слабых чародеев, вытягивая из них энергию без их ведома. И все же... Сбор всех этих нитей и удерживание их в своих руках, а также непосредственные заклинания по защите собственной жизни и состояния требовали от него наибольшей концентрации и придавали ему безумный вид. Некоторые Амбровичи могли бы расценить это как глубокое одряхление. Полувековое отсутствие сна оставило свой отпечаток. И попытаться отобрать у него кошелек или жизнь в качестве их последнего долга перед ним. Однако Мизраита редко можно было видеть на улицах и, безусловно, никогда рядом с шумом и вонью лабиринта. Обычно он оставался в своих роскошных апартаментах в восточной части города с видом на море, окруженных с торцов гостиницами набережной. Культяпка предупредил Кока пирата, что тот, возможно, будет работать сегодня 2 смены, взял бутылку отличного бренди для Мизраита и мех обычного вина для храбрости по дороге к человеку, который управлял его жизнью. Опустошенный мех присоединился к плавающему в гавани мусору, прежде чем они успели пройти половину набережной и далее продолжали свой путь в зловещем молчании. Старший сын Мизраита впустил их и, казалось, не выразил никакого удивления от их прихода. «Телохранителям остаться здесь», — сказал он и сделал жест рукой. «Вам необходимо также оставить здесь все свое оружие». Культяпка почувствовал, как кинжал, прижатый к его лодыжке, стал теплее. Он метнул его в сторону, а также бросил меч и нож, прикрепленный в ножнах предплечью. Такое же швыряние оружия последовало и со стороны остальных троих. Эмули повернулась лицом к стене, залезла под свои юбки внутрь себя, чтобы достать свое основное противозачаточное средство, что-то вроде диафрагмы, со вставленным в нее при помощи пружины лезвием. Никто не может обладать ею, не заплатив нужную сумму. На короткое время оружие вспыхнуло турка тускло-красным светом, затем погасло. «Марип дома?» – спросил Культяпка. «Он заходил ненадолго», — ответил его старший брат. «Но вы же пришли к моему отцу». Он повернулся, чтобы проводить их по винтовой лестнице наверх. Бархат и шелк, вышитый потайным стежком. В углу золотой самовар, мягко бурчащий. Ароматный цветочный чай. Обнаженная девочка, едва достигшая возраста, когда можно рожать, сидящая с ногами, сложенными крест-накрест, рядом с самоваром, уставившаяся в одну точку. Телохранитель более внушительных размеров, чем те, что стояли внизу, но слегка прозрачный. В центре всего этого сидел Мизраид на куче подушек или, может быть, золота, сверкая глазами в темных впадинах и улыбаясь во весь рот чему-то невидимому. Здесь брат Марипа их оставил. Колдун, телохранитель и девочка все проигнорировали их приход. «Мизраид!» — обратился к нему Культяпка. Макс слегка переместил свой взгляд на него и Эмили. «Я ждал тебя, Ластел. Или как там тебя зовут в лабиринте? Культяпка? Я могу вырастить для тебя эту задницу, ты знаешь. Я и так обхожусь. Ты принес мне подарки. Бутылку и погремушку. Она скорее моего возраста, чем этот лакомый кусочек». Он скорчил гримасу в сторону девочки и подмигнул. «Нет, Мизраид. Это женщина и я. Мы оба думаем, что ты был неправ с нами. Обманул и обокрал», — сказал он смело, но голос его дрожал. «Бутылка — подарок». Телохранитель двинулся в их сторону, бесшумно ступая. «Замри, дух!» Оно остановилось, бессмысленно глазея. «Принесите эту бутылку сюда». Пока Культяпка и Эмали шли к Мизраиту, перед ним материализовался из воздуха низкий столик, затем 3 бокала. «Ты можешь нас обслужить, Ластел». Ничто не пошевелилось в его теле, кроме головы. Культяпка наполнил бокалы до краев. Один из них превратился в сковородку с ручкой, зависшую над столом. Содержимое ее высохло, затем сковорода, стакан исчезла.
1: Очень хорошо. Спасибо. Обманул, говоришь. Вот тебе на. Обокрал. Да что у тебя есть, что мне может понадобиться?
2: Только мы в этом нуждаемся, Мизраид, и я не знаю, зачем ты захотел нас обмануть с этим. Особенно меня. У тебя не может быть более высоких комиссионных, чем мои.
1: Ты можешь удивиться, Ластл. Ты можешь удивиться.
2: Чай.
0: Девочка нацедила чашку чая и поднесла ее, находясь как бы в трансе. Мизраид взял чашку, и девочка села у его ног, играя своими волосами.
1: Украл? Что?
2: Ты мне не сказал. Что?
1: Крф, сказал культяпка.
0: Мизраид сделал небрежный жест свободной рукой, и небольшой снегопад из серой пудры посыпался на коврик, а затем исчез.
2: Нет, культяпка протер глаза. Когда он смотрел на подушки, они были подушками, а когда он смотрел в сторону, они превращались в слитки золота. Не волшебный кров.
0: В целом это имело подобный эффект, но в нем не было остроты, особого нюанса.
2: 23 малей черного кров из коронны, сказала Эмили. Украденного у нас обоих, продолжил культяпка. Он был послан мне одним человеком из Ренки в качестве платы за оказанные услуги. Твой сын Марип получил его спрятанным в сыре в хранилище каравана. Каким-то образом он извлек его из сыра и продал этой женщине, Эмили.
1: Эмили? Вы хозяйка гадкой лилии?
2: Нет, сада лилий. Есть такое заведение в лабиринте. Прекрасное местечко для сифилитиков и прочей грязи, продолжал культяпка. После того, как он ей продал, кров исчез. Вчера вечером он принес его мне. Сегодня вечером наркотик исчез из моего сейфа.
1: «Марип не мог этого сделать», — сказал Мизраид. «По части колдовства не мог.
2: Вот почему я утверждаю, что за этим мог стоять ты. Это что, шутка?»
0: Мизраид отхлебнул из чашки.
2: «Хочешь чая?» «Нет». «Так что же это?»
0: Колдун протянул наполовину пустую чашку девочке.
1: «Еще чая».
0: Он наблюдал за тем, как она шла к самовару.
1: Я купил ее из-за походки. Правда, она у нее прекрасна. Со спины ее можно принять за мальчика.
2: Пожалуйста, Мизраид. Для Эмили это означает финансовый крах, а для меня величайшее оскорбление.
1: Шутка.
2: Ты думаешь, я способен на глупые шутки? Я знаю, что ты иногда совершаешь такие действия, причины которых мне не понять, ответил он тактично. Но это серьезно.
1: Я знаю это.
0: Он взял в руки чашку, выудил оттуда цветочный лепесток и растер между пальцами.
1: Более серьезно, чем ты думаешь, если мой сын в этом замешан.
0: Потому что весь исчез. Не осталось и крошечного кусочка.
2: Щепотка, которую ты дал моему евнуху, обратилась Эмили к культяпке. Она все еще может быть у него.
1: «Принесите ее», — сказал Мизраид.
0: Челюсть у него отвисла, на минуту он уставился в свой чай.
1: «Я не делал этого, Ластл. Это сделал кто-то другой».
2: «С помощью Марипа?»
1: «Может быть, бессознательный. Посмотрим».
0: Марип достаточно образован, чтобы почувствовать значимость сыра, и я думаю, что житейски он достаточно практичен, чтобы отличить кусок редкого крф и знать, кому его можно продать. Но сам он не способен его извлечь колдовскими чарами.
1: Ты опасаешься, что он тебя предал?
0: Мизраид погладил длинные волосы девочки.
1: «Мы недавно немного повздорили относительно его успехов. Он думает, что я учу его слишком медленно, утаивая секреты. Дело в том, что заклинание – вещь сложная. Суметь произвести одно заклинание на свет еще не значит суметь его контролировать. Для этого требуется практика и опыт. Он видит, что умеют делать его братья, и завидует. Я так думаю».
2: Ты не можешь прочитать точно, что у него на уме?
1: Нет. Это могущественное колдовство в отношении других, но чем ближе к тебе человек, тем сложнее его выполнить. Против собственной крови... Нет. Его мозг закрыт для меня. Вернулась Эмили с кусочком пергамента.

Облачка чернели крупицы вещества. Мизраид взял их между большим и указательным пальцами, и лицо его исказило гримаса. Маркмор, второй самый могущественный колдун в санктуарии, выскочка, которому еще даже не минуло 100 лет. «Твой сын в союзе с твоим самым сильным соперником?» – спросил культяпка. «В союзе или в рабстве?» Мизраид встал и скрестил руки.

Он поднял руку, чтобы опять исчезнуть, затем убедился, что Мизраид делает то же самое. «Одень меня». Один слиток золота исчез, и на Марибе появилась туника из тканого золота. «Скажи мне, не находишься ли ты в рабстве у Марк Мюра?» Кулаки юноши сжались. «Нет, не нахожусь». «Я абсолютно уверен». «Мы с ним друзья, партнеры. Он обучает меня различным вещам». «Ты знаешь, что я тебя выучу всему постепенно». Однако Мариб сделал движение руками, и груда золота превратилась в кучу вонючих испражнений. «Дешево», — сказал Мизраид, сморщив нос. Он повернул свой локоть под определенным углом, и золото вновь вернулось. «Разве ты не видишь, что он хочет использовать тебя в своих целях?» «Я вижу, что он хочет добиться доступа к тебе». Он был достаточно откровенен в этом. «Степап», — прошептал Мизраид. «Нестеп, тебе потребуется помощь моих братьев». Появились оба старших брата Марипа, встав по обе стороны от Мизраита. «Что мне надо, так это добиться от тебя разума и другим братьям. Взять его!» Тяжелые золотые цепи приковали запястья и щиколотки юноши к неожиданно появившимся в полу кольцам. Марип напрягся и порвал одну цепь, тогда огромный куб льда сковал его. Лед начал таять. Мизраид повернулся к культяпке Емули. «Вы ослабляете наши усилия своим присутствием». Золотой брус плавно опустился в руки женщины. «Это будет вам компенсацией. Ластел, ты получишь свой крф, раз уж я взялся за этим проследить. Будь осторожна в течение нескольких часов. Идите!» Пока они шли к выходу, в комнате стали появляться другие фигуры. Культяпка разглядел мелькающий силуэт Марк Мюра. В фойе Эмили вручила золото своему евнуху. «Давайте вернемся.

Культяпка отправил кок-пирата домой, а сам провел остаток ночи, занимаясь привычным бизнесом, отпуская вино и крф, торгуясь из-за каждой монеты. Он сам принял разумную долю крф, местный сорт, чтобы оставаться на чеку. Но ничего сверхъестественного не произошло, и ничего более волнующего, чем выбивание глаза одному из посетителей во время спора, возникшего при игре в кости. Ему пришлось перешагнуть через отдавшего богу душу бывшего клиента, когда он вышел на рассвете, чтобы запереть таверну. По крайней мере, у бедолаги хватило приличия помереть снаружи, так что никакой отчет писать не надо. Одной из причин, по которой он любил работать в ночные смены, часто несущие смерть, был интересный городской пейзаж, который можно было лицезреть на следующий день в санктуарии ранним утром. Солнце к тому времени уже палит беспощадно, скорее обнажая все окружающие уродства, нежели скрывая его.

0: сознательном состоянии блюют, ожидая первых признаков просветления, чтобы здесь же и заснуть. Собаки, роющие носами остатки вечерней кормежки, разлагающиеся, гнилой, грязные мертвечины. Он находил мрачное удовольствие во всем этом. Двойное удовольствие этим утром, благодаря тому, что слегка переборщил на этот раз кровь, от которого у него внутри все пело смертельную песню. Он чуть было не пошел на восток, чтобы проверить Мизраита. Будь осторожен в течение ближайших нескольких часов. Это могло означать, что его связь с Мизраитом делала его каким-то образом уязвимым в роковой схватке с партнером за Марипа. Однако он должен был возвращаться к поместью, чтобы очистить от костей кормушки собаки, вновь стать ласселом для полуденной встречи. Одна из его шлюх находилась в приемной сада Лилии, одарила его вульгарной улыбкой, а затем, узнав, опять завалилась спать. Он прошел через бархатные занавески туда, где сидел, прислонившись к стене, евнух с палашом на коленях. Тот не встал.
1: «Какие проблемы, культяпка?»
0: «Никаких. И никакого крв тоже». Он с усилием отодвинул в сторону массивный болт на двери, ведущий в тоннель. «Все, что я знаю, борьба все еще продолжается. Если бы Мизраит потерпел поражение, я бы уже узнал об этом».

0: Или если бы победил, добавил Евнух.
1: Возможно. Я свяжусь с твоей хозяйкой, если у меня будет что-то для нее.
2: Культяпка зажег лампу, стоящую у входа в тоннель, и захлопнул за собой дверь. Прежде чем спуститься до конца вниз по лестнице, он понял, что что-то здесь было не так. Слишком много света. Он прикручивал фитиль лампы по мере продвижения вниз. Воздух слегка светился. В конце ступенек он поставил на пол лампу, вынул из ножен меч и подождал. Свечение сгустилось и перешло в неясный образ Мизраита. Он прошептал:
3: «Ты наконец-то в темноте, Аластел, культяпка. Слушай, я могу вскоре умереть. Чары, охраняющие тебя, я передал Стефабу, и они все еще в силе. Плати ему, как ты платил мне».
2: Он колыхнулся, исчез, затем появился вновь.
3: «Твой крф здесь, в тоннеле. Он стоил настолько дорого, что ты даже не сможешь представить себе».
2: Опять темнота. Культяпка подождал в темноте и тишине несколько минут. 50 ступенек до света наверху, прежде чем опять зажечь лампу. Блок крф лежал у его ног. Он спрятал его под мышкой и продолжил свой путь вдоль тоннеля, держа меч в правой руке. Не то чтобы сталь могла помочь против колдуна, если уж ему пришел конец, но оставаться с голыми руками было еще хуже. Тоннель образовывал зигзаги через каждые 50 шагов или около того, при этом ограничивая линию обзора на поворотах. Культяпка миновал 3 из них, и на четвертом ему показалось, что он увидел свет. Он остановился, притушил лампу и прислушался. Никаких шагов. Он положил на землю крф и лампу, взял в левую руку кинжал и бросился к свету. Он не должен быть магического происхождения. Раза 3 он заставал в тоннеле лазутчиков. Требуха, оставшаяся от них, была разбросана там и сям, добавляя зловоние плесени. На этот раз никакого чужака. Он выглянул из-за угла и увидел Ластела, самого себя, с мечом на изготовку. «Назад пути нет», — произнесло его измененное эго. «Только один из нас покинет этот тоннель». Культяпка медленно поднял меч.
3: «Подожди. Если ты убьешь меня, ты умрешь навсегда. Если я убью тебя, будет то же самое. Это западня колдуна».
0: «Нет, Мизраит мертв. Его сын удерживает под контролем наши чары».
2: Ластел двинулся вперед крабообразной дуэлянтской походкой.
0: «Тогда как я оказался здесь?»
2: Культяпка напряг свои ограниченные познания логики колдовства. Инстинкт заставил его выйти вперед, принять стойку. Кинжал в левой руке, готовый парировать удар сбоку или блокировать его сверху, такой же твердый благодаря крф, как и его собственный. Крф пропел приговор и поднял его боевой дух. Это было все равно, что сражаться с собственным изображением в зеркале. Каждая атака влекла за собой немедленную защиту. Ремис, защита, ремис, защита, вновь ремис, круговая защита. В течение нескольких минут они вихрем кружились в осторожном танце. Два огромных жеманничающих близнеца. Звон мечей эхом разносился по тоннелю. Культяпка знал, что это должен сделать, что он должен сделать что-то необычное, непредсказуемое. Он сделал выпад с переносом оружия, усиливая натиск справа. Ластел знал, что он должен сделать что-то необычное и непредсказуемое. Он сделал выпад с двойным переводом темп, усилив натиск справа. Клинки их разминулись. Смертельный удар.
1: Культяпка увидел красный от крови клинок, торчащий из богатого парчевого платья на спине у Ластела. Он пытался закричать и харкнул кровью на плечо своего убийцы. Меч Ластела прошел сквозь его грудную клетку, сердце и легкое. Они сжали друг друга в объятиях. Культяпка смотрел, как вытекала кровь из спины другого, и слышал, как капала его собственная кровь по мере того, как нарастала боль. Кинжал все еще оставался в его левой руке. Он продолжал наносить ему удары, но тщетно. Боль усиливалась.
0: Второй мужчина делал то же самое. После третьего удара он увидел, как клинок поднялся и медленно упал, плавно выскользнув из его тела. С каждой секундой боль, казалось, усиливалась вдвое. С каждой секундой течение времени замедляло свой темп вдвое. Даже течение крови замедлилось, словно тягучее масло, которое медленно течет в грязной воде, когда ее выльют.
1: А теперь кровь совсем остановилась. Толстый алый рубец засох между его кинжалом и спиной Ластелла, его собственной спиной. И поскольку боль распространилась по всему телу и усилилась, сжигая его до мозга костей, он понял, что будет смотреть на это вечно. На мгновение перед ним промелькнули образы двух колдунов. Они ухмылялись.

счастливый конец. Их было четверо в спасательной шлюпке, отделившейся от космического крейсера. Трое из них все еще были в форме галактической гвардии. Четвертый, сгорбившись, сидел в носовой части маленького суденышка, молчал и глядел вниз, туда, куда они направлялись. Спасаясь от орбитального холода, он прятал свое тело в пальто. Вещь, которая, начиная с этого утра, больше ему никогда не понадобится. Шляпа на его голове была низко надвинута на лоб, на глазах темные очки. Нижнюю часть лица скрывали бинты, как будто у него сломана челюсть. Внезапно человек понял, что теперь, когда они покинули крейсер, надобность в темных очках отпала. Он их снял. После серого цвета, в котором долгое время он видел мир, россыпь ярких красок внизу буквально ударила по глазам. Человек заморгал, затем принялся смотреть снова. Они быстро опускались к береговой черте. Песок был невероятный, просто потрясающей белизны. Такого у себя на родной планете ему в жизни не доводилось видеть. Голубое небо, вода, фантастической красоты джунгли. Когда они опустились ниже, в зелени проступили ярко-красные пятна. Он вдруг понял, что это мериджи, полуразумные венерианские попугаи, когда-то очень популярные у обитателей Солнечной системы в качестве домашних любимцев. Той самой Солнечной системы, на планеты которой, залив их кровью, с неба упала стальная смерть. Но теперь все это позади. А он здесь. В этом всеми забытом, чудом уцелевшем уголке почти полностью разрушенного мира. Лишь вместе, подобным этому, он мог чувствовать себя в относительной безопасности. В любом другом он в лучшем случае сидел бы в тюрьме, а в худшем его ожидала смерть. Но даже здесь существовала опасность. Трое из экипажа крейсера знали правду. Возможно, один из них когда-нибудь заговорит. Тогда его отыщут и здесь. Это был риск, на который пришлось пойти. Риск не очень большой, поскольку во всей системе только три человека знали, где он находится. И все трое были верноподданными глупцами. Спасательная шлюпка мягко коснулась земли. Люк открылся. Он выбрался наружу и сделал несколько шагов по песку. Остановился, дожидаясь, пока двое космонавтов вынесут контейнер с его вещами и оттащат его по песку к маленькой лачуге из гофрированного материала у самого края джунглей. Когда-то эта лачуга представляла собой ретрансляционную станцию космической связи. Находившееся в ней оборудование давно исчезло. Мачту антенны разобрали. Однако сама лачуга продолжала стоять. На время она станет его домом. На долгое время. Космонавты вернулись к шлюпке и занялись подготовкой к отлету. И вот капитан стоит перед ним с застывшим, словно маска, лицом. Ему потребовалось усилие, чтобы удержать правую руку, но все же он ее удержал. Не надо салютовать, никаких уставных традиций. Суровый голос капитана был лишен всяких эмоций. Номер первый. Замолчи. И потом уже с меньшей горечью. Отойдем подальше от судна, там и будешь распускать свой язык. Вон туда. Они остановились возле лачуги. Вы правы, номер. Нет. Я больше не номер первый. Привыкай думать обо мне как о мистере Смит.

0: Мите, твоем кузене, доставленном сюда по причинам, которые ты объяснишь своим подчиненным перед тем, как сдашься. Если будешь держаться этой версии, меньше вероятности, что проговоришься. Больше я ничего не могу для вас сделать, мистер Смит. Ничего. Теперь иди. И мне приказано сдаться.
1: Какие могут быть приказы?
0: Война окончена, мы проиграли. Я могу лишь посоветовать тебе хорошенько подумать, на какой именно космодром лучше сесть. В некоторых ты можешь рассчитывать на человеческое обращение, в других... Капитан кивнул. В других на неприкрытую ненависть. Да. Это все? Все, и... Капитан, ты сумел вырваться из блокады, достать топливо. В нынешних условиях это требует немалой доблести. В ответ же я могу предложить тебе лишь мою благодарность. А теперь прощай. Нет, импульсивно выпалил капитан. Hasta la vista. Auf Wiedersehen. До встречи. Вы позволите мне в последний раз отсалютовать вам и обратиться как положено? Человек в пальто пожал плечами. Если хочешь. Щелканье каблуков. Рука, поднятая в салюте. Когда-то так приветствовали Цезарей, позднее знаменитого в 20 веке псевдоарийца, а еще вчера того, кого называли последним диктатором. До свидания, номер первый. Прощай. Без всякого выражения ответил он. Мистер Смит, темные пятнышко на невероятно белом песке, проводил взглядом тающую в голубом и скоро исчезнувшую в легкой дымке верхних слоев атмосферы Венеры спасательную шлюпку. Эта дымка будет здесь вечно, словно в насмешку над его крахом и горечью его одиночества. День за днем медленно утекали прочь, солнце тускло сияло, Мэриджи встречали криком рассвет, и целыми днями среди деревьев мелькали похожие на обезьян шестиногие беруны, тараторя что-то безумолку и затихая лишь на закате. По ночам в отдалении слышался барабанный бой. В нем не было яростных, агрессивных звуков, которыми отличаются военные марши. Просто бой барабанов, разлетающийся на многие мили, пульсирующий ритм туземных танцев или, может быть, заклинания, отгоняющих духов ночного леса. Надо полагать, у этих венериан имеются свои религиозные предрассудки, как и у всех прочих рас. Пульсирующий звук напоминал биение мощного сердца джунглей и не нес в себе никакой угрозы. Мистер Смит понимал это. Хотя место, где можно было укрыться, он выбирал в спешке, у него хватило времени ознакомиться с кое-какими отчетами. Когда-то здесь жили миссионеры с Земли, до того, как разразилась война. Туземцы безвредны и дружественны. Простая, примитивная раса. Они редко уходили далеко от своих деревень. Оператор, работавший здесь, в этой лачуге, писал, что ни разу не видел никого из них. Следовательно, избегать встречи с туземцами не составит труда, но даже если она и произойдет, то ничем ему не грозит. Беспокоиться было не о чем, но его разъедала горечь. Горечь не сожаления, а поражения. Поражение от рук тех, кто сам потерпел поражение. Проклятые марсиане, сумевшие оправиться после того, как он отогнал их вглубь этой чертовой безводной планеты. Конфедерация спутников Юпитера, денно и ночно посылавшая армады своих кораблей, которые превращали его могущественные города в пыль. Вопреки всему. Вопреки тому, что он обладал множеством разных видов ужасного, сверхмощного тайного оружия, вопреки отчаянным усилиям его слабеющих солдат, большинству из которых было меньше 20 или больше 40. Предательство даже среди его собственных генералов и адмиралов и измена Луны. Это был конец. Его люди еще поднимутся. Не сейчас, не после Армагеддона, не при его жизни. Ни под его руководством и ни под руководством кого-то другого человека его уровня. Он последний диктатор. Ненавидимый всей системой и ненавидящий всю систему. Это было бы непереносимо, будь он здесь не один. Но в одиночестве он все еще оставался номером первым. Присутствие других все время напоминало бы о том, каким жалким образом изменилось его положение. В одиночестве его гордость не страдала. Его эго оставалось нетронутым. Долгие дни, крики Мэри Джи, несмолкающий шелест прибоя, призрачно неуловимые движения берунов среди деревьев, их хриплые пронзительные голоса, барабаны. Звуки все время одни и те же. Но возможно, что их отсутствие было бы много хуже. Порою все же оно наступало, безмолвие, когда по ночам он вышагивал по побережью. Тогда его заполняли другие звуки, гораздо более громкие. Рев ракеты реактивных самолетов над Нью-Альбукерке, его столицей, в последние дни перед побегом. Звуки разрывов, бомб и крики, и кровь, и охрипшие голоса обессилевших генералов. В те дни волны ненависти завоеванных народов захлестывали его страну, словно волны бушующего моря, распадающиеся под их напором утес. Даже находясь далеко от линии фронта, можно было чувствовать эту ненависть, эту жажду мщения, как нечто осязаемое, сгущающееся в воздухе, так что становилось трудно дышать, а говорить и вовсе невозможно. Космические корабли, самолеты, ракеты, эти проклятые ракеты, с каждым днем и каждой ночью их становилось все больше и больше, и из каждых 10 сбить удавалось всего одну. Ракеты адским дождем сыпались с неба, неся разрушение, хаос и убивая всякую надежду. В какой-то момент во время своих прогулок он понял, что слышит голос. Этот голос выкрикивал брань, истекал ненавистью, прославлял стальную мощь его планеты и будущую судьбу человечества. Это был его собственный голос. И когда он звучал, нескончаемое шуршание волн прибоя стихало. Он кричал на берунов, и они смолкали. А иногда он смеялся, и Мэри Джи смеялись в ответ. Временами венерианские деревья причудливые формы тоже разговаривали друг с другом, но их голос был очень тих. Смиренные создания эти деревья. Из них получились бы прекрасные подданные. Время от времени в голове у него возникали фантастические идеи. Раса деревьев, никогда ни с кем не скрещивающихся. Чистая раса, способная выдержать что угодно. В один прекрасный день деревья... Ах, это просто мечты. Фантазии. Мэри Джи и Кифы, вот кто по-настоящему реален. Некоторые из них странно докучали ему. Один Мэри Джи постоянно выкрикивал: «Все кончено!» Мистер Смит неоднократно пытался застрелить его из игольного пистолета, но тому всегда удавалось уцелеть. Иногда Мэри Джи не считал даже нужным улетать. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Все кончено! Он решил не тратить больше игл впустую и попытался задушить птицу голыми руками. После тысячной попытки ему удалось поймать и убить Мэри Джи. Он чувствовал на руках теплую кровь. В воздухе летали перья. Однако надежда, что на этом все закончится, не оправдалась. Теперь, наверное, с дюжину Мэри Джи вопили, что все кончено. Может, их вообще-то было бы не больше дюжины? Что ему оставалось? Угрожающе потрясать кулаками и швырять камни. Кифы, венерианский эквивалент земных муравьев, воровали у него еду. Однако проблема состояла не в том, тут было полно еды. В лачуге имелся целый склад, предназначенный для пополнения запасов на космических кораблях, до сих пор не задействованный. Кифы не могли прогрызть консервную банку, но после того, как он открывал ее, они доедали все, что не съедалось сразу. Это не имело значения. Тут было огромное количество консервных банок. В крайнем случае, под боком имелся неиссякаемый источник свежих фруктов – джунгли. Плоды можно было рвать круглый год. Здесь царило вечное лето, и единственные изменения в погоде приносил сезон дождей. Кифы поддерживали в нем ощущение цели, помогали оставаться в здравом уме. Ничтожные, но вполне материальные объекты ненависти. Поначалу это была даже не ненависть, обычное раздражение. Он убивал их только когда они подворачивались под руку. Однако они всегда возвращались. Куда ни глянь, везде кифы. В кладовке, куда бы он ни переносил ее. Он поставил ножки койки в банке с бензином, но кифы все равно залезали на койку. Возможно, падали с потолка, хотя собственными глазами он этого никогда не видел. Они мешали ему спать. Он чувствовал, как они бегают по нему даже после того, как он целый час облучал койку светом карбидной лампы. Кифы суетились, щекоча его крошечными лапками и не давая уснуть. Ненависть к ним росла. И чем тягостнее тянулась ночь, тем переносимее становился день, наполняясь все большим смыслом. Устроить кифам настоящий погром – вот что ему было нужно. Он отыскивал их норы, терпеливо следя за кифом, тащившим кусочек пищи, поливал бензином нору и землю вокруг, с удовлетворением представляя себе, как они там корчатся от боли. Он начал настоящую охоту на кифов, всячески преследовал их, втаптывал в землю. Он, наверное, убил миллионы этих тварей. Но меньше от этого их не становилось. Складывалось впечатление, будто все его усилия не приводили к сколько-нибудь заметному уменьшению количества насекомых. Прямо как марсиане. Но в отличие от марсиан, кифы не отвечали ударами на удар. Они сопротивлялись пассивно, размножаясь с бешеной скоростью. И место убитых миллионов занимали вновь народившиеся миллиарды. Отдельного кифа можно было убить, и этот процесс вызывал у мистера Смита чувство удовлетворения. Однако он понимал, что борьба бесполезна. Разве что она доставляет ему удовольствие и дает ощущение цели. Иногда это удовольствие почти растворялось в тени тщетности всех усилий, и он начинал грезить о механических способах их уничтожения. Он внимательно прочитал все, что было в его маленькой библиотеке о кифах. Они оказались поразительно похожи на земных муравьев. Настолько, что существовала даже теория об их родстве. Однако его интересовало другое. Как можно их убить всех скопом? Выяснилось, что раз в год они ведут себя в точности, как земные муравьи. Ненадолго выходят из своих нор и движутся, словно единая армия, жадно пожирая все, что попадается на пути. Читая об этом, он облизывал губы. Не исключено, что именно здесь кроется возможность уничтожить их. Уничтожить, уничтожить! Мистер Смит почти позабыл о людях, о Солнечной системе и обо всем случившемся. Тут совсем новый мир. Перед же не в счет. У них нет порядка, нет системы. Вот кифы! Сквозь всю его ненависть медленно просачивалось завистливое восхищение. Вот подлинно тоталитарная система. Кифы на практике осуществляли то, к чему он призывал несравненно более могущественную расу. Осуществляли с такой полнотой, которая оказалась за пределами человеческого понимания. Полное подчинение личности государству. Не знающие границ безжалостность истинных завоевателей, самоотверженная храбрость настоящих солдат. Однако они забирались в его постель, в его одежду, в его пищу. И это невыносимое щекотание лапок. Ночами он ходил по берегу, и эти ночи были самыми шумными. Высоко на фоне залитого лунным светом неба с воем летали реактивные самолеты, и их тени скользили по темной морской воде. Самолеты, ракеты, они опустошали его города, превращали его железные дороги в искореженные стальные плети, сбрасывали водородные бомбы на его наиболее жизненно важные заводы. Потрясая кулаками, он выкрикивал в небо проклятие. А когда он умолкал, то слышал голоса. Голос Конрада звучал в его ушах, как в тот день, когда Конрад с побелевшим лицом вбежал во дворец, забыв отсалютовать. «Номер первый! Прорыв в Денвере! Торонто и Монтерей в опасности! И в другом полушарии!» Его голос перешел в хрип.
1: Проклятые марсиане и предатели с Луны захватили Аргентину. Приземлились рядом с Нью-Петербургом. Это мятеж. Все кончено.
0: Голоса кричали:
1: «Хайль номер первый! Хайль номер первый!»
0: Целый потоп истерически визжащих голосов.
1: «Хайль номер первый! Хайль!»
0: Один голос звучал громче, выше, яростнее всех прочих. Он проигрывал в уме собственные речи, хорошо просчитанные и все равно напоенные вдохновением. Голоса поющих детей.
1: «Тебе он номер первый!»
0: Остальных слов он не помнил, но они были прекрасны. Это происходило на встрече в средней школе в Нью-Лос-Анджелесе. Как странно, что он так хорошо помнил все интонации собственного голоса и восхищение, сияющее в глазах детей. Всего лишь дети, они страстно желали убивать и быть убитыми за него, подтверждая тот факт, что единственное лекарство, требующееся больной расе, это лидер, за которым можно идти.
1: «Все кончено!»
0: Внезапно чудовищный корабль устремился вниз, и мистер Смит отчетливо понял, какую прекрасную цель он собой представляет на фоне залитого лунным светом белого побережья.
1: «Наверняка они видят его!»
0: Всхлипывая от страха, он бросился в джунгли в поисках укрытия, а крещендо мотора все возрастало.
1: «Скорее туда, под защитную тень гигантских деревьев, под покров темноты!»
0: Он споткнулся и упал. Вскочил и побежал снова. Постепенно глаза привыкли к тусклому лунному свету, просачивающемуся в прорехи между листьями над головой. Что-то там шевелилось среди ветвей. Шорох и голоса в ночи. Голоса здесь, голоса везде.
1: Шепот и крики боли.
0: Да, он показал им, что значит боль. И теперь их измученные голоса не отставали от него, когда он бежал среди деревьев по колено во влажной траве. Ночь сделалась страшно шумной. Красный шум, почти физически ощутимый грохот, который он не только видел и слышал, он его чувствовал. А потом дыхание стало с хрипом вырываться из горла, и единственным звуком в ночи остался глухой, мощный стук биения его сердца. А может, это билось сердце самой ночи. Бежать он больше не мог. Обхватив дрожащими руками ствол дерева, чтобы не упасть, он прижался лицом к коре, ощущая ее безликую грубость. Ветра не было, но дерево покачивалось туда, обратно, и он вместе с ним. Потом, совершенно неожиданно, как будто повернули выключатель, шум стих. Наступила полная тишина, и у него, наконец, хватило сил оторваться от дерева, снова выпрямиться и оглянуться по сторонам, пытаясь понять, где он. Одно дерево было похоже на другое, и на мгновение мелькнула мысль остаться тут до рассвета, но потом он вспомнил, что направление можно определить по звуку прибоя. Он сосредоточился и услышал его. Слабый, далекий. И другой звук. Его он прежде не слышал, тоже слабый, но исходящий откуда-то справа и, кажется, с близкого расстояния. Он перевел взгляд в ту сторону и увидел небольшую поляну между деревьями. Трава на ней ходила странными волнами в лунном свете. Двигалась, хотя ветра не было. И если проследить взглядом, то можно было заметить линию, дальше которой трава становилась все реже и исчезала вовсе. И этот звук, похожий на шум прибоя, но непрерывный. Больше похожий на шуршание сухих листьев, вот только сухих листьев здесь не было. Мистер Смит сделал шаг в сторону звука и посмотрел вниз. Трава клонилась к земле, падала и исчезала прямо у него на глазах, а по краю этого опустошения катилось бурое море кифов. Ряд за рядом, шеренга за шеренгой, они без устали методично маршировали вперед. Миллиарды кифов. Целая армия кифов проедала себе дорогу сквозь ночь. Словно зачарованный, он смотрел на них. Опасность ему не угрожала, двигались они медленно. Шаг за шагом он отступал, держась вне пределов досягаемости передовой шеренги. Звук. Ну, конечно, это они жуют. Теперь он хорошо видел край колонны, ровный и аккуратный край. Здесь была дисциплина. По краю двигались особи крупные, в центре мелкие. Он снова отступил, а потом совершенно неожиданно его тело в нескольких местах обожгло огнем. Авангард. Высланный вперед теми, кто пожирал траву. Ботинки были коричневыми от кифов. Вскрикнув от боли, он развернулся и побежал, хлопая руками по укушенным, зудящим местам. Врезался головой в дерево, сильно ободрал лицо, и ночь вспыхнула красным от боли и выстрелов. Но он продолжал бежать, почти ничего не видя перед собой, шатаясь, протискиваясь между деревьями и в клочья разрывая одежду. Боль! Какая боль! Уши рвал душераздирающий вопль, звук его собственного голоса. Не в силах больше бежать, он пополз. На практически обнаженном теле держались всего несколько кифов. Он сумел значительно оторваться от наступающей армии. Но жгучий страх и воспоминания о непереносимой боли гнали его вперед. Ободрав колени, утратив возможность ползти, он заставил себя снова встать и, пошатываясь, побрел дальше, цепляясь за деревья и толкая себя от одного к другому. Падая, поднимаясь и снова падая. Горло соднило от проклятий, которые он выкрикивал. Ветки и грубые кора деревьев рвали плоть. В эфире «Радиоэнергия», модель для сборки. Окончание рассказа Фредерика Брауна «Счастливый конец» вы услышите через пару минут.

0: В эфире «Радио Энергия», по-прежнему «Модель для сборки». В этой части нашего эфира окончание рассказа «Счастливый конец» Фредерика Брауна. Перед самым рассветом в деревню вошел человек, землянин. Он еле держался на ногах и был совершенно гол. Взгляд его тусклых глаз бегал по сторонам, но, похоже, человек ничего не видел и не понимал. Женщины и дети разбегались перед ним, даже мужчины отступали. Он стоял, покачиваясь, и туземцы недоверчиво распахнули глаза, разглядев, в каком виде у человека тело и какой мрак у него в глазах. Пришелец не выказывал признаков враждебности, и они, эти венерианские гуманоиды, подошли ближе, окружили его со всех сторон, недоуменно переговариваясь. Кто-то бросился за вождем и его сыном, которые знали все. Обезумевший голый человек разлепил губы, словно собираясь заговорить, но вместо этого повалился на землю. Так падают мертвые. Однако, когда его перевернули, стало видно, что грудь еле заметно вздымается и опадает. И потом пришли Алва, старый вождь, и Нрана, его сын. Алва взволнованным голосом отдал несколько приказаний. Двое мужчин отнесли мистера Смита в хижину предводителя племени, и над землянином захлопотали жены вождя и его сына. Они натерли его целительной мазью. Прошло несколько дней и ночей, а он все лежал, не двигаясь, не говоря и даже не открывая глаз. Все гадали, умер он или жив. Потом он открыл глаза и заговорил, хотя никто не понял ни слова. Пришел Нрана, единственный из всех, кто понимал язык землян и даже говорил на нем. Прежде он находился при миссионере, который некоторое время жил у них. Выслушав, Нрана покачал головой. «Слова, — сказал он, — из языка землян, но я ничего не понимаю. У него с головой не в порядке». «Оставайся рядом с ним, — распорядился старый Алва. Может, когда его тело исцелится, он произнесет столь же прекрасные слова, как отец наш, который рассказывал о богах и их доброте». Они хорошо ухаживали за ним, и рано его исцелились. Настал день, когда он открыл глаза и увидел прекрасное голубое лицо Нраны, сидящего рядом. «Добрый день, мистер Человек с Земли», — сказал Нрана. «Как ты себя чувствуешь? Лучше?» Ответа не последовало. Глубоко запавшие глаза лежащего на циновке человека пристально и даже как будто сердито смотрели на Нрану. Это не были глаза здорового человека, но сейчас они горели безумием иного рода, чем прежде. Нрана не знал слов «бредовое состояние» и «паранойя», что не мешало ему понимать разницу между тем и другим. Землянин больше не выглядел буйно помешанным, и Нрана допустил очень распространенную ошибку, которую часто делали и более цивилизованные люди. Он подумал, что эта паранойя лучше того исступленного безумия, которое было прежде. Он снова заговорил, надеясь, что землянин ответит, и не осознавая угрозы, таящейся за его молчанием. «Мы приветствуем тебя, землянин», — сказал он. «И надеемся, что ты будешь жить среди нас, как когда-то отец наш, мистер Герхард. Он научил нас поклоняться истинным богам, живущим на небесах. Иегова, Иисус и их пророки, все они на небесах. Он научил нас молиться и любить своих врагов». Нрана печально покачал головой. «Однако многие люди нашего племени вернулись к старым богам, злым богам. Они говорят, что чужеземцы сильно поссорились между собой, и никого из них на Венере не осталось. Мой отец, Алва, и я рады, что пришел еще один. ты поможешь вернуть отступников. Научишь нас любви и доброте. Диктатор закрыл глаза. Не зная, заснул он или нет, Нрана тихонько встал и пошел к выходу из хижины. В дверном проеме он обернулся и сказал: «Мы будем молиться за тебя». И потом, исполненный радости, он выбежал из деревни, разыскивая остальных, собиравших ягоды Беллаберри. Когда вместе с несколькими из них Нрана вернулся в деревню, землянин исчез. Хижина оказалась пуста. По крайней мере, они сумели обнаружить его следы и двинулись по ним сначала к ручью, потом вдоль ручья и, наконец, к зеленому озеру, бывшему для них табу. Путь дальше был им заказан. «Он пошел вниз по течению», — мрачно заметил Алва. «Он ищет море и берег. Значит, с головой у него все в порядке, раз он понимает, что все ручьи текут в море». «Может, на берегу у него остался корабль с неба?» – озабоченно сказал Нрана. «Все земляне приходят с неба», – так говорил отец наш. «Может, он еще вернется к нам». Глаза старого Алвы затуманились. Мистер Смит действительно вернулся. И скорее, чем они смели надеяться. Фактически, едва добравшись до своей лачуги, он почти сразу же пошел назад. На нем была одежда, резко отличающаяся от той, которую носили другие белые люди. Блестящие кожаные сапоги, униформа галактической гвардии, широкий кожаный пояс со свисающей с него кобурой. Но пистолет был не в кобуре, а у него в руке, когда уже в сумерках он снова вошел в деревню. «Я номер первый», — заявил он. «Господь всей Солнечной системы и ваш правитель. У вас есть вождь?» Алва был в своей хижине, однако вышел, услышав эти слова. Слова он понял, но не уловил смысл. «Землянин, мы рады твоему возвращению», — сказал он. «Я вождь». «Ты был вождем, а теперь будешь служить мне. Я вождь». Какие странные речи. Старик почувствовал себя сбитым с толку. «Я буду служить тебе, да? Все мы будем. Но это не годится, чтобы землянин стал вождем». Пистолет с тихим шелестом выстрелил иглой. Алва протянул морщинистые руки к своей худой шее, почувствовав несильный укол. По темно-голубой коже побежала красная струйка. Яд проник в кровь. Колени старика подогнулись, и он упал. Остальные бросились к нему. «Назад!» — приказал мистер Смит. «Пусть подыхает медленно, чтобы вы своими глазами увидели, что случится с...» Одна из жен вождя, не понимающая ни слова из сказанного землянином, уже приподнимала голову Алвы. Пистолет снова выстрелил, и женщина упала на мужа. «Я номер первый», — повторил мистер Смит. «Господь всех планет. Все, кто сопротивляется мне, погибнут от...» И тут все они набросились на мистера Смита. Его палец снова и снова давил на спусковой крючок. Четверо упали, но скоро лавина тел похоронила землянина под собой. Нрана кинулся вперед первым, и теперь был мертв. Они связали землянина и оттащили в одну из хижин. Пока женщины оплакивали мертвых, мужчины собрались на совет. Они избрали вождем Калану. Стоя перед всеми, Калана сказал: «Отец наш, мистер Герхард, обманул нас». Мрачное предчувствие светилось в глазах Каланы, в голосе слышались страх и беспокойство. «Если это и впрямь Господь, о котором он говорил нам...» «Это не Господь», — прервал его кто-то. «Он землянин, и на Венере когда-то было много-много таких, и они спускались с небес. Теперь все они мертвы, перессорились между собой и поубивали друг друга. Это хорошо, Этот последний, один из них, но он безумен. Разговор был долгим. Уже наступила ночь, и они все обсуждали, что делать. На тела падал отблеск костров, барабанщик застыл в ожидании. Проблема была нелегка. Причинять вред безумцу табу, а если он и впрямь Господь Бог, то может получиться и того хуже. Небеса разгневаются, разразятся молнией, громом, деревня погибнет. Однако освобождать его тоже нельзя. Даже если взять это злое оружие, которое шепотом несет смерть, и закопать его, он может найти другие способы причинить им вред. Вдруг там, откуда он принес его, есть и другие, такие же. Да, проблема для них оказалась очень трудной. Но самый старый из них, самый мудрый по имени Мган, сумел все-таки отыскать решение.
1: «О, Каланна!» — сказал он. «Давай отдадим его кифам. Если они причинят ему вред...»
0: Старый Мган улыбнулся безрадостной беззубой улыбкой.
1: «Это будет их вина, а не наша».
0: Каланна содрогнулся. «Это самое ужасное из смертей. Если он бог...»
1: «Если он бог, они не причинят ему вреда. Если он не бог, и если он безумен, мы не должны причинить ему вреда. Однако привязать человека к дереву, какой же это вред?»
0: Каланна задумался и размышлял долго, поскольку речь шла о безопасности племени. Вспомнив, как погибли Алва и Нрана, он сказал: «Хорошо». Барабанщик застучал в ритме окончания совета. Мужчины помоложе подожгли от костров факелы и отправились в лес на поиски кифов, у которых все еще продолжался период большого похода. И, найдя то, что искали, они вернулись. Потом они взяли землянина, отвели в лес и привязали к дереву. И оставили его там, заткнув рот кляпом, потому что не хотели слышать крики, когда кифы доберутся до его тела. Кифы, конечно, сожрут и кляп, но к тому времени, когда это произойдет, под ним не останется плоти, способной кричать. Они оставили землянина и вернулись в деревню, и барабаны зазвучали в ритме искупительной жертвы богам за то, что они совершили. Они понимали, что сделано ими очень близко к нарушению табу, но их спровоцировали и очень сильно, и они надеялись, что не будут наказаны. Барабаны били всю ночь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Привязанный к дереву человек силился разорвать веревки, но они были слишком прочны, и от его усилий узлы только затягивались сильнее. Постепенно его глаза привыкли к темноте. Он попытался крикнуть: «Я номер первый, Господь всех!» Потом из-за того, что больше не мог кричать и освободиться тоже не мог, безумие оставило его. Он вспомнил, кто он такой, вспомнил свою старую испепеляющую ненависть и ядовитую горечь. Он вспомнил и то, что произошло в деревне, и задался вопросом, почему венерианские туземцы не убили его? Почему вместо этого они привязали его одного в темноте джунглей? Он слышал в отдалении барабанный бой, похожий на звук, который могло издавать сердце ночи, и другой, более громкий и близкий звук. Это пульсировала кровь в ушах по мере того, как им овладевал страх. Этот страх был порожден пониманием. Он знал, зачем они привязали его в лесу. Знал, что на него неумолимо надвигается марширующая армия. Этот страх вырастет до невероятных размеров, проникнет в самые темные глубины его души, когда солдаты наступающей армии заползут ему в уши и сожрут веки, добираясь до глаз. Однако все это будет позже. А пока... Пока он слышал лишь звук, подобный шороху сухих листьев, здесь, в темных, пропитанных влагой джунглях, где не было ни сухих листьев, ни ветра, чтобы ими шуршать. Охваченный ужасом, номер первый, последний диктатор, не сошел с ума. Он смеялся.

Это был рассказ «Счастливый конец», написанный Фредериком Брауном в соавторстве с Маком Рейнольдсом и переведенный с английского Борисом Жужунавой. Андрей Белянин. «Как черт с казаком в шахматы играл». Шел по улице казак. Людям улыбался, воздухом дышал, усы крутил, мацион одним словом. Вдруг видит, в одном из освещенных окон столик стоит, а за ним черт сам с собой в шахматы играет. Не стерпел казак. Как же это можно мимо живого черта пройти и в рыло не заехать? Не по-христиански, как получается. Вошел он во дворик, нашел дверь, шагнул в прихожую. Еще раз пригляделся, все верно. Комната с фикусом, патефон в углу, а за столиком натуральный черт в полосатом костюме и штиблетах. О, заходи, дорогой казак, по лицу вижу, драться пришел. И что это у вас за манера такая? Чуть где черта увидали, сразу в амбицию. Ах ты, нечисть поганая, говорит казак, а сам уже рукава засучивает. Да если вас так через этот не бить, то, глядишь, вы всей Россией править вздумаете. Не-не, успокаивает черт, но двигается так, чтобы между ними всегда столик с шахматами был. Зачем нам такой геморрой? Давай-ка лучше в шахматы сразимся. Игра мудреная, заграничная, всеми военными весьма почитаемая. Сам граф Александр Васильевич жаловал. Суворов-Рымницкий, догадался казак. Ну тогда расставляй. Да только ваше рогатое племя просто так не играет. Что ставить будем? Душу не нарывайся. Понял, понял, повинился черт. А давай фуражку казацкую. Синий верх, желтый околы, шлаковый козырек. Может примерить? От выиграешь, тогда и мерь, обрезал казачина и покрутил усы. А ты ставь хвост в мясорубку, ежели моя возьмет. По рукам. Засели за игру. Черт бутылочку принес, тяпнули за знакомство и начали. На 10-м ходу у казака меньше половины фигур осталось. Обидно ему рогатому проигрывать, да что сделаешь? Изловчился казак, плеснул себе и супротивнику, а пока черт водку пил, взял да и свистнул у него ферзя. А чтоб вражина не заметил чего, он этим ферзем свою стопочку закусил. Через 2 хода черт тык-мык, где фигура? Съел, честно отвечает казак. Не может быть, побожись. От те крест. Пожал черт плечами, налил еще. Выпили, опять сидят, думают. Нечистому и невдомек, что казак вторую стопку его пешкой захрумкал. Зубы крепкие, организм закаленный. Главное, чтобы заноза в язык не попала. Да у меня здесь пешка стояла. Где же она? Ты шельмуешь, казак. Куда пешку дел? Съел. Врешь, побожись. Вот тебе крест, не вру. Съел я ее. Бедный черт аж пятнами пошел, а игра уже не в его пользу. Ход за ходом зажал казак черного короля в угол. Понял черт, что проиграл. Добавил для храбрости и попросил. Вижу, что подфартил тебе. Ну будь человеком, расскажи, на каком ходу ты моего ферзя съел? Не помню, честно закашлялся казак, постучал себя кулаком в грудь и сплюнул горсть опилок. Посмотрел на него черт, подумал, и счастье догадки озарило его лицо. Я еще раз...

велосипедный мастер. Спавший в гамаке Лайл проснулся от противного металлического стука. Он со стоном сел и оглядел на металлического стука.

0: Я оказался перед глубоким провалом. Далеко внизу серела бескрайняя пыльная площадь. Голуби пикировали в огромную дыру в закопченном стеклянном перекрытии. Где-то в темной утробе небоскреба они вели свои гнезда. Стук повторился. Юный курьер в униформе слез со своего трехколесного грузового велосипеда и ритмично колотил по стене свисающей сверху колотушкой изобретением Лайла. Лайл зевнул и помахал курьеру рукой. Отсюда, из-под чудовищных балок пещеры, бывшей некогда атриумом, взору открывались три выгоревших внутренних этажа старого комплекса Четтануга-Архиплат. Элегантные прежде поручни превратились в рваную арматуру, обзорные площадки в смертельные ловушки для неосторожных. Любой неверный шаг грозил провалом в стеклянную бездну. В бездне мерцало аварийное освещение, громоздились курятники, цистерны с водой, торчали флажки эскваторов. Опустошенные пожаром этажи, искривленные стены и провисшие потолки были соединены кое-как сколоченными пандусами, шаткими лесенками, винтовыми переходами. Лайл заметил бригаду по разбору завалов. Ремонтники в желтых робах устанавливали мусорососы и прокладывали толстые шланги на 34-м этаже после защищенных от вандализма западных лифтов. 2-3 раза в неделю город посылал в зону разрушения бригаду, делавшую вид, что она работает. Лицемерно отгородившись от любопытных глаз козлами и лентами с надписью «Проход воспрещен», компания лентяев бездельничала на всю катушку. Лайл, не глядя, налег на рычаг. Велосипедная мастерская с лязгом опустилась на 3 этажа и встала на 4 опоры, бочки, залитые цементом. Курьер был знакомый, то и дело показывался в зоне. Как-то раз Лайл чинил его грузовой велосипед. Он отлично помнил, что менял, что регулировал, но имени парня вспомнить не мог, хоть убей. На имена у него было никакой памяти. «Какими судьбами, приятель?» «Не выспался, Лайл?» «Просто дел по горло». Парень наморщил нос. Из мастерской действительно убийственно несло краской. «Все красишь?» Он заглянул в электронный блокнот. «Примешь посылочку для Эдварда, как его, Дертузаса?» «Как всегда». Лайл поскреб небритую щеку с татуировкой. «Если надо, конечно». Парень протянул ему ручку. «Распишись за него». Лайл устало сложил на груди голые руки. «Нет, братец. Расписываться за ловкача Эдди я не стану. Эдди пропадает в Европе. 100 лет его не видел». Курьер вытер потный лоб под фуражкой и оглянулся. Скваторский муравейник служил поставщиком дешевой рабочей силы для выполнения разовых поручений, но сейчас там не было видно ни души. Власти отказывались доставлять почту на 32-й, 33-й, 34-й этажи. Полицейские тоже обходили опасные участки стороной. Не считая бригады по разбору завалов, сюда изредка забирались разве что полубезумные энтузиасты из системы социального обеспечения.
1: «Если ты распишешься, мне дадут премию».
0: Парень умоляюще прищурился.
1: «Наверное, это непростая посылка, Лайл. Сам понимаешь, сколько денег отвалил отправитель за доставку».
0: Лайл оперся о дверной косяк. «Давай-ка взглянем, что там». Посылка представляла собой тяжелую противоударную коробку, запаянную в пластик и покрытую европейскими наклейками. Судя по количеству наклеек, посылка не меньше 8 раз передавалась из одной почтовой системы в другую, пока не нашла путь к адресату. Обратный адрес, если он вообще существовал, трудно было разглядеть. Возможно, она пришла откуда-то из Франции. Лайл поднес коробку к уху и встряхнул. Внутри что-то брякнуло.
1: «Ну, будешь расписываться?»
0: «Пожалуй». Лайл начертал нечто неразборчивое на пластике и покосился на курьерский велосипед. «Тебе надо отрегулировать переднее колесо». Парень безразлично пожал плечами.
1: «Что-нибудь передашь на большую землю?»
0: «Ничего», — проворчал Лайл. «Я больше не выполняю заказы по почте. Слишком сложно, и есть опасность, что обжулят».
1: «Тебе виднее».
0: Парень сел на велосипед и помчался, как угорелый, прочь из зоны. Лайл вывесил на двери табличку «Открыто» и надавил ногой на педаль. Крышка огромного мусорного бака откинулась, и он бросил коробку в кучу прочего имущества Дертузаса. Но закрываться крышка не пожелала. Количество мусора, принадлежавшего ловкачу Эдди, достигло критической массы. Ловкач Эдди ни от кого не получал посылок, зато постоянно слал их самому себе. Отовсюду, где он останавливался. Из Тулузы, Марселя, Валенсии, Ниццы, особенно из Барселоны. Поступал вал дискет. Из одной Барселоны он переправил столько гигабайтов, что позавидовал бы любой киберпират. Эдди использовал мастерскую Лайла в качестве сейфа. Лайла это устраивало. Он был перед Эдди в долгу, тот установил в его

0: мастерской телефон, систему виртуальной реальности и всевозможные электронные примочки. Кабель, продырявив крышу 34-го этажа, впивался в разводку 35-го и исчезал в рваной дыре, проделанной в алюминиевой крыше передвижного домика Лайла, подвешенного на тросах. Соответствующие счета оплачивал неведомый знакомый Эдди, а довольный Лайл только переводил наличные анонимному абоненту почтового ящика. То был редкостный и бесценный выход в мир, где имелась организованная власть. Приходя в мастерскую Лайла, Эдди посвящал много времени марафонским виртуальным забегам. Кабели спутывали его по рукам и ногам, как тесемки смирительной рубашки. В один из таких заездов Эдди завел непростой роман с немкой, которая была заметно старше его. Родители Эдди без особой симпатии наблюдали за всеми сложностями, взлетами и падениями этого виртуального романа. Не мудрено, что Эдди покинул родительский кондоминиум и переселился к самозахватчикам. В велосипедной мастерской Эдди прожил в общей сложности год. Лайлу это пошло на пользу, так как его гость пользовался немалым уважением у местных скваторов. Ведь именно он был одним из организаторов гигантского уличного празднества в Чаттануге в декабре 35 года, вылившегося в вакханалию и оставившего три этажа комплекса «Архиплат» в их теперешнем виде. Лайл учился с Эдди в одной школе и был знаком с ним много лет. Они вместе выросли в «Архиплате». Несмотря на юный возраст, Эдди Дертузос был чрезвычайно хитроумным человеком, имел связи в солидный выход в сеть. Жизнь в трущобах была для обоих хорошим вариантом, но когда немка проявила интерес к Эдди не только в виртуальном обличье, он улетел первым же рейсом в Германию. Лайл и Эдди расстались друзьями, и Эдди получил право отсылать свой европейский информационный мусор в велосипедную мастерскую. Вся информация на дискетах была тщательно зашифрована, и никакие представители властей никогда не сумели бы их прочесть. Хранение нескольких тысяч дискет было для Лайла мелочью по сравнению с невольным участием в сложной, компьютеризированной личной жизни Эдди. После неожиданного отъезда Эдди Лайл продал его вещи и перевел деньги ему в Испанию. Себе он оставил экран, медиатор и дешевый виртуальный шлем. Насколько Лайл понял их уговор, все, что осталось от Эдди в мастерской, за исключением программ, принадлежало теперь ему, Лайлу, и могло использоваться по его усмотрению. По прошествии некоторого времени стало абсолютно ясно, что Эдди никогда не вернется в Теннесси, а у Лайла накопились кое-какие долги. Лайл выбрал подходящий инструмент и вскрыл посылку Эдди. Среди прочего, в ней оказался кабельный телеприемник, смешная древность. В Северной Америке чего-либо похожего было просто не сыскать. За подобным антиквариатом пришлось бы наведаться к полуграмотной бакской бабуле или в бронированный бункер какого-нибудь индейца. Лайл поставил телевизор рядом с настенным экраном. Сейчас ему было не до игрушек. Наступило время для настоящей жизни. Сначала он наведался в крохотный туалет, отгороженный от остального помещения занавеской, и не спеша отлил. Потом кое-как почистил зубы полувылезшей щеткой и смочил лицо и руки водой. Чисто вытеревшись маленьким полотенцем, он обработал подмышки, промежности, ноги дезодорантом. Живя с матерью на 51-м этаже, он употреблял старомодные антисептические дезодоранты. Удрав из матушкиного кондоминиума, он многое понял. Теперь он пользовался гель-карандашом с полезными для кожи бактериями, жадно поглощавшими пот и выделявшими приятный безвредный запах, напоминающий аромат спелых бананов. Жизнь упрощается, если наладить отношения с собственной микрофлорой. Потом Лайл сварил себе тайской лапши с сардиновыми хлопьями. Помимо этого, его завтрак состоял из немалого количества биоактивной кишечной добавки доктора Бризейра. После завтрака он проверил, высохла ли краска на раме велосипеда, с которым он возился перед сном, и остался доволен своей работой. Чтобы так хорошо поработать в 3 часа ночи, надо обладать незаурядными способностями. Покраска неплохо оплачивалась, а ему позарез нужны были деньги. Но, конечно, собственно, к ремонту велосипедов такая работа имела мало отношения. Здесь все диктовалось гордыней владельца, что Лайла совершенно не устраивало. Наверху, в пентхаусах, хватало богатых ребят, увлекавшихся уличной эстетикой и готовых платить за украшения их машин. Но боевая раскраска не сказывается на достоинствах велосипеда. Важнее сама конструкция рамы, крепления, правильная регулировка. Лайл присоединил свой велотренажер к виртуальному рулю, надел перчатки и шлем и на полчаса присоединился к гонкам Tour de France 2033 года. Пока дорога вела в гору, он оставался в пелотоне, но потом на целых 3 минуты оторвался от участников французов и догнал самого Альдо Чиполлини. Чемпион был настоящим монстром, сверхчеловеком со слоновьими ляжками. Даже в дешевой игре без костюма, дающего всю полноту ощущений, Лайл не рискнул обогнать Чиполлини. Он вышел из виртуальной реальности, проверил свой сердечный ритм на ручном хронометре, слез с тренажера и осушил пол-литровую бутылку противостарителя. Жизнь казалась гораздо легче, когда у него был партнер. Второй сосед Лайла, вернее, соседка, была из компании велосипедистов, опытная гонщица из Кентукки. Звали ее Бриджит Роэнсон. Лайл был сам неплохим гонщиком, пока не запоролся бестероидами почку. От Бриджит он не ждал неприятностей. Она разбиралась в велосипедах, обращалась за помощью к Лайлу при починке своей двухколесной машины, не гнушалась тренажером и была лесбиянкой. В гимнастическом зале и за пределами гонок она была спокойной и не политизированной особой. Однако жизнь в зоне сильно повысила градус ее эксцентричности. Сначала она стала пропускать тренировки, потом перестала нормально питаться. Скоро в мастерской начались шумные девичники, быстро превратившиеся в наркотические оргии с участием татуированных штучек из зоны, которые заводили непотребную музыку, лупили друг друга чем попало и воровали у Лайла инструменты. Лайл вздохнул с облегчением, когда Бриджит упорхнула из зоны, спутавшись с обеспеченной ухажеркой с 37-го этажа. И без того скудные финансы Лайла успели к этому времени полностью иссякнуть. Лайл покрыл часть рамы еще одним слоем эмали и отошел, чтобы дать ей процохнуть. Поддев крышку древнего аппарата, присланного Эдди, он, даже не будучи электронщиком, не обнаружил ничего опасного. Стандартная начинка и дешевый алжирский силикон. Он включил медиатор Эдди, но тут на настенном экране появился видеоробот его матери. Экран был так велик, что лицо этого компьютерного творения походило на рыхлую подушку, а галстук бабочка на огромный башмак.
1: «Оставайтесь на связи. Вас вызывает Андреа Швейк из Карнак Инструментс», — елейно проговорил видеоробот.
0: Лайл ненавидел видеороботов всей душой. Подростком он сам завел себе такого и установил на телефон кондоминиума. Видеоробот Лайла, подобно всей этой братии, выполнял единственную функцию – перехватывал ненужные звонки чужих роботов. Так Лайл скрывался от консультантов по выбору профессии, школьных психиатров, полиции и прочих напастей. В свои лучшие времена его видеоробот представлял собой хитрющего гнома с бородавками, гнусавого и истекающего зеленым гноем. Общаться с ним было неприятно, что и требовалось. Однако Лайл не уделял ему должного внимания, и это привело к трагическому исходу. Дешевый робот впал в безумие. Удрав от матери и примкнув к когорте самозахватчиков, Лайл прибег к простейшей самообороне, почти перестал включать телефон. Но это было половинчатым решением. Он все равно не смог спрятаться от ушлого дорогого корпоративного видеоробота-матушки, который с неусыпным механическим рвением ждал, когда оживет его номер. Лайл со вздохом вытер пыль с объектива медиатора. «Ваша мать выходит на связь», — предупредил робот. «Жду не дождусь», — пробурчал Лайл, поспешно приглаживая волосы.
1: «Она распорядилась вызвать ее для немедленного общения. Она очень хочет с вами поговорить, Лайл».
0: «Потрясающе!» Лайл не мог вспомнить, как называет себя матушкин робот. То ли мистером Билли, то ли мистером Рипли, то ли еще каким-то дурацким именем.
1: «Вам известно, что Марко Сингиалто выиграл летнюю гонку в Льеже?»
0: Лайл привстал и заморгал. «Ну да!»
1: «Велосипеды мистера Сингиалто и керамические колеса с тремя спицами и жидким наполнением».
0: Видеоробот сделал паузу, учтиво ожидая реплики собеседника.
1: Он был обут в дышащие бутсы Келвар Микролок.
0: Лайл терпеть не мог манеру этого видеоробота узнавать об интересах абонента и, соответственно, строить беседу. При полном отсутствии человеческого тепла этот разговор был, тем не менее, поразительно интересным и притягивал. Такое бывает, когда видишь рекламу в глянцевом журнальчике. На получение и обработку всей статистики по льежским гонкам у матушкиного видеоробота ушло не больше 3 секунд. Потом Лайл увидел мать. Она завтракала в своем кабинете.
1: «Лайл?»
0: «Привет, мам». Лайл помнил, что говорит с единственным человеком в целом свете, способным в случае чего внести за него залог и освободить от суда. «Какими судьбами?»
1: «Как обычно».
0: Мать отставила тарелку с проростками и телепией. «Захотелось узнать, живой ли ты?» «Пойми, мам, быть скватером вовсе не так опасно, как утверждают полицейские домовладельцы. Я в полном порядке, сама видишь». Мать поднесла к носу секретарские очки-половинки на цепочке и с помощью компьютера внимательно осмотрела сына. Лайл навел объектив медиатора на алюминиевую дверь мастерской. «Видишь, мам, это электрическая дубинка. Если кто-то вздумает меня донимать, то получит удар в 15 тысяч вольт».
1: «А это законно, Лайл?»
0: «Вполне. Заряд не убивает, а просто надолго вырубает. Я отдал за эту штуковину хороший велик. У нее много полезных защитных свойств.
1: Звучит ужасно.
0: Дубинка совершенно безвредна. Видела бы ты, чем теперь вооружены фараоны.
1: Ты продолжаешь делать себе инъекции, Лайл?
0: Какие инъекции? Она нахмурилась.
1: Сам знаешь, какие.
0: Лайл пожал плечами. Это же тоже абсолютно безвредно. Гораздо лучше, чем мотаться в поисках знакомства.
1: Особенно с такими девицами, что болтаются там у вас в зоне бунта.
0: Мать боязливо поежилась.
1: Я надеялась, что ты останешься с той приятной гонщицей, кажется, Бриджит. Куда она подевалась?
0: Женщина с таким прошлым, как у тебя, могла бы понять значение этих инъекций, игнорировал вопрос Лайл. Речь идет о свободе от воспроизводства. Средства, устраняющие половое влечение, дают человеку истинную свободу от потребности к размножению. Ты бы радовалась, что у меня нет сексуальных партнеров.
1: Я не возражаю против отсутствия партнеров. Просто обидно, что тебя это вообще не интересует.
0: Но, мам, мной тоже никто не интересуется.
1: Никто.
0: Что-то незаметно, чтобы женщины ломились в дверь к механику-одиночке, живущему в трущобе. Если это произойдет, ты узнаешь первый. Лайл радостно улыбнулся. Когда я был гонщиком, у меня были девушки. Я уже через это прошел, мам. Если у человека в голове мозги, а не сплошные гормоны, то секс – пустая трата времени. Освобождение от секса – это главная форма движения за гражданские права в наше время.
1: Глупости, Лайл. Это противоестественно.
0: Прости, мам, но тебе ли говорить о естественности? Ты ведь вырастила меня из зиготы в возрасте 55 лет. Он пожал плечами. И потом, для романов я слишком занят. Мне хочется как можно лучше разобраться в велосипедах.
1: Когда ты жил у меня, ты точно так же возился с велосипедами. У тебя была нормальная работа и нормальный дом с возможностью регулярно принимать душ.
0: Да, я работал, но разве я когда-нибудь говорил, что хочу работать?
1: Я сказал, что хочу разбираться в велосипедах, а это большая разница. Зачем мне вкалывать, как какому-то рабу на велосипедной фабрике?
0: Мать промолчала.
1: Я ни о чем тебя не прошу, мам. Просто мне не нужно начальство, учителя, домовладельцы, полицейские. Здесь мы нос к носу. Я и моя работа с великами.
0: Знаю, власть не выносит, когда человек 24 лет от роду живет независимой жизнью и делает только то, что ему хочется, но я стараюсь себя не афишировать, и пусть никто мной не интересуется.
1: Мать побежденно вздохнула. Ты хоть нормально питаешься, Лайл? Что-то ты осунулся.
0: Лайл показал объективу свое бедро.
1: А это видала? Скажешь, перед тобой недокормленный болезненный слабак? Может, навестишь меня в кои-то веки, нормально поужинаешь?
0: Когда?
1: Скажем, в среду. Я пожарю свиные отбивные. Может быть. Посмотрим. Я еще позвоню, ладно?
0: Лайл первым повесил трубку.

0: Присоединить кабель медиатора к примитивному телевизору оказалось нелегко, но Лайл был не из тех, кто пасует перед простой технической загвоздкой. Покраска была отложена на потом. Он покопался в мини-зажимах и вооружился резаком для кабеля. Работая с современными тормозами, он научился справляться с волоконной оптикой. Наладив телевизор, Лайл убедился, что тот предлагает до смешного узкий набор услуг. Современный медиатор обеспечивал навигацию в бескрайнем информационном пространстве, тогда как по этому ящику можно было смотреть всего лишь каналы. Лайл успел забыть, что в Читануге можно принимать старомодные каналы даже по оптиковолоконной сети. Каналы финансировало правительство, которое всегда тащилось в хвосте по части овладения информационными сетями. Интересоваться ерундой на каналах общественного доступа мог только закоренелый ретроград, зануда и тугодум, не поспевающий за современными веяниями. Оказалось, что телевизор может транслировать только политические каналы. Их было три – законодательный, судебный, исполнительный. Для всех существовала только североамериканская территория свободной торговли – НАФТА. Законодательный канал усыплял парламентскими дебатами по землепользованию в Манитобе, судебный – адвокатским ведийством о рынке прав на загрязнение воздуха. Исполнительный канал показывал толпу, собравшуюся где-то в Луизиане в ожидании некоего события. По телевизору нельзя было узнать о политических событиях в Европе, в сфере, на юге. Ни оглавления, ни картинки в картинке. Приходилось пассивно ждать, что покажут дальше. Вся трансляция была построена так безыскусно и примитивно, что даже вызывала извращенное любопытство, словно бы подглядывание в замочную скважину. Лайл остановился на исполнительном канале, так как на нем ожидалось событие. Рассчитывать на то, что монотонная жвачка по другим каналам сменится чем-то побойчее, не приходилось. Он даже решил вернуться к покраске. На экране появился президент НАФТА, доставленный вертолетом к месту сборища толпы. Из людской гущи выбежала многочисленная охрана, в облике которой странным образом сочеталась деловитость и ледяная невозмутимость. Внезапно по нижнему краю изображения побежала текстовая строка из старомодных белых букв с неровными краями. «Смотрите, он не знает, где встать. Почему его толком не подготовили? Он похож на бездомного пса». Президент пересек бетонную площадку и с радостной улыбкой пожал кому-то руку, кому-то из местных политиков. «Так жмет руку только отъявленная деревенщина. Этот южанин остолоп бомба под твои следующие выборы». Президент побеседовал с политиком и со старухой, видимо, женой политика. «Скорее прочь от этих кретинов», — бесновалась строка. «Быстрее на трибуну, где твои помощники опять наширялись, забыли о своих обязанностях». Президент хорошо выглядел. Лайл давно заметил, что президент НАФТА всегда хорошо выглядит, словно это его профессиональные свойства. Европейские руководители всегда казались погруженными в свои мысли интеллектуалами. Политики сферы убеждали своим видом, что скромны и преданы делу. Руководители Юга выглядели злобными фанатиками, а президент НАФТА, казалось, только что поплавал в бассейне и побывал на массаже. Его широкая, лоснящаяся, жизнерадостная физиономия была испещрена мелкими татуировками на обеих щеках, на лбу, над бровями, еще несколько буквок на каменном подбородке. Не лицо, а рекламный плакат сторонников и заинтересованных групп. «Он что, думает, что нам нечего делать?» — не унимался текст. «Что за пустота в эфире? Неужели исчезли люди, способные как следует организовать трансляцию? И это называется информировать общественность. Если бы мы знали, что инфобан кончится подобным идиотизмом, то никогда бы на него не согласились». Президент повернул к трибуне, заставленной ритуальными микрофонами. Лайл заметил, что президенты питают слабость к старым пузатым микрофонам, хотя существуют микрофоны с маковой зернышко. «Ну, как делишки?» — с улыбкой осведомился президент. Толпа приветствовала его воодушевленным криком. «Подпустите людей поближе!» — внезапно распорядился президент, обращаясь к фаланге телохранителей. «Давайте, братцы, подходите, садитесь на землю, мы тут все равны!» Президент благодушно улыбался потной толпе в шляпах, сгрудившейся вокруг и не верящей своему счастью. «Мы с Мариэттой только что отменно пообедали в Апеллузосе», — сообщил президент, похлопывая себя по плоскому животу. Он сошел с трибуны и смешался с луизианским электоратом. Пока он пожимал тянущиеся к нему руки, каждое его слово фиксировалось спрятанным у него в зубе микрофоном. «Лопали темный рис, красную фасоль, ох и острая, и устриц, да таких, что проглотят любого лангуста!» Он прищелкнул языком. «Ну и зрелище, доложу я вам! Я глазам своим не поверил!» Президентская охрана, не привлекая к себе внимания, обрабатывала толпу портативными детекторами. Нарушение протокола, допущенное президентом, не застало молодцов врасплох. «Все понятно. Опять собирается разразиться своей болтовней насчет генетики», — гласили титры. «В общем, у вас есть право гордиться сельским хозяйством своего штата», — сказал президент. «Агронаука у вас хоть куда». Я знаю, конечно, что на севере в снежном поясе есть узколобые луддиты, которые долдонят, что мелкие устрицы лучше. Смех в толпе. Заметьте, я не против. Если есть ослы, готовые расходовать честно заработанные деньги на мелких устриц, мы с Мариэттой не возражаем, ведь правда, дорогая? Первая леди улыбнулась и помахала рукой в перчатке. Но, братцы, мы-то с вами знаем, что эти нытики, жалующиеся на убывание естественной пищи, устриц в глаза не видели. Естественная пища, скажите, пожалуйста, кого они пытаются обвести вокруг пальца? Да у вас тут не город, но это не значит, что ДНК вам не подвластна. Он неплохо выстроил региональный уклон. Для уроженца Миннесоты это успех. Но почему так бездарно работают операторы? Неужели всем на все наплевать? Что творится с нашими некогда высокими стандартами? К обеду Лайл покрыл велосипед последним слоем эмали. Потом подкрепился кашей из тритикали и сживал богатую йодом и прочими минералами губку. После обеда он уселся перед настенным экраном, чтобы повозиться с инерционными тормозами. Лайл знал, что инерционные тормоза принесут большие деньги когда-нибудь, где-нибудь, кому-нибудь. От самого принципа пахло будущим. Лайл вставил в глаз лупу и стал копаться в механизме. Ему нравилось превращение кинетической энергии в электрическую. Энергия, затраченная на торможение, снова шла в дело. В этом было заключено волшебство. Лайл видел будущее в инерционных тормозах, улавливающих энергию и возвращающих ее посредством цепной передачи непосредственно к мускулам ездока, без помощи опостылевшего бесплотного электричества. Если у него получится, велосипедист будет чувствовать себя естественно и одновременно ощутить себя немного сверхчеловеком. Система должна быть простой, поддающейся несложному ремонту. Всякие выкрутасы не годились, с ними велосипед потерял бы свою сущность. У Лайла было много конструкторских идей. Он не сомневался, что притворил бы их в жизни, если бы не выбивался из сил, пытаясь удержать на плаву мастерскую. Многие велосипеды оснащались теперь микросхемами, но между настоящим велосипедом и компьютером все равно нет ничего общего. Компьютеры просто коробки, принцип их работы не виден глазу. Велосипедом же люди испытывают сентиментальные чувства. Когда речь заходит о велосипедах, в человеке просыпается романтик. Поэтому на рынке не прижились велосипеды с лежачим положением ездока, хотя у них было много механических преимуществ. Людям не захотелось сложных велосипедов. Они испугались, как бы велосипеды не стали вредничать, жаловаться, ныть, требовать внимания и постоянного усовершенствования, как это происходит с компьютерами. Велосипед — сугубо личный предмет и обязан служить долго. Лайл услышал стук в двери и пошел открывать. Внизу стояла рослая брюнетка в шортах, синей фуфайке без рукавов, с волосами, собранными в хвост. Под мышкой у нее был легкий тайваньский велосипед. «Это вы, Эдвард Дертузас?» — спросила она, задрав голову. «Нет», — спокойно ответил Лайл. «Эдди в Европе». Она подумала и сказала: «Я недавно в зоне. Сможете заняться моим велосипедом? Я купил его подержанным и думаю, что его надо подправить». «Конечно», — отозвался Лайл. «Вы обратились к кому следует». «Эдди Дертузас не умеет чинить велосипеды. Он просто жил здесь, а мастерская принадлежит мне. Давайте-ка свой велик». Лайл нагнулся, поймал руль и втянул велосипед в мастерскую. Женщина уважительно смотрела на него снизу вверх. «Как вас зовут?»
1: «Лайл Швейк».
2: «А меня Китти Кэссиди».
0: Она помялась.
2: «Мне можно войти?»
0: Лайл взял ее за широкое запястье и помог забраться в будку. Ее нельзя было назвать хорошенькой, зато она была в отменной спортивной форме, как горная велосипедистка или мастер триатлона. На вид ей можно было дать лет 35, но внешность обманчива. Косметические операции и биокорректировка получили такое распространение, что определение возраста превратилось в серьезную проблему. Тут требовался вдумчивый, прямо-таки медицинский анализ век, верхнего слоя кожи и прочего. Она с любопытством огляделась и тряхнула своим коричневым хвостом. «А вы откуда?» – спросил Лайл, уже успевший забыть ее имя.
2: «Я родилась в Джуно, это на Аляске».
0: «Значит, канадка? Здорово! Добро пожаловать в Теннесси».
2: «Вообще-то Аляска была штатом США».
0: «Кроме шуток», – удивился Лайл. Я, конечно, не историк, но карту с американской Аляской, по-моему, не видел.
2: Надо же, у вас тут умещается целая мастерская. Поразительно, мистер Швейк. А что за этой занавеской?
0: Незанятая комната, ответил Лайл. Раньше там ночевал мой сосед.
2: Дертузас?
0: Он самый.
2: А теперь кто ночует?
0: Теперь никто, грустно ответил Лайл. Теперь у меня там склад.
2: Она кивнула и с явным любопытством продолжала осмотр. Что это за трансляция?
0: Трудно сказать, ответил Лайл и выключил телевизор. Какая-то несусветная политическая чушь.
2: Он осмотрел ее велосипед. Все серийные номера были спилены. Типичный велосипед из зоны.
0: Первым делом, начал он, надо подогнать его под ваш рост и фигуру, подрегулировать высоту седла, педали и руля. Потом я перетяну цепь, выровняю колеса, проверю тормоза и подвеску, все подкручу, смажу. В общем, все как обычно. Седло надо бы сменить, это мужское. У вас кредитная карточка?
2: Она кивнула и сразу нахмурилась. Только кредита уже немного.
0: Не беда. Он открыл потрепанный каталог. Здесь то, что вам нужно. Выбирайте любое дамское седло. Его доставят завтра утром. А потом он полистал каталог. Закажите вот это.
2: Она подошла ближе и взглянула на страницу. Набор керамических гаечных ключей?
0: Да.
2: Я чиню вам велосипед, вы покупаете мне набор, и мы квиты.
0: Идет.
2: Это совсем недорого, она улыбнулась. Мне нравится ваш подход, Лайл.
0: Проживите в зоне, с мое тоже привыкните к бартеру.
2: Раньше я не была скваторшей, задумчиво молвила она. Вообще-то мне здесь нравится, но говорят, здесь опасно.
0: Не знаю, как в других городах, но в трущобах Чатаноги совсем не опасно, если, конечно, вы не боитесь анархистов, которые опасны только когда напьются. Самое худшее, что может произойти, вас время от времени будут обворовывать. Ну, бродит тут парочка крутых парней, хвастающих, что у них есть пистолеты, но я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь пустил в ход огнестрельное оружие. Старые пистолеты раздобыть нетрудно, но для того, чтобы наделать боеприпасов, нужно быть настоящим химиком. Он тоже улыбнулся. А вы, кажется, способны за себя постоять.
2: Я беру уроки танцев.
0: Он, понимающе кивнул и вынул из ящика рулетку. Судя по тросам и блокам, у вас на крыше вы можете поднять свою мастерскую. Подвесить где-нибудь наверху?
2: Могу.
0: Это спасает от взлома и нежелательных визитов. Лайл посмотрел на электрическую дубинку на двери. Она проследила за его взглядом, и в ее глазах отразилось уважение. Лайл измерил ей руки, торс, расстояние от паха до пола и все записал. «Готово! Приходите завтра днем!»
2: «Лайл...»
0: «Я вас слушаю». Он выпрямился.
2: «Вы не сдаете угол? Мне нужно безопасное местечко в зоне».
0: «Прошу извинить», — вежливо отвечал он. «Но я так ненавижу домовладельцев, что никогда не буду сам выступать в этом качестве. Мне нужен сосед и партнер, который мог бы работать наравне со мной в мастерской, чтобы поддерживал жилище в порядке или вместе со мной чинил велосипеды. И вообще, если бы я взял с вас деньги или назначил квартплату, у налоговой полиции появился бы дополнительный повод ко мне привязаться».
2: «Это верно, но...»
0: Она помолчала, потом томно взглянула на него из-под ресниц. «Со мной вам было бы лучше, чем в пустой мастерской». Лайл удивленно приподнял брови.
2: «Я женщина, умеющая приносить мужчине пользу, Лайл. Пока что никто не жаловался».
0: «Вот как».
2: «Представьте себе, она отбросила смущение».
0: «Я обдумаю ваше предложение», — сказал Лайл. «Как, говорите, вас зовут?»
2: «Китти. Китти Кэссиди».
0: «Сегодня у меня полно работы, Китти, но мы увидимся завтра, хорошо?»
2: «Хорошо, Лайл», — она улыбнулась. «Подумайте, ладно?»
0: Лайл помог ей спуститься и смотрел, как она шагает по атриуму и исчезает в дверях переполненного трущобного кафе. Потом он позвонил матери.
2: «Ты что-то забыл?» — спросила она, оторвавшись от рабочего дисплея.
0: «Знаешь, в это трудно поверить, но только что мне в дверь постучала незнакомая женщина и предложила себя».
2: «Ты, видимо, шутишь?»
0: «Надо полагать, в обмен на кров и стол. Я же обещал, что если это случится, ты узнаешь первое».
2: «Лайл!»
0: Мать подыскивала нужные слова. «По-моему, тебе надо меня навестить. Давай вместе поужинаем дома. Поедим, обсудим твои дела».
2: «Идет. Все равно я должен оставить один заказ на 41 этаж».
0: «Все это мне не слишком нравится, Лайл».
2: «Ладно, мам, увидимся вечером». Лайл собрал свежевыкрашенный велосипед, переключил подъемное устройство на дистанционное управление и покинул мастерскую. Сев на велосипед, он нажал кнопку. Мастерская послушно взмыла в воздух и, слегка покачиваясь, повисла под черным от пожара потолком. Лайл покатил к лифтам. Туда, где прошло его детство. Сначала он вернул велосипед счастливому идиоту, заказчику, а потом, спрятав заработанную наличность ботинок, отправился к матери. Там он принял душ, побрился. Они полакомились свиными отбивными и выпили. Мать жаловалась на конфликт с третьим мужем и плакала навзрыд, хоть и не так долго, как обычно, когда всплывала эта тема. У Лайлы создалось впечатление, что она скоро совсем остынет, а там и подберет себе четвертого муженька. В районе полуночи Лайл отклонил ритуальное материнское предложение пополнить его гардероб и устремился обратно в зону. После матушкиного хереса у него плыло перед глазами, и он провел некоторое время у разбитой стеклянной стены атриума, глядя на тусклые звезды в подсвеченном городскими огнями небе. Ночью пещерная темнота зоны привлекала его как ничто другое. Тошнотворное круглосуточное освещение, которым был залит весь остальной архиплат, здесь в зоне так и не было установлено. По ночам в зоне кипела жизнь. Все нормальные люди принимались обходить здешние подпольные пивнушки и ночные заведения. О том, что там происходило, можно было только догадываться. Все двери были предусмотрительно затворены. Редкие красные и синие сполохи только добавляли загадочности. Лайл вынул прибор дистанционного управления и опустил в мастерскую. Дверь оказалась взломанной. Его последняя клиентка лежала без сознания на полу. На ней был черный комбинезон военного образца, вязаная шапочка, специальные очки и альпинистское снаряжение. Первое, что она сделала, вломившись в заведение Лайла, это вытащила из чехла висевшую у двери электрическую дубинку, за что и поплатилась разрядом в 15 тысяч вольт и смесью краски и разрешенных к применению нервно-паралитических химикатов, ударившей ей в лицо. Лайл обезвредил со своего дистанционного пульта, сделавшую свое дело дубинку, и аккуратно вернул ее в чехол. Незваные гости еще дышали, но иных признаков жизни не подавало. Лайл попробовал вытереть ей платком нос и рот. Парни, продавшие его чудо дубинку, не зря хихикали, говоря о несмываемости. Лицо и горло женщины были теперь зелеными, а на груди красовалось пятно, отливавшее всеми цветами радуги. Половину лица закрывали ее диковинные очки. Подбирая для нее подходящее сравнение, Лайл остановился на еноте, повалявшемся на мольберте пейзажиста. Попытка снять с нее испорченную одежду традиционным способом к успеху не привела, и он сходил за ножницами по металлу. С их помощью он избавил женщину от толстых перчаток и перерубил шнурки ее пневмореактивных башмаков. У черной водолазки оказалась абразивная поверхность, а грудь и спину незваной гости закрывала кираса, которую вряд ли удалось бы пробить даже из пушки. В ее брюках он насчитал 19 карманов, набитых всякой всячиной. Там было электропаралитическое оружие, аналогичное по действию его дубинки, фонарик, пакетики с пыльцой для снятия отпечатков, нож с несколькими десятками лезвий, какие-то лекарства, пластмассовые наручники, а также мелкие деньги, четки, расческа и косметичка. В ушах у женщины Лайл обнаружил крохотные микрофонные усилители, их удалось извлечь с помощью пинцета. После этого он сковал ей руки и ноги цепочкой для парковки велосипедов. Он боялся, как бы она, очнувшись, не принялась бесчинствовать. Часа в 4 утра она разразилась кашлем и сильно задрожала. Летними ночами в мастерской действительно бывала зябка. Лайл придумал, как решить проблему. Принес из незанятой комнаты теплосберегающее одеяло. В середине одеяла он, как пончо, проделал дыру для головы и надел на свою гостью. Потом, сняв с нее велосипедные кандалы, они бы все равно ее не остановили. Он наглухо зашил все одеяло снаружи прочнейшей сидельной нитью. Прикрепив края пончо к ремню, он надел ремень ей на шею, застегнул и до верности повесил на пряжку замок. Тело оказалось в мешке, из которого торчала одна голова, хрипевшая и пускавшая слюни. Не пожалев суперклея, он намертво приклеил мешок с женщиной к полу. Одеяло было достаточно прочным. Если она все равно сумеет освободиться, пустив в ход ногти, значит, она даст фору самому Гудини, и Лайлу здесь делать нечего. Он смертельно устал и вполне протрезвел. Лайл выпил глюкозы, заглотнул 3 таблетки аспирина, сживал шоколадку и завалился в гамак. Проснулся Лайл в 10 утра. Пленница сидела в мешке с бесстрастным зеленым лицом, красными глазами и слипшимися от краски волосами. Лайл встал, оделся, позавтракал и починил сломанный дверной замок. Он помалкивал. Отчасти потому, что надеялся на молчание, как на способ привести ее в чувство, отчасти потому, что опять забыл ее имя. К тому же он сомневался, что она назвалась настоящим именем. Починив дверь, он повыше подтянул колотушку, чтобы их не беспокоили. Сейчас им надо побыть наедине. Наконец, Лайл включил настенные экраны и антикварный телеприемник. При появлении дурацких титров женщина заерзала. «Кто ты такой?» – выдавила она. «Я ремонтирую велосипеды, мэм». Она фыркнула. «Полагаю, ваше имя мне ни к чему», – сказал Лайл. «Важнее узнать, кто вас послал и зачем, а также, что я сам смогу извлечь из этой ситуации». «Ничего не выйдет». «Возможно», – согласился он. «Но вы-то полностью провалились. Я всего-навсего механик 24 лет из Теннесси. Чиню велосипеды и никого не трогаю. Зато на вас столько всяких штучек, что их хватило бы на 5 таких мастерских, как моя». Он открыл зеркальце из ее косметички и показал ей, как она выглядит. Зеленое лицо напряглось еще больше. «Лучше расскажите, что вы замышляли». «И не мечтай», — огрызнулась она. «Если вы надеетесь на подмогу, то вынужден вас разочаровать. Надежды тщетны. Я вас хорошенько обыскал, нашел все приспособления, которые вы на вас были, и повынимал из них батарейки. Некоторые я вижу впервые, понятия не имею, зачем они и как работают, но батарейка, она батарейка и есть. Прошло уже несколько часов, а ваши коллеги все еще не торопятся. Вряд ли они знают, где вас искать». На это она вообще ничего не ответила. «В общем, — подытожил он, — вы провалили операцию. Вас поймал полный профан, и вы попали в положение заложницы, которое может длиться сколь угодно долго. Моих запасов воды, лапши и сардин хватит на несколько недель. Если в вашу берцовую кость вмонтировано какое-нибудь тайное устройство, вы можете связаться хоть с самим президентом, но мне все же кажется, что у вас возникли серьезные проблемы». Она еще немного повозилась в своем мешке и отвернулась. «Наверное, дело в этом антенном приемнике». Она промолчала. «Вряд ли он имеет какое-то отношение ко мне или к Эдди де Трузосу. Прислали-то его, видать, для Эдди, но он вряд ли об этом просил. Просто кому-то, может, его психованным дружкам в Европе захотелось, чтобы у него был этот ящик. Раньше Эдди принадлежал к политической группе Кап-Клаг. Слыхали о такой?» Не приходилось сомневаться, что она слышала это название не первый раз. «Лично мне эти типы всегда были не по душе», — продолжал Лайл. «Сначала я клюнул на их разглагольствование про свободу и гражданские права, но достаточно разок побывать на их собрании на верхних этажах в пентхаусах и послушать, как они изрекают: «Мы должны подчиняться технологическим императивам или окажемся на свалке истории», — и сразу становится ясно, что это просто никчемные богатенькие зазнайки, не умеющие завязать собственные шнурки. «Это опасные радикалы, подрывающие национальную безопасность». Лайл прищурился. «Чью национальную безопасность, если не секрет?» «Вашу и мою, мистер Швейк. Я из НАФТА. Я федеральный агент». «Почему же вы тогда вламываетесь в чужой дом? Разве это не запрещено 4-й поправкой?» «Если вы имеете в виду 4-ю поправку Конституции Соединенных Штатов Америки, то этот документ отменен много лет назад». «Ну да. Что ж, вам видней». «Я не очень-то внимательно слушаю учителей. Простите, вы назвали свое имя, но я...» «Я говорила, что меня зовут Китти Кассиди». «Ладно, Китти, мы сидим тут нос с тобой, нос к носу, и решаем нашу личную проблему. Как ты думаешь, что я должен сделать в этой ситуации? Ну, чисто практически». Китти раздумывала недолго. «Немедленно меня освободить, вернуть все, что забрал, отдать мне приемник и то, что к нему относится, записи, дискеты. Потом ты должен тайком провести меня через архиплат, чтобы из-за краски на лице меня не остановила полиция. Еще мне бы очень пригодилась сменная одежда».
3: «Ты считаешь?»
2: «Такое поведение было бы наиболее разумным». Она прищурилась. «Ничего не могу обещать, но это самым благоприятным образом сказалось бы на твоем будущем». «А ты не скажешь, кто ты, откуда явилась, кто тебя послал, что все это значит?» «Не скажу. Мне запрещено раскрываться при любых обстоятельствах». «Да тебе и не нужно ничего знать. Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, зачем тебе все это?»
3: «Не хочу всю жизнь оглядываться, опасаясь, что ты выскочишь из темного угла».
2: «Если бы я хотела причинить тебе вред, то сделала бы это при первой же встрече. Кроме нас с тобой здесь никого не было, и я могла бы просто тебя нейтрализовать и забрать все, что мне требовалось. Так что лучше отдай мне приемник с дискетами и прекрати нелепый допрос».
3: «Представь, что я вломился в твой дом, Китти. Что бы ты со мной сделала?
0: Молчание. Так у нас не получится. Если ты не скажешь, что здесь происходит, мне придется прибегнуть к крутым мерам.
3: Она презрительно скривила губы.
0: Что ж, сама напросилась.
3: Лайл взял медиатор и сделал голосовой вызов. «Пит?»
4: «Видеоробот Пита слушает», — ответил голос в телефоне. «Чем могу вам помочь?»
0: «Передай Питу, что у Лайла Швейка крупные неприятности, и я что... Ну, в общем, я жду его в мастерской. Пусть приведет с собой ребят покрепче, из пауков».
4: «Что за неприятности, Лайл?»
0: «С властями. Крупные. Больше ничего не могу сказать. Боюсь прослушивания».
3: «Будь спок. Дело на мази. Бывай, братан».
0: Лайл сердито сбросил с верстака велосипед Кити.
3: «Знаешь, что меня больше всего злит?» — сказал он. «Что ты не пожелала обойтись со мной по-человечески. Поселилась бы здесь честь по чести и могла бы утащить свои дурацкие ящики что угодно в придачу, но у тебя не хватило порядочности. Кстати, тебе даже не пришлось бы ничего красть.
0: Кити, достаточно улыбнуться, вежливо попросить, и я сам вручил бы тебе приемник и любые другие игрушки. Я все равно ничего не смотрю. Терпеть не могу эту дребедень».
3: Это был экстренный случай. Времени на дополнительное обследование и внедрение не было. Так что перезвони своим гангстерам и скажи, что произошла ошибка. Пусть лучше не приходит.
0: Ты готова к серьезной беседе?
4: Никаких бесед.
0: Что ж, посмотрим. Через 20 минут у Лайла зазвонил телефон. Прежде чем ответить, он выключил экран. Звонил Пит, один из городских пауков.
3: «Эй, где твоя колотушка?»
0: «Прости, я втянул ее в мастерскую, чтобы не беспокоили. Сейчас спущу мастерскую». Пит был высок ростом и худ, как положено верхолазу. У него были загорелые руки и колени, и огромные башмаки-прыгуны с крючками на носках. На кожаном комбинезоне без рукавов было полно зажимов и карабинов, за плечами болталась здоровенная матерчатая сума, на левой щеке заросшей щетиной красовалось целых 6 татуировок. Пит взглянул на Кити, приподнял заскорузлыми пальцами очки и внимательно изучил пленницу.
3: «Ну и ну, Лайл, никогда бы не подумал, что ты так влипнешь».
0: «Да, дело серьезное, Пит».
3: Пит повернулся к двери и втащил в мастерскую женщину в костюме с кондиционером, в длинных брюках, ботинках на молнии и очках в металлической оправе.
4: «Меня зовут Мейбл».
0: «А меня Лайл. Там в мешке Кити».
3: «Ты говорил, что тебе нужна тяжелая артиллерия, вот я и захватил с собой Мейбл», — объяснил Пит. «Она социальный работник».
4: «Как я погляжу, ты держишь ситуацию под контролем», — сказала Мейбл, почесывая в затылке и озираясь. «Что случилось? Она проникла в мастерскую?»
0: Лайл утвердительно кивнул.
3: «И первым делом схватилась за твою электрическую дубинку», — догадался Пит.
0: «Я же предупреждал, воры сразу тянутся к оружию».
3: Пит довольно поскреб у себя подмышкой.
0: «Главное — оставить его на виду. Вор никогда не избежит такого соблазна».
3: Он осклабился. «Срабатывает, как часы».
0: «Пит из городских пауков», — объяснил Лайл Питти. «Это мастерская, построенная его ребятами. Как-то темной ночью они подняли мой дом на высоту 34-го этажа посреди архиплаты, и никто даже слова не сказал. Никто ничего не видел. Они бесшумно проделали в стене дыру и втащили через нее мой домик. Потом загнали в стену арматуру и повесили мастерскую. Пауки — фанатики верхолазания, как я — фанатик велосипедов. Только они относятся к своему занятию еще серьезнее, чем я. И их очень много. Они были среди первых скваттеров зоны. Это мои друзья».
3: Пит встал на одно колено и заглянул Китти в глаза.
0: «Я люблю вламываться в разные места, а ты?»
3: «Самое разлюбезное дело — взять и куда-нибудь вломиться».
0: Он порылся в своей суме и вытащил фотоаппарат. «Только воровать — это не спортивно. Разве что прихватить трофеи как доказательство, что вы где-то побывали».
3: Он сделал несколько снимков.
0: «Но вы, мэм, не устояли перед алчностью, внесли дух собственничества и присвоения в наше прекрасное дело, и тем его предали. Вы поставили пятно на наш спорт».
3: Он выпрямился.
0: «Мы, городские пауки, не любим заурядных грабителей, особенно тех, кто проникает с корыстными целями в жилище наших клиентов, вроде Лайла. А больше всего безмозглых воров, застигнутых на месте преступления, как вы».
3: Пит нахмурил кустистые брови.
0: «Знаешь, как бы я предложил поступить, старина Лайл? Давай обмотаем твою приятельницу кабелем с головы до ног,
3: вынесем на людное место и повесим вниз головой под куполом.
4: «Не очень-то человеколюбиво», — серьезно заметила Мейбл. Пит оскорбленно засопел.
5: «Учти, я не собираюсь брать с него плату. Представь, как изящно она будет вращаться при свете сотен фонарей, отражаясь в бесчисленных зеркалах».
3: Мейбл опустилась на колени и заглянула Китти в лицо.
4: «Она пила воду после того, как лишилась чувств?»
3: «Нет».
4: «Ради бога, Лайл, напои бедную женщину водой».
3: Лайл подал Мейбл пластмассовую бутылку.
5: «Кажется, вы оба так и не врубились», — сказал он.
4: «Полюбуйтесь, чего я с нее понаснимал».
3: Он показал им очки, ботинки, оружие, перчатки, альпинистское снаряжение и все прочее.
5: «Ух ты!»
3: Пит нажимал на своих очках кнопки, чтобы рассмотреть инвентарь в мельчайших подробностях.
5: «Это не простая грабительница, а прям уличный самурай из «Пташек войны» или того почище».
4: «Она называет себя федеральным агентом».
3: Мейбл резко выпрямилась и отняла у Китти бутылку.
5: «Шутишь?»
3: «Спроси у нее сама». «Я социальный работник 5-й категории из Управления городского развития», — она показала Китти удостоверение. «А вы кто?»
4: «Я не готова к немедленному разглашению подобной информации».
3: «Прямо не верится». Мейбл убрала потрепанное голографическое удостоверение обратно в фуражку.
4: «Как я погляжу, ты поймал члена правореакционного секретного формирования».
3: Она покачала головой.
4: «У нас в управлении только и слышишь о правых военизированных группах, но я никогда не видел их боевиков живьем».
3: «Внешний мир полон опасностей, мисс социальный работник».
4: «Она еще будет мне рассказывать», — возмутилась Мейбл. «Я работала на горячей линии, уговаривала самоубийц не расставаться с жизнью, а террористов не казнить жалко заложников. Я профессиональный социальный работник. Я видела столько ужаса и страдания, сколько тебе и не снилось. Пока ты отжималась в своем тренировочном лагере, я имела дело с реальным миром».
3: Мейбл машинально глотнула из бутылки.
4: «Что тебе понадобилось в скромной велосипедной мастерской?»
3: Китти не соизволила ответить.
4: «Кажется, дело в этом телеприемнике», — подсказал Лайл. «Его доставили сюда вчера. Через несколько часов явилась она и давай со мной заигрывать, намекать, что хочет здесь пожить. У меня сразу возникли подозрения».
3: «Естественно», — откликнулся Пит.
4: «Промашка, Китти. Лайл сидит на антилибидантах».
3: Китти презрительно покосилась на Лайла.
4: «Теперь понятно», — выдавила она. «Вот, значит, во что превращается мужичок, перестав интересоваться сексом. Бесполое существо, ковыряющееся в гараже».
3: Мейбл вспыхнула.
4: «Слыхали?»
3: Она пнула мешок с Китти ногой.
4: «Какое ты имеешь право издеваться над чужими особенностями и интересами? Особенно после попытки превратить человека в объект сексуальной манипуляции в своих противозаконных целях. Совсем совесть потеряла. Да ты... Тебя надо судить».
3: «Попробуй».
4: «И попробую».
5: «Вот и давай подвесим ее за ушко на солнышке», — подхватил Пит.
4: «И созовем прессу.
5: Нам, паукам, очень пригодится ее инвентарь. Все эти уши, телескопы, порошок для снятия отпечатков с пальцев ног, подслушивающие устройства, присоски для лазания, специальный трос — все вместе. Только не ее военная обувка».
3: «Все это мое», — серьезно предостерег Лайл. «Я первым это увидел».
4: «Давай так, Лайл, ты уступаешь нам ее барахло, а мы прощаем тебе должок по монтажу мастерской».
5: «Держи карман шире. Одни ее боевые очки стоят всей этой мастерской».
4: «А меня интересует этот телеприемник», — алчно заявила Мейбл. «Кажется, это не слишком сложное устройство. Оттащим-ка его парням из синего попугая и попросим разобрать на части. Запустим схему в сеть и подождем, что выпадет из киберпространства». «За ужасные последствия столь глупого и безответственного поступка будешь отвечать сама», — прошипела Китти.
3: «Ничего, я рисковая», — беззаботно ответила Мейбл, заламывая фуражку.
4: «Пусть моя либеральная головка от этого немного пострадает, зато твоя фашистская башка треснет, как гнилой орех».
3: Китти отчаянно завозилась в мешке. Все трое с интересом наблюдали, как она пускает в ход зубы и ногти, как молотит ногами. Результат был нулевым.
4: «Ладно», — прохрипела она, отдуваясь. «Я сотрудница сенатора Крейтона».
3: «Кого-кого?» — спросил Лайл.
4: «Джеймса П. Крейтона. Он сенатор от вашего Теннесси на протяжении последних 30 лет».
5: «А я и не знал», — признался Лайл.
4: «Мы анархисты», — объявил Пит.
3: «Я, конечно, слыхал об этом старом маразматике», — сказала Мейбл. «Но сама я из Британской Колумбии, а мы там меняем сенаторов, как вы носки. Если вы тут, конечно, меняете носки».
4: «Сенатор Крейтон чрезвычайно влиятелен. Он был сенатором США еще до избрания первого сената НАФТА. У него огромный штат из 20 тысяч опытнейших и преданных делу сотрудников. К нему прислушиваются в комитетах по сельскому хозяйству, банковскому делу, телекоммуникации».
3: «Ну и что?»
6: А то, что нас повторяют целых 20 тысяч.
3: Голосу Кики не доставало бодрости.
6: Мы работаем не одно десятилетие и добились хороших результатов. Сотрудники сенатора Крейтона заправляют важными делами в правительственных структурах НАФТА. Если сенатор отойдет от дела, это приведет к нежелательным политическим потрясениям. Возможно, вам странно слышать, что сотрудники сенатора могут быть так влиятельны. Но если бы вы потрудились разобраться, как функционирует власть, то поняли, что я нисколько не преувеличиваю.
7: «Ты хочешь сказать, что даже у какого-то паршивого сенатора есть собственная карманная армия?» — спросила Мейбл, почесывая в затылке.
3: Китти оскорбленно вскинула голову. «Он прекрасный сенатор. Когда у тебя 20 тысяч сотрудников, вопрос о безопасности стоит очень остро. В конце концов, у исполнительной власти всегда были силовые формирования. А как же баланс властей?»
7: «Кстати, твоему старикашке уже лет 120 или то около того», — напомнила Мейбл.
3: «117». Как бы о нем не заботились лучшие медики, ему осталось совсем чуть-чуть.
6: «Вообще-то его уже, можно сказать, нет», — призналась Китти. «Лобные доли отказали. Он еще способен сидеть и повторять то, что ему нашептывают, если подпитывать его симулирующими препаратами. У него 2 вживленных слуховых аппарата, и вообще им управляет его видеоробот».
3: «Видеоробот?» — задумчиво переспросил Пит.
6: «Очень хороший видеоробот», — сказала Китти. «Он тоже стар, но его надежно обслуживают. У него твердые моральные устои и отличный политический нюх. Робот почти ничем не отличается от самого сенатора в расцвете сил. Но старость есть старость. Он по-прежнему предпочитает старомодные информационные каналы, все время смотрит официальную трансляцию, а в последнее время совсем свихнулся и начал транслировать собственные комментарии».
3: «Всегда говорю, видеороботам доверия нет», — вставил Лайл. «Ненавижу!»
6: «И я», — подхватил Пит. «Но даже роботы бывают поприличнее политиков».
7: «Не пойму, в чем, собственно, проблема», — озадаченно произнесла Мейбл. «Сенатор Хиршхеймер давно уже находился на прямой нейронной связи со своим видеороботом, а у него самый обнадеживающий избирательный рейтинг. То же самое и сенатора Мармалеху из Тамаополиса. Она, конечно, немного рассеянная, и все знают, что она подсоединена к медицинской аппаратуре, зато она активный борец за права женщин».
6: «По-вашему, такого не может быть?» — спросила Китти.
3: Мейбл покачала головой. «Не собираюсь судить об отношениях индивидуума и его цифрового воплощения. Насколько я понимаю, это один из важнейших элементов неприкосновенности личности».
6: «Я слыхала, что в свое время это вызывало страшные скандалы. Возникала паника, когда становилось известно, что крупный правительственный чин не более чем ширма для искусственного интеллекта».
3: Мейбл, Пит и Лайл переглянулись.
6: «Вас удивляет это известие?» — спросила Мейбл.
3: «Нисколько», — ответил Пит. «Велика важность», — поддакнул Лайл.
6: Китти, устав сопротивляться, уронила голову на грудь.
7: «Эмигранты в Европе распространяют приемники, способные расшифровать комментарии сенатора, то есть его видеоробота. Робот говорит так, как когда-то говорил сам сенатор. Не на людях, конечно, и не под запись. В стиле его дневниковых заметок. Насколько известно, робот исполнял роль дневника. Раньше это был его портативный персональный компьютер. Он просто переводил файлы, совершенствовал программы, обучал его новым штукам, вроде узнавания голоса и письма. Потом оформил ему кучу доверенностей. В один прекрасный день робот вырвался на свободу. Мы считаем, что робот принимает себя за сенатора».
3: «Так велите ему заткнуться, и дело с концом».
7: «Невозможно. Мы даже не знаем наверняка, где он физически находится и как вставляет свои саркастические комментарии в видеорепортажи. В былые времена у сенатора было полно друзей в видеоиндустрии. Робот может вещать из множества разных мест».
3: «И это все?» — расстроился Лайл. «Весь твой секрет? Чего ты сразу не сказала нам про приемник? Зачем понадобились... Я не знаю, зачем понадобилось вооружаться до зубов, высаживать мою дверь? Твой рассказ меня убеждает. Я бы с радостью отдал тебе ящик».
7: «Не могла, мистер Швейк».
3: «Почему?» «Потому», — ответил за нее Пит, — «что она представляет надутое чиновничество, а ты нищий механик из трущоб».
6: «Мне твердили, что здесь очень опасно», — сказала Китти.
7: «Вовсе не опасно», — возразила Мейбл. «Нисколечко. Для того, чтобы представлять опасность, у них нет сил. Здесь просто общественная отдушина, городская инфраструктура Читануги перегружена. Сюда долго вкладывали слишком большие деньги. Городская жизнь полностью утратила свою непосредственность. Моральная атмосфера стала удушливой, поэтому все втайне радовались, когда бунтовщики устроили пожар на 3 этажах. Убытки были возмещены по страховке. Первыми сюда пришли мародеры,
6: Потом здесь стали прятаться дети, жулики, нелегалы. Наконец настал черед постоянного самозахвата. Дальше стали появляться мастерские художников, полулегальные мастерские заведения под красным фонарем, кафе, пекарни. Скоро здесь станут открывать свои офисы и кабинеты адвокаты, консультанты, врачи. Благодаря этому будет починен водопровод, восстановлено центральное энергоснабжение. Цены на недвижимость подскочат, и вся зона превратится в пригодный для жизни благоустроенный город. Такое происходит сплошь и рядом.
8: Мейбл ткнула пальцем в дверь. Если вы хоть что-нибудь смыслите в современной городской географии, то понимаете, что подобные спонтанные возрождения городской среды – обычнейшие явления. Пока хватает энергичной, наивной молодежи, которая обитает в таких трущобах, с иллюзией, будто она свободна от остального мира, это будет происходить и дальше. О, представьте себе. Такие зоны удобны всем. Некоторое время люди могут баловаться нестандартными мыслями и позволять себе экстравагантные поведения. Поднимают голову разные чудаки и безумцы. Если им удается зашибить деньгу, они обретают законность. Если нет, они падают замертво в спокойном местечке, где считается, что каждый отвечает за себя сам. Ничего опасного в этом нет. Мейбл засмеялась, потом посерьезнела. «Ну-ка, Лайл, выпусти эту дурочку из мешка».
6: «Но она там абсолютно голая».
8: «Значит, прорежь в мешке дыру и накидай ей туда одежды. Живей, Лайл».
6: Лайл сунул в мешок велосипедные шорты и фуфайку.
8: «А как же мой инвентарь?» – спросила Китти, одеваясь на ощупь.
6: «Значит так», – постановила Мейбл. «Пит вернет тебе его через неделю, когда его приятели все перефотографируют. Пока что пусть инвентарь остается у тебя».
9: «Пит, считай, что ты так расплачиваешься с нами за наше молчание, кстати. А то возьмем и расскажем, кто ты и чем здесь занимаешься».
6: «Отличная мысль», — одобрил Пит. «Разумное, прагматичное решение». Он стал сгребать имущество Китти в свою сумку. «Видал, Лайл? Всего один звонок старому пауку Питу, и все твои проблемы решены. Мы с Мейбл умеем устранять кризисные ситуации, как никто другой. Вот еще одна конфронтация, чреватая жертвами, разрешена без кровопролития». Пит застегнул сумку. «Все, братцы, проблема решена».
10: «Лайл, дружище, если потребуется подсобить, то свистни. Держи хвост пистолетом».

0: Зака выпрямилась и прищурила глаза. «Мне стыдно работать на то же правительство, что и ты. Ваша традиция, именуемая глубокой правительственной паранойей, безнадежно устарела. Раскрой глаза. Нами управляет правительство из людей с острым шизофреническим раздвоением личности». «Какая низость! Я презираю тебя даже больше, чем могу выразить!» Она указала на Лайла. «Даже этот спятивший евнух-анархист в сравнении с тобой выигрывает. По крайней мере, он ни у кого ничего не просит и ориентируется на рынок».
1: «Мне он тоже сразу понравился», — беззаботно откликнулась Мейбл. «Хорош собой, в отличной форме, не пристает. К тому же умеет чинить мелкие приборы и имеет свободную квартиру. Переезжай к нему, детка».
0: «Ты это к чему? Считаешь, что я не смогу устроиться в зоне так удачно, как ты? Думаешь, что у тебя авторское право на жизнь не по закону?»
1: «Нет, просто тебе лучше засесть с дружком за запертыми дверями и не высовываться, пока не сойдет с лица краска. У тебя вид отравившегося енота».
0: Мейбл развернулась на каблуках. «Займись собой, обо мне забудь». Она спрыгнула вниз, села на свой велосипед и укатила.
1: Китти вытерла губы и сплюнула ей вслед.
0: «Ты когда-нибудь проветриваешь помещение?» — окрысилась она на Лайла. «Смотри, не доживешь даже до 30, так и подохнешь здесь от запаха краски».
1: «У меня нет времени на уборку и проветривание, я слишком занят».
0: «Значит, уборкой займусь я. Приберусь тут и проветрю. Все равно мне придется здесь побыть, понял? Может, довольно долго».
1: «Как долго?» — осведомился Лайл. Китти уставилась на него.
0: «Кажется, ты не принимаешь меня всерьез. Учти, мне не нравится, когда меня не принимают всерьез».
1: «Ничего подобного», — поспешно заверил ее Лайл. «Ты серьезная, даже очень».
0: «Слыхал что-нибудь о поддержке мелкого бизнеса, дружок? О стартовом капитале, например? О федеральных субсидиях на исследование и развитие?»
1: Китти пристально смотрела на него, взвешивая

0: Учти, Лайл, дружба с сенатором переводит тебя совсем в другую категорию. Улавливаешь, куда я клоню?
1: Кажется, да, медленно ответил Лайл.
0: Мы еще об этом побеседуем, Лайл. Надеюсь, ты не будешь возражать.
1: Какие могут быть возражения?
0: Здесь в зоне творится много такого, чего я сперва не понимала. Это очень важно. Китти смолкла и стряхнула с волос каскад зеленых хлопьев высохшей краски. Сколько ты заплатил этим гангстерам-паукам за подвешивание твоей мастерской?
1: Это была бартерная сделка, ответил Лайл.
0: Как ты думаешь, они сделают то же самое для меня, если я заплачу наличными?
1: Сделают?
0: Мне тоже так кажется.
1: Она задумчиво кивнула.
0: Эти пауки вроде бы неплохо оснащены.
1: Ничего, я избавлю их от этой ведьмы-левачки, прежде чем она превратит их в революционеров.
0: Китти вытерла рукавом рот.
1: Ведь мы находимся на территории, подопечной моему сенатору. Мы совершили глупость, отказавшись от идеологической борьбы только из-за того, что здесь живут отбросы общества, не посещающие избирательные участки. Именно поэтому здесь важнейшее поле битвы. Эта территория может сыграть ключевую роль в культурной войне. Сейчас же позвоню в офис и все обговорю. Мы не можем оставить этот участок в лапах самозваной королевы мира и справедливости.
0: Она фыркнула и вытащила из спины занозу.
1: Немного самоконтроля и дисциплины, и я спасу этих пауков от них самих и превращу их в поборников законности и порядка. За дело!

0: Две недели спустя на связь с Лайлом вышел Эдди. Он звонил из пляжного домика где-то в Каталонии, на нем была шелковая цветастая рубашка и новенькие с виду чрезвычайно дорогие очки. «Как дела, Лайл?»
1: «Порядок, Эдди».
0: «Жалоб нет». У Эдди на шее появились две новые татуировки.
1: «Никаких.
0: У меня новая напарница, специалистка по боевым искусствам».
2: «На этот раз ты с ней ладишь?»
1: «Да.
0: Она не сует нос в мою работу с велосипедами. В последнее время велосипедный бизнес набирает обороты. Возможно, я получу официальную линию электроснабжения, дополнительную площадь, стану опять принимать заказы по почте. У моей новой напарницы уйма полезных связей».
2: «Поздравляю, Лайл. Дамочкам ты по вкусу. Ты ведь никогда им не противоречишь. Им только этого и надо».
0: Эдди наклонился вперед, отодвинув пепельницу, полную окурков с золотыми фильтрами.

0: Ты получаешь посылки?
1: Регулярно.
0: Хорошо, поспешно сказал Эдди. Теперь можешь от всего этого избавиться. Мне эти копии уже ни к чему. Сотри данные, а диски уничтожь или продай. У меня тут наклевываются новые делишки, и старый мусор мне без надобности. Все равно это детские игрушки.
1: Ладно, как скажешь.
0: А ты не получал одну посылочку? Аппаратик, вроде как телеприемник.
1: Как же, получил.
0: Отлично, Лайл, вскрой его и все внутри закороти.
1: Прямо так?
0: Да, закороти, разбей на куски и повыкидывай в разные места. Это опасная вещь, Лайл, ты понял?
1: Я больше не хочу головной боли.
0: Считай, что ты уже от нее излечился.
1: Вот спасибо, больше тебя не будут беспокоить посылками.
0: Он помолчал.
1: Но это не значит, что я не ценю твои прежние усилия и добрую волю.
0: Лучше расскажи, как твоя личная жизнь, Эдди, скромно предложил Лайл.
1: Эдди вздохнул.
2: В разгаре.
1: Сначала это была Фредерика. Раньше мы ладили, а потом... Не знаю, с чего я взял, что частные детективы – сексуальная порода. Видать, совсем спятил. В общем, теперь у меня новая подружка. Политик. Радикальный член испанских кортесов. Можешь себе представить? Я сплю с депутатом одного из местных европейских парламентов. Он засмеялся.
0: Политики. Вот где таится секс.
1: Знал бы ты, Лайл, какие-то горячие штучки. У них и харизма, и стиль, и влияние. Деловой народец, знают обходные дорожки, умеют подлезть с изнанки. С Виолеттой мне так весело, как еще ни с кем не бывало.
0: Рад слышать, дружище. Это еще приятнее, чем ты можешь подумать.
1: Ничего, снисходительно ответил Лайл. У каждого ведь своя жизнь, Эдди.
0: Истинная правда.
1: Лайл кивнул. У меня дела, Эдди.
0: Все совершенствуешь свои инерционные, как их там, тормоза. В общем, да, здесь нет ничего невозможного. Я много над этим работаю и уже близок к решению.
1: Принцип ясен, а это самое главное. До всего остального можно додуматься.
0: Слушай, Лайл, Эдди отхлебнул из бокала. Ты часом не подсоединил этот ящик к антенне и не смотрел его?
1: Ты меня знаешь, Эдди, ответил Лайл.
0: Кто я такой?
1: Простой парнишка с гаечным ключом.

0: Леонид Каганов. Людоед.
1: «Очень просто», — ответил протоиерей, нахально подмигивая. «Дело в том, что смерти предшествует короткое помешательство. Ведь идея смерти непереносима».
0: Колдун Игнат и люди. Даша стояла 20 минут на платформе монорельса, распахнутой всем ветрам. Моросил отвратительный полуснег, полудождь, и, конечно, его со всех сторон задувало под бетонный козырек. Особенно мерзли голые ноги. Вагоны приползали и уползали каждую минуту, пассажиры вываливались толпой и давились у эскалаторов. Валерик все не появлялся, и мобик у него был отключен. Может, конечно, его на заводе задержали после смены, но тогда мог бы и позвонить. Даша бы давно плюнула и ушла, но жалко было Пашку. Поэтому она ждала, переминалась с ноги на ногу, мерзла и куталась в плащ. Уже дважды к ней подходили какие-то типы и пытались познакомиться, но Даша посылала их к черту. И когда совсем уже собралась уйти, появился Валерик. Вид у него был виноватый, но глаза горели. «Успел уже набраться, что ли?»
2: «Дашка, прости», — буркнул он. «Давно ждешь?»
0: Водкой вроде не пахло. Наверное, надо было дать ему пощечину, но Даша так была рада, что он наконец появился, и можно уйти, наконец, с этой промороженной площадки, что ничего не сказала. Повернулась и пошла. Валерик затопал следом.
2: «Неудачный день», — бубнил он ей в ухо, а толпа прижимала его к Дашиной спине. «У начальника цеха отпросился пораньше, поехал домой, ну это, переодеться. Из дома вышел, кредитку забыл. Хорошо вспомнил вовремя. За кредиткой вернулся, дверь запер, слышу, батон дисплей включил. Ты в курсе, что это животное повадилось на пульте спать? Ну я снова открыл квартиру и раз такой ботинками ему по морде, чтоб знал. Глянул на экран, а по дисплею показывают...»
0: Загромыхал и завыл очередной вагон. Платформа затряслась под ногами, и на некоторое время голос Валерика потонул в шуме. Новый поток людей прижал его к Дашиной спине еще плотнее.
2: «И все там в шоке, короче!» — снова донесся голос Валерика, когда вагон умчался. «Я сам в шоке был, думал, шутка такая. Нет, ты прикинь, 21 век, вообще убийца. Стыдно за Россию. У нас смертная казнь отменена, ты не в курсе?»
3: «Не в курсе», — сухо ответила Даша.
2: «Своими бы руками задушил, мразь, честное слово!» — с чувством прошипел Валерик.
3: «Да отвали, все ухо уже обслюнявил!»
0: Валерик замолчал. По эскалатору ехали молча. Даша взяла его под руку, чтобы не упасть на каблуках, потому что пальцы ног уже ничего не чувствовали.
3: «Ты подарок придумал?» — спросила она наконец.
0: Валерик помотал головой.
2: «Придумаем сейчас чего-нибудь», —
0: пообещал он и похлопал себя по карману, словно проверяя, не забыл ли кредитку опять. Они спустились в торговый центр. Даша сразу свернула к заповеднику нежных существ. Валерик запротестовал. Он предлагал спуститься в «Электроникс». Но Даша эту штуку знала. Стоит парню попасть в «Электроникс», и он будет час стоять с открытым ртом, рассматривая каждую батарейку.
2: «У него наглазников нет», — твердил Валерик. «Сто пудов нет. Купим цветные наглазники. Он, знаешь, как будет рад? Хорошие, стерео. Будет кино смотреть. Он кино любит».
3: «Нет».
0: Даша топнула ногой.
3: «Сначала за мясом. Мы приедем туда вообще к ночи, а люди голодные сидят».
2: «Сонька салат сделает», — неуверенно сказал Валерик. «И Пашка, наверное, что-то выставит».
3: «Да уж я знаю, что он выставит. Без закуски».
2: «И чё, потом с продуктами таскаться за подарком по всем этажам?»
3: «Потаскаешь, не развалишься».
0: И они пошли в заповедник. Прямо у входа, как обычно, стояли стеллажи с самой разной мелочевкой, не имеющей никакого отношения к мясу. Валерик, конечно, первым делом накидал в тележку бутылок. Даша не удержалась, заглянула в косметическую секцию и разорилась на Otten Style. Ну, тот, который Дина Фара рекламирует. Это подняло настроение. Хотя водка и шампунь в тележке смотрелись идиотски.
2: «Нафига, Пашке, этот крем?» — тупо спросил Валерик.
3: «Это шампунь. Мой. Не трогай руками».
0: Валерик неряшливо бросил тюбик в тележку, потеряв к нему всякий интерес.
3: «Сейчас я водку твою швырну!» — разозлилась Даша. «Ты вообще знаешь, сколько этот тюбик стоит?»
2: «Сколько?»
0: Даше вдруг пришла в голову идея.
3: «Слушай, давай Пашке подарим хороший крем для бритья».
0: Валерик посмотрел на нее, как на больную.
3: «Хороший!» —
0: повторила Даша со значением.
3: «Я выберу».
2: «Специалист по бритью!» — фыркнул Валерик. «Ты хоть раз в жизни брилась?»
3: «Представь себе, раз в неделю».
2: «Ты?»
0: — изумился Валерик и даже опасливо отодвинулся, будто человек, который 5 лет прожил с тайным трансвеститом.
3: «Ты в мой шкафчик никогда не заглядывал? Женских журналов моды не читал?»
2: Настала Дашина очередь посмотреть на него, как на идиота.
4: «А в этом смысле?» – неопределенно буркнул Валерик, успокаиваясь. «Ладно, пошли, нам мясо надо выбрать».
2: И они пошли вглубь заповедника нежных существ, где уже начинались мясные ряды. Здесь, среди открытых прилавков с замороженными брикетами, было ощутимо холоднее. Зато из-под самих прилавков тянуло горячим воздухом. Он шел из решеток снизу, и чувствовать его голыми ногами оказалось неожиданным наслаждением. Все-таки Даша здорово намерзлась на этой чертовой платформе. Не заболеть бы.
4: «Уснула!» — грубовато произнес над ухом Валерик. «Че, говорю, какое мясо брать?»
2: Валерик растерянно осматривал ломящиеся холодильники.
3: «Я, что ли, обещала Пашке мясо нажарить?» — возмутилась Даша. «Ты мужчина или нет? Уже мясо выбрать не можешь!»
2: Валерик решительно расправил могучие плечи, зачем-то поправил кепку на голове и сунул Даше под нос какой-то мерзкий пакет.
4: «Страусятину возьмем?» — спросил он.
3: «Только не страусятину», — Даша покачала головой. «Она жесткая, как каблук, и Сонька птицу не ест».
4: «Может, свинину?» — предложил Валерик.
2: Даша поморщилась.
3: «Жирная, ну ее, и неинтересная».
4: «Может, котика?» — предложил Валерик.
3: «Ты что, обалдел совсем?» — разозлилась Даша, отталкивая пакет с непонятными ломтиками. «Еще батону предложи пожарить!»
4: «Дура!» — заорал Валерик. «Это морской котик! Морской!»
3: «Не надо никакого морского котика, рыбой вонять будет!»
4: «Это не рыба!» — возразил Валерик.
3: «А кто же это, по-твоему?»
4: «Не знаю, но не рыба!» — твердо сказал Валерик. «Кажется, птица, как пингвин, только крылья короче и ползает».
3: «Дурак! Пингвин тоже рыба!» — фыркнула Даша. «Он в Северном море живет!»
4: «Сама дура!» — обиделся Валерик. «Он на берегу живет!»
3: «Пингвина я ел, он рыбой пахнет. А еще раз назовешь дурой, получишь по морде!»
5: «Молодые люди!» — раздался сварливый голос. «А можно не орать?»
4: «Да убейся, бабка!» — сказали Даша с Валериком хором и от неожиданности оба рассмеялись.
2: Бабка с проклятиями удалилась, волоча тележку. Даша отобрала у Валерика пакет и швырнула обратно в лоток.
4: «Ладно».
2: Валерик примирительно махнул рукой и двинул тележку дальше.
4: «Пойдем, там еще вон сколько. Смотри, мясо анаконды».
3: «Кто это?»
4: «Кажется, змея».
3: «Змею не буду, и Сонька не будет».
4: «Сожрете, как миленький», — пообещал Валерик. «Под лодочку самое то».
3: «Не буду», — сказала.
4: «Ладно. Зайца будешь?»
3: «Зайца жалко», — вздохнула Даша. «Такой прикольный, пушистый».
4: «Дура, они же специально для еды выращены».
3: «Все равно».
4: «Ладно,
2: кенгуру не предлагаю». Валерик бойко покатил тележку. «Кита не предлагаю, опять скажешь, рыба».
3: «Кит рыбой не пахнет, я ела».
4: «Возьмем?»
2: Он резко остановил тележку.
3: «Не надо, кит жесткий».
4: «А дельфина?»
3: «Дельфина не хочу, они умные».
4: «Кто умные? Дельфины!»
2: Он подбросил в ладони пакет.
3: «Да уж поумнее тебя».
4: «Слушай!»
2: — разозлился Валерик, со злостью швыряя пакет в заиндевевшую кучу.
4: «Пойди еще себе крем купи, да? А я возьму мясо сам, только время теряем, а нам еще подарок искать».
3: «Покомандуй мне тут, время теряем! Я тебя час ждала на платформе, ничего?»
4: «Ты мне теперь до смерти это вспоминать будешь», — пробурчал Валерик и покатил тележку дальше. «Слон жесткий?» — спросил он, вчитываясь в очередной ценник. «А слона и нет вообще. Кончился пятница вечер. Жираф есть».
3: «Жираф невкусный».
4: «Бегемот».
3: «Жирный».
4: «Панда».
3: «Вонючие».
4: «Белый медведь».
3: «Медвежатина вся вонючая».
4: «Надо было идти в обычный мясной, где 10 сортов», — басил Валерик. «А из заповедника мы до утра не уйдем».
3: «Твои предложения?»
4: «Возьмем корову».
3: «Говядину», — поправила Даша. «Я не ем ее со школы. Уже забыл, как нас ее пичкали каждый день на завтрак, пока повариха не сменилась».
4: «Не помню». «Давай уже хоть что-то возьмем».
3: «Давай. Но только чтобы мясо было интересное. Все-таки день рождения у человека».
4: «Да тебе ж вообще ничего не нравится!»
2: Валерик так энергично всплеснул руками, что из кармана его кожанки вдруг вывалился травматик и с грохотом ткнулся рукояткой в кафель зала. Валерик смутился и торопливо спрятал пистолет в карман, даже не осмотрев. Хотя, судя по звуку, рукоятка там треснула, а может, и ствол погнулся, или что там у них гнется.
3: «Нравится».
4: «Что?»
3: «Мне нравится здесь ходить», — объяснила Даша. «Ногам тепло. Ты бы постоял в прозрачных колготках на платформе 2 часа, я бы посмотрел на тебя».
2: Валерик надул щеки и молча покатил тележку дальше.
4: «Рыба», — бубнил он, скользя взглядом по табличкам.
6: «Акулы, кефаль, пиранья, карп, лард, латер, лат,
4: Тимерия, блин, ботаники, язык сломаешь. Снова птица началась. Тетерев.
6: По-моему, достойно. Тетерев.
3: Птицу Сонька не ест, у нее диета.
4: Тут дура, и так ведь тощая, поморщился Валерик. Антилопа вот есть.
3: Жесткая, сказала Даша. И полосатая.
4: Полосатая? Да твое-то какое дело?
3: Неприятно, когда еда полосатая.
4: Валерик только возмущенно фыркнул. Ладно, сказал он. Зубр вот есть, бизон есть.
3: Не хочу.
4: Дашка, ты совсем зажралась! Вдруг взорвался Валерик, но вдруг прищурился. Скулы его подергались и окаменели. Он зловеще прошипел.
7: Может, ты как тот мужик человечины хочешь, а?
3: Какой мужик, опешила Даша. Ты чего несешь?
7: А такой. Людоед, про которого я тебе рассказывал.
3: Рассказывал?
7: Ну, пока ехали. Который человека жрать будет.
3: Кто человека жрать будет, изумилась Даша.
4: Так-так, козел один. Собрался людей есть.
3: Да ладно тебе.
4: Даша помотала головой.
3: Какой-то дурак хвастается, а ты и поверил. Он, может, и не ел никого.
4: Ел, кивнул Валерик. Он сам говорил, что ел, ест и будет есть.
7: Клянусь, я сам обалдел, когда сказали.
3: Его в тюрьму посадят. Или на этот электрический стул за убийство.
4: Валерик покачал головой. Забыла, какая у нас страна. Никто его сажать не собирается. Все за ним бегают, интервью берут. Сенсация, блин.
3: Да ну тебя к черту.
4: Даша фыркнула и пошла вперед.
3: Не бывает такого, бред какой-то.
4: Оленя будешь? Раздалось за спиной. Северный, горный, карликовый.
3: Да ничего я уже не буду, огрызнулась Даша. Умеешь ты настроение испортить.
4: Некоторое время они шли молча. Затем за спиной раздался жизнерадостный хохот. Даша обернулась.
6: «Рыба-пила!»
4: Валерик радостно тыкал пальцем в пакет.
6: «Вот чего надо! Пашке понравится! Рыба-пила, прикинь! Пила! И всю жизнь пила, как Демин!»
3: «А про Демина вообще помолчи!» — одернула Даша.
4: Валерик сразу насторожился. «А че вдруг помолчи?»
3: «У Демина рак желудка».
4: Наступила пауза. Стало слышно, как вокруг тихо гудят холодильники, а вдалеке шаркают покупатели. Валерик потянулся к кепке, но снимать не стал, а только задумчиво почесал ей голову, словно вытирал полотенцем. «Когда?» — спросил Валерик.
3: «Позавчера. В госпиталь везли на скорой».
4: «Тут, я думаю, что он такой желтый ходит?» — пробормотал Валерик. «Только во вторник с ним бухали».
3: «А я вам говорил, да бухаетесь!»
4: Валерик молчал и только растерянно двигал челюстью, стараясь осмыслить. «То есть», — выдавил он наконец, — «я не понял, его что, сегодня не будет у Пашки?»
3: «Ты совсем тупой!» — взорвалась Даша. «Сказано тебе, рак желудка, на скорую везли, он сутки под капельницами лежал, ему пить вообще нельзя!»
4: «Жалко Демина», — вздохнул Валерик. «Пил он, конечно, по-черному».
3: «Нечего было спаивать!»
4: «Да кто его спаивал?» — возмутился Валерик. «Он сам бухал с 8 класса. Забыла?» Даша ничего не ответила и пошла дальше. Они шли молча, справа и слева тянулись заиндевелые пакеты с мясом. Есть не хотелось совершенно. «Подожди», — сказал вдруг Валерик. «Эквадорский тапир».
3: «Кто это?»
4: «Не знаю. Ну, ни рыба, ни птица. Кажется, дикая свинья. Дикая, значит, не жирная».
3: «Ты ел?»
4: «Нет еще». Даша вздохнула.
3: «Бери уже, что хочешь. Он дорогой?»
4: «Да они все в одну цену. Копейки». В квартире Пашки орал дисплей. Слышно было еще на лестнице. Кажется, там показывали футбол. Кухонный стол Пашка тащить из кухни поленился. Посреди комнаты стояла тумба, накрытая пленкой. На ней стояла тарелка с хлебом, миска с салатом, огурчики и букет хризантем. Белые хризантемы наверняка Сонька ему подарила, она их обожает. Пашка, Игорь и Сонька сидели вокруг тумбы голодные, но уже успели поднять пару рюмок. Наглазники были торжественно вручены, хотя Даше показалось, что именинник отнесся к ним без особого восторга. Еще раз подняли тост за именинника, затем Даша и Валерик выпили штрафную, закусили какой-то непонятной колбасой, и Даша отправилась с Сонькой на кухню готовить праздничный ужин, потому что оторвать Валерика от дисплея невозможно, если там футбол. Резать мясо оказалось совсем не женским занятием, особенно с Дашиным маникюром. Мясо было не то чтобы совсем замороженное, но такое, нажмешь, льдинки похрустывают и кровь течет. Пальцы отчаянно мерзли.
0: Даша с Сонькой тихо по-женски матерились. Наконец, к ним из комнаты выпал сам именинник, уже изрядно набравшийся, опустился на пол перед плитой и принялся с лязгом рыться в духовке, вынимая старые сковородки. Он ставил их на пол, а они все не кончались. «Откуда у Пашки столько сковородок?»
4: «Сука!» — твердил он хмуро.
6: «Сука!»
0: Даша решила, что у них там кто-то гол забил не туда.
6: «Сука!» — продолжал Пашка. «Человечный вздумал полакомиться, людоед. Мяса кругом мало. Убивать таких надо сразу. Просто стрелять!»
3: «Ты чего это?» — удивилась Сонька.
6: «А чё, нет, что ли?» — обернулся Пашка. «В центре Москвы, посреди 21 века, людоед натуральный, сука!»
3: «Это там Валерик опять бредит?» — нахмурилась Даша.
6: «А чё Валерик, если в новостях показывает?» — огрызнулся Пашка.
0: Даша и Сонька переглянулись.
3: «Чего за людоед? Рассказывай!»
6: «Мужик, людоед!» — с отвращением забубнил Пашка, продолжая разбирать духовку. «Завтра будет жрать человечину на чистых прудах в центре Москвы!»
8: «Людей! Живых!»
0: Сонька взвизгнула и опрокинула доску с нарезанным мясом. Кровавые ломти легли на пол с глухими шлепками. Все кинулись их поднимать и мыть под краном. Пашка бурчал, мол, «Нечего намывать, обжарятся!»
8: «Слушай!»
0: Сонька наконец-то пришла в себя.
8: «Ты скажи, он кого будет есть, людоед этот? Объясни по-человечески!»
0: Пашка нехотя поднялся с корточек и поставил тазик на стол.
6: «Людоед!» — объяснил он уныло. «Как его? Неважно, короче. Придумал, что теперь будет жрать людей. Сам будет жрать и других кормить. Откроет тип ресторан. Завтра».
8: «Ресторан?»
0: — ахнули Даша с Сонькой.
6: «Ну! В центре Москвы! Первый в мире ресторан человечины! Заходи, кто хочешь, жри человечину! Объясняй, что это теперь правильно, типа полезно и вообще красиво!»
8: «Он что, больной?»
0: — тихо спросила Сонька.
6: «Да уж, наверное, нездоровый», — сухо отозвался Пашка. «Журналисты носятся, иностранцы обсуждают, милиции вообще наплевать, похоже. Народ молчит». «Вот ведь гниль!»
0: — Пашку перекосило от отвращения.
8: «Такого не может быть», —
0: твердо сказала Сонька.
8: «Так не бывает».
6: «Спорим?»
0: Пашка вытянул руку.
6: «Он будет жрать человечину. Его никто не остановит. Спорим? Поехали завтра на чистые пруды. Вон и Валерик поедет».
8: «Тоже жрать человечину?» — ахнула Сонька.
6: «Нет»,
0: — серьезно ответил Пашка и сжал кулаки.
6: «Просто в глаза посмотреть этому зверю. В 21 веке!»
0: Даша вымыла руки и вытерла грязноватым полотенцем. О маникюре оставалось забыть.
8: «Надо выпить!» —
0: подытожила Сонька, тряхнув белыми кудрями.
6: «Идите в комнату, пока они там все не выпили», — буркнул Пашка. «Я сейчас приду, мясо в духовку поставлю».
0: Дверь в комнату была прикрыта, и из дисплея доносилась какая-то музыка, а не футбол. В комнате пахло перегаром, и шла драка. Тумба валялась на полу, салат из миски рассыпался по ковру, кругом валялись разбитые рюмки. Игорь с перекошенным лицом душил Валерика, а тот колотил его головой о дощатый пол. Оба катались по полу и шипели.
6: «Доктор!» —
0: шипел Игорь, сжимая горло нависающего над ним пунцового Валерика.
6: «Доктор, говорю! Экономист!» —
0: шипел Валерик, раз за разом приподнимая Игоря за воротник и глухо опуская затылком на ковер.
6: «Доктор экономики! Понял! Понял!»
0: Даша и Сонька бросились их разнимать, но ничего не вышло. Даша только ноготь сломала. Было ужасно больно и хотелось двинуть их табуреткой по башке, обоих. Но тут на шум прибежал Пашка, и втроем удалось их растащить.
6: «Вы чё творите, упыри?» — рявкнул
0: Пашка, наваливаясь на Игоря. Валерика держали Даша с Сонькой. Пашка дотянулся до пульта, и орущий дисплей разом погас.
6: «Валер, тупой, сука!»
0: — задыхаясь, выдавил Игорь в наступившей тишине.
6: «Я ему говорю, доктор!»
9: «За тупого ответит», — пообещал Валерик в пространство деревянным голосом и принялся шарить руками по своей рубашке, словно искал травматик, что остался в кармане куртки.
6: «И за суку ответят, баран неграмотный!»
0: «Тихо!» — снова рявкнул Пашка.
6: «Вы чё сцепились-то?»
4: «За людоеда поспорили», — хмуро объяснил Игорь.
10: «А чё спорить?» — удивился Пашка. «Убивать их надо, а вы друг друга лупите».
4: «Пашка», — встрял Валерик, уже успокоившись. «Вот ты сам ему скажи, за что Боровиков Нобелевку свою получил? Он же доктор-экономист».
11: «Козёл, экономистам Нобелевку вообще не дают!» — вскинулся Игорь.
4: «Тебя не спросили, урод!» — гаркнул Валерик. «Пашка, скажи ему!»
9: «Да я помню, что ли?» Пашка призадумался. «Кажется, он врач какой-то».
11: «Врач!»
4: — Игорь оттолкнул Пашку и вскочил, тыкая пальцем в лицо Валерику.
11: «Я тебе сказал, врач! Руки убери!» — заорал Валерик. «Руки убери, кому сказал!»
4: Еле удалось их снова растащить.
12: «Больные прямо!» — бурчала Сонька. «Кто вообще этот Боровиков-то?»
9: «А это людоед и есть», — объяснил Пашка. «Про него сейчас в новостях передавали, что он какой-то доктор, нобелевский лауреат бывший. А какой, не сказали?»
12: «Нобелевский?» — изумилась Даша. «Тогда понятно, почему его не посадили. Еще им все можно».
4: «Да не, просто у него денег дофига», — объяснил Валерик. «Он этот, промышленник большой».
12: «Ребята, ужас-то какой вообще!»
4: Сонька всплеснула руками.
12: «Да неужели его никто остановить не может? Это он на глазах милиции людей живых режет. Они кричат, плачут».
9: «Да не живых», — объяснил Пашка. «Он не убивает, он донорские органы ест».
11: «Прекратите, меня сейчас тошнит!» — завизжала Сонька.
12: «Все равно кошмар какой-то», — сказала Даша. «Даже не знаю, что хуже».
4: «А чего?» — с отвращением произнес Игорь. «Он же врач, набрал ребер для борща и домой».
11: «Прекратите!» —
4: снова завизжала Сонька и обеими руками зажала рот. «Не врач!» — угрожающе прошипел Валерик.
11: «Промышленник!» «И за что ему Нобелевку дали, по-твоему?» — вскинулся Игорь. «Вот за нее и дали, за промышленность!»
4: «Дурак ты совсем, за промышленность! Сам понял, что сказал?»
12: «А ну-ка повтори!
4: Ты кого дураком назвал?»
12: «Тихо, тихо!»
4: Даша схватила Валерика за руку.
12: «Давайте лучше в сети посмотрим. Пашка, у тебя клавиши к дисплею есть?»
9: «Где-то должны быть», — неохотно отозвался Пашка, с сомнением поглядывая на шкаф и гору пыльных коробок.
11: «Искать лень. Давайте лучше позвоним кому-нибудь знающему».
12: «Кому?» — спросила Сонька.
4: Все задумались.
12: «Наши девчонки с работы не знают», — размышляла Дашка. «А из знакомых... Лариска у нас была в классе. То ли Цаплина, то ли Ципина. Помните? Она вроде после школы где-то на врача училась. Никто ее телефон не знает».
11: «Да не врач же он!» — дернулся Валерик. «Сколько тебе повторять, дура!»
9: «Тихо!» — строго одернул Пашка, вынимая мобик. «У меня где-то контакт Максима есть, встретил недавно. Ну, лохматый такой, чернявый, на первой парте сидел. Он институт потом закончил, должен знать».
12: «Чернявый на первой парте не Мишка разве?» — спросила Сонька.
11: «Нет, Максим».
4: Пашка приложил мобик к уху и замер. Все ждали.
11: «Алло!» — крикнул Пашка. «Алло! Здоров, это Паша!» «Чё? Паша, говорю!»
9: «Как какой?
11: Вместе учились!» «Чё? Не, в школе вместе учились!» «О, то-то! Не, не пьяный! Нет, ничего не случилось!»
9: «Как полперо?»
11: «Да ланьте!»
4: Пашка удивленно оторвал мобик от уха и посмотрел на экранчик.
9: «Точно, уже полперо! А ты спишь, что ли? Завтра суббота!»
11: «Что? Ребенка уложили?»
9: «У тебя ребенок? Двое? Ну ты даешь!»
11: «Хорош болтать!» — шикнул Игорь. «Спрашивай уже!» «О, Игорь тебе привет передает!» — сообщил Пашка. «А еще Валерик, Дашка и Сонька. У меня день рождения, прикинь!» «А, спасибо!» «Спасибо, ага, я вообще-то по делу. Ты там сильно спишь или коротенько? Скажи, мы тут поспорили, Боровиков Нобелевку за что получил?» «Чё? Нет, не пьяный».
9: «Как не помнишь? Ты же в институте учился и все такое. Ну, хоть примерно». «Ладно, Максим, извини тогда». «Миша? А, Миша, извини».
4: Пашка отключил мобик.
12: «Не знает?» — спросила Сонька.
11: «А еще в институте учился».
9: «Да он как-то вообще тупит», — поморщился Пашка. «Ну и в баню».
4: Мобик в его руке вдруг ожил и засвистел.
12: «Прикинь, вспомнил!» — хихикнула Сонька.
9: «Тише вы!» —
4: шепнул Пашка, поднося мобик к уху.
9: «Это Демин звонит».
4: И ушел на кухню, прикрыв дверь. Все как по команде замолчали.
12: «Про Демина же все в курсе?» — тихо спросила Сонька.
4: Валерик и Игорь покивали.
11: «Я ему звонил утром», — пробурчал Игорь. «Ему теперь недель две, а может месяц. Я уж почти с того света вытащил.
9: Еще сутки, и все, считай, повезло.
12: Нифига себе повезло, удивилась Даша. Месяц в госпитале лежать.
9: Думаю, он раньше сбежит. Как капельницы снимут, так и сбежит. Демин не знает, что ли? Он и сегодня думал сбежать, но ему пить нельзя вообще. Так сказал, чем, мол, буду сидеть с вами и не пить. Да, кивнул Валерик. Не пить это он не может. Жаль, что его не будет сегодня.
2: С кухни вернулся Пашка.
9: Демин всем привет передает, сказал он. Скучает там, уколы в задницу и дисплей в палате, вот и все радости. Кстати, объяснил, за что людоед Нобелевку получил. Демин у нас теперь спец по этим делам. Ну!
2: Хором крикнули Игорь и Валерик.
9: За лекарство от рака. Только это было 40 лет назад.
3: Понял, торжествующе повернулся Игорь. Он доктор!
9: Брехня, это, наверное, другой Боровиков, возмутился Валерик. Тут Нобелевку 20 лет назад получил, а не 40.
12: Подождите, удивилась Даша. А сколько ему сейчас?
9: По дисплею на вид 70, ответил Пашка.
12: О, разочарованно протянула Сонька. Так чего ты хочешь, дедушка в маразме?
9: Мне пофиг, обозлился Пашка. Пусть дерьмо свое ест, а не людей. Правильно, взревел Валерик. Давайте выпьем за это, подытожил Игорь.
2: Тем временем мясо сгорело. Есть угли никто не стал.

0: Несмотря на позднее субботнее утро, в монорельс набилось так много народа, что Дашу едва не расплющило об стенку, а Сонька даже взвизгнула где-то рядом. Валерик возвышался рядом, но его тоже сжали со всех сторон, и он не мог даже поднять бутылку с пивом, что держал в опущенной руке. Дашка видела отражение его лица в стекле. На этом лице читалось, как ему муторно после вчерашнего, как мучительно хочется пива и как он зол на весь мир и на себя за то, что поехал. Пашку и Игоря нигде не было видно, но наверняка у них были такие же лица. В бок Даши больно упиралось что-то безумно жесткое из плаща висевшего рядом паренька. Ей пришлось трижды пихнуть его локтем, прежде чем он понял, в чем дело, и повернулся. Повернулся он с лицом человека, готового убить. Ну, увидев Дашу, смягчился, плащ свой кое-как поправил и давить перестал. Наконец двери закрылись, вагон тронулся и понесся вперед. Даша смотрела в окно на плывущие внизу корпуса.
1: «А еще вегетарианцем притворялся столько лет!» —
0: раздавался сзади ворчливый старушечий голос.
1: «Премию мира получал, движение против убийства животных возглавлял, а теперь все можно!»
0: «Че ты гонишь?» — заворочился Валерик, силясь обернуться. «Он за экономику получил!»
2: «Умолкни, грамотный, бабка правильно сказала!» — вступился незнакомый голос.
3: «Ты кого сейчас грамотным назвал?» — угрожающе зарычал Валерик,
0: но Даша больно его ущипнула, чтоб прекратил, и Валерик неожиданно успокоился. На Чистопрудной вся толпа вывалила из вагона и слилась с толпой перед эскалаторами. Народ давил со всех сторон, наступая на ноги. Даша потеряла и Валерика, и Соньку, и Пашку с Игорем. Толпа медленно пронесла ее по эскалатору, вынесла на мостовую и поволокла вдоль Чистопрудного бульвара все медленнее и медленнее. Весь обзор закрывали спины. Парни, девушки, пенсионеры — все галдели. Было отвратительно и жутко хотелось домой, в ванну, в ароматную пену и спать.
3: «Чё стоим? Вперёд давайте!» —
0: взревел над ухом кто-то и тихо пожаловался.
3: «Сил нет, башка кружится».
4: «Дёмин?»
0: — Даша попыталась повернуться.
4: «И ты здесь?»
3: «Дашка!» — радостно крикнул Дёмин.
0: Выглядел он уже лучше, хотя худоба и желтые круги под глазами пока никуда не делись.
3: «А Валерка здесь?»
4: «Здесь где-то. А тебя уже выписали?»
3: «Не-е-е»,
0: — Дёмин помотал головой.
3: «Сам ушел до ужина, а вечером снова капельница. Смотреть хочу, как эту нелюдь ногами забьют. Только бы менты не мешали. Там их три фургона в оцеплении. Я с одним парой слов перекинулся, говорит, сам бы вломил, но приказ».
0: Толпа окончательно остановилась и теперь глухо гудела. Впереди маячили транспаранты, пустые с изнанки.
4: «Ничего не увидим отсюда», — пожаловалась Дашка, подпрыгнув. «Сроду такого не было, даже когда Дина Фары в Москву приезжала».
3: «Услышим», — пообещал Демин. «Он собирался речь толкать про свое людоедство с трибуны».
0: Дашка снова подпрыгнула, но никакой трибуны не увидела. Наконец над толпой пронесся женский голос, усиленный мощными динамиками.
5: «Дамы и господа! Всемирное общество охраны животных и Международная продуктовая корпорация MeatLife объявляет об открытии первого в мире ресторана человеческого питания. Слово предоставляется учредителю фонда и директору корпорации, академику биологических наук, преподавателю Московского университета, лауреату двух Нобелевских премий, доктору Ростиславу Владимировичу Боровикову».
0: Толпа взорвалась таким шумом, что поначалу было неясно, это рев или аплодисменты. Даша снова подпрыгнула, но впереди лишь маячили головы, поднимался в холодном воздухе пар от человеческого дыхания и руки с мобиками. Даша догадалась сделать то же самое. Вытащила свой мобик, поставила камеру на максимальное увеличение и тоже подняла над головой. На экранчике замелькали плакаты, кепки, вскинутые руки, но, наконец, удалось нащупать правильную точку и разглядеть вдали сцену с микрофоном. К нему неторопливо шел седой старичок. Был он одет в старомодный свитер и шапку, какие носили в начале века. Дашка на всякий случай нажала на запись. Старичок терпеливо подождал, пока утихнет шум. Возле него суетились два ассистента, поправляя микрофон на старомодной стойке. Наконец они удалились, и он заговорил. Хотя голос его по-стариковски слегка дребезжал, но в нем была неожиданная сила и уверенность. Говорил он бодро и складно, не торопясь и не запинаясь, словно всю жизнь только и делал, что говорил с трибун. Толпа затаила дыхание.
3: «Дамы и господа, барышни и судари», — говорил он, прижимая руку к груди. «Буду честен. Не ожидал увидеть здесь столько собравшихся и особенно столько молодежи. Мне очень приятно. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. И заранее приношу извинения, что наш ресторан не сможет сегодня принять всех желающих».
0: Толпа возмущенно загудела.
3: «Простите», — снова повторил старичок. «Свое выступление я планировал на целый академический час. Но, учитывая количество собравшихся и неприятные погодные условия, постараюсь быть кратким. Как вы знаете, сегодня мы открываем первый в мире ресторан человеческого питания».
0: Он сделал паузу, но толпа безмолвствовала.
3: «Хотя термин «первый», как вы понимаете, достаточно условен. Поэтому для начала мы сделаем небольшой антропологический экскурс. Самые ранние цивилизации нашей планеты появились не более 10 тысяч лет назад. Хотя наш возраст, человек разумного, куда больше, он достигает 100 тысяч лет».
2: «На себя глянь, развалина», — буркнул Демин, но на него зашикали.
3: «Это если не брать в расчет наших человекоподобных предков, возраст которых исчисляется уже сотнями тысяч лет. Все эти тысячелетия, десятки тысяч лет, человечество жило охотой, собирательством и, извините, людоедством».
0: Толпа загудела, но старик поднял ладонь, призывая к спокойствию.
3: «Не надо этого стыдиться», — продолжал он. «Недостойно для разумного человечества стыдиться своего прошлого. Конечно, людоедство было не единственным и даже не основным источником пищи, скорее форс-мажорным, но жизненно необходимым при такой широте нашего вида. В условиях жесткой конкуренции разрозненных племен, в условиях хронического голода это был единственный способ выжить для наших предков. Образно говоря, все мы потомки тех дикарей, которые в лютые морозные зимы, во время стычек и межплеменных распри не бросали тела убитых врагов на съедение зверям, а жарили на кострах, спасаясь сами и спасая своих детей от голодной смерти. Дикари, которые не делали такого никогда, они не оставили потомков».
0: Толпа снова загудела, и снова профессору пришлось поднять руку, призывая к тишине.
3: «Существование первобытного каннибализма очевидно и никогда не являлось предметом научных дискуссий», — объяснил он. «Доказательства мы можем найти повсюду. На раскопках первобытных стоянок, в культурах диких племен, сохранившихся вплоть до прошлого века. Даже поведение людей во время голодоморов, блокад, побеги уголовников — все свидетельствует о том, что психика человеческого вида способна преодолеть табу, а организм усвоить белок».
0: Он сделал паузу. Толпа слабо гудела.
3: «Сегодня речь именно об этом. Современная наука подтверждает и без того очевидный факт. Состав и свойства человеческого белка наиболее полно соответствуют потребностям организма. Ведь родная ткань содержит оптимальное соотношение биологически активных элементов и наиболее полно отвечает пищевым потребностям. Более того, по исследованиям разных независимых биологов, с которыми я согласен, метаболизм нашего пищеварения, сформировавшийся 100 тысяч лет назад и не успевший измениться за такой короткий срок, несет в себе целый ряд характерных признаков, которые свидетельствуют о том, что рассчитан он был именно на переваривание белка себе подобных в качестве базового рациона».
0: Толпа снова зашумела, и профессор поднял руку.
3: «Это сложный вопрос, где до сих пор продолжаются дискуссии»,
0: — объяснил он.
3: «Но вы можете ознакомиться с работами Стоуна и Ли, а также с исследованиями Шипетунника. Мы не будем вдаваться в споры, был ли человеческий белок основным в рационе или всего лишь вспомогательным. Важно другое. Единственная проблема, которая делает сегодня невозможным употребление человеческой ткани, проблема чисто психологическая. Ведь людоедство являлось наивысшим символом агрессии».
0: Он откашлялся и продолжил с новой силой.
3: «К сожалению, природа людоедства свойственна именно человеку.
1: Виды живых существ, населяющих нашу планету, привыкли конкурировать за пищевой ресурс с другими видами, но не со своим. Лишь человек разумный, внезапно оказавшись вне конкуренции, последние 100 000 лет совершенствовался исключительно в истреблении своего вида. Сегодня, когда 21 век перевалил далеко за середину, когда закончились войны, когда забыт голод даже в Африке, не без помощи вашего...
3: «Какого нашего попкорна?» — возмутился Демин. «Совсем в маразме!»
6: «Вашего покорного слуги, он сказал!» —
4: шикнула на него Даша.
3: «Что это значит?»
6: «Это такие старинные слова».
3: «И нафига?»
6: «Отвали, дай послушать».
1: «Когда повысился уровень жизни и сокращается преступность, мне больно, что многие люди все еще сохраняют этот врожденный рефлекс, рефлекс агрессии к ближнему. Этот рефлекс подавлен нашей культурой, но именно здесь вся беда. Он не исчез, он лишь подавлен. Еще существует, но уже не осознается. Достаточно любой нестабильности, любого толчка, чтобы он вырвался наружу, и тогда окажется, что люди снова готовы рвать и убивать друг друга за кусок мяса, собственные интересы или во имя каких-то идеалов, как 100 лет назад. И делая это, пребывать в уверенности, что являются светочами культуры и носителями добра.
4: Старик снова откашлялся, помолчал, думая о чем-то своем, и продолжил с горечью.
1: Изменить человеческую природу можно двумя путями. Первый путь радикальный — это вмешательство в геном. А точнее говоря, языком информатики — оптимизация генома. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить своих коллег и учеников, с которыми мы оказались на пороге удивительных открытий. Открытий, которые могли подарить человечеству удивительную мощь души и тела. И я верю, что в будущем это обязательно произойдет. Но, как вы, наверное, слышали, 2 месяца назад наш институт был расформирован специальной резолюцией ООН. Исследования закрыты, а экспериментальная беременность нашей аспирантки прервана.
7: «Вон он на что окрысился!» — произнес кто-то сзади.
1: «Второй путь, — продолжал профессор, — традиционен. Этим путем идет человечество последние 2000 лет. Медленный рост морали и культуры, подавление звериных инстинктов, борьба с чувством врага. Ведь двигателем любой агрессии является чувство врага. Враг в традиционном человеческом понимании — существо тебе подобное, но недостойное жизни. Его надо унизить, уничтожить и съесть. Наши предки это делали в прямом смысле, а сегодня врага чаще принято съедать в смысле финансовом или идеологическом. Но это не меняет сути. Я называю ненависть к чужой точке зрения интеллектуальным каннибализмом. И надеюсь, что сегодняшнее открытие ресторана человеческого питания в какой-то мере поможет культурному прогрессу как эффективное средство преодоления комплекса каннибализма, живущего в каждом из нас».
4: Он помолчал и продолжил.
1: «Со мной не согласны, коллеги-медики, но я все-таки считаю, что главная удача моей жизни — не создание противоракового вируса и не производство органов для пересадки, а именно дешевые технологии искусственного выращивания полноценной мясной ткани без убийства живых существ нашей планеты. Потому что это доказало, для того, чтобы жить, человечеству больше не нужно убивать. И сегодня... я хочу поставить символическую точку, разрушив 1000-летнее табу. Я утверждаю, что человеку больше не нужно убивать себе подобного, чтобы поесть запретного человеческого мяса. Я хочу, чтобы этот ресторан воспринимали не как очередную экзотическую кухню, а как символ отречения от вековых предрассудков. Символ окончания эпохи зла и каннибализма. В меню ресторана несколько блюд из человеческого мяса. Все это мясо выращивается на базе одной клетки, взятой из тела вашего покорного слуги. И дело даже не в том, что человеческий белок ценен для питания. вопрос, который я хочу решить этим необычным, признаюсь, предприятием, лежит исключительно в области этики. Ведь это мясо не мертвого врага, а живого друга, к которому вы испытываете не злобу и не жалость, а искреннюю благодарность за чувство сытости. Друга, которому вы несете не зло, а добро, в частности, финансовое. Хотя цены у нас вполне доступные, как вы сейчас убедитесь. Побывав в нашем ресторане, вы сможете рассказывать, что ели человечину, и никто, подчеркиваю, никто уже не заподозрит вас в том, что вы убийца, потому что такое даже не придет в голову. И тогда, когда-нибудь настанет день, когда само слово «убийство» исчезнет из языка людей. Вы знаете, я никогда не был религиозным, хотя считаю, что религия всегда была или пыталась быть основным носителем добра. И в сегодняшнем событии мне видятся библейские параллели. Заранее прошу меня извинить за некоторую излишнюю театральность, но мне бы хотелось закончить наше затянувшееся открытие именно так. Подобно искусителю, я предлагаю попробовать самый последний запретный плод и верю, что это откроет новую эру в познании добра и зла. Но также я хочу процитировать высказывание человека, чье имя напрямую связано с идеями любви, милосердия и прощения врагов.
4: В руках у него вдруг появилась крохотная книжка, и он стал с выражением читать.
1: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?»
8: «Хватит!»
4: — раздался издалека крик Валерика.
8: «Гаси людоеда!
9: Гаси людоеда!» —
4: взревела толпа и разом подалась вперед. Дашку сдавили так, что стало невозможно дышать. Мобик выпал из рук и скатился по чужим плечам под ноги, в ребрах хрустнуло, и по всей груди расплылась пульсирующая боль. Даша закричала, но уже не услышала собственного голоса сквозь громовой рев толпы и беспорядочную пальбу из травматика.

«Зеленый мальчик с пальчик». После ланча я вернулся в контору, устроился поудобнее, закинув ноги на стол, и принялся усердно думать над тем, как отвадить пса, который растаскивает мусор у меня из бака. Вот уже несколько месяцев, как я воевал с этой животиной и был готов прибегнуть к крайним мерам. Я загородил мусорный бак тяжелыми бетонными плитами так, чтобы пес не мог его опрокинуть. Но кобель был здоровый, поднявшись на задние лапы, он вставал на бак и легко выгребал из него мусор. Я уже подумывал, не поставить ли небольшой лисий капкан, чтобы когда пес сунет морду в бак, ему прищемило нос. Однако, если так сделать, то я, как пить дать, в какой-нибудь четверг утром забуду убрать капкан, и вместо собаки в него попадет мусорщик. Я даже, хотя и не всерьез, подумывал подвести к баку электропроводку, чтобы пса стукнуло разок током. Но, во-первых, я не знал, как эта проводка подводится, а потом, если я и соображу, то 10 шансов против одного, то бедняга не только испугается, он будет просто убит током, а убивать пса мне не хотелось. Понимаете ли, я люблю собак. Это, конечно, не значит, что я должен любить их всех без разбора, не так ли? Если бы вам пришлось каждое утро вновь собирать мусор, то вы бы разозлились на этого остолопа не меньше моего. Пока я размышлял над тем, нельзя ли в какой-нибудь особо аппетитный кусок выброшенных продуктов подсыпать чего-нибудь такого, от чего пес заболел бы, но не умер, зазвонил телефон. Звонил Пит Скиннер из Экорн-Риджа. «Вы не могли бы сейчас приехать ко мне?» – спросил он. «Мог бы», – ответил я. «Что у вас хорошего?» «Яма на 40-м участке». «Вы грибная?» «Нет, похоже, кто-то ее выкопал и всю землю увез». «Кто бы это мог сделать, Пит?» «Откуда я знаю? Но это еще не все. Возле ямы оставлена куча песка». «Может быть, это песок из ямы?» «Нет, вы же прекрасно знаете», — заметил Пит, «что на участке нет песчаной почвы. Все, что есть у меня, так это чернозем». «Хорошо, сейчас приеду», — сказал я и повесил трубку. Мне, как окружному агенту по развитию сельского хозяйства, приходится выслушивать много всяких вздорных звонков, но этот превзошел все остальные. Чума у свиней, кукурузная совка, черви на плодовых деревьях, рекордные удои молока – все они хоть как-то относились к моей компетенции, но ямы на 40-м участке – извините. Но мне все-таки сдается, что раз Пит позвонил именно нам в контору, а не кому-то другому, то это следует принять как комплимент. Когда ты работаешь окружным агентом 15 лет, то многие фермеры начинают верить в себя же.

0: идеальный конус, была диаметром не менее 7 футов, а в глубину почти 10 и совсем не походила на яму, которую выкопали лопатой и киркой. Ее стенки были срезаны гладко, как фрезой, однако земля вокруг не была примята, как это обязательно случилось бы, будь для этого использована какая-нибудь машина. Рядом с ямой лежала куча песка. Глядя на нее, я подумал, что если весь этот песок сгрести в яму, то он заполнил бы ее тютелька в тютельку. Песок был самый белый из всех, какие мне только доводилось видеть. Не просто чистый, абсолютно стерильный, словно его промывали по крупинке. Я постоял немного, уставившись с другими на яму и кучу песка, страстно желая, чтобы меня осенила какая-нибудь блестящая идея. Но, увы, ничего интересного в голову не приходило. Вот яма, а вот песок. Верхний пахотный слой земли был мокрым, и на нем обязательно были бы видны следы колес или чего-то другого, если бы эти следы были. Но в том-то и дело, что их не было. Я сказал Питу, что ему, может быть, лучше всего огородить все вокруг колючей проволокой, вдруг шериф или кто-нибудь еще из штата или университета захочет взглянуть на эту штуку. Пит сказал, что мысль хорошая, и он это сделает немедля. Я вернулся на ферму Пита и попросил миссис Скиннер дать мне пару банок. Одну из них я наполнил песком, а другую с большими предосторожностями, так, чтобы стенки ямы не осыпались, набил почвой из ямы. Тем временем Пит с двумя соседями нагрузил фургон столбами, мотками колючей проволоки и привез их к яме. Я помог разгрузить фургон, а затем поехал назад в контору. Там меня уже давно ожидали 3 человека. Я передал своей секретарше Милли банки и попросил ее послать их немедленно в почвоведческую лабораторию сельскохозяйственного колледжа штата, после чего занялся приемом граждан. Было уже далеко за полдень, когда в мой кабинет вошла Милли. «А вам звонил банкир Стивенс и просил заехать к нему по пути к дому».
1: «Что от меня нужно этому жирному Борову?» – спросил я. «Он же не фермер, а денег я у него не занимал».
0: «У него с цветами случилось что-то страшное», – сказала мне секретарша. «Он прямо убит горем».
1: По дороге домой я завернул к Стивенсу. Банкир уже ждал меня на улице. Вид у него был ужасный. Он повел меня за дом к большому цветнику, представляющему печальное зрелище. В саду не осталось ни одного живого цветка. Все они погибли и увядшие валялись на грядках.
2: «Отчего это могло произойти, Джо?» –
1: спросил Стивенс так, что его слова и тон, какими они были сказаны, вызвали во мне жалость. В конце концов, эти цветы многое значили в его жизни. Он выращивал их из особых семян, все время нянчился с ними, и они у него были высший сорт. «Возможно, их опрыскали каким-то химикатом», – заметил я. Обойдя кругом сад, я пристально осмотрел увядшие цветы, но нигде не заметил следов ожогов, обычно оставляемых химикатами. Затем я увидел маленькие ямки. Сперва только 2, а затем, осмотрев все вокруг, еще целую дюжину. Диаметром с дюйм ямки виднелись по всему саду, словно кто-то взял черенок лопаты и понатыкал дыр по всему участку. Опустившись на колени, я увидел, что ямки имели коническую форму. Так образуются лунки, когда из грядок выдергивают растения с толстыми корешками. «А вы что, только недавно пропалывали сорняки?» – спросил я Стивенса. «Да, но не такие крупные», – отвечал банкир. «Вы, Джо, знаете, сколько сил и труда я вкладывал в эти цветы? Поливал и разрыхлял землю, опрыскивал, вносил точно установленное количество минеральных удобрений в почву». Я слушал вполуха и, не мешая ему выговориться, тем временем подобрал комочек земли и растер его пальцами. Это была совершенно высушенная земля. Она рассыпалась от малейшего прикосновения. «Вы давно поливали эту грядку?» – спросил я.
0: «Вчера вечером», – отвечал Стивенс.
1: «А когда вы увидели, что ваши цветы погибли?»
0: «Сегодня утром». «Вчера вечером они были в хорошем состоянии, а сегодня...»
1: И его глаза быстро заморгали от слез. Я попросил у него стеклянную банку и наполнил ее почвой. «Пошлем в лабораторию и посмотрим, что с ней случилось», – сказал я Стивенсу и, распрощавшись, ушел.

По дороге домой я увидел, как свора собак окружила что-то у ограды перед моим домом. Собаки, как известно, любят гонять кошек. Я припарковал машину, взял черенок от старой мотыги и вышел на улицу спасти кота, которого собаки, видимо,

погнали под изгородь. При виде меня собаки разбежались, и я стал искать бедного кота под забором. Но там никого не оказалось, так что мое любопытство усилилось, и мне захотелось понять, на кого же тогда собаки накинулись. И так я продолжал поиски. И нашел. Оно лежало на земле под самыми нижними ветками живой изгороди, словно заползло туда в поисках укрытия. Я протянул руку и вытащил его наружу. Какой-то сорняк. Футов 5 длиной, с очень странной корневой системой. 8 корней, каждый диаметром с дюйм у основания. Корни не перевивались, как обычно у растения, а были похожи на какие-то отростки по 4 в ряд на каждой стороне растения. Я осмотрел их внимательно и увидел, что корни не были отломаны, а имели тупые прочные кончики. Стебель у растения был внизу толщиной в кулак. От него отходили 4 крупные ветки, покрытые толстыми прочными мясистыми листьями, однако концы ветвей с фут длиной были голыми. На верхушке имелось несколько мясистых завязей стручков. Самый крупный был похож на небольшой кофейник. Сидя на корточках, я разглядывал растения, но чем больше смотрел, тем сильнее недоумевал. Мне, как окружному агенту по сельскому хозяйству, следует хоть немного знать ботанику, но это растение ни на что из виденного мной прежде не было похоже. Я перетащил его через лужайку к сараю с инструментами и бросил там, решив заняться им посерьезнее завтра утром. Затем направился домой, чтобы организовать ужин, поджарить бифштекс и приготовить тарелку зеленого салата. Поужинав и вымыв посуду, я заглянул в справочник по ботанике. Нет ли там каких-нибудь сведений, которые могли бы помочь определить, что за растение я нашел? Однако в справочнике ничего такого не оказалось. Перед тем, как лечь в кровать, я взял карманный фонарик и вышел во двор, чтобы заглянуть в сарай, возможно, рассчитывая, что сорняк окажется каким-то другим, чем я его помню. Открыв дверь сарая, я осветил фонариком то место, где бросил растение, но его там не оказалось. Но в одном из дальних углов послышался шелест листьев, и я направил луч света туда. Мой сорняк переполз в угол и старался подняться. Его ствол, прижавшись к стенке сарая, изогнулся так, как человек изгибает спину, когда хочет подняться. Стоя с раскрытым ртом и глядя, как сорняк старается выпрямиться и встать, я в первый момент оцепенел от ужаса, а затем кинулся в угол сарая и схватил топор. Если бы тому удалось подняться, я, вероятно, изрубил бы его на куски. Но пока я стоял с топором в руке, я понял, что растение не может встать. И меня ничуть не удивило, когда оно свалилось на пол. То, что я дальше сделал, было столь же неразумно и выполнено помимо моей воли, как инстинктивное хватание за топор. Я отыскал старую ванну и наполнил ее водой. Затем подобрал с пола растение, почувствовав при этом, как оно начало извиваться, словно червь, и сунул его корнями в воду. Потом перетащил ванну к стенке сарая так, чтобы сорняк мог держать за стенку, стоять прямо.

Вернувшись в дом, я перерыл два чулана, пока нашел кварцевую лампу, которую купил несколько лет назад, чтобы подлечить свой артрит плечевого сустава. Установив лампу, я направил свет на растение и, набрав полную пригоршню земли, высыпал ее в ванну. Вот и все, что я мог по своим расчетам сделать. Дал растению воду, питание, искусственный свет. Я боялся, что если придумаю еще что-нибудь, то могу навредить, ибо понятия не имел, в каких условиях оно привыкло расти. Но, кажется, все было правильно. Растение сразу же ожило, и пока я суетился, похожий на кофейник стручок на его верхушке, поворачивался туда-сюда, следя за каждым моим шагом. Некоторое время я наблюдал за ним, потом передвинул несколько дальше кварцевую лампу, чтобы она не обожгла ему листья, и вернулся в дом. Вот тут-то я действительно перепугался не на шутку. Я грешным делом испугался еще в сарае, но сейчас был просто потрясен. Перебирая в памяти все заново, я начал понимать более четко, какого рода создание нашел под изгородью. Помнится, что я еще не был готов к тому, чтобы сказать об этом вслух, но, по всей вероятности, мой гость был разумным существом с другой планеты. «Каким образом он сюда попал?» — думалось мне. И не он ли понаделал ямок на цветочных клумбах у банкира Стивенса? И не связано ли все это с ямой на 40-м участке Пита Скиннера? Я посидел немного в раздумье, ибо не пойдешь ведь так вот просто шнырять в чужом саду в полночь. Но должен я все выяснить. Темным переулком я прошел на зады усадьбы Стивенса и пролез в сад. Прикрыв фонарик шляпкой, я еще раз посмотрел лунки на загубленных цветочных грядках. Меня не слишком удивило, что ямки встречаются группами по 8 штук, по 4 на каждой стороне. Точно такие же лунки оставило бы растение, находящееся в моем сарае, если его воткнуть корнями в землю. Вернулся я к себе как раз вовремя, чтобы застать расшвыривающего мусор пса за работой. Он засунул голову прямо в бак, и мне удалось незаметно подкрасться. Учуяв меня, он попытался выпрыгнуть из бака, но еще больше застрял в нем. Прежде чем ему удалось высвободиться, я наградил его таким пинком в одно наиболее подходящее для этого место, что, получив соответствующее ускорение, пес, надо полагать, установил новый мировой рекорд скорости среди собак. Я подошел к сараю и открыл дверь. Ванная, полная мутной воды, оставалась на месте. Кварцевая лампа горела по-прежнему, но само растение исчезло. Я оглядел сарай, но нигде его не увидел. Тогда я выдернул из розетки шнур и направился к дому. Сказать по правде, я почувствовал облегчение от того, что мой гость ушел. Но когда я завернул за угол дома, то увидел, что это не так. Растение стояло в оконном цветочном ящике, и герани, которые я выращивал всю зиму, безжизненно свисали по краям. Я стоял и смотрел на растение, и у меня было такое ощущение, будто оно также смотрит на меня. И тут я подумал, что ему пришлось не только пройти от сарая до дома, а потом забраться в цветочный ящик на окне, но надо было еще открыть запертую дверь сарая и запереть ее снова. Растение стояло твердо и прямо, и, как видно, находилось в полном здравии. В цветочном ящике у окна оно выглядело столь же нелепо, как если бы кто-то вырастил там кукурузу, хотя растение ничем не напоминало кукурузный стебель. Взяв ведро воды и вылив его в цветочный ящик, я вдруг почувствовал, как кто-то хлопнул меня по затылку и поднял глаза. Надо мною склонилась растенийца и одобрительно хлопала меня одной из своих веток, мягкий лист на конце которой вытянулся так, что стал похож на кисть руки. Я зашел в дом и свалился на кровать. Размышляя над случившимся, я главным образом думал о том, что если растение станет мне очень досаждать или окажется опасным, то все, что нужно сделать, так это смешать сильную дозу какого-нибудь минерального удобрения, мышьяка или чего-нибудь столь же смертельного и напоить его этой дрянью. Хотите верьте, хотите нет, но я уснул спокойно. На следующее утро после завтрака я вышел во двор, чтобы посмотреть на растенийца и, может быть, запереть его на весь день в гараже, где замки получше. Но ни на подоконнике, ни в каком другом месте его не оказалось. А поскольку день был субботний, когда в город наезжают фермеры, многие из которых наверняка решат заглянуть ко мне в контору, то я поспешил на работу. Весь день я занимался делами и не имел ни минуты свободного времени, чтобы подумать или поволноваться, но когда занялся упаковкой образцов почвы из сада банкира Стивенса, чтобы послать их на анализ в лабораторию, то мне подумалось, а не следует ли известить кого-нибудь в Вашингтоне о моем растении. Но не знал, с кем там связаться и в какое министерство обратиться.
Вернувшись вечером домой, я нашел растение на огороде, где оно стояло на маленькой грядке редиса. Хотя несколько листьев редиса завяли, в остальном все вокруг было в полном порядке. Я бросил добрый взгляд на растение, и оно помахало мне парой своих веток. Нет, не думайте, то не ветер их пошевелил, ибо никакого ветра не было. Затем кивнула своим кофейным стручком, как бы давая понять, что узнала меня. После ужина я обшарил изгородь перед домом и нашел еще два таких растения, но оба были мертвы. Поскольку мой ближайший сосед ушел в кино, то я осмотрел также и его участок и нашел еще четыре растения в одном из укромных уголков под кустами, куда они заползли, чтобы спокойно умереть. Я все понял. Семь этих растений выбрали цветочные грядки банкира Стивенса себе на завтрак, но минеральные удобрения, которые он применял, погубили их всех, кроме одного. Этот единственный оставшихся в живых пришелец как-то добрался до моего участка. Я спрашивал себя, почему редис, герань на окне, цветы в саду Стивенса среагировали таким вот образом. Может быть, эти растения-пришельцы вырабатывают какой-то яд, который впрыскивают затем в почву, чтобы другие травы и деревья не могли расти там, где поселились они. Такое предположение не лишено оснований, ведь есть же на земле деревья и травы, которые проделывают точно такую же операцию различными способами. Или, возможно, пришельцы высасывают из почвы всю влагу и питательные вещества так, что другим ничего не остается, и они погибают от голода. Если они прибыли с другой планеты, то должны были прилететь на каком-то корабле. Так что яма на 40-м участке у Пита образовалась там, где пришельцы приземлились, чтобы возобновить запас пищи, оставив рядом с ямой равное количество отходов. А эти семь, как они очутились здесь? Бросили корабль, спасаясь от опасности, как моряки, терпящие бедствия. Корабль, наверное, поискал пропавших членов экипажа и, не найдя их, улетел. Если это так, тогда мое растение — единственный оставшийся на Земле пришелец. Но, может быть, корабль все еще продолжает поиски? Я сильно устал, размышляя над всеми этими вопросами, и завалился пораньше спать. Однако долго еще лежал без сна, беспокойно ворочаясь. Но в тот самый момент, когда на меня напал сон, услышал, как у мусорного бака опять завозился пес. Думаете, после того, что случилось с ним накануне, он решил избегать мой двор? Не на такого напали. Он, как ни в чем не бывало, гремел и стучал по баку, стараясь его опрокинуть и выпотрошить. Схватив с кухонной плиты кастрюлю с ручкой, я открыл заднюю дверь и бросил кастрюлю и в него, но промахнулся на добрых 3 метра. Это меня так раздосадовало, что я даже не захотел пойти и подобрать кастрюлю. Я просто вернулся и снова лег спать. Прошло порядочно времени, когда меня внезапно поднял с постели визг смертельно перепуганной собаки. Я вскочил на ноги и бросился к окну. В свете луны пес мчался по садовой дорожке так, словно за ним гнались черти. Следом на всех парусах летела растенница-гость. Оно схватило одной веткой бедного пса за хвост, а оставшимися 3 наддавало ему жару. Они выскочили на улицу и скрылись из виду, но долго еще в окрестностях раздавался собачий визг. Спустя некоторое время я увидел, как растенница ступила на усыпанную гравием дорожку сада и зашагала, словно большое насекомое, на своих 8 корнях. Свернув с дорожки, растение пристроилось возле куста сирени и, как видно, расположилось на ночь. «Если во всем происходящем и нет ничего хорошего, — решил я, — то, по крайней мере, мусорный бак теперь будет вне опасности. Если пес еще раз попробует вернуться, мой гость всегда готов задать ему трепку». Долго я лежал с открытыми глазами, силясь понять, как это растение догадалось, что я не хочу, чтобы пес рылся у меня в баке с мусором. Вероятно, оно видело, если это надлежащее слово, как я гнал разбойника со двора. Я уснул с приятным чувством, что наконец-то мы с растением начали понимать друг друга.

0: На следующий день было воскресенье, и я занялся оранжереей, чтобы привести ее в порядок и посадить туда пришельца, который пока что отыскал для себя на огороде солнечное местечко и притворился большим, особенно неприглядным сорняком, который я поленился раньше выполоть. Во время работы ко мне подошел сосед, чтобы дать бесплатный совет, а потом долго стоял и мялся, и по всему было видно, ему хочется еще что-то сказать мне, но он не решается.
1: «Странное дело», — наконец выпалил он. «Но моя Дженни клянется, что видела, как какое-то небольшое деревце расхаживает у тебя по двору. Мой мальчишка также видел его и говорит, что оно гналось за ним».
0: Сосед, смущенно хихикнув, закончил.
1: «Дети есть дети, как ты понимаешь».
0: «Да, конечно», — отвечал я. Постояв еще немного и дав мне еще пару каких-то советов, сосед ушел к себе. Меня встревожили его слова. «Если растение в самом деле начнет гоняться за детьми, то хлопот не оберешься». Весь день напролет я работал в оранжерее, но нужно было так много сделать, ибо ею не пользовались почти 10 лет, что к вечеру я устал до чертиков. Поужинав, я вышел на заднее крыльцо и уселся на ступеньки посмотреть на звезды. Тишь да гладь стояла вокруг. Не прошло и четверти часа, как до меня донесся шелест листьев. Я оглянулся и увидел растение, которое вышло из сада на своих корнях и подошло ко мне. Оно как бы опустилось рядом со мной на ступеньке, и мы сидели вдвоем и смотрели на звезды. Или лучше сказать, это я смотрел на них, ведь по сути мне неизвестно, может ли мое растение видеть. Если нет, то у него, видимо, имелась какая-то другая способность, которая была ничуть не хуже зрения. Итак, мы просто сидели и смотрели на звезды. Немного погодя, растение протянуло одну из своих веток и взяло меня под руку своим похожим на ладонь листом. Я слегка вздрогнул, но оно коснулось меня столь деликатно, что я остался спокойно сидеть, решив, что если уж нам приходится жить вдвоем, то незачем избегать друг друга. Спустя некоторое время я начал постепенно ощущать, как на меня накатываются волны благодарности, словно растение хотело мне сказать «спасибо». Слов, сами понимаете, не произносилось. Растение, кроме как шелестеть листьями, других звуков издавать не могло. Однако я понял, что существует какая-то система общения без помощи слов, а чувствами. Глубокими, чистыми, крайне искренними. Наконец, такое беспрерывное излияние благодарности стало несколько смущать меня. «Ну, хватит, хватит», — сказал я, стараясь положить конец этому. «Вы бы то же самое сделали для меня». Каким-то образом растение, должно быть, почувствовало, что его признательность понята и воспринята так как чувство благодарности немного ослабло, и вместо него возобладало другое – ощущение мира и спокойствия. Растение поднялось и пошло прочь, но я окликнул его. «Эй, погоди минутку!» Оно, видимо, поняло и вернулось. Я взял его за ветку и повел вдоль границ своего участка, стараясь как можно усерднее внушить, чтобы оно не выходило за изгородь. К концу этой передачи мыслей я был весь мокрый от чрезмерного напряжения. Но в конце концов растение сказал нечто вроде «Окей». Тогда я нарисовал в уме картину, как оно гонялось за мальчишкой и мысленно погрозил пальцем. Растение согласилось. Затем я попробовал сказать ему, чтобы оно не ходило средь бела дня по двору, когда люди могут его увидеть. Не знаю, то ли это наставление было труднее понять, то ли я уже устал, но мы оба выдохлись до конца, прежде чем растение показалось, что поняло меня. Лежа ночью в кровати, я долго размышлял над проблемой общения. По-видимому, это была не телепатия, но что-то также основанное на мысленных образах и эмоциях. Я уснул, радуясь мысли, что мой дом и сад станут школой для инопланетянин. На следующий день мне позвонили из почвоведческой лаборатории сельскохозяйственного колледжа.
2: «Что это за дрянь вы нам прислали?» – спросил незнакомый голос.
0: «Образцы почвы», — ответил я слегка обескураженно. «А чем они вам не нравятся?»
1: «С образцом номер один полный порядок. Это обычная для округа Бартон почва.
0: А вот образец номер два — песок, причем не простой, а в смеси с блестками золота, серебра и меди. Все частицы, разумеется, очень мелкие, но если у какого-то фермера в вашем округе такого песка целая шахта, то он может считать себя миллионером». «Ну, у него этого песка самые большие 5 вагонеток».
2: «А где он его взял?»
0: Глубоко вздохнув, я рассказал все, что мне было известно о происшествии на 40-м участке Пита.
2: Ученый-почвовед сказал, что они сейчас приедут к нам, но прежде чем он повесил трубку, я спросил его насчет третьего образца с участка банкира Стивенса. «Что он выращивал на этой земле?» – спросили меня на другом конце провода озадаченно.
0: «Насколько мы понимаем,
2: она абсолютно истощена. Скажите ему, пусть прежде чем что-нибудь сеет на ней, внесет как можно больше органических удобрений и все необходимое, чтобы земля вновь стала плодородной».
0: Почвовед приехал на участок Пита вместе с тремя другими учеными из колледжа. Чуть позже, на неделе после того, как газеты под крупными заголовками протрубили на всю страну об этом инциденте, прикатила парочка господ из самого Вашингтона. Однако они, как видно, ничего не могли понять из случившегося, так что в конце концов отчалили обратно. Газеты еще немного пожевали эту тему, но вскоре бросили ее. За это время масса любопытных посетила ферму Пита, чтобы собственными глазами посмотреть на яму и песок. Они растащили больше половины кучи и довели Пита до бешенства. «Я решил засыпать эту яму, и дело с концом», — заявил он мне, что и сделал немедленно. Тем временем в моем доме положение все более улучшалось. Растенице, кажется, поняло мое предупреждение не выходить со двора, вело себя, как и подобает растению, днем, и оставило детей в покое. Пусть играют себе на здоровье на моем дворе, если им это нравится. Но самым прекрасным было то, что пес, совершавший набеги на бак с мусором, больше ни разу не показывался. Много раз, пока продолжался ажиотаж вокруг ямы у Пита, мне страсть как хотелось рассказать кому-нибудь из ученых о моем госте, но каждый раз я откладывал, потому что мы мало с ним продвинулись по части преодоления языкового барьера. Правда, в других отношениях мы ладили отлично. Я предоставил как-то раз пришельцу возможность посмотреть, как разбирается, а затем вновь собирается электромотор. Но был не слишком уверен, что он понял что-либо. Я пытался объяснить ему, что такое механическая сила, и показал, как мотор эту силу производит. Попробовал рассказать немного об электричестве, электронах и протонах. Однако быстро запутался, так как сам очень мало что смыслил во всем этом. Сказать по совести, я не думаю, чтобы растенице поняло хоть что-либо по части электрических двигателей. Зато с автомобильным мотором мы добились успеха. Затратив целое воскресенье, мы его разобрали на части, а затем снова собрали. Следя за моими действиями, растенница, кажется, заинтересовалась мотором всерьез. День был жарким, а дверь в гараже нам пришлось держать на запоре, и я грешным делом предпочел бы потратить воскресенье на рыбалку, а не на разборку грязного мазути двигателя. Десятки раз я задавал себе вопрос, стоит ли вообще заниматься этим делом, и нет ли каких-либо более легких методов ознакомления моего гостя с фактами нашей же земной жизни. Я так устал за воскресенье, что в понедельник утром не расслышал будильника и проснулся на час позже, чем нужно. Быстро натянув на себя рубашку и штаны, я кинулся к гаражу. Дверь оказалась открытой, а внутри находилась растенице. Оно разбросало по всему полу части двигателя и продолжало радо-радешенько трудиться над моей автомашиной. Я чуть было не набросился на него с топором, но вовремя сдержался. Заперев дверь гаража, я пошел на работу пешком. Весь день меня мучил вопрос, каким образом пришелец попал в гараж? Может, он проник туда вечером заранее, когда я отвлекся? Или же он умеет открывать замки отмычкой? Я также спрашивал себя, в каком состоянии окажется машина к моему приходу, и я уже ясно представлял, как работаю в гараже допоздна, собирая ее. Я ушел с работы на час пораньше, решив, что если уж мне нужно возиться с машиной, то лучше начать поскорей. Придя домой, я увидел, что мотор собран, а пришелец стоит в огороде, изображая собой сорняк. Значит, он умеет открывать замки, ведь я, уходя на работу, запер гараж. Держа пари сам с собой, что мотор не заведется, я включил зажигание. Однако двигатель заработал вполне нормально. Я проехал по улице, чтобы проверить машину, она оказалась в полном порядке. Для следующего занятия я постарался найти что-нибудь попроще. Я достал столярный инструмент, показал его моему гостю и дал возможность посмотреть, как я буду делать птичью клетку. Не то чтобы мне очень нужна была такая клетка, в доме их имелось достаточно, но я полагал, что так мне будет легче и проще показать, как мы работаем по дереву. Растение внимательно следило за мной, но мне показалось, было чем-то недовольно. Положив руку ему на ветку, я спросил, в чем дело, но в ответ получил угрюмое молчание. Я был озадачен. Почему растенница проявила самый живой интерес при разборке мотора, а тут, когда я стал делать птичью клетку, опечалилась? Я не мог догадаться до тех пор, пока несколько дней спустя мой гость не застал меня за срезанием цветов для вазы в столовой. И тогда он ударил меня.
2: Растение есть растение, а цветы являются растениями. Да и доски тоже когда-то были растениями. Я стоял в саду с подрагивающим в руке букетом, а пришелец смотрел на меня, и я подумал о всех тех потрясениях, которые его ожидают, когда он получше узнает нас. Как мы вырубаем леса, выращиваем растения на корм и одежду, выжимаем из них все соки и извлекаем лекарства. Как я понял, растение-то во всем напоминало человека, который попал на другую планету и увидел там, как некая форма жизни выращивает людей себе на корм. Растение, казалось, не разозлилось и не убежало от меня в ужасе. Оно просто опечалилось, и когда оно печалилось, то становилось самым печальным существом, какое вы только можете себе представить. По сравнению с ним, пропоица с похмелья выглядит наверняка веселей. Если мы когда-нибудь доживем до такого момента, когда действительно сможем разговаривать друг с другом, я имею в виду беседы о таких вещах, как мораль, этика, философия, я тогда узнаю, какие чувства испытывает мой гость к нашей потребляющей растения цивилизации. Как-то раз вечером мы сидели на ступеньках крыльца и глядели на звезды. Еще раньше пришелец показал мне свою родную планету, а может быть, одну из планет, которую он посетил, не знаю. Все, что я уловил тогда, состояло из каких-то смутных образов. Одно место казалось горячим и красным, другое — холодным и голубым. Было еще одно, третье. Окрашенное во все цвета радуги, оно вызывало на душе спокойное, чуть радостное чувство, словно там веял нежный прохладный ветерок, журчали фонтаны и в легком сумраке пели птицы. Мы уже довольно долго сидели на крыльце, когда вдруг мой гость положил свою ветку на мое плечо и мысленно показал какое-то растение. Должно быть, ему приходилось делать значительные усилия, чтобы дать мне его визуальное изображение, ибо картина была четкой и ясной. Растение было тощим и поникшим, и выглядело, если так можно выразиться, еще более печальным и грустным, чем мое, когда оно впадало в печаль. Я проникся жалостью, и тогда мой гость начал думать о доброте. А когда он думает о таких вещах, как доброта и печаль, благодарность и счастье, то прямо изливается ими. Пришелец вызвал во мне столько возвышенных, благородных мыслей, что я боялся, что меня разорвет на части. И пока я сидел на крыльце, размышляя об этом, то мысленно увидел, как бедное растение начало понемногу оживать и расти, а потом расцвело и превратилось в самый красивый цветок, какой мне только доводилось когда-либо видеть. Семена созрели, и растение рассыпало их. Мгновенно из семян проросли совсем маленькие растения, тоже крепкие и полные жизни. Несколько дней я ходил сам не свой под впечатлением виденного, спрашивая себя, уж не схожу ли я с ума. Пробовал избавиться от этого наваждения, но не смог. Картина навела меня на одну идею, и единственный способ, каким я мог избавиться от нее, это проверить ее правильность на практике. Возле сарая с инструментами росла желтая роза. Самая печальная и жалкая из всех роз в городе. Зачем она год за годом цеплялась за жизнь, я не мог понять. Она росла там, когда я был еще мальчишкой. Единственная причина, почему ее давным-давно не вырыли и не выбросили, заключалась в том, что никому не нужен был тот клочок земли, на котором она росла. Я решил, что если это растение нуждается в моральной помощи, так тому и быть. Итак, я тайком, чтобы пришелец меня не заметил, пробрался к сараю и встал перед этой розой. Я начал думать о ней, добрые мысли, хотя одному Богу известно, как трудно думать доброжелательно о таком жалком кустике. Я чувствовал себя идиотом и надеялся, что никто из моих соседей не увидит моих упражнений, но продолжал свое. Кажется, на первый раз я достиг немногого, но раз за разом возвращался к розе. Примерно через неделю я дошел до того, что в самом деле полюбил эту розу. А еще через 4 дня заметил в ней некоторые перемены. К концу второй недели роза из тощего жалкого куста превратилась в цветок, который любой любитель роз был бы горд иметь в своем саду. Роза сбросила в свои изъеденные червями листья и выпустила новые, которые казались такими блестящими, словно их навощили. Затем появились крупные цветочные почки, и вскоре куст весь засиял в желтом ореоле. Однако я не совсем поверил первому опыту. Где-то в глубине души я подозревал, что пришелец видел мои упражнения и слегка помог мне. И решил проверить свою теорию еще раз там, где мой гость не мог помешать. В нашей конторе Милли вот уже 2 года старалась вырастить африканскую фиалку, и к описываемому мною моменту уже готова была признать свое поражение. Я часто отпускал шутки насчет этой фиалки, так что иногда моя секретарша даже дулась на меня. Подобно желтой розе, это было несчастнейшее из растений. Его поедали насекомые. Милли часто забывала его полить, цветок не раз роняли на пол, а посетители использовали горшок в качестве пепельницы. Я, естественно, не мог дать фиалке такой интенсивный курс лечения, как желтой розе, но взял за правило ежедневно останавливаться по несколько минут возле окна и думать о ней по-доброму. Через пару недель фиалка стала выпрямляться и крепнуть, а к концу месяца расцвела впервые за свою жизнь. Тем временем курс обучения пришельца продолжался. Вначале он отказывался входить в дом, но в конце концов достаточно поверил мне, чтобы войти в комнаты. Однако он не любил проводить много времени в закрытом помещении, так как дом был чересчур переполнен напоминаниями о том, что наша цивилизация – цивилизация, потребляющая растения. Мебель, одежда, крупы, бумага, даже сам дом – все было сделано из растений. Я достал старую катку, наполнил ее землей и поставил в углу столовой, чтобы мой подопечный, если захочет, мог питаться в доме, но я не помню, чтобы он как раз воспользовался ею. Хотя тогда я и мысли не допускал о том, но понимал, что все, что мы с пришельцем делаем, все обречено на провал. Сумел бы кто-нибудь другой сделать лучше или нет, не знаю. Думаю, что сумел бы. Но лично я не знал, с кем и как начать разговор об этом, так как боялся, что меня высмеют. Ужасно, как мы, люди, боимся показаться смешными. Кроме того, надо было считаться и с гостем. Что бы он подумал, если бы я вдруг отдал его кому-то? Я не раз подбивал себя на то, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги, но тут из сада выходила растенница, усаживалась рядом со мной на ступеньке, и мы начинали беседу ни о чем, по сути конкретном, а о счастье и горе, о братстве и воле. И моя решимость постепенно улетучивалась. С тех пор я часто думаю, насколько мы с ним, наверное, походим на 2 затерявшихся детей, незнакомых, выросших в разных странах, которым очень хотелось бы поиграть вместе, но ни один из них не понимал ни правил игры другого, ни языка. Знаю, знаю. Вы скажете, что надо было начинать с математики. Вы показываете инопланетянину, что 2×2=4, затем рисуете солнечную систему и показываете ему на чертеже солнце, а затем тычете пальцем на светило в небе, потом показываете на рисунке землю и показываете на себя и на пол. Таким образом, вы даете ему знать, что вам известно о солнечной системе, о космосе, звездах и так далее. Затем вы вручаете ему карандаш и бумагу, чтобы он нарисовал звездную карту родного неба, свою солнечную систему и ту планету, откуда он прилетел. Но что, если он не знает математики? Что если выражение 2+2=4 для него ничего ровным счетом не означает? Что если он никогда не пользовался чертежами и диаграммами? Что если он не умеет чертить или видеть, слышать, чувствовать и думать так, как это делаем мы? Чтобы иметь дело с пришельцами из другого мира, надо иметь какую-то первооснову. Но, может быть, математика не есть такая первооснова? Чертежи также? В этом случае надо искать что-то другое. Ведь должны же быть какие-то определенные, всеобщие, универсальные первоосновы. Думаю, что я знаю, каковы они. Если уж ничему другому, то этому растенице научило меня. Счастье – вот первооснова. И горе – первооснова. И благодарность, возможно, в чуть меньшей степени, и доброта, и, вероятно, ненависть, хотя мы с моим гостем никогда не имели с ней дела. Быть может, братство. Но доброта, счастье и братство – инструменты не очень удобные в обращении, когда хотят добиться понимания по какому-то конкретному вопросу, хотя в мире растений это может быть и не так. Приближалась осень. Я начал подумывать, как устроиться с моим гостем на зиму. Разумеется, я мог бы держать его в доме, но он не любил бывать в закрытом помещении. Как-то вечером мы сидели вдвоем на ступеньках заднего крыльца, слушая первых сверчков за сезон. Корабль спустился бесшумно. Я заметил его только тогда, когда он оказался на уровне деревьев. Он опустился вниз и приземлился как раз между моим домом и сараем. Я слегка вздрогнул, но не испугался и, кажется, не очень удивился. Где-то в глубине души я все время интересовался, неужели товарищи и собратья растенницы так и не разыщут его в конце концов? Корабль весь светился мерцающим светом. Из него вышли три растеницы. Но странная вещь, ни дверей, ни люков на корабле не было, и растеницы как бы вышли из него сквозь стены, и они снова закрылись за ними. Мое растеница взяло меня за руку и потянуло слегка за собой, показывая, что хочет войти вместе со мной на корабль. Чтобы успокоить меня, оно начало изливать на меня мирные успокаивающие мысли. И все время, пока это продолжалось, я слушал разговор между моим растенницем и тремя вновь прибывшими, но улавливал только какие-то неясные обрывки их беседы, едва ли осознавая, что ведется разговор, и уж, конечно, не понимая, о чем они говорят. Потом мое растенница встала рядом со мной, а трое сошедших с корабля подошли поближе. Они по очереди брали меня за руку и некоторое время смотрели на меня благодаря за помощь и желая счастья. То же самое сказала моя растенница, а затем они вчетвером направились к кораблю и скрылись в нем. Я стоял и смотрел, как корабль медленно уходит в ночь до тех пор, пока он не исчез из виду. И чувство благодарности и счастья постепенно меркли во мне, уступая чувству одиночества и печали. Я понял, что где-то там, наверху, есть большой корабль-матка, что в нем много других растений, одно из которых жило со мной почти полгода, тогда как другие шесть его сотоварищей умерли под забором по соседству. Я понял также, что эта корабль-матка вычерпал плодородную землю с участка Пита Скиннера. Наконец я перестал смотреть за небо. За сараем я увидел красоту желтой розы в цвету и опять подумал о первоосновах общения живых существ. Я хотел знать, уж не используется ли счастье и доброта, а может быть даже такие чувства, о которых мы, люди, еще не знаем в мире растений так, как мы используем науки. Ведь расцвел же розовый куст, когда я стал думать по-доброму о нем. А африканская фиалка, разве она не обрела новую жизнь в человеческой доброте? Вам это может показаться удивительной несуразицей, но такой феномен не так уж нов или неизвестен. Есть люди, которые умеют получить из грядки или сада все, что захотят. А таких говорят, что у них дома живет зеленый помощник, мальчик с пальчик. И может быть, наличие зеленого помощника, мальчика с пальчик, зависит не только от умений или трудов, вкладываемых в растения, сколько от доброты и интереса, проявляемого к ним человеком. В течение многих веков растительная жизнь на нашей планете воспринималась как нечто собой разумеющееся. Все было легко и просто. В целом растениям уделялось мало любви. Их сажали или сеяли, они росли. В должное время с них снимали урожай. Иногда я спрашивал себя, а что, когда голод сожмет нашу перенаселенную планету в своих тисках? Разве тогда не появится крайняя нужда в раскрытии секрета садоводческого искусства? Тайны зеленого мальчика с пальчик. Если доброта и любовь могут побудить растения производить в несколько раз больше своей обычной нормы, то неужели мы не возьмем доброту в качестве орудия, с помощью которого можно спасти землю от голода? Во сколько раз можно больше получить зерна, если фермер полюбит, скажем, выращиваемую им пшеницу? Конечно, такой простой принцип вряд ли получит одобрение. Во всяком случае, он не сработает. Не сработает в потребляющем растении обществе. Ибо как можно сохранить у растения убеждение, что вы его любите и испытываете к нему добрые чувства, когда из года в год доказываете, что ваш единственный интерес к нему сводится к тому, чтобы его или съесть, или сделать из него одежду, или срубить на дрова? Я прошел за сарай и встал возле желтой розы, стараясь найти ответ. Роза разволновалась, подобно красивой женщине, которая знает, что ею восхищается, однако никаких чувств от нее не исходило. Благодарность и счастье исчезли, растворились. И ничего не осталось, кроме чувства тоски и одиночества. Вот собачьи дети эти растительные пришельцы. Растравили человека так, что он теперь не может спокойно съесть кашу на завтрак.

Джордж Мартин, одинокие песни Ларена Дорра. Есть девушка, которая странствует между мирами. У нее серые глаза и бледная кожа, так во всяком случае гласит легенда. А в водопаде угольно-черных волос сверкают огненные искры. Ее лоб украшает диадема из полированного металла, темная корона, которая удерживает волосы и иногда бросает тень на ее глаза. Девушку зовут Шарра. Она познала врата. Начало ее истории для нас потеряно, как и память о том мире, в котором она родилась. Конец? Конец еще не наступил, но когда он придет, мы о том не узнаем. Нам известна лишь середина. Только часть, осколок полузабытого сказания. Короткая повесть о мире, где остановилась Шарра, об одиноком певце Ларене Дорре и о том, как соприкоснулись их жизни. На одно короткое мгновение возникла долина, охваченная сумерками. Огромное фиолетовое солнце нависло над горными кряжами. Его косые лучи безмолвно озаряли густой лес деревьев с гладкими черными стволами и бесцветными призрачными листьями. Тишину нарушали лишь скорбные крики птиц-плакальщиц, да журчание быстрого горного ручейка, теряющегося в лесу. Затем сквозь невидимые врата в мир Ларена Дорра вошла измученная и перепачканная кровью Шарра. На ней было простое платье, когда-то белое, но теперь грязное и рваное. Тяжелый меховой плащ едва держался на плечах. Левая рука, обнаженная и худая, кровоточила тремя длинными узкими царапинами. Девушка возникла на берегу ручья, быстро оглянулась и только после этого опустилась на колени, чтобы промыть раны. Несмотря на стремительное течение, вода показалась ей слишком темной и мутно-зеленой. Однако Шарра очень устала, ее мучила жажда, и она решила рискнуть. Девушка напилась, ополоснула лицо и перевязала руку оторванным от подола куском ткани. Пурпурное солнце уже почти скрылось за горами, когда Шарра нашла подходящее место среди деревьев и улеглась.

0: Сахара прекратила сопротивление, хотя знала, что не должна сдаваться. Она устала, ведь ее война началась так давно. Когда? «Зачем?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила. «Кто вы? Куда мы идем?»
1: «Туда, где вы будете в безопасности», — ответил он.
0: Шара услышала плеск, словно незнакомец нес ее через ручей. А впереди, среди гор, на фоне заходящего солнца, разглядела неровные очертания высокого замка с тремя башнями. Как странно, подумала Шара. Совсем недавно его здесь не было. И ее успокоил сон.

Проснувшись, Шара увидела наблюдающего за ней незнакомца. Она лежала под теплыми мягкими одеялами в кровати с балдахином. Занавеси были раздвинуты, а хозяин замка устроился в кресле, стоящем в самом темном углу комнаты. В его глазах отражалось мерцающее пламя свечей, подбородок он положил на сцепленные кисти рук. «Вам лучше?» – не меняя позы, спросил он. Шара уселась и тут же обнаружила, что обнажена. Быстрое точно подозрение, ее рука метнулась к голове. Однако темная корона оставалась на месте, холодный металл приятно ласкал лоб. Успокоившись, Шара откинулась на подушке и натянула одеяло до подбородка. «Намного лучше», — ответила она, и только сейчас поняла, что все раны затянулись. Незнакомец улыбнулся задумчиво и печально. У него было сильное лицо с огромными темными глазами, таких шарик глаз до сих пор видеть не приходилось, и волосы цвета вороного крыла, спадавшие на лоб крупными локонами. И хотя поза хозяина прятала его стать, не вызывала сомнений, что он может похвастаться высоким ростом и великолепным сложением. Поверх костюма и накидки из мягкой серой кожи он набросил меланхолию, точно плащ. «Следы когтей», — задумчиво проговорил.

страж, стоящий у врат. Она вздохнула. У врат всегда есть страж. Семеро наложили запрет на путешествие между мирами. Но мне они мешают особенно старательно. Незнакомец опустил руки на подлокотники кресла и кивнул, однако грустная улыбка не покинула его лица. «Итак», — сказал он, — «вы знаете семерых, и вам известно о вратах». Он перевел глаза на ее лоб. «Корона, конечно, мне следовало догадаться раньше». «Вы и догадались», — улыбнулась Шара. «Более того, вы знали, кто вы и куда я попала». «Мир, который я мог бы считать своим», — ровным голосом ответил он. «Тысячи раз я давал ему имена, но ни одно из них не показалось мне подходящим. Однажды, правда, я придумал название, которое мне понравилось, но я его забыл. С тех пор прошло слишком много времени. А вот меня зовут Ларендор, то, что звали когда-то, когда вы

Наверное, не стал возражать Лорен Дор и весело рассмеялся. Я тот, кем хочу быть. Здесь нет никого, кто бы мне возражал. Как вы исцелили меня, поинтересовалась Шара. Он смущенно пожал плечами. Вы попали в мои владения, а я наделен определенными способностями. Не такими, как имел раньше, но все же спасибо. Впрочем, складывалось впечатление, что она ему не очень поверила. Ларен нетерпеливо взмахнул рукой. «Тебе кажется, что такое невозможно?» Он неожиданно перешел на «ты». «Дело в твоей короне, естественно». «Ну, скажем так, ты провалишь наполовину. Пока ты в ней, я не могу причинить тебе никакого вреда, но зато в моих силах помочь». Он вновь улыбнулся, и его глаза смягчились и приобрели мечтательное выражение. «Впрочем, это не имеет значения. Я никогда не причиню бы тебе вреда, Шара. Поверь мне». Казалось, Шара удивилась. «Ты знаешь мое имя? Откуда?» Он встал, улыбаясь, подошел к ее постели и присел на краешек. Не ответив на вопрос, взял ее за руку и нежно провел по ней ладонью. «Да, мне известно твое имя», — проговорил он. «Ты Шара, та, что странствует между мирами». Столетия назад, когда горы еще имели иную форму, а фиолетовое солнце испускало пурпурные лучи в самом начале цикла. Семеро сообщили мне, что ты здесь появишься. Я ненавидел их, всех до одного, и всегда буду ненавидеть, но той ночью я приветствовал подаренное ими видение. Они назвали твое имя и заверили, что ты обязательно придешь в мой мир. Они сказали еще кое-что, но мне хватило и одного знания, что я тебя увижу. Обещание. Начало или конца, но обещание перемен. Мне любые перемены приносят радость. Я прожил здесь 1000 солнечных циклов Шара. Каждый из них длится столетие один, все время один. А события, отмеряющих смерть времени, почти не происходят. Шара нахмурилась и тряхнула своими черными волосами, и в тусклом сиянии свечей вокруг ее головы возник мягкий, как

ничего не поведали. Он сильно сжал ее руку. «Что я тебя полюблю», — ответил Ларендор. Его голос по-прежнему переполнял их печаль. Впрочем, я не рассматривал их слова как пророчество. Я и сам мог бы сказать то же самое. Много лет назад, мне кажется, тогда солнце заливало мой мир желтым светом. Я понял, что полюблю любой голос.

Шарра проснулась на рассвете, когда яркие пурпурные лучи солнца ворвались в ее спальню через высокое стрельчатое окно, которого она не заметила вчера, когда ложилась спать. Ларен приготовил длинную одежду, свободный желтый халат, алое, украшенное самоцветами платье и темно-зеленый костюм. Она выбрала костюм и быстро оделась. Прежде чем выйти из комнаты, Шарра выглянула в окно. Она находилась в башне и смотрела на осыпающуюся крепостную стену и треугольный пыльный двор. Две другие башни, которые заканчивались коническими шпилями, определяли две оставшиеся вершины треугольника. Сильный ветер трепал серые флаги, украшавшие стены. Все остальное застыло в неподвижности. Однако за крепостными стенами Шарра не увидела ничего, даже отдаленно похожего на долину. Замок вместе с двором и кривыми башнями стоял на вершине горы, а вокруг высились скалы, зазубренные пики которых венчали блестящие ледяные шапки, пламеневшие фиолетовым сиянием. Окно было плотно закрыто, но ветер казался холодным. Шарра распахнула дверь спальни и быстро сбежала вниз по каменной винтовой лестнице, которая вела через двор к главному зданию. Она прошла по бесчисленным комнатам. В иных ничего не увидела, кроме пыли, другие же поражали воображение изысканной роскошью обстановки. Наконец, Шарра нашла завтракающего Лорена. Стол ломился от еды и напитков. Рядом с хозяином пустовало место. Девушка села, взяла бисквит и не смогла удержаться от довольной улыбки. Лорен улыбнулся в ответ. «Сегодня я уйду», — сказала Шарра. «Мне очень жаль, Лорен, но я должна найти врата». На лице Лорена Дорровна появилось выражение безнадежной печали. «Ты вчера мне об этом сказала», — вздохнул он. «Выходит, я напрасно ждал столько лет». На столе стояли мясо, фрукты и молоко. В вазочках лежало несколько сортов печенья. Шарра наполнила свою тарелку, не поднимая на Лорена глаз. «Я сожалею», — повторила она. «Останься», — предложил он. «Хотя бы ненадолго. Ты ведь можешь себе это позволить? Я буду петь для тебя и покажу свой мир». В его широко раскрытых темных глазах застыла просьба, почти мольба. Шарра заколебалась. «Ну, врата удается найти не сразу, но, Лорен, потом я уйду, я дала слово. Ты понимаешь?» Он улыбнулся и беспомощно пожал плечами. «Да, конечно. Послушай, я знаю, где находятся врата. Тебе не придется их искать. Останься со мной на месяц, а потом я отведу тебя к вратам». Он внимательно посмотрел на девушку. «Ты странствуешь уже очень давно, Шарра. Так, может, пришла пора отдохнуть?» Медленно, не спуская глаз с Лорена Дора, она наслаждалась вкусом плода. «Возможно, ты прав», — проговорила наконец она, тщательно взвешивая каждое слово. «И у врат меня, естественно, будет ждать страж. Ты мне поможешь. Месяца-то не так уж и много. В иных мирах мне приходилось задерживаться на годы». Шарра кивнула, и на ее лице появилась улыбка. «Да, пожалуй, так я и поступлю». Лорен легко коснулся ее руки.

0: После завтрака он показал ей свои владения. Он доставил их в огромную подземную пещеру, озаренную зеленым сиянием, где с бесчисленных сталактитов капала прозрачная вода, а отары слепых белых овец жалобно блеяли под крепостными стенами. Ларен хлопнул в ладоши и улыбнулся. В тот же миг вокруг них поднялись непроходимые джунгли. Деревья, расталкивая друг друга, устремлялись прямо в небо. Землю устилал ковер из гигантских цветов самых причудливых оттенков. Весело верещали взобравшиеся на крепостные стены клыкастые обезьяны. Ларен Дор еще раз хлопнул в ладоши. Стены мгновенно опустили, а путешественники оказались на песчаном берегу бескрайнего океана. У них над головой парила громадная синяя птица с тонкими, словно бумага, крыльями. Он показал ей это и многое-многое другое. А в конце, когда сумерки собрались накрыть мир темным пологом, Ларен вернул замок на вершину холма. Ишара вновь увидела лес, где среди темных стволов нашел ее Ларен Дор и услышала знакомые стенания птиц-плакальщиц, порхающих среди прозрачных листьев.
1: «Здесь совсем неплохо», — заметила Шара, обернувшись к нему.
0: «Верно», — ответил Ларен. Его руки лежали на каменных перилах, он не сводил глаз с раскинувшегося внизу леса.
1: «Однажды я прошел его пешком с мечом за поясом и посохом в руках.
0: Не раз испытывал я истинную радость, открывая новые тайны за каждым следующим холмом». Он усмехнулся.
1: «Много лет минуло с тех пор.
0: Теперь мне хорошо известно, что лежит за каждым следующим холмом. Еще один пустой горизонт». Он посмотрел на Шару и пожал плечами, характерный для него жест.
1: «Наверное, существует ад много страшнее, но этот мой собственный».
2: «Тогда пойдем вместе», — предложила Шара. «Отыщем врата и покинем твой мир. Существуют и другие вселенные. Возможно, они не такие причудливые и красивые, но там ты забудешь об одиночестве».
0: Ларен вновь пожал плечами.
1: «У тебя все так просто получается», — равнодушно отвечал он. «Я уже давно нашел врата Шара. И тысячи раз пробовал через них проникнуть. Стражи не пытались удержать меня. Я делал несколько шагов, передо мной на миг возникал другой мир, и вновь я оказывался в стенах своего замка. Нет, я не в силах отсюда уйти». Она сжала его ладонь двумя руками. «Как печально. Так долго жить в одиночестве. Должно быть, ты очень сильный, Ларен. Мне хватило бы нескольких лет, чтобы сойти с ума».
0: Он с горечью рассмеялся.
1: «О, Шара! Я тысячи раз сходил с ума. Семеро исцеляли меня».
0: Он притянул ее к себе. Холодный ветер усиливался. «Пойдем. Мы должны быть в замке до наступления темноты». Они вернулись в башню, поднялись в спальню, уселись рядом на постели Шары, и Ларен принес поесть. Черное снаружи и красное изнутри мясо, белый горячий хлеб и желтое вино. Они ели и вели беседу. «Почему ты здесь?» — спросила Шара, запивая еду глотком вина. «Чем ты их оскорбил? Кем был раньше?»

казалось, что растаял, и мой прежний мир не стал, и женщины, которая делила со мной ложу. Но меня посещают и другие видения. Часто вспоминаю, что был богом. Ну, почти богом. Я обладал могуществом и даже создал собственное учение, которое отличалось от того, что проповедуют семеро. Они боялись меня, но в одиночку справиться со мной не могли. Однако против семерых одновременно у меня не оставалось ни шанса на победу. В конце концов, они вынудили меня вступить с ними в бой, одержали верх и отправили сюда, оставив лишь малую толику прежнего могущества. Жестокая ирония судьбы. Будучи богом, я учил свой народ, что только объединившись, они сумеют победить тьму, а любовь, смех и умный собеседник помогут им в трудную минуту. Семеро лишили меня и любви, и смеха, и умного собеседника. Но и это не самое худшее. Бывают моменты, когда мне кажется, будто я всегда жил здесь, что я родился в этом мире множество веков назад. Все остальные воспоминания посланы мне для того, чтобы заставить страдать еще сильнее. Шара не сводила с него глаз. Лорендор смотрел в пустоту, в далекий мир печальных воспоминаний. Он говорил очень медленно, его голос походил на клубящийся туман, который скрывает предметы, окутывая пологом тайны далекий свет, который не суждено увидеть. Лорен немного помолчал, и его глаза проснулись. «О, Шара!» — взволнованно заговорил он. «Будь осторожна. Даже твоя корона не поможет, если они решат объявить тебе войну. И бледный младенец Бакалон будет терзать тебя. Наслас насладится твоей болью, а Саагаэль попытается отнять душу». Шара содрогнулась. Она взглянула на свечи и обнаружила, что те почти догорели. Как долго длился рассказ Лорендора. «Подожди», — сказал он, встал и вышел в дверь, которая появилась рядом с тем местом, где раньше было окно. Как только село солнце, все окна превратились в глухой камень. Вскоре Лорен вернулся. У него на груди на кожаном ремне висел необычный инструмент из черного полированного дерева. Шаре никогда не доводилось видеть ничего подобного. 16 разноцветных струн, причем под каждой яркая полоса, инкрустированная в гладкое дерево инструмента. Когда Лорен сел, нижняя часть диковинного устройства оказалась стоять на полу, а верхушка доходила ему до плеч. Он чуть тронул струны. Вспыхнул свет. Комната наполнилась звуками музыки, которые тут же стихли. «Мой спутник», — улыбаясь, проговорил он. Лорендор снова коснулся своего инструмента. Раздался нестройный аккорд, а в воздухе замерцали причудливые узоры. Он запел. «Я повелитель одиночества. Мои владения пустынны». Первые слова прозвучали совсем негромко. Голос у Ларена оказался нежным, мелодичным и будто окутанным какой-то призрачной дымкой. Шара слушала песню внимательно, пытаясь запомнить ее, касались и проплывали мимо, снова превращаясь в туман слова, а вместе со словами и музыкой печальные и таинственные, рыдающие и полные неясных обещаний тысяч нерассказанных легенд. По всей комнате разгорелись свечи, мерцающие сферы поплыли по замку, воздух заискрился множеством цветов. Слова, музыка, свет. Лорендор соткал из них видение. И тогда он предстал перед Шарой таким, каким видел себя в снах. Высоким, сильным и гордым королем с черными, как у нее, волосами и сверкающими глазами. Сияющая серебряная корона украшала его чело. На бедре висел тонкий прямой меч. Этот Лорен, молодой Лорен из снов, двигался без малейших следов меланхолии в мире великолепных минаретов из слоновой кости и лениво несущих свои воды голубых каналов. Мир вращался вокруг него, друзья и подруги, и одна особенная женщина, которую Лорен привлекал к себе словами и сполохами цветного огня. Впереди его ждали бесконечные дни, наполненные радостью, смехом и счастьем. И вдруг неожиданно темнота, мрак. Он оказался здесь. Музыка застонала, свет померк, слова стали печальными и потерянными. Шара видела, как в знакомом, но ныне пустом замке пробуждается Лорен. Вот он бродит анфиладами комнат, потом выходит наружу. Его глазам открывается совершенно чужой мир. Она наблюдала, как он покидает замок,

В сторону скрытого туманом далекого горизонта, в надежде, что это всего лишь дым. Он шагает все дальше и дальше, каждый день перед ним открываются новые дали, и огромное тугое солнце испускает красные, оранжевые и желтые лучи, но его мир остается пустым. Наконец он возвращается в замок, в свой новый и единственный дом. Его белоснежные одежды стали серыми и тусклыми, однако песня не смолкла. Проходили дни, годы, столетия. Ларен уставал, сходил с ума и не старел. Солнце сияло зеленым и фиолетовым, и варварскими желто-бело-голубыми лучами. Оно заливало землю, но с каждым циклом в этом мире становилось все меньше красок. Так пел Ларен на пустых днях и ночах, когда лишь музыка и воспоминания помогали ему сохранить рассудок, и, слушая его баллады, Шара ощутила всю полноту его чувств. Когда же видение померкло, музыка умерла, нежный голос смолк, Ларен

0: Рассвет следующего дня выдался холодным и облачным, но Варен повел Шару в лес на охоту. Они преследовали стройные белые животные, то ли кошку, то ли газель, которая двигалась слишком быстро, и они не могли ее ни догнать, ни даже разглядеть. Шару это вполне устраивало, погоня увлекала ее гораздо больше, чем убийство. В стремительном беге по темному лесу с луком в руках и колчаном темных деревянных стрел, которым ей так и не пришлось воспользоваться, было что-то завораживающее. Оба надели теплые меховые плащи, а Ларен часто улыбался Шаре из-под капюшона, украшенного волчьей головой. Прозрачные, хрупкие, как стекло, листья звонко крошились у них под ногами. Потом они вернулись в замок, и Ларен устроил в главной обеденной зале грандиозное пиршество. Они улыбались друг другу, сидя на противоположных концах огромного стола, и Шара наблюдала бегущие за окном над головой Ларена облака до тех пор, пока окно не превратилось в камень. «Почему так происходит?» — спросила она. «Почему ты никогда не выходишь по ночам из замка?» «Ну, у меня хватает на это причин», — пожав плечами, ответил он. «По ночам здесь нет ничего хорошего». Ларен взял в руки изысканный инкрустированный самоцветами кубок и сделал несколько глотков горячего вина с пряностями.
1: «Скажи, Шара,

давали имена таким созвездиям и слагали о них легенды. Ларен кивнул. «Мне кажется, я бы полюбил твой мир», — сказал он. «Мой прежний много похож на него. Однако наши звезды окрашены в тысячи цветов и двигаются в ночи, словно призрачные лампады. Временами звезды опускают вуаль, чтобы скрыть свое сияние, и ночи становятся таинственными, будто пронизанными магическим сиянием. Именно в такие ночи я выходил в море под парусом вместе с своей любимой. Прекрасное время для песен». Его голос снова стал печальным. Темнота проникла в комнату. Темнота и молчание, и Шара едва различала лицо Ларена Дора. Потом она поднялась, подошла к нему и присела на край стола рядом с его

девушки еще вина, и ее пальцы слегка задержались на его руке, когда она принимала бокал. Совсем как у нас, призналась Шара. Когда дули теплые ветры, а вокруг никого не было. Мы любили лежать рядом под открытым небом. Кайдар и я. Кайдар? Ларен вопросительно посмотрел на девушку. Он бы тебе понравился, Ларен. И ты бы ему пришелся по душе, так мне кажется. Он был высоким и рыжеволосым, и в его глазах горел огонь. Кайдар обладал могуществом и несгибаемой волей, он был сильнее меня. Однажды ночью семеро схватили его, но не убили, а лишь перенесли из нашего мира в иной. Вот я и пытаюсь его найти. Я знаю о вратах, и на мне темная корона, так что им не просто меня остановить. Ларен пил вино и наблюдал за игрой мерцающего света на металле кубка. Существует бесконечное множество миров Шара. У меня есть время. Я, как и ты, Ларен, не старею. Я его найду. Ты так сильно его любишь. Шаре не удалось скрыть промелькнувшую на лице счастливую улыбку. Да, промолвила она, но теперь ее голос казался немного потерянным. Да, он подарил мне счастье, Ларен. Мы пробыли вместе совсем недолго, но он действительно сделал меня счастливой. И семеро ничего не могли отнять. Я радовалась.

Да, множество раз, Фара. Я видела вселенную, где янтарное солнце сияет для единственного мира, а огромные небеса остаются пустыми всю ночь. Мне довелось побывать в стране черных шутов. Там вообще нет неба, а шипящие солнца горят под поверхностью океана. Я бродила по болотам Карадайна и наблюдала за тем, как маги зажигают радугу, чтобы осветить лишенную солнца землю. «В моем мире нет звезд», — сказал Лара. «Неужели это так тебя пугает, что ты всегда остаешься в замке на ночь?» «Нет, конечно же, все не так просто». Он взглянул на девушку. «Хочешь посмотреть?» Шара кивнула. Факелы погасли так же внезапно, как загорелись, и комната погрузилась в темноту. Шара заглянула за плечо Лорена Дора, который даже не пошевелился. Каменная стена у него за спиной исчезла, словно пыль, и в комнату хлынул свет. Небо оставалось темным, однако Шара прекрасно видела, как на его фоне двигается какое-то существо. Оно светилось. Земля во дворе, камни крепостных стен и серые флажки — все заливало ее, его яркое сияние. Шара в недоумении подняла глаза и почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Чудовище оказалось выше горных хребтов и заслонило собой половину неба. Несмотря на яркое сияние, Шара поняла, что оно темнее глубочайшего мрака. Страшилище отдаленно напоминало человека, одетого в длинный плащ с капюшоном. Тьма под ним казалась чернее самой пустоты. Лишь тихое дыхание Лары, биение ее собственного сердца, далекие рыдания птиц. В голове Шары зазвучал демонический хохот. Мерзкая тварь взирала на нее сверху вниз, и Шара ощутила, как ее душу заполняет холодный мрак. Застыв на месте, она не могла отвести взгляды от диковинного существа, которое тоже замерло. Потом чудовище повернулось, медленно подняло руку, и рядом возник крошечный человечек с огненными глазами. Он отчаянно кричал и звал Шару. Она вскрикнула и отвернулась, а в следующее мгновение окно исчезло. Осталась лишь стена, грубый надежный камень, ряд горящих факелов и Ларен, обнимающий ее своими сильными руками. «Всего лишь мираж», — негромко проговорил он, крепко прижал к себе девушку и погладил ее волосы. «Я часто испытывал себя по ночам», — задумчиво продолжал он. «Но в том нет никакой нужды. Они приходят по очереди, чтобы поглазеть на меня. Каждый из семерых. Я много раз видел их черные силуэты на фоне чистого темного неба. Они мучают тех, кого я любил. Я больше не выхожу после наступления темноты. Остаюсь внутри замка и пою, а мои окна сделаны из ночного камня. Я чувствую себя оскверненной», — все еще дрожа пробормотала Шара. «Пойдем», — сказал Лара. «Наверху есть горячая вода, и ты смоешь холод, а потом я для тебя спою». Он взял ее за руку и повел в башню. Шара приняла горячую ванну, а Лара настраивал свой инструмент у нее в спальне. Когда она вернулась, завернутая с ног до головы в огромную мохнатую простыню, Лара уже ждал ее. Шара уселась на кровать и стала вытирать волосы. А Лара преподнес ей видение. На сей раз он спел ей о другом сне, в котором был богом и врагом семерых. Могучий мотив, перерываемый молниями и волнами страха. Лучи света сливаются, чтобы образовать алое поле битвы, на котором ослепительно белый Ларен сражается с тенями и чудовищами из кошмаров. Их семеро. Они окружили его плотным кольцом, со всех сторон атакуя копьями абсолютного мрака. Ларен отвечал им огнем и бурей. Но в конце концов они его одолели, сияние померкло, песня снова зазвучала тихо и печально.

принесенные шары и использовал его, а потом изменил по-своему. В спальне, где они сидели, рождались красочные картины, на которых обжигающее белое солнце полыхало над ней вечного океана, откуда вырвались шипящие облака пары, и люди древнее самого времени зажигали радуги, стараясь разогнать мрак. А еще Ларен пел о Кайдаре. Ему удалось понять, ухватить истинную суть возлюбленного шара и вернуть ей огонь, горевший в его глазах, разбудить самые сокровенные воспоминания. Он помог ей снова поверить в то, что она сумеет его отыскать. Однако музыка смолкла, и в воздухе повис вопрос, который рассыпался множеством осколков многоголосого эха. Оба Ларен и Шара ждали продолжения, и оба знали, что его нет. Пока нет. Шара плакала. «Вот и моя пришла очередь, Ларен», — сквозь слезы прошептала она, а потом добавила. «Благодарю тебя. Ты вернул мне Кайдара». «Я всего лишь спел песню», — пожав плечами, ответил он. «Прошло немало времени с тех пор, как я сочинял песню». И снова он оставил ее, легко прикоснувшись пальцами к щеке, а она еще несколько минут стояла, кутаясь в теплую мохнатую простыню. Затем Шара закрыла дверь на засов и задула все свечи, превратив свет в мрак. Она забралась в постель, но еще долго не могла заснуть. Когда Шара открыла глаза, сама не зная, почему, стояла глубокая ночь.

сидел в кресле в углу спальни, положив подбородок на сцепленные пальцы, как и тогда, в первый раз. Его невероятные глаза были широко раскрыты и черны в комнате, наполненной ночью. Он не шевелился. «Ларен?» — тихонько позвала Шара, еще не до конца уверенная в том, что видит именно его. «Да», — ответил он, не меняя позы. «Прошлой ночью я тоже за тобой наблюдал, когда ты спала. Я провел в одиночестве так долго, что ты и представить себе не можешь. Очень скоро ты меня покинешь. Даже во сне ты для меня чудо». «О, Ларен!» — прошептала Шара. Одно короткое мгновение в спальне царила тишина, словно они пытались понять, оценить происходящее, рассказать друг другу все без слов, что чувствуют, а потом Ларен поцеловал ее.

оба видели, как приходят и рассыпаются в прах столетия. Месяц, минута. Какая разница? Они проводили вместе все дни напролет, а вечерами Ларен пел свои баллады, и Шарра слушала его. Они разговаривали в сгущающихся вечерних сумерках, а днем купались в озерах с хрустальной водой, в которой отражались пурпурные лучи солнца. Но вот месяц подошел к концу. В последний вечер в сумерках они отправились на прогулку в окутанный тенями лес, где Ларен впервые увидел Шару. За этот месяц Ларен научился смеяться, сейчас же его снова охватила грусть. Он медленно шел рядом с Шарой, крепко сжимая ее ладони, а его настроение было еще более серым, чем ткань шелковой рубашки, облегавшей его грудь. Наконец они оказались на берегу ручья. Ларен уселся на траву, робко притянув к себе Шару. Они сняли обувь и опустили ноги в прохладную мягкую воду. Вечер был на удивление теплым, дул легкий шаловливый ветерок. Издалека доносились жалобные стоны птиц. «Месяц, который я просил, истек», — сказал Ларен, не выпуская руки Шары и не поднимая глаз. «Да», — согласилась она, и ее тоже коснулась печаль. «Мне кажется, я забыл все слова Шара», — проговорил Ларен. «Если бы я смог создать для тебя видение о мире, когда-то пустом и безжизненном, о мире, в котором вдруг появились ты и мы, и наши дети. В моем королевстве достаточно красоты, чудес и тайн, только их некому увидеть и оценить. Я могу предложить тебе все, чем владею. Да, здесь злые ночи, но ведь людям и раньше приходилось сталкиваться со злом, в других мирах, в другие времена. Я бы любил тебя, Шара, как сильно я бы тебя любил. И постарался бы сделать счастливым». Ларен начала Шара, но он посмотрел на нее, остановив слова. «Я мог бы все это тебе предложить, но я молчу. Потому что не имею права. Ты была счастлива с Кайдаром. Только себелюбивый дурак станет просить тебя отказаться от радости лишь для того, чтобы разделить с ним печаль. Кайдар исполнен огня и веселья, а я создан из дыма, песен и воли. Я слишком много времени провел в одиночестве, Шара. Серый цвет занял прочное место в моей душе. Я не хочу, чтобы твоя тоже лишилась света. Все же... если бы ты пожелала...» Шара взяла руки Ларена в свои, поднесла к губам и быстро поцеловала. «Пойдем со мной, Ларен», — предложила она. «Возьмешь меня за руку, когда мы будем проходить врата, а вдруг темная корона сумеет защитить и тебя?» «Я готов сделать все, что ты пожелаешь. Только не нужно меня просить поверить в невозможное», — Ларен вздохнул. «Тебя ждут бесчисленные миры, Шара, я не вижу конца твоего пути, но уверен лишь в одном. Он не здесь. Пожалуй, это к лучшему. Не знаю, если вообще когда-нибудь знал. Мои воспоминания о любви окутаны дымкой. Мне кажется, я помню, какая она. И еще. Любовь не вечна. Мы оба бессмертны и не стареем. Оставшись вместе, мы рано или поздно наскучим друг другу. И тогда не придет ли на смену любви ненависть? Я не хочу». Он посмотрел на нее и улыбнулся так печально, что у Шары засемило сердце. «Полагаю, ты любила Кайдара совсем недолго. Кажется, я и в самом деле пытаюсь с тобой хитрить. Не хочу. Не хочу. Только может случиться так, что, отыскав своего Кайдара, ты его потеряешь. Наступит день, и огонь погаснет, а волшебство умрет. И вдруг тогда ты вспомнишь Ларена Дорра». Шара заплакала, и Ларен прижал ее к себе и спросил: «Нет?» Она коснулась в ответ его руки, и они еще долго сидели, прижавшись друг к другу. Когда в последних пурпурных лучах появились проблески черного, они поднялись на ноги, и Ларен улыбнулся. «Я действительно должна уйти», — проговорила Шара. «Должна. Но мне трудно тебя остановить, Ларен, поверь, как трудно». «Я тебе верю», — ответил он. «Мне кажется, люблю именно потому, что ты уходишь. За то, что ты не в силах забыть своего Кайдара и свое обещание. Ты, Шара, девушка, странствующая между мирами. Я полагаю, семеро должны бояться тебя гораздо больше, чем они опасались того бога, которым когда-то был я.
Прежде чем мир окутал мрак, они оказались за стенами замка, чтобы отобедать вместе в последний раз, чтобы спеть и послушать последнюю балладу. Они почти не спали, а перед самым рассветом Ларен снова взял в руки свой инструмент. Впрочем, на сей раз песня была не так хороша, как предыдущие. Бесцельные дрожащие звуки, посвященные странствиям Министреля по какому-то тусклому серому миру. Ничего особенного с ним не происходило. Шара никак не могла понять смысла баллады, которую Ларен исполнял холодно и без души. Оба были взволнованы, и прощание получилось каким-то растерянным. Пообещав встретить ее во дворе, Ларен ушел на рассвете, чтобы переодеться. Когда Шара спустилась вниз, он, конечно же, ждал ее, снова уверенный в себе и улыбающийся. Он надел белоснежный костюм, обтягивающие панталоны, рубашку с пышными рукавами и тяжелый плащ, который развивался по ветру точно снежный полог. Впрочем, пурпурные лучи солнца рассветили его алыми сполохами. Шара подошла к нему и взяла за руку. Она была в костюме из кожи, на поясе висел кинжал, предназначенный для схватки со стражем. Ее угольно-черные волосы развивались так же свободно, как плащ Ларена, но темная корона по-прежнему украшала лоб. «Прощай, Ларен», — промолвила она. «Жаль, что я не смогла излечить тебя». «Это не важно. Я буду помнить тебя долгие столетия и сменяющиеся солнечные циклы, что ждут меня впереди. Теперь я стану измерять время тобой, Шара. И однажды взойдет солнце цвета синего пламени. Я посмотрю на него и скажу: вот первое синее солнце после того, как приходила Шара». Она кивнула. «А я даю новые обещания. Когда-нибудь я найду Кайдара. Если я его освобожу, мы вернемся за тобой и направим силу моей короны и огонь Кайдара против мрака семерых». Ларен пожал плечами. «Ладно, если меня не окажется на месте, обязательно оставь записку», — сказал он, а потом усмехнулся. «А теперь врата». «Да, ты сказал, что покажешь мне врата». Ларен повернулся и махнул рукой в сторону самой низкой башни. В этом закопченном каменном строении Шара ни разу не была. В башню вела широкая деревянная дверь. Ларен достал ключ. «Здесь?» — с удивлением спросила Шара. «В замке?» «Здесь», — ответил Ларен. Они пересекли двор и остановились возле двери. Ларен вставил в скважину тяжелый металлический ключ и принялся возиться с замком. Шара в последний раз огляделась по сторонам и почувствовала, как ее душу охватывает печаль. Башни выглядели тусклыми и мертвыми, во дворе царило запустение, а за высокими льдистыми шапками гор раскинулся пустой горизонт. Было тихо, только Ларен пытался повернуть ключ в замке, а холодный ветер вздымал пыль и трепал 7 серых флажков на бастионах. Шара вздрогнула, ощутив прикосновение одиночества. Наконец Ларен открыл дверь, и глазам Шары предстала стена клубящегося тумана, лишенного звука и света. «Ваши врата, миледи», — тихо произнес певец. Шара вглядывалась в серый туман, как сотни раз до сих пор. Каким окажется следующий мир? Она никогда не знала заранее. Быть может, ей повезет, и она найдет Кайдара. Рука Ларена легла на ее плечо. «Ты колеблешься», — негромко проговорил он. Шара положила ладонь на рукоять кинжала. «Страж», — сказала она. «Всегда должен быть страж». Ее глаза быстро обежали треугольник двора. Ларен вздохнул. «Да, всегда. Иные пытаются разорвать тебя на куски, другие стремятся запутать или заставить выбрать не те врата. Кто-то прибегает к помощи оружия, цепи или обмана. Лишь один попробовал остановить тебя любовью. Но знай, он не произнес ни слова лжи и не спел ни одной фальшивой ноты». И безнадежно пожав плечами, Ларен обреченно подтолкнул Шару к вратам.

думаю, обычно так не поступают. Не оставляют незапечатанных писем на столе, чтобы Господь их прочел. Загнанный чередой мелькающих дней, измученный неотвязными мыслями, я оказался в этой ночи, как в темном тупике. В ночи, стоящей у меня за спиной, словно стена, и распахнутый передо мной, как вопрос, ответов на который не счесть. Обстоятельства толкают меня к отчаянному поступку, и я кладу это письмо перед глазами того, кто видит все. С детства я отступал и отступал, оттягивая этот миг, но все же он наступил. Я не пытаюсь предстать перед Господом самым страждущим из людей, ничего подобного. Близко ли, далеко, наверняка есть и другие, кого загнала в тупик ночь вроде этой. Но я спрашиваю, что сделали они, чтобы все-таки жить? Да и живыми ли они вышли из этого тупика? Я чувствую потребность выговориться, исповедаться, но послание мое словно послание потерпевшего кораблекрушения, но без адреса. Хочу верить, что она дойдет до кого-то, что письмо мое не будет реять в пустоте незапечатанной и одинокой. Заблудшая душа. Много это или мало? Они гибнут и гибнут тысячами, лишенные поддержки с того самого дня, когда восстают, вопрошая о смысле жизни. Я не пытаюсь постичь его, не прошу, чтобы мне открыли суть вселенной. В этот час мрака я не ищу того, чего не обрели в обители света ни мудрецы, ни святые. Мой вопрос краткий и сугубо личный. Я хочу быть хорошим и прошу указать мне путь. И это все. Я тону в водовороте сомнений, и рука моя, вырвавшись в последний момент на поверхность, не находит соломинки, чтобы ухватиться. А ведь то, что мне нужно, ничтожно мало, и слово, что мне поможет, проще простого. С некоторых пор я придерживаюсь в своих поступках определенного курса, направления, которое мне казалось разумным, а теперь не нахожу покоя. Боюсь стать жертвой заблуждений, ибо по сей день, что бы я ни делал, все получалось плохо. Я совсем потерял надежду, потому что мои рецепты доброты никогда не приводят ни к чему хорошему. Мои весы подводят меня. Есть нечто мешающее мне безошибочно подобрать формулу добра. Всегда примешивается какая-то частичка от лукавого, и то, что получается, взрывается прямо у меня в руках. Неужели я не способен творить добро? Мне больно признаться в этом, но ведь я могу научиться. Не знаю, происходит ли то же самое с другими, а от меня всю жизнь не отстает ласковый бес, который весьма тактично подстрекает к дурному. Не знаю, есть ли на то соизволение Господа, но лукавый не оставляет меня в покое ни на минуту. Он умеет придать соблазну непреодолимую привлекательность. Он находчив и является всегда в самый нужный момент. С ловкостью фокусника из самых невинных предметов он вдруг извлекает вещи ужасные и насылает греховные мысли, которые захватывают воображение, как отрывки из увиденных фильмов. Говорю как на духу. Намеренно я никогда не совершаю зла. Это мой бес наводит мосты, расчищает дороги, и все под уклон. Это он калечит мою жизнь. Если кому-нибудь это интересно, вот первое сведение из истории моего нравственного становления. В школе в первые годы жизнь свела меня с детьми, которым были ведомы некие тайны, весьма привлекательные, которым было открыто нечто заповедное. Естественно, я не из числа счастливых детей. Детская душа, что хранит нелегкие тайны, не способна летать. Она как ангел с грузом за плечами, никак не может воспарить. Дни моего детства украшены не только милыми картинами, они обречены поступками, достойными сожаления. Дьявол, являвшийся как призрак, по расписанию превращал мои сны в кошмары и в детских воспоминаниях остался соднящий привкус греховного. Когда я узнал, что Господь видит все мои поступки, то попытался прятать от него дурные по темным углам, однако потом, следуя советам взрослых, я раскрыл свои тайны, представил их на суд.
я узнал, что между Богом и мною есть посредники, и долгое время пытался решать свои дела через них, покуда однажды в недобрый час, детство уже миновало, не попробовал делать это самолично. Тогда и встали передо мной нелегкие задачи, а их разбор все откладывался и откладывался. Я стал отступать перед ними, избегать их грозного наступления, закрыв на все глаза, предоставив добру и злу совместно вершить свое дело. Так до тех пор, пока однажды не раскрыл глаза снова и не принял сторону одного из этих непримиримых соперников. Из рыцарских побуждений я встал на сторону слабейшего. И вот результат наших совместных усилий. Мы проиграли все битвы. Из всех столкновений с противником мы неизменно выходили побежденными. И вот мы снова отступаем, и в этой ночи, которой нам не забыть. Почему добро так беззащитно? Почему так быстро оно рушится? Часами старательно возводится его крепость, но хватает и мига, чтобы одним ударом разнести все строение. Каждую ночь я отказываюсь под обломками порушенного дня, который возводил так любовно и который был так хорош. Чувствую, что в один прекрасный день я уже не поднимусь и останусь жить среди развалин, словно ящерица. Уже сейчас в моих руках нет сил для той работы, которая предстоит мне завтра. Если не придет ко мне сон, хотя бы сон, как некая малая смерть, чтобы подвести неутешительный итог прошедшему дню, напрасно буду я ждать воскрешения. Пусть темные силы завладеют моей душой и низвергнут ее в пропасть стремительно и неотвратимо. Но я задаю и другой вопрос. Разве можно жить ради зла? Чем утешатся злые, если они не почувствуют в сердце своем хотя бы смутного стремления к добру? И если за каждым злонамеренным поступком следует наказание, что делать им, чтобы защитить себя? Что касается меня, я всегда проигрывал в этой борьбе. Угрызения совести преследовали меня, словно банда разбойников. И вот я загнан в тупик этой ночи. Не раз перед моим удовлетворенным взором маршировали, как на параде, отряды добрых дел, уже почти одержавшие победу. Но стоило явиться хоть малейшему воспоминанию о деле злом, как армия обращалась в бегство. Должен признаться, что часто я бываю добр лишь за отсутствием подходящей возможности быть дурным из горечи. Вспоминаю, на что я бывал способен, когда зло манило меня со всей силой своей притягательности. И вот чтобы направлять дальше душу, которая мне дана, очень прошу, и как можно скорее слова, знака, компаса. То, что вижу я в мире, сбило меня с толку. Надо всем властвует скучий, по воле его все зыбко и неясно, и негде собрать разные поступки и сравнить их друг с другом. Опыт всегда запаздывает, приходит после наших деяний, бесполезный, как мораль в конце басни. Вокруг себя я вижу людей, ведущих жизнь скрытую, непонятную. Вижу детей, внимающих отравленным голосам и жизни, преступную кормилицу, которая питает их ядом. Вижу народы, спорящие из-за вечных слов и считающие себя богоизбранными. Бредут через века орды кровожадных злодеев и глупцов. И время от времени то тут, то там вдруг мелькнет душа, отмеченная божественным знаком. Я смотрю на животных, покорно сносящих свою участь. Их жизнь идет по другим законам. Смотрю на растения, чахнущие после мощного и загадочного рассвета. Смотрю на минералы, твердые, безмолвные. Нет конца загадкам. Они стучат мне в сердце. Они как семена, прорастающие благодаря скрытому в них соку. Я разглядываю следы, оставленные на земле рукою Господа, и иду по ним. Напряженно вслушиваясь в нестройный шум ночи, внимаю тишине, которая вдруг наступает и также внезапно прерывается новым звуком.
пристально слежу за всем, пытаюсь добраться до сути и подняться на общий корабль, слиться со всеми. Но снова и снова я оказываюсь в одиночестве, в неведении, отгороженный от всех, всегда на берегу. И с этого берега, с пристани, я отправляю письмо, которое обречено потеряться.

самом деле, письмо твое и кануло в безмолвие. Но случилось так, что как раз в это время я там находился. Галереи безмолвия неоглядны, я давно уже в них не бывал. Сотворение мира попадают сюда все эти штуки. Целый легион ангелов, специализирующихся на этом, доставляет с Земли все послания. После тщательной сортировки они хранятся в картотеках, которыми уставлены галереи безмолвия. Не удивляйся, что я все же отвечаю на одно из писем, которое, как у вас заведено, должно было бы храниться в безмолвии. Как ты и просил, не буду раскрывать перед тобой тайны Вселенной, ограничусь несколькими полезными советами. Надеюсь, ты достаточно благоразумен, чтобы не считать, что я стал твоим союзником, и завтра с утра не начнешь вести себя, словно просветленный, сподобившийся благодати. Впрочем, письмо мое написано словами. Материал явно человеческий, моя причастность не оставляет в них следа. Я-то привык иметь дело с вещами более масштабными. А эти маленькие знаки, скользкие, словно речная галька, не очень подходят мне. Чтобы выразиться, как мне подобает, я должен был употребить язык, соответствующий моей сущности. Но тогда мы окажемся на своих извечных местах, и ты не поймешь меня. Так что не ищи в моих фразах какого-либо особого смысла. Я пользуюсь твоими же собственными словами, простыми, бесхитростными, а в их употреблении у меня нет опыта. Кое-что в твоем письме мне нравится. Я ведь привык слушать упреки или мольбы, а в твоем послании есть некая новизна. Содержание, конечно, старо, но в тоне чувствуется искренность. Звучит голос сына страждущего, человека, необуянного гордыней. Видишь ли, люди обращаются ко мне двояко. Либо это экстаз святого, либо проклятие безбожника. Большинство пользуется специфическим языком механически затверженных молитв, которые обычно не достигают цели, за исключением тех случаев, когда потрясенная душа наполняет их новым чувством. Ты же говоришь сдержанно, лишь заодно я мог бы упрекнуть тебя за то, что ты с такой определенностью, как будто зная заранее, сказал, что письмо твое канет в безмолвие. В самом деле, по чистой случайности, я оказался там, когда ты заканчивал письмо. Запоздай я ненадолго и, может быть, читал бы твои страстные слова, когда на земле не осталось бы и праха от костей твоих. Я хочу, чтобы ты видел мир таким, каким его рассматриваю я, как грандиозный эксперимент. Да ныне его результаты не очень ясны, и я признаю, что люди погубили гораздо больше, чем я предполагал. Думаю, им не составит труда покончить вообще со всем. И все это благодаря крупицам свободы, которой они так дурно воспользовались. Ты лишь вскользь касаешься проблем, которые я анализирую глубоко и с горечью. Сколько скорби и горя у людей, у детей, да и у животных, а они так похожи на детей своей чистотой. Я вижу страдания детей, и мне хочется спасти их раз и навсегда, не допустить, чтобы они стали взрослыми. Но я должен подождать еще немного, и жду я с верой. Если и тебе в тягость та капля свободы, которая тебе дана, то измени свое умонастроение, будь смиренным, покорным, приемли с благоговением то, что жизнь дает тебе в руки, и не желай плодов небесных, не заходи слишком далеко. В отношении к
компаса, о коем ты меня просишь, поясню. Я уже дал тебе таковой, а вот где он, кто его знает. Другого же дать не могу. Помни, что я дал тебе уже все, что только мог. Может, ты обретешь успокоение в какой-нибудь религии? Это я оставляю на твое усмотрение. Не могу посоветовать тебе, в какой именно, сам понимаешь, не мне же давать подобные советы. Тем не менее, подумай и сам реши, просит ли этого твой внутренний голос. Что я тебе и впрямь посоветую, притом настоятельно, так это вот что. Чем с горечью копаться в себе, научись лучше видеть то, что тебя окружает. Тщательно следи за повседневными чудесами и открой сердце для красоты. Научись воспринимать ее бессловесные послания и переводить их на свой язык. Думаю, ты не очень деятелен и еще не проникся глубоким смыслом труда. Тебе надо найти какое-либо занятие, которое бы удовлетворяло твои потребности и оставляло тебе свободными лишь несколько часов. Прислушайся к этому внимательно. Именно такой совет тебе нужен. После наполненного трудами дня обычно не бывает таких ночей, как эта, которая близится к концу, и ты, к счастью, крепко спишь. Будь я тобою, я бы подыскал себе место садовника или занялся бы огородничеством. Рост цветов, полет бабочек. Мне этого хватило бы, чтобы жизнь стала веселее. Если тебе станет одиноко, поищи общество других душ и общайся с ними, но не забывай, всякая душа создана для одиночества. Буду рад увидеть и другие письма на твоем столе. Пиши мне при условии, что не будешь говорить о неприятном. Ведь можно говорить о стольких вещах, что наверняка на это и всей твоей жизни не хватит. Так будем выбирать сюжеты поинтереснее. Я не подписываюсь, но чтобы подтвердить тебе подлинность этого письма, не думай, что оно тебе только снится, предлагаю следующее. Я явлюсь тебе в течение дня, так чтобы ты легко меня узнал. Например... Но нет, только ты. Ты один должен будешь опознать меня.

0: Добравшись до конца длинной, доходившей до плеч гряды серого щебня, Уэйн очутился перед лавкой миров. Он сразу узнал ее по описаниям друзей. Это была маленькая лачуга, сооруженная из поломанных досок, листа оцинкованного железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся кирпичей. Снаружи все это было неровно вымазано бледно-голубой краской. Уэйн оглянулся на длинную каменистую тропку, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. При мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепко зажал в руках сверток, открыл дверь и быстро прошел внутрь. «Доброе утро», — сказал хозяин. Он тоже был именно таким, каким его описывали. Высокий старик с хитро прищуренными глазами и угрюмым ртом. Звали его Томпкинс. Он восседал в древней качалке, на спинке которой примостился синий-зеленый попугай. В лавке были еще стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц.
1: «Я узнал о вашей лавке от друзей», — сообщил Уэйн.
0: «Тогда вам известно, сколько я беру», — ответил Томпсон. «Принесли?»

0: солдат», — сказал Уэйн, приподняв сверток. «Но я хотел бы узнать, все они одинаковые», — сказал Томпкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул. «Валяйте, спрашивайте». «Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время». Томпкинс вздохнул. «Происходит вот что. Вы мне платите, я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание». Кончив, Томпкинс усмехнулся. Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся. «А потом?» «Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из перечисленных миров вероятностей, которые постоянно существуют вместе с Землей». Широко улыбнувшись, Томпкинс приподнялся в своей качалке. В его голосе послышалось вдохновение. «Да-да, мой друг, хотя вы, наверное, и не подозревали этого, наша потрепанная Земля с момента своего рождения из огненного чрева Солнца сама начала порождать альтернативные миры вероятности. Любые крупные или ничтожные события отражаются в несметном числе миров, и Александр Македонский, и амебы — все создают эти миры. Велик или мал камень, брошенный в воду, от него все равно расходятся круги. Каждый предмет отбрасывает тень, не правда ли? Земля, мой друг, существует в четырехмерном пространстве, и видимое материальное отражение Земли в любой данный момент является лишь ее трехмерной тенью. Миллионы, миллиарды земель, бесконечный ряд земель. Ваше сознание, освобожденное мною, сможет выбрать любой из этих миров и на некоторое время поселиться в нем». У Уэйна было неприятное чувство, будто перед ним балаганный зазывал, рекламирующий чудеса. И все же напомнил он себе, за свою жизнь ты насмотрелся такого, чему раньше ни за что бы не поверил. Ни за что. Возможно, что чудеса, о которых рассказывал Томпкинс, тоже могут осуществиться. Уэйн сказал: «Мои друзья еще говорили, что я отъявленный мошенник», — перебил его Томпкинс. «Некоторые из них намекали на это», — осторожно заметил Уэйн. «Но я стараюсь не быть предубежденным. Они еще рассказывали...» «Я знаю, о чем рассказывали ваши друзья. У них ведь одно грязное на уме. Они рассказывали вам об удовлетворении желаний. Именно об этом вы хотели услышать». «Да», — сказал Уэйн. «Они говорили мне, что чего бы я ни пожелал, чего бы ни захотел...» «Вот именно», — сказал Томпкинс. «Именно так, а не иначе. Можно выбирать из бесконечного множества существующих миров. Ваше сознание выбирает, руководствуясь только желанием. Главное то, в чем заключается ваше сокровеннейшее желание. Если вы втайне мечтаете совершить убийство...» «Нет, нет, ни в коем случае», — воскликнул Уэйн. «Тогда вы попадете в мир, где разрешается убивать, где вы будете купаться в крови, где вы превзойдете самого маркиза де Сада или Цезаря, или любого другого вашего идола. А вдруг вы стремитесь к власти? Тогда вы изберете мир, где вы будете богом в буквальном смысле, может быть, кровожадным джаггернаутом или всемудрым Буддой». «Я очень сомневаюсь, что я...» «Есть и другие желания», — продолжал Томпкинс. «Все, что может родить воображение ангела или дьявола. Половые извращения, обжорство, пьянство, любовь, слава. Все, что пожелаете». «Поразительно», — сказал Уэйн. «Да», — согласился Томпкинс. «Конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей, всех комбинаций и трансформаций желаний. Вполне возможно, что вам захочется скромного мирного пасторального существования среди идеализированных туземцев на одном из островов Южных морей». «Это больше по мне», — робко засмеялся Уэйн. «Но кто знает», — сказал Томпкинс. «Вы можете даже и не подозревать о своих действительных желаниях. Вы можете даже захотеть собственной смерти». «И так часто бывает?» — озабоченно спросил Уэйн. «Иногда». «Я бы не хотел умереть», — сказал Уэйн. «Так почти никогда не бывает», — сказал Томпкинс, глядя на сверток, который Уэйн держал в руках. «Если так... Но откуда я знаю, что все это правда? Плата чрезвычайно высока. Мне придется отдать все, что у меня есть. А кто вас знает? Дадите мне снотворного, и все мне приснится. Отдать все, что у меня есть, за дозу героина и набор красивых фраз?» Томпкинс успокаивающе улыбнулся. «Испытываемые ощущения не похожи на те, что дают одурманивающие средства. Не похожи они и на сновидения. «Если это правда», — слегка раздраженно сказал Уэйн, «почему нельзя навсегда остаться в мире своей мечты?» «Я работаю над этим», — сказал Томпкинс. «Вот почему я беру такую высокую плату. Чтобы достать материалы, чтобы экспериментировать, я пытаюсь найти способ сделать трансформацию устойчивой. Пока мне не удается ослабить путы, привязывающие человека к земле и влекущие его назад. Даже великие мистики не могли порвать этих пут, не прибегая к смерти. Но я не теряю надежды». «Если вы добьетесь успеха, это будет великим событием», — вежливо заметил Уэйн. «Безусловно!» — выкрикнул Томпкинс с неожиданной страстью. «Тогда я превратил бы свою несчастную лавку во врата спасения. Трансформация стала бы бесплатной. Бесплатной для всех. Каждый смог бы тогда отправиться в мир своей мечты, в мир, для которого он создан, и оставить эту проклятую землю крысам и червям». Томпкинс оборвал себя на середине фразы и неожиданно заговорил с ледяным спокойствием. «Однако я увлекся. Пока я еще не нашел способа бегства с земли. Но надежности... возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, переменить обстановку, ощутить другой мир, взглянуть на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру. Я возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит». «Вы очень добры», — с искренним чувством сказал Уэйн. «Но есть еще одно обстоятельство, о котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду сокращение жизни на 10 лет». «Здесь ничего не поделаешь», — сказал Томпкинс. «И этого не возместишь. Мой метод требует колоссального напряжения нервной системы, что, естественно, ведет к сокращению продолжительности жизни. Это одна из причин, по которым так называемое правительство объявило мой метод незаконным». «Однако оно не слишком строго следит за соблюдением запрета», — заметил Уэйн. «Верно. Официально мое изобретение запрещено как вредное мошенничество, но чиновники тоже люди. Им тоже хочется покинуть землю, как и всем другим». «Отдать все», — задумчиво проговорил Уэйн, крепко сжимая в руках сверток. «И вдобавок потерять 10 лет жизни за исполнение моих тайных желаний. Вы знаете, я должен это хорошенько обдумать». «Думайте, сколько влезет», — сказал Томпкинс безразличным тоном. Уэйн думал, не переставая, пока возвращался домой. Он все еще думал, когда поезд прибыл в порт Вашингтон на Лонг-Айленде. Сидя за рулем машины на пути от станции домой, он вспоминал хитрое морщинистое лицо Томпкинса и думал о мирах вероятностях и об исполнении желаний. Однако размышления эти пришлось оставить, как только он вошел в дом. Его жена Джейнет хотела, чтобы он построже поговорил с прислугой, которая снова начала выпивать. Сыну Томми потребовалось помочь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день, а его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду. Уэйн вежливо, но строго поговорил с прислугой. Он помог Томми нанести еще один слой медно-рыжей краски на днище парусника и выслушал рассказ Пегги о ее приключениях на детской площадке. Позже, когда детей уложили, и они остались одни в гостиной, Джейнет спросила, нет ли у него неприятностей на работе.
1: «Неприятностей?»
0: «Ты чем-то озабочен», — сказала Джейнет. «Что-нибудь произошло?»
1: «Да нет, все было как обычно».
0: Он ни за что не расскажет ни Джейнет, ни вообще кому бы то ни было, что брал выходной и ездил в эту сумасшедшую лавку миров к Томпкинсу. Не собирался он обсуждать и право каждого человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания. Джейнет с ее прямолинейностью и здравым смыслом никогда этого не понять. В конторе наступили горячие дни. На Уолл-стрит царила паника из-за событий на Среднем Востоке и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении желаний ценой всего, чем он обладал. Да еще потерять 10 лет жизни. Бред. Старый Томпкинс верно выжил из ума. С субботы на воскресенье он уходил в плавание с Томми. У старого парусника был неплохой ход, и швы в днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные паруса, но Уэйн ему отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся, пока же придется обойтись старыми. Иногда по вечерам, когда дети спали, они с Джейнет отправлялись на парусники. В проливе Лонг-Айленд в такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мелькающих бакенов, держа курс на большой желтый диск луны.

0: Но тут Пегги подхватила корь. Томми хотел узнать разницу между обычными бомбами, атомными бомбами, водородными бомбами, кобальтовыми бомбами и всеми другими видами бомб, о которых писали газеты. Уэйн объяснил, как мог. Потом от них неожиданно ушла прислуга. Тайные желания. Это, конечно, здорово. Допустим, он действительно хотел кого-нибудь убить или поселиться на острове в Южных морях. Но у него были еще и обязанности. У него двое маленьких детей и чудесная жена, которой он не стоит. Вот, может быть, ближе к Рождеству. Однако зимой из-за короткого замыкания начался пожар в пустой спальне для гостей. Пожарники потушили огонь, ущерба особого не было и никто не пострадал. Но о Томпкинсе пришлось на время забыть. В первую очередь нужно было заняться ремонтом спальни, ведь Уэйн очень гордился своим старинным домом. Из-за международной обстановки конъюнктура была неопределенной. По бирже ползли слухи. А как там русские, арабы, греки, китайцы? И потом межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, спутники. Уэйн проводил на работе целые дни, а иногда оставался и по вечерам. У Томми началась свинка. Нужно было перекрыть крышу. Вскоре пришла пора позаботиться и о весеннем спуске на воду парусника. Прошел год, а у него почти не было времени подумать о тайных желаниях. Возможно, в будущем году. А тем временем... «Ну как?» — спросил Томпкинс. «Чувствуете себя нормально?»
1: «Да, вполне», — ответил Уэйн. Он встал и потер лоб.
0: «Хотите, чтобы я возместил плату?» — спросил Томпкинс.
1: «Нет, ощущение было вполне удовлетворительным».
0: «Иначе и быть не могло», — сказал Томпкинс, подмигнув попугаю с грязной ухмылкой. «Так что же вы выбрали?»
1: «Мир недавнего прошлого», — ответил Уэйн.
0: «Многие выбирают то же самое. Определили свое тайное желание? Что же это было? Убийство или остров в Южных морях?»
1: «Я бы предпочел не говорить об этом», — произнес Уэйн вежливо, но твердо.
0: «Многие не желают говорить со мной об этом», — угрюмо сказал Томпкинс. «Будь я проклят, если понимаю, почему так».
1: «Потому что... В общем, по-моему, мир тайных желаний является как бы священным, что ли, для любого человека. Не обижайтесь. Как по-вашему, сможете ли вы когда-нибудь сделать так, чтобы это было навсегда? Я имею в виду выбор того или иного мира».
0: Старик пожал плечами. «Я пытаюсь! Вы узнаете, если это мне удастся. Все узнают».
1: «Да, видимо, так». Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. Свертки были пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольшие банки мясных консервов. На мгновение в глазах Томпкинса вспыхнул огонек.
0: «Вполне достаточно», — решил он. «Спасибо».
1: «До свидания», — сказал Уэйн. «Вам спасибо». Уэйн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватал глаз, простиралась плоская, буро-серо-черная равнина, усыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля белого мягкого пепла, который был когда-то человеческой плотью.
0: «Что ж», — сказал Уэйн вслух, — «по крайней мере, мы заплатили за все сполна».
1: Этот год в прошлом стоил ему всего состояния до 10 лет жизни в придачу. Был ли это сон? Все равно он стоил того. Но сейчас нужно выбросить из головы мысли о Джейнет и детях. С этим покончено, если только Томпкинс не усовершенствует свое изобретение. С помощью наручного счетчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход. Успеть бы в убежище до наступления темноты, пока еще не вышли крысы. Если он не поторопится, то опоздает на вечернюю раздачу картофеля. Это была «Лавка миров» Роберта Шекли.
2: В эфире станции на частоте 107 FM финальный выпуск программы «Модель для сборки». Вы уже слышали рассказы «Убийца» Рэя Брэдбери в переводе Норы Галь и рассказ Харлана Эллисона «Вместе с маленьким народцем» в переводе Гольдича и Аганеса. Ну и, пожалуй, обратимся еще раз

0: готовы?
1: Да.
0: Уже? Скоро. А ученые верно знают? Это правда будет сегодня? Смотри, смотри, сам увидишь. Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу. Где там запрятано солнце? Лил дождь. Он лил, не переставая, 7 лет подряд. Тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере, а в классе полно было детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дождливую планету.
1: «Перестает! Перестает! Да, да!»
0: Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по 9 лет, если и выдался 7 лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала, во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету, такую большую, что можно купить целый мир. Она знала. Им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело, руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются, и опять барабанит дождь. Без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются, как дым. Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи. «Мне кажется, солнце — это цветок. Цветет оно только один часок». Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. «А за окнами лил дождь». «Ну, ты это не сама сочинила!» — крикнул один мальчик. «Нет, сама», — сказала Марго. «Сама». «Уильям!» — остановила мальчика учительница. «Но это было вчера. А сейчас...» Дождь утихал, и дети теснились у больших окон с толстыми стеклами.
1: «Где же учительница?»
0: «Сейчас придет».
1: «Скорей бы, а то мы все пропустим».
0: Они вертелись на одном месте, точно пестрая и беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски. Голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы, и все выленило. Она была точно старая, поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчало. А если случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.
1: «Ты-то чего смотришь?» — сказал Уильям.
0: Марго молчала. Уильям толкнул ее, но она даже не пошевелилась, покачнулась и только... Все ее сторонятся, даже не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется на утек, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна. Ну, а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь 5 лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно солнце и какое небо она видела в Огайо, когда ей было 4 года. А они всю жизнь живут на Венере. Когда здесь последний раз светило солнце, им было только по 2 года, и они давно уже забыли, какое оно и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит. «Оно большое, как медяк», — сказала она однажды и зажмурилась. «Неправда!» — закричали ребята. «Оно как огонь в очаге», — сказала Марго. «Врешь, врешь! Ты не помнишь!» — кричали ей. Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, Она ни за что не хотела встать под душ, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала: «Пускай вода не льется ей на голову!» И после этого у нее появилось странное смутное чувство. Она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее. Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на землю. Это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее не взлюбили. Противно эту Марго. Противно, что она все-таки такая бледная немочь, такая худющая и вечно молчит, и ждет чего-то, и, наверное, улетит на землю. «Убирайся!» Уильям опять ее толкнул. «Чего ты еще ждешь?» Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился. «Нечего тебе здесь торчать!» – закричал он. «Не дождешься, ничего не будет!» Марго беззвучно пошевелила губами. «Ничего не будет!» – кричал Уильям. «Это просто для смеха, мы тебя разыграли!» Он обернулся к остальным. «Ведь сегодня ничего не будет, верно?» Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли и засмеялись, и покачали головами. «Верно, ничего не будет!»
2: «Но ведь...»
0: Марго смотрела беспомощно.
2: «Ведь сегодня тот самый день», – прошептала она. «Ученые предсказывали. Они говорят, они ведь знают солнце».
1: «Разыграли, разыграли», – сказал Уильям и вдруг схватил ее. «Эй, ребят, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет».
2: «Не надо», – сказала Марго и попятилась.
0: Все кинулись к ней, схватили и поволокли. Она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов.
1: Дверь тряслась, Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики.
0: Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь. И как раз вовремя. В конце туннеля показалась учительница.
1: «Готовы, дети?»
0: Она поглядела на часы.
1: «Да!» – отозвались ребята. «Все здесь?»
3: «Да!»
0: Дождь стихал. Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержение вулканов что-то случилось со звуком. Аппарат испортился. Шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался. Смолкли удары, грохот, раскаты грома. А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив. Мирную тропическую картинку. Все замерло, не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании. И солнце явилось. Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.
1: «Только не убегайте далеко!» – крикнула вдогонку учительница. «Помните, у вас всего 2 часа. Не то вы и не успеете скрыться».
0: Но они уже не слышали. Они бежали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам точно теплым утюгом. Они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.
1: «Это получше наших искусственных солнц, верно?»
2: «Ясно, лучше».
0: Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру, и росли, росли, бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стая осьминогов. К небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачиваясь, мгновенно покрывались листьями, ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли от того, что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, цвета сыра и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны. Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрас, который вздыхал под ними и скрипел и пружинил.
1: Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное, опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве. И вдыхали эту удивительную свежесть. И слушали, слушали тишину, что обнимало их точно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться. И вдруг... посреди веселой беготни одна девочка громко жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху. «Смотрите!» — сказала она и вздрогнула. «Ой, смотрите!» Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони на самой середке лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на нее и заплакала. Дети молча поглядели на небо.
2: О!
1: Редкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянуло туманная дымка, подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу. Руки их вяло повисли, они больше не улыбались. Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг друга, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния за 10 миль от них, потом за 5, в миле, в полумиле, и небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь. Минуту они стояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды, без просвета, без конца. И так опять будет целых 7 лет? Да, 7 лет. И вдруг кто-то вскрикнул: «А Марго?»
2: «Что? Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане». «Марго!»
1: Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно, там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол.
2: «Марго!»
1: Наконец одна девочка сказала:
2: «Ну что же мы?»
1: Никто не шелохнулся.
2: «Пойдем», – прошептала девочка.
1: Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату. Яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и встали у двери. За дверью было тихо. Медленно-медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.

0: Инна Живетьева. Тестировщик.
1: Ваня, немедленно вылезь из лужи! Кому я сказала?
0: Шторы задернуты неплотно, и утренний луч бьет прямо в лицо. Как будто для того, чтобы проснуться, мало воплей за окном. Варвара недовольно поморщилась. Вот так всегда. В последний день, когда можно дрыхнуть до полудня, обязательно что-нибудь да случится. Диван простонал пружинами, когда Варвара села и пинком сбросила одеяло в сторону. Нет, очень интересно посмотреть на того мазохиста, который потом будет спать на этом ложе. Какое счастье, что работа закончена. Тапочек нашелся только один. Заглядывать под диван было лень. Ладно, служба поддержки все равно почистит. Побрела в ванную босиком, показав язык висевшему в коридоре в зеркалу. Оно послушно отразило лохматую сонную девицу, близоруко щурившую глаза. А куда, кстати, она вчера дела очки? Варвара выдавила пасту на зубную щетку и застыла в задумчивости. Кажется, оставила их на кухне. Точно, как раз читала газету. Или нет, она же потом поволоклась с этой газетой в гостиную. На кухне очков не оказалось. Варвара механически включила чайник.
1: «Ваня!»
0: — орала тетка этажом выше.
1: «Ты снова залез в лужу!»
0: Варвара могла бы выглянуть в окно и поинтересоваться упрямым грязнулей, но всех соседей она протестировала основательно. Мало ли, зачем ребенку нужно в лужу. Может, это так логика характера отрабатывает. Девушка, не вставая, протянула руку и достала с полки сахарницу. В этом плане маленькая кухня удобна, но все-таки что за маньяк будет тут жить? Прийти попросить досье? А оно ей надо. Пусть живет в свое удовольствие. Варвара работу сделала, дом протестирован и принят. Вот только чашку кофейную помоет и вперед собирать вещи. Куда же она дела очки? Перед уходом поправила на полочке под зеркалом стопку рекламных проспектов. «Построй свой дом» — оранжевые буквы на голубом фоне. «То, что хотел, но не мог рассказать». Странные пошли рекламщики, придумали же слоганы. Закрывая обшарпанную дверь ключом, Варвара снова подумала. А все-таки, что за мазохист? В конторе было пусто. Хорошо, что разделили корпуса, а то вечно толклись клиенты, особенно сейчас их много. Осенью самое пиковое время, всем хочется дом к Новому году. В отделе тестирования сидел только Алек, он же Крутое Мочилово. «Хай!» — поприветствовал девушку, не отрываясь от очередной игрушки. На экране в прицеле ракетомета облизывался огромный клыкастый монстр. «А где народ?» — поинтересовалась Варвара без особого интереса.
2: «Вкалывают, подонки, все на проектах!»
0: Подонками, вот так, с длинным «а» в начале слова, у Алика были все. Архитекторы, программисты, тестировщики, психологи, техписы. Исключение было сделано для коллег-менеджеров и начальства. Первые относились к важным подонкам, вторые — к большим подонкам.
2: А заказов опять туча хренова.
0: Алекс влепил чудовищу ракету в лоб и откинулся на спинку кресла. Варвара потерла виски пальцами. Очень утомил панельный дом и тесная двухкомнатная квартирка. В первый день голова шла кругом, голоса за стенками. Это так и нужно или недочет строителей? А странная конструкция унитаза? Вода спускается с таким ревом, словно ее выплевывает рыба Маруна. Пестрые обои на стенах, как только психологи допустили. Но потом полистало техническое задание, оказалось, что все в норме. Маньяк будущий хозяин, как говорит Алик, однозначно. Пальцы механически вбивали строчки в шаблоне документа. Тестировщик компании «Мой дом» провел в помещении расчетный период длительностью 10 суток и пришел к следующему заключению. Варвара пошарила по столу в поисках чашки, но вспомнила, что забыла включить кофеварку. Интересно, а если написать в заключении то, что думает? Клиент параноик, гены у него странные, лучше бы ему пообщаться с психоаналитиком, прежде чем заказывать дом.
1: «Алик, зарегистрируй!»
0: — подсунула под локоть парню напечатанный отчет. Тот нехотя оторвался от игрушки.
2: «Ну, давай. Переходные брать будешь или дать тебе проектик?»
0: Варвара пожала плечами.
1: «Не знаю, а что там с денежками?»
2: «Не боись, а то не знаю, что тебе предлагать. Все тип-топ, полный нестандарт, оплата по высшей категории. Только ты помнишь, что у тебя уже 14 было?»
0: Варвара задумчиво посмотрела в зеркало, висящее рядом с узким шкафом для одежды. Бледная стала, как поганка. Сейчас бы на пляж да позагорать. Но она поставила себе цель заработать столько, чтобы не думать о завтрашнем дне. 14 домов. Отражение усмехнулось одними губами. Да, образ сбился уже после 9-го. Психологу ходить не надо, и так ясно. Мозаика. Архитекторы обозначали это хаосом, менеджеры — психорисками. Варвара предпочитала сленг своих коллег. Мозаикой тестировщики называли дом, слепленный из разных кусочков. Да не просто разных, а противоречащих друг другу. Бывает такое, предки намутили, сам клиент слишком непостоянен, да мало ли что могло произойти. Компания «Твой дом» строила не мечту, она воплощала подсознательное желание клиента. Рожденная смутными предпочтениями, образом жизни, привычками, представлением о комфорте и той самой генетической памятью, в которую долго не желали верить. Недаром в конторе было столько психологов, и появилась новая должность – психолог-архитектор. Какое получится строение на выходе, порой не могли предсказать даже самые опытные зубры. Недаром молодые специалисты так любили на начальной стадии проекта заключать пари на внешний вид дома. Угадывали очень редко, даже клиент иногда пугался того, что выкидывало его подсознание. Но, как правило, в конечном итоге строилась уникальная, самая подходящая среда обитания. Куда податься бедному тестировщику, если он должен вжиться в каждый дом? Проверить все, от последнего гвоздика до аромата зеленого чая из любимой чашки будущего хозяина. Вот и наслаиваются образы, перемешиваются, и даже самый отличный психолог-архитектор не сможет разобраться. Но Варваре это и не нужно. Она не собирается тратить деньги на подобное. «Дай ТЗ полистаю», — попросила тестировщица. «Посмотрим, что за нестандарт и сколько за него платят».
3: «А хорошо у нас живут простые миллионеры», — протянула Варвара, въезжая в локальное пространство.
0: Городская окраина осталась за невидимой силовой пленкой, ее тут же затянуло высоким ажурным забором. По ту сторону кованых прутьев виднелся лес. Варвара активировала планшетку и внесла в нужную графу. Визуальная силовая защита от внешнего мира работает. Кар бросила у калитки и неторопливо пошла по усыпанной разноцветным гравием дорожке к дому. Как тестировщик, она прекрасно знала, что раскинувшийся кругом осенний сад — всего лишь шутки свернутого пространства, но сдержаться не могла.
1: «Очень хорошо!» —
0: громко сказала и швырнула рюкзак на крыльцо особняка. Задрала голову так, чтобы не слепило утреннее солнце. Оглядела 3 этажа из бело-розового кирпича, нежного, словно цветущая яблоня. Мансарду, спутниковую антенну на крыше. Надо было ехать вдвоем, работы прорва. Но зато как хорошо заплатят. С планшеткой наперевес Варвара топала по дому уже 5-й час, проверяя основные функции на верхнем уровне, завидовала и заковыристо ругалась. Нет, ей раньше приходилось видеть роскошные хоромы, но чтобы все было настолько уютно и добротно, ни разу. Дом казался выросшим из поместья какой-нибудь дворянской фамилии и ненавязчиво приведенным к современному стандарту.
3: «А мужичок тут будет жить еще тот», — заключила Варвара, входя в кабинет.
0: Это было персональное развлечение тестировщиков — угадать по дому будущего жильца. Варвара — человек опытный, состав семьи, пол и возраст каждого определяла слету по одной только прихожей. Она села в офисное кресло, полюбовалась на панельку компьютера, на аквариум во всю стену, на дне выстроен замок, и пестрые рыбки мелькают между башенками.
3: «Хороший какой кабинетик», — протянула, выводя на экран планшетки нужный раздел техзадания. «Мужичок у нас, видать, интеллектуал. Вот и дверь в библиотеку. Или мы там держим пособие по нетрадиционному сексу, а?»
0: — уязвила будущего жильца.
1: «Ну, это потом посмотрим».
0: Варвара поправила очки и углубилась в чтение, с трудом подавив желание водрузить ноги на стол. Пробили тяжелые напольные часы. Приехал кип дворецкий и помигал вопросительно. Варвара пожелала чашку кофе, и кухонная тележка моментально привезла ароматный напиток.
3: «Рыбки, рыбки, рыбочки!» — напевала тестировщица, согнувшись в 3 погибели перед аквариумом.
0: Стекло треснуло и разлетелось брызгами осколков. Варвара кувыркнулась в сторону, спасибо регулярным занятиям гимнастикой. Осколок ударил в стекло очков, и только это спасло глаз.
3: «Ух, не...» —
0: выдала она фразу из лексикона крутого Мочилова. Рыбки бились на полу. Замок словно брали штурмом, передней стены не было.
4: Это что за гадство такое?
3: Варвара поднялась, брезгливо стряхивая воду с джинсовой ткани. Пробралась к столу, прихватила планшетку. Сейчас она свяжется с конторой и будет долго и с упоением рвать кое-кому уши. Странно, но запрос не уходил. Вода на планшетку не попала, сеть барахлит, наверное. Варвара сняла с пояса телефон.
4: Ладно, она в устной форме будет иметь их извращенным способом. Чуть без глаза не осталось. Сделай операцию, сделала бы и получила бы осколком в глаз, а так очки спасли.
3: Под ногами елозил уборщик, бережно собирая рыбок в стеклянную кастрюльку. Девушка нетерпеливо переступила. Телефон молчал, и пришлось снова набрать номер. Через 10 минут Варвара убедилась, что связи в доме нет. Глушился любой сигнал. Она даже полезла в техзадание, мало ли какие придурки-одиночки попадаются, хотя помнила точно, такого там не написано. Да и антенна на крыше ей не померещилась. Память не подвела, связь должна была работать идеально. Варвара присела на край стола и присвистнула. Так еще архитекторы и программисты не косячили. Бред какой-то. Чтобы поставить заглушку на все средства связи, нужно основательно потрудиться. Сделать подобное по ошибке до этого дня не удавалось никому. Мурашки, наконец, перестали бегать по спине. Значит так, выпить кофе и мотать в контору. Напиток тут готовят превосходно, не то что в их рабочей кофеварке.
4: «Ох и мужчина!» — одобрительно покачала головой Варвара, зайдя на кухню. «Это ж космический корабль, блин! Центральная система управления! Аж одно место зачесалось! Какой мужик!»
3: Хорошо, еще полгода назад каталась на курсы, а то бы и не знала, как подступиться к этой технике.
4: «Ну и где тут у вас автопилот?» — разобралась она с управлением. «Кофе мне!»
3: Кипяток плеснул в лицо, заставив отпрыгнуть. Если бы не рефлексы гимнастки, окатило бы от лба до пояса. Фразочки от крутого Мочилова снова легли на язык. Варвара послала кофе как можно дальше, прихватила из прихожей нераспакованный рюкзак и помчалась к Кару. Она сидела, скрестив руки на приборной доске и уткнувшись лицом во влажный рукав. Выход из локального пространства не открывался. Тестировщица пробовала даже идти на таран, но силовая подушка мягко приняла ее и отбросила назад. Кар смял кусты, вломившись боком. Варвара вылезла и побрела к дому. За последующие пару часов ее чуть не убило током. Она чудом спасла голову от упавшей картины и вовремя отпрыгнула от рухнувшей декоративной полочки. Спасаясь от катаклизмов, выскочила в сад, и там упала яблоня, подпиленная коварным кип-садовником. Девушка отскочила, ее хлестнула ветками и свалила с ног. Разлеживаться не пришлось, кип-садовник ехал со своим резаком прямо на нее. Тестировщица металась по дому, как заяц, пытаясь найти хоть что-то нормально функционирующее. За дверью широкого крыльца ее караулил садовый агрегат. Дельная мысль появилась, когда под ногами неожиданно открылся люк в подвал. Варвара отпрыгнула, больно ударившись локтем о стену и чуть не грохнув планшетку. От боли и злости мозги заработали активнее. Тестировщица нашла электронные подписи под техническим заданием и с чувством сказала: «Сукин сын!» В конторе почти у всех были прозвища. Кого-то называли за глаза, кому-то определили второе имя, вроде как у Алика «Крутое Мочилово». Психолога-архитектора Федора сукиным сыном называли за спиной только особо нервные, а остальные лепили в лоб и с чувством. Сукиного сына Федор заслужил по причине множества проигранных из-за него пари и мерзкого характера. Архитектор признавал в качестве свободного времяпрепровождения только одно – секс в комфортных условиях и в работе про увлечения не забывал. Все спальни, реализованные по его моделям и алгоритмам, были совершенны. Тестировщики спорили на большие суммы с важными подонками, что найдут хотя бы один недочет, и по возвращению в контору громко восклицали «Сукин сын!», вытягивая из кармана банковские карточки для расплаты. Варвара птичкой взлетела по подозрительно скрипнувшей лестнице на второй этаж и бросилась в хозяйскую спальню. Если в этом доме есть безопасное место, то только там.
4: «А мы затейники», — ухмыльнулась она, разглядывая комнату.
3: Окно в спальне было неестественно большим. Осеннее солнце освещало кровать, годную для брачных игр и паре бегемотиков. Ножки-то кровати и заставили Варвару нехорошо усмехнуться. Они были резные, в виде драконов с эрегированными членами. Отделанный визуал плиткой потолок сейчас изображал из себя морское дно. Варвара рухнула на кровать, не снимая кроссовок. Вот тут она полежит, подумает, что за чертовщина такая происходит и как унести задницу в целости и сохранности. Расчетный период пребывания — 2 недели. Никто в конторе не почешется, если никаких известий не поступит до конца срока. Время горячее, проект делался на совесть, багов нет, вот и молчит тестировщик. Нашим легче, сиди там дальше. «Правильно!» — поинтересовалась Варвара у морской звезды, прикорнувшей прямо над головой. Морская звезда изогнулась и полетела на девушку. Та кубарем скатилась с кровати, наблюдая в оцепенении, как острый угол, развернувшийся в полете визуал плитки, входит в подушку. Варвара устроилась на полу в центре гостиной, подальше от стен. Села на прихваченную с дивана подушечку и задумалась. «Это не ошибки. Подписи на документах знакомые, кого другого еще бы заподозрило в халтуре и в дебилизме с полной профнепригодностью, но только не этих». «Давай же, Варвара, скажи вслух, что ты по этому поводу думаешь», — подбодрила она себя. «Дом пытается меня убить». Крамольная мысль обрела плоть из слов и повисла в воздухе. «За то время, пока меня хватятся в конторе, он великолепно это успеет. Или я сама кончусь без еды и сна. Кстати, идиот трехэтажный, если ты меня грохнешь, тебе тоже конец. Демонтируют и логи не посмотрят. Должно же у тебя быть чувство самосохранения или нет?» На кухне что-то загремело, и Варвара поежилась. Легла на живот, положила перед собой планшетку. «Тестировщик я или хрен собачий?» — подумала она, вытаскивая стело. «Хрен собачий!» — пришла она к выводу позже, разглядывая испещренный значками и стрелочками экран. Получалось, что дом должен был вести себя агрессивно, только если видел в ней вора, грабителя или захватчика. Но и тогда он должен был ее или изолировать, или выкинуть пинком под зад, а запереть внутри и целеустремленно пытаться прибить не лезло ни в какие системные установки. Варвара села и потянулась. «Пора сделать перерыв, а то голова уже не варит».
5: «Эх, кофе бы», — задумчиво протянула. «Тем более готовят его тут отменно».
3: Желание было так сильно, что Варвара почувствовала аромат. Втянула ноздрями воздух, горестно вздохнула и обалдела, уставилась накатившийся со стороны кухни столик. Белая салфетка, чашечка, полная джезва, сливки, малюсенькая сахарница и пачка печенья.
5: «Ох, ни хрена себе!»
3: — выдохнула, когда столик подкатился на расстояние вытянутой руки, и Варвара смогла пощупать. «Нет, это не глюки».
5: «А я думала, что у нас война».
3: «Может быть, отравлена?» Понюхала. Аромат ударил в ноздри и выбил все дурные мысли. Храбро глотнула. Кофе как кофе, а на следующую попытку убийства не похоже, не тот темперамент в исполнении. Неужели скотина образумилась и решила выполнять приказы? Варвара встала, с трудом разгибая затекшие ноги, и громко крикнула:
1: «А еще сок! Апельсиновый!»
3: Кофейную чашку она спасла. Отпрыгнула, бережно вынося ее на вытянутой руке. На то место, где только что стояла Варвара, рухнула одна из люстр, больно ударив по ногам хрустальными шариками. Девушка сделала глоток и задумчиво констатировала:
5: «Как был сволочью, так и остался».
3: С сожалением посмотрела на дно чашечки, на перевернутый кофейник. Расплывшееся на ковре сливочного цвета пятно уже замывал уборщик. Вот тоже, кстати, ерунда. Зачем посылать уборщика, если в попытках покончить с Варварой дом наносит себе все больше и больше ущерб? Тестировщица размотала цепочку действий, пытаясь найти причину, по которой просьба была все-таки выполнена. Потом сказала приторно-умильным голосом:
6: «Какой вкусный кофе готовят в этом доме. А нельзя ли получить еще чашечку, домик ты мой ненаглядный?»
3: Чувствовала она себя при этом полной идиоткой. Дом стараний не оценил. Проснулась Варвара в темноте и тут же испуганно ущипнула себя за руку. «Больно!» «Значит, жива», а не откинулась мир иной. Терпела до последнего и все-таки заснула. Почему ее не угробил этот милый домик? Такая возможность была. Ставня открыла голосовой командой и зажмурилась от солнечного света. привычно активировала планшетку, чтобы указать время отклика управляющей системы. Когда из кухни вылетела тележка с раскаленной сковородой наперевес, Варвара даже не удивилась. Взвизгнула и бросилась бежать, прикрывая голову руками. Жалобно хрустнула планшетка под колесами агрессивной тележки. Через несколько часов и дом, и Варвара выглядели не лучшим образом. Она поранила руку, разлетевшийся перед носом витраж, заляпала кровью свитер, разодрала на колени джинсы, посадила синяк под глазом, когда кувыркалась под стол от взбесившегося уборщика. Лестница на второй этаж развалилась. Варвара спрыгнула с высоты 1.5 метра, пытаясь уклониться от обломков, в который раз благословляя свои занятия гимнастикой. Обычного жильца давно бы угробили. Гостиная провоняла дымом и покрылась копотью. Хорошо, хоть противопожарная система работала отлично, и стоило тестировщице выскочить в сад, как огонь погасили. Еле успела отдышаться и прикинуть эффективность работы противопожарки, как прикатил кип-садовник. Спасаясь, взлетела на крыльцо и рванула дверь. Заперто! А резаком для деревьев ее прикончит быстро и эффективно. Разбила ногой стекло и влетела в прихожую, прикрывая лицо от осколков. Нервы сдали, и Варвара зарыдала, размазывая слезы кулаками. Очки пришлось снять, и они тут же потерялись где-то на полу. Прибить ее сейчас, пока она вела себя как испуганный ребенок, а не тестировщица, было проще простого, но дом почему-то этого не сделал. В бок словно ткнули широким носом. Не агрессивно, а скорее добродушно и игриво. Варвара разлепила заплаканные глаза. Маленький кип дворецкий мигал зеленой лампочкой, протягивая девушке пушистые розовые тапочки. В одном из них лежали ее очки. Варвара икнула, и слезы перешли в такой же истерический хохот. Она переобулась, непонятно зачем, в кроссовках убегать намного удобнее, и побрела за дворецким в гостиную. Рухнула на диван, свернулась калачиком, в который раз нажала вызов на телефоне глухо. Ну и пусть. Сил больше не было. Дворецкий крутился перед диваном, словно чувствуя себя виноватым. Интересно, это тоже ошибка в системе, или будущий хозяин именно таким и хотел его видеть?
7: «А планшетки у меня нет», — попенела дворецкому Варвара. «Я тебя не оценю и не опишу».
3: Тот загудел и с силой врезался в диван, основательно его тряхнув. Тестировщица вцепилась в подлокотник.
7: «Послушай, давай договоримся, а?»
3: Она так долго кричала в пустоту, что уже охрипла.
7: «Ты же из себя гробишь, слышишь?»
3: Дом не реагировал, только кип дворецкий продолжал нарезать круги перед диваном. Варвара выдала фразу крутого Мочилова, от которой краснели даже самые закаленные секретарши. Дворецкий укоризненно погасил зеленую лампочку.
7: «Да подавись ты своими тапочками!»
3: Левый пролетел мимо, второй заехал дворецкому по морде.
7: «Ну что, ты же тебе нравится? А то фиг бы ты мне кофе дал и тапочки эти!»
5: «Кстати, что за пошлость? Розовые! Пфф. Знаешь, я сейчас должна составить схемку и отрабатывать по ней возможные варианты. Но я же не тестировщик, а хрен собачий, да? Ну и... мне эту схемку... Гад ты, вот кто! Я же очень хороший тестировщик, один из лучших! Знаешь, какие мне бабки платят, а?» «Молчишь, сволочь! Вот и молчи! Похерил мне все самомнение! А как я теперь деньги зарабатывать буду, ты подумал?» «Нет, конечно! Ты же думать не умеешь, у тебя только функции!»
3: Варвара расхохоталась.
5: «Ха, так на семинаре, между прочим, говорили! Мол, вероятность возникновения разума 0,000! Сюда бы этих теоретиков!» «Думаешь ты, скотина, думаешь! Если бы это просто баги были, я бы дырку нашла!»
7: «Вот только как ты думаешь? Не пойму я.
5: Выпрут меня из тестировщиков. Как пить дать выпрут?»
3: Откашлялась. С подозрением покосилась на замершего дворецкого. В его полированной спинке отразилась она сама. Лохматая, зареванная, в очках, в грязном свитере. Варваре стало себя жалко, и она попросила:
7: «Ну давай объявим перемирие, а? Ты меня не гробишь, а я тебя не тестирую. Давай».
5: Хлопнула она себя по лбу.
7: «Ты же мне тапочки как раз приволок, когда я просто валялась в истерике. И спящую не убил. Тебе не нравится, когда тебя тестируют, да?»
5: «Нет, бред. Ты бы меня просто отсюда выпнул, и все. Голова уже трещит. В общем, я беру перерыв. Договорились?»
3: Дом молчал. и Варвара осторожно спустила ноги с дивана. Никто не помешал ей подобрать разбросанные тапки и пройти в ванную. Там она умылась, в кое-веки не регистрируя качество работы сантехники, залила порезы найденным йодом, не обращая внимания на соответствие аптечки сертификатам. Дом не мешал, и когда возвращалась в гостиную, даже послушно открыл перед ней дверь. Варвара не отметила секунды, что полагалось делать в такой ситуации, а просто кивнула.
6: «Спасибо, милый. Можешь же, когда хочешь».
3: Ей показалось, что она потрепала по голове большую преданную собаку. Девушка даже сбилась с шага от неожиданного чувства. В гостиной убрались. Ни осколков люстры, ни разбросанных вещей. Чистота и тонкий аромат соснового леса. Накрыли на небольшом столе легкий завтрак. Время катилось к обеду, но ничего существеннее Варваре все равно бы не полезло в горло. Девушка присела и растроганно погладила крутящегося под ногами дворецкого. Она окончательно перестала что-либо понимать. Дом устал воевать? Проверять не хотелось. Угробит же в случае неверных действий, да и как-то отвечать гадостью в ответ на принятые перемирия не слишком хорошо. Ковер мягко ложился под ноги, кресло принимало в объятия, словно сильный мужчина, и тут же вспомнился гипотетический хозяин дома. Стоило прикоснуться к кофейной чашке, заиграла музыка. Легкая, ненавязчивая, словно пропитанная ароматом кофе, без которого Варвара не могла жить. Она закрыла глаза и подумала, что в этом доме можно быть очень счастливой, если он по какой-то неведомой ей причине захочет этого. Пока девушка все делала правильно, полагаясь на чутье. Она аккуратно поставила чашечку. В случае перемирия выход из локального пространства должен быть открыт, если, конечно, там не караулит садовник. Крыльцо усыпано желтыми листьями. Варвара подавила вопрос, положено ли так или халтурит садовая система. Какая разница, если под ногами валяется живое золото и так пахнет? Хочется никуда не уходить, а закутаться в шаль, облокотиться о перила веранды и смотреть, как падает желтые листва. И чтобы на кухне готовился ужин, а мужчина, тот самый, который любит держать в кабинете рыбок и спать на кровати с ножками-драконами, должен вот-вот вернуться с работы. Но это был не ее дом. И даже шали у Варвары сроду не водилось. Девушка шла по тропинке, сгорбившись и не решаясь ускорить шаг. Дом обиженно смотрел ей в спину глазами-окнами, и кип дворецкий застыл на крыльце с пошлыми розовыми тапочками на подносе. Было почему-то стыдно, словно она не убегала от обманутой системы убийцы, а бросала преданную собаку. Собаку, с которой сумела подружиться и договориться. Кар выволокли на тропинку и даже покрасили царапину на дверце. Варвара села за руль, потрогала на поясе телефончик, но включать суеверно не стала. Осторожно завела мотор, уже точно зная, что выход из пространства открыт. Варвара пила водку. Сукин сын Федор тоже, но запивал кофе. Не пить водку, когда сидящая рядом дама целеустремленно доходит до свинячьего состояния, архитектор не мог. Но ему нужно было еще писать заключение, а кофе давал иллюзию сохранения способности работать. «Ну что, подруга, прочитали мы логи, чуть программистов не сожрали, пока они нам их расшифровывали. Видишь ли, дом построил для себя модель хозяина. Говорил я, не стоит пихать ему столько мозгов, да не послушали». Согласно этой модели, хозяин — тот, кто в доме живет, пользуется всеми благами и воспринимает его как родовое гнездо. Усекаешь? Ты же, когда носилась, как ошпаренная кошка, и проверяла каждую фигушку модели, не соответствовала. А вот когда дрыхла, то как ты еще могла под хозяина катить? Прикинь, подруга, он тебя одновременно воспринимал и хозяином, и врагом. Как захватчика гнобил вплоть до самоуничтожения, а как хозяина пытался обслуживать.
8: А почему он меня не упускал, а? Хорош захватчик, которого силой держит.
9: Хрен его знает. Может, боялся, что напуганный хозяин ноги сделает и не вернется. Этого в логах нету. А я и так мозгами чуть не двинулся, пока их читал. Дом ведь, подруга, не собутыльник, не поймешь его. Как вообще с ним столковались? Загадка. Да еще скотина логи после твоего ухода потер как раз всю финальную часть.
8: Бедный. Представляешь, как ему было тяжело.
9: Подруга, ты ли это? Протри мозги.
8: Он ведь мыслил, сукин ты сын. Пусть не как мы, но ведь что-то понимал, оценивал.
4: Варвара снова налила себе водки. За окном была осень в самом паскудном ее состоянии. Пасмурно, сырой ветер. Последний желтый листик бился на ветке, героически пытаясь удержаться.
8: Федор, а как вы меня в конторе называете?
4: Архитектор скрывать не стал. БТР.
8: Почему?
4: Опешила Варвара.
9: А прешь как. Ну, на танк габаритами не тянешь, решили БТР.
8: Куда пру?
9: К цели, подруга, к цели. Все сминая на своем пути и забивая деньгами багажник.
4: Листик все-таки сорвало. Варвара БТР смотрела на голую ветку, и ей хотелось плакать. У нее никогда не будет дома, только место жительства. Мозаика, черт ее побери. Теперь не узнаешь, каково это — возвращаться в свое гнездо, выросшее из клеточек души. Никогда. Реветь после водки она считала непотребным занятием, и потому спросила.
8: «Как ты думаешь, а собаки действительно преданы или просто так принято считать?»
4: Федор пожал плечами с омерзением, рассматривая кофе.
9: «Понятия не имею. А тебе зачем?»
8: «Завести хочу»,
4: — сумрачно ответила Варвара, пряча лицо за стаканом с водкой.
9: «Ты?»
4: — Федор чуть не подавился от изумления.
9: «Зачем?»
8: «Не зачем, а почему?» «Потому что хочется».

И, наконец, совсем короткий рассказец того же самого Фредерика Брауна в переводе Бориса Жужунавы. «Приговор». Не прошло и часа, как Чарли Далтон, космонавт Земли, приземлившись на второй планете системы Антареса, совершил самое серьезное из всех мыслимых преступлений. Он убил антарианца. Убийство на большинстве планет считается преступлением. Мало таких миров, где подобный поступок одобряется обществом. Здесь же, на Антаресе-2, преступления такого рода караются смертной казнью. «Я приговариваю тебя к смерти», — торжественно провозгласил антарианский судья. «К смерти через расстрел из бластера завтра утром на рассвете». Чарли отвели в камеру смертников. Последняя представляла собой апартаменты, состоящие из 18 роскошно обставленных комнат. В каждой столы ломились от самых разных напитков и яств. Повсюду стояли удобные диваны и кресла. В общем, было все, что душе угодно, в том числе по прекрасной женщине на каждой кушетке. «Будь я проклят!» – пробормотал Чарли. Антарианский охранник отвесил ему низкий поклон.

0: Он позвонил, задал вопрос, получил ответ. И вот что Чарли Далтон в результате услышал. За время одного ночного периода Антареса-2 ваша планета Земля совершает 93 оборота вокруг вашего Солнца. Следовательно, одна наша ночь равна 93 вашим годам. Чарли тихо присвистнул, задаваясь вопросом, дотянет ли он до казни. Антарианский охранник, время жизни которого было чуть больше 20 тысяч лет, с грустным сочувствием поклонился и вышел. Чарли начал свою бесконечную ночь с еды, выпивки и других удовольствий, хотя в порядке не совсем совпадающим с перечисленным. Уж больно хороши были женщины, а в космосе он пробыл так долго.
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Майк Гелприн. По наследству. В город лучше всего возвращаться на рассвете, до того, как просыпается молочница. Причин тому множество. Начать с того, что спит молочница не сама по себе, а со стражником. Стражник – страшный болтун. Поэтому, если он на ногах, то не успеешь до дворца добраться, а уже каждая собака будет знать, что вернулся принц-бастард, и значит ждать заговора, а возможно и попытки переворота. Собака в городе всего одна. Говорят, что каждая она именно поэтому. Кроме того, в лучах восходящего солнца прекрасно смотрится украшающая городскую стену надпись «Король стар, глуп, ох и нах». Надпись намалевала художница, когда бежала из города, спасаясь от королевских домогательств. За ней по пятам гнались стражник и каждая собака, поэтому художница очень спешила, спускаясь по веревке с городской стены, и надпись сделала на скорую руку, безбожно сократив содержание. Мне очень нравится надпись, она прекрасно иллюстрирует мое отношение к тому факту, что король – старый глупец, похабник и нахалюга. Городские ворота стражник перед тем, как заснуть с молочницей, запер. Так что для того, чтобы попасть в город, мне пришлось воспользоваться той самой веревкой, по которой спускалась беглая художница. Веревка так и висела вдоль стены. Король велел ее не снимать, в укор нерасторопному стражнику. Споро перебирая конечностями, я добрался до надписи. Извлек из кармана заранее припасенный тюбик с краской, выправил пунктуацию, пририсовав запятую после «глуп» и точку после «нах». Добраться до дворца незамеченным, однако, не удалось. У дома ростовщика я едва не налетел на взломщика, только что выбравшегося из подвала с туго набитым мешком за плечами. Я страшно обрадовался. Со взломщиком мы дружили с детства, он всегда был порядочным человеком и крайне щепетильным. «Дружище!» — громко воскликнул я. «Ты просто не представляешь, как я рад тебя видеть!»
1: «Тише, тише!» —
0: пожимая мне руку, опасливо заозирался взломщик.
1: «Деревет час, каждую собаку разбудишь, сучью дочь! Вечно она натирается там, где люди работают!»
0: «Прости, ошалел немного», — повинился я. «Полтора года на чужбине, вот и обрадовался, встретив старого друга».
1: «Да, долгонько тебя не было», —
0: расслабился взломщик и сбросил мешок на землю.
1: «Тяжелый гнида», — сказал он, пнув мешок ногой. «Немало накопил старый кровопийца. Ну, баст, сегодня вечером гульнем в притоне старой ведьмы. Мою удачу воровскую отметим и твое возвращение. Придешь?»
0: «Разумеется, куда я денусь?» — ответил я. «Ну а вообще, что здесь происходит?»
1: «Налоги опять подняли», — принялся жаловаться взломщик. «Разориться можно с таких налогов. Украл — плати. Ограбил — третью часть отдай, как с куста. Смошенничал — опять-таки гони монету. И цены на

0: табак выросли. Впрочем, не намного, или, как бы сказал прогрессор, не критично.
1: Как он? Участливо осведомился я. Прогрессора я очень уважаю, хотя и странный он человек. И откуда у нас взялся, неизвестно. Сам прогрессор говорит, что спустился со звезд, но наряду с тем, что он еще говорит, это сущие пустяки. А говорит он такие вещи, что даже алхимик ни черта не понимает, на что человек ученый. И не только говорит, но и делает. Взять хотя бы золотые дублоны, которых у прогрессора, что у каждой собаки блох. Вот откуда у него эти дублоны, непонятно. Может, действительно родня со звезд присылает? Алхимик тот вообще считает, что от дьявола. Дьявольской чистоты, говорит золотишко. Философским камнем такое ни в жизни не сотворишь. Я еще немного потрепался со взломщиком, заверил, что непременно буду вечером в притоне и отправился во дворец. Просочиться незамеченным в свою каморку в восточном флигеле тоже не получилось. Из коридора, ведущего в опочивальне королевской свиты, на меня выплыла кабанья туша первого министра, который всегда пробуждался с петухами. Петухов первый министр выписал из провинции. Их было двое, оба вечно недовольные, жеманные и нетрезвые. Придворные ненавидели их ничуть не меньше, чем самого министра, и пользовались взаимностью. Его Величеству неоднократно собирался сместить первого министра за неестественные наклонности и гнусный нрав, но всякий раз запутывался в сплетенных им интригах и вместо виселицы награждал орденом, а то и двумя сразу, впрок.
2: «Вернуться изволили, бастард!»
1: — елейным голосом осведомился первый министр. «Принц, бастард!» — уточнил я. «Впредь потрудитесь именовать полным титулом, вам понятно?»
2: «Разумеется, простите. Надеюсь, заморская наука пошла впрок вашему высочеству, и начиная с сегодняшнего дня мы сможем плодотворно сотрудничать».
1: «Сможем, сможем», — буркнул я, и, оставив премьера в арьегарде, отправился к себе. Настроение упало, как сказал бы прогрессор, до абсолютного нуля. Тяжкая все же у принцев-бастардов доля. Плести заговоры и подготавливать обреченные на провал дворцовые перевороты в союзе со всяким дерьмом. Процедура утреннего королевского приема ничем за полтора года не изменилась, если не считать, что его величество сменил фаворитку. Впрочем, королям положено распутничать и менять фавориток, так что все осталось в порядке вещей. Новая фаворитка делала авансы придворным не хуже старой. Барон с молодым баронетом по традиции обсуждали несомненные достоинства ее задницы. Маркиз кидал косые взгляды за корсет, и лишь престарелый герцог, давным-давно к женщинам охладевший, заискивал, как обычно, перед первым министром.
3: «А где же граф?»
1: — брезгливо осведомился его величество.
3: «Почему я опять не вижу графа, господа?»
4: «Графа нет вторые сутки. Он, небось, у проститутки», — объяснил поэт.
1: Ему вяло поаплодировали. Стихи поэт по приказу короля сочинял исключительно на фривольные темы.
3: «А это что за продувная рожа?» —
1: подозрительно уставившись на меня, вновь проявил любознательность король.
5: «Принц-бастард вернулся, ваше величество»,
1: — громким шепотом подсказал первый министр.
3: «Бастард! Бастард!» — наморщив лоб, забубнил король. «От кого же этот бастард, а? Забыл, будь все проклято! От прачки, может быть, нет, пожалуй, не от нее. От поварихи тоже нет. Та оказалась отравительницей, и мы ее вздернули. Значит, по всему, видать, от костелянши или...»
4: «То ли от фрейлины придворной, то ли от шлюхи подзаборной», — подсказал венценосцу поэт.
1: «Меня подбросили, ваше величество», — напомнил я. «Так что мать неизвестна, а факт вашего отцовства лекарю удалось установить непреложно».
3: «Шарлатан!» — высказал августейшее мнение о лекаре король. «Непреложно он способен установить лишь факт смерти, и то лишь после того, как покойника уже закопали». «Ладно, ладно, вернулся так вернулся. Что теперь поделаешь?» «И когда намерен начать злоумышлять против меня?»
1: «Не хотелось бы с этим торопиться, ваше величество», — потупился я. «Только сегодня ведь прибыл, еще не огляделся».
3: «А ты поторопись!» — рявкнул король. «Не хотелось ему, видите ли. Чем раньше начнешь, тем раньше мы тебя поймаем и повесим. И слава богу, кому охота терпеть тут твою рожу?»
1: В При тоне старой ведьмы также ничего не изменилось. Разве что сама ведьма постарела на год, и я прикинул, что ей должно быть уже стукнуло 18. Как и положено ведьмам, это была хороша. С длиннющей черной косой, лукавой ямочкой на подбородке и чертовинкой в шалых, слегка раскосых глазах.
6: «Баст!» —
1: бросилась мне на шею ведьма.
6: «Ой, да чего же я рада! Скучала без тебя, поверишь ли?»
1: «Нет, я и черта скучала!» Я чмокнул ведьму в тугую бархатную щечку, дружески хлопнул по упругой попке, не чета фавориткиному толстомясому желе, и двинулся в дальний угол, где, как обычно, сидели наши. Взломщик гулял. Чарки с ведьмиными зельями непрерывно поступали на стол, сноровисто осушались и исчезали, сменяясь новыми. Гарсон неустанно рысил между столом и распахнутым погребным люком. Мое появление встретили дружным ревом.
7: «К нам явился Монапарт, трезвый в жопу принц-бастард!»
1: Перекрывая рев, крикнул поэт. Я пожал ему руку, по очереди обнялся с алхимиком и взломщиком, потрепал по плечу прогрессора и смачно расцеловался с проституткой. Затем махнул штрафную, за ней разгонную, занюхал кружевным камзольным манжетом и, наконец, уселся на свободное место между поэтом и алхимиком. Прерванное моим появлением веселье продолжилось, и через час все, как сказал бы прогрессор, дошли до кондиции, кроме него самого. Как обычно, ведьму позвали, уговорили присоединиться, усадили мне на колени и завели разговор на завсегдашнюю тему.
8: «Лет 5 у меня еще есть», — оптимистично рассуждал взломщик. «Пока сынок подрастет, до ремесла выучится. А то и 6. Да и потом в королевской тюрьме тоже люди живут. Вот папеньку моего взять хотя бы. А подфартит, если сбегу он как художница».
6: «Я карты вчера раскинула», — сказала ведьма. «Выпало, что и на самом деле сбежишь. Правда, в прошлый раз выпало, что не сбежишь. А тебя»,
1: — обернулась она к алхимику,
6: «опять вышло, что сожгут. Второй раз подряд».
1: «Однако тенденция», — подал голос прогрессор. «Два раза подряд — это уже критично». Никогда этого прогрессора не поймешь, шутит он или всерьез говорит. И о чем говорит, тоже не всегда. Нет, он, конечно, славный старик, да и товарищ хороший, но иногда такое понесет, что сам, наверное, не понимает, что по чудачеству своему сказану. «А на меня кидала карту?» — спросил я ведьму. «Сколько мне осталось?» Покраснела ведьма, голову опустила, прижалась ко мне и сказала:
6: «Кидала, Баст. Я на всех кидала. Только на него не стала».
1: Кивнула она на прогрессора.
6: «Про него карты вообще ничего не показывают. Хоть 100 раз их раскидывай. Нехорошо вышло, Баст. Очень скверно тебе выпало».
7: «Что, хуже, чем мне?» — ахнула проститутка.
1: «Хуже», — кивнула ведьма.
6: «Ты еще когда от дурной болезни помрешь?»
7: «Как же тогда?» — возмутилась проститутка. «Скоро чужестранец меня и наградит, я чувствую. Он давеча граф говорил, что уже едет нам с визитом принц заморский с носом провалившимся».
6: «Он, возможно, попросту курнос», — возразила ведьма. «Так что не горюй, подружка. Ты еще долго жить будешь, даже поэта переживешь, а его еще не скоро за крамолу вздернут».
7: «Все одно нам подыхать. Выпьем, что ли, вашу мать?» — предложил поэт.
1: «Так что же все-таки мне карты показали?» — спросил я, простав очередную чарку.
6: «Плохо показали, Баст»,
1: — уныло ответила ведьма и еще крепче ко мне прижалась.
6: 3 раза на тебя кидала. По всему выходит, что до весны не дотянешь. Не сносишь головы. Срубит ее палач».
8: «Что ж», — сказал я, — «от судьбы не уйдешь. Тот ты его августейший сегодня меня торопил. На рожу мою, дескать, смотреть ему противно».
7: «А самому тебе не противно?» — неожиданно вступил прогрессор. «Вам всем не противно? Одного за крамолу повесят, второго сожгут, третьего в каменном мешке сгноят, четвертую лекарь с надобьями замучает. Как вы живете здесь? Как вообще можно жить, зная, что тебя завтра казнят, уморят или пожизненно упрячут в тюрьму?»
8: «Опять ты за свое», — досадливо сказал взломщик. «Откуда ты такой взялся?»
7: «Во-первых, не завтра», — принялся он загибать пальцы. «Во-вторых, так испокон веков было. Вор должен сидеть в тюрьме, я не слыхал? Поэту положено висеть за вольномыслие, алхимику гореть заживо, отстаивая свою ересь, принцу-бастарду злоумышлять на короля, плести заговоры, быть пойманным и казненным. В-третьих, по-другому и быть не может. Кузнецу положено ковать, он кует. С
8: стражнику охранять? Охраняет. Ведьме положено гадать и варить зелье, прачке стирать и гладить, графу и барону бездельничать, королю развратничать. Карликовый, уродливый мир!
1: Вновь понес обычную тарабарщину прогрессор.
8: Свобода волеизъявления отсутствует, свобода выбора тоже. Дерзание, честолюбие, гражданская позиция, где это все? Застывший, закосневший в примитиве мир, монохромный. Конкуренции нет, борьбы тоже нет, а если есть, то карикатурные. У вас даже имен нет, да и профессии нет, одни свойства. Взломщики, бастарды, проститутки. Свойства, передающиеся по наследству. Независимо от желания, наследников, а скорее от их нежелания. Вот ты!
1: Прогрессор повернулся к проститутке.
8: Неужели ты хочешь, чтобы твои дочери стали шлюхами? А они сами? Они хотят стать шлюхами, а?
2: При чем здесь это?
1: Пожала плечами проститутка.
2: Хотят, не хотят. Когда я помру от дурной болезни, старшая займет мое место. Будет всем давать, пока сама не помрет от дурной болезни. А младшая пойдет искать другой город, где нет своей проститутки. И там тоже будет всем давать.
4: «За гумном на сеновале две девицы всем давали», — подтвердил поэт. «И жнецу, и кузнецу, и министру подлецу».
1: «Всем давали», — задумчиво повторил прогрессор и замолчал. Он поднялся, пожал узкими плечами. Сейчас было особенно заметно, что человек он не первой молодости. Сутулый, невзрачный и неуклюжий.
9: «Я часто думаю, что я здесь делаю?» — вновь заговорил прогрессор. «Да и зачем?»
8: «А действительно, что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Может, объяснишь? Ты не раз это говорил, только никто ничего не понял, уж прости. Вот взял бы и растолковал. Простыми словами».
9: «Тебе ведь еще до весны отхватит голову, не так ли?» — вместо ответа спросил прогрессор.
8: «Неизвестно», — сказал я. «Возможно, меня повесят, его величество сам не свой да виселец. Или отравят, а может быть, заколют где-нибудь в коридоре за портьерой. С принцами-бастардами всякое бывало».
1: Прогрессор неожиданно рассмеялся. Потом внезапно оборвал смех, будто ему неожиданно глотку заткнули, и по обыкновению потряс уродливым тусклым браслетом, который, не снимая, носил на левом запястье. Круглый дымчатый камень на браслете только добавлял нелепости и в без того несуразные украшения.
9: «Хотел бы я знать, что здесь для того, чтобы тебя не повесили», — проговорил прогрессор. «И не прибили где-нибудь за портьерой. Хотел бы, да. Но не могу. Я здесь для того, дружище, чтобы другие люди видели, как тебе рубят башку. Или намыливают тебе веревку. Вот через этот телепередатчик видели».
1: Кивнув на браслет, вновь перешел он на обычную билиберду.
8: «Проклятые невмешательства! Демократические методы, гуманизм, торжество разума, а люди смотрят ежедневно по трем каналам, наслаждаются тем, как я здесь кривляюсь с вами, скоморошничаю. Бесконечные телешоу, 918-я серия, где герои не подозревают, что они актеры, и, уходя со сцены, умирают всерьез. А людям нравится. Они...»
2: «Каким людям?» — прервал алхимик. «Со звезд?»
8: «Именно», — сказал прогрессор. «Со звезд».

0: Вариантов масса,
1: потирая руки, расхаживал по моей каморке первый министр.
0: Претендентов на корону у нас на сегодняшний день с избытком. Наследный принц спит и видит занять место батюшки,
1: по возможности покойного.
0: Затем граф, он, кстати, для трона идеально подходит. Развратник и распутник известный. Старый герцог тоже еще борозды не портит. Барон с дураком-баронетом, готовая династия. Ну и, конечно,
1: первый министр остановился и изучающе поглядел на меня.
0: Ваш покорный слуга. Что скажете, бастард?
1: Принц-бастард, машинально поправил я. А сколько это займет разработать заговор?
0: Толковый вопрос.
1: Вновь принялся расхаживать и потирать руки царедворец.
0: Ну, примитивный заговор времени не возьмет. Однако спрашивается, нужен ли вам примитивный? Не для себя ведь, для потомков стараемся. А что они о нас скажут, потомки? Да так, мелкие интриганы, неудачники скажут. Заговор нормальный разработать и то не смогли.
1: Плевал я на потомков, сказал я.
0: И совершенно напрасно, бастард. Совершенно напрасно. Но не суть. Значит, заговор нам нужен, с позволения сказать, кардинальный. Вот неплохой вариант. Ссорим графа с герцогом, на барона пишем донос. Наследному принцу шепчем, что батюшка подумывает в изгнание его сослать. Впрочем, насчет наследника неважно, его все равно придется устранить. Вы следите, ваше незаконно рожденное высочество?
1: Да пропади оно, сказал я и поднялся. Голова от вас растрещалась. Идите, составляйте свои планы, я подпишу. Все одно пропадать.
2: Вот это мне по душе, мой мальчик,
1: обрадовался государственный муж.
2: Горжусь вами, да. Прекрасное здравомыслие вы проявили, просто замечательное.

0: Отвальную я, разумеется, справлял в притоне старой ведьмы. «Да и несли уже», — сообщил я собравшимся и уселся на свое место за столом в дальнем углу. «А королевский суд короткий, так что пара деньков, считай, всего и осталось. Эй, гарсон, зелье на всех, угощаю! На пропой души, последний раз гуляю!»
1: «Значит так», — деловито сказал прогрессор и протянул мне пузатый холщовый мешок. «Держи, Баст, здесь 500 дублонов. Мы сейчас пить не станем, а выйдем отсюда, и чтобы через полчаса духу твоего в городе не было, ты понял?» «И ее», — кивнул прогрессор на заплаканную ведьму. «Чтобы вас обоих здесь через полчаса не было, ясно?»
2: «Чудак ты!» —
0: после длительной паузы произнес алхимик.
2: «Сам не ведаешь, что говоришь. Куда Баст отсюда денется?»
1: «Не знаю куда. В другой город. И девчонку пускай забирает. С деньгами устроится, а закончится, я еще пришлю».
3: «Ни черта-то ты не понимаешь», — укоризненно сказал взломщик. «Я мог бы удрать. Алхимик мог бы, поэт. Я сесть в другом месте. А принц Бастард не может. Нету такого города, где нужен незаконнорожденный принц. У королей своих бастардов хватает, которым положено сложить головы».
1: «Бред! Натуральный бред!» — стукнул кулаком по столу прогрессор. «А ты что, согласен запросто так сложить голову?» — обернулся он ко мне. «Вместо того, чтобы сбежать отсюда с этой девчонкой!»
0: «Так ты ничего и не понял», — сказал я. «Некуда мне бежать. Я принц-бастард. Мне положено подохнуть здесь, на роду написано, да и не пойдет она со мной».
4: «Я бы пошла с тобой, Баст».
0: Ведьма неслышно возникла за моей спиной, обняла за плечи и прижалась к грудью.
1: «А если взятку дать?» — не унимался прогрессор. «Берет же эта скотина, ваш министр, взятки! Я точно знаю, что берет!»
2: «Берет, конечно», — подтвердила проститутка. «Ему и положено брать, только в таких делах взятки не решают».
1: «Не решают, значит. Что же, вы так и будете смотреть, как вашему другу отрубят голову?»
3: «А что мы можем сделать?» — пожал плечами взломщик. «Никого не минует чаш сия. Ты мог бы это и уяснить уже. Дай-ка лучше выпьем, дружище».
1: «Да пропадите вы!»
0: Прогрессор поднялся и потряс нелепым браслетом на левом запястье.
1: «Олухи! Что мы можем сделать?» — передразнил он взломщика. «Нате, глядите!» — вновь понес он привычную ахинею. «Как жертвенный агнец, покорно блея, спешит на заклание! А это его друзья, вот они, все стадо! Тоже агнцы! Шарлатан, которого сожгут живьем! Шлюха, уголовник, стихотворец, рифмующий сиськи и письки! Ах да, еще девушка! Для тех, кто не видел предыдущих серий и потому не в курсе, старая ведьма!»
0: Прогрессор замолчал и некоторое время стоял, уставившись на нас, сутулый, неуклюжий и нескладный. Потом повернулся и двинулся на выход. Пнул ногой дверь и, выбравшись наружу, с грохотом захлопнул ее за собой.

0: нас с ведьмой растет маленькая ведьмочка. Она родилась через год после того, как погиб старый прогрессор. Его закололи во дворце при попытке покушения на короля. А больше в городе ничего не изменилось. Все так же ждет папашиной смерти наследный принц. Все так же спит с молочницей стражник и брешет на прохожих шелудивая каждая собака. По-прежнему обносит богачей взломщик, слагает пошлые стишки поэт и ищет философский камень алхимик. Заморский принц оказался действительно курносым, и проститутка получила отсрочку. Так мы все и собираемся на прежнем месте, в притоне. Все наши, только без принца-бастарда. «Напрасно он это сделал», — в который раз говорит взломщик. «Хотя, возможно, ему было положено, только мы об этом не знали».
1: «Возможно», — соглашается алхимик. «Очень возможно, что прогрессорам положено быть заколотыми при покушениях. А ты как считаешь, прогрессор?»
0: «Я тоже не знаю, что положено прогрессорам, кроме дурацкого браслета, который ношу на левом запястье неизвестно зачем. Браслет я унаследовал от покойного вместе с прогрессорством, законным путем по завещанию, которое он составил накануне смерти. В тот день, когда мы в притоне справляли мою отвальную. Браслет, как положено прогрессорам, я ношу, не снимая».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Связь времен. Эта фотография прибыла по почте без предупреждения в те дни, когда автор писал эссе о гневе и мести. Единственная оставшаяся со времен детства фотография. На ней снят 6-й класс школы Летропа в Пейнсвилле, штат Огайо. 46-й год, автор 12 лет. Заметьте, что у всех детей, кроме двух, руки по бокам или в карманах. Поза спокойного самообладания. Фото прислала третья справа девочка в первом ряду. Она была первой девчонкой, с которой автор стал встречаться. Ее звали Джин Битнер. Сам автор на этом фото крайний справа в первом ряду. Его позу нельзя назвать спокойной, а вид явно дрочливый. На этой фотографии он меньше самой маленькой девчонки, но очень похоже, что именно этот человек через 36 лет напишет работу об агрессивном поведении. Обратите внимание, у автора на левой щеке пластырь, без сомнения покрывающий собой последствия драки на школьном дворе, вызванной гневом и... или местью. Заметьте значок капитана полуночного эскадрона, который автор в то время носил. Прямо над автором в верхнем ряду стоит мальчик по имени Джек Уилден. Автор сообщает, что мистер Уилден был забиякой, получавшим исключительное удовольствие от ежедневного битья автора в школе Летропа. Из 28 человек на этой фотографии к настоящему времени скончались двое. Один из них – Джек Уилден. Когда автора спросили, имеет ли этот факт какое-нибудь отношение к его заявлению о том, что с некоторыми людьми лучше не связываться, автор зловеще ухмыльнулся и ничего не сказал.

0: О маленьком мальчике чуть позже. А пока вдумайтесь в утверждение. Все мы своими корнями уходим в настоящее. Каждый из нас стоит по колено в зыбучем песке сегодня. Но в голову каждого из нас встроена машина времени, что называется памятью. Она относит нас назад в любой год, который вам хочется вспомнить. По тонкой шелковой нитке, исчезающей во вчера, мы ощупью пробираемся вперед. Память же страхует нас привязкой к опыту, и мы сами только результат того, что мы видели, ощущали и делали в прошлом. Пойдемте со мной вдоль этой веревочки к мальчику. Наугад выбранное лето 40-х годов. Как и обычно, летом мальчик в скаутском лагере. В Огайо в 40-х, когда родителям становилось невмоготу, облегчение приносило лето, поскольку можно было отправить детей в лагерь. За 6 недель следовало отдохнуть и восстановить силы настолько, чтобы наличие в доме детей не наводило на мысли о расчленении. Мальчик лагерь ненавидел. Его разлучали с домом, с любимыми местами, с игровыми площадками, с друзьями, но главное – с собакой. С ребятами мальчику бывало нелегко сдружиться, а собака сопровождала его всегда. Вот он возвращается из лагеря, отец встречает сына на автостанции, а у мальчика на уме одно – скорее домой, упасть на колени и обнять пса. Отец ведет себя что-то очень тихо, будто ему немного не по себе. Мальчик чувствует, что-то не так, но он не спрашивает у отца, что именно. Дети так не поступают, это манера взрослых. Вот они приезжают домой, и мальчик чертом выскакивает из машины, не дослушав начатую отцом фразу: «Подожди секунду, я должен тебе сказать, а собаки на газоне нет». Того друга, который уже должен был бы прыгать вокруг, стараясь лизнуть в лицо, которого мальчик уже полтора месяца не видел, нет, пусто. Мальчик пугается. Потом отец усаживает его на стул и объясняет печально и неуверенно, что собаки больше нет. Мальчик не понимает. Он еще никогда не встречался со смертью, с дырами, которые оставляет в этом мире смерть. А когда он узнает, как умерла собака, он меняется. Становится таким, каким раньше не был, и прежним ему уже не быть. Оказывается, старуха, жившая на той же улице, еще раньше, чем мальчик, собака и вся его семья, обнаружила щенка на своем дворе и вызвала соответствующую службу, и собаку умертвили раньше, чем про это узнал отец. Мальчику сказали, что собаку усыпили, но он знал, что его друга отравили газом. Убили. Мальчику не понять, почему старуха так поступила. Он же никому ничего плохого не сделал, это мальчик говорит сквозь слезы. Он же был маленький, он же никому не мог ничего сделать. Мальчик выбегает из дому и допоздна, до темноты лежит в высоких травах пустыря на той стороне улицы, где они так здорово когда-то играли с собакой. Он наблюдает за старухиным домом и вдруг чувствует что-то незнакомое, чего никогда не чувствовал раньше. Он чувствует необходимость что-то сделать, заставить ее заплатить за это злодейство, отомстить. И уже за полночь, когда искавшие его люди разошлись по домам, мальчик прокрадывается к старухе во двор. Там на веревке висит выбивалка для ковров. Он крадет выбивалку и уходит с ней далеко на пустырь. Голыми руками копает глубокую яму и бросает туда выбивалку. Плюнув на нее сверху, он закапывает яму полной ярости, отчаяния и этого нового чувства, подобного которому по силе он до сих пор не знал. А потом возвращается домой. Давайте пойдем со мной по шелковой нити памяти к тому, кто был этим мальчиком летом в 40-х годах в Огайо. Вот он уже взрослый и узнает, что его работу украла огромная корпорация. Его работу украли, подписали чужим именем и выпустили в свет как свою. И им овладевает то же чувство, которое он часто испытывал с тех пор, пробираясь вперед по колено в зыбучем песке настоящего. Ночью он не может заснуть от злости и бессилия. Поэтому он включает машину времени, крадет у них выбивалку для ковров, хоронит ее и плюет на могилу. Он подает на них в федеральный окружной суд и выигрывает самый большой за всю историю этого нового города процесс о плагиате. Собаку звали Падди. Процесс о плагиате завершился в апреле 80-го, и мальчик получил $337 000. Старуха уже более 30 лет как умерла. Но ни похороны выбивалки, ни то, что старухи больше нет, не уменьшили жажду мести в душе того мальчишки, что живет в машине времени. Ибсен сказал: «Жить значит воевать с троллями». В этой войне самое мощное оружие – гнев, порожденный жаждой мести. И одновременно самое уродующее, ослабляющее, разрушительное оружие в людском арсенале, делающее берсерком своего обладателя. Будучи разумно, хладнокровно и конструктивно использовано, это оружие вносит равновесие во Вселенную, исправляет то, что в ней неправильно, предотвращает развитие язвы желудка и способствует сохранению самоуважения. Если же оно возьмет верх и завладеет разумом, оружие убьет того, на кого оно нацелено, но при этом, как винтовка, забитая грязью, разнесет в клочки своего обладателя. В выпущенной в 1983 году книге социальный психолог и журналистка Кэрол Теврис предположила, что давать выход гневу и тем от него избавляться – рекомендации неверные, хотя и древние. Более того, в книге «Гнев. Непонятная эмоция» она пишет: «Он остается с вами и создает нездоровую привычку легко возбуждаться, но не приходить к решению». Физиологическое и психологическое действие гнева может быть катастрофическим. Чертовски убедительное тому подтверждение, публикуемое в понедельник утром статистика последствий потребления коктейлей в местных барах накануне. Но даже Теврис соглашается, что гнев, будучи правильно понят и направлен, представляет собой полезное действие для устранения как личных, так и социальных несправедливостей. Выводом Теврис противоречит результаты исследования, проведенного физиологом Мортоном А. Либерманом из Чикагского университета. Они показывают, что шансов дожить до старости больше у людей ворчливых и задиристых, то есть у тех, кто разумно использует месть как отдушину для гнева. В одном из своих исследований Либерман опрашивал 85 человек в возрасте от 61 до 93 лет, которые в момент начала эксперимента числились в списках на очередь в 3 чикагских дома престарелых. Все они перед направлением в эти дома были здоровы физически и умственно. Через год опросили вторично 62 человек из исходной выборки, остальных попросить не удалось ввиду их смерти, болезни или нежелания продолжать участие в исследовании. Либерман обнаружил, что 44 человека спокойно перенесли стресс, связанный с помещением в дом престарелых, в то время как состояние остальных заметно ухудшилось. Оказалось, что попавшие в первую группу обладали такими чертами характера: высокая активность, агрессивность, нарциссизм, авторитарность личности, тяготение к повышению своего статуса, недоверие к людям, пренебрежение чужой точкой зрения, склонность обвинять других и неприятие обвинений в свой адрес. Короче говоря, сочетание самых неприятных черт. Сердитые, сварливые, тяжелые в общении люди, от которых с души воротит, но живущие весь отпущенный им срок. Может быть, и вправду лучшие умирают молодыми. Имея с самого детства много возможностей черпать из такого источника мудрости, как Софокл, и если ты совершил несправедливость, то будешь ты страдать, и месть и пламя тебя сожжет. Я многое узнал о гневе и мести. Если исследователи, которые, потроша все написанное мною за 30 лет, как щенок старую тряпку, пришли к выводу, что 4 основные темы моих рассказов – и эссе, храбрость, любовь, этика и месть – то что я буду спорить с людьми, которые столь тонким анализом зарабатывают себе на жизнь? Так вот, из колодца собственного опыта я почерпнул ковшик основных правил. Как давать выход гневу и притворять в жизнь варварское чувство, жажду мести? К правилам прилагаются примеры из жизни, иллюстрирующие их применение. Читателям со слабым желудком рекомендуется дальше не читать. Правило первое. Никогда не начинайте с водородной бомбы. Добивайтесь справедливости с возрастающей интенсивностью. Первым делом надо воззвать к чувству справедливости вашего обидчика. Укажите, как это делал Мортимер Адлер, что вы требуете только должного, и следует понимать, что того же самого мог бы требовать на вашем месте любой другой. Неназойливое обращение к логике, желание всего лишь устранить недоразумение, изысканная вежливость – вот первый этап. Когда это не сработает, переходите к следующему уровню. Испробуйте другой способ действий. Здесь имеется в виду не нанесение увечий, а стрельба по площадям. Попробуйте поднять против вашего обидчика общественное мнение, местную прессу, радио и телевидение. Позвоните его или ее мамочке или жене, мужу. Если вас полностью игнорируют или посылают по какому-то стандартному адресу, переходите прямо к уровню 3 – суд малых исков. Здесь вы за несколько долларов можете получить удовлетворение, если у вас есть доказательства. В суд малых исков не допускаются адвокаты, преимущество которым не может похвастаться даже лучший городской ресторан. А если ситуация относится к числу тех, что не влекут за собой возмещение по закону, если это оскорбление личности, или если дело не может быть решено на самом доступном уровне юридической системы, и вы ничего не достигли, а только разозлились еще больше. Кстати, это легко определяется взглядом в зеркало. Если глаза вылезают на лоб, цвет лица заставляет вспомнить фильмы Брайана де Пальма, а руки сводят судорогой, будто между ними чье-то горло, тогда беритесь за бомбу. Бомбой может быть все, что угодно. От подписки обидчика на миллион почтовых каталогов и до похищения детей. Но поосторожнее с бомбой, пока вы не прочли остальные правила. Потому что правило второе. выбираете время сквитаться. Куда спешить? Ползти медленно – прекрасное занятие, дающее возможность воевать со всем остальным родом человеческим, пока вы добираетесь до своего обидчика. Дайте пройти времени, и объект вашей мести почувствует себя в безопасности. Пусть думает, что все обошлось. Тем ужаснее будет пробуждение, а кроме того, меньше вероятность, что вину за все ужасы, свалившиеся на голову заслужившего их выродка, возложат на вас. И перед тем, как перейти к правилу номер 3, позвольте привести вам классический пример эскалации гнева с бомбой в конце. Несколько лет тому назад у издателей дешевых книг в бумажных обложках была наглая привычка украшать титульный лист рекламой сигарет и спиртных напитков. Я, конечно, согласен, что каждый имеет право тешить свое недовольство миром выбранным им способом, вплоть до сигарет, выпивки, кокаина и девиц определенного поведения включительно. И в то же время я твердо уверен, что книги с моим именем на обложке не должны к этому поощрять. И в авторском договоре было указано, что никакие подобного рода объявления не могут быть помещены на моих книгах без моего письменного разрешения. Поначалу данный пункт вызывал у издателей раздражение. Эти антрацитовые души до того прогнили, что пытались склонить меня на свою сторону, соблазняя частью дохода от этой рекламы. Я им пытался объяснить, что с точки зрения морали зарабатывать на таких вещах еще омерзительнее. Но они не очень понимали, о чем вообще идет речь. В конце концов, я заявил, что без этого пункта контракта не будет, и добился своего. Через несколько лет при переиздании одной из моих книг я увидел обложку, украшенную рекламой канцерогенных палочек. Сейчас я расскажу, как я действовал по возрастающей. Прежде всего, я потребовал, чтобы книга была изъята и пущена под нож, а потом вышла новым изданием. Это требование я передал через своего редактора, милую даму, имеющую в этих вопросах весьма ограниченную власть. Ее попросили бросить эти глупости. Первая фаза. Потом с ними связался мой литературный агент из Нью-Йорка. Минуя редактора, он обратился к работнику рангом чуть повыше и тоже получил совет бросить эти глупости. Фаза вторая. Ну, тут уж я позвонил тому самому работнику рангом повыше и получил рекомендацию бросить эти глупости. Фаза третья. Кроме того, он сказал, что я могу обратиться на самый верх. Я так и сделал и получил ответ. И наступила четвертая фаза. А за ней очень быстро промелькнули фазы 5, 6 и 7. Обращение моего адвоката, который получил совет бросить эти глупости, то есть бэг, угрозы моего адвоката, а в ответ совет бросить эти глупости. А затем обращение одного из авторов бестселлеров впечатался в том же издательстве и был моим другом, как последняя попытка избежать Sturm und Drang. И ему была дана рекомендация бросить эти глупости. Кульминацией фазы 7 послужило заверение от издателя моего адвоката, мол, если мы хотим потратить столько тысяч долларов, сколько надо на возбуждение дела в Нью-Йорке, то ради бога, потому что когда дойдет дело до суда, книги уже давно будут распроданы. В сущности, это тоже был совет бросить эти глупости. В этот момент, поскольку книгу явно не собирались изымать, моя месть приняла форму требования вернуть мне права на издание. Поскольку издательство нарушило контракт, книга принадлежала не им, а мне, и они утратили право ее продавать. Угадайте 3 раз, что ответило мне издательство? Знакомая мелодия, не правда ли? В этот момент и мой агент, и мой адвокат говорили, что тут ничего не поделаешь. Они не понимали страшные силы тяготения и выбивалки для ковров из прошлого. Ничего не поделаешь. Как бы не так. И я без всяких усилий перешел к партизанской войне и вошел в фазу 8, чувствуя свою правоту от того, что честно испробовал все возможные способы решить дело миром. Если выцарапать мою книгу из их когтей обойдется в целое состояние, то я своего добьюсь по-другому. Я превращу их жизнь в ад на земле. Я поклялся, что доберусь до них, до этих надменных подонков, и они вернут мои права с радостью. Да чего там, они меня еще умолять будут, чтобы я эти права принял. И я развернул такую террористическую деятельность, что красным бригадам было бы завидно. И таким образом я пришел к правилу номер 3. Если хочешь сквитаться с большой производственной структурой, не возись с несчастными попрошайками из ее низов, которых тебе бросают как пушечное мясо, отвлекающее от настоящих злодеев. Какой смысл связываться с редакторшей? Она всего лишь служащая, лишенная возможности влиять на решение. Мне нужна была та скала, что загораживает поток. Та самая шишка наверху, которая разбрасывала советы бросить эти глупости. В результате юридического расследования я нашел имя и потребовал возврата прав непосредственно у него. Бросьте эти глупости. Этот надоедливый перечень утомительных попыток урезонить издателей предлагается только для очистки совести от малейших сомнений в том, что сделано все возможное и невозможное для решения конфликта мирными средствами. Необходимо, чтобы свидетели нашей вендетты убедились в соблюдении вами правила номер 4 – не выглядеть маньяком в глазах посторонних. Ваше безумие берсерка должно иметь вид разумной и спокойной деятельности. Ваше обращение, в конце концов, к бомбе должно выглядеть неизбежным следствием их надменности, тупости и упрямства. Шишка мне даже не перезвонила, не ответила на мое письмо от 13 числа, и тогда я начал посылать кирпичи. Если вы помните, несколько лет назад еще можно было отсылать счета телефонной компании и посылки без марки. Оплатить можно было на любом конце. Блаженное время. Я начал посылать шишки кирпичи. 213 штук, примерно по 10 в день, аккуратно обернутые в коричневую бумагу от мясника, который у меня был целый рулон, пришлось купить. Подговорил сделать то же самое друзей из других городов. Каждый адресован персонально шишки. И пока не развернешь, не скажешь, что это аккуратные прямоугольные пакеты, просто кирпичи. Сотни кирпичей. Лично шишки. Собственные руки. Срочно! Скоропортящийся материал. Не бросать. Хрупкие предметы. И тут на сцену выступил я. Кстати, правило номер 5. В процессе мести постарайтесь развлечься. Если это будет выглядеть как шутовство, очко в вашу пользу, коль власти до вас доберутся. Да вы что, инспектор, я просто шутил. Ваша честь, я утверждаю, что мой клиент просто зашел в своих дурачествах слишком далеко. Пожалуйста, не вешайте его. После первых 213 кирпичей я стал посылать их примерно по 40 в неделю. В конце месяца, когда мои друзья стали говорить, что у них довольно серьезные почтовые издержки, интересоваться, долго ли я собираюсь продолжать это сумасшествие, я написал шишке записку на фирменном бланке Донни Османда. Напомните мне рассказать, как эти бланки ко мне попали. С очень простым содержанием. Вам хватит построить бункер, который мне не разрушить, разок думав. Но, может быть, лучше вернуть права на мою книгу? Нежно, Харлан Эллисон. Ответом был звонок секретарши. Ее голос прерывался и дрожал, показывая, что высшие силы вот-вот сорвутся с цепи. Мне советовали перестать докучать шишке. Как они были неправы. «Скажите шишке, — ответил я ей, — что если он не перестанет задирать нос и не отдаст мою книгу, я не только перешлю ему весь остаток сортира, но еще и его там увижу». Редакторша вздохнула, зная, что я не блефую, и отключилась. Правило номер 6. Заставьте их поверить, что вы способны на все. Они должны ясно понимать, что вы слегка свихнулись и на блеф не способны. Заставьте их понять, идет война. Чуток паранойи не повредит. Я паковал кирпичи только в резиновых перчатках. Им не добраться до меня, голландец. Но у шишки должностная надменность сочеталась с глупостью, образуя непробиваемую комбинацию, и права он мне не вернул. Настала фаза 9. Среди моих знакомых много странного народа. Может быть, и среди ваших знакомых тоже. Один из таких моих знакомых – наемный убийца. К сожалению, не первого ранга. У него не та национальность, он литовец. Да, я знаю, что это очень смешно – наемный убийца-литовец. Но чем богаты, тем и рады. Он классный парень, хотя и один из самых недотепистых пистолетчиков в мире. Однажды он отстрелил себе 2 пальца на ноге. Даже не спрашивайте, как. Он звал себя Шандером. Имя не настоящее, однако в данном случае сойдет. Я позвонил Шандеру и попросил об услуге. Он был у меня в долгу. Как-нибудь спросить меня о лавке жареных каштанов, хромой официантке и 20-галлоновом молочном бидоне, и как я выручил Шандера. На последней странице какого-то номера Publishers Weekly я нашел фотографию шишки и попросил Шандера внушить ему страх божий, но не тронув на его сидеющей голове ни волоска. Примерно через неделю Шандер мне позвонил за мой счет и рассказал, как это было. Прежде всего, в этот день для защиты от убийственной жары Шандеру пришлось надеть плащ с капюшоном, и когда он заговорил с шишкой на улице возле издательства в Манхэттене, вообразите себе картинку, вы выходите с работы в конце утомительного дня, волоча атташе кейс и думая, что поезд на Нью-Рошель вы уже пропустили, и вдруг с вами рядом возникает этакое явление, обнимает вас за плечи мускулистой лапой и в ухо шепчет: «Твоего сына зовут Майкл, а дочку Мишель. Она ходит в школу на Лонг-Айленде, а он учится в Гарварде. А живешь ты на Гроув-авеню в Ларчмонте. Дома у тебя стоит паршивая сигнальная системка от диктографа. Если ты, парень, фишку сечешь, ты придешь домой и увидишь, что они у тебя гвоздями к стенке прибиты за место фотографии, и поймешь, что надо было Эллисону права на книжку вернуть, а то я тебе башку картофельным ножиком отрежу и твоей семье доплатным пошлю. Понял?» И растворяется в толпе. На следующий день редакторша позвонила в истерике. «Да что я себе позволяю со старым человеком? Да у него же сердечная недостаточность. Да что, я с ума сошел, что ли?» Ну, я, конечно, написал Шишке письмо. Моя мать недавно умерла от сердечной недостаточности, и у меня было чувство, что в целях общего блага его следует ознакомить со статистикой сердечных заболеваний, со списком лучших специализированных больниц и приложить ксерокопию статьи из журнала Американской медицинской ассоциации о последних исследованиях в области приборов для искусственного поддержания сердечных ритмов. Ну, все, что может вдруг срочно понадобиться больному человеку. Это я не стал писать на бланке Донни Осмонда. Там, где речь идет о серьезных вещах, фривольного тона следует решительно избегать. Письмо дошло. Шишка оказался серьезным противником. Кремень старик. Он не собирался сдаваться. Я даже почувствовал растущее к нему уважение за такую стойкость перед безобразными выходками. Редакторша позвонила еще раз. В слезах. Много было раз сказано ради Бога. Я ответил, что для этого нужно всего лишь письмо с возвращением моих прав. Она сказала, что попробует еще раз. Ответ? Вы догадываетесь, бросьте эти глупости. Даже я уже готов был уступить, боясь зайти слишком далеко, но тут мне совершенно случайно предоставилась возможность перейти к фазе 10, гораздо более ужасной, чем все предыдущие. У меня дома расплодились мешочатые крысы. Эти мелкие твари каждое утро вылезали и съедали все, что не могло от них удрать. Я обратился в компанию по дератизации и после колоссальных расходов пришел к выводу, что они тоже ни черта сделать не могут. Но одну из этих тварей мы добыли. Она там торчала, наполовину вылезшая из норы, мертвее, чем забота о бедных в программе Рейгана. Зубы оскалены, когтистые лапы скрючены в предсмертной судороге, глаза закачаны под лоб, белки вылезли. Нас, ребят, самих замутило. И дохлую крысу я отправил в Шишке. Малой скоростью. С приложением тошнотворного рецепта Теда Коксвелла. Жаркое из мешочатой крысы в собственном соку. Малой скоростью. Недельки за две она добралась до издательства. Мне говорили, что уже на узловой станции Чикаго она была, как сказать, элегантна. То, что Пазолини называл «Мондо Пукео». Редакторша позвонила. Говорила неразборчиво, но страстно. Кипятилась насчет того, что весь почтовый офис издательства пришлось окуривать. На следующий день права на книгу мне вернули. «Берегите бомбу или крысу до последнего момента». Правило номер 7. Объект вашей мести неизбежно даст вам в руки средства сквитаться. Они делают ошибки. Знал я одного человека, которому досаждал один паразит дурацкими телефонными звонками примерно полгода. 5-6 раз в сутки. Вытаскивал его из-под душа, прерывал во время любовного экстаза, мешал работать, будил в 4 часа дня, доводя всю семью до белого коленя. Мужик этот стиснул зубы и ждал. И, наконец, что было неизбежно, паразит ошибся и, позвонив за счет вызываемого, назвался каким-то именем, которое жертва знала. Мужик наш звонок принял, понял, что это тот самый паразит, попросил оператора подержать линию, узнал, с какого номера его вызвали, через друзей в телефонной компании узнал, что это частная школа в Колорадо-Спрингс, туда же позвонил ему какой-то ученик, ответил «Да, только что с этого телефона говорил Джимми Экс, фамилия вымышленная». Мой знакомый полетел ближайшим рейсом в Колорадо, нанял машину, приехал в школу, нашел этого пацана и выбил из него дурь. И вот что такое месть. Правило номер 8. Мало просто сквитаться. Следует получить с лихвой, с довеском. Это процент в компенсацию за моральный ущерб, дискомфорт, плохое самочувствие и утрату самоуважения. Это правило связано с правилом номер 9. Око за око – лучшее правило для мстителя. Если у вас украли часы, не стреляйте похитителю в лоб. Это из другой весовой категории. Однако, получая око за око, можете еще прихватить веки. Довесок. И, наконец, правило номер 10. Самое, ребята, важное. Есть люди, с которыми вообще нельзя связываться. Я ненавижу жену одного моего друга. Не только потому, что она того стоит, но еще и за то, что она сделала с моим другом. И все же пусть мне лучше волосы в носу спалят зажигалкой, чем я с ней свяжусь. Даже выиграя войну, в могилу я сойду с ее зубами на моем горле. Никогда не давайте страсти мщения застить вам глаза и мешать оценить ситуацию. Есть люди, настолько погруженные в прошлое, настолько ушедшие в свою память, поведущие вспять шелковые нити, что они никогда не избавятся от живущих в этой машине времени теней. Это те, кто никогда не перестанут искать доктора Менгеле. Они мыслят как ниндзя. Они опасны и не знают удержу. Есть дети, у которых убили собак, и разумный человек в своей жажде мести никогда не должен забывать об их примере. Потому что эти люди на самом деле обречены жить в вечном огне. Они вечно несут стигматы своих собственных ран. И если о них можно сказать доброе слово, то лучше всего это сделать словами покойного Геральда Керша, который писал: «Есть люди, которых ненавидишь, пока не увидишь сквозь щель их брони нечто, пригвожденное к столбу и скрюченное вечной мукой».
1: Сегодня в нашем эфире рассказ Нила Геймана «Пруд с декоративными рыбками» и другие истории.
2: Вот что происходит.
3: Два. Два.
1: Когда я прилетел в Лос-Анджелес, лил дождь. Я поймал себя на ощущении, что повсюду меня окружают сотни старых фильмов. В аэропорту меня ждал водитель лимузина в черной униформе, державший лист белого картона, на котором аккуратно и с ошибкой была выведена моя фамилия. «Я повезу вас прямо в отель, сэр», — сказал водитель. Он, казалось, был несколько разочарован, что у меня нет при себе огромного багажа, который он мог бы поднести. Одна только видавшая виды дорожная сумка с футболками, бельем и носками. «Это далеко?» Он покачал головой. «Минут 25-30». «Вы бывали раньше в Лос-Анджелесе?» «Нет». «Что ж, я всегда говорю, Лос-Анджелес — город на 30 минут. Куда бы вы ни поехали, вам всего 30 минут пути, не больше». «Вы откуда?» — спросил он, когда мы выехали с территории аэропорта на скользкие, мокрые, забрызганные неоном улицы. «Из Англии».
4: «Из Англии, да?»
1: «Да». «Вы там бывали?»
4: «Никак нет, сэр. В кино видел». «Вы актер?»
1: «Я писатель». Он потерял ко мне интерес. По дороге он изредка ругался вполголоса на других водителей. Потом вдруг резко свернул в соседний ряд. Мы обогнали пробку из 4 машин в том ряду, по которому только что ехали.
4: «Один лишь дождичек, и все в этом городе вдруг забывают, как водить», — сказал он мне.
1: Я поглубже вдавился в подушки на заднем сиденье.
4: «Я слышал, у вас в Англии вечно идет дождь».
1: Это было утверждение, а не вопрос. «Немного».
4: «Совсем не немного. В Англии дождь каждый день».
1: Он рассмеялся.
4: «И густой туман. По-настоящему густой, непроглядный туман».
1: «Да нет, не совсем».
4: «Да что вы такое говорите?» — недоуменно спросил он, переходя в оборону. «Я в кино видел».
1: Потом мы еще помолчали. По голливудскому дождю шуршали шины. Потом он сказал:
4: «Попросите номер, в котором умер Белуши».
1: «Прошу прощения».
4: «Белуши. Джон Белуши. Он ведь в вашем отеле умер. Наркотики. Слышали про это?»
1: «А, да».
4: «Про его смерть кино сняли. На его роль взяли какого-то толстого мужика, совсем был на него не похож. Но истинные правды про его смерть вам никто не скажет. А ведь он, знаете ли, был тогда не один. С ним были еще два парня. Кинокомпаниям лишних проблем не надо, но когда водишь лимузин, много разного слышишь».
1: «Правда?»
4: «Робин Уильямс и Роберт Де Ниро. Они с ним были. Все как один кокса нанюхались».
1: Здание отеля оказалось белым шато в псевдоготическом стиле. Попрощавшись с шофером, я зарегистрировался. Про номер, в котором умер Белуши, я не спросил. К моему коттеджу в швейцарском стиле я шел под дождем, неся дорожную сумку в одной руке, в другой сжимая связку ключей, которые, по словам портье, откроют мне всевозможные ворота и двери. В воздухе пахло мокрой пылью и почему-то микстурой от кашля. Были сумерки, почти темно. Повсюду плескалась и капала вода. Она бежала ручейками и речушками по внутреннему двору, стекала в небольшой выложенный камнями прудик в углублении между двух дальних стен. Я поднялся по лестнице в сырую маленькую комнату. Не самое лучшее место для звезды, чтобы умереть. Кровать казалась...

0: Собрался, окей?
1: Кто это?
0: Джейкоб со студии. Значит, завтракаем вместе, эй!
1: Завтракаем...
0: Нет проблем, я заберу тебя из отеля через 30 минут. Столик уже заказан. Нет проблем. Ты мои сообщения получил?
1: Я...
0: Послал их вчера вечером по факсу. Пока.
1: Дождь перестал. Солнечный свет был ярким и теплым. Истинно киношный голливудский свет. Я дошел до главного здания, ступая по ковру из раздавленных эвкалиптовых листьев. Вот откуда медицинский запах вчера вечером. Мне выдали конверт с листами факсов. Моя программа на следующий день, несколько приветственных записок на компьютере с рукописными каракулями на полях, где говорилось что-то вроде
0: «Это будет блокбастер!» или «Ей-богу, это будет крутой фильм!»
1: Факс был подписан Джейкобом Клейном, очевидно, обладателем голоса в телефоне. Я никогда не имел никаких дел с Джейкобом Клейном. К отелю подъехала маленькая красная спортивная машина. Я направился к ней. Водитель вышел и мне помахал. У него была аккуратная бородка с пробивающейся сединой. Под такую улыбку, как у него, вероятно, кредиты в банке дают. Перед собой он держал свой экземпляр сынов человеческих. Это был Джейкоб. Мы пожали друг другу руки. «А Дэвид приедет? Дэвид Гэмбл?» С Дэвидом Гэмблом я обговаривал детали поездки, не совсем при этом понимая, какова его роль. Продюсером он точно не был, а о себе сказал только, что работает над нашим проектом.
0: «Дэвид больше на студии не работает. Теперь проектом заправляю я и хочу, чтобы ты знал. На мой взгляд, твоя книга просто нечто!»
1: «Это хорошо?» Мы сели в машину. «Где переговоры?» — спросил я. Он тряхнул головой.
0: «Это не переговоры», — объяснил он. «Это завтрак».
1: Поскольку вид у меня, наверное, был озадаченный, он надо мной сжалился.
0: «Эдакая предварительная встреча», — объяснил он.
1: Мы поехали в небольшой мини-молл где-то в полумиле от отеля, а по дороге Джейкоб рассказывал, как ему понравилась моя книга и как он вне себя от радости, что участвует в проекте. Он сказал, что это его идея — поселить меня в такой гостинице.
0: «Голливуд почувствуешь изнутри. 4 времени года или мамезон ни за что тебе такого не дадут. Правда-правда?»
1: А потом спросил меня, поселили ли меня в то шале, где умер Джон Белуши. Я ответил, что не знаю наверняка, но сомневаюсь.
0: «Знаешь, что у него был, когда он умер? Кинокомпании потом все замяли».
1: «Нет. Кто?»
0: «Мэрил и Дастин».
1: «Ты говоришь про Мэрил Стрип и Дастина Хоффмана?»
0: «Ну да!
1: А ты откуда знаешь?»
0: «Земля слухами полнится. Это же Голливуд, сечешь?»
1: Я кивнул, как будто просек, но на самом деле ничего не понял.

Говорят, что книги сами себя пишут. Это ложь. Книги сами себя не пишут. Вам даже трудно представить себе, сколько размышлений, исследований, боли в пояснице, времени и работы требуется для их написания. За исключением сынов человеческих. Они, пожалуй, сами себя написали. Нам, писателям, то и дело задают назойливый, выводящий из себя вопрос: «Где вы берете идеи?» Ответ на него – стечение обстоятельств. Правильные ингредиенты, и вдруг крибле, крабле, бумс! Все началось с документального фильма про Чарльза Мэнсона, который я посмотрел более или менее случайно. Он был на кассете, которую дал мне друг. Там была пара фильмов, которые я действительно хотел посмотреть. Съемка первого ареста Мэнсона, когда все еще считали, что он невиновен и что правительство придирается к хиппи. Кадр заполняло лицо Мэнсона. Харизматичного, красивого оратора-мессии. Ради такого босиком в ад пойдешь. Ради такого можно убить. Даже сама его фамилия как бы отсылала на Ветхий Завет. «Man» во многих языках означает «человек», тоже верно и для второй составляющей «son» – «сын». Начался процесс, и через несколько недель оратор исчез, сменившись волочащим ноги, несущим тарабарщину обезьяноподобным существом с вырезанным на лбу крестом. Каким бы духом или гением он не был одержим,

0: высшая сущность его покинула. Но когда-то она определенно в нем была. Однако на этом документальный фильм не заканчивался. Сидевший в соседней с Мэнсоном камере бывший заключенный с жестким взглядом объяснял: «Чарли Мэнсон, да что все в нем такого нашли? Он был ничто. Над ним все потешались, понимаете? Он был ничто». Верно. А ведь было время, когда Мэнсон вел за собой людей. Мне пришло на ум, что все дело в благословении или благодати, которая на него снизошла и которую потом отобрали. Досматривал документальный фильм я как одержимый. Потом за черно-белой заставкой ведущий что-то сказал. Я перемотал кассету, и он повторил эти слова. Так возникла идея. Возникла книга, которую я сама себя написала. А сказал ведущий следующее. Младенцев, которых родили от Мэнсона женщины семьи, разослали в различные детские дома для усыновления, и фамилии, под которыми они туда поступили, были, разумеется, не Мэнсон. Я подумал о десятке 25-летних Мэнсонов. Подумал о том, как харизма нисходит на всех них в один и тот же момент. Нечто понемногу притягивает 20 молодых в полном расцвете сил Мэнсонов в Лос-Анджелес. А дочь Мэнсона отчаянно пытается помешать их встрече и, как было сказано потом в аннотации на черной обложке, осознать свое ужасающее предназначение. Я написал «Сынов человеческих» на одном дыхании. Через месяц книга была уже закончена, и я послал ее моему литагенту, которую она удивила. «Это не похоже на твои обычные вещи, дорогой», — вещевала она. Литагент продала ее с аукциона моего первого за сумму большую, чем мне казалось вообще возможной. Гонораров за мои остальные книги, три сборника изящных, полных метафор и аллюзий рассказов про сверхъестественное, едва хватило на то, чтобы выплатить кредит за компьютер, на котором я их написал. Потом ее купил для экранизации Голливуд и опять-таки с аукциона. Ею заинтересовались 3 или 4 студии, я выбрал ту, которая хотела, чтобы сценарий писал я. Я твердо знал, что ничего путного из этого не выйдет, что своих обещаний они ни за что не сдержат. А потом факс стал вдруг выплевывать по ночам страницы, большинство с энтузиазмом подписанные неким Дэвидом Гэмблом. И однажды утром я подписал контракт толщиной с кирпич, а позже мой элитагент сообщила, что на банковский счет перевели первую сумму, пришли билеты в Голливуд для предварительного обсуждения. Все казалось сном. Билеты были в бизнес-класс. Как только я увидел, что это бизнес-класс, то понял, что мой сон — реальность. В Голливуд я полетел в верхнем салоне аэробуса, смакуя копченую лососину и сжимая свеженьких сынов человеческих в твердом переплете. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Итак, завтрак. Мне сказали, как им понравилась книга. Имен присутствующих я не уловил. У мужчин были бороды или бейсболки, или и то, и другое. Женщины были поразительно привлекательны в санитарно-гигиеническом стиле. Джейкоб заказал нам завтрак и за него заплатил. И по ходу дела объяснил, что предстоящая встреча – пустая формальность. «Нам ведь понравилась твоя книга», – сказал он. «Зачем бы мы стали ее покупать, если бы не хотели снимать? Зачем бы мы стали заказывать сценарий именно тебе, если бы нам не была нужна индивидуальность, которую ты привнесешь в проект? Твоя уникальность!» Я серьезно кивнул, словно много часов провел, углубившись в размышления над моей уникальностью.
1: «Такая идея! Такая книга! Ты уникум!»
0: «Уникальнейший!» — сказала женщина по имени Дина или Тина, или, возможно, Тиэна. Я поднял бровь. «Так что от меня требуется на встрече?»
1: «Восприимчивость», — решительно ответил Джейкоб. «Позитивный подход».

0: Поездка на студию заняла минут 30 в красном спортивном автомобильчике Джейкоба. Мы подъехали к воротам, где Джейкоб заспорил с охранником. Я пришел к выводу, что он тут новенький, и ему еще не выдали постоянный пропуск. И постоянного места для парковки у него, когда мы прибыли, по-видимому, тоже не было. Он тараторил, что-то невнятно объясняя, но из его слов я сделал единственный вывод. Парковочное место определяло статус владельца автомобиля на студии в той же мере, как подарки от императора при дворе в Древнем Китае. Мы проехали по улицам картонно-плоского Нью-Йорка и припарковались перед огромным старым банком. Еще 10 минут пешком, и я оказался в конференц-зале, где вместе с Джейкобом и новыми знакомыми с завтрака стал ждать прихода еще кого-то. В общей суматохе я прослушал, кто же, собственно, этот кто-то и что он или она делает. Вынув сынов человеческих, я положил книгу перед собой на стол, как своего рода талисман. Кто-то вошел. Он был высокий, с острым носом и острым подбородком и слишком длинными волосами. Выглядело это так, будто он похитил кого-то много моложе себя и украл у него волосы. Судя по акценту, он был австралийцем, что меня удивило. Он сел. Он на меня поглядел. «Валяй!» — сказал он без спросу, перейдя на «ты». Я поглядел на знакомых с завтрака, но никто из них на меня не смотрел. Я не мог поймать ни одного взгляда. Поэтому я начал говорить про книгу, про сюжет, про концовку, про финальную сцену в ночном клубе Лос-Анджелеса, в котором добрая девочка Мэнсон взрывает своих злых братьев. Или думает, что взрывает. Про мою идею, чтобы всех сыновей Мэнсона играл один и тот же актер. «И вы во все это верите?» Это был первый вопрос кого-то. Легкий вопрос. Я по меньшей мере 20 раз отвечал на него английским журналистам. «Верю ли я, что некоторое время Чарльзом Мэнсоном владела сверхъестественные силы и что в настоящий момент она владеет его многочисленными детьми? Нет. Верю ли я, что происходит нечто странное? Наверное, должен. Быть может, просто дело в том, что в какой-то момент его безумие совпало с безумием мира вообще, не знаю». «Этот парнишка Мэнсон мог бы его сыграть Киану Ривз?»
1: «О, Господи, только не это!» — подумал я.
0: Поймав мой взгляд, Джейкоб отчаянно закивал. «Почему бы и нет?» — сказал я. «Все равно это все только игра моего воображения. Ничто из происходящего нереально».
2: «Мы заключаем сделку с его командой», — задумчиво сказал кто-то.
0: Меня отослали подготовить им для одобрения синопсис. Под ними, насколько я понял, подразумевался австралийский кто-то, хотя я не мог быть до конца в этом уверен. Прежде чем со мной расстаться, они дали мне $700 и заставили за них расписаться суточные на 2 недели.

0: Два дня я писал синопсис. Я все пытался забыть про книгу и представить сюжет с точки зрения кинематографии. Работа двигалась хорошо. Сидя у себя в номере, я стучал на присланном со студии ноутбуке и распечатывал страницы на присланном оттуда же принтере. Ел я у себя. После полудня я недолго гулял по бульвару «Сансет». Я доходил до почти круглосуточно книжного, где покупал газету, а потом сидел с полчаса во внутреннем дворике отеля и ее читал. После, получив свою порцию солнца и свежего воздуха, возвращался в темноту и переиначивал мою книгу в нечто незнакомое. Каждый день служащий отеля, старый-престарый негр с почти болезненной медлительностью брел через двор поливать растения в катках и ухаживать за рыбками в прудике. Проходя мимо, он мне улыбался, а я в ответ кивал. На третий день я встал и подошел к нему, когда он, нагнувшись над прудиком, руками выбирал из него мусор, несколько монет и пачку из-под сигарет. «Здравствуйте», — сказал я. «Сэр», — откликнулся старик. Я подумал, не попросить ли его не называть меня сэр, но не мог сообразить, как сделать так, чтобы не прозвучало оскорбительно. «Симпатичные рыбки». Он кивнул и улыбнулся.
1: «Декоративные карпы, привезены из самого Китая».
0: Мы смотрели, как они плавают в прудике. «Интересно, им не скучно?» Он покачал головой.
1: «Мой внук – ихтиолог. Вы знаете, кто это?»
0: «Человек, который изучает рыб».
1: «Ага. Он говорит, у них памяти хватает секунд на 30. Поэтому, когда они плавают по кругу, для них это всегда сюрприз. Ну, вроде, надо же, я тут никогда не был». Встречая других рыб, которых знают 100 лет, они говорят: «Ты кто, незнакомец?»
0: «Не могли бы вы кое-что спросить для меня у своего внука?» Старик кивнул. «Я как-то читал, что ученые так и не смогли установить продолжительность жизни карпов. Они не стареют, как мы. Если они умирают, то от руки человека или от зубов хищника, или от болезни, но просто не могут состариться и умереть. Теоретически они могут жить вечно». Он снова кивнул.
1: «Спрошу. Звучит уж больно занятно. Взять хотя бы этих трех. Вот этому я зову его призрак. Всего 4-5 лет. А двое других уже были здесь, когда я только сюда поступил».
0: «И когда это было?»
1: «В год 1924 от Рождества Господа нашего Христа. Сколько мне, по-вашему, лет?»
0: Я не мог сказать. Он был точно вырезан из старого дерева. Старше 50, но моложе Мафусаил. Я так ему и сказал.
1: «Я родился в 906-м. Святая правда».
0: «Вы здесь родились? В Лос-Анджелесе?» Он покачал головой.
1: «Когда я родился, Лос-Анджелес был всего лишь рощица апельсиновых деревьев в чертовой глуши».
0: Он разбросал рыбий корм по воде. 3 рыбы всплыли. Призрачные, бледно-серебристые стеклянные карпы уставились на нас, или, может, так только казалось. Круглые отверстия ртов постоянно открывались и закрывались. Точно они обращались к нам на каком-то своем беззвучном тайном языке. Я ткнул в того, на которого он указал. «Так значит, это призрак, да?»
1: «Он призрак, верно. Он тот, под кувшинкой, видите, хвост торчит. Его зовут Бастер, в честь Бастера Китона. Китон как раз жил здесь, когда мы получили эту парочку. А вот это наш принцесса».
0: Из всех трех принцессу отличить было проще всего. Светло-кремовая, с ярко-алым пятном вдоль спины. Красавица.
1: «Ну, разумеется. Конечно, она красавица».
0: Он сделал глубокий вдох и закашлялся. Просто зашелся хриплым кашлем, сотрясшим все его тело.
2: Тогда я впервые смог увидеть в нем старика, которому за 90. «С вами все в порядке?» Он кивнул.
1: «Нормально, нормально, нормально. Старые кости», —
2: сказал он и повторил.
1: «Старые кости».
2: Мы пожали друг другу руки, и я вернулся в унылый номер к своему синопсису. Распечатав законченный текст, я отослал его по факсу Джейкобу. На следующий день он приехал ко мне в отель. Вид у него был расстроенный. «Все нормально? Какая-то проблема с синопсисом?»
3: «Давай-ка присядем. Мы тут сняли кино с...»
2: Он назвал известную актрису, сыгравшую несколько лет назад в паре нашумевших фильмов.
3: «Беспроигрышный вариант, правда? Но только она уже не так молода, но настаивает на том, чтобы самой сниматься во всех своих сценах с обнаженной натурой. А уж ты мне поверь, на такое тело никому смотреть не захочется. Сюжет такой. Один знаменитый фотограф уговаривает всеми уважаемых женщин перед ним раздеваться. Потом их имеет, только никто не верит, что он это делает. Поэтому шеф полиции, которую играет миссис «Дайте, я покажу вам мой голый зад», решает, что единственное, как она его может арестовать, это сделать вид, будто она в его духе. Поэтому она с ним спит, а вот теперь крутой вираж.
2: Она в него влюбляется?
3: Ну да. А потом вдруг понимает, что женщины всегда будут узницами того, как мужчины их себе представляют, и чтобы доказать свою любовь к нему, когда полицейские приходят арестовывать их обоих, сжигает все фотографии и сама погибает в огне. Первой сгорает ее одежда.
2: Как на твой взгляд? Чушь собачья.
3: Вы так и подумали, как только увидели. Поэтому тут же уволили режиссера, перемонтировали и снимали еще день. Теперь на свидание она приходит с рацией. А когда начинает в него влюбляться, узнает, что он убил ее брата. Однажды ей снится, что на ней сгорает одежда, а потом она идет его брать с группы захвата. Но его застреливает ее младшая сестра, которую он тоже поимел.
2: Разве это лучше? Он трясет головой.
3: Мусор! Если бы она позволила использовать для обнаженной натуры дублершу, все вышло бы гораздо лучше.
2: Как тебе синопсис?
3: Что?
2: Моего сценария, тот, который я тебе послал.
3: Ну да, твой синопсис. Понравился, всем понравился. Великолепно. Потрясающе, мы все в восторге.
2: И что теперь?
3: Ну, как только все смогут его проглядеть, соберемся и обсудим.
2: Похлопав меня по спине, он ушел и оставил меня слоняться без дела в Голливуде. Я решил написать короткий рассказ. Перед отъездом из Англии мне пришла в голову одна мысль. Кое-что про маленький театр на пирсе. Фокусы. По крыше стучит дождь. Зрители не способны отличить магию от иллюзии. Зрителям вообще безразлично, что каждая иллюзия реальна.

Продолжение рассказа Нила Геймана «Пруд с декоративными рыбками и прочие истории» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Нил Гейман, пруд с декоративными рыбками и прочие истории. Продолжение. В тот день на прогулке я купил в почти круглосуточном книжном несколько справочников по фокусам и иллюзионизму викторианских времен. Рассказ, или во всяком случае его основа, уже сложился у меня в голове, и мне хотелось поглубже в нем покопаться. Сев на скамейку во дворике, я стал просматривать книги. В рассказе обязательно нужно создать определенную специфическую атмосферу. Я читал про фокусников-карманщиков, у которых карманы были набиты всевозможными мелкими предметами, какие только можно себе вообразить, и которые по первому требованию доставали все, что бы вы ни попросили. Никаких иллюзий, просто достойные восхищения, подвиг организованности и памяти. На страницу упала тень. Я поднял глаза. «Здравствуйте», — сказал я чернокожему старику.
1: «Сэр», — отозвался он.
0: «Пожалуйста, не называйте меня так, иначе кажется, что мне следовало бы носить костюм или галстук». Я назвал свое имя, а он сказал мне свое.
1: «Благочестивый Дундас».
0: «Благочестивый?» Я недоумевал, правильно ли его расслышал. Он гордо кивнул.
1: «Иногда я такой, иногда нет. Меня так мама назвала, и это хорошее имя».
0: «Да».
1: «И что вы тут делаете, сэр?»
0: «Сам толком не знаю. Думаю, мне полагалось писать кино. Во всяком случае, я жду, когда мне велят садиться за сценарий». Он почесал нос.
1: «Тут много кто из киношников останавливался. Если бы я начал обо всех рассказывать, до второго пришествия бы хватило».
0: «А кого вы любили больше всего?»
1: «Гарри Лэнгдона. Вот уж кто был настоящий джентльмен. И Джорджа Сэндерса. Он был англичанин, как вы. Он говаривал: „А, это ты, благочестивый, помолись за мою душу“. А я ему в ответ: „Ваша душа на вашей совести, мистер Сэндерс“. Но я все равно за него молился. И Джун Линкольн».
0: «Джун Линкольн?» Его глаза сверкнули, он улыбнулся.
1: «Она была королевой серебряного экрана. Она была лучше их всех. Лучше Мэри Пикфорд и Лилиан Гиш, Теды Барр или Луизы Брукс. Она была самая лучшая. У нее было это. Вы знаете, что такое это?»
0: «Сексуальная привлекательность?»
1: «Нечто большее. В ней было все, о чем вам когда-либо мечталось. Вы видели изображение Джун Линкольн, и вам хотелось...»
0: Замолчав, он написал рукой пару-тройку кругов, точно пытался поймать ускользающие слова.
1: «Ну, не знаю. Может, встать на одно колено, как рыцарь в сверкающих доспехах перед королевой. Джун Линкольн... Она была лучше всех. Я рассказал про нее внуку. Он пытался найти что-нибудь на кассете для видеомагнитофона, но без толку. Все пропало. Она живет только в памяти таких стариков, как я».
0: Он постучал себя по лбу. «Она, наверное, была замечательная». Старик кивнул. «А что с ней случилось?»
1: «Повесилась. Судачили, мол, это потому, что с приходом звука ее ждало бы забвение, что она не смогла бы пробиться, но это неправда. У нее был такой голос, который, раз услышав, уже никогда не забудешь. Легкий и согревающий, как кофе по-ирландски. Кое-кто говорил, мол, ей разбил сердце мужчина или женщина, а другие утверждали, что во всем виноваты игорные долги. Или гангстер, или выпивка. Кто знает. Времена тогда были бурные».
0: «Надо думать, вы слышали, как она разговаривает?» Он усмехнулся.
1: «Она сказала: „Можешь узнать, куда подевалась моя накидка, бой? А когда я ее приносил, она говорила: «Ты красивый, бой». А мужчина, который с ней был, сказал: «Не дразни прислугу, Джун». Она улыбнулась, дала мне $5 и сказала: «Ты ведь не в обиде, бой, правда?» А я только затряс головой. И тогда она так губки сложила, ну, знаете...
0: Недовольную гримаску?
1: Ну, вроде того. Но я вот тут ее почувствовал.
0: Он постучал себя по груди.
1: Эти губы такие любого с ума сведут.
0: Он прикусил нижнюю губу, сосредоточившись на вечности. А я спросил себя, где он сейчас и в каком времени. Тут он снова поглядел на меня.
1: Хотите увидеть ее губы?
0: О чем вы говорите?
1: Пойдемте со мной.
0: Что мы... Мне привиделся отпечаток губ в бетоне, точно отпечаток ладони перед китайским театром Грамен. Покачав головой, он приложил палец к губам, призывая к молчанию. Я закрыл книги. Мы прошли через двор. Дойдя до пруда с рыбами, он остановился.
1: «Посмотрите на принцессу», — велел он.
0: «Ту с красным пятном, да?» Он кивнул. Рыба напомнила мне китайского дракона, светлого и мудрого. Призрачная рыба, белая, как старая кость, если не считать алого пятнышка у нее на спине, в дюйм длиной и изогнутого. Рыба как будто застыла, чуть трепетала в воде, размышляла.
1: «Вот оно», — сказал старик. «У нее на спине. Видите?»
0: «Не совсем вас понимаю». Он помедлил, уставясь на рыбу. «Может, сядете?» Я поймал себя на том, что остро ощущаю возраст мистера Дундаса.
1: «Мне платят не за то, чтобы я сидел», —
0: очень серьезно ответил он, а потом добавил, точно объяснял маленькому ребенку.
1: «В то время среди нас ходили боги. Сегодня сплошь телевидение, мелкие герои. Мелкие людишки в маленьких ящиках. Я кое-кого там вижу. Жалкие людишки. А вот кинозвезды тех времен... Это были гиганты, залитые серебряным светом. И когда вы их встречали во плоти, они все равно оставались великими. Люди в них верили. Они устраивали тут вечеринки. Если ты здесь работал, то знал, что происходит. Тут было и крепкое спиртное, и анаша. Такое творилось, ушам своим не поверите. И была одна вечеринка. Фильм назывался «Сердца пустыни». Слышали о нем когда-нибудь?»
0: Я покачал головой.
1: «Один из величайших фильмов 26-го. Наравне с «Какова цена славы» с Виктором Макленгленом и Долорес Дель Рио, и Эллой Синдерс, там еще Колин Мур играла. Слышали про них?»
0: Я снова покачал головой.
1: «Ну, про Уорнера Бакстера то хотя бы слышали? Про Белли Беннет?»
0: «Кто они?»
1: «Великие звезды 26-го».
0: Он мгновение помолчал.
1: «Да, сердца пустыни. Отсняв его до конца, они устроили в его честь вечеринку. Прямо тут, в отеле. Вино, пиво, виски, джин. А ведь то было при сухом законе, но вся полиция была у студии в кармане, поэтому смотрела сквозь пальцы. Еще море закусок и всякие дурачества. Рональд Колман приехал, и Дуглас Фэрбэнкс, отец, а не сын. И все актеры, и съемочная группа. Вот там, где сейчас в шале играл джаз-банд. В ту ночь Голливуд был без ума от Джун Линкольн. В фильме она играла арабскую принцессу. В те дни все арабское означало похоть и страсть. В те дни... все меняется... Не знаю, из-за чего все началось. Я слышал, это был спор или пари. А может, она просто была пьяна. Думаю, пьяна. К Как бы то ни было, она встала, а джаз-банд играл эдак медленно и тихо. Она подошла вот сюда, где сейчас я стою, и погрузила обе руки в пруд. Она все смеялась, смеялась и смеялась. Мисс Линкольн поймала рыбу, прям так и взяла обеими руками из воды и поднесла к своему лицу. Ну, а я очень волновался, ведь рыбин только что привезли из Китая, и они стоили $200 каждый. Это, конечно, был до того, как мне доверили за ним приглядывать, ведь не у меня из зарплат бы вычли. Ну, $200 тогда были огромные деньги. Потом она улыбнулась всем нам, наклонилась и так медленно-медленно поцеловала рыбу в спину. А та даже не шелохнулась, хвостом не повела, лежала себе спокойно у нее в руках. А она поцеловала ее губами, красными, как коралл. А остальные засмеялись и стали кричать «Ура!». Она опустила рыбу назад в пруд, и на мгновение показалось, будто рыба не хочет от нее уходить. Так и осталась у края, тыкалась носом в ее пальцы. А потом хлопнул первый фейерверк, и принцесса уплыла. Помада у мисс Линкольн была краснее красного, и на спине у рыбы остался отпечаток губ. Вот, видите?
2: Принцесса, белый карп с кораллово-красной отметиной на спине, вильнула плавником и продолжила свою бесконечную череду 30-секундных путешествий вдоль края пруда. Красная отметина действительно походила на отпечаток губ. Старик бросил на воду еще пригоршню корма, и все три рыбы всплыли, чтобы его сожрать. Я пошел назад в шале, унося с собой книги про фокусы былых времен. Звонил телефон, кто-то со студии. Со мной хотели поговорить про синопсис. Через 30 минут меня будет ждать машина. Джейкоб будет? Но линия уже была мертва.

0: Встреча была с австралийским кем-то и его ассистентом, очкариком в костюме. Это был первый костюм, который я пока тут видел, а оправа очков сверкала ярко-голубым. Он как будто нервничал. «Где вы остановились?» — спросил кто-то. Я сказал. «Разве не там, Белуши?» «Так мне говорили». Он кивнул. «Когда он умер, он был не один». «Не один?» Он потер пальцем вдоль острого носа. «На вечеринке была еще пара ребят. Оба режиссеры, оба на тот момент первой величины. Имен мне лучше не называть, они вам не нужны. Я про это узнал, когда продюсировал последний фильм про Индиану Джонса». Неловкое молчание. Мы сидели за огромным круглым столом, а был у нас всего трое, и перед каждым лежал экземпляр написанного мной синопсиса. Наконец я не выдержал. «Что вы об этом думаете?» Оба кивнули, более или менее в унисон. А потом изо всех сил попытались сказать, как он им неприятен, не говоря при этом ничего, что могло хоть как-то меня обидеть. Очень странный вышел разговор. «У нас проблемка с финалом», — сказали они, как бы намекая, что виноваты во всем не я и не сценарий, и даже не финал, а они сами. Они хотели, чтобы герои были посимпатичнее.
1: «Хотели ярких огней и контрастно черных теней, а не оттенков серого.
0: Они хотели, чтобы героиня была героической», а я кивал и делал пометки. Под конец встречи мы с кем-то пожали руки. Ассистент в очках с голубыми стеклами и голубой оправой провел меня через лабиринт коридоров во внешний мир к моей машине и шоферу. Пока мы шли, я спросил, есть ли где-нибудь на студии фильм с Джун Линкольн?
2: «С кем?»
0: Звали его, как оказалось, Грег. Достав небольшой блокнот, он что-то записал в нем карандашом. Она была звездой немого кино, знаменитой в 26-м.
2: «Она снималась на этой студии?»
0: «Понятия не имею», — признался я. «Но она была знаменитой. Даже более знаменитой, чем Мари Проворст».
2: «Кто?»
0: «Победитель, попавший на обед к собаке. Одна из величайших звезд немого экрана. Умерла в бедности, когда пришло звуковое кино, и была съедена собственной таксой. Ник Лоу написал про нее песню».
2: «Кто?»
0: «Я знал невесту, когда она играла рок-н-ролл, но это к делу не относится. Кто-нибудь сможет найти мне фотографию Джун Линкольн?» Он записал в блокнотике еще что-то. Мы вышли на дневной свет, меня ждала машина.
2: «Кстати, — сказал он, — вам следует знать, что он чужгородит».
0: «Прошу прощения».
2: «Чужгородит. С Белуши были не Спилберг и Лукас, а Бет Мидлер и Линда Ронштадт. Устроили самую настоящую кокаиновую оргию, это все знают, а он чужгородит. Господи, да он был просто младшим ассистентом на студии, когда «Индиану Джонса» снимали. А теперь чванится, будто это его фильм. Скотина».
0: Мы обменялись рукопожатием. Сев в машину, я отправился назад в отель. Ту ночь меня, наконец, нагнала разница в часовых поясах, и я окончательно и бесповоротно проснулся в 4 утра. Встав и сходив в туалет, я натянул джинсы, сплюяв в футболке, и вышел во двор. Мне хотелось увидеть звезды, но огни улиц были слишком яркими, а воздух слишком грязным. Само небо было грязным, беззвездно-желтым, и я подумал про созвездия, которые видно за городом в Англии, и впервые за все это время испытал приступ глубокой, глупой тоски по дому. Мне не хватало звезд. Я хотел взяться за рассказ или писать сценарий, а вместо этого корпел над вторым вариантом синопсиса. Я сократил число Мэнсонов-младших с 12 до 5. С самого начала сделал понятнее, что один из них, теперь это был мужчина, положительный, а остальные четверо явно отрицательные. Со студии мне прислали журнал. Пахло от него старой дешевой желтой прессой. На обложке стоял пурпурный штамп с названием студии, а ниже второй черный — архив. Еще на обложке имелся сидящий в лодке Джон Барримор. Статья внутри была посвящена смерти Джун Линкольн. Я поймал себя на том, что мне тяжело ее читать и еще тяжелее понять. Она намекала на чудовищные пороки, которые привели к смерти актрисы. Хотя бы это я понял, но все остальное было словно дано каким-то шифром, которому современному читателю не доставало ключа.
2: Или, по зрелом размышлении, автор некролога вообще ничего не знал и намеки подпускал наугад.
1: Более интересными, во всяком случае, более понятными были фотографии. Полноформатный черно-белый снимок женщины с огромными глазами и нежной улыбкой, которая курила сигарету. Дым был нанесен аэрографом, на мой взгляд, довольно неумело. Неужели кто-то когда-то покупался на такие неуклюжие подделки?
2: Еще одно фото – постановочное объятие с Дугласом Фэрбэнксом. За ним маленькая фотография, где она стоит на подножке машины, держит двух крохотных собачек. По фотографиям она не была красавицей тех времен. Ей не хватало трансцендентности Луизы Брукс, сексуальной притягательности Мэрилин Монро, распущенной элегантности Риты Хейворд. Она была старлеткой 20-х годов, такой же скучной, как и все остальные старлетки 20-х. В ее огромных глазах, в ее коротко стриженных волосах я не ощутил никакой тайны. У нее были превосходно накрашенные изогнутые губки. Я не мог себе представить, как бы она выглядела, будь она жива сегодня. Тем не менее, она была реальной. Когда-то она жила. Ее обожали и почитали люди во дворцах синема. Она поцеловала рыбину и ходила по территории моего отеля 70 лет назад, не в нормальном временном континууме, но в голливудской вечности. Я пошел на встречу по поводу синопсиса. Никого из тех, с кем я говорил раньше, там не было. Вместо этого меня провели к очень молодому человеку в маленьком кабинете, который ни разу не улыбнулся, рассказывая мне, как ему понравился синопсис и как он доволен, что студия владеет правами на экранизацию. Он сказал, что, на его взгляд, фигура Чарльза Мэнсона особенно хороша, и, обретя полноту, когда он будет полностью пространстволизирован, этот персонаж сможет стать следующим Ганнибалом Лектором. Но, Мэнсон — это реальный человек. Сейчас он в тюрьме. Его банда убила Шэрон Тейт.
3: Шэрон Тейт?
2: Она была актрисой, звездой. Она была беременна, они ее убили. Она была замужем за Полански.
3: За Романом Полански?
2: Да, за режиссером. Он нахмурился.
3: Но мы готовимся заключить сделку с Полански.
2: Это хорошо, он отличный режиссер.
3: Он про это знает?
2: Про что?
3: Про книгу, про наш фильм, про смерть Шэрон Тейт?
2: Он покачал головой. Ничего из вышеперечисленного.
3: Это сделка на три картины. С ней отчасти связана Джулия Робертс. Вы сказали, Полански про этот синопсис не знает?
2: Нет, я сказал, что... Он поглядел на часы.
3: «Где вы остановились?» — спросил он. «Мы поселили вас в приличном месте?»
2: «Да, спасибо», — сказал я. «Я в нескольких шале от того номера, где умер Белуш».
3: Я ожидал, что мне доверительно назовут еще пару звездных имен. Скажут, что Джон Белуши сыграл в ящик в обществе Джулии Андерс и мисс Пигги из «Маппет Шоу».
2: Я ошибся.
3: «Белуши умер?» — сказал он, собирая складками юный лоб. «Белуши не мертв. Мы снимаем картину с Белуши».
2: «Это младший брат», — объяснил я. «Старший умер несколько лет назад». Он пожал плечами.
3: «По вашим словам, выходит сущая дыра», — сказал он. «Когда будете договариваться о приезде в следующий раз, скажите, что хотите остановиться в Бел-Эйр. Хотите, мы сейчас вас туда переселим?»
2: «Нет, спасибо», — отозвался я. «Я уже привык к этому месту».
3: «Так как же насчет синопсиса?» «Оставьте пока у нас».
2: Я увлекся двумя старыми театральными иллюзиями, которые нашел в купленных книгах. «Сон художника» и «Зачарованный оконный переплет». Я был уверен, что они метафоры чего-то, но рассказ, который должен был их обрамлять, никак не получался. Я писал первые несколько фраз, которые не складывались в первый абзац, первые несколько абзацев, которые не складывались в первые страницы. Я набирал их с клавиатуры, а потом выходил из файла, его не сохранив. Как-то утром я сидел во дворе и пристально рассматривал двух белых карпов и одного белого с алым. Я решил, что они выглядят как рисунок рыб руки Эшера, что меня удивило, так как мне никогда не приходило в голову, что в рисунках Эшера может быть хоть что-нибудь реалистичное. Благочестивый Дундас протирал листья фикусов. У него была бутылочка с раствором и тряпка. «Привет, благочестивый!»
4: «Сэр!»
2: «Хороший сегодня день!» Кивнув, он закашлялся и стал бить себя кулаком в грудь, а потом кивнул снова. Оставив рыб, я сел на скамейку.
3: «Почему вас не отправили на пенсию?» — спросил я. «Разве вам не полагалась пенсия еще лет 15 назад?» Он продолжал натирать.
5: «А то как же, полагалось. Но я тут достопримечательность. Управляющий сколько угодно может говорить, мол, тут все звезды мира останавливаясь, но это я рассказываю гостям, что Кэри Грант ел на завтрак».
3: «А вы помните?»
5: «Нет, черт бы меня побрал! Но остальные тем более не знают!»
3: Он снова закашлялся.
5: «Что вы пишете?»
3: «Ну, на прошлой неделе я писал синопсис сценария. Потом пришлось переделывать. А сейчас я жду чего-то».
5: «Так что же вы пишете сейчас?»
3: «Рассказ, который никак не получается как надо. Про викторианский фокус под названием «Сон художника». Там на сцену выходит художник с большим полотном, которое ставит на мольберт. Это картина с изображением женщины. А потом он смотрит на картину, и его охватывает отчаяние. Ему никогда не стать настоящим художником. Затем он садится и засыпает, а изображение оживает, сходит с полотна и говорит ему, чтобы он не сдавался, продолжал бороться. Однажды он станет великим мастером. Затем женщина забирается назад на полотно, свет гаснет. Потом он просыпается и снова видит перед собой картину. «А другая иллюзия», — объяснил я женщине со студии, которая совершила ошибку, изобразив притворный интерес в начале встречи, — называлась «Зачарованный переплет». Над сценой в воздухе висит окно, а в нем появляются люди, но кругом никого нет. Думаю, мне удастся провести такую параллель между зачарованным окном и, ну, скажем, телевидением. В конце концов, оно же самый логичный кандидат на эту роль.
6: «Мне нравится Дэвид Зейнфельд», — сказала она. «Вы смотрите его шоу?» «Оно ни о чем. Я хочу сказать, там есть целые серии ни о чем. И Гарри Шендлинг мне нравится, пока не сделал себе новое шоу и не стал таким язвительным».
3: «Все великие иллюзии, — продолжал я, — заставляют нас усомниться в реальности. Но они также обрамляют вопрос, надо думать каламбуру, мышленный вопрос о том, во что превратится индустрия развлечений. Фильмы существовали до того, как появилось кино. Телевизор еще до появления телевещания». Она нахмурилась.
6: «Это кинокартина?»
3: «Надеюсь, нет. Это короткий рассказ, если только мне удастся его написать».
6: «Тогда давайте поговорим о картине».
3: Она перелистнула стопу заметок. Ей было лет 25, выглядела она одновременно и привлекательно, и стерильно. Я спросил себя, не была ли она одной из новых знакомых на завтраке в мой первый день, какой-нибудь Диной или Тиной. Недоуменно на что-то посмотрев, она прочла.
6: «Я знал невесту, когда она играла рок-н-ролл».
3: «Он это записал? Это не из этого фильма». Она кивнула.
6: «Что ж, должна сказать, что кое-что в вашем синопсисе вроде как спорно. Это история с Мэнсоном. Ну, мы не уверены, что он то, что надо. Нельзя ее выбросить».
3: «Но в нем-то весь смысл. Я хочу сказать, книга называется «Сыны человеческие» и прямо отсылает на Мэнсона. И вообще она про его сыновей. Если его убрать, то почти ничего не останется, правда? Вы ведь про него книгу купили». Я показал ей книгу, мой талисман. «Выбросить Мэнсона — это как, ну, не знаю, как заказать пиццу, а когда она прибудет, пожаловаться, что она плоская, круглая и что сверху у нее кетчуп и сыр». Она ничем не дала понять, что слышала хоть что-то из мной сказанного. Нил Гейман. «Пруд с декоративными рыбками» и прочие истории. Продолжение и окончание. Она ничем не дала понять, что слышала хоть что-то из мной сказанного.
6: «Как вам название, когда я был хулиганом?»
3: «Не знаю. Какое отношение оно имеет к фильму?»
6: «Мы не хотим, чтобы люди думали, будто он про религию. Название «Сыны человеческие» звучит так, будто кино антихристианское».
3: «Что ж, там подразумевалось, что владеющие детьми Мэнсона сила сродни демонической. Но при чем тут хулиганы?»
6: «Подразумевалось?»
3: «В книге». Она выдавила жалостливый взгляд. «Таким могут наградить остальное человечество только люди, которые знают, что книги — это в лучшем случае права на весьма и весьма вольную экранизацию».
6: «Не думаю, что студия сочтет это уместным».
3: «Вы знаете, кто была Джун Линкольн?» — спросил я. Она покачала головой. «Дэвид Гэмбл, Джейкоб Клейн. Она снова покачала головой, на сей раз чуть раздраженно. Потом выдала мне страницу с отпечатанным перечнем того, что на ее взгляд следовало исправить. В общем и целом, все. Лист был озаглавлен «Кому?», мне и еще ряду людей, чьих имен я не узнал, и был от Донны Лири. Сказав «Спасибо, Донна», я вернулся в отель. Я хандрил целый день, а потом придумал способ переделать синопсис так, чтобы он удовлетворил все жалобы Донны по списку. Еще день размышлений, несколько дней стучания по клавишам, и я отослал на студию новый вариант. Убедившись, что я искренне заинтересовался Джун Линкольн, благочестивый Дундас принес мне свой альбом с вырезками. Само имя актрисы, как выяснилось, было псевдонимом, который взяла себе в 1903 году Рут Баумгартен в честь месяца июня и президента. Альбом был старый, переплетенный в кожу, а весом и размером походил на семейную Библию. Она умерла, когда ей было 24 года.
5: «Жаль, что вы ее не видели», — сказал благочестивый Дундас. «Жаль, что никаких ее фильмов не сохранилось. Она была такой великой! Она была самой большой звездой из всех».
3: «Она была хорошей актрисой?» Благочестивый Дундас решительно покачал головой.
5: «Нет».
3: «Она была прославленной красавицей? Если да, то по снимкам этого не скажешь». Он снова покачал головой.
5: «Камера ее любила, это уж точно. Ну, красавицей она не была. В заднем ряду хористок нашлось бы десяток девчонок более хорошеньких».
3: «Тогда в чем же дело?»
5: «Она была звезда».
3: Он пожал плечами.
5: «Это и означает быть звездой. Этим все объясняется».
3: Я перелистнул несколько страниц. Вырезки из газет, отзывы о фильмах, про которые я никогда не слышал. О фильмах единственные негативы и отпечатки которых давно потерялись, пропали или были уничтожены пожарными командами. Нитратная пленка на целлулоидной основе считалась наилучшим очагом возгорания. Потом шли вырезки из журналов про кино. Джун Линкольн играет роль, Джун Линкольн на отдыхе, Джун Линкольн на съемочной площадке рубашки ростовщика, Джун Линкольн в огромном меховом палантине. Последний задавал временные рамки лучше, чем странная короткая стрижка или вездесущие сигареты. «Вы ее любили?» Он покачал головой.
5: «Не как женщину», — сказал он.
3: Повисла пауза. Протянув руку, он перевернул страницу.
5: «И моя жена убила бы меня, услышала, что я говорю».
3: Снова пауза.
5: «Ну да. Худая, мертвая, белая женщина. Наверное, я ее любил».
3: Он закрыл альбом. «Но ведь для вас она не мертва». Он покачал головой. Потом ушел. Но свой альбом оставил мне, чтобы я его еще посмотрел. Секрет иллюзии в сне художника заключался в следующем. Иллюзионист вносил на сцену крепко привязанную к заднику полотна девушку. Полотно поддерживали замаскированные провода, поэтому, когда художник с небрежной легкостью вносил полотно и ставил его на мольберт, он заодно вносил и девушку. Картина с девушкой на мольберте была установлена как сворачивающаяся штора, которую можно поднять или опустить. А вот зачарованное окно создавалось в буквальном смысле при помощи зеркал. Установленное под углом зеркало отражало лица людей, стоявших за кулисами. Даже сегодня многие фокусники используют в своих номерах зеркала, чтобы заставить вас поверить, будто вы видите то, чего на самом деле нет. Все просто, если знаешь, как это делается. «Прежде чем мы начнем», — возвестил он, — «должен вам сказать, что я синопсисов не читаю. У меня возникает такое чувство, будто они блокируют мое творческое воображение. Но не волнуйтесь, я велел секретарше подготовить выжимку, так что я в курсе». У него была борода и длинные волосы, и он чуть-чуть походил на Иисуса, хотя я сомневался, что у Иисуса были такие белые начищенные зубы. Судя по всему, он был самым важным лицом из всех, с кем я пока говорил. Звали его Джон Рэй, и я даже слышал про него, хотя не был до конца уверен, чем именно он занимается. Его фамилия обычно возникала в начале фильмов рядом со словами «исполнительный продюсер». Голос со студией, уговаривавшейся о встрече, сообщил мне, что они, то есть студия, просто на седьмом небе от того факта, что он присоединился к проекту. «А разве выжимка ваше творческое воображение не блокирует?» Он усмехнулся. Так вот, все мы считаем, что вы проделали изумительную работу. Просто поразительную. Есть лишь пара вещей, с которыми у нас проблемы.
0: Например?
3: Ну, та история с Мэнсоном. Мысль о том, что эти дети растут. Мы в офисе обмозговывали несколько вариантов, пытались посмотреть, что подойдет. Есть один парень, скажем, Джек-хулиган. Ну, знаете, как ирландские банды. Это идея Донны.
0: Донна скромно склонила голову.
3: Его сажают за сатанизм, поджаривают на стуле, но перед смертью он клянется вернуться и уничтожить всех, кто его упек за решетку. Переход к сегодняшнему дню. Молодые ребята подсаживаются в компьютерных клубах на игру под названием «Хулигань». В заставке его лицо. И пока они в нее играют, он начинает ими завладевать. Может, в лице у него что-нибудь странное, что-то вроде Джейсона или Фредди?
0: Он остановился, словно ожидал бурного энтузиазма. Поэтому я сказал... «И кто же пишет и распространяет эту интерактивную игру?»
3: Он ткнул в меня пальцем. «Вы у нас писатель, дорогуша. Хотите, чтобы мы делали за вас всю работу?»
0: Я промолчал. Просто не знал, что сказать.
3: «Думай с точки зрения кино», — посоветовал себе я. «Кино они понимают», — и сказал.
0: «Собственно говоря, вы предлагаете переснять мальчиков из Бразилии, но без Гитлера». Он поглядел на меня озадаченно.
3: «Был такой фильм Айры Левина», — сказал я. В его глазах не мелькнуло ни тени узнавания. «Ребенок Розмари». Он продолжал смотреть пустым взглядом. «Щепка». Тут он кивнул. Где-то что-то связалось, до него дошло. «Смысл понят», — сказал он. «Вы пишете роль для Шерон Стоун. Мы горы сворачиваем, чтобы ее достать. У меня есть кое-какие каналы, чтобы связаться с ее командой».
0: На том я ушел. Ночь выдалась холодная, а в Лос-Анджелесе не полагается быть холодам, и в воздухе сильнее обычного пахло леденцами от кашля. Где-то под Лос-Анджелесом жила одна моя давняя знакомая, и я решил ее найти. Отыскав ее номер, я взялся за дело и провисел на телефоне почти весь вечер. Мне давали номер, я по нему звонил, и все новые люди давали мне все новые номера, а я звонил по ним тоже. Набрав очередную череду цифр, я, наконец, узнал ее голос.
7: «Ты знаешь, где я?» — спросила она.
0: «Нет», — честно ответил я. «Мне просто дали этот номер».
7: «В больничной палате», — сказала она. «У матери. У нее кровоизлияние в мозг».
0: «Извини. С ней все в порядке?»
7: «Нет».
0: «Извини». Повисло неловкое молчание.
7: «Как у тебя дела?» — спросила она.
0: «Довольно скверно». Я рассказал все, что до сих пор со мной случилось. Сказал, как себя чувствую.
3: «Почему она так выходит?» — спросил я у нее.
7: «Потому что они напуганы».
3: «Почему напуганы? Чем напуганы?»
7: «Потому что здесь твое имя и твоя репутация целиком и полностью зависят от последнего хита, к которому ты сумел примазаться».
0: «Не понял».
7: «Если ты что-то одобришь, то студия может этот фильм снять, и ей это обойдется в 20-30 миллионов долларов. А если потом фильм обернется провалом, твое имя будет раз и навсегда связано с этим провалом, и ты потеряешь статус. А если тянешь время или откладываешь, и отказываешь, то нет и риска потерять статус».
0: «Правда?»
7: «Вроде того».
0: «Откуда ты столько знаешь? Ты же музыкант, к киноиндустрии отношения не имеешь». Она устало рассмеялась.
7: «Я тут живу. Все, кто тут живет, такое знают. Ты пытался расспрашивать людей про их сценарии?»
0: «Нет».
7: «Попытайся как-нибудь, спроси кого угодно. Парня на бензоколонке. Все равно кого. У каждого есть сценарий».
0: Тут кто-то ей что-то сказал, она ответила, а потом бросила мне:
7: «Послушай, мне надо бежать».
0: И положила трубку. Если в коттедже вообще полагался обогреватель, то я его не нашел. И до костей промерз в моем маленьком номере, так похожем на тот, в котором умер Белуши. С такой же бездарной гравюрой на стене, с такой же стылой сыростью в воздухе. Я налил себе горячую ванну, чтобы согреться, но когда выбрался, мне стало еще холоднее, чем раньше. Белые рыбины скользили взад-вперед в воде, шныряли и шмыгали между листьев кувшинок. У одной на спине была алая отметина, которую с некоторой натяжкой можно было счесть отпечатком великолепных губ. Чудесный стигмат полузабытой богини. В прудике отражалось серое небо раннего утра. Я уныло смотрел на отражение.
5: «У вас все в порядке?»
0: Я повернулся. Рядом со мной стоял благочестивый Дундас.
5: «Рановато поднялись».
0: «Плохо спал. Слишком холодно».
5: «Надо было позвонить».

0: Действие должно происходить на морском курорте в Англии под дождем. Фокусник показывает на сцене иллюзию и этим как-то изменяет публику. Его магия касается их сердец. Он медленно кивнул.
1: «Сон художника», — повторил он. «Да. Вы видите себя художником или иллюзионистом?»
0: «Не знаю», — ответил я. «Кажется, ни тем и ни другим». Я уже повернулся уходить, но тут мне в голову пришло кое-что. «У вас, случаем, нет в столе сценария, который вы сами написали, мистер Дундас?» — спросил я. Он покачал головой. «Вы не написали ни одного сценария?»
1: «Только не я».
0: «Честное слово?» Он улыбнулся.
1: «Честное слово».
0: Я вернулся к себе в номер. Перелистнул большим пальцем страницы моего английского издания «Сынов человеческих» в твердом переплете, спрашивая себя, как вообще опубликовали нечто столь неумело написанное и зачем Голливуд приобрел на него права, если, купив, они не хотят его ставить. Я попытался сесть за «Сон художника» с плачевным результатом. Персонажи застыли. Они, казалось, были не способны дышать, двигаться или говорить. В туалете я выпустил в чашу ярко-желтую струю. По серебру зеркала пробежал таракан. Вернувшись в гостиную, я открыл новый файл и записал. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я вспоминал об Англии. Был дождь. И странный театр на пирсе, бледный след. Кошмар и колдовство, и боль, и ложь. Каков кошмар! В безумие сойдешь, а магия, как старые сказки, бред. Я вспоминал и Англию, и дождь. Я одинок? Увы, ты не поймешь. Там пустота, где глохнет гром побед, где колдовство, кошмар и боль, и ложь. Я думал, правду выдает за ложь волшебник, под покровом меркнет свет. Я вспоминаю Англия и дождь. Видения повторяются точь в точь. Вот меч и чаша, сумрак и рассвет, кошмар и колдовство, и боль, и ложь. Бледнеем мы, волшебный жезл воздет. Печально, правда, понимания нет. Я вспоминаю Англию и дождь, кошмар и колдовство, и боль, и ложь. Не знаю, хорошее получилось стихотворение или плохое, но это не имело значения. Я написал нечто новое и свежее, чего раньше даже не пытался делать, и ощущение было чудесным. Я заказал завтрак в номер и потребовал обогреватель и пару дополнительных одеял. На следующий день я написал шестистраничный синопсис к фильму под названием «Когда я был хулиганом». Джека-хулигана, убийцу-маньяка с огромным вырезанным на лбу крестом, казнили на электрическом стуле, но он вернулся в интерактивной игре и завладел волей четырех молодых людей. Пятый молодой человек победил хулигана, сжег электрический стул, на котором казнили преступника, а после выставили, такой я нашел ход, в музее восковых фигур, где в дневную смену работала подружка пятого молодого человека. По ночам она исполняла экзотические танцы. Синопсис отправился со стойки портье на студию, а я в кровать. Засыпая, я молился, чтобы студия официально отказалась от проекта, и я мог бы уехать домой. Мне приснился театр иллюзиониста, и в нем бородач в бейсболке внес на сцену киноэкран и топая ушел за кулисы. Серебряный экран висел в воздухе сам по себе. Потом на нем вдруг пошел мигающий немой фильм. Появилась женщина и стала смотреть прямо на меня. Это была Джун Линкольн, которая ступила за край мигающего экрана и, сделав несколько шагов, присела на мою кровать. «Вы намерены посоветовать мне не сдаваться?» — спросил я. В общем и целом, я знал, что это сон. Я смутно помнил, что понимаю, почему эта женщина — звезда. Помнил, как сожалел, что ни одного фильма с ней не сохранилось. А в моем сне она была действительно прекрасна, несмотря на багровую полосу вокруг шеи.
2: «Зачем, скажи на милость, мне это делать?»

0: спать?» — спросила она. В моем сне от нее пахло джином и старым целлулоидом, хотя я не припоминал, чтобы хоть когда-то ощущал во сне запахи. Ее губы раздвинулись в ослепительные черно-белые улыбки.
1: «Я ведь вырвалась, правда?»
0: Встав, она прошлась по номеру.
1: «Не могу поверить, что этот отель еще стоит», — сказала она. «Я когда-то тут трахалась».
0: Ее голос был едва слышен за шипением и треском. Вернувшись к кровати, она уставилась на меня, как всматривается в мышиную норку кошка.
1: «Ты меня боготворишь?» — спросила она.
0: Я покачал головой. Сделав еще шаг, она взяла мою руку из плоти в свою серебряную.
1: «Никто ничего больше не помнит», — сказала она. «Это 30-минутный город».
0: «Я обязательно должен был спросить у нее кое-что. Куда подевались звезды?» — спросил я. «Я все смотрю в небо, но их там нет». Она указала на пол шале.
1: «Ты не туда смотрел», — сказала она.
0: Я никогда раньше не замечал, что в пол шале на самом деле тротуар, каждая плитка которого хранит звезду и имя. Многих имен я не знал. Клара Кимбл Янг, Линда Арвидсон, Вивиан Мартин, Торма Толмаджер, Оливия Томас, Мэри Майлз Минтер, Сина Оуэн. Джун Линкольн указала на окно шале.
1: «И вон там».
0: В распахнутое окно я увидел раскинувшийся подо мной Голливуд. Бесконечная панорама мерцающих разноцветных огней.
1: «Разве они не лучше звезд?» — спросила она.
0: «Действительно лучше». Я сообразил, что вижу созвездие уличных фонарей и фар. Я кивнул. Ее губы скользнули по моим.
1: «Не забывай меня»,
0: — прошептала она, но печально. Точно знала, что я забуду. Проснулся я от визга телефона. Сняв трубку, прорычал нечто нечленораздельное.
2: «Это Джерри Куайн со студии. Вы нужны нам на ленч».
0: «Бормочи что-нибудь, бормочи», — приказал себе я.
2: «Мы пошлем машину», — сказал он. «Ресторан минутах в 30 от вашего отеля».
0: Ресторан был просторным, залитым светом, полным зелени. Меня там уже ждали. К тому времени я немало бы удивился, увидеть хотя бы одно знакомое лицо. Джон Рэй, как сказали мне за закусками, ушел из-за разногласий по контракту, а вместе с ним, разумеется, ушла и Донна. У обоих мужчин были бороды, у одного нечистая кожа. Женщина была худой и казалась приятной. Они спросили, где я остановился, и узнав, где, один из бородачей сообщил присутствующим, сперва заставив нас поклясться, что дальше этого не пойдет, что с Белуши, когда он умер, принимали наркотики политик по имени Гарри Харт и музыкант из группы «Иглз». После мне сказали, что ждут не дождутся синопсиса. Я задал вопрос: к сынам человеческим или когда я был хулиганом? Потому что, сказал я, с последним у меня проблема. Они поглядели на меня недоуменно. Речь шла о фильме «Я знал невесту, когда она играла рок-н-ролл», который, по их словам, и имел высокую концепцию и, по ощущению, правильный. А еще добавили, что он в духе времени, что тем более важно в городе, в котором час назад уже древняя история. Сказали, что было бы неплохо, если бы наш герой смог спасти героиню от брака без любви, если бы в финале они вместе сыграли бы рок-н-ролл. На это я возразил, что тогда нужно купить права на постановку у Ника Лоу, который написал эту песню, и прибавил, что не знаю, кто его агент. Разулыбавшись, они заверили меня, дескать, с этим проблем не будет. Они предложили мне обмозговать проект, прежде чем я возьмусь за синопсис, и каждый упомянул имена нескольких молодых звезд, которых неплохо бы иметь в виду, когда я буду строить сюжет. Тогда я пожал им всем руки и пообещал, что, конечно, буду. И прибавил, что работаться мне лучше всего будет в Англии. Они ответили: «Ну, это замечательно». За несколько дней до того я спросил у благочестивого Дундаса, был ли кто-нибудь в шале Белуши в ту ночь, когда он умер. Если кто-то и знает, решил я, то наверняка он.
3: «Он умер в одиночестве», —
0: и глазом не моргнув, ответил благочестивый Дундас, древний как Мафусаил.
3: «Да всем до лампочки, был ли с ним кто-то или нет. Он умер в одиночестве».
0: Странно было уезжать из отеля. Я подошел к стойке портье. «Сегодня под вечер я уезжаю».
4: «Очень хорошо, сэр».
0: Не могли бы вы... у вас есть один служащий, мистер Думдас. Джентльмен в годах, сам не знаю. Я уже несколько дней его не видел. Мне бы хотелось попрощаться. Один из наших смотрителей?
4: Да, наверное.
0: Портье уставилась на меня озадаченно. Она была очень красивой, и помада у нее была цвета раздавленной ежевики. Сняв телефонную трубку, она сказала в нее негромко несколько фраз, потом мне:
5: «Прошу прощения, сэр. Мистер Думдас последние несколько дней на работу не приходил».
0: «Вы не могли бы мне дать номер его телефона?»
5: «Прошу прощения, сэр. Это против правил».
0: Говоря это, она смотрела на меня в упор, давая понять, что, честное слово, так просит прощения. «Как ваш сценарий?» — спросил я.
5: «Откуда вы знаете?» — ответила она вопросом на вопрос. «Ну, лежит на столе у Джоэла Силвера», — сказала она. «Мой парень Арни, он мой соавтор, работает курьером. Он подложил рукопись в кабинет Джоэля Силвера, как если бы она пришла от настоящего агента».
0: «Желаю удачи», — сказал я.
5: «Спасибо».
0: Она улыбнулась ежевичными губами.
6: Справочные нашли двух Думдасов Б, что показалось мне одновременно маловероятным и показательным для Америки или, во всяком случае, для Лос-Анджелеса. Первым оказалась миссис Боадицея Думдас. По второму номеру, когда я попросил позвать благочестивого Думдаса, мужской голос поинтересовался: «Кто спрашивает?» Я назвался, сказал, что живу в отеле и что у меня осталось кое-что, принадлежащее мистеру Думдасу.
3: «Мой дедуля умер, мистер. Вчера вечером умер».
0: Потрясение или шок иногда оказывают на нас странные действия. Клише вдруг становятся реальными. Я почувствовал, как кровь отлила у меня от лица, как у меня перехватило дыхание. Примите мои соболезнования. Он был очень приятным человеком.
3: «Ага».
0: Это, наверное, случилось внезапно.
3: «Годы! Кашлял!»
0: Кто-то спросил у него, с кем он разговаривает, и он ответил: «Ни с кем», потом сказал:
3: «Спасибо за звонок».
0: Я был ошарашен. «Послушайте, у меня его альбом с вырезками. Он оставил его у меня».
3: «Хлам про старое кино?»
0: «Да». Пауза.
3: «Оставьте себе. Этот хлам никому не нужен. Послушайте, мистер, мне надо бежать».
0: Щелчок. Тишина. Я пошел убирать альбом в дорожную сумку, и когда на поблекшую кожаную обложку упала слеза, был поражен, обнаружив, что плачу. В последний раз я остановился у пруда попрощаться с благочестивым Думдасом и Голливудом. По вечному настоящему пруда скользили, едва заметно шевеля плавниками, три совершенно белых призрачных карпа. Я помнил их имена: Бастер, Призрак и Принцесса. Но уже никто и никогда их бы не различил. У выхода из отеля меня ждала машина. До аэропорта ехать было 30 минут, и я уже начал забывать.

0: Вы слушали рассказ Нила Геймана «Пруд с декоративными рыбками» и прочие истории в переводе с английского Анны Комаринец. И второй рассказ нашего сегодняшнего эфира принадлежит перу Лестера Дель Рея. «Крылья ночи».
1: «Черт подери всех марсиашек!»
0: Тонкие губы толстяка Уэлша выплюнули эти слова со всей злобой, на какую способен оскорбленный представитель высшей расы.
1: «Взяли такой отличный груз! Лучшего иридия ни на одном астероиде не сыщешь! Только-только дотянули до Луны, и не угодно ли опять инжектор барахлит! Ну, попадись мне еще разок, этот марсиашка!»
0: «Ага, тощий.

Лейн нашарил позади себя гаечный ключ с изогнутой рукояткой и, кряхтя и сгибаясь в три погибели, снова полез копаться внутри машинного отделения. «Ага, знаю. Сделаешь из него котлету. А может, ты сам виноват? Может, марсиане все-таки тоже люди?» «Лира Бмакис тебе ясно сказал. Чтоб полностью разобраться и проверить инжектор, нужно 2 дня. А ты что?» «Заехал ему в морду, облаял его дедов и прадедов и дал ровным счетом 8 часов на всю починку. А теперь хочешь, чтобы он при такой спешке представил тебе все в ажуре?» «Ладно, хватит, дай-ка лучше отвертку». К чему бросать слова на ветер? 100 раз он спорил с Уэлшем, и все без толку. Толстяк — отличный космонавт, но начисто лишен воображения. Никак не позабудет бредятину, который пичкает своих граждан возрожденной империи. О высоком предназначении человека, о божественном промысле. Люди, мол, для того и созданы, чтобы помыкать всеми иными племенами. А впрочем, если бы толстяк его и понял, так ничего бы не выиграл. Лейн и высоким идеалом цену знает, тоже радости мало. Он-то к окончанию университета получил лошадиную дозу этих самых идеалов, да еще солидное наследство, хватил бы на троих, и вдохновенно ринулся в бой. Писал и печатал книги, произносил речи, беседовал с официальными лицами, вел переговоры в кулуарах, вступал в разные общества и сам их создавал, и выслушал по своему адресу немало брани. А теперь он ради хлеба насущного перевозит грузы по трассе «Земля-Марс» на старой изношенной ракете. На четверть ракета его собственность. А 3/4 владеет толстяк Уэлш, который возвысился до этого без помощи каких-либо идеалов, хотя начинал уборщиком в метро. «Ну?» — спросил толстяк, когда Лейн вылез наружу. «Ничего. Не могу я это исправить. Слабовато разбираюсь в электронике. Что-то разладилось в реле прерывателя, но по индикаторам не поймешь, где непорядок, а наобум искать опасно. Может, до земли дотянем?» Тощий покачал головой. «Навряд ли. Лучше сядем где-нибудь на Луне, если ты сумеешь дотащить нашу посудину. Тогда, может, и найдем поломку, прежде чем кончится воздух». Толстяку тоже это приходило в голову. Пытаясь как-то уравновесить перебои в подаче горючего и клиня лунное притяжение, хоть и слабое, оно порядком мешало, он повел ракету к намеченному месту. Посреди небольшой равнины он высмотрел на редкость чистую и гладкую площадку, без каменных обломков и выбоин. «Пора бы тут устроить аварийную станцию», — пробурчал он. «Когда-то станция была», — сказал Лейн. «Но ведь на Луну никто не летает, и пассажирским кораблям тут садиться незачем. Проще выпустить закрылки и сесть в земной атмосфере, чем тратить здесь горючее. А грузовики вроде нас не в счет». «Странно. Какая ровная и чистая эта площадка. Мы в миле не выше, и ни одной метеоритной царапинки не видно». «Стало быть, нам повезло. Не хотел бы я шлепнуться в какой-нибудь кратеришко и сбить дюзу или пропороть обшивку». Толстяк взглянул на высотомер и на указатель скорости спуска. «Мы здорово грохнемся, если...» «Эй, что за черт?» Тощий Лейн скинул глаза на экран. В тот миг, когда они были готовы удариться о поверхность, ровная площадка раскололась надвое, половинки плавно скользнули в стороны, и ракета стала медленно опускаться в какой-то кратер. Он быстро расширялся, дна не было видно, рев двигателей вдруг стал громче. А экраны верхнего обзора показали, что над головой опять сошлись 2 прозрачные пластины. Веря и не веря собственным глазам, Лейн уставился на указатель высоты. «Опустились на 160 миль и попались в ловушку! Судя по шуму, тут есть воздух. Что за капкан? Откуда он тут взялся? Бред какой-то. Сейчас не до того. Обратно не проскочить. Пойдем вниз, а там разберемся. Черт, неизвестно еще, какая внизу площадка». В таких вот случаях очень кстати, что толстяк не страдает избытком воображения. Делает свое дело. Опускается в исполинском кратере, будто на космодроме в Йорке, и занят только неравномерностью вспышек из-за барахлящего инжектора. А что ждет на дне, ему плевать. Тощий удивленно посмотрел на толстяка, потом вновь уставился на экраны. Может, удастся понять, кто и зачем построил этот капкан?

Лин лениво поворошил кучу песка и истлевшего сланца, выудил крохотный красноватый камешек с первого раза незамеченный и медленно поднялся на ноги. Спасибо великим, очень вовремя они послали ему особь. Старые грядки столько раз перерыты, что уже совсем истощились. Чуткими ноздрями он втянул запах магния, немножко пахло железом и серы тут сколько угодно. Все очень-очень кстати. Правда, он надеялся найти медь, хоть щепотку. А без меди... Он отогнал эту мысль, как отгонял уже тысячи раз, и подобрал грубо сработанную корзину, набитую камешками пополам с лишайником, которым заросла эта часть кратера. Свободной рукой растер в пыль осколок выветрившегося камня заодно с клочком лишайника и все вместе отправил в рот. Благодарение великим за эту особь. Приятно ощущать на языке душистый магний, и лишайник тоже вкусный, сочный, потому что почва вокруг неистощенная. Если бы еще хоть крупицу меди, больше и желать нечего. Лин печально вильнул гибким хвостом, крякнул и побрел назад к себе в пещеру. Мельком глянул вверх на далекий свод. Там наверху за много миль ослепительно сверкал луч света и постепенно слабее и тускнее слой за слоем пронизывал воздух. Значит, долгий лунный день близится к полудню. Скоро солнце встанет прямо над сторожевым шлюзом, и луч будет падать отвесно. Шлюз чересчур высоко, отсюда не увидишь, но Лин знает. Там, где покатые стены Исполинской долины упираются в свод, есть перекрытое отверстие. Долгие тысячелетия вырождалось и вымирало племя Лина, а свод все держится. Хоть опорой ему служат только стены, образующие круг около 50 миль в поперечнике. Неколебимые, куда более прочные, чем сам кратер. Единственный и вечный памятник былому величию его народа. Лин об этом не задумывался. Он просто знал. Свод не создан природой. Его построили в те времена, когда Луна теряла остатки разреженной атмосферы, и племя напоследок вынуждено было искать прибежище в самом глубоком кратере, где кислород можно было удержать, чтобы не улетучивался. Лин смутно ощущал протекшие с тех пор века и дивился прочности сводчатой кровли, над которой не властно время. Некогда народ его был велик и могуч. Тому свидетельство Исполинская долина под сводом. Но время не щадило его предков. Оно состарило весь народ, как старило каждого в отдельности, отнимало у молодых силу и растило в них медленные сосущие всходы безнадежности. Какой смысл прозябать здесь, в заперти, одинокой малочисленной колонии, не смея выйти на поверхность собственной планеты? Их становилось все меньше. Они позабыли многое, что знали и умели прежде. Машины сломались, рассыпались в прах, и новыми их не заменили. Племя вернулось к первобытному существованию. Кормилось камнем, который выламывали из стен кратера, да выведенными уже здесь внизу лишайниками, что могли расти без солнечного света, усваивая энергию радиоактивного распада. И с каждым годом на грядках сажали все меньше потомства. Но даже из этих немногих зерен прорастала лишь ничтожная доля, и от миллиона живущих остались тысячи, потом только сотни, и под конец горсточка хилых одиночек. Лишь тогда они поняли, что надвигается гибель, но было уже поздно. Когда появился Льин, в живых оставались только трое старших, и остальные семена не дали ростков. Старших давно нет. Уже многие годы Льин в кратере один. Бесконечно тянется жизнь. Вся она только сон да поиски пищи, да еще мысли, вечно одни и те же. А тем временем его мертвый мир больше тысячи раз обращал свое лицо к свету и вновь погружался во тьму. Однообразие медленно убивало его народ. Уже скоро оно доведет свое дело до конца. Но Льина не тяготит такая жизнь. Он привык и не замечает скуки. Он брел неспешно, влад медлительному течению мыслей. Долина осталась позади. Вот и дверь жилища, которую он выбрал для себя среди множества пещер, вырезанных в стенах кратера. Он постоял еще под рассеянным светом далекого солнца, пережевывая новую порцию камня пополам с лишайником. Потом вошел к себе. В освещении он не нуждался. Еще в незапамятные времена, когда народ его был молод, камень стен насытили радиоактивностью, и глаза Льина улавливали световые волны едва ли не любой длины.
Через первую комнату, мимо сплетенной из лишайников постели и кое-какой нехитрой утвари, он прошел дальше. В глубине помещалась детская, она же и мастерская. Неразумная, но упрямая надежда влекла его в самый дальний угол. И, как всегда, понапрасну. В ящике, полном плодородной почвы, рыхлой, мягкой, заботливо политой, ни намека на жизнь. Ни единый красноватый росток не проклюнулся. Никакой надежды на будущее. Зерно не проросло. Близок час, когда всякая жизнь на родной планете угаснет. С горечью Лин отвернулся от детской грядки. Недостает такой малости, и это так много. Съесть бы всего несколько сот молекул любой медной соли, и зерна, зреющие в нем, дали бы ростки. Или прибавить те же молекулы к воде, когда поливаешь грядку, и проросли бы уже посеянные семена. Выросли бы новые крепкие мужчины или, может, женщины. Каждый из племени Льина носил в себе и мужское, и женское начало. Каждый мог и в одиночку дать зерно, из которого вырастут дети. И пока еще жив хоть один из племени, можно за год взрастить на заботливо ухоженные почве сотню молодых, если б только добыть животворный гормон, содержащий в себе медь. Но, как видно, не суждено. Окончание рассказа Лестера Дель Рея «Крылья ночи» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Лестер Дель Рей. «Крылья ночи». Продолжение. Лин склонился к тщательно сработанному перегонному аппарату из выточенных вручную каменных сосудов и гибких стержней, скрепленных и связанных в трубке, и оба его сердца тоскливо сжались. Сухой лишайник и липкая смола все еще питали собой медленный огонь, и медленно сочилась из последней трубки капля за каплей и падала в каменную чашу. Но и от этой жидкости не исходит ни намека на запах медной соли. Что ж, значит, не удалось. Все, что за многие годы дал перегонный аппарат, Лин подмешивал к воде, поливая грядку. Почва детской всегда влажная, но ей не хватило минерала жизни. Почти бесстрастно Лин вложил вечные металлические свитки, хранящие мудрость его племени, обратно в футляры и принялся разбирать на части химическое отделение мастерской. Остается еще один путь. Он труднее, опаснее, но иного выхода нет. Старинные записи говорят, что где-то под самым сводом, где воздух уже слишком разрежен и дышать нечем, есть вкрапление меди. Значит, нужен шлем, баллоны со сжатым воздухом и еще крючья и скобы, чтобы взбираться по разъеденной временем древней дороге наверх по лестнице, где разрушена половина ступеней. И нужны инструменты, распознающие медь и насос, чтобы наполнить баллоны. Потом придется подтащить множество баллонов к началу подъема, устроить склад и, поднимаясь наверх, постепенно поднимать их тоже, устраивать новые склады, пока цепь запасов не достигнет самого верха. И тогда, быть может, он найдет медь для возрождения. Он старался не думать о том, сколько на все это понадобится времени и как мала надежда на успех. Нажал педаль. Заработали маленькие мехи, в примитивной кузнице вспыхнули язычки голубого пламени. Он достал металлические слитки, надо раскалить их, чтобы поддавались ковке. Вручную придать им ту форму, какой требуют старинные записи и чертежи, задача почти немыслимая, и все же надо как-то справиться. Его народ не должен умереть. Прошли долгие часы, а он все работал, и вдруг по пещере разнесся высокий пронзительный звук. В энергополе над створчатым шлюзом свода появился метеорит, и видно, огромный. Такого, чтоб ожили защитные экраны, на памяти Льина еще не бывало. И он думал, что механизм больше не действует, хоть рассчитан был на века, ведь солнце должно питать его своей энергией, пока не погаснет. В растерянности стоял он, глядя на дверь, и вот свистящий звук повторился. Если сейчас же не нажать решетку вводного устройства, автоматически включатся отклоняющие силы, и метеорит упадет в стороне от свода. Лин не успел об этом подумать, просто кинулся вперед и прижал пальцы к решетчатой панели. Потому-то он здесь и поселился, именно в этой пещере. Некогда здесь помещалась стража, в далеком прошлом она впускала и выпускала немногочисленные ракеты-разведчики. Решетка на миг засветилась, значит, метеорит вошел в кратер, и Лин опустил руку, чтобы створы шлюза вновь сошлись. И направился к выходу, нетерпеливо ожидая падения метеорита. Быть может, великие добры наконец отозвались на его мольбы. Раз он не может найти медь у себя дома, они посылают ему дар извне. А вдруг это баснословное богатство? Быть может, метеорит так велик, что еле уместится в ладони? Но почему он все еще не упал? Цепенея от страха, Лин тревожно всматривался в далекий свод. Неужели он опоздал, и защитные силы отбросили метеорит прочь? Нет. Вот блеснул огонек. Но не так должен бы вспыхнуть такой большой метеорит, врезаясь в сопротивляющийся воздух. До слуха, наконец, донесся сверлящий прерывистый вой. Метеорит должен был звучать совсем иначе. В недоумении Лин смотрелся еще пристальней. «Да вот он, гость!» Не падает стремглав, опускается неторопливо, и яркий свет не угасает, позади обращен вниз. Но это значит... Это может означать только одно. Разумное управление. Ракета! На миг у Льина все смешалось в голове. Уж не возвращаются ли предки из какого-то другого неведомого убежища? Или сами великие решили его посетить? Но, привыкший рассуждать здраво, он отверг эти нелепые догадки. Не могла такая машина прилететь из безжизненных лунных пустынь, а только со сказочной планеты, что находится под его родным миром. либо с тех, которые обращаются вокруг Солнца по другим орбитам. Неужели там есть разумная жизнь? Он мысленно перебирал в памяти записи, оставшиеся со времен, когда предки, пересекая космос, летали к соседним планетам, задолго до того, как было построено убежище в кратере. Основать там колонии не удалось. Непомерно велика оказалась сила тяжести. Но космонавты подробно осмотрели другие миры. На второй планете жили только чешуйчатые твари, скользящие в воде, да причудливые папоротники на редких клочках суши. На планете, вокруг которой обращается его родной мир, кишели исполинские звери, а сушу покрывали растения, глубоко уходящие корнями в почву. На этих двух не нашлось ни следа разума. Вот четвертую планету населяли существа более понятные, схожие с предшественниками его народа на долгом пути эволюции. Жизнь не разделялась на животную и растительную, то и другое сочеталось в единстве. Шарообразные комочки живого вещества, движимые инстинктом, уже стягивались в стайки, но еще не могли общаться друг с другом. Да, из всех известных миров, вероятнее всего, именно там развился разум. Если же каким-то чудом ракета все-таки прилетела с третьего мира, надеяться не на что. Слишком он кровожаден. Это ясно из древних свитков. На каждом рисунке свирепые чудовища, огромные как горы, раздирают друг друга в клочья. Лин услыхал, как опустился где-то поблизости корабль, и полный страхов и надежд направился к нему, туго свернув хвост за спиной. Увидав у открытого люка двух пришельцев, он тотчас понял, что ошибся. Эти существа сложены примерно так же, как он, хотя гораздо крупнее и массивнее. Значит, с третьей планеты. Он помедлил, осторожно наблюдая. Они озираются по сторонам и явно рады, что тут есть чем дышать. Потом одно что-то сказало другому. Новое потрясение. Оно говорит внятно, интонации явно разумны, но сами звуки — бессмысленные лопотания. И это речь? Должно быть, все же речь, хотя в словах ни малейшего смысла. Впрочем, как там в старинных записях? Славольнодумец полагал, будто в древности у жителей Луны не было речи. Они сами изобрели звуки, и каждый наделили значением. И лишь после долгих веков привычка к звуковой речи преобразилась в инстинкт, с которым младенец рождался на свет. Вольнодумец даже подвергал сомнению ту истину, что сами великие предусмотрели речь, а смысленные звуки как неизбежное дополнение к разуму. И вот, кажется, он был прав. Ощупью пробиваясь в тумане нежданного открытия, Ильин собрал свои мысли в направленный луч. И опять потрясение. Умы пришельцев оказались почти непроницаемы, а когда он, наконец, нашел ключ и начал нащупывать их мысли, стало ясно, что они его мысли читать не могут. И однако они разумны. Но тот, на котором он сосредоточился, наконец его заметил и порывисто ухватился за второго. Слова по-прежнему были корявые, нелепые, но общий смысл сказанного человек с Луны уловил. «Толстяк! Это что такое?» Второй пришелец обернулся и уставился на подходящего к ним Льина. «Не поймешь. Какая-то сухопарая обезьяна в 3 фута ростом. По-твоему, она не опасная?» «Навряд ли. Может быть, даже разумная?» «Этот купол наверняка сработал, а не какая-нибудь горсточка политэмигрантов. Сразу видно, постройка нечеловеческая. Эй!» — обратился к лунному жителю пришелец, который мысленно называл себя тощим, хотя с виду был большой и плотный. «Ты кто такой?» «Лин», — ответил тот, подходя ближе, и ощутил в мыслях тощего удивление и удовольствие. «Лин! Я Лин!» «Пожалуй, ты прав, тощий», — проворчал толстяк. «Похоже, он тебя понимает. Любопытно, кто прилетал сюда и обучил его говорить по-людски?» Лин немного путался, не сразу удавалось различить и запомнить значение каждого звука. «Не понимает людски. Никто прилетал сюда. Вы...» Дальше слов не хватило. Он шагнул поближе, показывая на голову тощего и на свою. К его удивлению, тощий понял. «Видимо, он читает наши мысли. Это телепатия!» «Ишь ты! Марсияшки тоже толкуют, будто они таким манером друг друга понимают. А вот чтобы они у человека мысли прочитали, я ни разу не видал. Они толкуют, будто у нас мозги как-то не так открываются. Может, это обезьяна, Рим этот, тебе все врет?
1: Ну, вряд ли. Посмотри-ка на тестер, вон какая радиоактивность.
0: Если бы здесь побывали люди и вернулись, об этом бы уже вовсю кричали. Кстати, его зовут не Рим. Больше похоже на Лин, а по-настоящему нам не выговорить.
1: Он послал мысль Лину, и тот послушно повторил свое имя.
0: Видишь, у нас Л плавный звук, а у него взрывной. А согласный на конце он произносит как губной, хотя и похож на наш зубной. В нашей речи таких звуков нет. Интересно, насколько он разумен?
1: Не успел Лин составить подходящий ответ, как тощий нырнул в люк корабля и через минуту вернулся с пакетиком под мышкой.
0: «Космический разговорник», — объяснил он толстяку. «По таким 100 лет назад обучали марсиан».
1: И обратился к Лину.
0: «Тут собраны 600 самых ходовых слов нашего языка и расположены так, чтобы как можно легче их постепенно усвоить. Смотри на картинки, а я буду говорить и думать слова. Ну-ка. 1, 2. Понимаешь?»
1: Толстяк Уэлш некоторое время смотрел и слушал, и отчасти потешался, но скоро ему это надоело.
0: «Ладно, тощий, можешь еще понянчиться со своим туземцем, вдруг узнаешь что-нибудь полезное. А пока ты не принялся за ремонт, я пойду посмотрю стены. Любопытно, что тут есть радиоактивного».
1: «Эх, жаль, на наших грузовиках передатчики никудышные. Вызывай, не вызывай, далеко не услышат».
0: И он побрел прочь. Но Льин и Тощий этого даже не заметили. Они поглощены были нелегкой задачей — найти средства общения. Казалось бы, за считанные часы при совсем разном жизненном опыте это неосуществимо. Но как ни странны были чужие звуки и сочетания слов, как ни причудливо соединялись они в значимые группы, в конце концов, это была всего лишь речь. Алин появился на свет уже владея речью чрезвычайно сложной, но для него естественной, как дыхание. Усиленно кривя губы, он один за другим одолевал трудные звуки и неизгладимо утверждал в мозгу их значение. Под конец толстяк, идя на голоса, отыскал их в пещере Льина, уселся и смотрел на них точно взрослый на малыша, играющего с собакой. Не то чтобы Льин вызывал у него недобрые чувства, но и человеком толстяк его не считал. Так, смышленые животные, вроде марсиан или дикарей с Венеры. Ну а если тощему угодно обращаться с ним как с равным, пускай покуда потешится.
1: Льин смутно улавливал и эти мысли, и еще другие, более опасные. Но его слишком захватило общение с живым разумом. Ведь почти столетие он провел в полном одиночестве. А было кое-что и поважнее. Он подергивал хвостом, разводил руками и усердно одолевал земные звуки. Тощий, как мог, поспевал за ним.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Наконец землянин кивнул. «Кажется, я понял. Все, кроме тебя, уже умерли, и тебе очень не по душе, что выхода никакого нет».
1: Мне такое тоже не понравилось бы».
0: «И теперь ты думаешь, что эти твои великие, а по-нашему Бог, послали нас сюда поправить дело? А как поправить?»
1: Лин просиял. Лицо его сморщилось и скривилось от удовольствия, и он не сразу понял, что Тощий неверно истолковал эту гримасу. Намерения у Тощего добрые. Если он поймет, в чем нужда, он, пожалуй, охотно даст меди, ведь из древних записей известно, что третья планета богаче всех минералами.
2: «Нужен Нра. Жизнь получается от того, что из многих простых вещей делается одна непростая. Воздух, что надо для питья, что надо для еды, это все у меня есть, и я живу. А чтобы начаться новой жизни, нужен Нра. Он начало-начал. Само зерно не живое. Будет Нра, оно оживет. Только у меня нет слова».
1: С нетерпением он ждал, пока Тощий все это усвоит.
0: «Какой-то витамин или гормон, что ли? Вроде витамина Е6. Может, мы и могли бы его сделать, если...»
1: Лин кивнул.
0: «Да, конечно, великие и добры. На обоих сердцах у него потеплело от мысли о многих заботливо укрытых про запас зернах. Их можно прорастить, была бы только желанная медь. А теперь человек с земли готов ему помочь. Еще немножко терпения, и все будет хорошо».
2: «Делать не надо!» — весело пропищал он. «Простая штука. Зерно или я. мы можем сделать внутри себя. Но для этого нам нужен нра. Смотри.
0: Он взял камешки из корзины, размял в горсти, старательно разжевал и знаками показал, что у него внутри камень изменяется. Толстяк Уэлш заинтересовался.
3: «А ну, обезьяна, съешь еще!»
0: Лин охотно повиновался. «Как странно. Значит, сами они едят только то, что приготовили для них другие живые существа».
3: «Ух, черт! Он лопает камни! Самые настоящие камни! Слушай, тощий, у него что же, зоб, как у птицы?»
0: «Он их переваривает. Почитай-ка про марсианах. Они были наполовину животные, наполовину растения. И у него, очевидно, обмен веществ идет так же. Вот что, Лин, как я понимаю, тебе нужен какой-то химический элемент. Натрий, кальций, хлор. Нет, этого всего здесь должно быть хватает. Может, йод?» Он перечислил десятка два элементов, которые, по его соображениям, могли как-то содействовать жизни, но меди среди них не оказалось. И в мысли лунного жителя понемногу закрадывался страх. Неужели этот странный барьер, мешающий им понимать друг друга, все погубит? Где же выход? И вдруг он вздохнул с облегчением. Ну, конечно, общего слова нет, но структура химического элемента всюду одна и та же. Он торопливо перелистал разговорник, нашел чистую страницу и взял у землянина карандаш. Толстяк и тощий смотрели во все глаза, а Лин, тщательно начиная от центра, частицу за частицей вычертил строение атома меди, открытое великими физиками его народа. И они ничего не поняли. Тощий покачал головой и вернул листок.
3: «Насколько я догадываюсь, приятель, это схема какого-то атома, но тогда нам на Земле еще учиться и учиться». Он даже присвистнул.
0: Толстяк скривил губы.
2: «Если это атом, так я сапог в смятку. Пошли, тощий, уже время спать, а ты полдня валял дурака. И потом надо помозговать насчет этой самой радиации. Мы бы тут с тобой спеклись в полчаса. Спасибо, надели походные нейтрализаторы. А обезьяне это, видно, только на пользу. И у меня есть одна идея».
0: Тощий вышел из мрачного раздумья и посмотрел на часы.
3: «Ах, черт!
0: Послушай, Лин, ты не падай духом. Завтра мы это еще обсудим. А сейчас толстяк прав. Нам с ним пора спать. До скорого, приятель!»
1: Лин кивнул, на время прощаясь с ними на родном языке, и тяжело опустился на жесткое ложе.
0: За дверью толстяк с жаром начал развивать некий план, как с помощью Лина добывать радиоактивные вещества. Послышался протестующий голос тощего. Но Лину было не до того. Атом меди он, конечно, изобразил правильно. Однако наука землян делает еще только первые шаги. Они слишком мало знают о строении атома. Им не разобраться в его чертежах. Писать химические формулы. Реакции, которые исключат один за другим все элементы, кроме меди. Будь они химиками, они, может, и поняли бы, но даже тощий знает слишком мало. И все же какой-то выход должен быть, разве что на Земле вовсе нет меди. Уж, наверное, великие, которых земляне называют богом, не отозвались бы на мольбы многих поколений злой насмешкой. Выход есть, и пока пришельцы спят, Лин его найдет. Хотя бы в поисках ключа пришлось перерыть все древние свитки. Несколько часов спустя, вновь полный надежд, он устало брел по долине к земному кораблю. Найденное решение оказалось простым. Все элементы объединяются по семействам и классам. Тощий упоминал о натрии. Даже по самым примитивным таблицам, какими, наверное, пользуются на Земле, можно установить, что натрий и медь относятся к одному семейству. А главное, по простейшей теории, наверняка доступной народу, уже строящему космические ракеты, атомный номер меди — 29. Оба люка были открыты. Лин проскользнул внутрь, безошибочно определяя направление по колеблющимся смутным мыслям спящих людей. Дошел до них и остановился в сомнении. Он ведь не знает их обычаев, но уже убедился, то, что для его народа было истиной, далеко не всегда правильно для землян. Вдруг им не понравится, если он их разбудит? В нем боролись учтивость и нетерпение. Наконец он присел на корточки на металлическом полу, крепко сжимая древний свиток и принюхиваясь к окружающим металлам. Меди здесь не было, но он и не надеялся так просто найти столь редкий элемент. Впрочем, тут были и такие, которых он совсем не мог определить. Должно быть, из тяжелых, какие на Луне почти не существуют. Толстяк что-то пробурчал, замахал руками, зевнул и сел, еще толком не проснувшись. Его мысли полны были кем-то с Земли, в ком присутствовало женское начало, которого, как уже заметил Лин, оба гостя были лишены. И еще тем, что станет делать он, толстяк, когда разбогатеет. Лин живо заинтересовался изображениями этой мысли, но потом спохватился. Тут явно секреты, не следует в них проникать без спроса. Он отвел свой ум. И тогда-то землянин его заметил. Спросонья толстяк Уэлш всегда бывал не в духе. Он вскочил, зашарил вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого.
3: «Ах ты, подлая обезьяна!» — взревел он. «Чего шныряешь? Вздумал нас прирезать?»
0: Лин взвизгнул и увернулся от удара, который расплющил бы его в лепешку. Непонятно, в чем он провинился, но безопаснее уйти. Физический страх был ему незнаком. Слишком много поколений жило и умерло, не нуждаясь в этом чувстве. Но его ошеломило открытие, что пришельцы способны убить мыслящее существо. Неужели на Земле жизнь ничего не стоит? «Эй, брось! Прекрати!» Шум разбудил тощего. Лин мельком оглянулся. Тощий сзади схватил толстяка и не давал шевельнуть рукой. «Полегче, слышишь? Что тут у вас?» Но толстяк уже окончательно проснулся и остывал. Выпустил из рук металлический брус, криво ухмыльнулся. «Сам не знаю. Может, он ничего худого и не задумал, только я проснулся, вижу, он сидит, пялит на меня глаза, а в руках железка. Мне и показалось, он хочет перерезать мне глотку или вроде того. Я уже очухался. Поди сюда, обезьяна, не бойся». Тощий выпустил его и кивнул Лину. «Да-да, приятель, не уходи. У толстяка свои заскоки насчет людей и нелюдей. Ну, в общем-то, он добрый. Будь хорошей собачкой, он не станет пинать тебя ногами. Даже за ухом почешет».
3: «Чушь!»
0: Толстяк ухмыльнулся. Добродушие вернулось к нему. Он понимал, что тощий острит, но не обижался. «Марсияшки, обезьяны. Ясно, они не люди, с ними разговор другой. Ничего плохого тут нет. Что ты притащил, обезьяна? Опять картинки, в которых никакого смысла нету?» Лин кивнул, подражая их жесту, означающему согласие, и протянул свиток тощему. Толстяк держится уже невраждебно, однако не ясно, чего от него ждать, а тощему, видимо, интересно. «Надеюсь, в картинках много смысла. Вот нра. 29-й. Под натрием». «Периодическая таблица», — сказал тощий толстяку. «По крайней мере, похоже. Дай-ка мне справочник. Под натрием. Номер 29. Натрий, калий, медь. 29-й, все правильно. Это оно и есть, Лин?» Глаза Льина сверкали торжеством. «Благодарение великим! Да, это медь! Может быть, у вас найдется хотя бы 1 грамм?
3: «Пожалуйста, хоть 1000 граммов. По твоим понятиям, у нас ее до отвала. Бери сколько угодно».
0: И тут вмешался толстяк.
3: «Ясно, обезьяна, у нас есть медь, если это ты по ней хныкал. А чем заплатишь?»
4: «Заплатишь?»
3: «Ясно, что дашь в обмен? Мы помогаем тебе, а ты нам. Справедливо?»
0: Лину это не приходило в голову, но как будто справедливо. Только что же он может им дать? И тут он понял, что у землянина на уме. Заметь, ему, Льину, придется работать. Выкапывать и очищать радиоактивные вещества, с таким трудом созданные в пору, когда строилось убежище. Вещества, дающие тепло и свет, нарочно преобразованные так, чтобы утолять все нужды племени, которому предстояло жить в кратере. А потом работать придется его сыновьям и сыновьям сыновей, добывать руду, выбиваться из сил ради земли, и за это им будут платить медью. В обрез, только-только, чтобы земле хватало рудокопов. Мозг толстяка снова захлестнули мечты о том земном создании. И ради этого он готов обречь целый народ прозябать без гордости, без надежд, без свершений. Непостижимо. На земле так много людей, для чего им обращать Льина в раба? И рабство — это еще не все. В конце концов, Земля присытится радиоактивными материалами, либо, как невелики запасы, они иссякнут, и нечем будет поддерживать жизнь. Так или иначе, впереди гибель. Лин содрогнулся. Слишком страшный выбор навязывают. Тощий опустил руку ему на плечо. «Толстяк немного путает, Лин. Верно, толстяк?» Пальцы Тощего сжимали что-то... «Оружие», — смутно понял Лин. Второй землянин поежился, но усмешка не сходила с его лица.
2: «Дурень ты, Тощий! Чокнутый! Может, ты и веришь в этот дребедень, что все люди и нелюди равны, но не убьешь же ты меня из-за этого! А я человек старых взглядов, я свою медь за даром не отдам!»
0: Тощий вдруг тоже усмехнулся и спрятал оружие.
2: «Ну и не отдавай! Лин получит мою долю. Меди у нас вдосталь, без некоторых вещей мы вполне обойдемся. И не забывай, четверть всего, что есть на корабле, моя!»
0: На это в мыслях толстяка не нашлось ответа. Он подумал немного и пожал плечами. «Тощий прав, своему паю он хозяин. Ну и пусть!»
2: «Ладно, воля твоя! Я тебе помогу раскопать, что у нас есть подходящего. Можешь взять ту проволоку, знаешь, в ларе в машинном отделении».
0: Лин молча смотрел, как они отперли небольшой ящик и стали там рыться. Половина его ума изучала механизмы и управления, вторая половина ликовала.
2: Медь! И не какая-то горсточка, а столько, сколько он не в силах унести. Чистая медь, которую так легко превратить в съедобный купорос при помощи кислот. Он еще раньше их приготовил, когда пытался добыть медь здесь у себя. Через год кратер вновь будет полон жизни. Он оставит 300, а может быть и 400 сыновей, и у них будут еще и еще потомки.
0: Одна деталь схемы сцепления, которую он изучал, заставила Ильина перенести центр тяжести на половину ума, занятую окружающими механизмами. Он потянул Тощего за штанину.
2: «Это... вот это не годится, да?»
0: «А? Да, тут что-то разладилось. Потому нас тебе и занесло, друг. А что?»
2: «Тогда без радиоактивных. Я могу платить. Я исправлю».
0: На миг его взяло сомнение.
2: «Это ведь тоже значит платить, да?»

0: Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Лестер Дель Рей, «Крылья ночи». Окончание. Толстяк вытащил из ящика большой моток чудесной душистой проволоки, утер пот со лба и кивнул.
1: Верно, это была бы плата, только ты эти штуки не тронь. Они и так ни к черту не годятся, и может, тощий даже не сумеет их исправить.
2: Я могу исправить.
1: Ну да. Ты в каких академиях обучался электронике? В этом мотке 200 футов, стал быть, на его долю 50. Ты что же, тощий, свою всю ему отдашь?
0: Да, пожалуй. Тощий почти не следил за тем, как толстяк отмерял и резал проволоку. С сомнением смотрел он на Лина.
3: Слушай, Лин, а ты в таких вещах разбираешься?
0: Ионный двигатель штука непростая, в схеме питания черт ногу сломит. С чего ты взял, что сумеешь починить инжектор? Разве у вашего народа были такие корабли, и ты изучал чертежи?
3: Мучительно подыскивая слова, Лин попытался объяснить. Нет, у его народа ничего похожего не было. Атомные устройства работали по-другому, ведь на Луне урана почти нет, и энергию атома использовали непосредственно. Но принципы ему ясны уже из того, что он видит со стороны. Он прямо в голове чувствует, как что должно работать.
2: Я чувствую. Когда я только-только вырос, я уже мог это исправить. Записи и чертежи я все прочел, но главное не что я изучал, а как я думаю. 300 миллионов лет мой народ все это изучал, а теперь я просто чувствую.
3: 300 миллионов лет?
1: Когда ты сказал, что прямо сроду умеешь и говорить, и читать, я понял, что ваше племя очень старое. Но чтоб так? У нас тогда еще динозавры бегали.
2: Да, мои предки видели таких зверей на вашей планете, серьезно подтвердил Лин. Так я буду чинить?
0: Тощий растерянно мотнул головой и молча передал Лину инструменты.
3: «Слышишь, толстяк, 300 миллионов лет, и почти все это время они были далеко впереди нас теперешних. Ты только подумай, мы были еще так, букашки,

0: записей показывал и сколько всего, наверное, перечитал. Я думаю, нет на свете такой машины, с которой он бы не сладил. Толстяк решил, что спорить нет смысла. Либо эта обезьяна все исправит, либо им отсюда не выбраться. Лин взял кусачки, отключил все контакты пульта управления и теперь обстоятельно, деталь за деталью, разбирал его. С необычайной ловкостью расцеплял провода, извлекал электронные лампы, разъединял трансформаторы. Лину ничего не стоило в этом разобраться. Земляне получают энергию из атомного топлива, используют определенные свойства ионизированного вещества, регулируют скорость ионизации, а затем реактивная струя через дюзы с большой скоростью выбрасывается наружу. Простейшая задача по электронике управляемой реакции. Маленькими проворными руками он виток за витком свернул проволоку в спираль, свернул вторую, между ними поместил электронную лампу. Вокруг этого узла появились еще спирали и лампы, затем длинная трубка, фидер. Лин соединил ее с трубопроводом, дающим смесь для ионизации, укрепил шину. Инжекторы оказались излишне сложны, но он их трогать не стал, годятся и так. На все вместе не ушло и 15 минут.
1: «Будет работать. Только в первый раз включайте осторожно. Теперь это работает на всю мощность. Не так мало, как раньше».
0: Тощий осмотрел сделанное. «И это все? У тебя же осталась куча свободных деталей. Куда их?»
1: «Это было совсем ненужное. Очень плохое. Теперь хорошо».
0: Ильин старательно объяснил Тощему, как будет работать новая конструкция. Прежнюю мог объяснить только опытный специалист, отлично владеющий сложной терминологией. Но то, что вышло сейчас из рук Лиина, было плодом знания, оставившего далеко позади неуклюжие сложности первых робких попыток. Если что-то надо сделать, это делается как можно проще. Теперь Тощий только диву давался. Почему люди так не сделали с самого начала? И как ему было не удивляться, когда все вдруг оказалось просто и ясно? Он кивнул.
2: «Отлично! Вот это да, толстяк!
0: Коэффициент полезного действия примерно 99,99%, а раньше у нас не было и больше 20.
2: Ты молодчина, Лин».
0: Толстяк ничего не понимал в электронике, но объяснения Лина прозвучали убедительно, говорить больше не о чем. И он направился к рубке.
2: «Ладно, значит, отбываем. До скорого, обезьяна!»
0: Тощий подобрал медную проволоку, подал Лину и проводил его к люку. Лунный житель вышел из корабля, поднял голову к закрывающемуся люку и старательно улыбнулся на земной манер.
1: «Я открою створы и выпущу вас. И я вам заплатил, и все справедливо, так? Тогда до скорого, Тощий. Да полюбят тебя великие за то, что ты вернул мне мой народ».
0: «Прощай», — отозвался Тощий и помахал рукой. «Может, мы еще когда-нибудь тебя навестим? Посмотрим, как ты тут процветаешь». Люк закрылся. И вот Лин снова у себя в пещере. Нежно гладит медную проволоку и ждет грома ракетных двигателей. Ему и радостно, и тревожно. Медь — это счастье. Но мысли, которые он прочел у толстяка, сильно его смущают. Что ж, меди хватит для многих поколений, а что будет дальше с его народом, это во власти великих. Он вышел за дверь и смотрел, как уносится вверх теперь уже не мигающий, уверенный огонек и уносит с собой судьбу его племени. Если эти двое расскажут на Земле о радиоактивных камнях, впереди рабство и гибель. Если промолчат, быть может, его племя возродится к прежнему величию и вновь отправится на другие планеты. Когда-то, еще в пору своего рассвета, лунный народ от этих попыток отказался, но ведь теперь на других мирах его встретят не дикие джунгли, а жизни разум. Быть может, когда-нибудь, владея древним знанием и покупая на других планетах вещества, которых нет на Луне, потомки даже найдут способ вернуть родному миру былое великолепие. Не об этом ли мечтали предки, пока ими не овладела безнадежность и не простерлись над его народом крылья ночи? Лин смотрел вверх. Ракета поднималась над ним по спирали, то заслоняя, то вновь открывая просвет в вышине. Равномерная смена тени и света, будто мерные взмахи крыльев в незапамятные дали времен, когда воздух над Луной был еще полон летучих существ.

0: черные крылья достигли свода. Лин открыл шлюз. Они скользнули наружу, и стало совсем светло. Быть может, это предзнаменование? Но как знать, доброе или дурное? Он понес медную проволоку в детскую. А на корабле тощий Лейн смеющимися глазами следил за толстяком Уэлшем. Тому явно было не по себе, он пытался собраться с мыслями. «Ну», — сказал тощий, — «каков наш приятель? Пожалуй, не хуже людей, а?»
1: «Угу, пускай даже лучше. Я на все согласен, но он не хуже меня, может и получше. Хватит с себя».
0: «Нет», — тощий ковал железо, пока горячо. «Как насчет радиоактивных материалов?» Толстяк подбавил двигателем мощности и ахнул. Ракета рванулась вперед с небывалой силой, его вдавило в кресло. Он осторожно перевел дух, немного посидел, глядя в одну точку. Наконец пожал плечами и обернулся к тощему.
1: «Ладно, твоя взяла. Обезьяну никто не тронет, я буду держать язык за зубами. Теперь ты доволен?»
0: «Ага». Тощий Лейн был не просто доволен. Он тоже в случившемся видел предзнаменование. И значит, идеалы не такая уж глупость. Быть может, когда-нибудь черные крылья предрассудков и чванливого презрения ко всем иным племенам и расам перестанут заслонять небо земной империи, как перестали они застилать глаза толстяку. Вероятно, ему, Лейну, до этого не дожить, но в конце концов так будет. И править миром станет не одна какая-либо раса, но разум. «Да, толстяк, я очень доволен. И не горюй, ты не так уж много потерял. На этой линовой схеме сцепления мы с тобой разбогатеем. Я уже придумал новый способ пригодиться, по крайней мере, для 10 разных механизмов. Что ты станешь делать со своей долей?» Толстяк расплылся в улыбке.
1: «Начну валять дурака. Помогу тебе снова здорово взяться за твою пропаганду. Будем вместе летать по свету и целоваться с марсиашками да с обезьянами. Любопытно, про что сейчас думает наша обезьянка?»
0: Алиин в эти минуты ни о чем не думал. Он уже решил для себя загадку противоречивых сил, действующих в уме толстяка, и знал, какое тот примет решение. Теперь он готовил медный купорос и уже провидел рассвет, идущий на смену ночи. Рассвет всегда прекрасен, а этот — просто чудо. Это был рассказ Лестера Дель Рея «Крылья ночи».

0: Наталья Егорова. Пробка. Лунный свет классиками расчертил коридор. В сонной тишине одиноко шлепали маленькие неуверенные ножки. Я сощурился. Очки, естественно, остались на столе возле компьютера. Так и есть. Едва ли негодовалый карапуз целеустремленно вышагивает к лифтам. Смешно покачивается круглая памперсная попка. Ксюха моя совсем недавно также переваливалась, топая по комнатам. Однако ситуация. Из какой же это палаты пациентишка сбежал? Мамаша, значит, дрыхнет без задних ног, а он... Я машинально дернулся к сестринскому посту, но там только забытый пузырек тускло отсвечивал стеклянным боком. Сестрички со шприцами и градусниками забегают часа через два, не раньше. Ну и что я буду делать с вундеркиндом-путешественником? А эпизод забавный. Надо будет вставить в рассказ. Посмеиваясь над писательской привычкой облекать все происходящее в слова, я припустил за бутузом. Поймал человечка в охапку, поднял дрыгающего ножками в воздух. «Ты куда это собрался, а?» Малыш успокоился, расслабленно обвис и окинул меня неожиданно оценивающим взглядом из-под лобья, словно и негодовалая кроха, а по меньшей мере циничный подросток. А лунный свет иногда играет странные шутки с близоруким взглядом. «Пойдем-ка домой, пока тебя не потеряли», — успокаивающе забормотал я. «Сейчас найдем твою маму». «А двери палат вроде закрыты все». «И откуда его принесло?» — спрашивается. «Все-таки надо будить сестричек».
1: «Дядь!»
0: — неожиданно пискнул карапуз. Я опустил глаза. На круглощеком личике играла ехидная усмешечка.
1: «Дядь, фокус хочешь?»
0: Я даже удивиться не успел. Раздался негромкий щелчок. Очередь уходила в бесконечность. Я угнездился между двух затянутых в белые фигур, словно всю жизнь только здесь и стоял, уткнувшись взглядом в монументальную спину. Спина венчалась коротко стриженным, слегка расплывчатым затылком. Я привычно потянулся к лицу и ткнул пальцем в голую переносицу. Угораздило же не взять очки. И тут меня как током передернуло. Господи, где же это я? Последнее, что помнилось, больничный коридор, годовалый карапуз на руках и даже мгновенная растерянность вспомнилась.
1: «Дядь, фокус хочешь?»
0: «Ничего себе шуточки!» Я беспомощно огляделся. Бесконечный червяк очереди вокруг бело, как в больничном коридоре, и народ весь в белом. Да и на мне такая же хламида надета. И что тут подумать? Воображение мое, враг мой. Мгновенно представилось, валяюсь сейчас на холодном линолеуме, возле хнычет малыш, а душа мается перед вратами. Ну, рая, наверное, расколер такой. Не то чтобы считаю себя достойным, но кто может похвастаться, что знает принципы загробного распределения?
1: Загробного!
0: Испуганно ёкнула. А Ксюха? Бедный мой ребенок, что же это получается? Жена приезжает только через неделю, а я... Живо представилась суматоха вокруг трупа, суета медсестер, врачиха, прячущая глаза на вопрос несчастного потерянного воробушка «Где же папа?» Нет уж, так дело не пойдет. Рановато мне в рай, знаете ли. Я задергался, выбираясь из очереди. Воздух сопротивлялся вязкой кашей, я влип в него, как муха, в сироп, и даже попытки оттолкнуться от широкой спины впереди стоящего ничего не дали. Люди или души на мои поползновения не реагировали, словно манекены окружали меня. Я разозлился всерьез, бросился на невидимую стену всей яростью, и адреналиновая волна свернула пространство в американскую горку. Миг подступившей тошноты, и я обнаружил себя в обычном офисном кабинетике, разве что и здесь преобладал режущий глаза белый цвет. «Бюро пропусков в Эдем», — подумалось с неуместной веселостью. Симпатичная девушка оторвалась от компьютера и строго глянула мне в лицо. Несмотря на размытость, казалось, что глаза у нее синие. Я прищурился на бейджик. «Аналита, оператор воплощения». «Ангелица, наверное». «А воплощение — это про переселение душ, что ли?» Я слегка запаниковал, но память услужливо подбросила вычитанное когда-то. Люди возвращались из клинической смерти, если у них оставались неоконченные дела. «Прошу прощения, тут у вас, вероятно, ошибочка произошла», — сбивчиво начал я. «Одним словом, мне нужно срочно обратно. У меня там книга недописанная, дочка маленькая, ну и дерево там не посадил, дом не построил». я даже хихикнул, чувствуя себя полным идиотом. Девушка, впрочем, ни капли удивления не выказала.
2: «Ваш ментакот?»
0: «Извините?»
2: «Ваш ментакот?»
0: Это звучало как «ваш пропуск». Я недоумевающе застыл. Аналита досадливо выудила из стола и направила на меня белый прибор, вроде того, что используется в магазинных кассах. Машинка с готовностью пискнула. В то же мгновение операторша подпрыгнула на стуле и взвизгнула совсем не по-ангельски.
3: «Вы иновременец!»
0: Я ничего сообразить не успел, а возле стола невесть откуда нарисовался высокий, прямой, как фонарный столб, парень с резкими чертами лица. Приглушенно забормотала Аналита, испуганно косясь в мою сторону, будто у меня нос на лбу обнаружился или еще чего похуже. Этот тип мгновенно просек ситуацию и навис надо мной эдаким грозным начальником. Перед глазами маячила табличка «Владимир, старший транслятор».
3: «Транслятор, блин! Еще не легче!»
0: «Ваше имя?» — проскрипел он холодно.
3: «Ярослав Федоров.
0: Время жизни?» Это подтверждало мои худшие опасения.
3: «Позвольте, значит, я все же умер?»
0: Узкие глаза транслятора уставились на меня с изумлением. «С чего вы взяли? Меня просто интересует эпоха, из которой вы проникли в сферу гиперсознания». Я молча недоумевал.
3: «А может, просто сплю? Бывают такие связанные сны, во время которых продолжаешь сочинять. Причем бред выдумывается полнейший, как выясняется утром».
0: Мой собеседник тем временем материализовал прямо в воздухе компьютерную мышь и принялся елозить ей на весу, поглядывая в монитор. «Просто спецэффекты из низкобюджетного фильма». «Ага», — удовлетворенно хмыкнул он. «2003 год. Цель проникновения».
3: «Куда?»
0: «В сферу гиперсознания». Во мне, наконец, прорвалось раздражение.
3: «Видите ли?» — едва сдерживаясь, начал я. «Давайте, во-первых, уточним. Никуда я не проникал. Я в настоящий момент нахожусь в больнице с дочерью. Ей 4 года, у нее воспаление легких. Жена в командировке, ну вот и...»
0: Под утро Ксюха завозилась и снова надолго раскашлялась. Я плюхнул в раковину пакетик сока разогреть под горячей струей. Комната плыла в оранжево-неоновом зареве уличной рекламы, и в этом свете Ксюхина осунувшееся личико выглядело особенно несчастным. Малышка присосалась к пакетику, а я бездумно уставился на щербатую фару луны. Спать расхотелось, уютный экран ноутбука оказался все более заманчивым.
4: «А тебя вчера Светкина мама назвала кормящий пап»,
0: — поябедничала Ксюха. Я усмехнулся. «Они просто завидуют. Все в больнице с мамами, а ты одна с папой».
4: «Ага»,
0: — согласился мой покладистый ребенок. Я подоткнул одеяло.
2: «Спи, воробей».
4: «Только не оставляй включенным компьютер», — маминым
0: голосом напомнила она и через секунду уже сонно засопела, а я перебрался за стол. Работа, однако, не шла. Квадратные буковки выстраивались в глупую и пошлую банальщину. Промаявшись с полчаса, я оставил агонизирующий текст светиться на экране и отправился прогуляться до туалета. Ну а на выходе заметил чересчур серьезного малыша в одиночестве, ковыляющего по коридору.
2: «Пиратский транслятор», — констатировала Аналита. «Нелегал. Последний был 2 года назад».
0: «Ого, кому-то очень не терпелось».
3: «Послушайте», — почти взмолился я. «Я могу узнать, что, собственно, происходит?»
0: «Безусловно», — Владимир резво защелкал мышью. «Вы, уважаемые, попали в ту зону сферы гиперсознания, которая относится к межвременному туризму».
3: «Минутку, сфера гиперсознания — это...»
0: «Это, скажем, область, в которой находится нематериальная составляющая вашей личности, когда освобождается от физической».
3: «Ого! А я, кажется, был прав. Душа, что ли?»
0: «Не только. Еще разум, эмоциональное. Словом, для вас эти тонкости интереса не представляют. Что же касается межвременного туризма, то он связан с трансляцией сознания между физическими телами. Только у фирмы для этих нужд используется набор синтетических тел, а нелегал занял ваше натуральное».
3: «То есть ребенок это и был нелегал?»
0: «Ну да, он прыгнул в первое попавшееся тело, а потом выбрал более подходящее и перебрался в него».
3: «Я был готов ему поверить. Но тогда что же получается? Возле Ксеньки сейчас бродит неизвестно кто, выглядящий как я?» «Немедленно верните меня назад!» — потребовал я.
0: Владимир глянул с неодобрением. «Пытаемся?» И тут же испарился, не иначе, чтобы скрыться от моей назойливости.
2: «Засечь нелегала — целая история», — примиряюще пояснила синеглазая девушка. Пожалуйста, наберитесь терпения».
0: Я попытался. Получалось плохо. «Извините», — с запинкой обратился я к операторше. «Может быть, вы пока расскажете мне об этих нелегалах?» Аналита легко улыбнулась. Даже без очков я видел, что она совсем молоденькая, и достучаться до нее просто, не то что до сухаря Владимира. Впрочем, кто сказал, что нематериальные составляющие соответствуют физической внешности?
2: «Ну, это примерно как у вас сесть на самолет без билета, правильно? При помощи обычного транслятора прибора для переброски сознания нельзя переместиться в занятое тело. Нелегал же — это человек с пиратским разблокированным транслятором. В его силах занять практически любое тело, выдавив предыдущего владельца в сферу гиперсознания, что в вашем случае произошло».
3: «Он что же будет вместо меня? Жить?»
2: «Вряд ли рискнет. Внешность у него, конечно, будет ваша, но человек-то другой. Занимать чужое тело вообще неудобно. Оно ведь не приспособлено для обмена, приходится привыкать к чужим рефлексам».
3: «Тогда зачем?»
0: Аналита заметно погрустнела.
2: «Вот в этом и суть. Кому-то нужно было попасть в ваше время в определенный момент. А у нас, к сожалению, пробка».
0: «Пробка душ?» «Забавно». Я привычно принялся нанизывать на эту идею сюжетец, но тут же опомнился.
3: «А разве остальным не позарез?»
2: «Все зависит от цели», — серьезно пояснила Аналита. «Очередь, которую вы видели, состоит из фантомов. Сам клиент вызывается к моменту переброски прямо из физического тела и, независимо от срока путешествия, не теряет ни секунды относительного времени. Он просто возвращается в то же мгновение. Это если он законопослушный клиент. Если же человек стремится отбыть немедленно, значит, цели у него, скорее всего, недобрые. Скажем, нелегал собирается провести в иное время несуществовавший там предмет».
3: «Как же провести, если без тела?» – озадаченно спросил я.
2: «Запросто. В смысле, есть способы. Представляете, что будет, если забросить к вам ментоизлучатель? Это же любому можно внушить ограбить банк или президента застрелить. Ни защиты, ни способов обнаружения не существует».
0: Я похолодел от внезапной догадки.
3: «Или внушить пилоту направить самолет на небоскреб?»
0: Аналита запнулась. Метнула в меня подозрительный взгляд, так что неуютность разлилась в воздухе.
3: «Не понял, я угадал, что ли?»
2: «Вы кем работаете?» — поинтересовалась она, неуклюже переводя разговор.
0: «Писатель-фантаст», — почему-то смущенно отрекомендовался я.
2: «Забавно. Погодите, Ярослав Федоров? Мы же...»
0: Она осеклась. «Что?»
2: «Да нет, ничего особенного», — и продолжила с преувеличенным оживлением. «Еще нелегал может всерьез попытаться изменить текущую ветвь».
0: «Настоящее?»
2: «Настоящее изменить нельзя. Можно перескочить на другую ветку событийности, реализовать иной ее вариант. Теоретически это можно просчитать, но на практике приходится учитывать слишком много факторов. Такое целым институтом порой не под силу. Конечно, волна изменений довольно быстро спадает во времени, однако многое для оператора успевает оказаться другим. Хочет человек, например, стать известным артистом, а в довесок получает жену-инвалида».
0: Вот этот аспект происходящего заинтересовал меня всерьез. Я даже, каюсь, забыл о Ксюшке и уже готовился задать 1000 вопросов, но именно в эту минуту перед нами снова возник Владимир.
3: «Уже нашли?» — обрадовался я.
0: «Нет», — медленно ответил он и странно посмотрел на меня. «Видите ли, нам бы очень помогла ваша помощь».
3: А помощь требовалась самая фантастическая. Душа, как ее ни называй, в здешнем безвремени остается связанной с собственным бывшим телом, словно на него маячок настроен. Значит, проще всего отправить эту душу саму гоняться за бывшим пристанищем.
0: «Вам нужно только переместиться поближе к вашему телу», — объяснил Владимир, — «и тут же вызвать группу перехвата. Ваша безопасность гарантируется, все будет под контролем оператора».
3: Он явно темнил, но возможность действовать выглядела много привлекательнее ожидания в белой пустоте. Я обрадованно согласился, проигнорировав тревогу на лице синеглазой Аналиты. «Ну, как там у вас говорят? На старт! Внимание!»
0: Раздался щелчок. С ветки взлетела черная птица, уронив мне за шиворот мокрый снежный комок. Ледяные ручейки поползли по спине, убеждая в реальности окружающего. Ни густой лес, ни единой тропинки. Среди старых деревьев тянется грязно-зеленый забор. То ли лесопилка, то ли чья-то заброшенная дачка. Неплохое место для переброски. Я опустил глаза, разглядывая доставшуюся на халяву оболочку. Тело было высший сорт, сильное, гибкое, без малейших признаков пивного животика, и вижу лучше, чем в очках. Кайф! Осваиваясь, я пробежался, поприседал, отжался пару раз от мокрого пенька и никакой одышки. Организм слушался безупречно, даже на миг жалко стало гоняться за старым. На радостях попытался сделать стойку на руках, но тут уж, видимо, одних рефлексов маловато, а умения не хватило. Кое-как отряхнувшись, вдавил языком круглый выступ на небе и отчетливо подумал: «На место прибыл, отправляюсь вдогонку за нелегалом». «И без геройства», — отозвался в голове Владимир. «Найти и вызвать группу». Механизм включения и переброски предполагал крайне нелепую позу, наверное, чтобы случайно не сработал. Я полуприсел со сведенными коленками и поднял два кукиша к вискам и хохотнул, представив такого чудика на людной улице. Щелчок! Я узнал себя тотчас же. Этот балбес так и разгуливал посреди декабря в клетчатой рубашке, шлепая в слякоти кроссовками. Тут бы и вызвать группу захвата, но я материализовался прямо посреди проезжей части и в растерянности смотрел, как голосует на обочине нелегал. Преодолеть эти несколько метров сквозь сплошной поток машин не было возможности совершенно, и я бестолково топтался в рыхлой грязной каше. Между тем, мое тело лихо тормознуло частника в заляпанном по самую крышу «Жигулей» и влезло внутрь. «Это за мои, между прочим, деньги!» Машина, чихая, влилась в поток и растворилась в нем, унося меня от меня. Я задергался. «Это Федоров, ваш нелегал сел в машину, я...»
5: «Номер не заметили?» — бесстрастно осведомился голос с того света.
0: Стыдно признаться, но я даже на модель не обратил внимания. Запомнил, что красные старые «Жигули», но таких на шоссе каждая пятая. Правильно оценив мое растерянное молчание, оператор посоветовал: «Выждите минут 15 и повторите перемещение». Я побрел вдоль разграничительной полосы, разъезжаясь в грязном снегу. Меня беззлобно материли из заляпанных окон, пару раз мстительно обдали грязью. Утешало, что тело казенное, и одежду, соответственно, тоже не мне стирать. Выждав для верности минут 20 с копейками, я раскорячился в позе перехода. Сзади, при виде эффектных кукишей, вдарили по тормозам, и я исчез, сопровождаемый истошным визгом шин на мокром асфальте.
3: Щелчок! И я едва успел зацепиться за обледенелые перила моста. Снаружи! Идиоты, кто делает подобные механизмы? Внизу, метрах в 10, мало не покажется, тянулись рельсы. Я в панике глянул вверх и наткнулся на собственное обалделое лицо. Еще удивиться успел, каким придурком выгляжу в испуге. А потом левая рука сорвалась, и земля качнулась навстречу. Он бросился тянуть меня за куртку. Силу моего тела явно не доставало, но общими стараниями, пыхтя и нелепо брыкаясь через ограждение, я перевалился. Сполз прямо на землю, мокрый, как мышь. По щекам ползли струйки. То ли пот, то ли слезы недавнего потрясения. Тут бы нелегалу и слинять от назойливого преследователя, но он топтался рядом и, кося взглядом побитой собаки, пинал обледеневший столб.
0: «Вы за мной, да?» — хмуро осведомился он, верно истолковав мое появление из воздуха.
3: «Я за своим телом!» — пробулькал я задавленно. Тьфу, а ведь готовился произнести эту фразу тоном завзятого супермена.
0: Он сделался совсем виноватым.
6: «А, это ты! Ну, мужик, ну чего ты сразу, а? Отдам я тебе тело, ну правда же, на кое оно мне сдалось? Мне вот только до метро Киевская, а там сразу и отдам».
0: Я слегка продышался. «Зачем?» Он похлопал себя, меня по карманам. «Не курю», — ехидно заметил я. Нелегал вздохнул.
6: «Да я, в общем, курсовую завалил. Ну, завалю, то есть».
3: «А я тут при чем?»
0: Он снова вздохнул.
6: «Ты ни при чем», — он принялся объяснять. «Курсовая по фантастике 21 века. Я по федоровским теням города взялся писать, только книжку... Не нашел я ее сразу, а потом времени не было читать. В общем, откопал статью какого-то критика, а там про гибель Языка. Я и написал принципиальный смысл и темпоральное обоснование гибели Языка в романе. Красиво так получилось».
0: Я поднялся. Дело принимало чрезвычайно интересный оборот.
3: «И чего?» «Да не умер он, оказалось, Язык этот. Он воскрес там, что ли, или еще какая-то ерунда вышла. А критик, урод, так распинался».
0: Мы помолчали.
3: «Мне теперь вылет светит», — трагически закончил нелегал. «Жабень сказал, не сдашь с первого раза, тогда все».
2: «Ты в каком институте учишься?» — поинтересовался я. «В литературном?»
3: «Не, в футурологическом».
2: «Хм, и у вас там изучают Федорова? Как его зовут-то?»
3: «Ярослав вроде». «Точно, Ярослав Федоров, московский фантаст первой половины 21 века, ну и все такое».
2: «Вот тебе и пересекся с будущим. Я, между прочим, именно тени города в больнице набрасываю. Правда, язык и не убивать, ни тем более воскрешать не собирался, но надо будет подумать. Интересный выверт сюжета получится. Правда, в этом случае надо эпизод со скорой помощью переписать».
3: «Он его сначала на самом деле убил, языка этого», — продолжал бубнить студент. «А тут у него дочка умерла, ну он его и воскресил от переживаний».
2: Сердце замерло. «У него дочка умерла». Мир потерял цвет. Я сгреб свое тело за грудки и затряс. Голова безвольно замоталась на будто тряпичной шее. С черно-белого лица выпучились мои глаза.
3: «Мужик!» —
2: перепуганно залепетал он.
3: «Да ты чего? Ты вообще...»
2: Я швырнул его спиной о перила. Нелегал так и застыл, согнувшись. Не хватало воздуха, но я никак не мог поймать замок молнии скрюченными пальцами.
3: «Я Ярослав Федоров!» «Блин!»
2: Я забегал вокруг, оскальзываясь на раскисшем льду.
3: «Когда у него умерла дочь?»
2: Не мог я выговорить «у меня».
3: «Сегодня...»
2: Ледяной поручень обжигал руки. Небо придвинулось к самому лицу, и глянули с него круглые Ксюшкины глаза.
4: «Пап, возьми на ручки!» Невесомая, тепленько прижавшаяся ко мне кроха. Смешной хохолок на макушке щекочет лицо.
2: Нелегал с безумным взглядом дергал меня за куртку.
3: «Ты... Вы погодите! Ну я же для этого и... Ну в смысле, я из-за курсовой, но оно же все связано!»
2: Он отчаянно тянул меня куда-то, лихорадочно объясняя.
3: «Я все прочитал. Минимальные необходимые воздействия. Он же... В смысле, вы потому языка и воскрешали. Ну, а если дочка останется жива, то язык помрет, и тогда выйдет, что я все правильно написал». «Что надо делать?» «Ну, я же и говорю, надо доехать до Киевска и в киоске скупить все номера газеты этой... Я ведь даже записывал».
2: «Зачем?» Мы уже бежали по обледенелому тротуару.
3: «Ну это же минимально необходимое воздействие! О, вспомнил! Спорт-экспресс! Дальше пойдет волна изменений, и мы перескочим на другую ветку событийности, а там ваша дочка жива!»
2: Он поскользнулся, с трудом удержал равновесие и закончил.
3: «А я курсовую не завалю!»
2: Я потрясенно покосился на нелегала. «Ну надо же!
3: Студент, мать его! Чтобы сдать курсовую, готов изменить собственное прошлое!
2: И даже воскресить Ксюшку!» Обгоняя его, я нырнул в теплый воздух подземки. Про группу захвата уже и не вспоминалось. Поезд остановился в тоннеле. Подстегиваемые адреналином мчались секунды. Я до боли стискивал кулаки, пытаясь задержать убегающее время.
3: «Во сколько?»
2: Он понял. Виновато посопел.
3: «Откуда же я знаю? Про это, наверное, в учебнике не писали».
2: «Наверное. И учебник он, конечно, сначала не нашел, а потом времени не было. У меня тоже нет времени, черт, да когда же он тронется?» Едва не сшибая прохожих, мы вылетели на шумную грязную площадь.
3: «Куда?» «Здесь за углом должен быть!»
2: Ледяные брызги из-под ног. Облезлая шавка подняла морду из мусорного ящика, истерически затявкала вслед. И неработающий киоск. Пустые белые полки равнодушно уставились на нас сквозь стекло.
3: «Как же так?» —
2: потерянно бормотал студент, топчась в слякоти.
3: «Я же проверял! Он же должен работать!» «Ты как считал свое воздействие?»
2: Руки тряслись, я никак не мог попасть в карман.
3: «Ну, программка у меня такая, темпоратор про... Блин, да не может такого быть!»
2: «В карманах пусто.
3: Почему они не дают туристам денег?» «У тебя в правом кармане 300, давай сюда!»
2: Я бросился на дорогу прямо перед несущимися автомобилями, бешено размахивая руками.
3: «В больницу!»
2: Я должен был обмануть время. Машина вырулила на шоссе и стала в мертвом потоке. Водитель вильнул было к обочине, но и там особо умные выстроились бесконечной змеей. Пробка. С нее все началось, и к ней же пришло. Я ткнулся лбом в холодное стекло.
3: Господи, ну Ксюху-то за что? Неужели из-за идиотского романа, который будут изучать лоботрясы в институте? Из-за сомнительного удовольствия красоваться собственной рожей в учебнике? Да пропади оно все!
6: Я выскочил из автомобиля, помчался вдоль бесконечной вереницы машин, разбрызгивая лужи, слыша лишь, как басовой струной гудит в ушах кровь. За спиной пыхтел в моем теле студент. Казалось, вот сейчас время спрессуется в пространство, и я заслоню, уберегу Ксюшку от всех напастей.
5: Скользкая выбоина подвернулась под ногу. Грязный бампер с хрустом врезался в лицо. Но только услышав знакомый щелчок, я понял, что не успеваю. Ничего!
6: «Это преступная самодеятельность!» — сердито выговаривал грузный человек в белом, чье лицо привычно расплывалось в тумане. Мой старый знакомый Владимир вид имел понурый и виноватый. Почему-то я не мог пошевелиться. «Я допускаю, что имело место совпадение. Но вы-то как могли отправить непрофессионала, иновременца без подготовки?» Человек бросил на меня осуждающий взгляд. «Да займитесь же им кто-нибудь!»
3: Меня стремительно дернуло и остановило перед синеглазой Аналитой.
7: «Я сейчас все подготовлю, и мы вернем вас в ваше тело»,
3: — с профессиональной суховатостью сообщила она. Потом стрельнула в сторону глазами и тихой скороговоркой добавила:
7: «Не переживайте, ваша дочка оказалась жива».
3: Я в смятении уставился на нее.
7: «А чего вы думаете, начальник бушует?» — хихикнув, шепнула она. «Вы перепрыгнули на другую ветвь событийности, когда этот олух раскрыл ваше будущее. Это же одно из самых мощных воздействий».
3: Я вцепился в ее руку. Душа или не душа, она ощупь так оказалась вполне материальной.
7: «Вы точно знаете?» «Про вашу дочку?»
3: Она помедлила.
7: «Вообще-то по инструкции не положено рассказывать, но она будет жить долго. Долго-долго. Вот про вас ничего рассказывать не буду».
3: «И не надо», — легко согласился я. Внутри звенела пустота. Вместо радости пришла теплая легкость. Я глянул на руки, все еще трясутся. «Значит, студент своего добился?» Я запоздало сообразил, что даже имени его не узнал. Аналита качнула головой.
7: «Если бы. На этой ветке он даже в институт не поступил».
6: «Вот тебе и темпоратор про!»
3: «А впрочем, что мне до него? Подумаешь, раздолбает футурологии с его бесконечными «ну» без спросу вломившийся в мое тело. Изменивший мою судьбу. Спасший Ксеньку. Так, невзначай».
5: Аналита деловито щелкала клавишами. «Интересно, это я воспринимаю местную аппаратуру, похожей на компьютер, или они действительно работают с привычной мне техникой?»
7: «У меня все готово», — предупредил мой синеглазый ангел. «А знаете, вы в учебниках на фотографии такой смешной были. Толстый, лысый».
5: «Щелчок».

0: Лунный свет квадратами лежал на полу. Я тихонько отворил дверь в палату.
1: «Пап!»
0: — взъерошенная головенка Ксеньки поднялась с подушки.
1: «Ты еще компьютер не выключил?»
0: «Ага». Я улыбался глупо и счастливо.
2: «Больше не буду».
3: «Ты спи, воробей».
0: Она уютно зарылась в подушку. Я тронул лобик. Температура вроде спала. Толстая наглая луна пялилась на нас с фонарного столба. Я защелкнул ноутбук. «Не буду я убивать языка. И вообще брошу писать этот дурацкий роман», — пообещал я Луне. «Пусть двойки получают за чужие книги».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Мелиссы Харди «Акеро». Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Возу. 2 февраля 1899 года. Мать Марии Терезы Возу, некогда начальница послушниц монастыря Сен-Жильдар, а ныне настоятельница ордена, осторожно опустилась в то самое кресло, в котором много лет назад скончалась ее прежняя подопечная Бернадетта Суберу. Монах-бенедиктинец, приехавший записать свидетельство матери Марии, наблюдал за тем, как монашки устраивали в кресле тучное тело старой аббатисы, защищенное, словно носорог, броней многочисленными одеждами. Наконец, приняв удобное положение и сложив на коленях покрытые темными пятнами руки, настоятельница приготовилась слушать посетителя. Лицо пожилой женщины было неподвижно. Правая щека ее изредка подергивалась.
2: «Стало быть, папа собирается канонизировать эту девчонку Суберу?»
1: В вопросе матери-настоятельницы звучала явная неприязнь.
3: «Совершенно верно», — подтвердил бенедиктинец.
1: Настоятельница повернула голову и взглянула на монаха. Ее большое лицо в накрахмаленных складках апостольника парило над черной рясой, словно полная луна. Длинный острый нос нависал над ртом, подобно клюву хищной птицы. Круглые выцветшие глаза казались стеклянными.
2: «Не вижу к тому никаких оснований», — процедила она сквозь зубы.
1: Первая идентификация тела. 22 сентября 1909 года. 30 лет прошло с погребения Бернадетты Суберу, лурдской пастушки, которой в гроте Массабьель 18 раз являлась Богородица, когда епископ Неверский монсеньор Готти направил доктору Давиду и доктору Жордану письмо с просьбой присутствовать при эксгумации тела в монастыре Сен-Жильдар. Многолетняя работа епископальной комиссии по каноническому дознанию подошла к завершению, и святость Бернадетты Суберу не подлежит сомнению, писал монсеньор Готти. Теперь комиссия должна идентифицировать тело и оценить

0: и состояние святых мощей. На мою канцелярию возложено обязательство проследить за соблюдением законов гражданского и церковного права. Посему я нуждаюсь в вашем содействии и прошу вас присутствовать при эксгумации тел. В соответствии с договоренностью, оба врача и монсеньор Гутти встретились в половине девятого означенного дня в часовне святого Иосифа монастыря Сен-Жельдар, где покоилось тело Бернадетты Сулю. Вскоре к ним присоединились еще пятеро: аббат Перо, мать-настоятельница Мари-Жозефина Форестье с помощницей, сестра Александрина, а также мэр и вице-мэр Невера. Тут же присутствовали два каменщика и два плотника, которые должны были провести извлечение тела. Следуя инструкциям епископа, каменщики сняли плиту с гробницы и извлекли на поверхность деревянный гроб.
1: «Увесистая монашка!» – пробормотал один из каменщиков, берясь за гроб.
2: «Внутри деревянного гроба еще один цинковый», – пояснил другой. «Обычное дело. Зачем, думаешь, я взял с собой консервный нож?» «Эй, вы!» – крикнул он плотникам. «Помогите, что ли?»
0: Четверо мужчин с трудом перенесли гроб в смежное помещение, где предполагалось проводить освидетельствование. Рабочие поставили гроб на скамью, сняли доски и стали вскрывать цинковую крышку. Пока каменщики орудовали резцами, присутствующие замерли, ожидая, что вот-вот раздастся ужасное зловоние. Монашки потихоньку поднесли к носам платки и слегка отвернулись. Лица джентльменов напряглись так, что от губ и ноздрей остались лишь тонкие щелки. Первым заговорил доктор Давид.
3: «Только посмотрите, Жордан!» — воскликнул он. «На трупный запах и намека нет!»
0: Монашки опустили платки и опасливо потянули воздух.
4: «И правда!» — подтвердила мать-настоятельница.
3: «Удивительно!»
0: Тем временем каменщики сняли металлическую крышку, и все осторожно приблизились к гробу и заглянули вовнутрь.
3: «Только взгляните, монсеньор!» — шепнул епископу вице-мэр. «Тело необыкновенно хорошо сохранилось, и если бы не бледность...»
1: «Неудивительно, раз речь идет о нашей Лурдской святой», — прокомментировал мэр, склонившись к настоятельнице.
5: «Мне кажется, пахнет...»
0: Сестра Александрина сделала глубокий вдох.
5: «Лилиями».
1: «Вот именно, кажется, сестра Александрина...»
0: Мать Форестье строго отдернула монахиню.
1: «Вы слишком возбуждены».
0: Рабочие, застыв в изумлении, не отрывали взгляда от прекрасной Бернадетты. Один перекрестился, и остальные тотчас последовали его примеру. Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Возу. 2 февраля 1899 года.
6: «Я действую на основании решения епископальной комиссии, госпожа настоятельница», — сухо проинформировал мать Марию Бенедиктинец. «Ваше мнение, бесспорно, очень ценно, однако, уверяю вас, чудесные и, кстати сказать, прекрасно задокументированные исцеления не оставляют сомнений в святости сестры Марии Бернарды. Мы не можем игнорировать столь явные проявления благодати Пресвятой Девы».
1: «Проявление благодати!» презрительно фыркнула мать-настоятельница. «Стало быть, из всего, что я сделала за свою жизнь, из всех моих трудов и достижений, внимание епископальной комиссии удостоилась лишь жалкая крестьянская девчонка. Что ж, очень жаль. Прошу вас, брат, продолжайте».
0: Монах заглянул в свои бумаги и задал первый вопрос.
6: «При каких обстоятельствах к вам попала Бернадетта Суберу?»
1: «Сестра Мари Бернарда поступила к нам в 22 года, спустя 8 лет после того, как ей впервые явилась Богородица», — отвечала аббатиса. «Нам не говорили, почему ее поместили в Сен-Жельдар, так далеко от ее родного Бегора. Очевидно, церковь боялась скандала. Ее склонности действительно внушали опасения».
0: «Что вы имеете в виду?» — спросил бенедиктинец.
1: «Она была по-женски тщеславна», — холодно отвечала мать Вузу. «Можете представить себе отчаяние бедной сестры, обнаружившей, что Мари Бернарда расставляла нижние юбки наподобие кринолина и набивала в корсет деревянные щепы для жесткости? Многие тогда сочли это происками дьявола».
0: «Понимаю». Монах занес слова игумени в протокол.
1: «Однажды, — продолжала мать Мария, — Мари Бернарда призналась другой послушнице, что выбрала наш орден сестер милосердия, потому что у нас красивые апостольники и рясы, тогда как головные уборы сестер Креста Господня, по ее словам, больше похожи на дымоход, а рясы сестер святого Винсана де Поля слишком простоваты. В этом, конечно, я с ней полностью согласна, но все-таки нельзя не порицать подобные легкомыслия. И это еще не все.
5: Прошу вас, продолжайте. Представьте себе, что в нее влюбился студент-медик из Нанта. Он написал епископу Тарбскому письмо, в котором просил ее руки.
4: С возмущением повествовала настоятельница.
1: «Если мне не разрешат жениться на Мари Бернарде, — писал несчастный, помутившийся разумом юноша, — я покину этот мир, что, вероятно, он и сделал. Трудно себе вообразить, чтобы избраннице Пресвятой Девы, пусть даже и низкого происхождения, позволили плодиться и размножаться».
4: «Об этом не может быть и речи», — убежденно кивнул монах. Вторая идентификация тела. 3 апреля 1919 года. «13 августа 1913 года, 34 года спустя смерти лурдской пастушки, папа Пий X подписал декрет о кодификации канонического права, в соответствии с которым Бернадетта Суберу могла быть причислена к лику блаженных, а затем, в случае признания ее добродетелей, канонизирована Святой Римской Католической Церковью. Мировая война приостановила дело Бернадетты Суберу. И лишь по окончании войны, 3 апреля 1919 года, тело ее было эксгумировано повторно. На этот раз эксгумацию проводили доктор Талон и доктор Конт. В качестве свидетелей при процедуре присутствовали преемник монсеньора Готти, монсеньор Шателу, мать-настоятельница Форестье и ее помощница-сестра Александрина, а также комиссар полиции, представители муниципалитета и члены церковного суда. По завершении эксгумации врачи удалились для составления отчета. Их разместили в разных комнатах, чтобы заключение одного ни в коей мере не повлияли на заключение другого. Тело Бернадетты поместили в новый гроб и перезахоронили в часовне святого Иосифа. На следующий день епископ пригласил обоих врачей в кабинет матери-настоятельницы, чтобы за чаем обсудить их заключение. «Должен сказать, что ваши отчеты не только полностью совпадают между собой, но и ничем не отличаются от заключений доктора Жордана и доктора Давида, проводивших первое свидетельствование 22 сентября 1909 года», — начал монсеньор Шателу. «За исключением, разумеется, тех незначительных изменений, о которых вы упоминали. Сестра Александрина, не принесете ли вы нам еще немного этого восхитительного печенья?»
7: «Конечно, монсеньор».
4: «Вы правы», — подтвердил доктор Конт. «Тело претерпело совсем незначительные изменения. Мы констатировали появление пятен плесени и солей на кожных покровах».
7: «Солей кальция, как мы полагаем», — пояснил доктор Талон.
4: «Возможно, кальций стал выделяться после обмывания, произведенного при первой эксгумации», — продолжал свои размышления господин Конт. «В этот раз, госпожа Форестье, я посоветовал бы воздержаться от проведения подобной процедуры».
5: «Разумеется, доктор Конт».
4: Настоятельницу несколько смутило замечание врача.
5: «Должно быть, в прошлый раз мы переусердствовали».
7: «Помню, как мы были обрадованы», — подхватила сестра Александрина, «когда увидели нашу дорогую сестру в таком хорошем состоянии. Подлить вам чаю, доктор?»
8: «Да, будьте любезны».
4: Доктор Талон протянул сестре свою чашку. «И скелет абсолютно цел», — сообщал свои наблюдения доктор Конт. «В противном случае мы не смогли бы перенести тело на стол. Оно распалось бы у нас в руках».
8: «И простите мою неделикатность, обычный в таких случаях трупный запах совершенно отсутствует».
4: Доктор Талон обвел глазами собравшихся.
8: «Надеюсь, ни в ком процедура не вызвала неприятных ощущений».
4: Все отрицательно замотали головами.
7: «Напротив», —
4: с воодушевлением ответила сестра Александрина,
7: «ощущения были исключительно приятные. Позвольте предложить вам птифуры. Сестра Казимир готовит восхитительные птифуры».

0: Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Вазу. 2 февраля 1899 года.
1: «Ее семья совершенно опустилась», — рассказывала игуменья бенедиктинцу. «Они жили как в хлеву, все вместе в одной комнатенке».
0: Отцу, как я понимаю, не очень везло. Дважды попадал под арест. Один раз за кражу мешка муки, а второй раз за то, что выломал доску из мостовой. Они жили в крайней нищете. Приходилось ли вам слышать, что однажды крестьяне видели, как брат Бернадетты Жан-Мари ел свечной воск в приходской церкви?
1: «Они сами виноваты», — мрачно ответила настоятельница. «Отсутствие веры, характера, дисциплины. По-своему, это были неплохие люди, но совершенно ни на что не годные. Знаете, что делала Мари Бернардо, когда ей впервые явилась Богородица? Рылась в лавке старьевщика в поисках костей».
0: «Блаженны нищие», — начал было бенедиктинец, но аббатисса оборвала его.
1: «Ах, не надо!»
0: Третья идентификация тела. 18 апреля 1925 года. 18 ноября 1923 года его святейшество признал подлинность добродетелей Бернадетты Суберу, и вскоре она должна была быть причислена к лику блаженных.
2: «Отныне мы сможем называть нашу возлюбленную сестру блаженной Мари Бернардой», сообщила мать-настоятельница сестрам и тотчас занялась необходимыми приготовлениями к третьей идентификации тела. «Монастырь снова прибегает к вашим услугам», — писала она доктору Талону. А в письме к хирургу доктору Конту добавила: «Мы хотим просить вас об извлечении нескольких реликвий для Ватикана, Лурда и, конечно, для Сен-Жильдара и других монастырей орденов».
0: «А ваше доверие делает мне честь», — отвечал в письме доктор Конт. 18 апреля 1925 года епископ, старший викарий, члены церковного суда и монахини монастыря собрались в часовне святого Иосифа, чтобы присутствовать при эксгумации. Здесь же были представители муниципалитета, комиссар полиции и некто мсье Брюнтон. Пока каменщики и плотники приносили клятву:
3: «Мы, ныне присутствующие, клянемся добросовестно выполнить возложенные на нас задания в меру наших сил и возможностей»,
0: Брюнтон шепнул комиссару полиции:
2: «Третья эксгумация. Это не святая, а Ванька-встанька какой-то».
0: «Тише!» — недовольно одернул его комиссар, который, в отличие от вольнодумца Брюнтона, не был чужд религиозности. К тому же он не присутствовал на предыдущей эксгумации, поскольку получил назначение лишь накануне, и теперь ему не терпелось собственными глазами увидеть, во что превратилось тело монашки, столько лет пролежавшее в могиле. Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Вазу. 2 февраля 1899 года.
2: «В своем письме вы выражали несогласие с решением комиссии», — продолжал бенедиктинец. «Не могли бы вы пояснить, с чем именно вы не согласны?»
0: Мать Марии выпрямилась в кресле. На губах ее появилась презрительная усмешка.
1: «Церковные власти заставили Мари Бернарду принять постриг, потому что не могли оставить ее в миру, не подвергая опасности авторитет церкви. И, надо сказать, опасения их не были необоснованными, учитывая характер и воспитание сестры Бернарды. Как правило, пройдя послушание и приняв постриг в Сен-Жильдаре, сестры милосердия получают направление в один из монастырей ордена. Но Бернадетту пришлось оставить в Сен-Жильдаре. Слухи о явлениях Богородицы сделали из нее местную достопримечательность, благанную потеху, и куда бы она ни шла, вокруг нее собирались толпы зевак».
0: «В этом нет ее вины», — возразил монах. «Мари Бернарда, как говорится, оказалась заложницей собственной славы».
1: «Славы в высшей степени незаслуженной!» —
0: почти выкрикнула игуменья.
1: «Мари Бернарда Суберу была обычной монахиней с трепухой, мсье. Кроме чистки овощей да мытья полов, она ни на что не годилась. Тщеславная, упрямая и хитрая».
0: «Тем не менее, Господь избрал ее», — начал бенедиктинец, но настоятельница не дала ему договорить.
1: «Глупости! Да, Мари Бернарда видела нечто, но неизвестно, что именно.

0: 18 апреля 1925 года.
1: «Итак, что вам угодно?» — спросил доктор Конт у епископа Неверского, словно подчуя гостей за столом.
2: «Все, что вам удастся извлечь, не портя внешнего вида», — отвечал епископ. «В таких ситуациях выбирать не приходится. Может, пару ребер, матушка?»
3: «Мы хотим, чтобы сердце блаженное осталось в ее теле», — сказала настоятельница хирургу. «Монастырь же согласен принять любую реликвию. Главное, чтобы повреждение можно было прикрыть одеждой».
0: Она обернулась к епископу.
3: «Мы решили выставить тело нашей сестры в соборе».
0: «В стеклянной раке?» — поинтересовался епископ.
3: «В хрустальном реликварии с позолотой», — похвасталась настоятельница. «Уже сделан заказ у Армана Кая Катлана в Лионе».
1: «Прекрасная мысль!»
0: Епископ одобрительно кивнул.
1: «Посмотрите, коллега, слева нам не подобраться из-за руки!»
0: Доктор Конт обратился к доктору Талону.
1: «Есть опасность повредить скелет!»
4: «Пожалуй, вы правы!» — ответил врач. «Начнем справа! Будьте любезны, скальпель, сестра Клеманс!»
0: Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Вузу. 2 февраля 1899 года. «Если мне позволено будет заметить, матушка, упорствуя в своем мнении относительно сестры Мари Бернард,

0: каноническое дознание признало святость Бернадетты, не говоря уже о тысячах благочестивых католиков, преданных делу блаженной.
1: «Благочестивые католики!» — фыркнула мать Мария. «Надо полагать, вы говорите о нескончаемых епископах и кардиналах, да состоятельных сударынях, которые что ни день приезжали в монастырь послушать россказни Мари Бернарды, а потом якобы невзначай роняли платочки, чтобы монашка своим прикосновением превратила их в бесценные реликвии».
0: Настоятельница расхохоталась.
1: «Впрочем, Мари Бернарда не любила говорить о явлениях. Ах, как мне надоело пересказывать одно и то же, то и дело жаловалась она. А то бывало заупрямиться. Простите, матушка, я позабыла. Как будто такое можно забыть. Вот почему я не верю в ее видение».
0: «Стало быть, она не хвасталась милостью Пресвятой Девы?» — спросил монах, делая пометки в своих бумагах. «Многие на ее месте стремились бы заполучить как можно больше слушателей».
1: «Только не Мари Бернард».
0: Настоятельница покачала головой.
1: «Она была очень скрытной. Считается, что Пресвятая Дева передала сестре Мари Бернарде некое послание».
0: «О, да, я помню».
1: «Так вот, упрямица так и не захотела сказать мне, в чем оно состояло», — негодовала мать Вузу. «Ты обязана передать мне послание Богородицы», — говорил я ей. Она лишь качала головой. «Не могу, это тайна». «Я твоя наставница в благочестии», — напомнила я ей. «У тебя не должно быть от меня тайн». «А Керо сказала никому не говорить», — был ее ответ. «Она называла Пресвятую Деву Акеро, та самая, на языке ее родного Лангедока. В ней не было почтения даже к Богородице». «Ну а как же папа?» — спрашивала я. «Ты что же, и его первосвятейшеству ничего не скажешь?» «Разумеется, нет», — отвечала та. «Его это не касается. Можете представить себе подобную дерзость? Теперь, я думаю, вы не упрекнете меня в моих действиях».
0: Третья идентификация тела. 18 апреля 1925 года. Хирург произвел надрез с правой стороны грудной клетки, извлек пятое и шестое ребра и передал их сестре Клеманс, начальнице монастырского лазарета. Вдруг сестра Клеманс вскрикнула и выронила извлеченные ребра на каменные плиты.
2: «Пресвятая Дева!»
0: — сдавленным голосом проговорила она.
3: «Что такое?» — спросил доктор Конт.
2: «Они теплые».
3: «Это невозможно!» — компетентно возразил хирург.
4: «Сестра Клеманс!» — поспешила вмешаться настоятельница. «Возьмите себя в руки!»
0: Она нагнулась, подняла ребра и опустила их в чашу со святой водой.
4: «Вы переволновались», — сказала она монахине. «Святые мощи холодны, как лед».
0: Госпожа

0: Мартье дала сестре Клеманс полотенце.
1: «А теперь вытрите их и положите на серебряный поднос».
0: Но сестру Клеманс было не успокоить.
2: «Уверяю вас, матушка, они были теплые»,
0: — шумно всхлипывала та.
2: «От них исходила теплота живого тела. Хвала Пресвятой Деве! Великую милость ниспослал Господь нашей Бернадетте!»
0: Рыдающую монахиню пришлось увести из часовни. Ее место, впрочем, без особой радости заняла сестра Филомена.

0: Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Вазу. 2 февраля 1899 года. «В каких действиях, матушка?» Монах сделал вид, что не понял, о чем идет речь.
1: «Только не говорите, что до вас не дошли все эти сплетни», — усмехнулась игуменья. «А нет, так почитайте старые газеты. Монастырский врач сказал репортерам, что за долгие годы, что Мари Бернарда провела на коленях, скобля пол, на ноге у нее образовалась страшная опухоль, что способствовало ее безвременной кончине. Из его слов выходило, что это я вогнала ее в могилу, что, несмотря на слабое здоровье сестры, я заставляла ее трудиться сверх меры. Разумеется, тогдашняя настоятельница тотчас уволила его, но сплетни сделали свое дело».
0: «Позвольте уверить вас, что...» — хотел было вставить слово клирик, но настоятельница прервала его и продолжала.
1: «Впрочем, я этого не отрицаю. Я была строга с Мари Бернардой. И если она умерла от непосильной работы, стало быть, виновата я».
0: «Я не сомневаюсь, что вы не хотели...» — запинаясь, начал монах.
1: «И все же...» — уверенно продолжала старуха. «Я должна напомнить епископальной комиссии, что моим долгом было наставлять послушниц в смирении. Сделав Мари Бернарду своей избранницей, Богородица не спаслала нашей сестре великую милость. Неудивительно, что Мари Бернарда возгордилась. А гордыня, как вы знаете, смертный грех. Кроме того, на моем попечении были и другие послушницы, и я не могла допустить, чтобы они почитали в ней святую и тем самым погубили свои души».
0: «Она была очень больна, не так ли?» Монах сверился с бумагами. «Хроническая астма, грудные боли, одышка, потом аневризм и размягчение костей».
1: «Вы правы», — отвечала аббатиса. «Каких только хворей у нее не было. Она харкала кровью, таз за тазом. Откуда в ней столько и бралось? Ее 4 раза соборовали. Даже для блаженной это многовато».
0: Третья идентификация тела. 18 апреля 1925 года.
1: «Так, посмотрим, что тут у нас».
0: Доктор Конт запустил пальцы в грудную клетку Бернадетты.
2: «Вы позволите, коллега?»
0: Доктор Талон, в свою очередь, с интересом склонился над телом.
2: «Так, похоже, мы подобрались к печени».
3: «Замечательно!» — с энтузиазмом подхватил хирург. «Думаю, нам удастся извлечь небольшой участок».
0: Но едва скальпель коснулся печени блаженной, как господин Конт отдернул руку.
4: «Боже мой!»
2: «Что такое?» — спросил епископ.
4: «Печень еще абсолютно жива!» — отвечал тот. «Взгляните!»
0: Доктор выпрямился, держа щипцами извлеченную долю органа.
3: «Дело в том, что печень, как всякая мягкая ткань, обыкновенно ссыхается и очень быстро рассыпается в прах или окаменевает», — пояснил он.
4: «Но чтобы орган сохранился в таком виде, это сверхъестественно. Что вы думаете по этому поводу, месье Талон?»
2: «Да-да, очень необычно», — закивал тот.
4: «Живая печень. Поистине великая милость выпала нашей дорогой Бернадетте», — прослезился епископ.
0: Монахи неоживленно защебетали, словно пташки под летним дождиком. Свидетельство матери-настоятельницы Марии Терезы Вазу. 2 февраля 1899 года.
5: «Итак, матушка-настоятельница, вы полагаете, что Мари Бернарда не обладала должными добродетелями, чтобы быть причисленной к лику святых?
0: Если я правильно вас понял, вы не верите ее рассказам о видениях Богородицы».
1: «Вы правильно меня поняли», — подтвердила аббатиса.
0: «Благодарю вас, матушка, вы оказали неоценимую помощь каноническому дознанию». Монах поднялся, чтобы уходить.
1: «Впрочем, у нее был один дар», —
0: вдруг торопливо заговорила настоятельница, словно желая задержать епископского посланника. «Дар?» — переспросил бенедиктинец.
1: «Дар притягивать людей», — объяснила мать Мария Тереза. «Своего рода харизма».
0: «Харизма?»
1: «Очарование! Да, очарование!
5: Боюсь, я вас не понимаю. Монах с удивлением смотрел на настоятельницу.
1: «Она была очень красива», — сказала та.
5: «Да, я видел фотографии», — кивнул бенедиктинец.
1: «На фотографиях этого не видно», — задумчиво проговорила старая монахиня. «Во всем ее образе было что-то неземное, и это нарастало с каждым годом», —
5: продолжала она с неожиданной мягкостью в голосе.
1: «Даже когда она только поступила к нам круглолицей толстушкой, в глазах ее было что-то, что не оставляло равнодушным».
5: Аббатисса замолчала, припоминая. Потом подняла глаза на бенедиктинца и сказала:
1: «Долгая болезнь изуродовала ее тело, но и придала ее чертам некоторую утонченность. В конце жизни она была просто красавицей. Страдания преобразили ее».
5: «Оказывается, вы все-таки были привязаны к сестре Бернадетте», — заметил монах.
1: «Я любил ее, как никого на свете», — сказала в ответ Аббатисса сдавленным голосом. «К моему стыду, я любил ее больше, чем Спасителя. Подумать только, она видела Бога».
5: По лицу старой Аббатиссы сквозь лабиринт глубоких морщин скатилась слеза. Правая щека старухи дрожала, словно струна.

0: Беатификация Бернадетты Суберу. Весна 1925 года. Процедура извлечения реликвий закончилась, и свидетели разошлись. В часовне остались лишь монахини Ордена Сестер Милосердия, которым выпала честь подготовить блаженную к церемонии беатификации. Настоятельница распорядилась, чтобы тело Марии Бернарды обмотали бинтами, оставив открытым лишь лицо и руки, и положили обратно в гроб. Затем она послала сестру Клеманс пригласить в часовню господина Буржо. Господин Буржо был представителем фирмы «Пьер и Манс», парижского производителя манекенов, и уже давно дожидался в приемной.
1: «Хотя тело Мари Бернарды находится в превосходном состоянии, — объясняла ему настоятельница, — на лице и руках заметны черноватые пятна, а нос и глаза несколько ввалились. Мы хотели бы устранить эти досадные недостатки, чтобы они не травмировали прихожан, которые придут поклониться блаженной».
0: «Вы приняли правильное решение, матушка», — отвечал месье Буржо. «Это итальянцы выставляют своих святых в неприглядном виде. Вы видели святую Клару в Ассизи? Черна, словно эфиопка». С этими словами агент приступил к снятию слепка с лица и рук блаженной, по которому впоследствии должны были быть изготовлены восковая маска и парафиновые перчатки.
1: «Я приготовила для вас фотографии».
0: Мать-настоятельница передала агенту конверт.
1: «Надеюсь, они помогут вам достичь максимального сходства».
0: «Положитесь на Пьер и Манс, мадам», — заверил месье Буржо. «Блаженная Бернадетта будет как живая, и никто ничего не заметит». Гроб перенесли в часовню святой Елены, чтобы скрыть тело блаженной от посторонних глаз и от монашек, которые в религиозном рвении забывали о своих прямых обязанностях. Там оно оставалось до прибытия золотой раки. Резничему было приказано опечатать двери часовни.
2: «Никто не должен входить сюда, пока папа официально не беатифицирует нашу сестру», — объявила игуменья.
0: Последующие 3 месяца туго обмотанное бинтами тело Бернадетты пролежало во мраке часовни, тишину которой нарушал лишь шепот монашек, коленопреклоненно молившихся снаружи у опечатанных дверей. Бернадетта Суберу. Весна 1925-го.
1: «Они ушли, Акиро? Сколько от них шума и суеты. А это Форестье. Она была еще послушницей, когда доктор в последний раз отправил меня в лазарет. Лазарет с белой часовней. Ты помнишь, Акиро? Как там было красиво. Все белое. На окнах занавески. Надо сказать, Форестье ужасно подурнела. Какой длиннющий подбородок. Впрочем, она никогда не была такой красивой, как я или как ты, Акиро. А этот бородатый хирург? Вяленое мясо, сказал он про меня тому полному мсье в пенсне. Попробовал бы он пролежать 46 лет в могиле. А у самого изо рта пахнет виски и чесноком. Вот значит, что ты имела в виду, когда обещала мне бессмертие. Лежать у всех на виду в стеклянном ящике, как звезда Индии или Белоснежка. По крайней мере, меня загримируют. А как злилась эта противная мать Мария, когда я отказалась поверить ей мою тайну. Да разве я могла? Ты сама запретила мне. А ты гораздо могущественнее, чем мать Мария. Да если бы я и рассказала, она бы непременно побила меня за гордыню. Странная она была. Иногда она так смотрела на меня, как на дорогую вещь в магазине, которую ей не по карману. Интересно, жив ли еще бедняжка Рауль? Как он хотел жениться на мне? Должно быть, он уже очень стар, не меньше 85. Вот бы он приехал повидать меня. Акиро! Акиро, ты еще здесь? О, Боже, как я рада! Как я скучала одна в склепе. Там было так темно, холодно и тоскливо. Я думала, ты никогда не придешь. Не то чтобы я сомневалась в тебе. Нет, Акиро, я ни капельки не сомневалась. Подойди поближе. Я не могу пошевелить головой. Сколько лет прошло с гротом Асабьель? Мне тебя так не хватало. А вот и ты. Такая же прекрасная, как всегда. Они и не подозревают, как ты прекрасна. Представляю, как ты была разочарована, увидев эту статую в Лурде. Скульптор сделал тебя похожей на Марию. А на самом деле ты гораздо красивее. Они все твердили, это была Богородица. Ты видела Богородицу. А я ничего подобного не говорила, Акеро. Даже имени ее не называла. Я была верна тебе все эти годы, несмотря ни на что. Теперь меня причислят к лику блаженных. Будут мне молиться. У меня будет такая же рака, как те каменные, что мы строили для тебя каждый год в мае. Только моя будет гораздо богаче. Будут приписывать мне чудесные исцеления и просить о заступничестве перед Богом. Они не догадываются, чья я наперстница. Акеро. Грозная богиня Акеро.
0: Помещение в раку мощей блаженной Бернадетты. Июль 1925-го. июня 1925 года папа Пий XI подписал официальный эдикт. Мари Бернарда Суберу прошла первый этап канонизации и была причислена к лику блаженных. Мастерская Арман Кайя-Катлан задержалась с работами, и позолоченную раку доставили лишь в начале июля. Монахини монастыря Сен-Жильдар с благоговением распаковали ее и натерли стекла. 18 июля тело Бернадетты Суберу в новом облачении, восковой маске и перчатках, изготовленных для нее в Париже фирмой Пьер и Манс, перенесли в главный зал монастыря. В сопровождении обедни во славу Пречистой Девы тело было помещено в раку. 3 августа раку доставили в главную часовню монастыря Сен-Жильдар, где она и находится по сей день. В 1933 году Бернадетта Суберу была причислена к лику святых.

Примечание. Бернадетта Суберу. В крещении Марии Бернарда 1844-1879. Святая католической церкви, дочь мельника из Лурда, Франция, ставшего местом международного паломничества после явления ей в 1858-м Девы Марии в пещере возле Лурда. Общекатолическое празднование с 1907-го. Память в католической церкви 16 апреля. Пий X. Святой Пий X. 1903-1914. Папа Пий X вошел в историю папства благодаря ряду других своих инициатив, направленных на укрепление церкви. Одной из них стала кодификация канонического права. Предписания соборов и пап были до тех пор разбросаны в различных трудах и сборниках, так что трудно было не специалисту разбираться в них. Это приводило к немалым осложнениям в управлении епархиями и приходами, в распределении обязанностей, в сношениях между разными учреждениями или монашескими орденами и так далее. Декретом от 19 марта 1904 года Пий X велел особой, им самим выбранной комиссии, свести все действующие церковные законы в один кодекс или свод, устранив неясности, кажущиеся или реальные противоречия, лишние повторения. В числе прочего, кодификация канонического права устанавливала порядок канонизации, состоящий из двух ступеней – беатификации, причисления к лику блаженных, и, собственно, канонизации, причисления к лику святых. Кодификация канонического права была закончена только после смерти Пия X. Свод канонического права был обнародован папой Венедиктом XV.

0: Рассказ Грэма Джойса «Мальчик из Ковентри». Все чувствовали, что вот-вот грянет большая буря, но Касси, казалось, знала день и час. С июня по октябрь 1940 года город много раз атаковали с воздуха. Бомбы градом сыпались на Ковентри. Дымились искореженные фабрики, магазины, кинотеатры. Несколько раз немцы даже обстреливали с бреющего полета пулеметным огнем мирных людей на улицах. Жертв среди гражданского населения было немало. Во время первых налетов полегло около 200 человек. Ковентри – самое сердце Англии. И Адольфу Гитлеру хотелось показать, что он хирург, способный оперировать это сердце. Ковентри был красивым городом со средневековой архитектурой, георгианскими окнами-розетками. Он гордился своими великолепными соборами и живописными старинными зданиями. По нему можно было судить об историческом наследии центральных графств. К тому же в Ковентри фирма Armstrong Whitworth сконструировала бомбардировщик «Уитли», первый самолет, проникший в воздушное пространство Германии и ставший орудием пытки для Мюнхена. Нет, это была уже не хирургия. Фюрер хотел обрушить свой кулак на Ковентри и обратить его в прах. Буря уже повисла над городом, но если бы жители знали, когда она начнется, катастрофа не была бы такой страшной. А Касси знала. Ей шел всего 17-й год, и откуда рождалось ее знание, словами не выразить, она знала это нутром. У нее кровь бежала не так, как у всех. Может быть, с ней говорила луна, тучневшая в ночном небе. Как бы там ни было, ее знание описанию не поддавалось. Она уже успела понять, что, заговори она с кем-нибудь об этом, никто ей не поверит. Не дослушав, скажут: «Малахольная, что с нее взять?» И, зная наверняка, она никому не рассказывала. Как мертвые. «Мертвые нас слышат», — говорила Марта. «Да только сказать ничего не могут». Началось это однажды ранним утром. Она проснулась под мелодию, крутившуюся в голове. Ее сон, и без того нарушенный сиренами и ночами, проведенными в убежище Андерсона в глубине сада за окном, лопнул, как яичный желток, и какая-то часть ее пролилась. Она почувствовала, как что-то мягко потекло внутри нее и сунула руки между ног. Там было влажно, и в памяти всплыл обрывок сна, ослизлая смазка, оставленная сновидением. Бити и Марта еще спали в своих комнатах. Касси накинула халат и спустилась вниз. Мотив никак не отставал. Касси не раз слышала эту музыку. Было в ней что-то привычное, успокаивающее. Она включила радио, настроенное на волну BBC, и услышала ту же мелодию, нота в ноту, подхваченную аппаратом. Касси выключила радио, но музыка продолжала играть, слабее, но не теряя ни единого такта, ни единого перехода. Снова включив приемник, сидя на стуле, она не отводила взгляд от аппарата, пока музыка не кончилась. Смолкнув по радио, мелодия прекратилась и в голове. Касси поднялась к себе, в попыхах оделась и извлекла из-под кровати жестяную чайную банку с японской лаковой росписью. Там хранились ее сбережения. Высыпав содержимое в кошелек, она опять спустилась, надела пальто и вышла на улицу с тихим щелчком, прикрыв за собой дверь. Утро выдалось холодное, подморозило. На почву сел иней. Касси двинулась в город. Она поднималась по Тринити-стрит в верхнюю часть города, прямиком в музыкальный магазинчик Пейнс. Слишком рано, было еще закрыто. Она стала у входа и принялась ждать. Хозяин магазина появился через полтора часа. «Охота пуще неволи», — сказал он, доставая блестящую связку ключей. Чтобы Касси дала ему дорогу, ему пришлось жестом отстранить ее. «Мне нужен патефон», — сказала Касси, как только они вошли в магазин.
1: «Новый».
0: Хозяин включил свет. «Позвольте мне снять пальто», — ответил он. «У нас пожар?»
1: «Скоро начнется», — проговорил голос в голове у Касси.
0: Он показал ей новейшие модели проигрывателей. Касси очаровывали волоски, словно выталкиваемые у него из ноздрей и ушей маленькими взрывами. «Это граммофон His Master's Voice. Он снабжен бакелитовым рычагом звукоснимателя, поставляется в вот таком вот элегантном буковом корпусе».
1: «Да».
0: «В смысле, да?»
1: «Беру».
0: «Но вы не спросили меня, сколько он стоит».
1: Хозяин смерил эту девчонку совсем еще ребенка подозрительным взглядом. «Сколько ты можешь заплатить?» Кассия опорожнила кошелек. Хозяин вздохнул.
2: «Есть тут у меня несколько бэушных ящиков. Попробуем что-нибудь подобрать».
1: Нашелся один единственный граммофон, за который Кассия была в состоянии заплатить. Деньги ушли до последнего пенни. Она сказала:
3: «Мне нужна пластинка. Не знаю, как называется, но вы узнаете. Вот эта музыка».
1: И она напела мелодию, звучавшую утром по радио и у нее в голове.
2: «Серенада лунного света? Она у меня есть, но как ты собираешься расплачиваться? Хоть я избавил тебе несколько шиллингов на этом ящике, у тебя ушло все подчистую, так ведь?»
1: Касси лишь сосредоточила на нем взгляд и, едва заметно покачиваясь, скрестила ноги в лодыжках. Хозяин магазина насупился, но прошел за прилавок и, порывшись в пластинках, нашел запись Глена Миллера.
2: «Ладно, бери. Но когда появятся деньги, отдашь, ясно? Не понимаю, с чего я это делаю».
3: «Потому как у меня власть над тобой», — подумала Касси.
1: Проигрыватель оказался тяжелым. Ей то и дело приходилось останавливаться, перехватывать ручку, меняя руки, но она мужественно дотащила покупку до дому. По пути перед ней вырос на тротуаре офицер противовоздушной обороны в защитном шлеме, руки в боки.
2: «Эй, девчуха, ты чего без противогаза?» — грозно прикрикнул он.
1: Она обошла его, он застыл, уставившись ей вслед. Когда она вернулась, Марта и Бити были уже на ногах. Касси влетела в гостиную и протиснулась мимо них, не промолвив ни слова.
3: «Ты где была?» — обратилась к ней Марта. «Завтракать будешь?» «Что это у тебя?»
1: Бити разглядывала граммофон. Касси лишь молча протопала наверх.
3: «Ох, и с характерцем девица растет», — посетовала Бити.
2: «Ну уж некоторых ей не переплюнуть», — сказала Марта.
1: Бити уже собиралась произвести ответный выстрел, но не успела. Из комнаты Касси поплыли звуки серенады лунного света. Музыка наполнила дом, словно росистый туман. Несколько следующих дней Касси ставила пластинку снова и снова. Она лежала на кровати, иногда голая, и слушала. Сначала Бити и Марте это просто действовало на нервы. Марта пыталась выудить из дочери, зачем она спустила все свои сбережения на граммофон, но ответа так и не добилась. А Бити взяла и купила Касси еще два шлягера Глена Миллера и принесла кипу пластинок от подруги, тоже работавшей на авиазаводе. Они остались от ее погибшего брата, который служил на флоте, и уж больно тяжко было держать их в доме. Но из них Касси не трогала ни одной. Она сидела в своей комнате наверху и крутила серенаду лунного света. А когда Марта или Бити начинали злиться не на шутку, она просто уходила из дому и подолгу не возвращалась. Ночами, когда сна не было ни в одном глазу, что бы там ни лишило ее покоя, и когда мать и сестра не потерпели бы ни малейшего звука из ее комнаты, она съеживалась на краю кровати, натянув одеяло, и смотрела, как луна медленно тучнеет, прибывает, питает ее силой, словно через пуповину. Когда начинали выть сирены, она была готова. Помогала остальным наскоро собраться, добежать до убежища Андерсона, ставила чайник, наполнить фляжку, пока они ворчали, промаргиваясь. Ее помощь была особенно нужна Бити, которая клепала бомбардировщики по 10 часов в смену, и которой, в отличие от Касси, нужен был сон. Тогда сирены чаще всего звучали по случаю ложной тревоги, и Касси это знала. Знала, что можно было бы спать себе дальше, что в эту ночь бомбить будут Бирмингем или другой город центральных графств. Но даже в убежище ей не удавалось вздремнуть. Как-то перед рассветом Бити встала, чтобы облегчиться в жестяное ведро. Сонная Марта щурясь спросила:
4: «Слышь, отбой, что ли?» «Да не, мам, это Бити в ведро писает, иди спи».
1: Бити хронически не досыпала. Как и многим женщинам Ковентри, ей приходилось работать для фронта по 10, а то и по 12 часов в смену.
2: «Не падайте духом, девушки! Разбомбим фрицев!»
1: Призыв находил у нее горячий отклик. Платили неплохо, у нее никогда раньше не водилось столько денег. Но с этими сиренами по ночам она чувствовала себя изнуренной и легко могла вспылить. Однажды вечером до Касси донесся крик сестры снизу.
5: Касси, еще раз поставишь эту чертову музыку хоть разочек, слышишь? Мало тебе не покажется. Поняла?
1: Касси не ответила. Она лежала на кровати в лифчике и трусах. Звучала серенада лунного света. Когда мелодия кончилась, Касси лениво потянулась к пластинке и поставила ее снова. Тут же по ступенькам лестницы застучали туфли. Витя распахнула дверь, ринулась прямиком к граммофону, подняла рычаг с иглой, сдернула пластинку с деки и разбила ее об колено. Потом повернулась и посмотрела Касси прямо в глаза. Касси не отвела взгляда. Бити с воплем, стуча туфлями, ретировалась вниз. Касси это не очень тронуло. Музыка жила внутри нее, целиком, до последней ноты. В любой момент по своему желанию она могла включить ее или выключить. Мало того, фокус с радио она проделывала снова и снова. Стоило музыке забрежить у нее в голове, Касси шла, включала BBC и слышала ту же мелодию, звучавшую четко и громко. Никому не говоря ни слова, она проверила свою способность научным методом. Ясно, по неведомо каким причинам она слышит радиопередачи прямо из эфира. Ей не нужна была радиоприемная аппаратура. Такой аппаратурой каким-то образом оказывалась она сама. Но у нее хватило ума никому об этом не рассказывать. А еще что-то происходило с ее телом. Груди слегка округлились. Соски стали нежными и чувствительными. Половые губы тоже набухли, и глубоко внутри что-то зудело, сочилось. Анонизм стал для нее насущной потребностью. Пока Бити не сломала пластинку, Касси часто, лежа на кровати под простыней, ласкала клитор и тискала соски под дразнящие звуки серенады лунного света. А на улице можно было убедиться, что все это еще и имеет отклик. Она могла убедиться, какое впечатление производит на мужчин. Солдаты, моряки и летчики в увольнении жаждали ее. Это видно было потому, как они пожирали ее глазами. К тому же она умела заставить их оглядываться на нее. И не в переносном смысле, а в буквальном. Ей всего лишь нужно было упереть взгляд в чей-нибудь затылок, например, в автобусе или в очереди на отоваривание карточки, и в ту же секунду объект вынужден был обернуться и взглянуть на нее. Действовала безотказно. Она знала, что притягивает к себе какие-то силы. Что это были за силы, она понятия не имела, но силы были необычные. Она применила их тогда к продавцу пластинок, незаметно для него. Да, впрочем, они никогда этого не замечали. С ними штука легко проходила, с мужчинами. Но это было еще не все. Больше всего ее взвинчивал сам факт того, что она знает о грядущей атаке. Вселял в нее ужас и взвинчивал. Вечером 12 ноября она пошла с Бити на танцы. Марта уже давно перестала беспокоить времяпрепровождение девочек. Хотя Касси было всего 16, она вполне могла сойти за 20-летнюю, и Марта больше не пыталась удерживать ее дома. Хотя к старшим дочерям она была строже, Касси она проявляла больше снисхождения, может быть, из-за притаившейся повсюду смерти. Она рано поняла, запрещай, не запрещай, Касси все равно поступит по-своему. Все-таки ей удалось вытянуть из обеих обещание, что в случае налета они пойдут в убежище, как положено, а не побегут домой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Они шли в город. Касси была взбудоражена. Луна набирала полноту, напоминая серебристую осеннюю тыкву, и хотя ночь была довольно морозной и ясной, лучи прожекторов метались по звездному небу, касались трех городских шпилей, прорезывали ночь. Бити пыталась успокоить сестру. Оказалось, что можно было и не стараться. Как только они вошли в танцзал и Касси услышала оркестр, она устремилась прочь от Бити. Когда Бити ее нашла, та уже отплясывала джайв с каким-то летчиком. Его влажные волосы были зачесаны назад, глаза сверкали страстью.
5: «Не слишком-то поспешай себя подарить», — едва успела шепнуть Бити, но Касси уже закружилась в танце, размахивая руками. «Плесунья».
1: Не прошло и часа, как Касси уже стояла в тени собора на Бейли-Лейн, прислонившись спиной к холодной сырой средневековой стене, задрав юбку. Из-за затемнения фонари на улице не горели.
6: «Ух, да тебе не терпится», — сказал летчик.
1: Она возилась с его ремнем.
5: Может быть, мы никогда больше не увидимся?
1: Касси вцепилась в ворсистый воротник его кожаной летной куртки.
5: Ты только представь себе. Значит, мы можем упустить случай перепихнуться?
1: Я так и останусь целкой, подумала она.
2: Слушай, ты прям как парень рассуждаешь.
5: А что, плохо?
2: Да нет, нет, просто...
5: Здорово пахнет от тебя. Хватит болтать. Давай.
1: Где-то очень близко завыла сирена. Летчик выругался.
5: Не обращай внимания,
1: сказала Касси.
5: Это еще не оно.
1: Что? Может быть, завтра ночью. Или послезавтра. Но не сегодня.
2: Слушай, тебе надо в Блечле работать, раз ты все это знаешь. Ну, в разведке.
5: Извини, я мало на что способен под эту сирену. Сколько тебе годиков-то?
1: Касси запустила руку летчику в штаны и поглаживала головку его члена ногтем большого пальца. Он вздрогнул и снова отдался ее объятиям.
5: «На что мало способен?» — крикнула Касси.
1: Чтобы перекричать сирену, ей пришлось орать. Кто-то пробежал мимо них, направляясь в убежище. Тут она лизнула его в ухо.
5: «Господи!»
1: Касси подняла глаза, увидела шпиль собора и перекрещивающиеся лучи прожекторов, прочесывающие небо. Она знала, что летчику хочется удрать в ближайшее бомбоубежище, но член его набухал в ее руке, и парню было не оторваться.
5: «Давай!»
1: — сказала она. Он спустил брюки и перекинул ее ногу себе через руку. Пришлось стащить с нее трусы и зайти сбоку. Он вошел в нее, почти приподняв ее с земли. Они стояли, сцепившись взглядами в этом древнем месте, под шпилем, вонзившимся в небо, под скрещенными лучами прожекторов, под тоскливое дьявольское завывание сирен. Парень отвалился.
5: «Бесполезно. Не могу я. Воет прямо в ушах. Что такое?»
1: Летчик замялся. Посмотрел на небо, на лучи прожекторов, шарившие по облакам, и опустил взгляд.
2: «Просто не идет. Пожалуйста, пойдем в убежище. Задница мерзнет».
1: Касси подтянула ему штаны. Держась за руки, они медленным шагом пошли к убежищу на Матч-Парк-Стрит. Перед входом в убежище стоял патрульный ПВО.
2: «Не слишком-то торопитесь, смотрю».
1: «Все нормально», — мрачно сказал летчик. «Сегодня ничего не будет».
2: «И еще один всезнайка паршивый с кислой миной», — произнес патрульный.
1: Они спустились в подвал Дрейперс-Холла. Летчик на ходу шепнул ей.
5: «Не обращай внимания.
1: Просто он
5: не дотрахался».
1: «Не он один», — произнес голос Касси. В убежище они вместе просидели час, потом прозвучал отбой. Парня звали Питер, он был штурман. Ему было 20 лет. Касси он казался взрослым, видавшим виды. Заметив, что она мерзнет, он вынул из кармана и надел на нее кожаный летный шлем. Он проводил ее до самого дома. В проулке между домами они еще раз поцеловались. Он приложил руку к ее лбу. «У тебя жар».
5: «Все хорошо», — сказала Касси. «Правда».
1: Но момент был упущен. Касси вздохнула, сознавая, что ничего так и не произойдет. Она хотела вернуть ему шлем. «Оставь себе», — сказал он.
5: «А у тебя не будет неприятностей? Скажут, потерял».
1: «Да ладно. Спокойной ночи, Касси. Ты красавица. Настоящая красавица». И он пошел обратно на свою войну. На следующий день Касси допоздна не вставала с постели, щупала себя, думала о своем летчике и других красавцах. Сон ее то и дело прерывался. Теперь, кроме музыки, ее внутренний слух был наполнен другими звуками. Высокочастотными свистами, прерывистыми сигналами морзянки, обрывками разговоров на чужом языке. Когда она встала, дома никого не было. Бити ушла на работу, а Марта оставила на кухонном столе записку, что выскочила за покупками. Грызя остатки холодного тоста, недоеденного Бити, Касси включила радио и заскользила по шкале настройки. Раздался свист, нарастая и падая, пульсируя, переходя в гудение. Что-то передавали по азбуке Морзе. Звучала гортанная речь. Касси не нужен был переводчик. Сомнений нет. Все начнется предстоящей ночью. Прошлой ночью была почти полная луна. Нынче она прибудет до конца. Касси дрожала от возбуждения. Все было ясно. Ночью Адольф Гитлер пошлет свои самолеты бомбить Ковентри. Вот что он сделает.
4: «А, встала», — сказала Марта, входя в дом и снимая шляпу. «Все спишь, как убитая. Негоже так все время валяться».
6: «Сегодня ночью. Сегодня ночью нас будут бомбить».
4: «А? Чего?»
6: «Сильнее, чем раньше. Сильнее, чем в прошлом месяце. Будет большая атака. Сегодня ночью, я знаю».
4: «Знаешь? Откуда ты можешь знать?»
6: «Сегодня полнолуние, и все начнется. У нас в Ковентри будет огненный дождь, мама».
1: Марта подошла к дочери и пощупала у нее лоб.
6: «Тебя колотит, и ты вся горишь. Может, пойдешь, снова ляжешь?»
1: Касси даже не знала, что имел в виду летчик, упомянув особняк разведки в Блетчли, правительственную школу кодов и шифров. Само ее существование должно было храниться в строжайшей тайне. В день перед встречей Касси и ее летчика на танцплощадке школы Блетчли сумела расшифровать одно из последних сообщений немцев. В сообщении излагался план передачи сигналов для операции под кодовым названием не «Серенада лунного света», а «Соната лунного света». В ночь полнолуния предполагалось начать против одного из городов Британии трехпороговую воздушную атаку. В тот же день удалось подслушать пленного немецкого летчика, который рассказывал сокамернику о предстоящем трехступенчатом налете то ли на Ковентри, то ли на Бирмингем, приблизительно 15 ноября. Немцы изобрели радионавигационную систему X-Garrett для наведения самолета на цель и автоматического бомбометания по прибытии на место. В X-Garrett'е использовались 4 радиопередатчика, посылавших радиолучи из разных мест. Один главный луч, направленный на цель, и 3 пересекающих луча. Пилоты немецких самолетов наведения летели параллельно главному лучу, пока не встречались с первым пересекающим лучом. Это было приказом изменить курс и лететь прямо вдоль главного луча. За 20 миль до цели они проходили второй пересекающий луч, который служил сигналом для того, чтобы нажать на кнопку, запускающую часовой механизм. За 5 миль до цели они пролетали через третий луч. Это означало, что нужно нажать еще одну кнопку, которая останавливала первую стрелку часового механизма и включала вторую. Начинался заход на бомбометание. Когда две стрелки встречались, бомбы автоматически сбрасывались. Это была эффективная система массового уничтожения. Кроме того, в Блетчли раскрыли сигналы специальным бомбардировочным подразделениям, каждый из которых начинался кодовым словом «Корн». Декодировали информацию о том, что в час дня, 14 ноября, начнут подаваться специальные эталонные сигналы Люфтваффе. Среди блестящих математиков, лингвистов, логиков, шахматистов и специалистов по кроссвордам был видный философ и филолог из Оксфорда по имени Перегрин Фиг. Правда, не он несет ответственность за грубейшую из ошибок, совершенных воздушной разведкой, рассчитавшей, что полнолуние придется на ночь с 15 на 16 ноября, а не на предыдущую в 3 часа 23 минуты. В своем донесении властям воздушная разведка также сообщала, что возможны налеты и на Лондон. В час дня 14 ноября был обнаружен эталонный сигнал немцев. 2 часа спустя британское командование истребительной авиации уже точно знало, что лучи X-Garrett'а нацелены на Ковентри. Министерство военно-воздушных сил предупредило командование ВВС на местах, что особой целью стал Ковентри. Власти могли бы предупредить и сам город. Эта информация была бы ценной для зенитной артиллерии города и аэростатов заграждения, не говоря уж о пожарных, полиции и местной ПВО. Могли бы дать знак мэру, шепнуть начальству больницы города Ковентри и графства Уоркшира. Наверху решили этого не делать. Единственным человеком в Ковентри, получившим предупреждение, была Касси. В час дня Марта и Касси садились обедать. Марта включила радио послушать новости. Услышав первые же звуки, Касси почувствовала, как что-то щелкнуло у нее в голове, словно перевели железнодорожную стрелку.
6: «Началось», —
1: сказала она.
6: «Да-да».
1: Марта несла к столу чайник и думала, что Касси говорит о последних известиях по радио.
6: «Я не про новости. Может, нам всем уехать на ферму, как ты думаешь? Это будет лучше всего. Нам надо уехать в Волвик, к Тому с Юной. Там безопасней, мам».
4: «Мне не до этих игрушек», — сказала Марта.
7: Если Адольфу охота, пускай приходит. Вот она я.
1: Во время первых налетов в июне они, как и многие другие жители Ковентри, всей семьей уезжали за город. Но оказалось, что из-за небольшого аэродрома, расположенного в Брэмкоте, рядом с фермой, там бомбили кучнее и направленнее, чем в городе, когда они, дрожа, оставались под лестницей еще до постройки убежища Андерсона.
6: Ну и хорошо. Не хочу я на ферму ехать. Лучше остаться, тут остаться и помогать. Вот, помогать хочу.
1: Касси протараторила все это. Такое уже бывало. Марта знала эту бодрую скороговорку с повторениями.
6: Но ты и Бити, мам. Вам с Бити лучше пойти в убежище. А я останусь наверху. Помогать буду.
1: Что опять у тебя начинается? Вздохнула Марта. Этим же вечером, в начале седьмого, Касси сменила платье на брюки, влезла в рабочие ботинки Бити, надела пальто, шарф и вышла из дому, ничего не сказав матери. У парка она остановилась закурить, глядя на ночное небо. До войны такую луну звали урожайной. Луна и впрямь налилась. В затемнении одно было здорово, подумала Касси. На небо вернулись звезды. Дым сигареты поднимался в бодрящем холодном вечернем воздухе, как очертания белых лошадиных голов, на миг набросанных художником. А стоило ей чуть повернуть голову, как в черноте ночи начинали мчаться цветные бисеринки. Она знала, что это радиосигналы. Ей было не только слышно их, но и видно, как они прокладывают курс по небу. И никак было не остановить взгляд на этих микроскопических переливающихся параболах. В мгновение ока они исчезали, и схватить их человеческим взором можно было, лишь осознав огромную скорость, с которой они влетали в видимый спектр и покидали его. И странно было, что столь немногие способны это понять. Касси очнулась. Почувствовала, как что-то жжет ей руку. Так и нетронутая сигарета, зажатая между указательным и средним пальцами, истлела и превратилась в палочку пепла. Окурок, искрясь, упал на каменные плиты. Она затушила его ботинком. Она достала из сумки косметичку и вслепую подкрасила губы. Причесалась, положила расческу в сумочку. Сама, не зная к чему, сказала:
6: «Да, ночь».
1: Мысли перескакивали с одной на другую. Спрятавшись от вечернего холода за поднятым воротником, она медленно пошла дальше, к центру Ковентри. Продолжение рассказа Грэм Джойс «Мальчик из Ковентри» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Около 7 часов у нее возникло странное ощущение где-то в желудке или, может быть, в кишках. Какая-то вибрация. Она расползлась по телу, дошла до ушей, и Кассе стало ясно, что это не внутри у нее дрожит. Это завыли привычные сирены, предупреждая о воздушном налете. Каким-то образом она почувствовала их несколькими секундами раньше. Этот угрюмый, почти жалобный вой с трудом подымался, как из бездонной пропасти, густея и переходя в стон отчаяния. Карабкался выше, наконец превращаясь в вопль, старался удержаться на самой высокой ноте и бессильный низвергался, потерпев поражение, а потом снова вздымался, желая во всех вселить панику. До Касси донеслись свистки патрулей ПВО. Она знала, скоро все будет по-настоящему. Не прошло и 10 минут, как ее предчувствия подтвердились. Пульсирующее гудение приближающихся самолетов походило на громкий гомон где-то вдалеке за стоном сирены. Патрульные засвистели бойче, на улицах стали слышны их крики, иные шуточки. «Бегите, кролики! Бегите, трусишки!» Зажглись прожектора, их лучи, исходящие из центра города, заметались по небу вдоль и поперек. Касси не останавливалась. И тут что-то красивое осветило небо. Это была сигнальная ракета. Она зависла на парашюте. Стронцы его белые, ослепительно яркое. Потом над восточной частью города повисло еще несколько ракет, расположившихся строем. Легкий ветерок нес их к западу. Со своих позиций в близлежащих деревнях отозвались зенитки, глухо выпускавшие в небо бесполезные залпы. Откуда-то поближе к ним присоединились пушки «Бофорс». Они стреляли громче. В переулке Свон Лейн из темноты раздался голос. «А ну-ка, девчушка, давай живее с улицы!»
1: «Привет, Дерек», — сказала Касси. «Что-то тебя не видать в последнее время».
0: Дерек был старым дружком Бити. Его не взяли на действительную службу из-за того, что у него правая нога была на 3 дюйма длиннее левой.
2: «Касси, ты чего здесь делаешь? Почему не дома? На этот раз будет дело».
1: «Знаю. Я иду помогать, то есть официально».
0: Дерек искоса посмотрел на нее. «Официально?»
1: «Иди, тебе еще дежурить. Отдохни. Ночь будет длинная».
0: Дерек фыркнул. 16-летняя девчонка командует им. Но она уже убежала. Дерек поднес к губам свисток, да так и застыл, глядя ей вслед. Касси пошла по Текл-стрит вдоль стадиона. За футбольной площадкой проходила узкая сквозная улочка, по которой она надеялась проскользнуть в город, минуя большинство патрульных ПВО. Ступив на эту улочку по пути в Хиллфилдс, Касси видела, как люди семьями прячутся в убежище Андерсона. Ей показалось, что кто-то хихикнул. Потом еще раз, еще, и она поняла, что хихиканье раздается над головой. Это были зажигательные бомбы с жутким звуком, закручивавшиеся в воздухе. Они, не взрываясь, глухо падали на землю и сеяли вокруг себя огонь. Вскоре они посыпались градом. Кто-то увидел ее из сада в свете одного из таких огней и закричал, подзывая кивками. С яркой фосфоресцирующей вспышкой упала зажигалка другого типа, но и после этого Касси упорно держалась выбранного маршрута.
1: «Почему мне не страшно?» – спрашивала она себя. «Это же неестественно. Это потому, что мне предназначено быть здесь».
0: Она шла по Кинг-Уильям-стрит, не теряя надежды дойти до центра города, а вокруг островками вспыхивали пожары. Миновав Хиллфилдс, она оставила позади себя град хихикающих зажигалок. Но тут раздался еще один звук, будто кожаные крылья захлопали. У нее мурашки пошли по коже, но думать, в чем дело, было некогда. Вслед за зажигательными на город посыпались фугасные бомбы, взрываясь с характерным звуком. По Примроуз-Хилл мимо нее со звоном промчалась пожарная машина. Касси свернула на Кокс-стрит, направляясь к собору. Вокруг нее посередине дороги горело несколько зажигательных бомб, которым не удалось ничего зажечь. От других занимался пожар. Языки пламени принялись за столб ворот одного из домов на Кокс-стрит, и она попыталась сбить огонь ботинком. Из дома выскочил мужчина и потушил не успевшее разгореться пламя одеялом. Он схватил ее за руку и хотел втащить в дом, но она вырвалась. Гул самолетов в небе усилился, и Касси поняла, что там в вышине много-много бомбардировщиков. Иначе этот пульсирующий звук уже смог бы. Она посмотрела вверх и увидела их. Сотни самолетов летели красивым, четким строем. Некоторые так близко, что видно было, как они отражают сияние своих же осветительных ракет. Другие крошечными пятнышками выхватывались из темноты перекрещивающимися лучами прожекторов. Ей видны были трассирующие снаряды и короткие оранжевые вспышки зениток, как будто наступали на гриб-дождевик, а вокруг нее по-прежнему хихикало и словно трепетали крылья летучих мышей. И еще она заметила в небе радиоволны, переливавшиеся разными цветами. Они показывались на мгновение и тут же исчезали, искрились, но не отклонялись от своей трассы в небе, и она знала, что бомбардировщики каким-то образом придерживаются курса, указанного этим радужным мостом. Там, где она уже прошла, над переулком Свон-Лейн опускался еще один парашют. Под ним что-то болталось. Она подумала, что это десантник, что немцы высаживаются. Парашют покачивался из стороны в сторону, идеально в такт серенады лунного света. Но тут она увидела, что с парашютом летит цилиндрический контейнер. Вскоре он скрылся за домами. Раздался страшный взрыв. Земля заколебалась. У Касси зазвенело в ушах. Она опустила руку в карман и нащупала кожаный шлем, подаренный ее летчиком 2 ночи назад. Она надела его и завязала под подбородком ремешок. Теперь ей было ясно еще и то, что новые каскады зажигательных и фугасных бомб сыпались примерно через каждые 30 секунд. Наверное, с этим интервалом в полминуты летели строй за строем самолеты. Вслед за ними и она стала также размечать свои движения. Она подошла к собору. Всюду разгорались пожары.

0: что сам передаст ее сообщение. Надеяться особенно не на что. Телефонные линии уже не работают. Постарайтесь сами собрать людей. Касси побежала по Джордан Уэлл. На Литл Парк Стрит работала еще одна пожарная машина. Там горела небольшая фабрика. Пожарный привинчивал шланг к водоразборной колонке. В это время упало еще несколько бомб, и три здания вспыхнули, как спички. Перевернулся на нос пустой двухэтажный автобус. Он вот-вот должен был рухнуть всей массой скрежещущего, ломающегося металла вверх брюхом. Пожарный замер, бросив работу и вглядываясь в картину разрушения. Касси пришлось дернуть его за руку.
1: «Собор», — сказала она. «Вы нужны там!»
0: Лицо пожарного покрывали полоски сажи. На лбу у него выступали глубокие розовые морщины.
2: «Я не могу уйти!» — прокричал он сквозь глухие выстрелы зениток. «Сгорит весь квартал! Скажи им, приду, если смогу!»
0: Касси бросилась обратно под Джордан Уэлл. На дороге образовалась воронка, в нее попала машина скорой помощи. Шофер вылезал из кабины. Полицейского у собора уже не было. На крыше все еще возились люди, но с нее, как жирные черви, спасающиеся от пожара, извиваясь, ползли клубы едкого желтого дыма. Люди срывали свинцовое покрытие, пытаясь добраться до зажигательных бомб, застрявших в деревянных перекрытиях. Касси знала, что они даром теряют время. Она снова посмотрела вверх и увидела, что небо все еще заполнено самолетами.
1: «Они идут по секретному лучу», — подумала она. «Только так они и могут лететь».
0: С хихиканьем упала новая порция зажигалок, лязгая металлом или глухо ударяясь, смотря на что налетали бомбы. Все они опустились на крышу над северным входом. Поблизости раздался сильный удар, вибрирующий взрыв. Люди на крыше оторвались от работы посмотреть, куда угодил последний парашютный фугас. И снова принялись за свою возню, отдирать свинцовые полосы. Но вот свалилась еще одна серия зажигалок, на этот раз загорелась.
1: «Где эти засранцы пожарные?» — заорал кто-то.
3: «Тушат в других местах!» — проорала Касси в ответ.
0: Люди посмотрели на нее с крыши. Один кивнул.
1: «Мы спускаемся! Помоги нам спасти то, что внутри!»
0: В соборе можно было задохнуться от вьющегося желтого дыма. Они вместе вошли и стали спасать, что могли. Все, что было в алтаре, кое-что из картин, пару гобеленов. Но собор был собранием бесценных произведений средневекового искусства. Никто не знал, с чего начать. Касси вынесла портрет леди Годивы в золоченой раме. Через полчаса находиться в этом угаре стало нестерпимо. Один из мужчин протянул руку и больше не пустил Касси внутрь. «Все», — сказал он, — «не хватает нам еще тебя потерять». Другой молодой парень залился слезами. Они все вместе стояли у южного входа и смотрели, как пламя карабкается все выше и выше. За стенами собора новые взрывы сотрясали город. Горела история и плавилась жемчужина города. Около половины десятого группа пожарных из Солихалла продралась по усыпанным камнями улицам и установила шланги. Когда пожарные направили воду на внутреннюю поверхность горящей крыши, на них обратной тягой со свистом хлынули мощные гейзеры пара. Какая-то надежда еще оставалась, как вдруг вода перестала идти из шлангов, только падали капли. Повредила водопровод. Взрывом зажигательной бомбы ранило полицейского, который все еще спасал убранство собора.
1: «Конец», — тихо сказал кто-то.
0: Ей на плечо положил руку другой полицейский. «Будь наготове», — строго сказал он. «Телефоны накрылись. На центральном нужно все больше связных». Тут он с подозрением посмотрел на нее. Гигантские языки красного пламени с крыши собора осветили лицо Касси.
2: «Ты что, девчонка?»
1: «Я связной», — сказала Касси.
2: «Ангелочек ты, черт возьми!»
0: Она отскочила. Весь город был объят пламенем. На Литл Парк Стрит пожарная бригада бросила попытки тушить и двинулась дальше, оставив улицу огню, ряд трехэтажных фасадных стен с проехами. Кассе видно было, как эффектно горит Бродгейт, городской центр. На этот раз дежурный солдат в командном пункте городского совета узнал ее и жестом пригласил войти. Она спустилась в подвальный этаж по каменным ступеням. Трое мужчин и с полдесятка женщин что-то писали и чертили мелом на досках, переговариваясь. Телефоны молчали. Люди продолжали работать при плане.

0: слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мужчина поднес к губам сигарету, попробовал затянуться и вспомнил, что она давно погасла. И тут он захохотал, а через мгновение хохотал уже весь подвальный этаж. Мужчина подошел к ней, сжал ее в медвежьих объятиях и поцеловал в щеку. «Красавица!» — крикнул он ей. «Маленькая красавица!» И весь подвал зааплодировал ей. «Дайте ей кто-нибудь каску!» — приказал мужчина. Одна из женщин нашла ей шлем патрульного ПВО, правда великоватый, и водрузила поверх ее летного шлема. Кассир рванулась обратно вверх по лестнице, сжимая в руке записку, покрасневшая, смущенная аплодисментами. «Люди странные», — подумала она. Но, добравшись до Бродгейта, она застыла в потрясении от увиденного. Верхняя часть города была в огне. Напрасно боролись пожарные. Универмаги были разрушены пожарами и бомбами. Библейский черный дым, подсвеченный огнем, извергался, как из жерла вулкана. По Бродгейту из-за жары невозможно было пройти. Касси отступила, глядя на пламя, и снова услышала, как мерзко хлопают кожаные крылья. Она в бешенстве рассекла рукой воздух, полный мучивших ее мелких злых духов. Тогда-то она и увидела первый труп. Он упирался спиной в дверь магазина. Витринное стекло было выбито. Оно усеяло улицу перед ней хрустальными осколками, каждый из которых, мигая, отражал красное пламя. Она подошла к телу по хрустящим под ногами сверкающим рубинам. Лицо и одежда мертвеца были обсыпаны белой гипсовой пылью, глаза широко открыты, в ушах, у ноздрей и рта блестели червячки крови. Это был мужчина средних лет в форме, хотя из-за покрывавшей ее пыли она так и не поняла, что это была за форма. Он как будто присел в изнеможении на корточке у двери отдохнуть. Касси подумала: нужно попробовать закрыть эти устремленные в одну точку глаза. Не из уважения и не по церковному обычаю, а просто потому, что так надо. Но веки каждый раз открывались снова. Она сделала еще одну попытку и сказала: «Теперь можешь уйти». Веки распахнулись снова. Касси пробрала дрожь. Она попятилась от убитого, который пристально смотрел на нее, и повернулась, готовая все-таки рискнуть и бегом прорваться сквозь горящий Бродгейт. Пламя взбиралось все выше. Казалось, на Бродгейте не осталось ни одного нетронутого здания, а бомбы и зажигалки все сыпались на город, и на секунду Касси вдруг утратила свой внутренний стержень, непоколебимую уверенность, которая до сих пор вела ее. Она отступила к ступенькам из белого камня под портиком Национального провинциального банка и посмотрела вниз на горящий Бродгейт. По-прежнему гудели бомбардировщики, хихикали и свистели бомбы, хлопали кожаные крылья, ревело и трещало пламя. Самолеты в ночном небе превратились в злых духов. Они торжествовали, расправив крылья, ловко выставив на показ свою летную удаль, злорадствовали, веселились. Крыльями они гоняли ветер, и пламя плясало все выше. «Может быть, это и есть ад», — думалось ей. «Если это он, значит, она должна сквозь него пройти. Разве это не единственный способ бросить ему вызов — идти через ад?» Опять хихиканье. Снова падают зажигалки. Касси обернулась и увидела красивый шар парашюта, шелк которого играл перламутром и розовым, отражая свет луны и огня. Он вальсировал низко над землей в воздушных потоках, увлекаемый вниз корзиной с фугасом. Он опустился на Бродгейт, и Касси ударила взрывной волной по ушам, а вслед за тем в спину ей резко подул черный ветер. Затем послышался хлюпающий жидкий звук, как будто кого-то пронесло в сортире на заднем дворе. Касси подняла голову и увидела, как на улицу падает, рассыпаясь, четырехэтажное здание. Она встала и пошла прочь от горячего пыльного вихря. Похлопала себя по ушам. Ее не оглушило, но все звуки стали тише. Рев огня превратился в слабый шелест. Новые взрывы бомб доносились до нее, как потрескивание дров в камине. Кто-то появился у нее из-за плеча. Это был ее отец.
1: «Папа, ты здесь?»
0: Ее собственный голос звучал приглушенно, как бы издали. Отец открыл рот, чтобы что-то сказать, но вышла лишь слабая улыбка. Касси не смутило его появление, несмотря на то, что он умер за 2 года до войны. Однажды она увидела его через 2 недели после похорон, когда она еще не отошла от горя.
1: «Какой теплый и горький воздух, папа!»
0: Но он, бурно жестикулируя, показывал на тело, застывшее на корточках в углу портика Национального провинциального банка. Это был еще один труп. Паренек, ее ровесник, лет 16. Он тоже был связным. Она увидела знаки отличия на эполете. На этот раз глаза были закрыты, мертвы. Лицо было обсыпано слоем белой строительной пыли. Здесь было больше красных червячков крови, запекшихся в пыли у ноздрей и ушей. Касси очень медленно протянула руку, как зонт, сделав вилку из указательного и среднего пальцев, и дотронулась до закрытых глаз парня. Его веки резко поднялись, и на нее уставились пустые, налитые кровью глаза. Вокруг что-то хихикало. Падала очередная серия бомб, хлопали кожаные крылья. Она наклонилась и поднесла губы к его губам.
1: «Ты не можешь уйти», — сказала она.
0: Она выдохнула в него поцелуй.
1: «Девственник еще, как и я».
0: К ее влажным губам прилипли пыль и пепел. Паренек задрожал. Его глаза широко раскрылись от ужаса, от ее прикосновений он съежился. Она пристально вглядывалась в него. У него застучали зубы. Движения Касси были очень медленными. Она села возле него на корточки, положила руку ему на голову. Он пошевелил губами, что-то сказав, но почти потеряв слух от последнего взрыва, Касси не разобрала слов. Она вспомнила о списке пожарных кранов, которые все еще сжимала в руке.
1: «Пойдем со мной», — сказала она. «Поможем друг другу».
0: Он слегка дернулся, пытаясь пошевелиться. Лицо его скривилось. Он снова заговорил, но Касси ничего не расслышала. По движениям его губ она угадала, что он сказал:
1: «Мне не подняться». «Папа!»
0: — закричала она, оглядываясь в надежде на помощь.
1: «Папа!»
0: Но отца уже не было. Она спросила у парня:
1: «Ты ранен?»
0: И опять до нее едва донеслись собственные слова. Вероятно, он сказал что-то вроде:
1: «Нет, просто нет сил двигаться».
0: Когда он пытался говорить, что-то звучало в ее голове, но не в лад с движениями его губ.
1: «Если ты здесь останешься, то позорно умрешь. Нужно перебороть страх и пойти со мной. Как тебя зовут?»
0: Так-то и так-то. Он снова пошевелил губами, но ничего было не разобрать.
1: «Не слышу. Мне уши повредило».
0: «Майкл». Возможно, он сказал, что его зовут Майкл. Касси обхватила его голову руками, наклонилась к его лицу и еще раз крепко поцеловала его, опять втянув в себя пыль и пепел с его губ. Он дрожал, зубы его все стучали, и она поцеловала его еще крепче.
1: «Мальчик из Ковентри», —
0: наконец сказала она.
1: «Мальчик из Ковентри, ты идешь со мной?»
0: Парень заплакал и попробовал спрятать от нее глаза. Она встала, как будто собираясь уйти, и он кое-как поднялся.
1: «Как пройти к пожарной части?» — спросила Касси.
0: Он жестом показал, что им придется идти по Бродгейту.
1: «Срежем по Пеппер-Лейн».
0: Касси надела на него шлем.
1: «Нет, не пройдем. Держи меня за руку. Найдем дорогу».
0: Вместе они вошли в преисподнюю Бродгейта. Собор Святого Михаила сгорел, но церковь Святой Троицы стояла невредимой. Пробравшись по Бродгейту между пылающими магазинами, они выбежали на Тринити-стрит. Когда они добрались до пожарной части, там никого не было. Крыша полностью обрушилась. Они прошли мимо искореженных остовов двухэтажных автобусов и стали продираться через кирпичи, осыпавшуюся штукатурку и расплавившиеся балки. Из машины скорой помощи выбросило тела 2 женщин, работавших в ПВО. Касси и Майкл остановились над трупами. Шины колес растеклись черными лужами. Из глаз, носа и ушей у женщин от взрывной волны тоже текла кровь. Всюду, где лежали трупы, из них выползали кровавые червяки. Им удалось найти переехавший штаб пожарной службы и доставить сообщение. Аварийные службы теперь охватил дух оцепенелой решимости. Они работали яростно, но вслепую. Донесения были уже почти не нужны. Никто не прекращал работу, но было ощущение, что планирование, стратегия, координация в этих обстоятельствах бесполезны. Нужно было лишь тушить пожары и переносить раненых. И они пошли обратно в командный пункт узнать, могут ли чем помочь. Они шли, и Касси снова услышала, как хлопают кожаные крылья, а один из воздушных мучителей с лязгом ударил ее по каске.
1: «У меня мурашки от них по коже», — сказала она.
2: «От кого?»
0: Сначала она подумала, что к ней вернулся слух, но, кажется, это она просто лучше стала чувствовать Майкла. Он заговорил, и она услышала его слова еще до того, как зашевелились его губы.
1: «От этих летучих тварей, слышишь, трепыхаются вокруг».
0: Майкл напряг слух. 30-футовое пламя высветило испарину на его лице.
1: «Вот, слышал?»
0: Майкл показал на кусок лежавшего на земле дымившегося металла.
2: «Осколки шмякаются на землю от наших же зениток. А ты думаешь, куда деваются снаряды после того, как разорвутся?»
0: Касси чувствовала себя дурочкой. Мимо них стрелой пролетел человек, у которого горели волосы и дымились подошвы. Он свернул на боковую улицу. Всю ночь они вместе бегом разносили донесения для командного пункта. Их угостили чаем и сигаретами, дали 10 минут отдыха. Один работник отвел Касси в сторону.
1: «Как ты?»
0: Его Касси слышала лучше, чем Майкла.
1: «Мы нормально».
0: «Мы?»
1: «Да».
0: «Ты, кажется, не в себе».
1: «Ну, мы все не в себе».
0: «Твоя правда. Но пусть тебя кто-нибудь посмотрит, если будет возможность». До них дошли известия о потерях. Сотни убитых, несметное число раненых. Разрушенная библиотека, сгоревшие церкви, уничтоженные магазины, вдребезги разлетевшиеся памятники. У города вырвали историю, как коренные зубы. Через 7 часов после начала налет все еще продолжался. Подсчитали, что немецкие самолеты успели вернуться на базы, загрузиться снова и прилететь обратно. Когда они вышли, было ясно, что делать больше нечего. Дороги были заблокированы, машинам скорой помощи было не проехать. Пожарные остались без воды. Автобусы и легковые автомобили разбросало по улицам, как игрушки. На кросс-чиппинг лежали тела полицейских, на Пеппер Лейн убитый мальчик-связной. Их пришлось так и оставить. Пожары с двух концов города сходились в центре, как театральный занавес в конце жуткого спектакля. Жар высасывал из воздуха кислород. От этого во рту был привкус золы, строительной пыли и древесного угля. Пахло канализацией, разложением. Среди развороченных камней списком бегали крысы. Здания все еще горели. Ковентри должны были стереть с лица земли. Даже зенитки почти смолкли.
1: «Почему пушки не стреляют?» — спросила Касси у Майкла.
2: «Снаряды кончились, кажется», — ответил он ей.
1: «Собьем один, а, Майкл? Нацистский самолет. Ты и я. Мы сможем».
2: «Ты с ума сошла, Касси».
1: «Ты мне веришь?»
2: «Вроде да».
1: «Тогда держись за руку и пошли».
0: Она повела его по Куку-Лейн на Прайри Роу в опасной близости от горящего собора. Все попытки потушить пожар были брошены, крыша уже рухнула. Лишь дымился готический остов, рубин бьющегося адского пламени. Там, где полтысячелетия с надеждой возносились молитвы, теперь шипело, пекло и дымилось. Но башня и шпиль не пострадали. Только дверь в башню сгорела. Касси движением головы поманила его внутрь. Майкл усмехнулся.
2: «Только не туда».
1: «Это самое безопасное место в городе», — сказала она. «Потому-то оно и уцелело. Поверь мне, Майкл. Больше всего на свете мне нужно, чтобы ты мне верил».
0: Она взяла его за руку и потащила к основанию шпиля. Хотя он стоял в стороне от густого дыма и тлеющего огня другой части собора, войти туда было все равно, что влезть в печь. Шпиль превратился как бы в дымоход, засасывая жар вверх. Но когда они прошли по нескольким виткам лестницы, из открытых окон световых шахт хлынула восходящая тяга и стало прохладнее. Вместе они взобрались по 180 отдающимся эхом каменным ступенькам винтовой лестницы. Окончание рассказа Грэма Джойса «Мальчик из Ковентри» и кое-что еще в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Грэм Джойс. «Мальчик из Ковентри». Окончание. Они ступили на парапет башни, и ветер распустил у Касси волосы. И тут она поняла, какой же холодный был вечер. Это бушевавший внизу пожар превратил город в печь. Небо над их головами накалилось до ржаво-красного цвета. Она просунула голову между зубцами остроконечной готической башенки и посмотрела вниз. Оттуда до нее не доносилось ни звука, а здесь, наверху, слышен был только ветер, да и то приглушенно, как печальный лепет у ее ушей, как шепот безутешного сраженного ангела. Город был разбитой чашей, из которой разливался огонь. Такую картину, наверное, можно было бы увидеть, заглянув в сердце сатаны. Реки пламени, искры, как от шлифовальных кругов, извергающиеся клубы черного дыма, во всех направлениях на многие мили, охваченные красным пламенем земля. Касси перебежала на другую сторону. Прядь грязного дыма, взвивающаяся кверху, как гигантская змея, серебристые языки пламени, жующие багровые челюсти, внезапные вспышки, пятна пепелищ. Огни корчились, как будто чрево города наводнили черви. На мгновение Касси показалось, что башня под ее ногами тоже падает. В животе ухнуло, на ее подхватили горячие потоки воздуха, и она взмыла над преисподней, над городом 300 тысяч горящих душ. Но вот она снова твердо стояла на каменном парапете средневековой башни. В ушах ее шумел ветер. Она снова услышала гул. С юго-востока опять приближались немецкие самолеты. 25. Они летели идеальным строем. Она вытянула руку за спиной, нащупала руку Майкла, подвинулась к нему. Он не мог сдержать дрожи.
1: «Господи, да ты замерз», — сказала Касси.
0: У Майкла зуб на зуб не попадал. Касси расстегнула пальто и накинула его на Майкла.
1: «Иди сюда. Погрейся со мной».
0: Майкл попытался что-то сказать, пошевелил губами, но не смог ничего проговорить. Ему было невыносимо холодно, пальцы были как ледышки. Она взяла его руку и положила к себе под блузку на грудь. Он устремил на нее полный страдания взгляд.
1: «Смотри на них, Майкл», —
0: сказала Касси, показывая на надвигающиеся бомбардировщики.
1: «Они думают, что они красивые, что их моторы держат их в воздухе. Мы-то знаем, что это не так. Правда? Чуешь? Это горючее. Так близко, что запах слышно, да? Глянь, в кабинах вроде даже пилотов видно, вон. Представь, что он поближе к нам. Ты бы смог поговорить с ним, Майкл. Которого берем? Выбирай сам. На кого покажешь? Кто из них заплатит? Кто не вернется домой? Как мы решим?»
0: Майкл не отвечал. Касси засунула его вторую руку себе под юбку между бедер и потерла его заледеневшие пальцы об себя.
1: «Нельзя ведь умереть девственником, правда, Майкл?»
0: Майкл дрожал. Она расстегнула ему брюки и, массируя, подняла его член, поглаживая головку большим пальцем, шепотом подбадривая его, как опытная.
1: «Майкл, нужно к нему подлететь, пугнуть его, налететь, как демон в ночи!»
0: Она закинула ногу ему через согнутый крючком локоть, как ее научил летчик. Майкл широко раскрыл глаза, он был изумлен, но не сопротивлялся. Она ввела его внутрь себя, и оба тяжело задышали, вцепившись друг в друга, чтобы не упасть от избытка наслаждения. Слов больше не было. Они оба застыли, небо лопнуло в огнедышащем семиизвержении. Касси запрокинула голову, устремив взгляд в залитое лунным светом, пропитавшееся горючим небо. И они полетели вверх, взмыли, сцепившись. Ветер струился в их волосах. У Касси они были как смоль черные, вьющиеся и развивались позади нее, как у ведьмы, несущей смерть. И они устремились к приближающимся самолетам.
1: «Ну, Майкл, давай же кого-нибудь выберем. Выберем за тебя и за город. Не бойся, твоей вины тут нет. В конце концов, выбрали они нас. Этот, вон, летит пониже других. Накажем молодца-смельчака, как ты думаешь? Он и не узнает, как все было. Ничего не поймет».
0: и они дугой спикировали на немецкий самолет сквозь ночное небо, зажигая за собой серебряное лунное сияние, налетели на кабину, присосались к стеклянному носу самолета цепкими пальцами и ртами, увидели, как пилот бомбардировщика поднял глаза от панели управления, увидели жуткую гримасу леденящего ужаса и непонимания.
1: «Ну вот, вот Майкл, лети к нему. Видишь его лицо? Посмотри ему в глаза, твои глаза к его глазам, приклеится. Наши глаза, приклеим их, наши зрачки к его зрачкам. Будем ангелами в его кабине или злыми духами. Глянь, как ему страшно, у него страх в глазах, смотри. Вот так, вот так, вот так. Все, Майкл, все, домой он не вернется. Вот этот, нет ему дороги домой. Конец».
0: Вернувшись на парапет башенки, Кася смотрела, как самолет-мишень кренится, поворачивается, набирает высоту и берет курс на северо-восток от города. Неподалеку в воздухе взвился дымок от одиночного залпа зенитки, который, впрочем, не достал до самолета. Зенитные орудия ПВО иссякли и теперь изредка стреляли, лишь чтобы не молчать. Самолет благополучно исчез в темноте. Но она знала, что это не имеет значения. Он был обречен. Она знала это так же, как знала, какая песня играет по радио, еще не включив приемник. Курс самолета был предопределен. Пролетев 7 миль от города, он упадет. Только Касси знала, что ему не вернуться домой невредимым. Только Касси и Майкл.
1: «Майкл!»
0: – прошептала Касси.
1: «Майкл, ты где?»
0: Она дважды обошла парапет, тихо зовя его. Его нигде не было. В уши дул ветер. Она застегнула пальто и стала спускаться с башни по винтовой лестнице. С каждой ступенькой возвращалась жара. Внизу горячий воздух был будто пропитан резким горьким запахом перца. Она знала, где искать Майкла. Сквозь падающие капли огня и едкий дымный туман, увертываясь от летящего пепла и низвергающихся каскадом червеобразных искр, она вернулась туда, откуда пришла. Белым каменным ступеням под портиком Национального провинциального банка. Она нашла Майкла. Он сидел на корточках в углу портика. Лицо его было белым от пыли. В носу, ушах и глазницах засохла кровь. Она положила руку ему на шею. Его тело остыло. На этот раз она не дотронулась до его век, и они остались закрытыми.
1: «Теперь можешь уходить», — прошептала она.
0: В город входили новые пожарные и спасательные команды, но все было кончено. Отчаянные попытки хоть что-то спасти терпели крах. Мужчины плакали или утешали плачущих. Касси прошла мимо кипы древних рукописей, которые кто-то вытащил из дымящихся руин библиотеки, а потом бросил на тротуаре. Готический шрифт, украшенные цветными рисунками буквы, выведенные в незапамятные времена рукой монаха, остались на растерзание огню и ветру. Касси плыла по улицам с уверенностью лунатика, оставляя позади себя пожарные команды, механически и безнадежно поливавшие из шлангов огонь. Один пожарный с почерневшим лицом и безумной ухмылкой, искривившей его рот, кивнул ей, как будто хотел, чтобы от нее не ускользнуло что-то смешное. Все было кончено. Всюду были пламя и гибель. Закапал мелкий холодный дождик, смешиваясь с кружащейся сажей, золой и пылью в теплый смог, касающийся лица, как горячая паутина. Разило сварившимися отбросами, лопнувшими трубами и прорвавшейся канализацией, приправами адской кухни. На Тринити-стрит она узнала одного из людей с носилками. Это был Гордон. Увидев ее, он остановился.
1: «Касси, голубушка, что ты здесь делаешь?»
0: Его чудовищное заикание исчезло. Он попытался поправить брезент, чтобы она не увидела, что под ним лежит на носилках.
1: «Помогаю», —
0: сказала Касси. Гордон кивнул, как будто все отлично понял. Его товарищ дал знак, что надо идти.
1: «Благослови тебя Бог, Касси», — сказал Гордон. «Но тебе нужно домой, маленькая моя».
0: Воздушные атаки прекратились, но только в четверть седьмого дали отбой. Глухо и мрачно прозвучал в сером свете его сигнал. От мороси пошел пар, и там, где из развалин не извергался черный дым, в плотную зловещую пелену, окутавшую город, вплетался дым белый. Касси бесцельно брела, сама себя ощущая дымом, рассеивающимся, смутным, не в состоянии вспомнить, зачем идет. Почти привидение. Да и сам город превратился в призрак. Пар, туман и дым придавали уцелевшим стенам и углам разрушенных зданий вид неясных карандашных эскизов или фотографических негативов, или, может быть, это были лишь не успевшие растаять зрительские образы разгромленных домов. На фантастических ходулях стояли неузнаваемые остовы. На улицах громадными курганами высились миллионы кирпичей, щепок, искореженных балок, кусков штукатурки и осколков стекла. Касси брела по кросс-чиппинг мимо останков универмага и увидела повисший в окне выреженный манекен. Чугунный фонарный столб среди кучи камней с гордостью сохранил знак «Остановка автобусов на Кирсли». Под ним лежал исковерканный и оплавленный скелет двухэтажного автобуса. Начали появляться люди. Они молча пробирались через груды кирпича и обломков. Касси смотрела на них и понимала, что они мысленно подводят какие-то итоги, пытаясь сориентироваться. Они бесшумно двигались беспорядочными группами по разоренным улицам и часто подносили руки к лицам. Появились дельцы и лавочники, они пытались проникнуть в то, что осталось от их конторы магазинов. Вспыхивали короткие перебранки с полицией и патрульными ПВО. Один хозяин табачной лавки, обнаружив, что от нее осталась единственная стена, спас несколько тюков табака. Он нашел кусок картона и написал на нем: «Распродажа! Табак копченый за полцены!» и сел на деревянную балку в ожидании покупателей.
1: «Я бы покурила», — сказала ему Касси.
0: Табачник поднял на нее взгляд. «Всю ночь на улицах?» — бодро спросил он. «По тебе видно. Угощайся! За счет хреново заведения!»
1: «Не свернете мне цигарку? У меня пальцы занемели».
0: «Знаешь, что я сделаю? Сверну одну тебе, одну себе. Сядем с тобой рядышком и покурим. И слава богу, что мы живы».
1: «Звучит неплохо».
0: «Ну и хорошо». Табачник устроил целый спектакль, подыскивая для Касси местечко на перекладине возле себя, протирая дерево от пыли. «Прикурить у нас есть от чего», — сказал он. Касси улыбнулась. Он аккуратно свернул две цигарки, прикурил обе и одну вручил ей. Они сидели и курили в честь друг друга, не отводя друг от друга глаз. А Касси тем временем тихо-тихо напевала. «Серенада лунного света», — сказал торговец. «Интересно. У меня эта мелодия крутилась в голове, пока ты не села». Касси усмехнулась, как будто знала какой-то секрет. Люди останавливались посмотреть на них, и никто не мог сдержать улыбки, глядя на его объявление. «Милый, тебе нужно идти домой», — сказал табачник, — «если у тебя есть дом».
1: «А я и позабыла об этом».
0: Касси побрела по улицам, теперь заполнившимся людьми. Как ни странно, большинство из них, очевидно, встали и оделись, и теперь шли на работу, как будто думали, что утренний ритуал сборов мог изменить то, что произошло во время налета. Они ехали по развороченным камням на велосипедах с ранцами, сумками, футлярами для противогазов. За пределами центра многие дома тоже были разрушены или повреждены, и Касси ускорила шаг. Их дом стоял невредимый. Парадная дверь была приоткрыта. Внутри стояли Марта и Бити. Когда Касси вошла, с почерневшим лицом, в грязной одежде и каске, они вперили в нее глаза. Но вот Марта вскрикнула, подбежала к ней, обняла и завыла, колотя дочку по спине и голове кулаками, да так сильно, что Бити пришлось оттаскивать ее, прежде чем их мать снова смогла сжать Касси в объятиях.
2: «Касси!» — причитала Марта. «Что ты за человек, Касси? Что нам с тобой делать? Где тебя носило?»
1: «Я мертвым помогала», — сказала Касси. «Бити, возьми себе мой граммофон». И она села и заснула.

0: доброй ночи всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире 100-й выпуск программы «Модель для сборки». За пультом диджей Инкогнито. У микрофона Влад Коп. Спайдер и Джин Робинсон. Дети сатаны. Начало одного обычно есть конец чего-то другого. Так было, есть и будет. Закур Бишоп стал свидетелем убийства. Оно произошло у него на глазах, хотя ясно это ему стало лишь час спустя. Он бы ничего не заметил, случись все это не в Скорпионе, а где-нибудь еще. Да и жертве понадобилось 10 минут, чтобы осознать, что его убили. И даже тогда он ни с кем не поделился своей бедой. Не имело смысла. Никому не докажешь, что он мертв, точнее убит. Да и ничего с этим не поделаешь. Если проинформировать полицейских и каким-то образом убедить их в своей правоте, предоставив все доказательства, они постараются побыстрее их забыть. Убийца не из тех, кто склонен говорить правду. Наоборот, нежелание ее говорить и послужило мотивом убийства. Трудно вообразить себе другое такое преступление, и прилюдное, и незамеченное никем. Но совершенное в Скорпионе, убийство это привело к тому, что прежний мир рухнул, как карточный домик. Скорпион – один из тех клубов, что время от времени посылает верующим Господь, когда хочет их поддержать. Эд Финниган, закончивший выступление по причинам, о которых он предпочитал не распространяться, сумел убедить владельцев китайского ресторанчика неподалеку от Делхаусского университета сдать ему подвал за смехотворную сумму. Подвал, как выяснилось, состоял из двух больших комнат без единого окна. В первой Финниган устроил обычный бар со стойкой и столиками. Вторую, размером побольше, где в свое время располагалась мазутная котельная, дом построили до того, как основным источником света и тепла стало солнце, он выкрасил в черный цвет и выложил потолок звукопоглощающей плиткой. Потом отправился в Делхаусский университет, обошел и другие университеты Галифакса, города на юго-востоке Канады. Прочесал аудитории и кафетерии, бары и общежития, слушая всех музыкантов. Тем немногим, кого он выбирал, он представлялся и объяснял, что открывает клуб под названием «Скорпион». С большим музыкальным залом, где будет сцена и соответствующее освещение, в этом зале говорить, вернее, петь смогут только артисты. Остальные будут караться за каждое слово. Захотевший поесть или выпить, поднимет руку, а после того, как подойдет официант, укажет, что ему нужно на подсвеченном меню. Дверь в зал, добавлял Финниган, будет открываться только между песнями. Звуковая система будет включать 6 микрофонов Shure, 2 микшера TIC, пару 600-ваттных усилителей Toyota, 2 колонки и 4 настенных динамика. По средам и пятницам предполагались бесплатные концерты с 30-минутными выступлениями, в остальные дни платные. Финниган извинялся за то, что много заплатить музыкантам он не сможет, зато, говорил он, пианино обязательно будет настроено. Не прошло и месяца, как «Скорпион» стал живой легендой, а китайский ресторанчик стал закрываться с заходом солнца. На стоянке не осталось ни одного свободного места. Хороших музыкантов всегда больше, чем мест для их выступлений. И любой хороший музыкант готов продать душу ради интеллигентных, чувствующих, слушающих зрителей. А никакие другие не приняли бы правила Финнигана. Тех же, что пытались возникать, безжалостно изгоняли, пусть и не дальше, бара, где им предлагались музыкальный автомат, ирландский кофе и пиво. Именно потому, что заведенные правила неукоснительно выполнялись, Зак и заметил самое необычное из убийств. Случилось это на 24-м году его жизни. Он готовился исполнить последнюю песню в своем сольном концерте. Джилл сидела за столиком у сцены, потягивала апельсиновый сок и помогала ему нежным взглядом карих глаз. Пока все шло хорошо, гитара звучала как надо, голос не подводил, зрители тепло встречали каждую песню. Но он чувствовал, что пора поставить точку и уединиться с Джилл в комнатке за сценой. Концерт он хотел закончить на высокой ноте и, перебирая в уме достойные песни, развлекал публику байками из своей жизни. «Нет, нет, подружки и друзья, это правда. Однажды я чуть было не подписал контракт с Chess Records. Из Chess ко мне пришел парень по имени Кинг, но я видел, что он просто хочет сделать Зака Бишопа своей пешкой. Он был 100-процентным гомиком и потратил всю ночь, чтобы уговорить меня, но в конце концов я сказал: «Возвращайся, когда сможешь показать мне чек, приятель». Зрители ответили дружным смехом, а Джилл показала ему нос. При этом она подняла подбородок, открыв ложбинку у плеча, которую он так любил целовать, и Зак разом определился с заключительной песней. «Однако, старички, нам пора из-за кулисы, чтобы и Джилл могла спеть свое. Но сначала хочу, чтобы вы еще раз послушали меня. Я полагаю, вы и сами поймете, что песня эта родилась после нашей первой встречи с Джилл. Видите ли, я встретил эту даму, и как-то так получилось, что нам много чего захотелось сказать друг другу. И о том, что мы теперь будем вместе, и о чувствах, и о схожести взглядов». Он взял несколько аккордов. «Но я знал, что главное, о чем я хотел сказать, не имело к словам никакого отношения. Я знал, что не был абсолютно честен. Так что мне пришлось написать эту песню». И он запел. «Приди к моей кровати, обнажив душу и тело». Пел он, не отрывая взгляда от Джилл, потому что песня эта посвящалась только ей. В обычном баре или кафетерии даже потасовка не отвлекла бы его внимания, но здесь краешком глаза он заметил крупного бородатого, затянутого в черную кожу мужчину, который именно в этот момент решил поменять место. Мужчина выбрал столик у сцены, за которым уже сидел посетитель. На мгновение Зак поймал взгляд бородача, который с вызовом посмотрел на него. Но тут же глаза его вернулись к Джилл. «Прими меня в себя и подними колени». Наглый бородач теперь попытался заговорить с мужчиной, за столик которого подсел, джентльменом в возрасте, с длинными седыми волосами и топорщащимися усами. Несомненно, они знали друг друга. Зак видел, что старик пытается заставить бородача замолчать, а тот молчать не желал. Другие зрители уже бросали на него недовольные взгляды. Он мешал слушать песню. Зак уже не оставалось ничего другого, как продолжать. «Я знаю, о чем ты думаешь». Шэдоу, клубный вышибала, материализовался около столика, высокий, широкоплечий, мускулистый, очень черный. Ударил ногой по стулу бородача, а когда тот повернулся, приложил палец к губам. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядом, затем бородач повернулся к сцене. Он оставил попытки заговорить с седовласым, но у Зака осталось ощущение, что разочарование в его взгляде было наигранным. В душе бородач радовался, что его заставили замолчать. Взяв левую руку старика в свою, он достал капиллярную ручку и начал что-то писать на ладони старика. Начавший злиться, Зак полностью сосредоточился на песне, страстно желая остаться наедине с Джилл. «Приди к моей кровати, и пусть любовь...» Его наградили громкими аплодисментами. Зак нежно улыбнулся Джилл, отхлебнул пиво из стоящей на стуле кружки и повернулся к бородачу, чтобы сказать тому пару теплых слов, но бородач исчез. Вероятно, ушел с последними словами песни. Вышибала как раз закрывал за ним дверь. Старик с нелепыми усами сидел один в недоумении, глядя на ладонь. Ни один из них не знал, что старик уже мертв. Он поднялся и тоже вышел из зала под стихающие аплодисменты. «И черт с тобой!» — решил Зак. Поставил кружку на стул и махнул рукой Джилл, приглашая ее за кулисы. «Благодарю вас, друзья! Но теперь нам с Джилл пора пообщаться наедине!» Юпитер, освещавший сцену, погасли. Многие музыканты, достигнув успеха, словно сходят с ума, требуя королевских почестей, окружая себя абсурдной роскошью. Причина проста. До того, как они поднялись на вершину, к ним относились как к свиньям. Пока музыкант не завоюет место под солнцем, все, будь то публика или агент, или звукозаписывающая фирма, так и норовят вытереть об него ноги. Эд Финниган сам был музыкантом, так что испытал все это на собственной шкуре. Он, к примеру, знал, что комната отдыха со звуконепроницаемыми стенами для артиста бесценные жемчужины, и сумел, не сильно потратившись, побаловать музыкантов таким пустячком. Параллельно восточной стене музыкального зала и в 5 футах от нее он поставил вторую звуконепроницаемую стену. В результате получился коридор, по которому двое с гитарами могли прохаживаться, чтобы снять напряжение, не задевая друг друга. Кто-то мог репетировать, кто-то настраивать инструмент. А как приятно зайти туда после выступления, после чудовищных затрат энергии, чтобы пропустить первую за вечер рюмочку, скрыться от глаз поклонниц, сбросить пропитанную потом маску и вновь стать самим собой. Северная дверь, всегда запертая снаружи, вела к автомобильной стоянке, южная непосредственно на сцену. Со стороны зала к двери крепилась табличка со следующей надписью. Если артисты хотят поболтать, дать автографы, выпить с поклонниками, принять от них сувениры или обсудить возможность своего выступления на свадьбе вашей дочери, они оставят дверь открытой, и вы ничего этого не прочтете. Пожалуйста, не входите. Не стучите, если можете без этого обойтись. Уважайте нас, и мы порадуем вас отличной музыкой. Заранее благодарен, Финниган. Это было святилище. Зак обычно сходил со сцены выжатый, как лимон. Джилл после его выступления так и искрилась энергией. К счастью, равновесие достигалось с помощью марихуаны. Зака она заряжала энергией, Джилл успокаивала. Косячок после выступления вошел в привычку, и они уже думали о нем, уходя из зала. В тот вечер они курили не косячок, а целую сигару из травки. Новинку, усиленно продвигаемую на рынок GMI с рекламным стишком «Нашу сигару дольше курить, большего кайфа вам не словить». Зак лежал на ковре, наблюдая, как тонкий дымок медленно поднимается к потолку. Но вот сработал внутренний таймер, и он выдохнул дым, наполнявший легкие. «Дай-ка мне пачку». Он приподнялся на локте. Джилл, только затянувшись, передала ему сигару и пачку. Зак повертел пачку в руке, осмотрел со всех сторон, кивнул. «Восхитительно!» Он начал выходить из послеконцертной апатии. Вновь затянулся, выдохнул. «Просто восхитительно!» Джилл вопросительно посмотрела на него, едва не закашлившись. Зак выпустил еще одну струю дыма. «Смотри, гарантированные 100% чистой марихуаны. Понимаешь, что это значит?» «Это значит, что я не сойду с ума, но уж наторчу на всю катушку. Нет, нет, я про сигары вообще. Помнишь, какая погода была прошлой весной? Половина полей конопли, принадлежащих GMI, 32 дня мокла под дождем. Дождь – это благо, если собираешься торговать канатами, и вред, если твои потребители – курильщики. Стволы растут словно бамбук, а листочки остаются крошечными. И действительно, надо выкурить целую сигару, чтобы заторчать». Зак усмехнулся. «Так что они делают? Выкидывают на рынок сигары. Да еще обставляют все так, будто готовились к этому не один год. Это чистая марихуана, тут они правы. Но надо быть полным идиотом, чтобы выкурить целую сигару из качественной травки. И готов спорить, они смогут подгрести под себя немалую часть рынка. Удовольствия от них больше». «Почему?» – спросила Джилл. «Почему больше? Из-за того, что они толще и длиннее?» «И это тоже», — признал он. «Когда я еще курил табак, я знал, что сигары крепче и шикарнее, но не мог себе их позволить. А эти ценой не очень отличаются от косяков. Если и дороже, то на 10 центов на каждую затяжку. Слушай, а чего тебе они не нравятся?» Она затянулась, помолчала, словно обдумывая ответ на его вопрос. Внезапно посмотрела ему в глаза. «Ты возбуждаешься, когда смотришь, как я курю?» Он покраснел до самых волос. «Только честно, как ты поешь в нашей песне? Верь мне и будь честный». «Ну, я как-то об этом не задумывался». Тут у обоих одновременно вырвалось дерьмо собачье, и они рассмеялись. «Да, возбуждает», — признал Зак. Джилл долго смотрела на сигару, глубоко затянулась. «Тогда я буду курить их, не переставая». Она протянула сигару Заку и начала переодеваться, превращая этот рутинный процесс в маленький спектакль. «Живем вместе уже 8 месяцев», — думал Зак. «Она по-прежнему все обставляет так, словно обольщает меня впервые. Что за женщина?» Зажав сигару в зубах, он закатил глаза. «Чему ждать, пока мы доберемся до дома?» – похотливо проблеял он. «Если эти сигары завоюют рынок, жди новой сексуальной революции». Ее бюстгальтер упал на блузку. «Мне нравится девушка с сильной волей», – процитировал он строку из песни. «У тебя с этим не слабо». Он поднялся, шагнул к ней. Она не отпрянула, но и не приникла к нему. «Не здесь, Зак». «Почему нет? В лифте-то тебе понравилось, помнишь?» «Там было иначе. Сюда могут войти». «Перестань. Концерт окончен. Финниган и Шэдоу вытирают разлитые пиво и подсчитывают выручку. Нам никто не помешает». Тут он замер. Она повернулась вслед за его взглядом. В дверном проеме возникла сияющая фигура. На Джилл оставалась лишь юбка до трусики, да и юбку Зак уже успел задрать ей на голову, но несколько секунд они стояли, не шевелясь. Потом какое-то время вспоминали, что могут двигаться. Наконец, Зак отпустил Джилл, юбка упала вниз. «Это правда», — сказал старик. Он действительно сиял, светился распирающей его энергией. Казалось, что кожа и одежда вот-вот вспыхнут яркими языками пламени. Он сиял, как, должно быть, сиял в свое время Христос, как сиял Будда. А Заку внезапно вспомнились похороны его матери, умершей 5 лет тому назад, когда друзья и близкие в один миг превратились в незнакомцев, во взгляде которых читалось благоговение. Словно в него вселилась какая-то неведомая ужасная сила. В то же время ему казалось, что они правы. Чувство горя и утраты зарядило его какой-то странной энергией. Интуитивно он знал, что в этот день единственный из всех. Ему достаточно прикрикнуть на самого смелого, и тот убежит, поджав хвост. В этот день он сможет нарушать правила дорожного движения, не опасаясь наказания. Он может смотреть свысока на всех живых, будь то мужчина или женщина. Близкий контакт со смертью обратил его, пусть и на короткое время, в шамана. А этот старик стоял на пороге смерти и знал об этом.
1: «Я про песню. Она правдива. Я-то опасался, что найду вас сцепившимися, как кошка с собакой, а нежные чувства, что переполняли песню, окажутся всего лишь ширмой. Благодарю тебя, Господи».
0: Никогда Зак не встречал человека, столь отрешенного от повседневных забот и тревог. Рост старикан был среднего, пребывал в полном здравии, даже громадные усы не могли скрыть морщин, дали о себе знать полвека смеха и улыбок. Бесконечно добрые глаза, прокаленная солнцем кожа, одежда, какую не носили уже добрых полвека. Джинсы, бананы, пестрая рубашка с преобладанием лилового цвета, двойная нитка, бус, бандана. Никакой косметики, никаких, кроме бус, украшений.
2: «Классический хиппи», — подумал Зак. «Так почему я стою, как истукан?»
0: «Заходите», — подала голос Джилл. Зак коротко взглянул на нее, вновь на старика. Тот вошел, оставив дверь открытой. Он переводил взгляд с Джилл на Зака, и его добрые глаза, казалось, снимали слой за слоем, добираясь до самого сокровенного. Заку внезапно захотелось плакать, отчего в нем вспыхнула злость, которая и помогла вырваться из транса.
3: «У нас принято стучать и спрашивать, к вам можно?» – холодно бросил он. «Или вы не видели надписи на двери?»
0: «Я знал, что к вам можно!» Старик, казалось, сам впал в транс. Его глаза округлились, словно он только сейчас заметил, что Джилл наполовину раздета. «О, улыбка вновь заиграла на его лице!»
3: «Вроде бы мне следует извиниться, но не буду. Я, конечно, сожалею, что помешал вам, но другой женщины мне уже не увидеть, а вы очаровательны!»
2: Он долго смотрел на обнаженную грудь Джилл, наблюдал, как твердеют соски, а Зак удивлялся, почему ему не приводит в ярость наглость старика. Джилл же просто стояла.
0: Старик отвел глаза.
2: «Спасибо вам обоим. Пожалуйста, присядьте. Я должен поговорить с вами о важных делах, а времени у меня мало. Пожалуйста, выслушайте меня, прежде чем задавать вопросы. И, пожалуйста, очень вас прошу, поверьте мне».
0: Джилл надела другую блузку и джинсы. Зак, по давней привычке, уселся на футляр гитары. Только тут он вспомнил о сигаре, все еще дымящейся у него в руке, удивился, увидев, что она уменьшилась только на 1/4 дюйма, хотел предложить старику, передумал. Джилл передумал, бросил на ковер, растоптал.
1: «Меня зовут Уэсли Джордж», — представился старик.
0: «Понятно», — автоматически ответил Зак. Старик глубоко вздохнул.
2: «У меня мало времени», — повторил он.
1: «Да каким ветром
2: могло занести Уэсли Джорджа в Галифакс?» — хотел сказать Зак, но не успел.
1: «Это Уэсли Джордж, у него мало времени», — перебила его Джилл.
2: Зак замолчал, подчиняясь властности ее голоса.
1: «Благодарю вас», — улыбнулся Джордж, повернувшись к Джилл. «Вы все понимаете. Хотелось бы знать, что вам обо мне известно».
0: «Практически ничего», — ответила Джилл. «Но все-таки, что знаю, то знаю».
2: Он кивнул.
0: «С
3: Судя по всему, вы оба обо мне слышали. Действительно, кое-какая известность у меня есть. Но все-таки, что именно вы знаете?
2: Ну, вы... как бы это... Вы последний великий кудесник, создающий наркотики, ответил Зак. И были одним из первых. Вы работали в одной из официальных фирм, а потом ушли оттуда. Вы синтезировали DMT, хотя авторство присвоили другие. Вы разработали желтую дыню. Вы модифицировали STP, и теперь это безопасное средство, к которому не происходит привыкание. Вы создаете новые психоделики и продаете их задешево, иногда просто раздаете. Одни видят вас законченным психом, другие почитают за святого. Вы идете по стопам Оусли Стэнли, только вас никогда не сажали в тюрьму, и, по слухам, вы чудовищно богаты. Один из моих приятелей, который торгует наркотиками, утверждает, что вы можете заставить говорить даже молекулы. Вы способствовали принятию первого федерального закона, легализирующего травку, продолжила Джилл. И провалили такой же закон по кокаину, действуя исключительно за сценой. Вы основали движение с континента на континент и в один день раздали в Нью-Йорке 5 миллионов капсул ТМ.
3: Некоторые говорят, что вас не существует, добавил Зак.
1: На текущий момент они правы, вздохнул Джордж.
3: Меня убили.
0: Джилл ахнула. Зак вытаращился на старика.
2: Вы, возможно, видели, как это произошло.
3: Уэсли обратился к Заку.
2: Вы помните Силлера, бородатого мужчину, который едва не сорвал вам последнюю песню? Вы видели, как он это написал?
0: Джордж протянул руку ладонью вверх. Цифры телефонного номера, написанные черным вдоль линии жизни.
3: Да, кивнул Зак.
2: И что? Я набрал этот номер полчаса назад. Мне ответил Дэвид Стайнберг. Сказал, что как-то ему пробили голову, но в больнице он попал дешевую, поэтому дырку заклеили бумагой. И теперь в любой солнечный день он должен ездить за город. Я повесил трубку и понял, что меня убили.
0: «Телефонный шутник», — предположил Джилл.
3: «Ничего не понимаю», — покачал головой Зак.
2: «Этим вечером я собирался встретиться со Силлером после вашего концерта в баре. Я тоже никак не мог понять, как он оказался в музыкальном зале и почему пытается заговорить со мной. Но он все рассчитал. Он хотел, чтобы его заставили замолчать. Тогда он мог написать мне на руке что-то очень срочное. Это срочное послание на поверку оказалось шуткой. Так что в действительности он хотел прикоснуться своей капиллярной ручкой к моей руке».
3: «Господи!» — выдохнул Зак.
0: Джилл побледнела.
3: «Через 10 или 15 минут у меня случится сердечный приступ», — буднично продолжал Джордж. «И я умру. Это давний трюк ЦРУ. При использовании самого современного оборудования вскрытие смогло бы выявить следы сложных эфиров фосфорной кислоты, но я полагаю, что Силлер и его сообщники подготовились хорошо. Они уже блокировали здание. Я не смог выехать. Вы двое, моя последняя надежда».
0: Зака разболелась голова, под веки словно насыпали песку. Слова Джорджа напугали его. Говорил-то он о том, что владеет какой-то страшной тайной, которую хотел передать им. А к чему это могло привести?
3: Страх и желание помочь обладателю этих добрых глаз рвали Зака напополам.
0: Впрочем, оставался и альтернативный вариант. Не поверить ни единому слову старика. Да можно ли представить себе, что этот энергичный, пышущий здоровьем человек мгновенно умрет, убитый какой-то надписью?

0: Зак проглотил что-то противное.
1: «Можете рассказать нам?»
0: Потом он гордился тем, что голос у него не дрогнул.
1: «Вы понимаете, что я могу навлечь на вас серьезные неприятности? Вас даже могут убить!»
0: «Да», — одновременно ответили Зак и Джилл и переглянулись. Они сделали большой шаг вперед. Одно дело согласиться жить вместе, другое — вместе умереть. Зак понимал, что сие означает. Что бы ни произошло в дальнейшем, считай, они поженились. Ему хотелось бы хорошенько обдумать это важное решение, но времени не было. Что важнее, смерть или женитьба, думал он. И читал тот же вопрос на лице Джилл. А потом они повернулись к Уэсли Джорджу.
1: «Сначала ответьте мне на один вопрос».
0: Оба согласно кивнули.
1: «Цель оправдывает средства?»
0: Зак подумал и ответил честно. Он понимал, что от этого зависело многое. «Я не знаю».
1: «Зависит от цели», — предложила свою версию Джилл.
0: «И от средств». Джордж кивнул, довольный услышанным.
1: «Люди, которые сразу отвечают «да» или «нет», меня нервируют». «Хорошо, дети. В ваши руки вверяю я судьбу современной цивилизации. Я принесу вам истину и не думаю, что правда заставит вас убежать».
0: Он посмотрел на часы, достал сигареты, закурил. А когда заговорил вновь, Зак отметил густоту его баритона, сделавшего бы честь Дизраэля или Джеронима.
1: «Я химик. Всю жизнь посвятил изучению химических аспектов сознания и восприятия. У меня было два мотива. Первый – получить знания. Второй – дать людям словить кайф. Всем людям, самыми разными способами. Я думаю, что самой большой проблемой человечества, по крайней мере, последние два десятилетия, являются нормы морали. Люди, пребывающие в отчаянии, не создадут ничего путного. Я старался с помощью химии дать им лучшую жизнь. Я, конечно, наделал ошибок, но думаю, что в целом принес миру больше пользы, чем вреда. А теперь выяснилось, что я Прометей, и мои друзья жаждут моей смерти не меньше моих врагов. Я синтезировал антилжин. В моей лаборатории получен наркотик правды. Я могу расфасовывать его, как картошку, приготовить для использования в самых разнообразных видах. Это несложно. Я верю, что семена правды, брошенные в почву этой планеты, приведут к величайшим изменениям в истории цивилизации. Все, что основано в этом мире на лжи, умрет».
0: Зак попытался что-то сказать, но не находил слов. Почувствовал, как Джилл крепко сжала его руку.
1: «Что есть истина?» – вопрошал Пилат, но ответа не дождался. «Боюсь, не дождусь и я, но хочу хотя бы уточнить вопрос. Не могу сказать, что владею объективной правдой. Не уверен, что вообще есть такое понятие. Но субъективная правда у меня в руках. Я знаю, что она существует. Я знал проповедника, который добивался замечательных результатов, глядя людям прямо в глаза и говоря: «Ты тоже знаешь, что я имею в виду».
0: Лицо старика перекосило судорогой. Зак и Джилл синхронно двинулись было к нему, но он остановил их взмахом руки.
1: «Даже те из нас, кто признает правду только на словах, в глубине души знают, что есть правда, а что ложь. И мы все верим в правду. Обмануть можно сознание. То, что находится глубже, назови его сердцем или подсознанием, разберется, что к чему. Когда ты лжешь, глубоко внутри возникает напряжение. Чем больше ложь, тем оно сильнее. Если перегнуть палку, напряжение это может тебя убить. Спросите Ричарда Кори. Что подразумевают люди, говоря, что здоровье у них в порядке? Не болит сердце, не тянет спину, зубы в норме, чирьев нет. А ведь они продают честность частями и полностью ради удовольствия, а потом удивляются, почему в их жизни так мало радости. Радость несравнима с отсутствием прострела в спине или боли в шее. И чем больше лжи накопилось между вами и каким-либо человеком, тем неуютнее вам в его присутствии. Я наткнулся на слабительные для психомышцы.
0: «Сыворотка правды известна достаточно давно», — заикнулся Зак. «В синтезированном мною веществе не больше пентотала,

0: Чем ЛСД в травке прогремел Джордж, охваченный праведным гневом. Но тут же взял себя в руки, словно ему хватило мгновения, чтобы взглянуть на свою злобу со стороны, оценить ее, отрезать и отбросить от себя. Извините, погорячился. Судите сами. Пентатал иногда может заставить вас дать правдивый ответ на конкретный вопрос. Мой наркотик вызывает в вас желание говорить правду тем самым людям, которые вы раньше лгали, невзирая на последствия. Побочные эффекты во многом аналогичны тем, что возникают после исповеди. Облегчение, безотчетная радость, стремление веселиться. Новизна лишь в одном. Все цвета воспринимаются более яркими, насыщенными. Вновь по лицу пробежала судорога. Одно это может поставить мир на уши, но боги расстарались на большее. Это вещество растворимо в воде. Да что в воде? Оно растворимо практически во всем. Проникает через кожу и действует при неуловимо малой концентрации. Оно может попасть в организм как угодно. Пентатал надо не просто ввести, но ввести в вену. Мой наркотик. Достаточно капнуть на ладонь воском, дать ему затвердеть, помазать воск этим веществом, пожать руку другому человеку, и тот 6 или 7 часов будет говорить правду и только правду. Вещество можно добавить в лак для ногтей, в зубную пасту, в косяк, распылить из баллончика. Если его будет достаточно много в косячке, который выкурят в небольшом помещении, оно подействует и на некурящих. Прекрасно сработает и метод, которым воспользовался Сциллер, чтобы убить меня. Наверное, есть способ избавить себя от воздействия этого вещества, но я еще не нашел антидота или нейтрализатора. Вы, разумеется, понимаете, к чему все это может привести. Джордж еще говорил, когда подсознание Зака приняло судьбоносное решение. Безоговорочно поверить ему. А с сомнениями ушли и последние остатки паралича. Мозг Зака заработал даже быстрее обычного. «Дайте мне неделю и бочку горячего кофе, и я сумею во всем разобраться. Сейчас я понял одно. Вы можете заставить людей стать правдивыми помимо их воли». «Зак, я понимаю, ты можешь назвать мои рассуждения софистикой, но это вопрос толкования». Он раскинул руки. «Я знаю, сынок, я знаю. Вторая заповедь Лири. Ты не вправе изменять сознание своего брата своего без своего согласия». «Как насчет согласия задним числом?» «Еще раз, пожалуйста. После действия. Я ввел наркотик добровольцам. Они лишь знали, что на них испытывают новый психоделик с неизученными свойствами. Предварительно каждый получал вопросник. Из ответов следовало, что, скорее всего, все 14 добровольцев не стали бы участвовать в эксперименте, если бы знали, какое я ввожу им вещество. Трое из каждых четырех, безусловно, не стали бы. На всех, за исключением одного человека, наркотик подействовал одинаково. Все 14 испытали необычайный подъем. Энергия била в них ключом, и они очень разозлились на меня, когда действие антилжина сошло на нет. Все 14 ушли, чтобы жить как обычно. Не прошло и недели, как 13 вернулись за следующей дозой. Глаза Зака округлились. «Привыкание с одного раза, боже мой!» «Нет, нет!» – замахал руками Джордж. «Антилжин не вызывает привыкания. Привыкают говорить правду. Каждый приходил еще 3-4 раза, не больше. Я наводил справки. Они полностью перестроили свою жизнь, положив в основу правдивость и честность. Больше они в наркотике не нуждались. И каждый из них от всего сердца благодарил меня. Один даже оттрахал, нежно, с любовью. Это в моем-то возрасте. Меня тревожило, что к антилжину может развиться привыкание». Еще 14 человек сознательно согласились принять наркотик, и все обратились ко мне за второй дозой, но я ответил отказом. 3/4 из них также полностью изменили свою жизнь уже без помощи химии. Зак, говорить правду приятно. И твои воспоминания остаются с тобой. Все же знают, что приняв ЛСД, ты не помнишь свои ощущения во время прихода. Ты думаешь, что помнишь, но на самом деле всякий раз, приходя в себя, ты начинаешь разбираться со своими мыслями и воспоминаниями о прошедшем. Они весьма туманны. Здесь же ты помнишь все. С тобой остаются воспоминания о том, как тебе хорошо, когда психомускулы полностью расслаблены, наверное, впервые с 2-летнего возраста. Ты помнишь радость. Ты осознаешь, что радость эта может остаться с тобой навсегда, только не надо лгать. Это чертовски трудно. Поэтому очень хочется, чтобы тебе кто-то помог, а не находя помощи, ты приходишь за второй дозой. Эти люди стали счастливее. Зак, Джилл. Давным-давно доктор по фамилии Уатт шлепнул меня по заднице, и началась моя жизнь. Сделал он это против моей воли. Я ужасно плакал и, согласно семейной легенде, попытался укусить его. Теперь, когда дни мои сочтены, глядываясь назад, я могу лишь поблагодарить его. Но он получил мое согласие задним числом. Вина не лежала ни на нем. Мои родители заставили меня существовать до того, как у меня появилась возможность возразить. Но они получили на то мое согласие, опять же, задним числом. Много раз хорошие друзья и даже просто незнакомцы давали мне пинка, когда поступить следовало именно так, а не иначе. Дважды меня отталкивали женщины, и все против моей воли. Но потом они получали мое согласие задним числом, благослови их, Господи. А морально ли давать людям наркотик, если потом жалоб не поступает?
1: «А как же 14-й?» — спросила Джилл.
0: Джордж скривился.
2: «Душе».
1: «Простите?»
0: «Совершенно непостижимо. 14-й убил меня».
1: «Убил?»
0: Жары в комнате не чувствовалось, но Джордж обливался потом и бледнел на глазах.
1: «Послушайте, решать вам самим.
0: Через несколько минут меня увезут в машине скорой помощи, а вы можете уйти и забыть о нашей встрече, если вам того хочется. Но я прошу вас, возьмите на себя ту ношу, что лежала у меня на плечах. Кто-то обязан это сделать. Я очень сомневаюсь, что это вещество удастся синтезировать вновь».
1: «А есть ли какие-нибудь инструкции?» – спросил Гарт. «Я лезу куда не следует», – подумалось ему, уже залез. «Записи, молекулярные схемы».
0: «Полное описание процесса синтеза плюс 10 литров продукта в разнообразных формах. Этого достаточно, чтобы каждому из двуногих хватило по 2 дозы. Говорю вам, изготовить антилжин очень просто, а вот найти его уникальную формулу чертовски трудно. Когда я умру, она умрет со мной, возможно, навеки. Я наткнулся на нее лишь благодаря чистому везению. Чистому...
1: Где?» — одновременно вырвалось у Зака и Джилл.
0: «Еще минуту. Вы должны полностью отдавать себе отчет в том, что собираетесь делать. Это общественное место. Я решил, что чем больше вокруг людей, тем лучше. Дело в том, что вы должны быть очень осторожны, как только антилжин окажется у вас в руках. К вам нельзя прикасаться. Старайтесь никого не подпускать к себе». «Федерального агента я чувствую на расстоянии», — заверил его Зак.
1: «Да нет, нет, какие еще феды? Если бегать от них, считайте, что вы уже покойники. Меня убили не феды».
0: «Тогда кто?» – спросил Джилл. «У меня довольно тесные связи с распространителями наркотиков, действующими независимо от синдиката. Организация у них аморфная, даже не имеет названия, но представители есть во многих странах. Если собрать их в одной комнате, то они потянут не на 1 миллиард долларов. Я предложил им антилжин для распространения до того, как понял, что у меня в руках. Сциллер – один из руководителей этой организации». «Святой Боже!» – выдохнул Зак.
1: «Торговцы наркотиками убили Уэсли Джорджа.
0: Опять апостолы выдали Иисуса». «Один из них», – указал Джордж. «Но задумайся, сынок. Продавцы наркотиков и честность – понятия несовместимые. Но...»
1: «Допустим, кто-то из федеральных агентов доберется до антилжина», – предположил Джилл. «Или синдикат», – добавил Джордж.
0: «Или кто-то из клиентов синдиката».
1: «А каков его состав?» – спросила Джилл.
0: «Химическая формула ничего не скажет даже многим блестящим химикам, да я и не собирался патентовать ее».
1: Джорджа опять передернула.
0: «Слушайте, счет идет на минуты, а мы говорим о пустяках. Давайте о главном. Возьмете вы на себя эту ношу?
1: Вы принесете миру антилжин? Пожалуйста!»
0: Он схватился за правую руку, вновь вскрикнул от ужасной боли и повалился на пол.
1: «Мы обещаем, обещаем!» – кричала Джилл.
0: А Зак ревел: «Где? Где? Где, черт побери?» Голова Джорджа уже лежала у Джилл на коленях. Зак сжимал его руки и орал: «Где?» Джордж извивался в агонии. На губах пузырилась слюна, язык отказывался слушаться, но ему удалось пробормотать: «Автос...» Зак договорил за него.
1: «Автостоп! Автостопщики! Ячейка в камере хранения на станции автостопа!»
0: И добавил:
1: «Ключ у вас в кармане!»
0: Из последних сил Джордж дважды кивнул.
1: «Порядок, Уэсли, считай, что товар в надежных руках».
0: Джордж сразу расслабился, и они уже подумали, что он умер. Но сине-серые глаза раскрылись последний раз, и он увидел над собой Джилл, по щекам которой катились слезы. «Хорошие сиськи», – прошептал он. «Спасибо, дети, спасибо, извините».
1: На этом слове он умер, и тут же померкла окружающая его аура. В дверях возник Шэдоу, полностью перекрыв дверной проем.
2: «Я слышал какие-то крики. О, черт, что у вас тут такое?»
1: Зак ответил ровным голосом, словно не имел к трупу ни малейшего отношения. «Откуда мне знать, Шэдоу? Вваливается этот старик, несет какую-то чушь, а потом отбрасывает коньки. И что теперь с ним делать? Налей-ка мне лучше тройную».
2: «Черт!» – прорычал Шэдоу. «Да уж, в этой берлоге не соскучишься. Эй, Финниган! Финниган, где тебя носит?»
1: И негр-здоровяк отправился на розыски босса. Зак нашел ключ с номером ячейки в кармане брюк Джорджа. Повернулся к Джилл. Их взгляды встретились. «Да», – произнесла наконец Джилл, и они оба кивнули. А затем не без труда оторвали пальцы мертвого чародея наркотиков, впившиеся в правую руку Зака, уложили его на пол и начали собирать вещи и инструменты.

0: Зак и Джилл провели военный совет на балконе своей квартиры на втором этаже. Выходил балкон на крошечный дворик, но зато, как любил говаривать Зак, с него открывался прекрасный вид на нефтеперегонный завод. А Галифакская бухта, которой, как предполагал архитектор, будут любоваться жильцы, оказалась позади завода. Однако по ночам, благодаря легкому бризу, они могли вдыхать свежий, пропитанный солью воздух. В 2 часа ночи город гудел, живя своей жизнью, но в соседних домах не светилось ни одного окна. «Думаю, нам пора паковать чемоданы». Зак отпил кофе. «И что потом?» «Торговцы наркотиками знают, что Уэсли привез с собой товар. Он же хотел толкнуть им Ангелжин. Но им неизвестно, где спрятан товар, и они наверняка задаются вопросом, а кто это знает? Естественно, первые в их списке мы, потому что говорили с ним, а станция автостопа – идеальное место для хранения, так что мы близко не подойдем к Ангелжину. Но мы должны... Мы его возьмем. Слушай, завтра у нас начинается турне, так? К черту турне! Нет, нет, дорогая, тут надо вести тонкую игру. Мы будем вести себя так, будто и не встречались с Уэсли Джорджем. Мы отправимся в турне, как и планировалось. С вещами придем на станцию автостопа, оттуда и уедем. А кто-нибудь из наших друзей, ну, к примеру, Джон, придет на станцию раньше нас и возьмет сумку с Ангелжином. Потом появимся мы, его словно не заметим, но в итоге втроем окажемся в одной машине. А когда отъедем от станции, Джон внезапно передумает и останется в городе, а сумка Джорджа уедет с нами в турне. Повторяю, к черту турне, у нас есть более важные дела.
1: Какие же?
0: Джилл не нашлась с ответом. Так, ну что ты собираешься делать с Ангелжином? Созывать репортеров? Встать на Баррингтон-стрит и раздавать его? Слушай, мы намерены сделать этот мир правдивым. Я готов, но мне хотелось бы дожить до этого времени. И незачем кому-то знать, что распространение Ангелжина – наша работа. Мы будем держаться в тени, переезжать из города в город и распылять по пути наркотик правды. Ты хочешь сказать, что мы сами будем давать людям Ангелжин? Не просто людям, а тем, что занимают заметные положения в обществе, да так, чтобы не попасться на этом. Мы должны объехать 19 городов за 28 дней, так что даже компьютер не сможет нас вычислить. Если за нами что потянется, так это шлейф заголовков на первых полосах газет. Зак, что-то я тебя не пойму. Давай объясню. Зак глубоко вздохнул. Товар, что оставил нам Джордж, требует уверенности и твердости. Я сомневаюсь. Сильно сомневаюсь. Решение мы принимали в спешке. Речь сошла об уничтожении мира. Речь шла о мире, в котором мы живем, Зак. И черт с ним, он смердит. Правдивый мир будет куда лучше. В глубине души я с тобой согласен, но полной уверенности у меня нет. Правдивый мир, несомненно, лучше, но переходный период, когда будет рушиться старый мир, унесет с собой множество жизней, причем погибнут не только плохие, но и хорошие люди. Джилл, мне представляется, что даже хорошие люди иной раз нуждаются во лжи. Вот я и хочу действовать наверняка. Провести эксперименты, посмотреть на результаты. И мне вновь приходится принимать очень ответственные решения. Ввести наркотик выбранным нам личностям, хладнокровно, не давая им права выбора, не спрашивая их согласия. Уэсли тоже экспериментировал с лабораторией, добровольцами, анализом полученных результатов, пока не пришел к выводу, что Ангелжин пригоден к широкому использованию. У меня ничего этого нет, но я должен убедиться, что Ангелжин безвреден.
2: «Ты ставишь под сомнение его выводы?» – недогадывающе воскликнула Джилл.
0: «Я должен убедиться сам. В таком деле я не могу довериться ни Уэсли, ни тебе, дорогая моя, ни кому-то еще. И, откровенно говоря, у меня есть сомнения насчет его выводов». Джилл помрачнела. «Да как ты?» «Крошка, послушай меня. Я верю, что каждое слово, сказанное нам Уэсли Джорджем, чистая правда, но только лично для него. Он же сам принимал Ангелжин. Отсюда и сомнения». Джилл опустила глаза. «Меня тоже смущает это согласие с задним числом». «Да», — Зак кивнул. «Если человек улыбается после лоботомии, что это доказывает? Если ты похитил человека и вживил его голову электроды, превратив в робота, он будет только благодарить тебя, подчиняясь твоим же командам. Но хорошо ли это? В человеке убивают прежнее «я» и заменяют его новым. Новое говорит, что все прекрасно, но прежнее — это убито. Я хочу убедиться, что человек правдивый, шаг вперед с точки зрения человека разумного. Поэтому я считаю, что нам Ангелжин пробовать нельзя. Мы должны принять максимальные меры предосторожности, чтобы не подвергнуться его воздействию, пока мы будем проверять его на других.
2: Мы будем вводить наркотик им, а не себе. По окончании турне или раньше, если мы накопим достаточный материал, мы сядем и обсудим, что из этого вышло. Если наши результаты совпадут с выводами Уэсли, сами побалуемся антилжином и позвоним в информационную службу себе. К тому времени у нас будет достаточно фактов, чтобы убедить их в нашей правоте. Вот тогда торговцы наркотиками не смогут ничего поделать ни с нами, ни с антилжином. Да и правительство тоже. А потом рухнет мир. И на его обломках возникнет новый. Но сначала мы должны точно знать, что делаем. Я псих или мои идеи представляются тебе разумными? Джилл долго молчала. Лицо ее напоминало маску. Такое бывало лишь, когда она крепко о чем-то задумывалась. Несколько минут спустя она поднялась и заходила по комнате. Это рискованно, Зак. Как только газеты запестрят заголовками, торговцы наркотиками сообразят, что к чему, и разделаются с нами. Маршрут нашего турне известен лишь толстому Джеку и агентству. Скажем, что до нас дошли слухи, будто кто-то хочет сделать пиратские записи наших концертов. Они будут молчать. Но, Джилл, нам на хвост могут сесть не федеральные агенты. Торговцы наркотиками, которые очень не хотят, чтобы кто-то узнал об их существовании. Скорее всего, им не удастся выследить нас, если они будут знать, в каком мы городе. Может, удастся. Действуют они на международном уровне. У них есть связи, Зак, и деньги. Дорогая, если у тебя только паршивая травка... Он замолчал, пожал плечами. Внезапно Джин улыбнулась. Ты делаешь из нее сигары. Давай собирать вещи. Есть кофе? Они собрали вещи, прибрались в квартире, все-таки уезжали на месяц. Они уже в третий раз отправлялись в турне вдвоем, так что подготовка к отъезду не заняла много времени. Покончив с этим, они погасили все лампы за исключением ночника на прикроватном столике, разделись и нырнули в постель. Минуту-другую полежали, обнявшись, тесно прижавшись друг к другу, а затем Зак начал поглаживать ее спину и шею. «Зак!»
3: «Что?»
2: «Мы можем умереть, не так ли?»
3: «В том, что мы должны умереть, сомнений нет».
2: Она застыла в его объятиях, но я мог бы тебе сказать это и вчера, и неделю назад. Жил, расслабилась. Разница в том, что вчера я не мог обещать тебе, что мы, скорее всего, умрем вместе.
3: Зак.
2: Она еще теснее прижалась к нему. Я так тебя люблю.
3: Я знаю, крошка, я знаю, прошептал он ей в ухо. Не так-то часто находишь что-то такое, за что можно умереть и ради чего стоит жить. Господи, я тоже очень тебя люблю.
2: И вскоре они слились воедино, забыв обо всех и обо всем, и заснули лишь в 11 утра, но не в постели, а в автомобиле, уносящем их на северо-запад от Галифакса.

Если читателя интересует детальный отчет о действиях Зака и Джилл за последующий месяц, ему достаточно наведаться в библиотеку, имеющую большой отдел периодики. Посоветуем этому читателю запастись едой. В любое время года события, случавшиеся в этих городах, где побывали Зак и Джилл, попали бы в газеты. Но так уж получилось, что Уэсли Джордж умер в середине августа в разгар мертвого сезона, когда нигде ничего не происходит. И для прессы Североамериканской конфедерации события эти стали глотком воды для жаждущего в пустыне. Не все попало в газеты. К примеру, остались за кадром откровения преподобного Шварца из Монреаля. На этом настояли разгневанные мужья. И только недавно они стали достоянием общественности. Когда воинственного радикала Мтузанджи, знаменитого белого Мау-Мау, нашли в Гарлеме, нашпигованным пулями, выпущенными из 16 незарегистрированных револьверов, никому и в голову не пришло связать его смерть с другими событиями, и заметка о нем заняла 3 абзаца на 43-й странице. А самое удивительное заключалось в том, что в то время никто, ни единый человек не сумел увидеть в происходящем каких-либо взаимосвязей. Каждая новая сенсация обсасывалась со всех сторон в мельчайших подробностях, но ни журналисты, ни комментаторы, ни обозреватели не находили в них ничего общего. Столкнувшись с непрекрашенной правдой, люди Северной Америки не признали ее. Но, безусловно, каждый из них что-то видел или слышал, поскольку сенсациям этим нашлось место на телевидении и на радио, в газетах и журналах, в карикатурах и выступлениях комиков. Зак и Джилл предпочитали взирать на сотворенные ими со стороны, а потому могли делать достаточно взвешенные выводы. В Сент-Джоне, что в Нью-Брансуике, они посадили на антилжин седовласого достопочтенного судью, который вел далеко неоднозначный процесс по обвинению в измене. После фантастического 27-минутного монолога пожилой юрист умер при неудачной попытке прикрыть побег подсудимого. Зака и Джилл, сидящих в зале, потряс неординарный поступок судьи, но они не могли не признать, что умирал он с улыбкой на устах, словно не было человека счастливее, чем он. В Монреале, помимо преподобного Шварца, им удалось перехватить члена парламента от консервативной партии по пути на телевизионную студию и пожать ему руку. Продюсер программы, как потом выяснилось, видел старый кинофильм «Телекомпания», а потому продолжал держать парламентария в эфире, хотя для этого ему пришлось отправить в нокаут режиссера. Парламентарий получил приличную дозу. После 45 минут эмоциональных признаний он начал рассказывать телезрителям о своих тайных мечтах, которые лелеял, идя в парламент, о программах, которые разрабатывал, но не решался озвучить, понимая, что в этом мире их реализация невозможна. Домой он уехал, смирившись с тем, что на его политической карьере поставлен жирный крест. Утром же обнаружилось, что его откровения встретили самый положительный отклик, а его неосуществленные программы – полное одобрение. Естественно, мало кто из тех, кто голосовал за парламентария в прошлый раз, вновь отдали бы ему свои голоса. Но на очередных выборах и на всех последующих, где он выставлял свою кандидатуру, за него приходили голосовать 90% тех, кто раньше никогда не показывался на избирательных участках. Продюсер теперь его первый помощник. В Оттаве они попытались добраться до премьер-министра, но без всякого успеха. Их не подпустили и на пушечный выстрел. Зато они отловили стареющего Питера Гзовски, ведущего передачи «90 минут с вами». Он тоже видел телекомпанию, а инстинкт самосохранения был у него посильнее, чем у героя фильма. Выйдя из студии, он первым делом записал кое-что на магнитную ленту, сделал несколько копий и разослал друзьям с указанием вскрыть в случае его внезапной смерти. Однако он до сих пор жив, регулярно появляется на телеэкране, бичуя немногие оставшиеся пороки. Покинув Торонто, Зак и Джилл совершили набег на всемирный исход света и правды. Мероприятие это, растянувшееся на неделю, напоминало духовную олимпиаду. Более десятка знаменитых гуру, свами, преподобных отцов, адептов религии зен, суфи, ясновидящих, короче, духовных пастырей человечества, собрались с десятками тысяч своих последователей на 100-акровом кусочке земли, чтобы поспорить по ключевым вопросам теологии и показать собственную святость. Как водится, при большом стечении прессы, Зак и Джилл нашли возможность пообщаться со всеми. Один покончил с собой, другой сошел с ума, четверо признали себя шарлатанами, повинились перед последователями и удрали. Семеро повинились, но остались. Четверо ничего не могли сказать, только плакали. Один, которого называли «толстый мальчик», хотя ему перевалило за 40, откусил себе язык. И единственный пастырь, старик, с которым они пришли несколько человек, ни в чем, ни в манерах, ни в поведении не изменился, но в глубокой задумчивости отбыл домой в Теннесси. Теперь известно, что он, будучи телепатом, мог бы вывести на чистую воду Зака и Джилл, но предпочел этого не делать.
Самоубийство, с одной стороны, опечалило Джилл, но, с другой стороны, так уж получилось. Она хорошо знала и презирала этого святого человека и не могла скрыть радости, которую вызвало у нее известие. Прибытие Зака и Джилл в Детройт совпало с ежегодным заседанием совета директоров General Motors. Президент компании, женщина, по рассеянности взяла сигару, что нашла на заднем сиденье Роллса в то утро, хотя обычно курила другую марку, и насквозь пропиталась антилжином. Едва ли кто-то сможет узнать, что произошло в тот день в Святая Святых, в зале заседания совета директоров, куда без соответствующего пропуска не залетела бы и муха, но пресс-релиз доступен каждому, а из него следует, что после 2004 года двигатели автомобилей, выпускаемых General Motors, будут работать на спирте, а не на бензине, а их безопасность и надежность резко возрастут. В Чикаго жертвами Зака и Джилл стали известный богатый риэлтор-подрядчик и все его прирученные инженеры, экологи, адвокаты и разнообразные эксперты. Произошло это в ходе публичных дебатов, на которых шла речь о перспективном строительстве. Теперь в Чикаго нет лачуг, а риэлтор давно уже занимает пост мэра. В Кливленде им пришлось удовольствоваться продавцом подержанных автомобилей, мастером по ремонту телевизоров, сантехником, автомехаником и доктором философии. В Нью-Йорке они совершенно случайно пересеклись с Мнту Занджи. Белый ренегат в компании 16 новых черных пантер совершил налет на ночной клуб, где выступали Зак и Джилл. Мнту Занджи лично взял сумочку Джилл и выкурил найденную в ней сигару. Зак и Джилл так и не узнали, какую роль сыграли они в его гибели, но вряд ли они скорбели об усопшем. В Бостоне они занимались полицейскими 2 утра и 2 дня, и к отъезду город так и трясло. Тот только не повылазил из всех щелей, но, к счастью, воздействие воздуха и солнечного света быстренько обратило их в прах. В Портленде, штат Мэн, Зак ухитрился встроить канистру с антилжином, открывающуюся в заранее установленное время, в систему кондиционирования самого большого в городе центра социальной помощи. Многие добровольно отказались от пособия на следующий месяц. Ни один из них больше не вернулся и не умер с голоду. Сейчас, правда, там много безработных сотрудников службы социального обеспечения.

0: подошло время возвращаться в Галифакс. Выше перечислены лишь часть заголовков, украшавших газеты в ходе турне Зака и Джилл, но далеко не все, что приключилось с ними. В Квебеке их чуть не раздавил минивэн, обслуживающий прачечные. В Оттаве они только вышли на вечернюю прогулку, как в мотеле, где они остановились, прогремел мощный взрыв. Бомбу заложили в соседний номер. В Торонто на них напали два уличных грабителя, но к тому времени они уже вооружились и сумели отбиться. В Детройте водитель такси внезапно вырулил на разделительную полосу навстречу несущимся на полной скорости автомобилям. В любой автокатастрофе срабатывает закон случайностей. Вот и здесь водитель погиб, а Зак и Джилл отделались синяками да испугом. Они уже поняли, что за ними охотятся, и нашли нестандартный ответный ход. Перестали появляться в залах, где намечались их выступления, но маршрут оставили прежним. Они изменили внешность и добирались до пункта назначения поодиночке. Их усилия не пропали даром. Покушений больше не было, и лишь в Нью-Йорке, где они решили все-таки выступить, на них напал Мтузанджи со своими пантерами. Но они пришли к выводу, что нападали не на них, а на клуб. Тем не менее, они призадумались и арендовали студию видеозаписи, где и провели вдвоем несколько часов до отъезда. По дороге в Бостон каждый перебирал в памяти друзей, которым можно было доверять. В городе они встретились в почтовом отделении на Тремонт-стрит и в течение часа надписывали адреса на специальных бандеролях для видеокассет. В каждую бандероль, помимо видеокассеты, они упаковали 500 доз антилжина. Сами они еще не пробовали антилжин, но уже приняли решение прикоснуться к миру правды по прибытии в Галифакс. И не где-нибудь, а в Скорпионе, в той самой комнате отдыха, где умер Уэсли. Клуб давно закрылся. Финниган и Шэдоу заперли двери и уехали на двух последних машинах, что оставались на автостоянке. Но они выждали еще добрый час. Ночь стояла прохладная. Лишь изредка с других улиц доносились скрип тормозов да какие-то крики. Луны не было, небо заволокло облаками. Зака и Джилл окутывала непроглядная темнота. Они ждали не какого-то сигнала или знака, а состояния души, которое подсказало бы им, что да, уже пора. Они поняли это одновременно, без слов. Связывающие их узы были крепче, чем у большинства семейных пар. Месяц они прожили вместе под страхом смерти, а теперь могли никуда не спешить. Они поднялись из-за мусорного контейнера, кошачьей походкой прокрались к зданию, спустились по лесенке, ведущей в двери комнаты отдыха. Как и все артисты, регулярно выступавшие у Финнигана, они знали, как открыть замок и проделали это без лишнего шума. Как только за ними закрылась дверь, Джилл глубоко вздохнула и шумно выдохнула. Здесь все и началось. Турне завершено. Круг замкнулся. Зак огляделся в темноте. Судя по запаху, сегодня здесь играла «Звездная земля». Джилл хихикнула. «Они по-прежнему лопают соевые бобы. Зак, а нельзя зажечь свет?»
1: «Окон нет, да вот дверь прилегает неплотно. Я бы обошелся без света, крошка».
0: «А как насчет свечи?»
1: «Годится. Давай-ка разберемся. Так, звездники наверняка хоть одну оставили. Даже две». Он щелкнул зажигалкой, зажег обе свечи.
0: Комната сразу расширилась, и после месяца разлуки показалась им близкой и родной. Словно они пришли домой. А вот и то место, где упал Уэсли Джордж.
1: «Если твой дух здесь, Уэсли, можешь спать спокойно, дружище», — ровным голосом произнес Зак. «Мы тебя не подвели и сами готовы вступить в мир правды. Тебя они убили, но остановить нас не смогли».
0: «Спасибо тебе, Уэсли», — после паузы добавила Джилл, повернулась к Заку. «Ты знаешь, у меня такое ощущение, что мне антилжин уже и не нужен».
1: «Я знаю, крошка, знаю. Мы с каждым днем все честнее друг с другом, так что лжи в нас почти и не осталось. Наверное, я знаю тебя лучше, чем любого другого человека, не говоря уже о женщинах. Но решение мы приняли, и я не уверен, хватит ли у меня духу отказаться от антилжина».
0: «Я тебя понимаю. Пошли. Уэсли ждет».
1: Вместе, рука в руке по прожженному сигаретами ковру, они направились к тому месту, где лежал когда-то Уэсли Джордж. Их шаги шепотом шелестели в комнате со звуконепроницаемыми стенами, затем стих и шепот.
0: «В ту ночь дверь была открыта», — выдохнула Джилл.
1: «Да», — согласился Зак. Повернул рукоятку, распахнул дверь и вскрикнул от удивления и испуга. В 10 футах на сцене сидел мужчина, скрестив ноги перед собой. Зак сразу узнал его в слабом отблеске свечей. «Финниган!» — облегченно воскликнул он. «Господи, как же ты меня напугал! Я же собственными глазами видел, как ты уехал час тому назад!»
0: «Не уехал», — ответил владелец клуба. Среднего роста, широкоплечий, с обширной лысиной в обрамлении вьющихся волос. «Тебе показалось...»
1: «Похоже на то. Извини, что залезли в твою берлогу. У нас тут есть одно дельце. Потом бы мы тебе сказали».
0: «Это точно».
1: За спиной Зака послышался шум. Он быстро обернулся к Джилл.
0: Шумела не Джилл.
1: Зак услышал звук открывающейся входной двери. Переступив порог, Сциллер поднял кольт с глушителем на стволе. Зак вновь посмотрел на Финнигана. В правой руке владелец клуба держал «Магнум 357».
0: «Я слишком устал», — подумал Зак. «Чертовски устал и потерял бдительность».
1: «Извини, Джилл», — вырвалось у него. Он не отрывал взгляда от Финнигана. «Я агент Конфедерации, имеющий право действовать как в американском, так и в канадском секторе», размеренно, четко выговаривая каждое слово, произнес Финниган. «Последние годы я занимаюсь наркотиками. Вы знаете, кто такие нарки? Так называют сотрудников бюро по борьбе с распространением наркотиков».
0: «Естественно», — согласился Зак.
1: «Для нарка лучшее прикрытие назваться музыкантом».
0: «Совершенно верно», — самодовольно усмехнулся Финниган.
1: «Мне всегда претило мотаться из города в город. Галифакс — один из центров контрабанды. Почему бы не осесть здесь, чтобы товар сам приплыл к тебе в руки? Да при этом еще и можно побаловаться пивком».
0: Сциллер одной рукой копался в рюкзаке Джилл, оставленном у двери, держа на мушке их обоих.
1: «Так как же ты оказался в одной постели со Сциллером?» — пожелал знать Зак. Сциллер же довольно заулыбался, борода его встопорчилась, словно хвост петуха.
0: «Джордж меня раскрыл», — ответил Финниган. «Он знал меня по старым делам. Предупредить вас он просто не успел. После того, как Сциллер замочил его, но не нашел товар, он сразу пришел ко мне».
2: «У Финнигана организация получше», — Сциллер хохотнул. «Больше людей, денег, связей».
1: И Сциллер понимал, что антилжин выводит из игры и нашу контору. Он смекнул, что в данной ситуации наши интересы совпадают. Кому нужен нарк в мире правды? Что ему там делать?
0: «Наверное, это от усталости», — сказал себе Зак. «У меня галлюцинации. Вроде бы Финниган подмигивал ему».
1: Зак искоса глянул на Джилл, не заметил ли та чего. Но Джилл не отрывала глаз от Сциллера, который также смотрел только на нее. Зак вновь взглянул на Финнигана, который вновь ему подмигнул, а затем взмахом левой руки предложил подойти поближе. Зак не шевельнулся, он предпочитал умереть на том самом месте, где умер Уэсли Джордж.
0: «Он решил рискнуть, полагая, что я помогу ему в уничтожении этого наркотика. Что ж, нам не удалось разделаться с вами в Квебеке, Оттаве и Торонто. Потом мы потеряли вас в Портленде, но уже теперь вам никуда не деться».
1: «Вы все равно проиграли», — Джилл перевела взгляд на Финнигана. «Уже поздно. Нас вы можете убить, но антилжин вам уже не уничтожить».
0: «Газетные заголовки забываются», — уверенно заявил Сциллер. «Даже если они маячили перед глазами целый месяц, это ерунда».
1: «Как бы не так». Зак все еще не мог понять, что означают жесты Финнигана.
0: «Мы разослали видеокассеты и антилжин по 30 адресам».
2: «Дилетанты», — пренебрежительно бросил Сциллер.
0: «На что вы рассчитывали?» Он покачал головой. «Если хочется переправить большую партию товара с минимальным риском, кто может тебе в этом помочь?» Он выдержал театральную паузу. «Естественно, почта! Дурачки вы наши!»
1: «Нет!» — одновременно вырвалось у Зака и Джилл.
0: «Да!» — отрезал Финниган, и оба тут же повернулись к нему. «Жучок можно поставить в любом помещении, детки. А уж в этой комнате жучки стояли всегда. Смотрите сами!»
1: Он поднял бандероль для видеокассеты со взломанными печатями. Оба непроизвольно шагнули вперед, вышли на сцену, и тут случилось невероятное. Причина, наверное, заключалась в том, что за последний месяц уровень правдивости в них неуклонно повышался. Подсознательно они стремились к этому, чтобы смягчить удар от первой в их жизни дозы антилжина. Проповедник из Теннесси еще раньше указал в одном из своих выступлений, что все люди – потенциальные телепаты. Но для того, чтобы обрести способность передавать или получать мысли, надо очистить от дерьма коммуникационный центр. А зовется этот центр, как говорил он, подсознанием. Зак и Джилл почистили его основательно. Опять же, они очень любили друг друга и прожили целый месяц под угрозой смерти, а потому уже начали понимать друг друга без слов. Как бы то ни было, лишь на долю мгновения соприкоснулись их руки, и Джилл, которая не видела ни подмигивания Финнигана, ни его жестов, поняла, что сейчас произойдет и что она должна сделать. А Заку стало ясно, что он может не беспокоиться, а Джилл, она сделает все как надо. Сциллер приблизился к ним, они не успевали даже переглянуться. Улыбнувшись, подмигнули Финнигану, после чего Зак метнулся налево, Джилл направо. Сциллер рванулся к сцене, выставив перед собой кольт, не понимая, почему Финниган не стреляет. И тут же прогремел выстрел. Финниган глушителем не запасся. У Магнума 357-го страшная убойная сила. Если пуля с полым наконечником попадает в ногу, гидростатический удар столь велик, что кровь рвет сосуды в мозгу. Сциллер получил пулю в солнечное сплетение. Его отбросило в комнату отдыха, где он рухнул на пол. Грохот выстрела прокатился по музыкальному залу. Чтобы организовать предубедительные псевдопокушения, у вас действительно должны быть большие возможности. Правда, с тем таксистом вы сильно рискнули. Выстрел, небось, услышали, заметил Зак. Только те, кому положено, заверил его Финниган. Только те, кому положено. Зак кивнул. Есть вопрос. Ну, почему ты не убрал оружие?
0: Потому что его не убрали вы, резонно ответил конфедеральный агент.
1: Действительно, Зак держал руку с пистолетом за спиной. Правда, Джилл так и не достала свой заткнутый за голенище. «Мы не раскусили тебя, Эд», — бросила она. «Вот и все. Ты это понимаешь, не так ли?»
0: «Конечно. Я предлагаю забыть прошлое, поехать ко мне и съесть яичницу с ветчиной. Я спою вам песню о плохом Билли и девушке из Кимоски. Думаю...» «Не отвлекайся от главного, Финниган», — оборвал его Зак. «Говори, ты действительно начальник?»
2: Финниган надул щеки. «Еще какой!» В законодательстве конфедерации много дыр, так что я большой человек. Разумеется, для наших целей. Да, боссы у меня есть, в том числе президент и премьер-министр. Я веду такую умную политику, что никто из них меня не опасается, а премьер-министр даже благоволит ко мне. Мне важно, чтобы вы знали, каким я пользуюсь влиянием. Это поможет вам поверить и остальному.
1: Затянувшуюся паузу прервал Зак. «Мы тебя слушаем». Финниган оглядел темный музыкальный зал, столики, стойки с погашенными юпитерами, сцену, заваленную усилителями, микшерами, динамиками, рояль, светящуюся красным табличку над дверью с надписью «Выход». Глубоко вздохнув, заговорил. «Вы когда-нибудь задумывались, почему человек берется за такую работу, как моя?» «Он берется за нее, потому что кто-то должен ее делать, а он видит, что выполняет ее некий мясник, изображающий Джеймса Бонда, которому абсолютно безразличны судьбы конкретных людей. Вам это понятно?» «Я ненавидел эту работу точно так же, как ненавидел его, но осознавал, что в этом мире без нее не обойтись. Кто-то просто обязан ее выполнять. Я решил, что лучше меня с этим никому не справиться. Поэтому я заставил Джеймса Бонда выйти на пенсию и занял его место». Работа эта грязная, и сохранить руки в чистоте мне не удалось, но кто-то же должен был все это делать. Кое о чем мне не хочется даже вспоминать, но много я сделал и хорошего, а главное, я прилагал все силы, чтобы быстро пришли те времена, когда моя нынешняя работа останется невостребованной. 10 лет я нес эту ношу без всякой надежды. Без всякой надежды на то, что не придется скидывать ее на плечи другого. На Рождество я выхожу в отставку. Обрету свободу, полную свободу. Я так счастлив, что я могу пойти на кладбище, вырыть старину Уэса и расцеловать его выслевшие губы. Я буду так счастлив, что сейчас просто обязан уговорить вас не убивать меня. Моя работа завершена. Никто не знает об этом, кроме вас и меня, но с наркотиками покончено. И чтобы отблагодарить вас и Уэса, я намерен использовать данные мне власти влияния и оберегать вас от смерти, пока антилжин не покорит мир.
3: Как же?
1: мне понравилась ваша идея, поэтому бандероли на самом деле дошли до адресатов. Но сначала я стер видеозапись, оставив только звуковой ряд. Вас услышат, но не увидят. Разумеется, компьютер быстро в этом разберется. Все получатели ваши друзья, но какое-то время мы выгадаем. Для чего? Время, чтобы уйти в подполье. Почему бы вам на 6 месяцев не стать писателем и его женой где-нибудь в Колорадо? Перекрасим Зака в блондина. Этот цвет ему к лицу. Финниган. В голосе Зака звучала бесконечная усталость. Все это очень интересно. Но ты должен понимать, в каком мы положении. Или ты доказываешь, что сказанное тобой не просто слова, или нам придется стрелять. Да чего вы тянете время, взорвался Финниган. У вас же есть товар, дайте мне попробовать. Зак и Джилл задумались. «И как же мы это сделаем?» – спросила, наконец, Джилл. «Направьте на меня пистолеты». Зак и Джилл вытаращились на него. «Да скорее, черт побери, пока только оружие может заставить нас доверять друг другу. Так уж устроен этот мир. Дуло к виску, если ты опасаешься обмана или предательства. Направьте на меня пистолеты, и не пройдет и часа, как мы двинемся к новой правдивой жизни. Скорее!» – проревел он. С неохотой Зак и Джилл подняли оружие. Второй рукой Джилл достала из кармана брюк пузырек с навернутой пробкой. Медленно, осторожно двинулась на Финнигана. Когда их разделяло 3 фута, она увидела, как ширится улыбка Финнигана, услышала смешок Зака, потом начала смеяться сама. Действительно смешно. 3 человека, смотрящих друг на друга в прорезь прицела. И тут же, как по команде, все 3 отбросили оружие и захохотали во весь голос. Держась за бока, они смеялись и смеялись, пока не повалились на пол. Продолжали смеяться и лежа, потом сидя, молотя кулаками по полу. Потом приходили в себя, жадно ловя ртами воздух. И, наконец, Джилл отвернула пробку и перевернула пузырек вверх дном над вытянутыми пальцами всех 3. Каждый облизал свой палец, и с этого момента все пошло путем, безо всякого преувеличения. Начало одного обычно есть конец чего-то другого. Так было, есть

Далее нас ждет еще один рассказ. На этот раз Айзека Азимова под названием «Движущая сила».

Земля превратилась в огромный парк. Всю сушу покрывала буйная растительность. На борту пассажирского лайнера «Луна-Земля» Лут Ансония мрачно наблюдал, как медленно увеличивается диск планеты. Длинный выступающий нос придавал печальное выражение его лицу, но сейчас это полностью соответствовало настроению молодого ученого. Прежде Лу никогда не покидал Землю на столь длительный срок, и предвкушение не слишком приятного периода адаптации не улучшало его состояние, хотя не это служило причиной той грусти, что охватывало Лу по мере приближения к родной планете. Издали, пока Земля оставалась огромным, сверкающим в солнечных лучах шаром в белых пятнах облаков, она сохраняла свою первозданную красоту. Казалось, ничто в ней не изменилось с тех пор, как 300 миллионов лет назад жизнь впервые выкарабкалась из моря и двинулась по суше, чтобы завоевать ее. И только когда корабль приблизился к атмосфере, стало заметным влияние человека на земную растительность. Девственной природы больше не существовало. Леса стояли стройными рядами, и на каждом дереве чьи-то заботливые руки повесили табличку с указанием породы и места происхождения. Злаки на полях росли и менялись в строгом соответствии с законами севооборота, подкормка растений и прополка осуществлялись автоматами, учитывались и немногие оставшиеся домашние животные, и Лу подозревал, что известно даже число травинок. Дикие животные были так редки, что встреча с каким-то из них становилась сенсацией. Даже насекомых поубавилось, а крупные млекопитающие сохранились лишь в национальных парках, число которых неуклонно сокращалось. Почти исчезли кошки. Более современным считалось держать дома белку. Следует внести поправку. Уменьшился лишь животный мир Земли. Общая масса живых организмов не изменилась, но ее большую часть, почти три четверти, составляли представители одного вида – Homo sapiens. И несмотря на все усилия, прилагаемые, во всяком случае, на словах Всемирным бюро экологии, эта часть из года в год медленно, но неуклонно возрастала.

0: Сейчас, впрочем, как и всегда, Лу думал об этом со все возрастающим чувством потери. Присутствие человека не бросалось в глаза. Даже теперь, когда корабль делал последние витки вокруг планеты, он не видел и следа цивилизации. Гигантские расползающиеся города исчезли. С большой высоты среди густой растительности еще можно было различить лучи старых автострад, но вблизи они стали невидимы. Человечество, миллиарды людей с их городами, машинами, энергетическими станциями, транспортными тоннелями ушло под землю. Использование солнечной энергии позволило забыть страх перед голодом или недостатком тепла. Приближаясь к планете, Лу с волнением думал, что ждет его на Земле. Сегодня, после долгих месяцев неудач, он добился личной встречи с Адрастусом, ставшей его последней надеждой. Ино Адрастус возглавлял Всемирное бюро экологии. Мало кто знал о функциях этой организации, да и вообще о ее существовании, но в действительности Адрастус занимал самый важный пост на Земле, потому что бюро контролировало все. Именно об этом и говорил Ян Марли, удобно устроившись в кресле перед столом Адрастуса.
1: «Клянусь своими книгами, это самый важный пост на Земле. Об этом я и хочу написать».
0: Адрастус пожал плечами. Его приземистая фигура, каштановые с сединой волосы и светло-голубые глаза, окруженные паутинкой морщинок, уже не один десяток лет были неотъемлемой частью административной машины. Он возглавлял бюро экологии с начала его существования. Для тех, кто его знал, слова «Адрастус» и «экология» были синонимами.
2: «По правде говоря, едва ли я что-то решаю», — заметил он. «Директивы, которые я подписываю, в действительности принадлежат не мне. Я их подписываю лишь потому, что подпись компьютера вызвала бы трудности психологического характера. Вы же понимаете, что только компьютеры могут выполнить предварительную работу. Ежедневно бюро переваривает невероятное количество информации. Данные поступают со всех концов земного шара и касаются не только рождения и смерти людей, миграции населения, производства и потребления, но и любых изменений в животном и растительном мире, не говоря уже о состоянии основных компонентов окружающей среды – воздуха, океана и почвы. Вся информация классифицируется в банках памяти, откуда мы и получаем ответы на все наши вопросы».
1: «Так ли уж на все?»
0: – спросил Марли, пристально посмотрев на Адрастуса.
2: «Мы научились не беспокоить компьютеры вопросами, не имеющими ответа», — улыбнулся тот.
1: «И в итоге экологическое равновесие».
2: «Совершенно верно, но равновесие особое.
0: Видите ли, равновесие поддерживалось в течение всей истории нашей планеты, но сохранялось оно лишь благодаря катастрофам. Каждый раз после периода временной неустойчивости экологическое равновесие достигалось голодом или эпидемиями, резким изменением климатических условий. Теперь каждодневные контроли и внесение соответствующих корректив позволяют нам пресекать развитие опасных тенденций. Таким образом, мы поддерживаем равновесие, избегая катастроф».
1: «Именно вам, господин Адрастус, принадлежит фраза «движущие силы человечества, сбалансированная экология».
2: «Говорят, что это так».
1: «А ведь именно ее я читаю на стене у вас за спиной».
2: «Мои только первые три слова», — сухо ответил Адрастус. На световом табло над его головой ярко горели слова

0: Слава богу, что у нас есть Луна, иначе все эксперименты пришлось бы проводить на Земле, а нам и без того хватает хлопот.
1: Вы имеете в виду эксперименты с радиоактивными веществами?
0: Не только.
2: Едва подавляемое волнение и предчувствие беды отражались на лице Лу.
3: «Я рад, что мне представился случай встретиться с вами, господин секретарь», — начал он.
0: «Очень жаль, что это не произошло раньше», — ответил Адрастус. «Я получил превосходные отзывы о вашей работе. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Ян Марли, писатель. Надеюсь, он нам не помешает».
2: Лу мельком взглянул на писателя, кивнул и тут же повернулся к Адрастусу.
3: «Господин секретарь!»
0: «Присядьте», — прервал его Адрастус.
2: Лу, довольно неуклюже, еще не привыкнув к земной гравитации, сел в кресло и продолжил.
3: «Господин секретарь, я обратился к вам лично по поводу моего проекта».
0: «Я знаю, о чем вы говорите. Компьютеры ознакомились с его содержанием. Проект отклонен».
3: «Да, поэтому я попросил меня принять».
0: Адрастус улыбнулся и покачал головой. «Вы ставите меня в неловкое положение. Неужели вы рассчитываете, что я найду в себе смелость отменить их решение?»
3: «Но вы должны это сделать!» — с жаром воскликнул Лу. «Я специалист в области генной инженерии».
0: «Я знаю».
3: «Пусть сегодня», — продолжал Лу, не слушая Адрастуса, — «она лишь придаток медицины, но ее возможности гораздо шире».
0: «Меня удивляют ваши слова. Вы же получили медицинское образование, и ваши работы в этой области широко известны. Мне говорили, что года через два ваши исследования позволят покончить с диабетом».
3: «И что из того? Излечение диабета приведет лишь к снижению уровня смертности и к увеличению численности населения на Земле».
0: «Мне известна такая точка зрения».
3: «Но ведь вы думаете не иначе, господин секретарь. Вы писали об этом в своих работах, и любому мыслящему человеку, а вам тем более, ясно, что происходит. Перенаселение означает ухудшение условий существования, а приспособление к новым условиям будет происходить за счет ограничения личных интересов каждого».
0: «Вы долго репетировали эту речь, мистер Тансония?»
2: Лу слегка покраснел.
3: «К тому же виды и численность животных и растений, кроме тех, что идут нам в пищу, неуклонно сокращаются. С каждым годом экологическая система становится все проще».
0: «Но она остается в равновесии».
3: «Да, теряя при этом разнообразие и краски. И мы даже не знаем, насколько хорошо это равновесие. Мы принимаем его лишь потому, что ничего не можем предложить взамен».
0: «А что вы хотели бы предложить?»
3: «Спросите компьютер, который отклонил мой проект. Я хочу начать широкую программу исследований по генной инженерии, основанную на использовании генного фонда животного и растительного мира. На этой основе я хочу получить новые виды, прежде чем окончательно исчезнут старые».
0: «И с какой целью?»
3: «Чтобы создать искусственные экосистемы на основе растительных и животных видов, отсутствующих в природе».
0: «Что же вы в итоге получите?»
3: «Не знаю. Если бы я мог предсказать результат, эту работу не стоило бы и затевать. Но зато мы выясним, что движет экосистемой. Пока же мы взяли то, что дала нам природа, затем все погубили и разрушили, и теперь приспосабливаемся к оставшемуся. Почему бы нам не создать что-то самим и не изучать свое творение?»
0: «Вы предлагаете строить экосистему вслепую, надеясь на случай?»
3: «Наши знания не позволяют идти другим путем. Генная инженерия полагает, что в основе развития лежит случайная мутация. Применительно к медицине такая случайность должна сводиться к минимуму, так как в каждом исследовании требуется определенный результат. Я же хочу максимально использовать элемент случайности».
0: Адрастус на мгновение нахмурился. «И где вы собираетесь создать такую экосистему? Что если она соприкоснется с существующей на Земле и приведет к нарушению последней? Этого мы не можем позволить».
3: «Я намерен проводить эксперименты на астероидах. К этому выводу я пришел уже после того, как проект передали на заключение компьютеров. Быть может, это обстоятельство изменило бы их решение. Используем несколько небольших астероидов. Создадим на каждом из них нормальные условия существования, снабдим их источниками энергии и, наконец, заселим каждой группой растений и животных, способных образовать замкнутую экологическую систему. Посмотрим, что из этого выйдет. Если система окажется нежизнеспособной, постараемся понять причину, исключим или, скорее всего, что-то добавим или изменим соотношение различных видов. Мы создадим прикладную экологию, науку по сложности и значимости, превосходящую генную инженерию».
0: «Но какая от всего этого будет польза?»
3: «Вероятно, трудно назвать что-то конкретное, но разве можно утверждать, что пользы не будет? Увеличится наши знания в той области, где они нам особенно необходимы».
0: Лу указал на горящие над Адрастусом слова.
3: «Это же вы сказали. Движущие силы человечества, сбалансированная экология. Я предлагаю провести экспериментальные исследования экологической системы в целом, которые ранее не проводились».
0: «Сколько вам нужно

0: астероидов. Лу заколебался.
1: 10!
0: И с возрастающим возбуждением добавил.
1: Для начала!
0: «Берите 5», — сказал Адрастус, пододвинул к себе проект Лу и, зачеркнув заключение компьютера, быстро написал свое решение.
2: «Вы и теперь, отменив заключение компьютера, станете утверждать, что являетесь лишь высокопоставленным клерком?» — спросил Марли после ухода Лу. «Вы действительно полагаете, что предложение молодого человека заслуживает внимания?»
0: «Я в этом не убежден. Вряд ли что-нибудь получится. Проблема настолько сложна, что, несмотря на весь его энтузиазм, для получения значительного результата потребуется гораздо больше средств, чем имеется в нашем распоряжении».
2: «Да вы в этом уверены?»
0: «Так считает компьютер. Поэтому он и отклонил проект».
1: «Тогда почему же вы отменили это решение?»
0: «Потому что я, да и весь наш общественный институт... существуем для того, чтобы сохранить нечто гораздо большее, чем экологическое равновесие».
3: Марли наклонился вперед.
2: «Простите, я что-то не понимаю».
0: «Дело в том, что вы неверно цитируете сказанное мною много лет назад. В свое время я сказал две фразы, которые потом трансформировались в одну, а возможность вновь разделить их мне уже не представилась. Вероятно, человечество не желает принять их в истинном виде».
2: «То есть слова «движущие силы человечества, сбалансированная экология» принадлежат не вам?»
0: «Совершенно верно. Я говорил, главная потребность человечества — сбалансированная экология».
2: «Но у вас за спиной написано «движущие силы человечества»?»
0: «Это начало второго предложения, которое люди отказываются повторить, но я никогда не забуду. Движущие силы человечества — дух творческой неудовлетворенности. Я отменил решение компьютера не ради экологии. Она нужна нам лишь для того, чтобы жить. Я отменил его, чтобы сохранить жажду созидания и творческий дух этого юноши. Перестав творить, человек перестает быть человеком. Сохранить дух творчества гораздо важнее, чем просто существовать». Марли встал.
2: «Господин секретарь, я подозреваю, что вы не случайно выбрали время для интервью. Вы хотели, чтобы я опубликовал ваши слова, не так ли?»
0: «Будем считать», — улыбнулся Адрастус, — «что я просто хотел восстановить истину».

0: Вы слушали рассказ Айзека Азимова «Движущая сила» в переводе с английского В. Вебера. Открывает наш сегодняшний эфир рассказ Чарльза Стросса «Бродячая ферма». Стояло ясное прохладное мартовское утро. По небу на юго-востоке навстречу восходящему солнцу тянулись разноцветные полосы, напоминавшие конские хвосты. Джо сидел на водительском месте старого трактора-погрузчика, с помощью которого чистил стойло. Слегка передернувшись, Джо нажал на стартер. Как и его хозяин, погрузчик знавал лучшие дни, но прежние владельцы обращались с ним гораздо хуже, чем Джо. Затарахтел дизельный двигатель, из выхлопной трубы вылетело облако густого голубоватого дыма. Джо ни о чем не думал, просто включил передачу, поднял передний ковш и начал поворачивать его в сторону открытых дверей хлева, когда заметил на дороге бродячую ферму. «Черт побери!» – выругался Джо. Двигатель со страшным скрежетом заглох. Джо еще раз взглянул на дорогу, потом вылез из трактора и побежал к кухонной двери, находившейся с боковой стороны фермерского дома. «Мэдди!» – выкрикнул Джо. О переговорном устройстве, прикрепленном к свитеру, он и думать забыл. «Мэдди, идет ферма!»
1: «Джо, это ты? Ты где?»
0: Раздался в глубине дома приглушенный голос Мэдди. «А ты где?» – прокричал он в ответ.
1: «В туалете!»
0: «Черт побери!» – снова повторил Джо. «Только бы не та, которая была тут в конце прошлого месяца!» Мысли его прервал звук спускаемой воды. Потом он услышал, как Мэдди идет вниз по лестнице. Вот она уже на кухне.
1: «Где же ферма?» – спросила Мэдди.
0: «Там, в четверти мили от нас на дороге».
1: «Точно», —

0: волосы растрепаны, глаза злые. Вот ведь прервать в самый неподходящий момент. Мэдди накинула поверх рубашки теплую зеленую куртку.
1: Ты открыл шкаф?
0: Я подумал, ты захочешь первая поговорить с ней.
1: Точно. Если это та самая, что пряталась в подлеске у пруда Эдгара, мне необходимо кое-что у нее выяснить.
0: Джо даже головой покачал от удивления, но пошел открывать шкаф, стоявший в дальней комнате.
1: «Бери дробовик и к нам на территорию ее не пускай!» — выкрикнула ему вдогонку Мэдди. «Я сейчас!»
0: Джо кивнул сам себе, осторожно взял винтовку 12-го калибра и заранее заряженный магазин. Беспорядочно замигали лампочки самопроизвольной проверки винтовки, но заряжена она была нормально. Джо перебросил винтовку через плечо, аккуратно закрыл шкаф и вышел во двор, чтобы встретить непрошенного гостя. Ферма остановилась на дороге у Армитидж Энда, присела и принялась жужжать и щелкать. Джо внимательно наблюдал за ней из-за деревянных ворот, крепко сжимая в руках винтовку. Ферма среднего размера, что-нибудь с полдюжины человеческих компонентов. Приличный коллектив. Живет уже, вероятно, по собственным законам и с трудом общается с людьми из внешнего мира. Под кожистой черной оболочкой Джо угадывал очертания внутренних структур, цитоклеточных макроагрегатов, и все это хаотично сжималось и расширялось, беспокойно шевелилось. Хотя ферма была всего лишь подростком, по размеру она не уступала старинному тяжелому танку и занимала всю дорогу, подобно некоему апатозавру. Пахло от нее дрожжами и бензином. У Джо было неприятное ощущение, что ферма тоже за ним наблюдает.
1: «Черт побери, у меня совсем нет времени заниматься этой ерундой», — пробормотал он.
0: В стойлах, куда он предполагал загнать небольшое стадо клонированных коров-пауков, пасущихся сейчас на северном пастбище, навоза по колено. Пока он здесь дрожит на холоде, трактор тоже остывает. А Мэдди, которая должна все уладить, не идет и не идет. Стадо, конечно, небольшое, но он больше и не потянет, да и земли не хватит. Биофабрикатор, стоящий под навесом, быстрее справляется со своей задачей сборки млекопитающего скота, чем Джо успевает их накормить и продать под честным лозунгом «Выращены вручную, не в чане». «Что тебе от нас нужно?» — выкрикнул он спокойно жужжащей ферме.
1: «Мозги, свежие мозги для младенца Иисуса», — мягким контральто проворковала ферма, перепугав Джо чуть не до смерти. «Купите мои мозги!»
0: В задней части фермы показалось с полдюжины предметов, похожих на кочаны цветной капусты, но они тут же застенчиво скрылись из виду. «Нам тут не нужны никакие мозги», — упрямо ответил Джо, а пальцы его, сжимавшие курок, побелели от напряжения. «И такие, как ты, нам тут не нужны. Убирайся!»
1: «Я полуавтоматическая деревообрабатывающая машина с 9 ногами», — продолжала ворковать ферма. «Направляюсь с миссией любви на Юпитер. Купите, пожалуйста, мои мозги!»
0: Сверху показались 3 любопытных глаза на длинных ножках.
1: Ох.
0: Но тут появилась Мэдди, и Джо вздохнул с облегчением. Мэдди когда-то удалось тайком провести домой свои старые боевые доспехи после миротворческой миссии в Месопотамии 20 лет тому назад. А сама она умудрилась ни капли не располнеть, и сейчас надела именно этот наряд. При ходьбе левое колено сильно скрипело, но не так уж часто приходилось ей облачаться в доспехи, только для того, чтобы отпугнуть незваных посетителей.
1: «Ты!»
0: Мэдди подняла свою почти прозрачную руку и ткнула пальцем в сторону фермы.
1: «Убирайся с моей земли! Немедленно!»
0: Джо тут же вскинул винтовку и нажал на селекторе кнопку автоматического режима. Конечно, это далеко не Мэдди в ее доспехах, но все же. Ферма горестно заухала.
1: «Почему вы меня не любите?»
2: «Убирайся с моей земли!» — так громко закричала Мэдди, что даже Джо попятился. 10 секунд! 9! 8!
0: На руках Мэдди выдвинулись в сторону кольца. Доспехи кряхтели и тужились. Столько времени ими никто не пользовался. Но все же готовили к действию магнитную пушку.
1: «Ухожу, ухожу!»
0: Ферма поднялась и попятилась.
1: «Не понимаю. Я лишь хотела освободить вас, чтобы вы сами могли исследовать Вселенную. Никто не хочет покупать у меня свежие фрукты, овощи и мозги. Что происходит с миром?»
0: Они подождали, пока ферма не исчезла за поворотом на холме. Первая опустила руки Мэдди. Кольца сложились и исчезли в рукавах ее доспехов, которые теперь из эфирно-прозрачных стали нейтрально-оливковыми. Опасность миновала. Джо убрал дробовик и произнес: «Негодяйка!»
1: «Чертова дрянь!»
0: Вид у Мэдди был изможденный.
1: Нахальная ведь какая!
0: Джо видел, что лицо у Мэдди бледное и уставшее, кулаки сжаты. Впереди еще одна ночь с кошмарами, это уж точно.
2: Ограда! Весь последний год они постоянно возвращались к этой теме. Необходимо натянуть колючую проволоку вокруг небольшого метанового заводика и подвести к ней электричество от базисной электростанции.
1: Да, наверное, пора.
0: Мэдди не очень-то одобряла идею поджаривать прохожих без предупреждения. Единственное, что могло ее убедить, это перспектива нашествия бродячих ферм.
1: «Помоги мне снять это, и я займусь завтраком», — сказала она.
2: «Мне надо чистить стойло», — запротестовал Джо.
1: «Это может подождать. Сделаешь после завтрака», — дрожащим голосом произнесла Мэдди. «Ты мне нужен».
0: «Окей», — кивнул Джо. Выглядела она плохо. Со времени последнего серьезного срыва прошло несколько лет, но уж если Мэдди говорит «ты мне нужен», то лучше не оставлять ее одну. Скорее всего, опять придется трудиться в поте лица с биофабрикатором и загружать в новое тело ее запасные программы. А это всегда непросто. Джо взял ее под руку и повел в сторону кухни. Они почти дошли, когда он вдруг остановился.
1: «Что такое?» — спросила Мэдди.
0: «Что-то я давно не видел Боба», — медленно произнес Джо. «Я отправил его выпустить коров после дойки на северное пастбище. Ты не думаешь, что...»
1: «Можем проверить из комнаты управления», — устало ответила Мэдди. «Ты правда волнуешься?»
2: «Когда в округе бродит эта штука? А как по-твоему?»
1: «Боб хороший рабочий пес», — неуверенно сказала Мэдди. «Она не может причинить ему вреда. С ним все будет в порядке, надо просто позвать его».
0: Джо помог Мэдди снять доспехи, потом она еще долгое время приходила в себя. Наконец они позавтракали. Яйца от своих несушек, домашний сыр и тосты, рожь для выпечки которых они брали в коммуне хиппи, находившейся на другом конце долины. На кухне с каменным полом было тепло и уютно. Дом уже давно разваливался, но они вместе приводили его в порядок последние 20 лет. Единственное, что в долине невозможно было вырастить, это кофе. Его приходилось покупать на стороне. Зерна неприхотливого генномодифицированного штамма росли подобно щетине лица подростка на холмах Кабрери. Говорили за завтраком мало. Джо вообще был неразговорчив, а Мэдди в данный момент не хотела ничего обсуждать. Так она чувствовала себя спокойнее. Они много лет прожили вместе и прекрасно могли понимать друг друга без слов. Радио на подоконнике напротив чугунной плиты было отключено, и телевизор, висевший на стене рядом с холодильником, тоже. Завтрак был самым спокойным временем. «Собака не отвечает», — заметил за кофе Джо.
1: «Он хороший пес».
0: Мэдди неуверенно взглянула в сторону ворот.
1: «Боишься, что он сбежит на Юпитер?»
0: «Он был со мной у навеса». Джо взял тарелку, отнес ее в раковину и включил горячую воду. «Я убрал там все и послал его отвезти стадо на пастбище, пока я прочищу стойло». Он встревоженно выглянул в окно. Трактор-погрузчик стоял перед открытыми дверьми хлева, словно единственная преграда, вползающая оттуда огромной кучей навоза, соломы и силоса, скопившейся за всю суровую холодную зиму. Мэдди тихо отстранила его и взяла с подоконника одну из раций, которые были включены в зарядное устройство. Рация что-то пропищала и пощелкала.
1: «Боб, возвращайся домой. Все».
0: Она нахмурилась.
1: «Наверное, он снова потерял наушники».
0: Джо поставил мокрые тарелки в сушилку. «Я буду убирать навоз. Хочешь отправиться на поиски Боба?»
1: «Да, пойду».
0: Мэдди улыбнулась. Можно было представить, как достанется псу, когда она его найдет. Но Боб не очень-то обращал внимание на ругань. С него все было как с гуся вода.
1: «Сначала надо посмотреть камеры».
0: Она включила старый телевизор, и на экране появились нечеткие изображения огорода, внутреннего двора, навеса для сена, северного пастбища, восточного пастбища, главного поля, рощи. Она все еще возилась с системой наблюдения усадьбы, а Джо уже снова уселся на трактор и завел мотор. На этот раз никакого облака черного дыма. Он вывозил навоз из стойла по четверть тонны за раз, складывал в большую кучу и в результате почти забыл об утреннем непрошенном визите. Почти.
2: Дело шло к полудню, над трехметровой навозной кучей гудели мухи, а вокруг стоял убийственный запах, но зато стойла были вычищены. Теперь можно было промыть все водой из шланга и подмести метлой. Джо уже собирался перевести кучу в ферментационные емкости, вырытые в земле за домом, и тут увидел, что к нему по тропинке спешит Мэдди. На ходу она качала головой, и Джо сразу понял, что-то произошло. «Боб?» – выжидательно начал он.
1: «С Бобом все в порядке. Я оставила его с дробовиком следить за козами».
2: На лице у Мэдди было очень странное выражение.
1: «Но вот ферма...»
2: «Где?» Джо уже шел вслед за Мэдди.
1: «Устроилась в лесу у ручья», — кратко ответила Мэдди. «У самой ограды».
2: «Но ведь не за ней».
1: «Она пустила корни. Ты понимаешь, что это значит?»
2: «Я не...» Джо наморщил лоб. «Ох...»
1: «Именно, ох...»
2: Она взглянула на строение, стоявшее между домом и лесом в нижней части усадьбы. Если бы взглядом можно было убить, то ферма бы уже тысячу раз погибла.
1: «Она собирается остаться тут на лето, Джо, и будет расти на нашем участке или почти на нем. А ты помнишь, куда она собирается, когда вырастет? На Юпитер!»
2: «Черт бы ее побрал!» — еле выдавил Джо. Он только теперь понял всю сложность положения. «Надо что-то делать».
1: «Я не о том», —
2: ответила Мэдди, но Джо уже направлялся к двери. Она посмотрела ему вслед и покачала головой.
1: «И почему я вообще застряла тут?» —
2: спросила Мэдди, но плита ей ничего не ответила. Деревня Дальний Чезуик находилась в 4 километрах от Армитидженда. Вдоль ведущей к ней дороги стояли в основном разрушенные дома, сломанные сараи, простирались заросшие сорняками поля с полуразвалившимися оградами. Первая половина 21 века не способствовала успешному развитию британского агробизнеса, а если учесть снижение численности населения и, как следствие этого, огромное количество опустевшего жилья, можно представить, в каком состоянии находилось сельское хозяйство. Люди, бросившие работу в городах в 40-е и 50-е годы, выбирали понравившиеся им старые фермерские дома и усадьбы и переселялись в них. Они жили в покинутых домах, сажали огороды, заводили скотину, учились сами строить и вести хозяйство. А спустя еще одно поколение в какой-нибудь пустынной местности, где и машины-то уже не ездили, можно было наткнуться на особняк, достойный настоящего сквайра. Правда, говорить о смене поколений можно было лишь относительно, потому что детей почти не было. На планете отмечался резкий демографический спад, с которым не могли справиться даже колонии по воспроизводству потомства. Семейные пары в большинстве своем были бездетными. В этом смысле Джо и Мэдди ничем не отличались от других, но вот в остальном... Мэдди в свое время служила в составе миротворческих бригад, и теперь, как следствие той работы, ночные кошмары, отвращение к алкоголю и общению с людьми. Что касается Джо, ему очень нравилось жить в усадьбе. Он ненавидел города, ненавидел интернет, ненавидел все новое. Больше всего на свете он ценил спокойную жизнь. Хряк и Хрюшка на окраине Дальнего Чезуика был единственным пабом в радиусе 10 километров, а для Джона, грузившегося пивом, так и вообще единственным. К тому же в пабе обсуждались все местные сплетни. Этому в немалой степени способствовало и то, что старушка Бренда не разрешала проводить в паб электричество, не говоря уже о радио или телевидении. Дело было не в особом случае технофобии, просто раньше Бренда служила атакующим хакером Европейского защитного корпуса. Джо остановился у стойки. «Пинту пива?» – спросил он. Бренда взглянула на него, кивнула и снова стала загружать посуду в старинную посудомоечную машину. Наконец достала с полки чистый стакан и поставила его под пивной кран.
3: «Говорят, у вас проблемы с фермой», – как бы, между прочим, заметила она, качая насос.
2: «Ага». Джо уставился на стакан с пивом. «Кто говорит?»
3: «Какая разница?»
2: Она поставила стакан на стойку.
3: «Тебе надо перекинуться словечком с Артуром и Уэнди Крысой. У них тоже в прошлом году ошивалась одна ферма».
2: «Бывает». Джо взял свое пиво.
3: «Спасибо, Бренда».
2: «Как всегда?»
3: «Да».
2: Она снова повернулась к посудомоечной машине. Джо направился в дальний угол, где у холодного очага стояли друг против друга два огромных кожаных дивана. Спинки и подлокотники у них были изорваны многими поколениями полудиких кошек, вечно живших у Бренды.
4: «Арт, Крыса, привет.
2: Как дела?»
3: «Спасибо, нормально».
2: Уэнди Крысе было за 70, но она прошла блокировку гена P53 и превратилась в существо без возраста. Множество седых косичек на голове, слишком большие ноздри и уши, кожа словно высушена на ветру в пустыне. «А
0: Арт был когда-то ее любовником, пока старость не сковала его своими объятиями. Он отказался от манипуляции с генами и выглядел теперь намного старше Уэнди. У них была небольшая усадьба, где они в основном разводили вакцинированных цыплят, да еще незаконно приторговывали по ночам нитратными удобрениями.
3: «Говорят, у вас там проблемы».
0: «Ну да». Джо осторожно глотнул пиво.
3: «Хорошо. У вас когда-нибудь были сложности с фермами?» «Может, и были».
0: Уэнди, искоса прищурившись, посмотрела на него.
3: «Что там у вас случилось?»
0: «У нас объявилась ферма, целый коллектив. Говорит, собирается на Юпитер или что-то в этом духе. И эта негодяйка устроилась в лесу у ручья старика Джека».
3: «Послушай, Юпитер?» «Ну да, туда многие направляются».
0: Арт закивал сознанием дела.
3: «Да, плохие дела», — нахмурилась Уэнди крыса. «А ты не знаешь, многоступенчатые деревья Арам выращивает?»
0: «Деревья?» Джо покачал головой. «Если честно, я не ходил туда и не смотрел. Зачем, черт побери, люди с собой такое вытворяют, а?»
3: «А кому до них какое дело?»
0: Лицо Уэнди расплылось в широкой ухмылке.
3: «Наверное, это все те, кто уже и человеком-то быть перестал».
0: «Она пыталась умаслить нас сначала», — сказал Джо.
3: «Ага, они всегда так делают», — кивал Артур. «Где-то я читал, что они нас не считают больше людьми. Говорят, что мы превратились в набор инструментов и сельхозмашин, представляешь? Поддерживаем якобы пре- и постиндустриальный образ жизни, вместо того, чтобы улучшать наш геном и жить на земле, как повелел нам Господь Бог».
2: «Но как может существо с девятью ногами и глазами на стебельках называть себя человеком?» — возмутился Джо и одним глотком выпил полпинты пива.
3: «Когда-то они были людьми, и, может, из нескольких людей вышла одна ферма».
0: Глаза Уэнди засверкали таинственным блеском.
3: «Лет 30-40 назад у меня был парень, так вот он тоже стал членом ламаркийского клана. Они обменивались генами, как другие обмениваются вещами и всякое тому подобное. Когда-то он был активистом движения за окружающую среду против глобализации и больших корпораций, готовых пожертвовать простыми людьми ради своих доходов. Потом стал генным хакером и увлекся самодостаточным существованием. Я вытолкала его за дверь, когда он примкнул к зеленым и занялся фотосинтезом».
0: «Негодяи», — проворчал Джо. «Именно великие зеленые окончательно уничтожили в начале 21 века агропромышленный комплекс, превратили большую часть страны в опустошенные районы, обреченные на гибель. Из-за них миллионы людей, живших в сельской местности, остались без работы, а теперь они еще отращивали себе дополнительные конечности и мигрировали на Юпитер. Это уже просто нахальство. Да еще наслаждались всем этим. А у вас пару лет тому назад разве не было таких же проблем с фермой?»
3: «Ну да, были», —
0: ответил Арт и крепко сжал в руке кружку пива. «Она ушла», — вслух рассуждал Джо.
3: «Ну да»,
0: — осторожно взглянула на него Уэнди. «Без шума, без выстрелов». Джо посмотрел Уэнди прямо в глаза. «И никаких трупов, да?»
3: «Метаболизм», — ответила Уэнди.
0: Она, кажется, приняла какое-то решение.
3: «Вот так».
0: «Мета...» Джо с раздражением пытался выговорить незнакомое слово. «До того, как попасть сюда, я занимался программным обеспечением, крыса. Прежде чем говорить на своем жаргоне, объясни мне, что значит этот термин».
3: «Ты когда-нибудь задавался вопросом, как этим фермам удается добраться до Юпитера?» — начала Уэнди.
0: «Ну...» — Джо покачал головой. «Ну, сначала они вроде бы выращивают многоступенчатые деревья, как бы ракетные стволы. Потом выбирают подходящее место для летней стоянки, и не дай бог, чтобы это было рядом с вашим домом, потому что когда деревья взлетают, то сгорает все на 100 гектаров вокруг».
3: «Прекрасно», —
0: мрачно сказала Уэнди, сжала пивную кружку двумя руками и припала к краю, стреляя при этом глазами, словно выискивая полицейских агентов.
3: «Давай-ка прогуляемся».
0: Уэнди остановилась у стойки, и старушка Бренда заново наполнила ее кружку пивом. Потом Уэнди провела Джо мимо Спиффи Берг, ходившей в зеленых резиновых сапогах и непромокаемой куртке Барбур, и вывела на улицу. Когда-то здесь была автостоянка, а теперь все пространство за пабом представляло собой заброшенный пустырь. На улице было темно, никакого остаточного светового загрязнения воздуха. На небе был четко виден Млечный Путь и красное облако размером с горошину, орбитальные станции, поглотившие за последние годы Юпитер.
1: «Ты подключен?»
0: — спросила Уэнди. «Нет, а что?» Она достала коробочку размером с кулак, нажала на кнопку сбоку и, дождавшись, когда загорелся зеленый свет, кивнула.
1: «Чертовы полицейские жучки!»
0: «Разве это не...»
1: «Ни о чем не спрашиваю, я не собираюсь отвечать», — улыбнулась Уэнди.
0: «Ага». Джо глубоко вздохнул. Он и сам догадывался, что Уэнди еще та штучка, а тут такое доказательство. Переносная станция местных помех. Сколько бы жучков не было в радиусе 2-3 метров, они все равно ничего не уловят и не смогут передать вышестоящие инстанции, которые призваны пресекать любые заговоры и готовящиеся правонарушения. Пережиток эры интернета, когда энтузиасты-законодатели покусились на право свободно разговаривать в публичных местах, потребовав, чтобы вокруг каждого имеющегося сетевого терминала велся тщательный мониторинг всего сказанного и сделанного, и не думая о том, что спустя несколько десятилетий сетевые терминалы станут вездесущими самовоспроизводящимися роботами размером с блоху. Сама сеть развалилась под воздействием вирусов, но публичный мониторинг остался.
5: «Окей, теперь расскажи мне о метаболизме.
0: Уэнди направилась в сторону поля за пабом.
1: «И многоступенчатых деревьях. Все это началось с научной фантастики, понимаешь? Был такой писатель по фамилии Нивен. Ну так вот, берется сосна, срубается. При этом внутренние ткани отмирают, но это в обычном дереве. С многоступенчатыми деревьями по-другому. До того, как клетка отмирает, она нитрирует целлюлозу в своих стенках. Для этого требуется огромное количество ферментов, так? И энергии тоже. Гораздо больше, чем обычно потребляют деревья. Так вот, к моменту смерти дерева оно процентов на 90 состоит из нитроцеллюлозы плюс встроенные загустители, замедлители и другие микроструктуры. Получается непростой взрыв. Дерево детонирует клеточка за клеточкой, а некоторые ткани... Ну, дело в том, что ферма выращивает специальные грибницы с деполяризующей мембраной, взятые из человеческих аксонов, чтобы запустить эту цепь реакций. Эффект почти как у старинных ракет «Ариан» и «Атлас», достаточный, чтобы взлететь в космос.
0: «Ага», — заморгал Джо. «Я должен был что-то из этого понять?»
1: «Боже, Джо!»
0: Уэнди покачала головой.
1: «А для чего я тебе все это рассказываю?»
0: «Окей», — серьезно кивнул Джо. «Что же мне делать?»
1: «Ну?»
0: Уэнди остановилась и взглянула на небо. Высоко-высоко над ними мерцала полоска из миллиона малюсеньких огоньков, зеленый поезд с множеством вагонов, вращающийся по орбите и состоящий из самодостаточных ламаркийских колонистов, которые поднялись на одну ступень выше людей, адаптировались к космическому пространству и направлялись к Юпитеру.
5: «Что?»
0: — с нетерпением спросил Джо.
1: «Как ты думаешь, откуда мы берем удобрение?» — спросил Уэнди.
0: «Удобрение?» Джо перестал вообще что-либо соображать.
1: «Нитраты».
0: Джо опустил голову, заметив, что Уэнди улыбается. В зеленых отсветах маленького генератора помех светились ее ровные белые зубы, пятый по счету набор.
1: «Вот так», —
0: прибавила Уэнди и выключила генератор. Когда рано утром Джо наконец добрался нетвердой походкой домой, из конуры Боба поднимался тонкой струйкой дым. Джо остановился у кухонной двери, настороженно принюхался и успокоился. Выпустил из рук ручку двери, подошел к конуре и присел на корточки. Боб тщательно следил за своим жилищем. Без его личного приглашения даже Джо и Мэдди не могли зайти к нему. Потому Джо ждал. Спустя минуту изнутри раздался вопросительный кашель. На улицу высунулась темная заостренная морда. Из ноздрей Боб выпускал струйки пара, словно какой-то кровожадный дракон.
5: «Это я».
0: Металлический щелчок.
6: «Подымим хорошо, подымить, пошутить. Забавно, приятно.
0: Да, я не прочь присоединиться». Собачья морда исчезла внутри, но спустя мгновение снова появилась. В зубах Боб сжимал шланг с насадкой для рта на одном конце. Джо с благодарностью принял шланг, вытер насадку, облокотился о стенку конуры и затянулся. Травка была достаточно крепкой, но не слишком забористой. Через несколько минут смутные мысли покинули Джо.
7: Здорово!
0: Джо почувствовал, что приходит в себя. Мэдди, наверное, спокойно спит себе наверху в их старой постели. Может, даже ждет его. Иногда мужчине надо побыть наедине со своим псом, покурить вот так, побеседовать. Мэдди это понимала и не докучала Джо. И все-таки... Что тут эта ферма бродит вокруг пруда?
6: Рычать, кричать, пя-пя, овцы!
0: Гонялась за нашими ягнятами? Что же тогда?
6: Мэдди, я говорила, овцы.
0: Мэдди разговаривала с ней?
6: Да-да.
0: Бог ты мой. Ты помнишь, когда она в последний раз перегружалась? Боб кашлянул, и в небо поднялась струйка голубоватого дыма.
6: Чан, бух-бух, полон клон, корова, му.
0: Да, на всякий случай надо завтра разобраться, заметил Джо. А пока Джо думал, соглашается с ним Боб или это просто собачья отрыжка, из конуры показалась изящная лапа, схватила кальян и втащила его внутрь. Последовали булькающие звуки, в воздух поднялись клубы ароматного голубоватого дыма, а Джо почувствовал, что у него слегка кружится голова, и пошел в дом. На следующее утро за завтраком Мэдди была на удивление молчалива. Можно было подумать, что она медитирует. «Боб говорит, ты разговаривала с фермой?» — сказал Джо, уплетая яичницу.
1: «Боб...»
0: По лицу Мэдди ничего нельзя было понять.
1: «Чертов пес!»
0: Она подняла крышку с тостера и проверила, как поджаривается хлеб. «Вечно болтает лишнее. Ты правда разговаривала с фермой?»
1: «Да».
0: Она перевернула тост и снова накрыла тостер крышкой. «И что?»
1: «Это ферма».
0: Мэдди выглянула в окно.
1: «Волноваться не о чем. Просто она хочет взлететь от нас на Юпитер».
0: «Она... он...»
1: «Она, он, они...»
0: Мэдди тяжело села на стул.
1: «Это коллективная ферма. Вначале их было 6 человек. Молодые, старые, неважно. Они решили лететь на Юпитер. Одна из них рассказала мне, как было дело. Она работала бухгалтером в Брэдфорде. У нее был нервный срыв. Она хотела жить самостоятельно и самодостаточно».
0: На какое-то время Мэдди замолкла.
1: «Ей казалось, что она становится старой и все теряет, если ты меня понимаешь».
0: «Ну и что, так лучше?» – проворчал Джо, подцепив вилкой последний кусок яичницы.
1: «Они сохраняют свою индивидуальность, хотя тела, конечно, меняют свои функции. Но подумай о преимуществах такого существования. Никакой тебе старости и угрозы одиночества, новые возможности, обеспеченный тыл».
0: Мэдди принюхалась.
1: «Черт бы побрал, этот тост опять сгорел!»
0: Из-под крышки тостера появился дымок. Мэдди вытащила тостерную решетку и бросила ее в раковину, дождалась, когда на поверхности воды появились набухшие черные крошки, и только после этого вынула решетку, прочистила ее, вставила в тостер и положила новые куски хлеба.
1: «Черт побери!» – сказала она при этом.
0: «Тебя не обеспечен тыл?» – спросил Джо. «Снова? Интересно». Мэдди таинственно улыбнулась.
1: «Ты в этом не виноват. Просто жизнь – штука тяжелая».
0: «Жизнь». Джо понюхал воздух и чихнул.
6: «Жизнь».
1: «Горизонт совсем опустился», – спокойно сказала она. «Нужно сменить горизонт».
0: «Ну, покоя нет нигде, да?» «А мне надо прочистить зимние стойла», — сказал Джо, повернулся, чтобы уйти, и неуверенно улыбнулся Мэдди. «Я заказал большую партию удобрений». Джо доил стадо, кормил овец, выгребал навоз из зимних стойл, подробно расспрашивая при этом всех полицейских роботов относительно ферм и силиконовой жизни после смерти. Прошло 2 дня, прежде чем он добрался до домашнего фабрикатора. Аппарат щелкал и урчал, словно вышедшая из строя вязальная машина, но все же принял все, что заказал Джо. Модифицированный пылевой опрыскиватель с особо прочными емкостями и шлангами, воздушное ружье с иглой, заряженное мощным коктейлем из тубокурарина и торфина, и респиратор с автоматической системой подачи кислорода. Мэдди он почти не видел. Она занималась чем-то в комнате управления, но чаще куда-то исчезала, возвращалась домой с наступлением темноты и устала, засыпала. Кошмары у нее, кажется, прекратились. Хороший знак. Джо ни о чем ее не спрашивал. Прошло еще 5 дней. Силовое поле усадьбы сконцентрировало достаточно энергии, чтобы произвести на свет убойные орудия. В течение этого срока Джо отключил дом от сети самым правдоподобным образом. Кабель якобы оказался перегрызен белками, а генератор переменного тока был плохо экранирован. Он ждал, что Мэдди будет жаловаться, но она промолчала. Все больше времени она проводила в дальнем Чезуике или нижнем Грантлинторпе, в общем, там, куда зачастила в последнее время. Наконец, емкость была заполнена. Джо собрался с силами, нацепил доспехи, взял оружие и отправился сражаться с драконом на берегу пруда. Когда-то лес вокруг пруда был будто специально огорожен изгородью, замечательной рощей старых лиственных деревьев, вязов, дубов, буков, которые вместе с густым кустарником спускались почти к самой воде. Вода в пруду была стоячей, лишь в дождливые месяцы к нему пробивался сквозь корни плакучих ив небольшой ручеек. Раньше тут обычно играли дети, делая вид, что обследуют дикий уголок, но за ними постоянно наблюдали с помощью камер слежения родители. Это было давным-давно. Теперь лес и вправду стал диким. Ни детей, ни горожан, приехавших на пикник, ни машин. В знойные летние месяцы иссушенные английские леса населяли барсуки, дикие нутрии и маленькие испуганные кенгуру-валаби. Вода отступила, оставив полоску растрескавшейся грязи с жестяными банками и тележкой из супермаркета, у которой давно перегорела система глобального слежения. Останки технической эпохи торчали из предательски ненадежной почвы, а вокруг этой несчастной лужи росли многоступенчатые деревья. Джо включил генератор помех и зашел под сень конических елей. Иголки казались матово-черными и имели распушенные разрезы на концах, чтобы лучше поглощать солнечный свет. Земля была покрыта сетью корней, обвитых чем-то мохнатым и черным, похожим на траву. В ушах у Джо свистело его собственное дыхание, он уже вспотел в своем воздухонепроницаемом костюме, но методично опрыскивал корни каждого баллистического ствола бесцветной дымящейся жидкостью. Жидкость с шипением моментально испарялась, в опрыснутых местах древесина светлела. Джо старательно избегал контакта со струей жидкостью, он-то знал, что это такое. Деревья тоже знали. Но единственным средством, которое он смог придумать для уничтожения деревьев без риска спровоцировать реакцию взрыва, оказался жидкий азот. Ведь у всех этих стволов сердцевина была из чистой нитроклетчатки, сильного взрывчатого вещества, и от сильного удара или от вибрации бензопилы деревья могли взорваться. Он случайно задел одно дерево, и оно угрожающе заскрипело. Казалось, еще чуть-чуть и упадет на бок. Джо обошел дерево, опрыскал остальные корни и оказался прямо перед обезумевшей фермой.
1: «Мой драгоценный сад земного наслаждения! Лес моей мечты! Моя радость! Мои деревья! Мои деревья!»
0: Глаза на стебельках поднялись высоко вверх и моргали оттуда в ужасе, глядя на Джо. Сама же ферма присела на 6 или 7 задних конечностей, и остальными размахивала в воздухе перед носом Джо.
1: «Губитель молодой поросли! Насильник матери земли! Кромсатель живых существ!»
0: «Отойди», — сказал Джо, выронив криогенный опрыскиватель и доставая воздушное ружье. Ферма с шумом грохнулась перед ним на землю и вытянула глаза на стебельках, чтобы со всех сторон оглядеть его. Глаза мигали, над злыми булавочными зрачками трепетали длинные черные ресницы.
1: «Как ты смел!» — начала ферма. «Мои драгоценные ростки!»
0: «Заткнись», — пробурчал Джо и приложил ружье к плечу. «Думаешь, я позволил бы тебе спалить мою усадьбу при запуске ракеты?» «Убери это, черт тебя побери!» — прибавил он, заметив, что ферма потянулась к нему одним из спинных щупальцев.
1: «Мои деревья!» —
0: тихо простонала ферма.
1: «Я в изгнании! Еще 6 лет! 6 долгих лет оставаться прикованной к этому несчастному источнику гравитации, ждать, пока откроется следующее окно. Никаких мозгов для младенца Иисуса! Мошенник! Преступник! Если бы не ты, мы могли бы быть счастливы! Кто надоумил тебя? Леди Крыса?»
0: Ферма собиралась силами. Под кожистым покровом напряглись мускулы. И Джо выстрелил. Тубокурарин является миорелаксантом. Он парализует скелетные мышцы, которыми обычно сознательно управляет нервная система человека. Этарфин – очень сильный наркотик-опиат, в 1200 раз мощнее героина. Со временем ферма с ее чужеродным адаптивным метаболизмом и сознательно контролируемым белковым обменом могла бы выработать иммунитет к этарфину, но Джо всадил в иглу дозу, которая была способна оглушить синего кита, и он не собирался давать ферме никакого шанса выжить. Ферма содрогнулась, опустилась на одно колено, а Джо набросился на нее, занеся свое самое грозное оружие.
1: «Но зачем?»
0: Печально спросила ферма, и Джо пожалел, что спустил курок.
1: «Ты мог бы полететь с нами?»
0: «С вами?» – переспросил он. Глазные стебельки уже опали. Огромные легкие с трудом вдыхали воздух. Ферма пыталась что-то сказать.
1: «Я хотела спросить...»
0: – начала была она, но теперь не выдержала половины ее ног, и звук от падения фермы был похож на грохот маленького землетрясения.
1: «Ох, Джо, если бы только...»
0: «Джо? Мэдди?» – переспросил Джо и опустил ружье с транквилизатором. Спереди у фермы появился рот. Знакомые губы прошептали последние слова. Слова о Юпитере, о забытых обещаниях. Джо в ужасе отступил назад. Проходя мимо первого мертвого дерева, он выронил канистру с жидким азотом, потом, сам не понимая почему, повернулся и побежал. Побежал к дому, а глаза его застилали слезы и пот. Но он все же опоздал. И когда он снова опустился на колени перед фермой с аптечкой в руках, оказалось, что та уже умерла.
5: «Черт побери!» – промолвил Джо и поднялся на ноги, тряся головой. «Черт побери!» – нащупал рацию. «Боб! Сюда, Боб!» «У мамы очередной срыв. Емкость свободна?»
7: «Яп!»
5: «Окей. Ее программа в моем офисе, в сейфе. Давай включим емкость на разогрев, а потом пригоним сюда трактор, чтобы убрать грязь».
0: В ту осень на северном пастбище Армитидж Энда выросла особо сочная и зеленая трава. Вы слушали рассказ Чарльза Стросса «Бродячая ферма» в переводе с английского Натальи Фроловой.
8: Они не прилетят. Нарон, представитель умудренной жизнью ригелианской расы, был галактическим летописцем в четвертом поколении. У него было две книги, большая, содержавшая перечень многочисленных разумных рас из всех галактик, и поменьше, куда заносились лишь цивилизации, достигшие зрелости и мастерства в той степени, которая позволяла им вступить в Галактическую Федерацию. Из большой книги были вычеркнуты те расы, которые в силу разных причин потерпели крушение. Невезение, биохимические или биофизические несовершенства и социальная несправедливость взимали свою дань. Зато ни один из членов Федерации, внесенных в Малую книгу, не был оттуда вычеркнут. Грузный и неправдоподобно древний Нарон поднял глаза на подошедшего гонца. «Нарон!» — воскликнул тот. «Единственный великий...» «Ну-ну, поменьше церемонии. Что такое?» «Еще одна группа организмов достигла зрелости!» «Превосходно!» «Превосходно! Быстро же они теперь взрослеют! Года не проходит без новичков! Кто на этот раз?» Гонец назвал код галактики и внутригалактические координаты планеты. «Да-да», — проговорил Нарон, — «я знаю этот мир». Гладким почерком вписал он имя планеты в первую книгу и перенес его во вторую, по традиции использовав то наименование, под которым планета была известна большей части своих обитателей. Он написал «Земля». «Эти юные создания поставили рекорд», — сказал он. «Никто другой не проходил путь от зарождения разума до зрелости с такой быстротой. Надеюсь, здесь нет ошибки». «Нет, сэр», — сказал гонец. «Они получили термоядерную энергию, не так ли?» «Да, сэр». «Ведь это главный критерий», — Нарон усмехнулся. Скоро их корабли начнут разведку пространства и вступят в контакт с Федерацией. Дело в том, единственный великий, неохотно проговорил гонец, что по сообщениям наблюдателей они еще не проникли в пространство. Как? Изумился Нарон. Так такие не проникли. Даже на уровне космических станций? Пока нет, сэр. Но если у них есть термоядерные

0: Энергия, где они проводят испытания и мирные взрывы?
1: На своей планете, сэр.
0: Нарон выпрямился во весь свой 20-футовый рост и загремел. На своей планете?
1: Да, сэр.
0: Нарон медленно вытащил свой стилус и перечеркнул последнюю запись в малой книге. Такого прежде не бывало, но ведь Нарон был очень мудрый, подобно любому другому жителю галактики, мог видеть неизбежное. «Глупые ослы», — пробормотал он.

Фред Саберхаген. Цикл «Берсеркер». «Маска Марса». Они не знают ни жалости, ни злости. Они убивают не ради удовольствия и не ради мести. Космические бастионы, управляемые непогрешимыми и непредсказуемыми электронными мозгами, существующие ради одной единственной цели – убивать живое. Они летят сквозь вечную ночь Вселенной, отыскивая населенные планеты и обращая их в пустыни. Люди нарекли их берсеркерами. И только люди способны помешать им истребить все живое в галактике. Иногда исход неравной битвы способен решить один единственный человек, жалкий, недолговечный микроб по сравнению с берсеркером. Так в чем же секрет силы, позволяющий человечеству одержать верх?

0: После каждой битвы, даже окончившейся победой, остаются раненые. Поврежденная плоть способна исцелиться. Руку можно заменить, глаз забинтовать. Даже поврежденный мозг до некоторой степени поддается восстановлению. Но бывают раны настолько глубокие, что скальпелю хирурга не под силу измерить их глубину. Есть двери, открывающиеся только изнутри. Я отыскал расколотый рассудок. Что сделали я и Т? Первое, что я осознаю, это свое местонахождение. Я в большом коническом помещении внутри какого-то громадного транспортного средства, мчащегося через космос. Вселенная знакома мне, хотя я только-только появился в ней.
1: Он пришел в себя.
0: Черноволосая девушка с испугом смотрит на меня. Передо мной, медленно фокусируясь в поле моего зрения, появляются полдюжины человек в отрепьях, из них трое давно небритые мужчины. Поле моего зрения? Моя левая рука поднимается, чтобы ощупать лицо, и натыкается на повязку, закрывающую левый глаз. «Не трогайте», — говорит самый высокий мужчина. Наверное, раньше он был весьма представительным. Он говорит резким тоном, но держится с некоторым подобострастием, будто я важная особа. Но я всего лишь... Кто же? «Что стряслось?» — спрашиваю я. Моему языку с трудом даются самые простые слова. Правая рука болтается вдоль туловища, словно плеть, но при мысли о ней она шевелится, и я с ее помощью приподнимаюсь в сидячее положение, от чего голову стискивает резкая боль. Приходит дурнота. Две женщины пятятся от меня. Дюжий молодой человек покровительственно обнимает их за плечи. Эти люди знакомы мне, но я никак не могу нашарить в памяти их имена. «Лучше не напрягайтесь», — говорит высокий. Его руки, руки врача, ощупывают мою голову, проверяют мой пульс и снова укладывают на стол с мягкой обивкой. Теперь я вижу, что по бокам от меня стоят роботы, и предполагаю, что доктор в любую секунду велит им отвезти меня в больничную палату. Впрочем, нет, ничего подобного, это не больница. Когда я смогу припомнить правду, она окажется ужасной. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает третий мужчина, старец, склоняясь надо мной. «Нормально?» «По-моему». Речь моя складывается из жалких обрывков. «Что стряслось?» «Был бой», — поясняет доктор. «Вы были ранены, но я спас вам жизнь». «Ладно, хорошо». Боли, головокружения потихоньку отступают. «Как и следовало ожидать, вы испытываете затруднения при разговоре», — удовлетворенным тоном отмечает доктор. «Вот, попробуйте-ка прочесть это». Он поднимает карточку, покрытую ровными рядами значков, видимо, букв или цифр. Мне ясно видна форма каждого символа, но они не значат для меня ничего, ровным счетом ничего. «Нет», — в конце концов говорю я, закрывая глаз и откидывая голову на ложе. «Я отчетливо чувствую, что все вокруг настроены ко мне враждебно. Почему?» «Что стряслось?» — не унимаюсь я. «Мы все пленники, находимся внутри машины», — слышу я голос пожилого. «Хотя это-то вы помните?» «Да», — киваю я. Воспоминания брежут в памяти, но совсем смутно. «Меня зовут...» Старик издает сухой смешок, будто испытав облегчение. «Почему бы не Тат от Тадеуш?» «Тат?» – переспрашивает доктор. Я снова открываю глаз. Уверенность и решительность доктора все растут. То ли потому, что я что-то сделал, то ли наоборот, чего-то не стал делать. «Вас зовут Тат». «Мы пленники?» – спрашиваю я у него. «Пленники машины?» «Берсеркера», — вздыхает он. «Это вам что-нибудь говорит?» В дальнем уголке рассудка это слово что-то означает для меня, но я не в силах вынести его значение на поверхность. Приходит спасение. Я засыпаю.

0: Пробудившись вновь, я чувствую, что силы возвращаются. Стол пропал, я лежу на мягком полу этой комнаты или камеры этого конического белого места заключения. Оба робота стоят обок меня, уж и не знаю почему. «Эцок!» — вскрикиваю я вслух под напором внезапно нахлынувших воспоминаний. Я находился на планете Эцок, когда на нее напали берсеркеры. Механические агрессоры, в числе прочих, вынесли нас семерых из глубокого убежища. Воспоминания остаются смутными и путанными, но непередаваемо ужасными. «Он проснулся», — говорит кто-то снова. И опять женщины шарахаются от меня. Старик поднимает свою трясущуюся голову, чтобы поглядеть на меня оттуда, где совещался с доктором. Молодой здоровяк подскакивает ко мне, сжимая кулаки, будто я представляю для него угрозу. «Как вы себя чувствуете, Тат?» — окликает доктор. Потом, поглядев на меня, сам же и отвечает. «Он в порядке. Девушки, помогите ему кто-нибудь поесть. Или вы, Холстед?»
1: «Помочь ему? Боже!»
0: Черноволосая девушка прижимается спиной к стене, стараясь оказаться как можно дальше от меня. Две другие женщины склонились над раковиной, стирая в ней чье-то одеяние. Бросив на меня взгляд лишь мельком, они снова отворачиваются к раковине. «Голова моя забинтована не просто так. Должно быть, я выгляжу просто жутко. Лицо мое чудовищно изувечено, раз все три женщины не испытывают ко мне ни малейшей жалости. Кто-нибудь покормите его», — теряет терпение доктор. «Так или иначе, а сделать это придется». «От меня он помощи не дождется», — заявляет здоровяк. «Есть же предел всему». Черноволосая девушка начинает подбираться ко мне через помещение. Взгляды всех остальных устремлены на нее. «Ты собираешься?» — удивляется крепыш, тряхнув головой. Она движется медленно, будто ей больно ступать. Несомненно, она тоже пострадала во время боя. Лицо ее покрыто застарелыми рассасывающимися синяками. Опустившись рядом со мной на колени, она направляет синяками. Опустившись рядом со мной на колени,

0: По-моему, он говорит о повязке на глазу как-то уклончиво. Почему? Ты больше ничего не вспомнил? Спрашивает у меня черноволосая.
1: Вспомнил.
0: Перед падением Эцога говорили... Иоганн Карлсон возглавил флот, обороняет солнце.
1: Все уставились на меня, уцепившись за мои слова. Но они же должны лучше знать, что произошло.
0: «Карлсон выиграл сражение?» — с мольбой спрашиваю я. Потом осознаю, мы все еще пленники. И плачу.
1: «Новых пленных сюда не доставляли», — сообщает доктор, внимательно наблюдая за мной.
0: «Думаю, Карлсон побил берсеркеров. По-моему, этот самый берсеркер сейчас удирает от человеческого флота. Что вы чувствуете по этому поводу?»
1: «Что?»
0: «Неужто вместе с грамотностью меня оставила способность понимать слова? Радость?» «Все чуточку расслабляются. Когда нас швыряло туда-сюда во время сражения, вы раскроили себе череп», — сообщает старик. «Вам еще повезло, что тут присутствует знаменитый хирург». Он кивает в сторону доктора. «Машина хочет оставить нас всех в живых, чтобы изучать. Она дала доктору все необходимое для операции. Если бы он дал вам умереть или стать паралитиком, ему пришлось бы несладко. Да, сэр, машина дала это ясно понять».
1: «А зеркало?» — осведомляюсь я, указывая на свое лицо. «Должен видеть, насколько скверно».
0: «У нас нет зеркала», — говорит одна из женщин возле раковины таким тоном, будто это моя вина.
1: «Ваше лицо? Оно вовсе не обезображено», — возражает доктор.
0: «Его тон убедителен, то есть был бы убедителен, не будь я совершенно убежден в собственном уродстве. Я раскаиваюсь, что эти добрые люди должны мириться с присутствием такого монстра, ведь у них и без того хватает горести. Простите», — бормочу я, отворачиваясь от них и пытаясь спрятать лицо.
1: «Ты в самом деле не знаешь?» — вдруг подает голос черноволосая, долго наблюдавшая за мной в молчании.
0: «Он не знает!»
1: Голос ее пресекается от избытка чувств.
0: «Ох, Тат, твое лицо в полном порядке».
1: И в самом деле на ощупь моя кожа вполне гладкая и нормальная. Черноволосая девушка с жалостью смотрит на меня. Из-под платья у нее виднеются идущие через плечо полузажившие ссадины, смахивающие на след от кнута.
0: «Кто-то тебя поранил», — с испугом говорю я.
1: Одна из женщин у раковины издает нервный смешок. Здоровяк что-то ворчит. Я поднимаю левую ладонь, чтобы заслонить свое ужасное лицо. Правая тоже поднимается, проводя по пальцам, лежащим на краю повязки. Внезапно здоровяк изрыгает проклятие и указывает на открывшуюся в стене дверь.
2: «Машина хочет посоветоваться с тобой о чем-то», — резко бросает он мне.
1: Он держится, как человек, желающий рассердиться, да только не осмеливающийся.
0: «Кто я? Какой я, если эти люди так ненавидят меня?»
1: Я встаю на ноги. Я достаточно окреп, чтобы идти. Я помню, что я тот, кто ходит беседовать с машиной один на один. В коридоре она являет мне в качестве своего лица два сканера и громкоговоритель. Я знаю, что меня окружают кубические мили машинерии и берсеркеры, несущие меня сквозь космос, и вспоминаю, как стоял на этом самом месте перед сражением, беседовал с ним, но понятия не имею, что говорил. Правду говоря, я вообще не в состоянии припомнить слова хоть одного разговора за свою жизнь.
0: «Предложенный тобой план провалился. Карлсон все еще функционирует», — скрежещет голос машины, шипя и хрипя, будто опереточный злодей.
1: «Что же это такое мог предложить этой жуткой машине я?»
0: «Я помню очень мало, признаюсь я. Мой мозг был поврежден. Если ты лжешь о своей памяти, то должен понять, что я не введен в заблуждение. Наказание тебя за провал твоего плана не помешает и не поможет исполнению моего предназначения. Я знаю, что ты живешь вне законов человеческой структуры, что ты даже отказался использовать полное человеческое имя.

Зная тебя, я верю, что ты поможешь мне против структуры разумной жизни. Ты остаешься начальником над остальными заключенными. Позаботься, чтобы твои поврежденные ткани восстановили как можно лучше. Скоро мы нападем на жизнь новым способом. Наступает пауза, но мне сказать нечего. Затем шипящий громкоговоритель со скрежетом смолкает, глаза сканера угасают. Не наблюдает ли он за мной по-прежнему, но только тайком? Но он сказал, что доверяет мне, этот кошмарный враг сказал, что верит в мою порочность, сделавшую меня его союзником. Теперь память вернулась ко мне настолько, что я знаю. Берсеркер говорит обо мне правду. Отчаяние мое так велико, что меня охватывает полнейшая уверенность в поражении Карлсона. Надежды нет нигде, потому что во мне угнездился ужас. Я предал все живое. До каких же низостей докатился я в своей бездонной порочности? Я уже отворачиваюсь от безжизненных сканеров, когда уголком глаза улавливаю какое-то движение, мое собственное отражение в полированном металле. Я оборачиваюсь к сверкающей плоской переборке, разглядывая себя. Моя голова и левый глаз забинтованы, это я уже знаю. Под кожей вокруг правого глаза расплывшийся давний кровоподтек. Но ничего шокирующего и омерзительного в моем облике нет. Я вижу, что волосы у меня светло-каштановые, как и всклокоченная двухмесячная борода. Нос, рот и челюсть довольно заурядные. В лице моем ничего ужасного нет. Ужас затаился во мне самом. Я добровольно служил берсеркеру. Как и кожа под правым глазом, кожа вокруг повязки синевато-зеленого-желтая. Разлившийся под кожей и теперь распадающийся гемоглобин – результат хирургической операции на моей голове. Я помню предупреждение доктора, но повязка на глазу – такое же искушение для пальцев, как больной зуб для языка, только 100 крат сильнее. Ужас сосредоточен в моем порочном левом глазу, и не в силах удержаться, я ощупываю его. Моя правая рука энергично приходит в действие, срывая повязку. Я моргаю. Мир затуманивается. Я вижу двумя глазами, а затем умираю.

0: Тед ковылял по коридору ворчанием и стонами, давая выход своей ярости, сжимая в руке черную повязку. Теперь дар речи вернулся к нему целым шквалом грязных словечек, и он сыпал ими, пока совсем не выдохся. Спотыкаясь, спешил он по коридору, неистовствуя на этих умников, недоделанных, пустившихся на такое ловкое ухищрение, чтобы избавиться от него. То ли гипноз, то ли что еще. Значит, переименовать его вздумали, да? Но он им покажет Тадеуша. Добравшись до двери, Тэ распахнул ее от слабости, ловя воздух ртом, и пошел в тюремную камеру. По ошарашенному лицу докторишки сразу понял, что тот мигом уразумел. Тэ снова у руля.
1: «Где мой кнут?»
0: Тэ принялся озираться пылающим взором. «Какой умник недоделанный спрятал его!» Женщины заверещали. Молокосос Холстед понял, что план с Тадеушем провалился, и, сдав вопль отчаяния, он ринулся в атаку, вихляясь, как безумный. Разумеется, роботы-телохранители Тэ куда проворнее любого человека. Один из них парировал удар Холстеда металлическим кулаком так, что здоровяк вскрикнул и сложился пополам, баюкая руку.
1: «Дайте мне мой кнут!»
0: Робот тотчас же подошел к раковине, сунул руку за нее, извлек пластиковый шнур с узлами и принес хозяину. Жизнерадостно хлопнув робота ладонью, Тэ ухмыльнулся при виде раболепия остальных пленников. Протянул кнут между пальцами, левая рука как-то онемела. Тэ раздраженно пошевелил пальцами.
1: «Чего это с вами, мистер Холстед? Ручка болит, что ли? Может, пожмете мне руку, поздоровкаемся?» «Давай, вали-ка. Вали сюда!»
0: Холстед так смешно скорчился на полу, что Тэ помедлил, давая себе в волю бы смеяться.
1: «Слышь, народ!» – отдышавшись, продолжал он. «Друзья мои милые! Машина говорит, что я покамест начальник, ясно?»
0: «Так кроха информации про Карлсона, что я ей дал, свое дело сделала!»
1: «Бум!» «Так что вы уж постараетесь мне угодить, потому как машина поддерживает меня на все сто». «Эй, док!»
0: Левая рука Тэ непроизвольно затряслась, и он взмахнул ею в воздухе.
1: «Хотел меня поменять, а провернул какой-то трюк, чтобы подловить меня».
0: Док держал свои драгоценные руки за спиной, словно надеялся защитить их.
1: «Я не сумел бы сформировать вам новый склад характера, даже если бы попытался. Разве что решил бы дойти до конца и превратить вас в растение. Такое мне было по силам». «А теперь жалеешь, что не сделал? Но ты боялся того, что машина сделала бы с вами. Ну, что-то провернуть все же таки пытался, а?»
0: «Да, ради спасения вашей жизни». Док выпрямился во весь рост. «Ваша травма повлекла острейший, почти непрерывный эпилептический припадок, и устранение гематомы из вашего мозга облегчения не принесло. Посему я разделил мозолистое тело».
1: «А это еще что такое?» – взмахнул кнутом Тэ.
0: «Видите ли, правое полушарие мозга управляет в основном левой половиной тела. Левая же у большинства людей доминирующая, управляет левой половиной и осуществляет большинство суждений, касающихся абстрактных понятий».
1: «Знаю, когда случается удар, кровоизлияние находится напротив парализованной половины тела».
0: «Совершенно верно», – док вскинул подбородок. «Тэ, я разделил ваш мозг, отделил правую половину от левой. Ну, в общем, проще объяснить не могу. Это старинный, но эффективный метод лечения острой эпилепсии. В данных условиях это лучшее, что я мог для вас сделать. Я готов присягнуть в этом или пройти проверку на детекторе лжи».
1: «Заткнись! Я тебе покажу детектор лжи!»
0: Трясущийся Тэ шагнул вперед.
1: «И чего со мной будет?»
0: «Как хирург могу лишь сказать, что вас ждет много лет практически нормальной жизни».
1: «Нормальной?»
0: Сделав еще шаг, Тэ замахнулся кнутом.
1: «А зачем ты завязал мне совершенно здоровый глаз и начал звать меня Тадеушем?»
2: «Это была моя идея», – дрожащим голосом вставил старик. «Я подумал, в таком человеке, как вы, должен быть кто-то, какой-то компонент вроде Тата. Вот я и подумал, что под психологическим давлением, которому мы тут подвергаемся, Тат может выплыть наружу, если мы дадим ему шанс в правом полушарии. Это была моя идея. Если она причинила вам какой-то вред, спрашивайте с меня.
1: Не спрашивал. Но в этот момент любопытство Тесс лихвой перекрыло гнев.
2: Что за тип этот Тадеуш?
1: Вы, откликнулся доктор, никого другого в вашем черепе быть не может.
2: Джуда Тадеуш, подхватил старик, был современным иудоискариотом. Простое сходство имен, но...
1: Он развел руками.
2: Ты фыркнул. Ты решил, что во мне есть добро, а? Что оно непременно должно когда-нибудь выплыть.
1: В общем, я бы сказал, что ты рехнулся, как бы ты не был прав.
2: Тогда уж был на самом деле.
1: Немножко пожил в моей черепушке. Может, и сейчас где-нибудь прячется.
2: Как бы мне до него добраться? А?
1: Подняв правую руку, ты осторожно ткнул пальцем в уголок правого глаза.
2: «Уй! Я не люблю, когда мне больно. У меня ранимая нервная система. Док, как вышло, что его глаз справа, когда все крест-накрест? А раз это его глаз, почему я чую, что с ним происходит?»
1: «Потому что я разделил и оптический хиазм. Это несколько запутанно».
2: «Неважно. Мы покажем тогда его, кто здесь начальник. Он может понаблюдать вместе с нами. Эй, чернявая, вали-ка сюда».
1: «Давненько мы с тобой не тешились, так ведь?»
3: «Да», — шепнула девушка, охватив себя обеими руками, едва не рухнув в обморок. Но все-таки двинулась к Т. 2 месяца в роли рабов научили всех, что легче всего повиноваться.
2: «Тебе понравился этот недоумок Тат, а?» —
1: прошептал Т, когда девушка остановилась перед ним.
2: «Думаешь, лицо у него в полном порядке? А как насчет моего? Смотри на меня!»
1: Тео узрел, как его собственная левая рука поднимается, чтобы прикоснуться к щеке девушки. Нежно, с любовью. Увидел по ее ошеломленному лицу, что девушка ощутила в руке Тадеуша. Еще ни разу не смотрела она на Тео с таким выражением.
2: Вскрикнув, Тео замахнулся на нее кнутом, и тут его левая рука метнулась перед ним, чтобы ухватить правую за запястье, как терьер, смыкающий челюсти на шее змеи.
1: Правая рука Т все еще сжимала кнут, но ему показалось, что послышался хруст костей. Ноги запутались, и он упал. Попытался криком позвать на помощь, не смог не спустить ничего, кроме невразумительного рева. Роботы стояли неподвижно, наблюдая за ним. Казалось, прошло много-много времени, прежде чем лицо доктора нависло над ним, и на левый глаз бережно опустилась черная повязка.

Теперь я понимаю намного глубже и принимаю правду. Поначалу я хотел, чтобы доктор удалил мне левый глаз, и старик его поддерживал, цитируя какую-то архаичную книгу верующих, где говорится, что соблазняющий глаз следует вырвать. А, кажется, Евангелие от Матфея, 5:29. Глаз – цена небольшая за избавление от Т. Но немного поразмыслив, доктор отказался. «Т и есть вы», – сказал он наконец. «Я не могу указать на него скальпелем и удалить, хотя я и приложил руку к тому, чтобы разделить вас двоих. Теперь обеими половинами тела управляете вы, а раньше он». Доктор утомленно улыбнулся. «Вообразите комитет трех, тройку в своем черепе. Один из них – Тадеуш, второй – Т, а третий – особо сила, обладающая правом решающего голоса. Вы. Более толково мне не объяснить». А старик кивнул. По большей части я теперь обхожусь без повязки. Читать и говорить легче, когда я пользуюсь своим некогда доминировавшим левым полушарием, и все равно я остаюсь Тадеушем. Должно быть, потому что предпочитаю им оставаться. Неужели все так ужасно просто? Время от времени я беседую с берсеркером, все еще верящим, что Т – жадный злодей. Берсеркер намерен подделать много денег, монеты и банкноты, чтобы я доставил их в шлюпки на высокоразвитую планету. Он полагается на мою порочность, какова я должна подорвать тамошнюю цивилизацию и настроить людей друг против друга. Но берсеркер то ли чересчур поврежден, чтобы следить за своими пленниками непрерывно, то ли не считает это необходимым. Пользуясь своей свободой передвижения, я сварил из серебряных монет кольцо и охладил его до сверхпроводимости в помещении близ неживого сердца берсеркера. Холстед утверждает, что сумеет при помощи этого кольца, несущего постоянный электрический ток, запустить тахионный двигатель катера, представляющий собой нашу тюрьму, и вспороть берсеркера изнутри. Быть может, мы так повредим его, что сумеем спастись, а может, все погибнем. Но пока я жив, я Тадеуш и управляю собой. Обе мои руки ласково, бережно касаются длинных черных волос.

0: Александр Бачило. Впереди вечность. Часть первая.
1: Фамилия?
0: Я назвал.
1: Возраст?
0: Я признался. Он бросил на меня взгляд из-под лобья, покачал головой.
1: Надо же! И семья есть?
0: Не успел.
1: Эх, посочувствовал он. Только бы жизнь начинать. Диагноз?
0: Острое сердечное. Он покивал.
1: Пил?
0: Как все. Это его вдруг рассердило.
1: Как все? А если все в окно прыгать начнут, ты тоже сиганешь?
0: Я усмехнулся. Теперь уже нет.
1: Как дети, честное слово.
0: Он продолжал что-то быстро строчить в учетной книге.
1: Давай направление.
0: Я подал ему сложенную в четверо бумажку, исписанную со всех сторон мелким ровненьким почерком.
1: Понаписали.
0: Он брезгливо взял бумажку за уголок, посмотрел на свет.
1: Бюрократы, лишь бы спихнуть человека. Постой-ка, а это что?
0: Он прищурился на красный штампик, косо пересекающие строчки, присвистнул и посмотрел на меня по-новому, внимательно и даже, как мне показалось, с уважением.
1: Как же это тебя угораздило?
0: Я пожал плечами. Мне и самому было интересно, как.
1: Ну, дела.
0: Он сыграл на клавишах селектора нестроенную гамму и закричал:
1: «Аппаратная! Что у нас с девятым боксом?» «Под завязку!»
0: — прохрипел динамик.
1: «Тут человек с направлением!»
2: «Они все с направлением, бокс не резиновый!»
1: «Что ж ему, на лестнице сидеть?»
2: «Нам без разницы! Наше дело температуру держать, а не размещением заниматься!»
1: «Ты поговори еще!»
0: — огрызнулся мой новый покровитель. В ответ из динамика послышалось неопределенное бульканье и отдаленные голоса. Не то хоровое пение, не то дружный вопль. Помолчав, покровитель добавил тоном пониже.
1: «А когда будут места?»
2: «А я знаю!»
0: — отозвался наглый голос.
2: «Чего вам дался этот девятый бокс? Мало других отделений, что ли? Травма, грязи, смолы, зубовные...»
1: «Какое зубовное?» — вскричал покровитель. «У него красная печать! Девятый бокс, ясно и понятно!»
2: «У-у-у!»
0: — протянул селекторный голос озадаченно.
2: «Печать! Хреново дело. Ладно, пусть понаведается днями. Может, придумаем чего».
0: Покровитель выключил селектор.
1: «Ну вот и ладненько»,
0: — сказал он, обращаясь ко мне и потирая руки с искусственным оживлением.
1: «На днях дадим постоянное место, а пока отдохни с дороги».
0: «Как же это так, на днях?» — возразил я. «А до тех пор куда мне деваться?»
1: «Походи, посмотри, где что», — разулыбался он. «У нас секретов от пациента нет».
0: «Погодите, погодите». Я почувствовал, что меня хотят надуть. «Вечно со мной происходит одно и то же. Лицо у меня, что ли, простодушное? Сколько я тут буду ходить, смотреть? Неделю? Помещение-то дайте хоть какое-нибудь». В глазах его заиграли озорные искорки.
1: «Торопишься? Это ты зря. Тебе торопиться теперь некуда. У тебя впереди вечность». «Но если уж так не терпится...»
0: До меня вдруг дошло. «Извините», — пробормотал я. «Действительно, как-то не подумал».
1: «То-то!»
0: Он протянул мне металлический жетон на проволочном кольце.
1: «А вот тебе бирку, привезь за что-нибудь и носи. Да смотри, не потеряй».
0: «Спасибо».
1: «Не за что», — хмыкнул он. «Себя благодари. Достукал сюда красной печати. Сам-то знаешь, чего натворил?»
0: Я кивнул. «Мечтал, говорят». Он вытаращился на меня с веселым изумлением.
2: «Зачем же ты, дурак, мечтал?»
0: «Да я не нарочно. Мне почему-то захотелось оправдаться в его глазах. Так уж получилось. И потом я ведь ничего не делал, мечтал только».
1: «Эй, брат!»
0: — он махнул рукой.
1: «Здесь не разбирают, делал или мечтал. Статья одна».
0: «Я понимаю».
1: «Понимает он. Ну и оттянулся бы на всю катушку. А то намечтал выше крыши, а сласти настоящие в руках не держал. Простофиля». Чего ж ты?»
0: Я вздохнул. «Не знаю. Стеснялся».
2: «Кого стесняться-то? Все ж свои, все одинаковые. Ты о чем мечтал? О бабах поди».
0: Я почувствовал, что краснею. «Знаете, я вообще-то как-то никогда этого так не называл».
2: «А как? Назови по-другому, я подожду».
0: «Ну, заметался я, видите ли...
2: В общем, о бабах», — заключил он.
0: «Ну, почему?» — потупился я. «Не только...»
1: «О ком еще?»
0: Глазки его засияли масляной радугой.
2: «Вы не поняли?»
0: — я испуганно отмахнулся.
2: «Собственно, конечно, об этих... о бабах, но не об одних бабах, а... а об целой куче!» — подхватил он. «Чего ж тут не понять? Не в лицу живем. Значит, в мечтах ты не стеснялся, а в жизни робел».
1: «Да, брат, залетел, можно сказать. Баб стесняться — это хуже любого смертного греха».
0: «Что ж теперь делать?» Я развел руками.
1: «Да уж теперь делать нечего. Отвечать придется».
0: Он посмотрел на меня строго.
2: «За что же отвечать?» — возмутился я. «За то, что никому жизнь не испортил, за то, что не обещал золотых гор, пыль в глаза не пускал. Им же всем сказочного принципа давай. Чтобы вез за синее море и поселил в хрустальном дворце. Я не принц и не Джордж Майкл».
1: «Это верно»,
0: — несколько смягчился он.
2: «И дворца у меня нет, и даже этой дачи машины. Они, черт их знает, всегда это как-то чувствуют. Сроду смотрели на меня, как на пустое место. А что возразишь? Не можешь дать женщине счастья — не берись. Я просто трезво оценивал себя и сознательно отказывался от них ради их же пользы».
1: «С благими намерениями, значит?»
0: — участливо спросил он.
2: «Ну да, с благими».
0: Он вдруг встал, подошел к двери и, пинком распахнув ее, указал во внешнюю тьму.
1: «У нас тут, паря, благими намерениями дороги вымощены».
0: Некоторое время мы оба молча смотрели вдаль, туда, где в редких багровых всполохах проступали неясные гигантские силуэты.
1: «Оттого и сухо, наверное»,
0: — задумчиво добавил он, почесав проплешину между рогами.
1: «Несмотря что под землей».

0: Дорога, вымощенная благими намерениями, начиналась сразу за дверью. Больше всего она напоминала скоростное шоссе по 6 полос в каждую сторону. Разметка была аккуратно нанесена белой светящейся краской, предусмотрены места парковки на обочине и двухуровневые транспортные развязки. Все это несмотря на полное отсутствие на дороге каких бы то ни было средств транспорта. Да и пешеходы-то попадались нечасто. Раз только из полумрака навстречу мне вышла троица. Два чумазых типа шахтерского вида несли носилки, груженные инструментом. Пилами, коловоротами, клещами и садовыми ножницами. Рядом, зажав подмышкой трезубые вилы, брел черт. Носильщики не обратили на меня внимания, а черт прищурился, разглядывая. Я повесил жетон на шею и сделал вид, что спешу по делу. Троица прошла мимо. С обеих сторон к дороге все ближе подступали темные угловатые громады. Не то изъеденные ветрами утесы, не то многоэтажные дома, покинутые жителями. Нигде ни одного огонька, только в небе, если это называется небом, уныло мерцал вечный закат. Все чаще стали попадаться нависающие над дорогой переплетения труб, ажурные металлические фермы, лестницы, рельсы и прочее индустриальное железо. Дома утеса округлились вершинами и стали похожи на гигантские, торчком поставленные цистерны. Подобный пейзаж вполне подошел бы для какого-нибудь нефтеперерабатывающего комбината, и впечатление производил такое же унылое, гнетущее. Вдобавок и в воздухе стало отчетливо пованивать химическим производством. «Веселенькое местечко», — подумал я. «Вот здесь мне и предстоит провести остаток дней». «Да нет, каких дней? Какой остаток? У меня ведь теперь впереди вечность! А это значит... Как бы представить себе такую затейливую штуку — вечность? Совершенно бесполезно, по-моему, да и не вечность меня по-настоящему беспокоит. Вечность — понятие абстрактное, а вот таинственный девятый бокс, кажется, вполне конкретное. Что это за бокс такой привилегированный? Какие еще привилегии здесь? На лишнюю пытку? Нет, лучше не думать об этом. И держаться подальше от девятого бокса, пока силы не волокут». «А я-то, дурак, еще рвался туда! Соображать же надо! Это тебе не койка в общежитии!» За душеспасительными размышлениями я и не заметил, как свернул с главной дороги в какой-то проулок. Стены, заборы, трубы и лестницы теснили меня теперь со всех сторон. Приходилось то и дело наклоняться, проходя под низко свисающими проводами, подниматься по шатким металлическим трапам, петлять в лабиринтах гулких темных коридоров... Скоро я совсем заблудился. И тут обнаружилось, что места эти обитаемы. Где-то неподалеку перекликались голоса, торопливые шаги прогрохотали по железу над самой моей головой, эхо-эхо отозвалось глубоко внизу, а потом вдруг раздался звук, точь-в-точь похожий на вопль большого стадиона в момент гола. Напрасно я искал хоть какую-нибудь щелку в высоченном заборе. Он был надежно склепан из одинаковых щитов с изображением черепа и надписью «Не влезай, убьет!». Мне так и не удалось увидеть, что там за ним происходило. Я двинулся дальше в дебри коридоров, но не сделал и 10 шагов, как снова услышал голоса, на этот раз совсем рядом. «Ну и вот», — спокойно сказал кто-то над самым моим ухом. «Значит, режешь все это миленько и заливаешь квасом».
1: «Рассолом можно!»
0: — вставил дребезжащий голосок. «Рассолом — это по зиме!» — нетерпеливо возразил первый. «Только уж зелени никакой не положишь зимой. Яйца да колбаса, вот и вся окрошка. А летом и петрушечки добавишь, и укропу, огурчиков свежих, а квасок-то ледяной, ах! В жару под черемухой сидя окрошечки пошвыркать, какое отдохновение!»
2: «Да, сюда бы сейчас кваску ледяного!» —
0: просипел кто-то без голоса.
3: «Как же, жди!» —
0: весело подхватил совсем молоденький тенорок.
3: «Вон рогатый идет кваску поддавать!»
4: «Ну, накатит сейчас!» — проворчал рассказчик про окрошечку.
0: За стеной послышались гулкие шаги, звякнуло железо, стены завибрировали от мощного гудения, какое издает пламя, вырывающееся из доменной топки. Что-то заклокотало там, проливаясь с тяжелым лавовым плеском.
4: Меня вдруг обдало жаром. Я отскочил от раскаленной стены подальше вглубь коридора. Стена на глазах наливалась малиновым свечением. И тут раздались вопли. Никогда в жизни мне не приходилось слышать ничего подобного. В голосах, которые я почти научился различать, больше не было ничего человеческого. Я слышал захлебывающийся, запредельный животный визг, верещание, хрип, издаваемый самой плотью, уже лишенной разума, потому что разум не способен вынести такое. Не знаю, как я сам не потерял рассудок, слушая эти последние вопли сжигаемых заживо людей. Через несколько мгновений с ними было покончено. Из невидимых щелей струйками потянулся дым. Лава, вероятно, схлынула. Стена, потрескивая, медленно остывала. Я хотел бежать отсюда как можно скорее и дальше, но не смог сделать ни шагу. Ноги, будто и впрямь ватные, как пишут в книжках-ужастиках, бессильно подогнулись, и я сел на пол по-турецки. Страшно. Отчаянно страшно. Не то слово, Господи, что я наделал? Как я оказался здесь? Неужели и со мной будет то же самое? Ответом мне был глубокий вздох из-за стены. Странный какой-то вздох. Впрочем, я мог ошибиться. Возможно, это был не вздох, а просто кто-то сладко зевнул.
5: «Ну и вот», — сказал знакомый голос. «А крошечка это днем, пока жара. А к вечеру у меня уху подавали».
1: «Самовью»,
4: — с готовностью подхватил дребезжащий голосок.
5: «Отчего ж, можно и самовью», — благосклонно согласился рассказчик. «Стерляжье также хороша, да мало ли разных. Налим, ёрш, все дары природы».
3: «Караси в сметане жареные, вот вещь», — заявил молодой тенорок.
6: «А у меня в Кесарии», — вступил в разговор новый голос, раскатистый и повелительный, — «всегда были эти... угри».
5: «Тьфу, прости, Господи», — проворчал рассказчик. «Мы ему про еду, а он про угри».
6: «Я также говорю о еде», — продолжал повелительный голос. «К моему пиршественному столу подавались морские угри незабвенного вкуса».
5: «Незабвенного? Ты, Юльч, со своим склерозом молчал бы уж. Это когда было? При царе Горохе?»
6: «Я не обязан помнить местных царей», — высокомерно заявил любитель Минок. «Всех этих иродов и горохедоносоров. Все их жалкое величие ничтожно по сравнению с незыблемой твердыней власти императора Августа Октавиана, озарившего...»
5: «Ну, Юлич, понес!» — загалдели вперебой голоса. «Так хорошо врал про угрей незабвенного вкуса. Зачем император это приплел?»
6: «К столу императора», — немедленно заявил Юлич, — «подавались угри и миноги, а также дорады и священная рыба египтян Мармирус». Кто-то громко и голодно причмокнул.
5: «Да чё говорить, сейчас бы хоть воблы, под пивко-то после жару!»
4: Я, наконец, почувствовал, что могу двигаться. Ужас, заковавший меня, сменился сначала изумлением, потом недоумением обманутого человека и, наконец, жгучим любопытством. Что ж там все-таки происходит? Трагедия или водевильчик? Пытка, казнь или гастрономический семинар? Может быть, я зря так испугался, и меня ждет не такое уж страшное будущее? Пора это выяснить. Не поднимаясь с пола, я пополз вперед вдоль стены, еще пышущей жаром, и сразу за поворотом коридора обнаружил дверь. Это была массивная стальная плита с колесом, приводящим в действие запоры как бомбоубежище. На ней красивыми готическими буквами была выведена золотая надпись «Оставь одежду, всяк сюда входящий». Ниже кто-то нацарапал от руки куском кирпича.
5: «Преисподняя! Сыма исподняя!»
4: У двери стояла длинная скамейка, какие используются в спортзалах. На ней аккуратными стопками, кучками и как попало лежали разномастные одеяния от полотняных портов с тесемками до костюма тройки с дипломатическим отливом. Рядом стояла и валялась такая же разнообразная обувь. Стоптанные сапоги, лакированные туфли, сандалии с кожаными ремнями и просто лыковые лапти. Медно-поблескивающий шлем с высоким гребнем тоже почему-то лежал на полу, уткнувшись в пыль, стриженной щеткой не то из перьев, не то из щетины.
6: Я поднял его. Шлем был тяжелый, с потным, изъеденным солью кожаным подкладом и потускневшими бляхами на ветхом ремешке. Я провел ладонью по жесткой щетке гребня и, не удержавшись, чихнул. Тут скопилась пыль, наверное, еще египетских походов.
3: «А ну, положь шапку!»
6: Раздался у меня за спиной сердитый старческий голосок. Я обернулся. В полумраке коридора маячил рогатый силуэт. Сначала мне показалось, что это какой-то мелкий бес с вилами, но, приглядевшись, я понял, что ошибаюсь. Старичок явно принадлежал к роду человеческому, просто его всклокоченные шевелюры издали, и, может быть, не без умысла, напоминало рога. Вооружен он был легкой метелкой и, судя по цветной металлической бляхе на фартуке, находился при исполнении. «Извините». Я потер шлем рукавом и аккуратно водрузил его на скамейку поверх смятой хламиды. «Я просто поинтересовался».
3: «В музеях интересуйся!»
6: — покрикивал старичок, приближаясь с метлой наперевес.
5: «А тут и музеи есть!» — удивился я.
3: «Это ко мне не касается! Ни тобой положено, не хватай!»
5: «Да я не хватаю! Вижу, шлем упал, лежит в пыли, пачкается, я и поднял».
3: «А ты меня пылью не попрекай!»
6: — совсем взбеленился дед.
3: «Я свою работу знаю не хуже твоего! Много вас тут ходит, подбирателей, что плохо лежит! А ну, кажи бирку! Разом запишу и на доклад!»
6: Я понял, что в данной ситуации казать бирку как раз не стоит.
5: «Кто ж знал, что у вас тут все так чисто?» «Поднял шлем, смотрю, он и не запылился совсем, хоть сейчас на выставку, прям удивительно! Неужели это вы один справляетесь на всей территории?»
6: Старики тщеславны. Стоит спросить старика, не герой ли он случайно, и вы услышите рассказ длиною в жизнь, переполненный тяготами, лишениями и подвигами. В ответ на мой вопрос дед опустил метлу, окинул хозяйским взглядом всю вверенную территорию, пятачок 5 на 5 шагов перед дверью, и, высморкавшись для порядка в фартук, сказал уже не так грозно.
3: «Небось, справлюсь. Не с такими справлялся. Новенький, что ли?»
6: «А вы откуда знаете?» — искренне удивился я.
3: «Уж больно ты вежлив».
6: Ну вот, опять я простоволосился. Почему ж так странно устроено все в жизни и после нее? Стоит вежливо заговорить с человеком, он сразу видит в тебе неофита, сосунка и вообще теряет всяческое уважение. Видимо, этого деда принято здесь гонять на пинках, а я отчего-то вдруг пустился с ним в политичные переговоры.

0: Медленно, с тяжелым скрежетом, стальная дверь отворилась, выпустив в коридор удушливый запах гари и компанию голых раскрасневшихся мужчин. Томно отдуваясь, обмахиваясь и покрякивая, они расселись по скамье и принялись утираться, причесываться, трясти одежками, словом, вели себя совершенно как в предбаннике.
1: «Сафрошка, квасу!»
0: — распорядился рыхлый толстяк с жидкой прядью волос, прилипшей к голому черепу.
1: «Чего встал, дубины старые? Беги в запуске!»
0: Я узнал голос гастрономического рассказчика.
2: Старичок встрепенулся и цепко ухватил меня за рукав.
3: «Вот, Федор Ильич, задержал!»
0: Он подтолкнул меня к толстяку.
3: «Подозрительный, по вещичкам!»
0: Федор Ильич скептически выпятил пухлую губу.
1: «Кто таков?»
0: Видно было, что настроен он добродушно, и квасу ему хочется больше, чем разбираться с подозрительными. Я сердито вырвался от Сафрошки и сказал доверительно толстяку.
2: «Да ну его в самом деле! Просто шел мимо, слышу крики, ну и остановился!»
0: Толстый Федор Ильич с видимым усилием поднял бровь, осмотрел меня одним глазом и спросил полуутвердительно.
1: «Новенький?»
2: «Ну что ты будешь делать? Не успеешь рот раскрыть, а тебя уж видят насквозь!» «Новенький!» — признался я.
0: Федор Ильич хлопнул ладонью по скамейке рядом с собой.
1: «Садись! Голову на тебя задирать, кровь приливает! Сафрошка! Ты здесь еще? Беги, Асмодей, за квасом, тебе говорят!»
0: Старичок исчез. Остальные уже утратили ко мне интерес и вернулись к своим делам и разговорам. Носатый крепыш, сунув шлем в пыль под скамейку, обматывал багрово-бугристое тело отрезом белой ткани. Глаза его, черные и когда-то, вероятно, пронзительно быстрые, поразили меня выражением безмерного равнодушия, какой-то брезгливой скуки.
1: «Определили ты куда?» — спросил меня Федор Ильич. «К нам, что ли, в парилку?»
2: «Нет», — не очень уверенно ответил я. «В какой-то девятый бокс».
0: В предбаннике вдруг установилась тишина. Все снова смотрели на меня, даже носатый римлянин.
4: «Врешь!» —
0: с надеждой в голосе произнес сидевший неподалеку паренек.
4: «Ей-богу!»
0: Я замялся, не зная, насколько уместно здесь подобное выражение.
2: «У меня печать красная».
4: «Эх тебя, сердяго!» — вздохнул кто-то слева.
5: «Что ж они там наверху? Совсем жалости не имеют!» — отозвались справа.
1: «Знать, такая его судьба!» — заключил Федор Ильич.
0: Некоторое время все молча натягивали рубахи и штаны, пили принесенный Сафрошкой квас. Общего разговора не получалось. Наконец Федор Ильич поднялся, одернул сюртук и сказал:
1: «Вот что, сударь ты мой, пойдем-ка с нами».
2: «А вы куда?» — спросил я.
1: «Обедать», — ответил Федор Ильич и впервые по-доброму улыбнулся.

0: Помещение, в которое меня привела компания Федора Ильича, напоминало летнюю столовую какого-нибудь заштатного дома отдыха или пионерлагеря. Тот же низкий облупленный потолок с подслеповатыми плафонами, те же голые колченогие столы с салфетницами без салфеток. Поразила только неправдоподобная обширность помещения. Ряды столов уходили вдаль и вширь, терялись в бесконечности. Никаких стен, никаких подпорок для потолка. Войдя, мы взяли по подносу с обгрызенными краями и встали к раздаче. За истертым металлическим парапетом неторопливо, с достоинством, работали толстенькие, но неулыбчивые поварихи. Это были первые женщины, которых я видел в потустороннем или теперь посюстороннем мире. Меню столовой состояло из одного единственного комплексного обеда, но у каждого подошедшего раздатчицы неласково спрашивали:
1: «Тебе чего?»
2: «Щец да погуще»,
0: — сказал стоявший передо мной паренек.
1: «А, сейчас»,
0: — отрезала повариха таким тоном, будто он попросил устриц в вине. Тем не менее, она налила полную тарелку щей, раздраженно сунула ее пареньку и повернулась ко мне.
1: «Тебе чего?»
0: «Ну и мне», — осторожно сказал я, — «аналогично».
1: «А, сейчас!» —
0: гаркнула тетка и, зачерпнув из котла, налила мне такую же тарелку щей. У следующего котла меня опять спросили, чего надо.
3: «Это у вас каша? Тогда каши».
1: «А, сейчас!»
0: Я поставил тарелку с кашей на поднос и отправился за компотом.
3: «Как-то все это слишком знакомо»,
0: — шепнул я стоявшему за мной Федору Ильичу.
3: «По-нашему как-то уж очень по-русски. Но ведь ад, он, как я понимаю, для всех».
4: «Так иностранцы его именно таким и представляют», — пояснил толстяк. «А чертям неохота новое изобретать. Зачем, когда есть живой пример, и люд служил и имеется, вот и пользуется. И потом, это же еще не самый ад, а так, косблок».
0: Компания Федора Ильича, как видно, не любила разлучаться нигде. Сдвинув вместе несколько столов, все общество принялось шумно усаживаться, расставлять тарелки и незаметно передавать друг другу под столом какую-то склянку.
4: «Щи да каша, пища наша», — философски заметил Федор Ильич, разгружая свой поднос.
0: Прежде всего он, как и все остальные, отодвинул от себя и щи, и кашу, взялся за компот и отхлебнул полстакана.
4: «Ну, чего ждешь?»
0: Я было потянулся за ложкой, но Федор Ильич покачал головой.
4: «Тару, тару готовь!»
0: Я понял и послушно отхлебнул пол компота. Федор Ильич забрал у меня стакан, на секунду отвернулся к другому соседу, оба склонились мимо стола, послышалось короткое бульканье.
4: «Выпей-ка за знакомство!»
0: Стакан возвратился ко мне снова полным, но побледневшим.
4: «Ну, братцы, с легким паром»,
0: — сказал Федор Ильич, обращаясь ко всей компании.
5: «С легким паром», — загомонили все, при этом почему-то вздыхая.
6: «Не чокаемся мы»,
0: — знакомым дребезжащим голосом предупредил меня сосед слева по виду дьячок сельской церкви.
3: «А почему?»
0: — спросил я, опуская стакан.
6: «Так ведь не чокаются за покойников», — пояснил он.
0: Сильно отдающая техническим спиртом жидкость содрогнула, булыжником прокатилась по горлу и, упав в самую душу, разлилась огнем. Впрочем, это быстро прошло. Зато сразу пробудился волчий аппетит. Немудреные тепленькие щи и гречневая каша с бледно-серым подливом казались теперь вполне приличным закусоном. Все принялись работать ложками, только Федор Ильич, как истинный гурман, еще позволил себе поворчать.
4: «Разве это щи? Вот бывало на Пасху, зайдешь к тестову, закажешь ракового супу да селянки из почек с растягаями, а то кулебяку на 12 слоев с налимьей печенкой да костяными мозгами в черном масле да тертым балыком, да...»
6: «Ботвинье бы хорошо после баньки»,
0: — заметил дьячок, охотно включаясь в гастрономический разговор.
3: «Так это у вас баня была?»
0: Я, наконец, решился задать измучивший меня вопрос.
4: «Нет, работа»,
0: — угрюмо ответил Федор Ильич.
3: «Какая работа?»
4: «А какая здесь в аду у всех работа?»
0: Он посмотрел на меня строго.
4: «Муку посмертную принимать».
5: Словно второй стакан компота ожег меня изнутри, но не пламенем, а морозом. И голод пропал, как не было.
3: «Так эти крики, — пробормотал я, — были ваши?»
2: «Наши! Еще б не наши!» Парнишка, сидевший напротив меня, хохотнул. «Когда зальют чугуном из котла по самую шею, покричишь, небось!»
5: «Покричишь...» В ушах у меня еще стоял хриплый, захлебывающийся визг, в котором не было ничего человеческого. «Покричишь», — повторил я. «А потом?»
7: Федор Ильич развел коротенькими руками.
8: «Так а что потом? Потом по домам. Писание читал?» «Нет». «Ну, хоть апокрифы. Будет плоть их сожигаемая, не сгорит, но нарастет для новой муки, и так будет вечно. А раз вечно, так торопиться некуда, верно? Помучился, отдохни. А начальству...» Он ткнул пальцем, но не вверх, а вниз. «Начальству тоже неохота была у котлов бессменно стоять. Назначили чин-чинарем рабочий день, обеденный перерыв, отгулы, отпуска. Мука-то вечная. Так что без разницы, как ее отправлять, подряд или в разбивку».
5: Меня колотила мелкая дрожь.
3: «Как это легко вы говорите!»
5: Федор Ильич усмехнулся, насадил на вилку кусочек хлеба и принялся старательно вымакивать остатки подлива.
8: «Нет, оно, конечно,
7: страшновато поначалу. Лет 50 первых, а не больше. А потом смотришь и претерпелся».
2: «Да разве к этому можно претерпеться?»
7: «В самый-то момент, когда припечет, никто, понятно, не вытерпит. Орешь, как резанный.
8: А потом, как с гуся вода, кости, мясо нарастут, и снова цел лучше прежнего. Так чего страдать?
7: Вон Гаюлич сидит, видишь?»
5: Я посмотрел на багрового римлянина. Тот с прежним равнодушием рубал кашу, изредка погромыхивая под столом своим шлемом.
8: 2000 лет горит», — сказал Федор Ильич. «Так уже и не замечает порой. А катит, бывает, высоколегированный сталью, а он как сидел, так сидит. Задумался, — говорит. — Вот, брат, что такое привычка».
6: «Ко всему-то, подлец, человек привыкает», —
5: схлипнул сизый помятый мужичонка, сидящий наискосок от меня.
6: «Помню, как я еще при жизни к спирту привыкал. Первый раз жахнул, чуть не умер. Потом... полегче. А потом как воду пил, честное слово. Пока не погорело, не вожжу».
5: Он безутешно по-сиротски подпер лицо кулаком, и слеза медленно потекла по сложному небритому ландшафту щеки.
3: «И часто вам приходится так гореть?» — спросил я.
2: «Не, не часто».
5: Паренек напротив меня сладко зевнул.
2: «Два раза до обеда и раз после. Зато потом лафа. Иди куда хочешь. Хочешь за пивом, хочешь по девкам.
6: А лучше в сочетании».
5: Сладко подпел дьячок слева. «По каким девкам?» — насторожился я.
8: «Да по любым».
5: Паренек собрал посуду в стопку и поднялся. «Из зубовного можно».
6: «Из смольного лучше», —
5: авторитетно заявил дьячок.
8: «Можно из смольного», — легко согласился парнишка. «Да мало ли отделений».
7: «Это точно», — сыто отдуваясь, пророкотал Федор Ильич. «Такого добра тут навалом».
3: «Из Смольного это которые институтские?» — спросил я.
8: «Всякие», — сказал Федор Ильич. «Которых в Смоле варят. Называется Смольное отделение. Бедовые бабешки. Уж я, кажется, до седых волос дожил в той жизни. А тут, веришь, нет, как петушок молодой».
5: Он приосанился и подкрутил усы, более воображаемые, чем заметные на толстой губе.
7: «А ты, я вижу, тоже интересуешься».
5: Мне вдруг вспомнились насмешливые слова лысого черта из приемного отделения. «Намечтал выше крыши, а сласти настоящие в руках не держал.
3: А что, если не все еще потеряно для меня? Пусть не при жизни, так хоть здесь и сейчас мои тайные вожделения в буквальном смысле обретут плоть. Может быть, я даже встречу ту единственную. Да еще, может быть, и не одну.

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream в дневнике Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

0: Я помотал головой, отгоняя нахлынувшие мечты. Даже леденящие душу пытки отступили на второй план. Привыкну, поди как-нибудь. Ко всему молодец человек привыкает. Компания мне душевная повстречалась, вот что хорошо. С такой компанией не то что гореть, даже с девчонками знакомиться не страшно.
1: «Еще как интересуюсь», — решительно сказал я. «Почему бы мне девчонками не интересоваться? Меня из-за этого-то интереса в девятый бокс и определили».
2: «Ах, вот оно что».
0: Федор Ильич сразу как-то поскучнел и принялся собирать свою посуду.
1: «А когда вы к этим Смольным еще пойдете?» — спросил я.
2: «Да сегодня же и пойдем после смены», — вяло отозвался он.
1: «А меня возьмете?»
0: Толстяк тяжело вздохнул.
2: «Нет, брат, не возьмем. Уж прости».
0: У меня запершило в горле.
1: «А почему?»
2: «А вот попадешь в девятый бокс, узнаешь почему».
0: Разочарование и обида жгли меня не хуже технического компота, почти как расплавленный чугун.
2: «Что это вы меня все время пугаете?» — проворчал я. «Девятый бокс, девятый бокс. Ну, помучаюсь, сколько положено. Вы же вон привыкли, может, и я...»
0: По правде сказать, особой уверенности в своей правоте я не чувствовал. Но этот неожиданный отказ принять в компанию, да еще в таком важном деле, меня рассердил.
1: «Собственно, пожалуйста. Я и один могу к девчонкам заглянуть как-нибудь после смены».
0: Дьячок вдруг хрюкнул в тарелку и закашлялся, давясь одновременно кашей и хохотом. Федор Ильич привстал и, перегнувшись через меня, постучал его по спине. Впрочем, не столько постучал, сколько заехал хорошенько кулаком, и не столько по спине, сколько по загривку.
2: «Над чем ржешь, скабрезина? Сам ведь из таких же. Смотри, могут и тебе меру пресечения изменить».
3: «Типун вам на язык, Федор Ильич!»
0: Дьячок опасливо отодвинулся.
3: «Вечно вы скажете этакое, и в мыслях не было смеяться!»
0: Он снял с головы скуфейку и утер выступившие от смеха слезы.
2: «То-то!»
0: Федор Ильич сердито сопя сел на место.
2: «Над чужим горем не смейся!»
4: «Тут, видишь, такое дело, парень!»
0: Он снова обратился ко мне.
4: «Как ни крути...
2: А выходит, не гулять тебе по девкам».
1: «Со мной что-то сделают?»
0: Я невольно опустил глаза.
2: «Да нет», — отмахнулся толстяк. «За плоть свою ты не волнуйся. Тут плоть у всех, как у ящерицы, хвост. Только вот не выпустят из девятого-то бокса».
1: «Как? А разве там нет этих всяких выходных, перерывов?»
0: Сосед слева снова захрюкал, прикрывшись ладонью, но справился с собой и сказал сквозь кашу.
3: «Это каждый бы согласился с выходными. Тут и загвоздка, что без минутки покою».
0: На душе у меня стало совсем гадко. «Значит, вечная и непрерывная пытка?»
2: «Вечная и непрерывная».
0: Федор Ильич сурово склонил голову.
2: «Да еще и подлая».
1: «Почему подлое?»
2: «А вот потому. Взять, скажем, нас. Мы сидим тут годами кирзовой кашей давимся, да вспоминаем тарастегаи, уху стерляжью, поросенка с хреном. Сладость такая иной раз пройдет в душе, будто и впрямь у Яра отобедал. С этой думкой сокровенной куда как легче вечность коротать. А у тебя и сокровенные отберут».
1: «Как отберут?»
0: Федор Ильич вздохнул и принялся выбираться из-за стола.
2: «Уволь ты меня! Не хочу я об этом говорить. Там увидишь как».
0: Обед кончился, мы вышли из столовой. Федор Ильич протянул мне руку.
2: «Ну, прощай, парень, нам на работу. Да и тебе уж скоро».
0: Я покачал головой. «Нет, сам не пойду. Буду скрываться, пока не поймаю».

принципе, силы не отведут. Кстати, у меня оправдание. Я же не знаю, где этот девятый бокс. А искать я не собираюсь. Федор Ильич потрепал меня по плечу. Молодой ты еще. Кто ж девятый бокс ищет? Он сам тебя найдет.

0: Я снова брел широкой, может быть, главной магистралью ада, старательно избегая всяческих ответвлений, особенно въездов в ворота какого-то нескончаемого химкомбината, тянувшегося вдоль дороги. Черт его знает, как он выглядит, этот девятый бокс, и каким образом он будет за мной охотиться. Лучше не соваться, куда попало. И все же веселая, бесшабашная, с огоньком жизнь компании Федора Ильича не давала мне покоя.
1: Почему, черт побери, я не могу закрутить пусть мимолетный, но бурный романчик с какой-нибудь девицей из смольного отделения? Им, значит, можно, а мне нельзя?
0: А вот назло сейчас подцеплю какую-нибудь. Терять мне больше нечего, стесняться поздно. Мертвые сраму не имут. Комплексовать из-за внешности тоже не приходится. В гробу я видал свою внешность, причем не так давно. Узнать бы только, где его найти, это смольное. Впереди вдруг послышался унылый кандальный звон. Из-за поворота показался странный человек, с головы до ног окутанный цепями, оковами и веригами. Он медленно ковылял, приволакивая ногу, за которой со скрежетом точилось чугунное ядро на длиннющей цепи. На лице закованного читалось такое нетерпение и целеустремленность, что лезть с расспросами совсем не хотелось. Однако других людей поблизости не было, и я решился. «Не подскажете, как в Смольное пройти?» Человек остановился, тяжело дыша, подтянул цепь и смерил меня озорным прищуром. «Что, по девкам собрался?»
2: «Ага»,
0: — я лениво зевнул.
2: «Выдалась вот свободная минутка.
0: Дай, думаю,
1: трахнуться захотелось».
0: Закованный, как видно, привык резать правду в глаза.
2: «Ну, вроде того», — кивнул я.
1: «Тогда понеси ядро», — сказал он. «А то долго с ним телепаться. Зато уж провожу до места. Я ведь тоже трахаться иду».
0: Ядро было тяжелое и пыльное. Я нес его за цепь, часто меняя руки и стараясь не запачкаться.
2: «А цепи, кандалы — это у вас наказание?»
1: «Да ну что ты!» — рассмеялся закованный. «Это я сам намотал. Без цепей разве трахнешься как следует?»
0: «Что вы говорите?» — вежливо удивился я. «Да вообще-то некоторые любят». Какое-то время мы шли молча, пыхтя и звеня железом. Постепенно впереди стал разворачиваться широкий простор, и вдруг открылся потрясающий вид. Мы вышли на обрыв. Под ногами разверзлась бездонная и безбрежная пропасть. Пространство впереди, внизу и вверху было так огромно, что от него захватывало дух. По краю обрыва кое-где бродили люди.
1: «Все», — сказал мой спутник, — «пришли. Бросай ядро».
0: «Куда?» — не понял я.
1: «Куда? Вниз! Только размахнись хорошенько».
2: «Так вас же утянет».
1: «Что за болван?»
0: Знакомец вырвал ядро у меня из рук и бросил прямо в пропасть. Цепь стала стремительно разматываться.
1: «И сам прыгай следом», — успел сказать закованный. «Трахнешься так, что любо-дорого».
2: «Вы разобьетесь», — ахнул я.
3: «Да что нам сделается? Мы же уже...»
0: Тут цепь сдернула его в пропасть, и он, стремительно уменьшаясь, скрылся в тени обрыва. Я, вытянув шею, заглянул подальше за край и в страхе отступил.
2: «Что же это делается, Господи?»
0: Неподалеку послышались голоса и смех. Я обернулся. Вдоль обрыва прогуливались двое, молодой человек и девушка. Они весело болтали между собой, наверное, не заметили, что произошло.
2: «Тут сейчас один начал было я и замер».
0: Молодой человек взял девушку за руку, они шагнули на край пропасти и прыгнули вместе. Мне стало нехорошо. Я брел, как слепой, вдоль обрыва, не забывая, однако, держаться подальше от края. Людей попадалось все больше. Очень скоро я понял, что здесь любимое место прогулок и свиданий. Кругом толпилась молодежь. Парочки прохаживались туда-обратно, выбирая удобное место для прыжка. У пестрой эстрады в стороне от обрыва грохотала музыка. Там колыхалась и пульсировала дискотека. Люди танцевали и веселились. Затем, отыскав себе пару, направлялись к обрыву. Иногда даже вовсе незнакомые друг с другом мужчины и женщины встречались у края пропасти и, обнявшись, бросались вниз. Некоторые, особо раскованные, перед тем, как прыгнуть, сбрасывали с себя одежду.
1: Завороженный этим кошмарным и волшебным зрелищем, я не заметил, как попал в толпу танцующих. Шальная мысль уже колотилась в голове. А что если... В самом деле, люди, падающие с обрыва, конечно, вдребезги разбиваются. Но что значит разбиться в этом мире, где и заживо сожженные через минуту разговаривают о жратве? Здесь можно творить что угодно. Даже подойти к девушке, взять ее за руку и умереть вместе с ней. А это легче, чем заговорить. И вдруг я увидел ее. Она стояла у самого края и задумчиво смотрела в пропасть. Что-то необъяснимо притягательное было там, в глубине. Ведь падение, наверное, длится долго-долго. И все это время... Они парят в невесомости, прижимаясь друг к другу, торопясь насладиться друг другом. Их не заботит, чем кончится полет. Одно пропасть медленно надвигается, проступая сквозь туман внизу. Оно летит навстречу, обещая полное слияние и смешение тел. И от предвкушения этого момента они кричат, целуют и кусают друг друга. Я медленно подошел к моей девушке и остановился в шаге от нее. Осталось последнее усилие. Сделать этот шаг, взять ее за руку и полететь. Но я не решался. Надо ли что-нибудь сказать ей? Можно, но не обязательно. Многие обходятся без этого. А мне-то как поступить? Я беспомощно огляделся по сторонам. Ну решайся же, слизняк! Вот же ее рука, возьми ее, и все станет сразу ясно и просто. А вдруг она откажет? Вдруг вырвет у меня из ладони свою ладонь? Страшнее этого не может быть ничего. Я боялся этого всю жизнь и боюсь после смерти. Девушка вдруг повернулась ко мне, будто только сейчас заметила, что возле нее кто-то есть. У меня перехватило дыхание. Вот она уже смотрит. Уже понимает. Улыбка вот-вот тронет ее губы. Вот-вот все произойдет. «Девушка», — с трудом выдавил я, «мне нужно вам сказать, что...» И в этот момент из-за спины у меня выскочил какой-то веселый паренек, схватил ее за плечи и, целуя на лету, увлек в бездну. Два тела, сплетясь в объятиях, летели с невообразимой высоты в бездонную пропасть. Их не заботило, чем кончится полет. Они словно парили в невесомости и спешили насладиться друг другом. А я стоял на краю пропасти и смотрел в никуда. Мне показалось, что в этот момент я постарел наполовину оставшейся впереди вечности. Из задумчивости меня вывел внезапно подкатившийся откуда-то томный молодой человек с подкрашенными глазами и губками. Качнув бедрами, он предложил игриво:
4: «Сиганем на пара!»
1: Я шарахнулся от него и побежал прочь. Переходы, лестницы, трубы, темные личности, пьяные компании, рогатые силуэты с вилами мелькали у меня перед глазами. Я брел пустынными улицами вдоль глухих бетонных заборов и вольно раскинувшихся свалок металлолома. Ничего-то я не могу, ни на что не способен, а значит, вполне заслуживаю особого наказания. Мне снова вспомнились слова Федора Ильича. Из девятого бокса не выпустят. А там пытка вечная и непрерывная. Что же, выходит, не успел. Ничего не успел. Ни в земной жизни, ни в загробной. Вот-вот схватят и поведут на вечную непрерывную муку, а я так ни разу в двух жизнях ни на что серьезное, смелое, просто человеческое и не решился. Потому что всегда был трусом, со злостью подумал я. Боялся неудобных ситуаций, боялся быть осмеянным, отвергнутым, выгнанным с нелюбимой работы, побитым хулиганами, боялся смерти, но еще больше боялся жизни. А теперь вот даже страх перед пыткой притупился. Заглушила его жгучая обида на самого себя. Прозевал жизнь. Пролежал на диване, пропялился в телевизор, прозакусывал, в то время как надо было... Я остановился посреди дороги. Надо было что? Чего я хотел в той жизни?
0: почета и уважения? Новых трудовых успехов и роста благосостояния? Все это казалось мне мелким, не стоящим усилий. Скорее уж мечталось о безумной славе, безмерном богатстве. Черт его знает. Зачем мне слава? Я всегда старался прошмыгнуть незаметно, сторонился людных увеселений, изо всех развлечений позволял себе только прогулки по городу в одиночку. Так зачем мне слава? А я тебе скажу, зачем, дорогой мой покойник. Ясно и просто, и не мной придумано. Мужчина ищет славы, чтобы его девки любили. Нормальное сексуальное вожделение. И прогулки по городу в одиночку тоже вожделение. В одиночку, но с жадными глазами, с безумной надеждой, что вдруг как-нибудь завяжется, зацепится неожиданный роман со встречной красавицей. Бродил по городу, ежеминутно влюбляясь и тут же навсегда теряя предмет любви, потому что подойти и заговорить немыслимо, а предмет ничего и не замечал. Уходил себе дальше и скрывался за горизонтом. Наверное, я не один такой. Любое человеческое существо мужского пола и нормальной ориентации испытывало нечто подобное. Только одни научились перешагивать барьер немыслимого, подходили, заговаривали, и в конце концов ни мытьем, так катаньем, ни с первой попытки, так с 300-й чего-то добивались. А другие, потрусливее, сами разбивались об этот барьер. Из них выходили либо маньяки, которым легче убить женщину, чем познакомиться с ней, либо такие, как я, тихо загрызшие самих себя. «Ну зачем ж так мрачно?» Я вздрогнул. Голос раздался совсем близко, хотя мне казалось, что вокруг ни души. Впрочем, может быть, еще мгновение назад никого и не было. Теперь же у обочины дороги, небрежно подпирая плечом полосатый столбик с табличкой «Здесь копать некуда», стоял черт. Он был в светлом щеголеватом плаще и шляпе, прикрывающей рога. Под мышкой держал пергаментный свиток, очень похожий на свернутую в трубку газету. Словом, ничем не отличался от прохожего, поджидающего на остановке автобус. Вот только под шляпой, там, где должно быть лицо, клубилась мутная тьма с горящими угольками вместо глаз. «Ну вот и все», — подумал я. «Это за мной».
2: «Помилуйте, откуда такие черные мысли?»
0: Сейчас же отозвался он. «Никто вас никуда не потащит помимо вашей воли. Неужели непонятно?»
5: «Правда?»
0: — обрадовался я, но тут же отступил с опаской.
5: «А вы это серьезно?»
0: «Можете мне поверить», — он кивнул. «Мы, конечно, применяем силу в некоторых случаях, но к интеллигентному, тонко чувствующему человеку никогда».
5: «Я вот послушал ваше рассуждение о женской недоступности и получил, можно сказать, истинное наслаждение». «Мои рассуждения?»
0: Я растерянно огляделся.
5: «Но я ничего такого. Я имею в виду ваши размышления. О славе, о богатстве, о барьере между женщиной и маньяком и все такое. Это бесподобно». «А вы разве читаете мысли?»
0: «Разумеется». Во тьме лица проступила улыбка. «Это наша обязанность?» «Должен признаться, не всегда приятная. Такие типы иногда попадаются». Он пощелкал когтем по пергаментному свитку, словно в доказательство.
5: «Поэтому мы очень дорожим каждым культурным, образованным клиентом.
0: Они у нас, я бы сказал, на вес золота, если бы мы золотом канавы не засыпали».
5: «Вы, наверное, шутите».
0: Я смущенно улыбнулся в ответ, невольно испытывая к нему доверие. По всему видно, что он не мелкий бес, однако, не чинясь, беседует с рядовым покойником. Казалось бы, какая ему разница рогатому? Интеллигент, не интеллигент, все мы для них грешники, пыточный материал.
2: «Ну что вы!» — черт замахал руками.
0: Я краснее вспомнил, что он читает мои мысли.
2: «Нас почему-то считают пыточным ведомством», — сказал он.
0: «Это не совсем верно. Мы ведомство страдательное. Не такое уж удовольствие рвать вам ребра и высверливать зубы, поверьте. Нам важна реакция. Глубокое раскаяние и страдание с полной отдачей. Кто же другой умеет страдать так глубоко и сильно, как культурный, образованный человек? Никто, уверяю вас.
2: Пролетарии что? Визжат и только.
5: То есть я не хочу никого обидеть, и под пролетариями разумею людей неимущих прежде всего в духовном отношении. Этих хваленых нищих духом. Такой будет хоть целый год извиваться на сковородке, отдай ему передышку, тут же пойдет и напьется. И даже не задумается, за что терпел муку. Черт сердито смял пергаментный свиток и сунул его в карман. «Другое дело — интеллигентный человек». Голос его потеплел.
6: «К нему не успеешь еще с вилами подойти, а он уже переосмыслил всю свою жизнь, вынес себе суровый приговор истории и, заметьте, исправно по этому поводу страдает. Ну разве не прелесть? Такому человеку мы просто не можем не пойти навстречу».
5: «В каком это смысле навстречу?» — осторожно спросил я.
0: «Да в самом прямом.
5: Нам ведь известны ваши тайные мечтания и досада, что ничего не удалось успеть при жизни. Почему бы, черт побери, не дать вам шанс?»
6: «Спасибо», — сказал я. «А как это?»
0: «Да очень просто. Прежде всего, давайте-ка уедем отсюда». «Двинем туда, где море огней», — пропел он. «Вот как раз и автобус».
5: К моему изумлению послышался кашель мотора, простуженный посвист резиновой гармошки и грязно-желтый икарус колбаса гостеприимно распахнул прямо перед нами одну створку двери. Вторую створку, видимо, заклинило, одна могла только нервно подергиваться.
0: «Прошу»,
5: — сказал мой вежливый собеседник.
0: «Да не бойтесь, это не Воронов».
5: Мы вошли в салон. В глаза сразу бросилось печальное его состояние. Не хватало многих сидений, а те, что остались, были изорваны и погнуты. Впрочем, народу в автобусе ехало немного. На задней площадке галдела толпа молодежи. Остальные пассажиры расселись по одному, пряча лица в воротнике от стылого встречного ветерка. Я только теперь заметил, что стекла выбиты почти во всех окнах. Кое-где в рамах чудом еще держались длинные иззубренные языки, осколки. Никого из пассажиров это, по-видимому, не тревожило.
0: «При наших расстояниях поневоле приходится обзаводиться общественным транспортом», с затаенной гордостью сказал черт, усаживаясь рядом со мной.
5: «Откуда здесь автобус?» — спросил я.
0: «С моста упал», — пояснил он не совсем понятно.
5: Я решил не уточнять. Пейзаж за окном вытянулся в мутную полосу без определенных деталей, не то из-за тумана, не то из-за головокружительной скорости, с которой летел автобус.
6: «Куда мы едем?» — спросил я.
0: «Куда-нибудь поближе к центру. Вы ведь еще ничего не видели, кроме нашей промзоны, а в ней повстречать нужного человека очень трудно».
6: «Какого нужного человека?»
0: «Это уж от вас зависит», — он усмехнулся. «Вам предоставляется полная свобода действий. Ненадолго, конечно, но при некоторой расторопности можно успеть».
6: «Успеть что?»
0: «Ну, при достаточной расторопности», — он хитро подмигнул мне огненным глазом, «можно успеть все. Но вам, как я понимаю, еще нужно понять, чего именно вы хотите. Определиться, так сказать, с заветным желанием».
6: «Зачем это?» — не понял я.
0: «Затем, что мы намерены его исполнить». Автобус с шипением и скрежетом остановился.

0: За окном высились белые корпуса, утопающие в зелени обширного парка, окруженного чугунной оградой. По дорожкам парка гуляли люди в пижамах.
1: «Забавные!»
0: — раздалось в динамике.
1: «Следующее варьете Нюрин-Муш!»
0: «О, у вас и варьете есть?» — вежливо изумился я. Но думал в этот момент совсем о другом. «Нет!» — черт покачал головой. «Совсем избавить вас от наказания мы не можем. Все-таки здесь ад!» «Понимаю, паник я». Судорожно дергавшаяся створка двери наконец открылась, и в салон вошла девушка. «Ах, привычно, — подумал я, — погибель вы, моя девки, из-за вас пропадаю, но до чего же хороша!» «Хороша, чертовка, — тихо подтвердил сосед. Девушка подняла тонкую, сверкнувшую лаковыми ноготками руку, откинула длинные волосы, и в салоне полыхнуло зеленым от ее глаз. Ловко ставя ножки на высоких каблуках, она направилась по проходу между сиденьями прямо к нам.
2: «Это из Зубовного или из Смольного?» – прошептал я.
0: «Да нет». Черт окинул оценивающим взглядом ладно скроенную и дорого одетую фигурку. «Это, пожалуй, покруче будет. Однако поздравляю, вы уже неплохо разбираетесь в вопросе». Не дойдя до нас всего одного шага, девушка плавно, как в танце, повернулась и опустилась, да-да, не села, а именно опустилась на сиденье впереди меня. Волосы ее рассыпались по спинке кресла, и я, конечно, сейчас же ощутил почти неуловимый, а может быть и просто воображаемый аромат духов. «Когда автобус тронется, — сладко подумал я, — ее волосы будут щекотать мне лицо».
3: «Вы, однако, поэт, — пробормотал черт. А хотите, я вас познакомлю?»
2: «Тише!» — испугался я. «Она же услышит!»
3: «Да?»
0: Он перевел простодушный взгляд с меня на нее и обратно.
3: «Ну и что? Вы же не собираетесь знакомиться молча? Хотя, впрочем, такие случаи бывали».
0: Автобус взревел двигателем, как видно, единственной деталью, не пострадавшей при падении с моста, и снова понесся вперед. Сквозняк засвистел в оконных осколках, волосы девушки, взлетая, действительно задевали меня по лицу, но отдаться этому чарующему ощущению мешали новые, неожиданные мысли.
1: «С чего это вы взяли, что она захочет со мной знакомиться?» — раздраженно спросил я.
0: В завываниях мотора и ветра нас уже никто не мог слышать.
3: «Не робейте», — ответил черт. «Мне кажется, вы ей понравитесь».
0: «А мне не кажется», — буркнул я. Неизвестно, как ему удавалось придать своей физиономии выражение, но он посмотрел на меня с укором. «Я же сказал, мы пойдем вам навстречу. Я гарантирую, что вы ей очень понравитесь. Ведь раньше вас останавливали именно сомнения в своей привлекательности, так?»
3: «Ну так. А теперь вы можете в ней не сомневаться. Чего же вам еще? Вперед, мой везунчик!»
0: «Нашел везунчика», — сердито подумал я. Но в надорванном сердце уже гулял тот холодок, что толкает парашютиста к люку.
1: «Эх, а ведь могу!»
0: «Да мы с ней вовсе не знакомы», — шевелил моими губами привычный и спокойный страх. «Неудобно как-то...»
3: «Вы, конечно, можете снова отказаться», — горячо шептал мне в ответ черт.
0: «Да смотрите, как бы потом не жалеть целую вечность!»
3: «Прав он, прав!» — стонало покойное сердце, никогда не знавшее покоя.
0: За окнами вспыхнули разноцветные неоновые огни. Автобус стал притормаживать. Девушка поднялась и, не оглядываясь, пошла к выходу.
1: Черт толкнул меня локтем в бок. «Да, но с чем я к ней подойду?» —
0: взвыл я в отчаянии.
1: «А вот с тем самым, что вам от нее нужно, и подойдите! Что, прямо так и сказать?»
0: Автобус остановился. Дверные створки задергались в предсмертных судорогах.
1: «Варьете Нюрин-Муш!» — прохрипел динамик. «Следующее — мужа Ложкина!»
3: «Рассусоливать некогда», — жестко сказал черт. «Идите. Гарантирую, что вы получите именно то, о чем в действительности мечтаете».
0: Последние слова он произнес с особым ударением. Я почувствовал, что это неспроста. Хотел было переспросить, но он лишь ткнул когтистым пальцем вдаль.
3: «Она уходит».
0: И я, махнув рукой, бросился вдогонку за девушкой.

0: Улица была полна народу и освещена, как на Новый год. Огни метались по карнизам, оплетали деревья на бульваре, вспыхивали отражениями в витринах. Над каждой маломальски пролазной дверцей сияла пульсирующая, переливающаяся вывеска. «Искусочная! Русская рулетка калашников и калашников. Практичный грешник носит несгораемую обувь «Саламандр». Персоналу подковы по сезону. И просто номера». По крыше дома на противоположной стороне улицы бежала сверкающая строка. «Смотрите в кинотеатрах «Барракуда» и «Удавленник». Сегодня старая добрая комедия «Титаник». Скоро «Воздержание». Фильм ужасов. Над всем этим медленно поворачивались в черном небе гигантские мельничные крылья варьете «Нюрин муж». Публика толпами валила вдоль улицы сразу в обе стороны, поедая мороженое и разминаясь пивком. «Если это ад, — подумал я, — то можно себе представить, какой кайф в раю!» Догнать девушку в толпе было непросто, впрочем, это я, кажется, сам себе внушил. Мне по-прежнему не хватало решимости подойти к ней и заговорить. Я шел в отдалении, стараясь только не упустить ее из виду. В голове вертелась одна единственная идиотская фраза. «Извините, не подскажете, как проехать к 9-му боксу?» «Лучше удавиться, чем так начинать знакомство», — подумал я. На мгновение толпа впереди раздалась, и я снова увидел ее в полный рост. Каблучки четко выщелкивали шаги по мостовой. Узкие брючки так плотно охватили стройные ноги, что повторяли мельчайший изгибик пьянящего рельефа. Полупрозрачная ткань блузки так и ласкалась к желанному телу. А волосы! Они летели по ветру, извиваясь медленно и широко, словно девушка плыла над водой. «Вот свернет сейчас в какую-нибудь дверь, — подумал я, — только ты ее и видел». И точно! Будто услышав подсказку, она вдруг остановилась и толкнула стеклянную дверь, обрамленную гирляндой перемигивающихся лампочек. Швейцар в зеленой униформе с цирковыми бранденбурами на груди вежливо приподнял картуз, пропуская ее вперед. Стеклянная грань качнулась туда-сюда и замерла, отделив меня от последней надежды в моей последней жизни. «Нет!» Мысль эта обожгла по-настоящему адским огнем. Смерть — неприятная штука, но и тогда мне не было так больно. Вся моя застенчивость вдруг сгорела, словно политая расплавленным чугуном. Я бросился вперед, едва не разбил стеклянную дверь о швейцара и, догнав мою девушку, выпалил: «Постойте, девушка, подождите, я вас хочу!» Мне не хватило дыхания. «Хотите?» Она улыбнулась, оценив начало. «Именно меня?» «Нет!» Заявил вдруг я, сам себе удивляясь. Впервые в жизни мне было легко признаться женщине в своих чувствах. «Я всех хочу! Всех вас!» И замолчал. Что должно было последовать за этим? Звонкая пощечина и провал в тартарары. Но ничего страшного не произошло. Она засмеялась. «Ты мой маленький, идем!» Я почувствовал, как ее пальцы ложатся в мою ладонь, и крепко схватил их. Она повела меня по бесшумным коридорам, выстланным ковровыми дорожками с толстенным ворсом. Мы миновали несколько комнат с изысканной резной мебелью, где за стеклами шкафов угадывались ряды книжных корешков и поблескивало серебро. В большом пустом зале с опущенными до пола люстрами мы обогнули огромный стол под белой скатертью, накрытый к роскошному пиру. Поднялись по дубовой лестнице на галерею и, наконец, остановились перед небольшой дверцей, почти сливающейся с обивкой стены.
1: «Что там?»
0: — тихо спросил я. Происходящее становилось похожим на любовные приключения из старого романа.
1: «Я думал, такое бывает только в книжках!»
0: «Тссс!» Она приложила пальчик к губам и вынула из сумочки ключ.
2: «Там нам будет хорошо. Входи».

0: Я шагнул в раскрывшуюся дверь, и сейчас же в глаза мне ударил молочно-белый, нестерпимый силы свет. В первую минуту я зажмурился, а когда, наконец, смог раскрыть глаза, сразу понял, что именно так сверкало. Это были залитые светом обнаженные женские тела. Глянцево-поблескивающие и матовые, белые и цветные, они стояли плотной стеной прямо передо мной и разглядывали меня с любопытством сотнями разноцветных глаз. Нет, я ошибся. Не стеной. Гладкие и кудрявые головы всех оттенков льна, золота, каштана и вороного крыла морем колыхались до самого горизонта. Их были миллионы на открывшейся передо мной бескрайней равнине, и они стояли тесно, как в переполненном автобусе, только возле меня оставался небольшой пятачок, заботливо устланный сеном. Я попятился. Позади с грохотом захлопнулась дверь. Я стремительно обернулся. Стальная дверь, совсем такая же, как в предбаннике у Федора Ильича, была украшена крупной ярко-оранжевой надписью по трафарету «Выход из бокса номер 9 не предусмотрен. Извините». И тут я понял, что стряслось. Это был 9-й бокс. Он сам меня нашел и больше уже не выпустит никогда. Я оглянулся. Женщины переступали с ноги на ногу в ожидании, несколько ближайших начали деловито завязывать волосы в пучок. Значит, вот это и есть моя пытка. Вечная и непрерывная, без обеда и выходных. Пытка, отнимающая все, даже самую сокровенную мечту моей жизни. Ведь нельзя мечтать о том, чем тебя пытают. Они будут меня пытать, снова и снова заставляя делать одно и то же. Самое любимое, самое незнакомое, самое потаенное и вожделенное. Пока это не станет для меня пресным, затем скучным, затем неприятным, ненавистным, нестерпимым и дальше по нарастающей. Предела этой муки не будет. Все именно так, как говорил Федор Ильич и как обещал проклятый вежливый черт. Никто не тащил меня силой, я сам пришел сюда, чтобы исполнить свое самое заветное желание. И сейчас оно исполнится. Я в отчаянии застучал кулаками в дверь.
1: «Ты что, читать не умеешь?» — спросила рослая девушка, положив мне руку на плечо.
0: Ее крупная грудь спокойно колыхалась у самого моего лица. Другие женщины обступили нас тесным полукольцом.
1: «Ты не суетись», —
0: продолжала девушка, расстегивая верхнюю пуговицу моей рубашки.
1: «Экономь силы. Спешить тебе некуда. У тебя впереди вечность, вечность.

0: Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.
1: Ника Батхин. Кончик иглы. У Габриэля устали крылья. Малкиэль провалился в яму, заполненную бурой жижей, и перепачкал сияющие одежды. Чванный Уриэль поругался с Иеремиилом и еле-еле тащился. А надутый Иеремиил поджимал капризные губы и от обиды воскрешал то цветок, то бабочку. Глядя на его шалости, Самуэль тихонько качал головой. Бедные души эфемериды обречены на скудную жизнь и одинокую гибель посреди всеобщего запустения. Он был старшим из ангелов, повидал всякое и давно не пытался изменить мир. К тому же конец света уже прошел, и перемен не предвиделось. Серая лента дороги наконец-то свернула к городу. Пустые коттеджи сменились пустыми высотками и стоянками мертвых автомобилей. За считанные дни на домах облупилась краска, проржавели замки и трубы, помутнели и потускнели стекла, хлопали двери подъездов, заунывно скрипели качели на детских площадках, где-то текла вода. Дом за домом, квартал за кварталом, безрезультатно. Приунывшие ангелы сникли, неуклюжий Малкиэль снова споткнулся о бетонный порожек и шепотом помянул черта. «Хватит с них!» «Привал, братья!» Оглядевшись по сторонам, Самуэль указал на уютную с виду пятиэтажку. Почему-то она сохранилась лучше других зданий. Для порядка стоило обойти все квартиры, и вдруг последний человек на земле забаррикадировался в одной из них. Самуэль лениво махнул крылом. В чудеса он не верил. Ангелы разделились. Уриэль взял себе первый подъезд, с ним никто не стал спорить. Малкиэлю достался второй, и Иеремиилу третий. Габриэль отправился с Самуэлем, путаясь под ногами и норовя присесть отдохнуть на каждом пролете лестницы. Толку от него не было. Но Самуэль наловчился и сам вскрыть оглохшую дверь знаком «Далет», войти в квартиру, разжать ладони, не затрепещет ли вдруг на пальцах тепло, и двинуться дальше, оставив бесхозное жилье под властью пыли. Ничего нового. Разворошенные постели, посуда с остатками пищи, флакончики из-под лекарств, сиротливые туфельки и ботинки, жёрдочки и ошейники. Ничего святого, только чьи-то самодельные бусы, полные тихой любви, дорезная фигурка башка. Ничего. В кресле качалки лицом к окну дремала маленькая старушка в вязаной шали. На укрытых пледом коленях свернулся йоркширский терьер. Спали спицы, спал узорчатый пестрый носок, спало причудливое кольцо с нетускнеющим аметистом, и бриллиантовые искры серег тоже спали. На мгновение Самуэлю помстилось, что их поиск наконец-то закончен, но ладони оставались холодными.
2: «Изыди!» — коротко приказал ангел.
1: Мертвый

0: Пес зарычал. «Изыди, дрянь!» — повторил Самуэль, угрожающе расправляя крылья. Бесенок мерзко хихикнул и растворился в воздухе. Тотчас запахло серой и тлением. Самуэль недовольно посмотрел на товарища. «Вызывай труповозку, олух царя небесного!» Пока Габриэль играл на дуде, немилосердно, для ангела, конечно, фальшивее, пока товарищи из легиона споро грузили мумию, гадая, получится ли подлатать ее для воскресения во плоти или придется реконструировать, Самуэль пробежался до первого этажа. Все чисто. Для привала он выбрал большую квартиру на третьем. Со времен службы в хранителях любил запах старой бумаги и тиканье часов, а прежние хозяева держали большую библиотеку и не пожалели денег на резные ходики с боем. Ангелы собрались в гостиной, расселись по диванам и креслам, пустили по кругу фляжку с амброзией, лишь Малкиэль, как всегда, опаздывал. Им не было нужды спать, но отдых помогал восстановить силы плоти и безмятежность души. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу», — продекламировал Уриэль и взглядом испепелил Томик. «Сколько сил, сколько хлопот впустую! Собирали весь этот бумажный хлам, старались, переживали. И смысл?»
1: «Уймись! Людские грешки никому больше не навредят», — зевнул Иеремил. «Скоро сойдет огонь, за ним хлынет вода, и твердь небесная, и земная будут очищены.
2: А я слышал, все сохранится, только мусор придется убрать. Можно будет спускаться гулять в заброшенных парках и диких лесах, читать старинные книги, разглядывать милые вещи», — мечтательно улыбнулся Габриэль и поставил на тумбочку фарфоровую статуэтку пастушки.
3: «А я слышал, что это не наше дело», — прервал товарищей Самуэль. «Хватит болтать, отдыхаем».
2: «Где Малкиэль?»
4: «О, Господи!»
0: Смущенный ангел влетел в квартиру через окно. Его белый хитон подозрительно топорщился на груди и тихонько пищал. «Зачем тебе кот?» — очень спокойно произнес Самуэль. Где-то на кухне с треском упала люстра, хрипло зазвонили часы.
5: «Это кошка!» – прошептал Малкиэль. «И она хочет есть!»
0: Пока разом поглупевшие ангелы толпились вокруг дымчатого комочка шерсти, чесали нежную шейку, привязывали к нитке перышко из крыла и лихорадочно искали, чтобы превратить в молоко и фарш, Самуэль вышел на балкон и притворил за собой дверь.
2: «Нет уж, лучше исповедовать души африканских язычников, чем работать со стайкой птенцов».
0: Полнеющая луна неспешно поднималась над городом. Гулкая тишина накрывала улицы, сухие деревья топорщили голые ветви, роняли почки, так и не успевшие распуститься. Серая лента шоссе тянулась вдаль, словно бы обвивая пустынный континент. Если развалины все же сотрут, станет ли земля прежней? Получится ли опять строить замки из синего льда и купаться в потоках пылающей лавы, парить над водами, видеть звезды в истинном свете, сбросить постыдный телесный облик и глупую придуманную одежду, стать собой? Интересно, какой он, последний человек на земле? Вдруг он младенец, спрятанный матерью, и сейчас надрывается плачем в пещере? Или забытый всеми старик в больнице? Или девушка? Синеглазая, стройная и длинноволосая, с родинкой на щеке, отнимающей сердце. Когда всадники проходили по городу, она затаилась, и смерть не коснулась ее теплой молочно-розовой кожи.
2: «Молоко не бывает розовым, а родинку на щеке выдумали арабы», — вздохнул Самуэль.
0: «Габриэль, тебе вредно читать».
2: «Вредно быть престарелым занудой».
5: «И все же, если это милая девушка, вдруг ей не обязательно отправляться на небеса? Малкиэль же оставил себе котенка».
2: «В ад захотел», —
3: — устало спросил Самуэль. «Щербатые котлы по струночке ставить? Видали мы таких романтиков, и ты видел. Совсем недавно».
2: Габриэль отвернулся, пряча дрожащие губы. Бой у горы Мегиддо невозможно было забыть. Гордые и прекрасные бывшие братья дрались, как черти, гибли в пламени, но не сдавались.
3: «Отдыхай, утро вечера мудренее», — смягчился Самуэль.
2: «И я тоже посижу, поразмыслю».
3: Помотав кудрявой головой, Габриэль легко вскочил на перила, расправил крылья и с места взмыл вверх. Что ж, пока есть время, можно и полетать в волю. Удачи, малыш.
0: К лунному свету удивительно шла арфа. Самуэль достал инструмент, прикрыл глаза и задумчиво тронул струны. «Поедем на ярмарку в Скарборо, Мэг, исчертим следами сереющий снег. Куплю тебе ленты, куплю кружева, другим не жена, со мной не вдова». Прошлый грех он уже искупил.

0: Небо уже бледнело, когда стены квартиры вздрогнули от торжествующего вопля Габриэля. Тот бился о стекла, словно огромный голубь.
1: «Нашел! Нашел! Полетели!»
0: Лигах в пяти от города на побережье вправду расползалось пятно свежей зелени. Жизнь кипела там и не собиралась сдаваться. Одуряюще пахла можжевеловая рощица. Курчавился по опорам виноград древней лозы. Темнел лужок с высокой травой и безвестными полевыми цветами. Тянулись к небу выветренные скалы, покрытые скудной растительностью. Комары, воробьи, чайки, белый кролик, меланхолично жующий стебель ревеня. Откуда? Как? Сложенная из непотребного сора хижина прижалась к скале. Рядом грядки, скамья, веревки с ветхим бельем и заношенными нижними юбками. Отвернувшись, Самуэль вознес краткую молитву. Только бы там и вправду не оказалось прелестной дурочки. Бог услышал старого ангела. На приступочке хижины восседал мужичок. Кряжистый, мускулистый и совершенно седой. Из одежды на нем были лишь подвернутые до колен штаны и меховая жилетка. По правую руку мужичка лежал старенький дробовик. По левую приплясывал, повиливая хвостом, толстый щенок. Впереди на треноге красовался котелок, исходящий пряным аппетитным парком. Мужичок то помешивал варево ложкой, то подсыпал по щепотке душистую зелень. Где-то в хижине копошилась некрасивая грузная женщина, тяжело ворочая обтянутый платьем живот. «Не может этого быть! Кто просмотрел?» Под камнями пищали новорожденные крысята. В гнезде орали голодные воронята. На камнях под утренним солнцем разлеглась толстая кошка, подставила живот малышам. Ангелов здесь не ждали. По сигналу Самуэля Уриэль с Малкиэлем изо всех сил задули в золотые трубы. Иеремиил забряцал на гуслях, а Габриэль задудел в дуду. «Радуйся, человече! Возвещаем конец света и воскрешение мертвых! Нынче же будешь с нами в раю, ты и жена твоя! Встань и... бах! Ба-ба-бах!» — громыхнул ружье. Дробь просвистела над головами, сшибая нимбы. Ангелы дружно присели. «Бог в помощь!» — сказал последний человек на земле и закрыл дверь.

Ну, надеюсь, многие из вас знают эту мелодию. Мы снова в гостях у сказки. Начинается второе отделение нашего сегодняшнего представления, и в нем я хочу познакомить вас с парой рассказов замечательного англоязычного, а точнее американского писателя Нила Геймана. Наверняка многие видели такой фильм «Мышиная охота», и вообще «В кошки-мышки» — это одна из любимых игр. Первый рассказ Нила Геймана, который я предлагаю вашему вниманию сегодня, так и называется «Мышь». Устройств, которые убивали мышь быстро, и другие, которые убивали ее медленно. Тут был десяток вариантов традиционной мышеловки, той, которую Рейвен обычно называл мышеловкой Том и Джерри, ловушка с металлической пружиной, спускавшейся одним прикосновением и ломавшей мыши хребет. На полках стояли техноигрушки. Одни мышь удушали, другие били током, третьи даже топили. Все надежно упакованы в разноцветные коробки. «Это не совсем то, что я ищу», — сказал Рейвен. «Ну, это все мышеловки, какие у нас есть», — сказала женщина с большим пластиковым бэджем, на котором стояло ее имя Бекки, и провозглашалась, что ей нравится работать для вас в корма и сопутствующие товары для животных Макса Макри. «Посмотрите вон там!» Она показала на отдельную витринку с отравленными саше «Голодная кошка». На вершине лежала лапами кверху маленькая резиновая мышка. Рейгана посетило непрошенное воспоминание. Гвен протягивает изящную розовую ручку, пальцы слегка подогнуты вверх. «Как, по-твоему, что это?» — улыбается она. Это было за неделю до того, как он уехал в Америку. «Не знаю», — сказал тогда Рейган. Они сидели в паре небольшой гостинички в Уэст-Каунти. Сплошь ковры цвета бургундского, бежевые обои. Он тянул джин с тоником, она попивала второй бокал шарли. Гвен как-то сказала Рейгану, что блондинкам следует пить только белое вино, оно им больше идет. Но он смеялся, пока не осознал, что она совершенно серьезна. «Это дохлый грызун», — сказала она, переворачивая руку, и пальцы повисли, как лапки медлительного розового зверька. Он улыбнулся. Позже он заплатил по счету, и они поднялись в его номер. «Нет, такие мне не подходят. Понимаете, я не хочу ее убивать», — сказал он продавщице по имени Бекки. Она поглядела на него с любопытством, точно он заговорил на иностранном языке. «Послушайте, мне нужна гуманная мышеловка, как пенал. Мышка входит, дверка захлопывается, и выйти она уже не может». «И как же вы собираетесь ее убить?» «Не собираюсь. Отъеду на несколько миль и выпущу. Тогда она не сможет вернуться, чтобы снова нам докучать». Теперь Бекки разулыбалась, рассматривая его так, будто он был самым милым существом, самым добрым, самым смешным, самым симпатичным созданием на свете. «Подождите минутку», — сказала она. «Я посмотрю, что у нас есть на складе». Она скрылась за дверью с табличкой «Только для персонала». «Симпатичная попка», — подумал Рейган. «Да и сама она, в общем и целом, привлекает, ну, в унылом среднезападном духе». Он выглянул в окно. Дженнис сидела в машине, читала журнал. Рыжая женщина в неряшливом халате. Он ей помахал, но она на него не смотрела. В дверь просунула голову Бекки. «Вам повезло! Сколько вам надо?» «Две найдется?» «Нет проблем!» Она снова исчезла и вернулась с двумя небольшими зелеными пластмассовыми контейнерами. Она пробила их в кассе, и Рейган завозился со все еще непривычными банкнотами и монетками, пытаясь сложить нужную сумму. Бекки тем временем с улыбкой вертела коробки в руках. «Господи милосердный», — сказала она. «И что, скажите на милость, они еще придумают?» Стоило Рейгану выйти.

0: другой стороне зеркала. Дорогой Дженнис упорно молчала, и Рейден стал читать инструкцию на задней стороне коробки с мышеловкой. Если верить тексту, главная привлекательность ловушек такого типа заключалась в том, что вам нет необходимости видеть мышь, касаться ее или что-либо с ней делать. Дверка за ней закроется, вот и все. О том, чтобы не убивать мышь, в инструкции ничего не говорилось. При езде домой он вынул ловушки из коробок, затолкал в одну немного арахисового масла, в другую кусочек кулинарного шоколада и обе поставил на полу кладовки. Одну у стены, другую у дырки, через которую мыши как будто проникали в кладовку. Ловушки были просто пеналами. С одного конца дверца, с другого стенка. В ту ночь в постели Рейден протянул руку, чтобы коснуться грудей Дженнис, пока она спала. Нежно их погладил, не желая ее будить. Они стали гораздо полнее. Жаль, что большая грудь его не возбуждает. Он поймал себя на том, что задается вопросом, каково это сосать женскую грудь, пока она кормит. Он мог вообразить себе сладость, но никакого особенного вкуса. Дженнис крепко спала, но все же придвинулась к нему. Он осторожно отполз. Лежал в темноте, пытаясь вспомнить, каково это спать. Перебирал в уме другие варианты. Слишком жарко, слишком душно. Он был уверен, что пока они жили в Англии, он засыпал мгновенно. Из сада донесся резкий крик. Шевельнувшись, Дженнис от него откатилась. Крик прозвучал почти как человеческий. Рейден как-то слышал, что лисы, когда им больно, способны кричать, как маленькие дети. А может, это была кошка? Или какая-то ночная птица? Как бы то ни было, в ночи кто-то умер. В этом не могло быть никаких сомнений. На следующее утро дверка одной ловушки была закрыта. Но когда Рейден осторожно ее открыл, внутри оказалось пусто. Шоколадную наживку кто-то надкусил. Снова подняв дверку, он вернул ловушку на место у стены. Дженнис тихонько плакала в гостиной. Рейден стоял у ее кресла. Она протянула руку, и он крепко ее сжал. Пальцы у нее были холодные. Она все еще была в ночной рубашке и не накрашена. Позже она сделала звонок. Незадолго до полудня Federal Express доставил Рейгану посылку с десятком дискет, забитых цифрами, которые ему следовало просмотреть, рассортировать и классифицировать. Он проработал за компьютером до 6, сидя перед маленьким металлическим вентилятором, который жужжал, дребезжал и гонял горячий воздух. Вечером за приготовлением ужина он включил радио.
1: «Обо всем этом говорится в моей книге. Иными словами, о чем либералы не хотят нам рассказывать».
0: Голос был высокий, нервный и высокомерный.
2: «Да, кое во что тут,
0: пожалуй, трудно поверить», — успокаивающе бубнил ведущий. И низкий голос из радио точно бальзам для слуха аудитории.
1: «Ну, конечно, в это трудно поверить. Это идет вразрез со всем, во что нас заставляют верить. Либералы и гомосексуалисты средств массовой информации. Уж они-то вам, правда, ни за что не скажут».
2: А это всем известно, дружище. Слушайте продолжение сразу после песни.
0: Пели какое-то кантри. Рейган настраивал радио на местную станцию национального общественного. Иногда они передавали новости по всемирному каналу BBC. Кто-то, наверное, изменил настройки, хотя ему никак не шло в голову, кто бы это мог быть. Отыскав острый разделочный нож, он аккуратно разделил куриную грудку, нарезал розовое мясо на тоненькие ломтики, подходящие для жарки, слушая песню. Чье-то сердце было разбито, кому-то было уже все равно. Песня кончилась. Пошла реклама пива, потом снова загубнили мужские голоса.
1: «Дело в том, что поначалу никто не верит, но у меня есть документы. Документы и фотографии. Прочтите мою книгу, сами все поймете. Нечестивый союз, и поверьте мне, не до шуток, нечестивый союз между так называемым лобби свободы выбора, медицинским сообществом и гомосексуалистами. Гомикам нужны эти убийства, потому что так они получают маленьких деток, которых используют в экспериментах по поискам панацеи от СПИДа. Только послушайте наших либералов. Они твердят о преступлениях нации.

0: нацистов ни в какое сравнение не идут с тем, что делают они сами. Прямо сейчас делают, пока мы с вами тут говорим. Берут человеческие эмбрионы и вживляют их маленьким мышкам, чтобы создать для своих экспериментов гибрид человека-мыши. А потом делают им инъекцию СПИДа.
1: Рейган поймал себя на том, что думает о возведенной доктором Менгеле стене из вырванных глаз. Голубых, карих, зеленых.
0: Черт!
1: Он порезал палец. Сунув его в рот, он резко прикусил, чтобы остановить кровь, и, побежав в ванную, стал рыться в поисках пластыря.
2: «Не забудь, завтра в 10 мне уже надо выходить».
1: За спиной у него стояла Дженнис. Он посмотрел на ее голубые глаза, взял ее ванную. Вид у нее был спокойный. «Хорошо». Налепив на палец пластырь, чтобы скрыть ранку, он повернулся к ней лицом.
2: «Сегодня я видела в саду кота», — сказала она.
1: «Большого, серого. Может, он приблудный?» «Может».
2: «Ты подумала о том, чтобы завести кошку или собаку?»
1: «Пожалуй, нет. Только лишняя головная боль. Я думал, мы договорились, никаких домашних животных». Она пожала плечами. Они вернулись на кухню. Налил в сковородку масла, зажег под ней газ. Опустив в сковородку полоски розового мяса, он стал смотреть, как они скукоживаются, белеют, трансформируются. Рано утром Дженнис одна поехала на автобусную станцию. До города далеко, а когда настанет время возвращаться домой, она будет не в состоянии вести машину. С собой она взяла $500. Наличными. Рейган проверил мышеловки. Ни одна не тронута. Потом стал бродить по дому. Наконец он позвонил Глен. Первый раз он набрал неправильно, пальцы соскользнули на кнопках телефона, и длинная череда цифр также сбивала с толку. Он попытался снова. Гудки. Потом ее голос на линии.
2: «Ассоциация объединенных бухгалтеров. Добрый день».
1: «Квенни, это я».
2: «Рейган, неужели ты?»
1: «Я так надеялась, что рано или поздно ты позвонишь.
2: Я по тебе скучала».
1: Голос у нее был отчужденный. Трансатлантический треск и гудение отдаляли ее еще больше. «Это дорого».
2: «Вернуться не подумываешь?»
1: «Не знаю».
2: «Так как, женушка?»
1: Дженнис, он помедлил, вздохнул. С Дженнис все в порядке.
2: «Я начала трахаться с нашим новым начальником отдела продаж», — сказала Гвен. «Он пришел к нам уже после тебя, ты его не знаешь. Тебе нет уже полгода, сам посуди, ну что девушке делать?»
1: Тут Рейгану пришло в голову, что как раз это он ненавидит в женщинах больше всего. Их практичность. Гвен всегда заставляла его натягивать презерватив, хотя он презерватива не любил, а она при этом пользовалась еще и резиновым колпачком и сперматоцидом. Рейган чувствовал, что за этими ухищрениями теряется спонтанность, романтика, страсть. Ему нравился секс, который просто случался, наполовину в его фантазиях, наполовину в реальности. Нечто внезапное, грязное и могучее. В висках начала пульсировать боль.
2: «И какая у вас там погода?» — весело спросила Гвен.
1: «Жарко», — ответил Рейган.
2: «Если бы у нас так было. Дождь льет уже несколько недель».
1: Он сказал что-то о том, как чудесно снова слышать ее голос. Потом положил трубку. Рейган проверил мышеловки. По-прежнему пусто. Забрел в кабинет, щелчком включил телевизор.
2: «Всего лишь маленький. Вот что означает слово «эмбрион». А однажды она вырастет большую. У нее будут маленькие пальчики на руках, маленькие пальчики на ногах, у нее даже будут маленькие ноготки».
1: На экране что-то красное, пульсирующее и расплывающееся. Переход камеры.
0: Улыбающаяся до ушей женщина прижимает к себе младенца.
2: Кое-кто из таких малышек вырастет в медсестер, в учительниц или музыкантш. Когда-то одна из них может даже стать президентом.
0: Снова наплыв на розовое нечто, заполняющее экран.
2: Но эта маленькая никогда не станет большой. Завтра ее убьют. А ее мать говорит, это не преступление.
0: Переключив канал, он нашел «Я люблю Люси», великолепную пустышку для фона. Потом вошел в программу на компьютере и сел работать. Через два часа выискивания ошибки в каких-то $100 по кажущимся бесконечным столбцам цифр, у него развалилась голова. Встав, он вышел во двор. Ему не хватало сада. Не хватало настоящих английских газонов с настоящей английской травой. Здесь трава была жухлой, коричневой и скудной. Деревья поросли бородатым испанским мхом. Не дать не взять чужие из фантастического фильма. Он пошел по просеке в лес за домом. За деревьями, прячась то за одно, то за другое, скользило что-то серое. «Кс-кс-кс!» — позвал Рейден.
2: «Иди сюда, кисонька!»
0: Подойдя к дереву, он заглянул за него. Кот, или что бы то там ни было, исчез. Что-то ужалило его в щеку. Бездумно его прихлопнув, он опустил руку, только чтобы обнаружить, что она испачкана кровью, а на ладони у него подергивается наполовину раздавленные мазки. Вернувшись на кухню, он налил себе чашку кофе. Он скучал по чаю, но здесь у чая был другой вкус. Дженнис вернулась около 6. Как прошло? Она пожала плечами.
3: Нормально.
0: Да?
3: Да.
0: На следующей неделе придется поехать еще, сказала она. Для контрольной проверки. Чтобы убедиться, что в тебе не оставили инструментов?
3: Для чего-нибудь.
0: Я приготовил спагетти с болонским соусом, сказал Рейден.
3: Я не хочу есть, ответила Дженнис. Пойду лягу.
0: Она поднялась наверх. Рейден работал, пока цифры не поплыли у него перед глазами. Поднявшись наверх, он на цыпочках пошел в темную спальню. В лунном свете стащил одежду, бросая ее, как попало, на ковер, и скользнул под простыню. Он ощущал лежащую рядом Дженнис. Ее тело подрагивало, подушка была мокрой.
3: «Джен!»
0: Она лежала к нему спиной.
3: «Это было отвратительно!» –
0: прошептала она в подушку.
3: «Так больно! И настоящие обезболивающие или еще что-нибудь мне не дали.
0: Сказали, если я хочу, можно сделать укол валиума, но анестезиолога у них больше нет. Врачиха сказала, он не выдержал давления, и вообще это стоило бы лишних $200, а никто не хочет платить.
3: Так было больно!»
0: Она теперь рыдала, выдыхая слова, будто их из нее рвали клещами.
3: «Так больно!»
0: Рейган встал.
3: «Ты куда?»
0: «Я не обязан это слушать», — сказал Рейган. «Я правда не обязан это выслушивать». В доме было слишком жарко. В одних трусах Рейган спустился вниз. Когда он вошел в кухню, босые ступни, прилипая к линолеуму, издавали чавкающие звуки. Дверца одной мышеловки была закрыта. Он взял эту ловушку, которая теперь была чуть тяжелее, чем раньше, и осторожно приподнял дверку. На него уставились два глаза-бусинки, светло-бурый мех. Он снова закрыл дверку и услышал царапанье изнутри. И что теперь? Он не может ее убить. Он никого и ничего не способен убить. От зеленой мышеловки запахло едким. Дно стало липким от мышиной мочи. Держа на вытянутой руке, Рейган вынес ее в сад.
1: Поднялся легкий ветерок. Луна была почти полная. Опустившись на колени в жухлую траву, он осторожно поставил мышеловку на землю. Потом открыл дверку из маленького зеленого пенала.
3: «Беги!»
1: – прошептал он, стесняясь звука собственного голоса под открытым небом.
3: «Беги, маленькая мышка!»
1: Мышь не шевельнулась. Он видел лишь кончик ее носа у дверки мышеловки.
3: «Давай же!»
1: – подстегнул Рейден. Ярко сияла луна. Ему было видно все до последней детали, очерченное светом и тенью на лишенное красок. Он подтолкнул мышеловку ногой. Тогда мышь шмыгнула на волю. Она выскочила из мышеловки, на мгновение остановилась, повернулась и побежала в лес. Потом снова остановилась, поглядела в сторону Рейгана. Рейган был убежден, что она смотрит прямо ему в лицо. У нее были крошечные розовые лапки. Рейган испытал почти отеческое чувство и мечтательно улыбнулся. Стремительный росчерк серого в ночи, и тщетно трепыхаясь, мышь повисла в пасти большого серого кота, глаза которого горели зеленым огнем. А потом кот исчез под кустами.
3: Рейган было подумал, не погнаться ли за котом, не попытаться ли освободить мышь из его зубов.
1: Из леса раздался резкий вскрик. Просто ночной звук, но на мгновение Рейгану показалось, что прозвучал он почти по-человечески. Точно женщине сделали больно. Маленькую пластмассовую мышеловку он зашвырнул как можно дальше. Он надеялся услышать удовлетворительный стук, когда она обо что-нибудь ударится, но она беззвучно пропала в кустах. Тогда Рейган вернулся в дом и плотно закрыл за собой дверь.

0: Как и многие из нас, мистер Уэст нередко испытывал трудности в принятии решений. Но в отличие от многих из нас, мистер Уэст решительно отказывался от помощи сверхъестественного. Какие бы проблемы ни мучили его, он не собирался пользоваться предсказаниями Идзин, раскладывать карты Таро или составлять гороскоп. Этот полноватый, мрачный и неразговорчивый человек служил бухгалтером в нью-йоркской фирме «Адвелл», «Гиппер» и «Гасконь». Оттого полагал, что решение следует принимать исключительно рациональным методом. Лично мистер Уэст консультировался с внутренним голосом. Голос всегда говорил, что следует сделать в том или ином случае, и всегда оказывался прав. Внутренний голос мистера Уэста работал безупречно многие годы. Неприятности начались в ту неделю, когда инженеры взялись проверять только что установленные генераторы в недавно построенном конгломерат-билдинге по другую сторону улицы от дома мистера Уэста. Следует отметить также, что на той неделе наблюдался необычайно высокий уровень солнечной активности, космические лучи достигли невиданной за последние 10 лет силы, а пояса Ван Аллена сместились к югу на 4 градуса. Мистера Уэста в тот момент беспокоили две проблемы. Первой была Амелия, очаровательная, желанная, желающая и доступная, а также слабоумная 14-летняя его племянница. Она жила в доме мистера Уэста, пока ее родители колесили по Европе, и одна мысль о ней заставляла руки хозяина дома трястись, а нос чесаться. Однако мистер Уэст вспомнил, сколько лет дают за изнасилование, отягощенные кровосмешением, и решил повременить. Вторая проблема касалась акций южноафриканской «Семь потов Лимитед». Они катились вниз, и мистер Уэст подумывал, не продать ли их, купив взамен акции международной корпорации «Танатопсис». Чтобы принять серьезное деловое решение, мистеру Уэсту следовало оценить такие факторы, как маржа прибыли, сезонные колебания, уверенность инвесторов, индекс Доу-Джонса, урожай альфальфы и многое другое. Удержать все это в голове не под силу ни одному человеку. Для голоса явно появилась работенка. Голос подумал ночь, а за завтраком заявил: «Окей, я, кажется, нашел решение. Сложность заключается в рассеянии определенных свойств, которые могут быть индуцированы в напряженных паутинных структурах». «Что-что?» – переспросил мистер Уэст. «Прочность и гибкость могут быть объединены в одной градиентной функции», – продолжал голос, «при условии, что она является абсолютной в области гомеостаза самозамыкающихся систем. Таким образом, молекулярное поливиоувеличение приводит к экспоненциальному росту прочности продукта». «Ты о чем болтаешь?» – осведомился мистер Уэст. «Мнимые нарушения законов Рошета вызваны тем фактом, что поток энергии через конечно ориентированные паутинно-гальковые структуры может рассматриваться как простая биполярная переменная. Стоит это понять, и промышленные применения этой формы ламинирования становятся ясны». «Мне нет!» – заорал мистер Уэст. «Что вообще творится? Ты кто?»
1: Голос не ответил. Он повесил трубку. Остаток дня в голове мистера Уэста звучали различные голоса и говорились самые странные вещи. «Мартин Борман жив, здоров и работает аудитором саентологии в Манаусе, Бразилия. Прыгушка возьмет третий на акведуке.
2: Ты потенциальный повелитель Солнечной системы, но твои злобные псевдородители заключили тебя в грязном смертном теле».
0: Эти разговоры начали беспокоить мистера Уэста. Он уже выяснил, что слышать один голос может и человек разумный, и психически нормальный. Но множество голосов слышит только сумасшедший. И что было хуже всего, его собственный голос больше не отвечал ему. Следующие несколько дней мистер Уэст пытался сохранять спокойствие и решать свои проблемы самостоятельно. Он продал акции «7 потов Лимитед», и те взлетели вверх на 5 пунктов. Он купил акции «Танатопсиса», и те упали до рекордно низкой отметки, когда «Таймс» объявил появление новой сыворотки бессмертия неизбежным. Он пытался решить проблему с Амалией.
1: «Подумаем», — бормотал он, почесывая зудящий нос потными руками. «Я могу пробраться в ее комнату ночью, надев черную маску. Она меня, скорее всего, узнает, но в суде я могу все отрицать, а кто поверит идиотке? Или можно убедить ее, что последнее слово в сексуальном воспитании – это практические занятия».
0: Но мистер Уэст и сам понимал, что такие решения слишком опасны. Он просто не мог справиться со своими проблемами. Зачем, если этим занимался голос? Мистеру Уэсту голос представлялся его собственной копией, только размером с горошину. Голос сидел в мозгу под табличкой «Главный управляющий», воспринимал мир через чувства мистера Уэста, сортировал информацию и принимал решения.

нетерпения. «Ну реши же хоть что-нибудь!» – орал он, колотя себя кулаком по лбу. Но ничего не происходило, а посторонние голоса сообщали, как получить жидкий гелий при комнатной температуре, как построить из старой стиральной машины сущностный экстрактор многоразового взлета и как ввести в технику коллажа фон из передержанных ротогравюр. Наконец, проверка генераторов завершилась, солнечная активность начала снижаться, мощность космических лучей вернулась к норме, пояса Ван Аллена сместились на 4 градуса к северу, и мистер Уэст перестал слушать голоса. Последними двумя сообщениями, которые он получил, были: «Попробуй надеть бюстгальтер без лямок на размер меньше нужного. Если это его не соблазнит, можешь бросать всю затею». И «Иди же и отведи чад моих в святилище на горе Алюси, дабы возносили они хвалы мне, ибо одно лишь сие святое место сохранится, когда сокрушат друг друга многогрешные народы огнем и чумой, и не забудь прикупить тайно побольше свободной земли в тех местах, ибо цены на недвижимость там взлетят до небес, когда в следующем году начнется

Ведомый тем, что он назвал «Глазом небес», отправился в Манаус и нашел там аудитора саентологии Мартина Бормана, живого и здорового. Мистер Уэст глянул на спортивную страничку и обнаружил, что днем раньше лошадь по кличке Пригушка выиграла третий заезд на ипподроме Акведук. А на следующий день вечером мистер Уэст услышал в семичасовых новостях, что взрыв в Смитсоновском музее уничтожил большую часть коллекции чучел. Мистера Уэста это очень беспокоило. Он поспешил в киоск и накупил кучу газет и журналов. В Art Times он прочел, что Кальдерон Келли на своей последней выставке представил коллажи с использованием передержанных ротогравюр в качестве фона, одновременно воздушные и навевающие глубокие раздумья. А Science Briefs посвятил целую колонку Джорджу Вольпингу, открывшему новый метод ламинирования, использующий ток энергии через конечно ориентированный паутинно-гальковые системы. Ожидалось, что метод Вольпинга произведет революцию в ламинировании. Особенно мистер Уэста заинтересовала статья в Нью-Йоркской пост о новой религиозной колонии на северном склоне горы Алюси в восточном Перу. За Элиху Литл Джоном Картером, известным также как «Последний пророк», последовали в это пустынное место две дюжины американцев, убежденных в скором конце света. Мистер Уэст отложил газету. Чувствовал он себя странно, ошеломленным и обалдевшим. Точно сомнамбула он подошел к телефону, выяснил номер Pan American, позвонил и заказал билет в Лиму на следующий день. А повесив трубку, мистер Уэст услыхал над ухом безошибочно узнаваемый ясный голос. Его голос. «Зря ты продал 7 потов. Но ты еще можешь вернуть деньги, прикупив Танапсис, потому что в следующем месяце он пойдет вверх». Крохотный мистер Уэст вернулся на место главного управляющего. «Где ты был?» – спросил большой мистер Уэст. «Да я и не уходил никуда, просто не мог связь наладить». «Ты часом не слышал о том, что в будущем году намечается конец света?» – спросил мистер Уэст. «Я на такой бред внимания не обращаю», – ответил крохотный мистер Уэст. «Так вот, теперь об Амалии. Просто подмени ее таблетки от простуды 2 нимбуталами, а остальное, сам понимаешь». Мистер Уэст сдал билет в Перу. Акции корпорации «Танатопсис» к концу месяца поднялись на 10 пунктов, а Амелия подсела на снотворных. Каждый должен следовать велениям собственного голоса.

Королевская охота. Генрих поднялся по ступеням веранды. Типовая гостиница, таких, наверное, по всем курортным планетам разбросано уже несколько тысяч. Никакой экзотики, бревен там всяких, каминов и продымленных антисанитарных потолков с подвешенными к балкам тушами копченых представителей местной фауны. 4 спальни, 2 гостиные, внутренний бассейн, рассчитанный на 4 любителей одиночества, да, телетайпная, она же и библиотека, с видеокассетами, разумеется. Он вошел в холл. Справа к стене был прикреплен длинный лист синтетического пергамента, на котором всеми цветами и разнообразнейшими почерками было начертано последнее послание прошлых посетителей. «Не охоться. Не пей сырую воду после дождя. Бадули бодают голоногих. Пожалуйста, не устраивайте помойку из холодильной камеры. За гелиобатареями гляди в оба. Не охоться. Жабы балдеют от Шопена. Можете проверить. Какой болван расфокусировал телетайп? Не охоться. Последняя запись была выполнена каллиграфическим готическим шрифтом. Несмываемый лиловый фломастер. Этот пергамент привлекал внимание только первый день, да и то на несколько минут. Они впервые отправлялись по путевкам фирмы «Гала Круиз» и уже были осведомлены об необходимости приводить в порядок захламленный холодильник и настороженно относиться к сырой воде. С бадулями же они вообще не собирались устанавливать контакт. Тем более, что еще при вручении путевок их предупредили, что охота на Палеоле запрещена. Стараясь не глядеть в сторону пергамента, Генрих прошел в спальню. Тщательно оделся, зашнуровал ботинки, шел. Что еще? Фляга с водой, индивидуальный медпакет, коротковолновый фон и самое главное – ринг-компас. Или просто ринка. Все взял? Так, все взял. А даже если не все, то дело-то займет не более получаса. На всякий случай он еще раз прошел в аккумуляторную и, не зажигая света, отыскал на стеллаже пару универсальных энергообоим, подходящих для небольшого десинтера. Вот теперь он полностью экипирован. Он подошел к выходной двери, за которой в глубокой мерцающей дали зыбко подрагивали земные звезды, досадливо смел с дверного

0: отъемывает звездную, почти невесомую декоративную пленку и, отряхивая с ладони влажные тающие лоскутья, спустился на лужайку, где на свернувшейся траве еще разовели пятна крови. Прежде всего, надо было настроить Ринка. Компас был именной, нестандартный. Вместо стрелки на ось надета головка буратино с длинным красным носом. Нос чутко подрагивал, запахи так и били со всех сторон. Генрих положил Ринка на розовое пятно и включил тумблер настройки. Нестерпимое солнце Палеолы, до заката которого оставалось еще 136 земных дней, прямо на глазах превращало розовую лужицу в облачко сладковатого пара. Сколько полагается на настройку? 3 минуты. Только 3 минуты. А сколько уже прошло с тех пор, как прозвучал выхлоп разряда? Этого он сказать не мог. Что-то произошло с системой внутреннего отсчета времени, благодаря которой раньше он мог обходиться без часов. Темпоральная ориентация была развита у него с точностью до 2 минут. Здесь что-то разладилось. Виноват ли был жгучий, нескончаемый полдень Палеолы, длящийся 7 земных месяцев, спрятаться от которого можно было лишь внутри домика, где с заданной ритмичностью условное земное утро сменяло условную земную ночь и так далее? Или виной было то, что произошло вчера? Хотя тем условно-земным днем, который можно было определить как условные вчера, ровным счетом ничего не произошло. Перед обедом Герда отправилась купаться, Эристави поплелся за ней. Генрих же, убеждая себя тем, что вчерашнее обстоятельство нисколько его не раздражает, пошел в телетайпную и от нечего делать врубил уже отфокусированный кем-то экран. Так и есть. Депеша с подопечной Капеллы. Опасения, причитания. С той поры, как он покинул свою фирму на Капелле, на этой неустоявшейся, пузырящейся, взрывающейся планете, все время что-то не ладилось. Если бы не ценнейшие концентраты тамошнего палеопланктона, каким-то чудом вылечивающие лучевую болезнь в любой стадии, все работы на Капелле следовало бы безоговорочно закрыть. Но пока этот планктон не научились синтезировать, Генриху приходилось периодически нянчиться с Капеллой. Он пробежал глазами развертку депеши и вдруг с удивлением отметил, что не уловил сути сообщения. Что-то отвлекало. И так с ним бывало, именно там, на Капелле, когда внезапно все его тело превращалось в настороженный приемник, пытающийся уловить сигнал опасности. Он знал, что такое бывает с животными, собаками, змеями, лошадьми. В таких случаях, не дожидаясь этой самой тревоги, его рука заблаговременно нажимала сигнальную сирену, и люди, побросав все, прыгали на аварийные грави-платформы и поднимались на несколько десятков метров над поверхностью, которая уже начинала пучиться, как недобродившее тесто, плеваться комьями вязкой зеленой глины и уходить в преисподнюю стремительными бездонными провалами. В таких условиях строить, разумеется, можно было только на гравитационных подушках, а ведь это такое однообразное и неувлекательное занятие. На Земле это состояние тревоги он испытал 2 раза. В Неаполе перед 4-бальным толчком и в Шаршанге перед 6-бальным. С тех пор во время своих недолгих отпусков он забирался только на те планеты, которые были тектоническими покойницами, как и Палеола. И вдруг сигнал, что бы это значило? Что надо отсюда убираться, вот что. Генрих ударил кулаком по выключателю. Экран погас. Черт, опять что-нибудь расфокусируется, но это поправимо. Он выскочил из телетайпной, скатился по ступенькам веранды, помчался по горячей траве. До берега было 150 метров, и он отчетливо видел, что на самом краю берегового утеса стоит Эрик, глядя вниз на озеро. Значит, ничего не случилось. Ничего не могло случиться. И все-таки он бежал, не разбирая дороги, и когда выскакивал из спасительной тени под ответственные лучи солнца, его обдавало жаром, как из плавильной печи. На таких местах трава сворачивалась в трубочку, подставляя лучам свою жесткую серебристую изнанку. Бежать по ней было сущей каторгой. Эристави не обернулся, когда Генрих остановился за его спиной, тяжело переводя дыхание. Ох уж эта восточная невозмутимость. Торчит, не шевелясь на этом утесе, уже битых полчаса в своей хламиде и бедуинском платке, а под складками одежды четкие контуры портативного десинтера среднего боя. А ведь человеку в Палеоле ничего не угрожало, иначе она не числилась бы в списках курортных планет. Озера и реки вообще были пустынны, если не считать белоснежных жаб почти человеческого роста. Но все-таки голос предков не позволял Эристави доверять зыбкости неверной воды. И каждый раз, когда Герда, оставив у его ног свое кисейное платье, бросалась с крутого берега вниз, он не следовал за ней. Это было абсолютно не нужно, но он стоял на страже. Генрих не разделял его опасения, теперь неприязненно созерцал его спину в аравийской хламиде. Что эта Герда повсюду таскает за собой этого художника? Раз она объяснила мужу, что Эристави – это тот друг, который отдаст для нее все и ничего не потребует взамен. Но ведь ничего не требовать – это тоже не бог весть, какое достоинство для мужчины. Генрих еще раз посмотрел на Эри. на кисейное платье, доверчиво брошенное у его ног, потом вниз. Герда нежилась у самого берега в тени исполинских лопухов. Дно в этом месте круто уходило вниз метров на 20, а то и больше. И, как всегда бывает над омутом, вода казалась густой и тяжелой. Так вот и заглох он, чуткий звоночек тревоги. Ведь, послушайся, Генрих, голоса своей безотказной интуиции, летели бы они сейчас к матушке-земле, если не втроем, то уж вдвоем, то точно. Теперь он сидел на корточках над розовой лужицей. Хотя Ринка уже давным-давно настроился, все еще не мог найти в себе решимости подняться и идти выполнять свой долг. Долг человека. Самого гуманного существа Вселенной. Он выпрямился, машинально достал платок и вытер руки, словно пытаясь стереть с них запах крови. Правда, этих пятен на траве было не так много, но по их расположению нетрудно было догадаться, что появлялись они при каждом выдохе раненого животного, которое должно было истечь кровью в ближайшие часы. На такой жаре мучительная перспектива. Генрих никогда не баловался охотой, но стрелять ему все-таки приходилось. Не на земле, правда, естественно, в безвыходных ситуациях, поэтому сейчас он думал только об одном. Бросить подраненное животное и медленно погибать от зноя – это всегда во все времена у всех народов считалось постыдным. Он задумчиво глянул на десинтер, перекинул его в правую руку. Заварили кашу, ему расхлебывать. Он направился к зарослям, куда вели окровавленные следы Бадули. Вот один, другой. Копытца раздвоены, как спереди, так и сзади. След странный. Никогда прежде не встречалось таких Бадуль, с позволения сказать, двусторонних копытных. Хотя видел он и однорогих, и многорогих, и плюшевых, и длинношерстных, и куцах, и змеехвостых. Попадались также плеченогие и винтошеи. Что не особь, то новый вид. Но при всем невероятном множестве всех этих семейств здесь не водилось ни рыб, ни птиц, ни насекомых, и всяких там членистоногих, земноводных и моллюсков тем более. Полутораметровые пятнистые жабы, передвигающиеся в основном на задних конечностях, могли бы составить исключение, если бы не молочно-белые вымя, которые четко просматривалось перед передними лапами. И вообще все животные здесь были до удивления одинаковыми по габаритам. Их рост составлял от 150 до 180 сантиметров. И похоже, что здесь совершенно отсутствовали хищники. Все эти кенгурафы и единороги, гусилапы и бадули, плешебрюхи и жабоиды, которым люди не успели дать хоть сколько-нибудь наукообразные определения, ограничивались первыми пришедшими на ум полусказочными прозвищами. Между тем, заслуживали самого пристального внимания уж хотя бы потому, что они умудрялись безболезненно переносить не только 200-дневный испепеляющий жаркий день, но и столь же продолжительную ледяную ночь. Генрихо, хотя он и не был специалистом по интергалактической фауне, не раз приходила в голову еретическая мысль о том, что Палеола начисто лишена собственного животного мира, и все это сказочное зверье привнесено сюда с какими-то целями извне. Тем более, что следы пребывания здесь неизвестной цивилизации налицо. Черные надолбы, радиационные маяки на полюсах и все такое. Только что здесь было создано? Полигон для проведения экологических экспериментов или просто охотничий вольер? И пока он теоретически склонялся к первому, Герда решила практически узаконить второе. Каприз этой очаровательной соломенной куколки. Что значил перед ним мир какой-то захолустной Палеолы? Ведь главное, это то, что беззащитное мифическое зверье обеспечивало ей поистине королевскую охоту. Генрих передернул плечами, словно сбрасывая из себя всю мерзость сегодняшней ночи. Так, как там с ориентацией? Он положил на ладонь черную-черную коробочку, и носик-указатель безошибочно ткнулся туда, где заданный ему запах был наиболее свеж и интенсивен. А теперь только бы не было дождя. Он прошел по следу до самого края лужайки, доверив пленными подошвами тугие трубочки свернувшейся травы. От капель крови она пожухла и скукожилась, как от прямых солнечных лучей. Уж не ядовита ли эта кровь? А, стой. Предупредили в самом деле. Он дошел до черничника. Молодая поросль этих исполинских деревьев, а может кустов, окаймляла лужайку щетине с черными безлистыми сучками, ломкими, как угольные электроды. Да, в таких джунглях не разгуляешься, так что Бадуля не могла уползти далеко. Вот и обломанные сучки. Сюда она вломилась. Он заглянул в просвет между сучьями. Внизу на рыхлой и совершенно голой почве отчетливо обозначилась ямка, где упала Бадуля, и дальше неровная борозда, уходящая вглубь зарослей. Справа от борозды монотонно розовели пятна крови. Уползла таки. И теперь ему нужно идти по следу. А может, все-таки послать и Реставить добить животное? Он не только художник, он еще охотник. Но Генрих знал, что пока он находится здесь, на Полиоле, ни один из этих двоих больше не получит в руки оружие, так что придется все заканчивать самому. Он бросил последний взгляд вниз на ямку и вдруг среди сбитых сучков заметил что-то чуть поблескивающее, свернутое спиралькой. Рога. Небольшие изящные рожки. Это ж надо умудриться одним выстрелом сбить оба рога. А, нет, сейчас важно. Главное поторопиться, а то она заползет не весь куда. Он обошел стороной заросли черничного молодняка и некоторое время двигался по какой-то звериной тропе. Понемногу заросли стали реже и выше. Кроны над головой сплетались, образуя сплошную темно-оливковую массу, и внизу можно было идти, даже не нагибаясь. Генрих проверил направление Коринка. Все правильно, он идет на перерез движению раненого животного. И если оно успело проползти вперед, то след должен вот-вот показаться. Прозевать он не может. Земля, несмотря на жару, мягкая и влажная. Ну, просто мечта для следопыта-новичка. Да, вот и следы. Так вот, чьи следы? Не Бадулины же в самом деле. Он хорошо помнит ее след. Копытца раздвоенные как сзади, так и спереди. А тут когтистая четырехпалая лапа. И зеленоватая слизь в углублениях почвы и на древесных корнях. Объяснение тут могло быть только одно. Кто-то цепкий и скользкий, словно громадный ящер, полз прямо по следу раненой Бадули, не отклоняясь ни на дюйм. Зачем? Впрочем, это ясно. Желаемая развязка наступит даже раньше, чем он попытается вмешаться. И почему на Полиоле не должно быть хищников? Пусть не опасных для человека, но хищников. Он уже хотел повернуть назад, но что-то его остановило. Может быть, мысль о тех, что оставались там, в ночном коттедже. Ведь чем дольше он будет отсутствовать, тем больше надежды на то, что они догадаются покинуть Полиолу до его возвращения, и тем самым избавят его от тягостного диалога. И, кроме всего прочего, оставался долг перед Бадулей. Долг, который он сам наложил на себя. Долг требовал однозначно убедиться в том, что эта злосчастная коза убита или покончила счеты жизнью иным способом. Иначе до конца дней своих будет он чувствовать свою вину. И потом его еще раздирало любопытство. Ящеров они не наблюдали еще ни разу. Он поставил десинтер на предохранитель и двинулся дальше по жирному полиольскому чернозему. Удивительно, он плодороден на вид, и как-то странно, что из него не торчит ни мелкой травки, ни мха. Одни литые непоколебимые стволы совершенно одинаковых деревьев. Время шло, и Генрих чувствовал, что начинает раздражаться. Влажная атмосфера тенистых джунглей от них не способствовала быстрой ходьбе. Однако каков запас сил, да и крови у здешних тварей. Или Бадуля подгоняет страх перед преследующим ее ящером? Да ящер ли это? Это был ящер. И в просветах между черными гладкими стволами Генрих наконец разглядел это странное нежно-зеленое тело. Он напоминал огромного панголина, только уж больно неуклюжего. Крупная грубая чешуя тускло поблескивала, когда на нее падал редкий солнечный зайчик. Двигался панголин и вовсе несуразно, как человек, имитирующий на суше плавание на боку. Генрих рискнул приблизиться, но панголин повернул к нему заостренную морду, зашипел. Черный узкий язык свесился до земли. Черт знает эта тварь, может, она ядовита? Генрих решил обогнать своего конкурента. Он ускорил шаг и, держась на приличном расстоянии, короткими перебежками обошел ящера и двинулся впереди как можно быстрее, стараясь снова выйти на след Бадули. Если верить не подводившему раньше чутью ориентации в пространстве, то подранок вел его по плавной дуге, чуть склоняясь влево. Значит, след будет вот за теми деревьями. Он присмотрелся к посветлевшим стволам и чертыхнулся. Вот напасть, огуречные пальмы. Мало того, что они почти не дают тени, но к тому же и ходить под ними практически невозможно. Россыпи лиловых огурчиков. Чтобы поставить ногу, нужно прежде разгрести целую груду этих плодов. Чтобы найти след, как бы не пришлось встать на четвереньки. Это предположение заставило его еще раз выругаться про себя и полезть в карман. Совсем забыл про Ринка, тоже мне охотник. Он щелкнул затвором, и блестящая игрушечная головка завертелась вокруг оси, отыскивая точку, откуда шел заданный запах. Сейчас он уткнется в груду аметистовых плодов. Ничего подобного. Носик прибора точно указал вправо, где должен двигаться зеленый панголин. Генрих встряхнул Ринка, снова отпустил затвор. Носик неуклонно тяготел к ящеру. Так. Приборчик спонтанно переориентировался на другой запах. Следовательно, придется положиться на естественный индикатор. Чутье хищника, который он сам приведет. который сам приведет охотника к намеченной жертве. Надо только держаться не очень близко. Вдруг этот ползучий гад обладает маневренностью яванского носорога, который тоже на первый взгляд кажется неповоротливым. Но пангалина пока не было видно. Он не торопился выбираться из-под тенистых деревьев на эту огуречную поляну. Генрих присел, вытирая пот. Да еще ж противно. Изменил своему золотому правилу. Никогда не занимайся ни своим делом, и вот вам. Болтайся в этой тропической бане, тычься вслед, как в экстерьер. А там, позади, в прохладной тиши земного пространства и времени, ограниченного стенами их домика, уже потускнели призрачные законные звезды, и крик магнитофонного шантеклера возвестил приход зари. Пастораль! А что? Да. Да, пастораль. И втайне ему хочется туда, назад, во вчерашнее утро, когда еще ничего не случилось и ничего не обещало случиться. Недобро усмехнулся собственным мыслям. Вчера, когда ничего еще не случилось. Оказывается, он уже обзавелся точкой отсчета времени. При одном воспоминании о тиши и прохладе вчерашнего утра струйки горячего пота еще проворнее побежали по его спине, и пришлось почесаться лопатками о графитовую древесную ветку. Так, что ж там было вчера утром? Да ничего особенного. В ожидании традиционного парного молока Генрих с Эристави сидели на тенистой лужайке в легких плетеных креслах. Да, все было так. Так же, как и каждый день. Герда вынырнула из зарослей, волоча за собой на белом пояске некрупного упирающегося единорога. Одного зверя таки заарканила, констатировала она, и без того очевидный факт. Больше нету. Кругом одни жабы, и все трутся о деревья. К чему бы это? К дождю, отозвался Генри. Вероятно, он сказал это так занятый собственными мыслями, но, тем не менее, это было похоже на истину. Дней 10 назад, перед первым и единственным дождем, на местную фауну напала повальная почесуха. И единороги, и гуселапы, и бадули всех мастей оставляли клочья своей шерсти на прибрежных камнях, стволах исполинского черничника и даже на углах их коттеджа. Жабы, кстати, страдали меньше остальных. То, что они снова стали сходиться к озеру, тоже предвещало дождь. И не просто дождь, а тропический ливень, который, еще не достигнув земли, будет скручиваться в тугие водяные жгуты, способные сбить с ног мастодонта. Через 10 минут после начала дождя по размытым звериным тропам уже помчатся ревущие потоки, и полеловившие от холода жабы будут прыгать с нижних ветвей в эту мутную стремительную воду, которая понесет их прямо в озеро. «Сходи за хлебцем, Эри», — попросила Герда. «А то эта скотина и минуты спокойно не простоит». Эри проворно сбегал на кухню, выгреб из духовки еще теплые хлебцы, но обратно на лужайку предусмотрительно не пошел, пометуя о пристрастии некоторых рогатых голым ногам. Он высунулся из кухонного окна, подманивая единорога только что отломленной дымящейся горбушкой. «Не давай скотине горячего», — велела Герда. «А ты полагаешь, что трава на солнцепеке холоднее?» Он все-таки подул на хлеб, потом обмакнул его в солонку. «Ну, иди сюда, Бяша». Единорог дрогнул ноздрями и потрусил за подачкой, проворно перебирая мягкими львиными лапами. Герда подогнала его, и когда он тянулся за горбушкой, ловко просунула под него ведерко. Зверь жевал, блаженно щурясь, и в подойник начали капать первые редкие капли. Герда, придерживая ведерко ногой, принялась чесать пятнистый нерпичий бок. Единорог фыркнул, в ведро ударили белоснежные струи. Это животное не нужно было даже доить. Оно отдавало избыток молока абсолютно добровольно. Герда выдернула ведерко, нацедила мрака в кружки, положила в маленькие корзиночки по теплому хлебцу, угостила мужчин, потом скинула туфли и забралась в свою качалку с ногами. «А ты что, постишься?» – спросил ее Генри. «А как-то приелось. Да и жарко». Она не очень-то дружелюбно следила за тем, как мужчины завтракают. Когда кружки опустили, она подождала еще немного и коротко спросила: «Ну и как сегодня, вкусно?» «Как всегда», — отозвался Эри. «Бесподобно». Генрих снисходительно кивнул, стряхивая крошки с бороды. «Тогда будь добр, Эри», — попросила Герда каким-то особенно страдальческим тоном. «Достань мне из холодильника одну сосиску. Там на нижнем этаже открытая жестянка». Эри, расположившийся было на кухонном подоконнике рисовать все еще пашущегося внизу единорога, кивнул и исчез в глубокой прохладе холодильного подвала. Наконец он снова появился в проеме окна, шуганул единорога и протянул Герде вилку с нанизанной на нее четырехгранной сосиской. «Благодарю», — сказала Герда с видом великомученицы. Все последние дни она демонстративно питалась ледяными сосисками. «Между прочим, забыла спросить», — продолжала она каким-то подозрительно невинным тоном. «А вчера молочко от нашей коровки было не хуже, чем обычно?» Мужчины недоуменно переглянулись. «Вроде бы нет, не хуже».
1: «А это было жабье молоко»,
0: сообщила она, помахивая вилкой и наслаждаясь произведенным эффектом. «Это вам за то, что вы кормите меня всякой консервированной пакостью». Эри просто онемел. Дело было не в том, что именно она сказала. Главное, что она так говорила со своим мужем. До сих пор он был для нее неоспоримым господином и повелителем, еще бы сам Кальварский, гений сейсмоархитектуры, величайший интуитивист обжитой галактики, без которого не возводился ни один город в любой сейсмозоне, и миловидный дикторша периферийной телекомпании «Австралиф», обслуживающий акваторию Индийского океана. 7 лет ничем не омраченных патриархальных отношений, и вдруг...
2: «Ты просто устала от безлюдья, детка», — сказал тогда Гетри. «Давай-ка собираться на Большую Землю».
1: «И не подумаю», — возразила она. «Я еще не взяла от Полиолы все, что она может дать».
0: Он и сейчас пил бы свою утреннюю кружку молока. От жабы или от единорога, не все ли равно, вкус одинаковый, если бы не охота. Не сидел бы в этой лиловой огуречной россыпи, тупо глядя слепающимися от усталости глазами на появившегося из-за деревьев нелепо ковыляющего панголина. Явился-таки искомый гад. «Этот раз придется пропустить тебя вперед.
2: Валяй.
0: Догонишь Бадулю? Не может она удирать без остановки. Тогда можно будет выстрелить поверх твоей головы. Не бойся, десинтер неразрывного действия. Без обеда ты не останешься. А опередить тебя нужно из соображений гуманности». Генрих отступил за огуречный ствол и подождал, пока ящер, по-прежнему двигаясь судорожными толчками, прополз мимо. Выйдя из-за дерева, Генрих с удовлетворением отметил, что панголин проделал в россыпях огурцов заметную борозду. Не надо разгребать пупорчатые плоды, чтобы найти след с четырехпалой лапой. Сколько он шел, осторожно ступая на панголиний след? 30 минут или 30 часов? Убийственное однообразие колоннады растительных монстров могло усыпить на ходу и усыпляло. Из этого полудремотного состояния Генриха вывело падение. Под ногой хлюпнул раздавленный огурец, и он почувствовал, что лежит на боку, и в левой кисти нарастает боль. Ящер обернулся, прошипел что-то на прощание и исчез как-то особенно неторопливо. «Погоди, гад ползучий», — невольно понеслось в голове. «Я ж тебя догоню. Вывихнуть руку — это тебе не десинтером по боку». Он вдруг-то похватился. Сейчас выходило, что гнался уже не за Бадули, а за этим зеленым выползком. Это чувство досады, нетерпения и собачьей тяги вперед по следу есть, вероятно, атовистический охотничий инстинкт, существование которого он до сих пор не верил. Он положил десинтер на колени, выдернул из медпакета белую холодную ленту и наскоро перетянул кисть руки. Поднялся, поискал глазами. Здесь растительной зелени не было, так что поблескивающую салатную чешую панголина он должен был усмотреть издалека. Так ведь нет. Непрерывно прибывающая гуречная каша уже затянула след. Генрих выругался, засек направление по ринку и медленно двинулся дальше, разгребая огурцы. Он упал еще раза 4, в последний раз на больную руку. Мелькнула мысль, а не послать ли кусатей к чертям, не вызвать ли аварийный вертолет. Но тот же новорожденный охотничий инстинкт не дал этой мысли овладеть усталым обмякшим телом. Он шел и шел, и когда впереди наконец тускло блеснуло слизистое тело панголина, он увидел в просвете между деревьями беспорядочно валяющиеся огромные ржавые трубы. Об одну из них самозабвенно терся ящер. Генрих, стараясь не шлепнуться, осторожно приблизился. Ящер повернул к нему внезапно потолстевшую морду, встряхнулся так, что с него слетело несколько крупных чешуек и с завидной легкостью юркнул в трубу. Через некоторое время он показался из дальнего ее конца, пересек чистое пространство, огурцов стало меньше, дополз до следующей трубы, почесался и влез в нее. С третьей трубой процедура повторилась. Ящер был уже достаточно далеко, и Генрих обратил внимание на то, что после пребывания в каждой из труб ящер как бы розовеет. Он подошел поближе и поднял тяжелую с ладонь пластинку чешуи. И вовсе это была не чешуя, а слипшийся тугим конусом клок шерсти Бадули. Налет, покрывающий жесткие, утончающиеся к концу ворсинки, делал их зеленоватыми. Они пахли кровью. Но ведь этого не могло быть. Генрих потряс головой. Такая трансформация всего за несколько часов. А что толку размышлять, предполагать? Надо просто-напросто догнать животное, подстеречь на выходе из очередной трубы, и все станет ясно. Пятнистое, зеленовато-розовое тело, похожее на исполинского аклосотля, мелькнуло и исчезло в коричневом джерле. Но дальше трубы шли навалом, в 3-4 наката, трубы. Он наклонился, потрогал. Но, естественно, никакие это не трубы, свернутые пальмовые листья, причем каждый с хорошей парусом. Вероятно, таков уж был жизненный цикл этих необычных.